0: Направлениями сотрудничества России и Вьетнама в сфере образования станут полноценный запуск совместного центра русского языка имени Пушкина в Ханое и системная подготовка вьетнамских кадров в российских вузах. Об этом сообщается в официальном канале Минобрнауки России на платформе МАКС. В ведомстве отметили, что уже готова необходимая организационная основа Пушкинского центра сформирована. Управляющий совет с участием представителей двух стран. В настоящее время формируется новая российская команда преподавателей. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и министр образования и подготовки кадров Вьетнама Хуанг Миньшон накануне провели рабочую встречу в Москве. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. А допрашиваем мы сегодня аналитика, американиста Александра Леонидовича Каргина по делу о предстоящих парламентских выборах в Соединенных Государствах Америки. У кого там какие шансы на победу, насколько серьезно может измениться политика, в том числе и по отношению к нам. Но прежде чем передать слово гостю, напомню, что в Соединенных Государствах Америки самый короткий в мире избирательный цикл. 2 года. Ну, там каждые 2 года переизбирается нижняя палата законодательного собрания каждого субъекта федерации и общефедерального собрания, треть верхней палаты. Кроме того, каждые вторые выборы парламентские, они по совместительству еще и выборы президента и глав субъектов федерации. Ну, строго говоря, фактически на каждых парламентских выборах заодно в каких-нибудь из субъектов избирают и глав исполнительной власти. То есть вся эта система не позволяет планировать на сколько-нибудь долгий срок, поскольку вот через 2 года все может быть совершенно иначе. И вот мой гость, в общем-то, может значительно лучше меня порассуждать на тему о том, а что в данном случае после 3 ноября будет иначе.
3: Анатолий Александрович, спасибо, что позвали. Вообще каждый раз я читаю, когда комментарии людей под нашими эфирами, там вопрос, почему я больше говорю, чем вы, да, и почему не даю говорить Вассерману. Ну, смотрите, раз вы мне дали слово, знаете, я хочу начать немного с другой темы, про выборы, которые произошли в Германии. Да, следили вы, не следили?
2: Следил, конечно.
3: Там в Саксонии, да, произошли выборы. И они, их результаты, точнее, ну, просто революционные. То есть победила партия АДГ, альтернатива для Германии. Практически одна она могла сформировать коалицию, но там в итоге сформирует с еще одной такой партией, ну, тоже, можно сказать, оппозиционной, левоконсервативной, небольшой совсем. И глобально альтернатива для Германии одна обошла все другие немецкие крупные партии. То есть и правящую партию Христианско-демократический союз Мерца, и социал-демократов, и зеленых, и левых, то есть, ну вот просто всех. Мне кажется, что это очень вот такой результат, очень характерен, потому что АДГ это, ну, глобально такие, как сказать, ну, маргиналы, что ли, долгое время считались в европейской политике.
2: Ну, скажем так, их изображали как маргиналы.
3: Это понятно.
2: Потому что в отличие от правящих сейчас маргиналов, альтернатива для Германии по большей части говорит вещи вполне разумные.
3: Анатолий Александрович, я думаю, у нас тут одинаковая позиция, это понятно, я говорю про другое.
2: Картина такая, что нормальный человек в сумасшедшем доме кажется безумцем.
3: Это правда, но я сейчас про что говорю, что их считали там маргиналами. Понятно, что с нашей точки зрения и, в принципе, как мне кажется, с некой объективной реальности, если смотреть, то как раз АДГ – это одна из таких наиболее, в сравнении с другими партиями, одна из наиболее таких адекватных сил в Германии. Но, повторюсь, внутри немецкого политикума и внутри европейского политикума их считали маргиналами, и они были на обочине. Там даже была такая система, что они ведь не первый раз где-то получают относительное большинство, но они никогда не возглавляли ничего. Почему? Потому что все остальные объединялись, чтобы лишь бы не дать им возглавить. И тут тоже, на самом деле, была такая ситуация, что думали, что все остальные партии просто все вместе объединятся, лишь бы АДГ не пришло к власти, и тем не менее они это сделали. Они победили, и мне кажется, что это некий симптом. Симптом того, что Европа меняется. Европа, в принципе, всегда находится в движении, но сейчас происходит не просто правый разворот Европы, не просто консервативный разворот Европы, а антиглобалистский, потому что в Европе все большему числу людей просто осточертела вот эта ползучая деградация, попытка заменить реальные проблемы, рассуждениями о каких-то внешних врагах. У них внешний враг – это Россия, Напомню, что сегодня Европа активно милитаризируется против нас. Опять же, почему? Потому что очень не хочется решать те проблемы, которые в Европе реально есть. Это и финансовый кризис, и социальный кризис, и, главное, миграционный кризис. Посмотрите на то, что происходит в Сеуте, в Испании. Кстати, сегодня я посмотрел некоторые карты, которые публикуют отдельные испанские, условно Минсельхоз, это не Министерство сельского хозяйства было, я не помню, какое-то министерство, и там города Сеута и Мелилья, это два испанских эксклава на территории Африки,
2: Марокко. Два мелких порта.
3: Испания до некоторого времени не говорила, что они на территории Марокко, они говорят, что они на территории Африки. Но, в принципе, тут это одно другому не противоречит. Так вот, и всегда на испанских картах эти города, они обозначены четкой линией, что это территория Испании, а дальше Марокко. А тут линия идет пунктиром. То есть сами испанцы уже сомневаются, что эти города их. Испанцы, имеется в виду, конечно, испанское правительство в лице премьер-министра Санчеса, в лице той левой либеральной элиты, которая сейчас в Испании правит. И, конечно, это вызывает бурю возмущения. Особенно вкупе, в принципе, с тем, что этот миграционный кризис, он, конечно же, очень влияет на европейскую социалку, на рост преступности, на все, просто на быт обычных европейцев. Так вот, при чем здесь, собственно, выборы в США? А дело в том, что сейчас в Америке, по понятным причинам, это для них довольно стандартно, что если есть президент от одной партии, то на промежуточных выборах побеждают обычно представители другой партии. Так вот, теоретически сейчас доминируют там демократы, и все ожидают победы демократов. Какая это будет победа, с каким счетом, сказать пока сложно, но, судя по всему, она случится. Мой прогноз, что она будет с небольшим счетом, поскольку этот правый разворот Европы республиканцы сейчас очень активно используют. Они показывают у себя, вы посмотрите, до чего это леволиберальное безумие довело Европу. Вы хотите, чтобы у нас было так же? Подумайте над этим. И в принципе, показывают сейчас опросы, этот сумасшедший рост демпартии, который имел место на фоне, непростых военных действий против Ирана, провалов Трампа. Сейчас этот рост демпартии приостановился. А сам Трамп, надо сказать, что он ведет сейчас довольно такую хитрую политику. Смотрите, ему удалось, по крайней мере, на время, сейчас цены на нефть снова выросли, но на какое-то время ему удалось их стабилизировать. И опять же, они выросли, но они там не пробили отметку в $100 пока. И, кстати, не факт, что пробьют. Затем Трампу удалось добиться очень важного. В Америке поскольку система избирательная мажоритарная, да, нету общих списков, то все зависит от того, кто побеждает в конкретном одномандатном округе, проще говоря.
2: И начинается перекройка.
3: Конечно, округов. И эти округа перекраиваются. И если очень правильно там с помощью вот выстроить вот этот избирательный округ, куда-нибудь такую кишку, условно говоря, провести, ну, в кавычках кишку, да, то есть вот так же правильно очертить, где вот твои избиратели живут, да, и вот правильно это скомпоновать, то у вас могут быть, при том, что...
2: У них
3: 50
2: это
3: на 50.
2: Называется джерримендеринг.
3: Да,
2: Джерри совершенно... по имени того, кто первым применил этот трюк.
3: Совершенно верно.
2: А мендеринг от саламандры, потому что один из округов, впервые перекроенных по этой системе, стал похож на изображение саламандры.
3: Ну, я говорю, такие щупальца пошли, да.
2: Да. Кстати, тут нет саламандры, это ящерица, только очень уж... извилистая,
3: ну,
2: по
3: там,
2: легендам.
3: Там просто у них это обычно выглядит, как щупальца.
2: Тут спрашивает некто Авазбек, а что насчет выборов мэров крупных городов СГА? Какова избирательная система?
3: Это имеется в виду в Америке?
2: Да.
3: Нет, выборы мэров крупных городов не привязаны к вот этой большой избирательной кампании. Но сейчас особо таких выборов, то есть сейчас будут избираться губернаторы, если мы берем про крупные города, ну, последние выборы, которые, конечно, нашумели, мы их все помним, это выборы в Нью-Йорке, да, и победа Мамдани. Вот.
2: И вот, кстати, еще вопрос. Есть ли вероятность, что в СГА могут изменить Конституцию, чтобы парламентские выборы проходили не раз в два года, а раз в четыре? Ну,
3: нет.
2: Сразу же скажу, что в любой стране политики, победившие на выборах, стараются законсервировать избирательную систему так, чтобы сохранить условия, обеспечившие им победу. То есть шансов на изменения в обозримом будущем я не вижу. Обе привыкли, обе партии именно к этой системе. И вот еще один вопрос от Авазбека. А нефть из Венесуэлы не повлияла на предвыборную кампанию? Ну, конечно, повлияла.
3: Повлияла, но она еще в таких масштабах не поступает.
2: Но тут тонкость вот в чем. Фактически соглашение с Венесуэлой означает только, что та кампания, которая вообще там работала, возобновляет свою работу, а эта работа касается лишь немногих месторождений, и, собственно, компания эта сократила работу не под давлением властей, а потому что месторождения сложные, требуют больших капиталовложений, чтобы усилить их разработку. В принципе, венесуэльская нефть американцам очень нужна, потому что большая часть нефти, добываемой в самих Соединенных Государствах, легкая. То есть бензин из нее получить легко, дизельное топливо уже гораздо сложнее, а смазочные масла крайне сложно. Это уже требуется не столько перегонка, сколько сложная химия. Поэтому американцы добывают и даже экспортируют легкую нефть, но импортируют тяжелую. А основные месторождения тяжелой нефти в мире находятся в четырех местах: Российская Федерация, Иран, Венесуэла и Канада. С Канадой отношения даже у Трампа неплохие, но,
3: не, но они сейчас испортились.
2: Но тамошние месторождения просто работают уже на пределе возможного, и всерьез их раскочегарить в обозримом будущем крайне трудно. С Ираном и Российской Федерацией отношения, мягко говоря, ниже точки замерзания. А вот с Венесуэлой договорились сейчас о том, что Венесуэла снимает свои политические ограничения на работу вот этой американской компании, не помню какой, кажется, «Шеврон».
3: Шеврон, да.
2: А Соединенные государства снимают свои политические ограничения на импорт из Венесуэлы. То есть это действительно понижает там цену дизельного топлива и смазочных масел, и довольно ощутимо, и это, скорее всего, скажется на результатах кампании, но не так уж сильно, на
3: просто
2: мой взгляд,
3: это не сразу,
2: успеет сказаться.
3: Это не сразу произойдет, ну, Анатолий Александрович, вы все верно сказали. То есть там требуются инвестиции в том, чтобы серьезно нарастить добычу. Хотя, конечно, сейчас она все равно будет, и как бы, ну, для Трампа это, да, достижение, тоже это надо сказать. Но это не значит, что, повторюсь, вот сейчас вот эта нефть просто польется в Америку огромными ручьями.
2: У нас есть звонок, слушаем.
4: Да, здравствуйте. Меня
2: здравствуйте.
4: Александр. У меня вопрос немножко не по теме, но все-таки. Было бы интересно узнать ваше мнение о том, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. И, ну, от республиканцев-то понятно, кто будет выдвигаться. Это либо Рубио, либо Джоди Венс. А вот от демократов мы о них практически ничего не слышим. Кто, скорее всего, будет выдвинут от демократов на пост президента Соединенных Штатов?
2: Ну, там, на мой взгляд, пока идет закулисная борьба, и какие будут ее результаты, лично я предсказать не берусь, а вот мой гость, наверное, что-то может по этому поводу сказать.
3: Да, спасибо за вопрос. Вопрос, на самом деле, очень актуальный, потому что уже сейчас складываются вот эти основы, да, того, как будет в дальнейшем складываться, вестись кампания президентской в Америке. Про республиканцев я бы тоже не сказал, что вот все так очевидно. Ну да, вы абсолютно правы. Есть два основных претендента. Венс, Рубио. И Венс сейчас явно доминирует. Но в любой момент может, скажем так, случиться все, что угодно. Я бы как раз не стал бы ставить так однозначно, что пойдет именно Венс от республиканцев. Повторюсь, все непросто. Все непросто, хотя Венс сейчас делает очень такие грамотные шаги. Во-первых, он продолжает удерживать вокруг себя паству изоляционистов, как бы, которые оппозиционны Трампу внутри республиканской партии. И их немного, но они есть. Одновременно с этим он сейчас, например, начал активно работать с теми же еврейскими структурами, которые, в принципе, наоборот, к нему имели претензии, потому что считалось, что он поддерживает Такера Карлсона, а Такер Карлсон критикует Израиль. Так вот сейчас он как бы пытается совместить и вот эти обе группы, как бы работает со всеми, и с изоляционистами, и с произраильским лобби, и с произраильским лобби, и с просто консервативными группами, ну, то есть со всеми, да. Ну, посмотрим. Если мы говорим про демократов, то там есть несколько основных кандидатов. Есть Осасио Кортес. И Осасио Кортес это, ну, такой, скажем так, очень активный игрок, который может выйти в финал по результатам демократических праймерис. Она представляет ультралевую часть демократической партии. И тут важно сказать, что эта левая часть, это те, кого называют демократическими социалистами, демсос, ну, тот же Мамдани, по сути, да, они сейчас, с одной стороны, набирают прям обороты, то есть они вот долгое время, какой-то промежуток времени прям везде выигрывали, вот прям везде, началось это с Мамдани, и пошло, вот на всех праймерис почти, они затаскивали, получали очень хороший результат и обходили претендентов от истеблишмента. Но вот последние праймерисы показали, что там в нескольких округах представители демсоца проиграли, а там даже, где они выиграли, там получается интересная ситуация, поскольку они с американской точки зрения представляют собой все-таки такое довольно радикальное крыло. Ну, я тут тоже надо понять, что то, о чем говорят вот эти демсоцы, да, в Америке, в принципе, это не, то есть их там называют коммунистами в Америке, но глобально, с точки зрения европейской политики, это, ну, что-то вроде соцдемов, социал-демократов. Ну, что-то вроде, да, мобы чуть левее. То есть, ну, например, они не за запрет частной собственности, они не за там какие-то глобальные национализации. Но, опять же, там, то, как это воспринимается в Америке, их видят чуть ли не как коммунистов. потому что там они за то, чтобы устанавливать ограничения на арендную плату, они в принципе за серьезное вмешательство государства в экономическую деятельность, они за поднятие налогов, и они за практически неконтролируемую миграцию, то есть, ну, считай, за открытие границ. И для Америки это очень радикальная повестка. Соответственно, там, где вот это левое крыло побеждает, демократическое,
2: на
3: там...
2: Праймерис.
3: На праймерис. Там у республиканцев сразу повышаются шансы. То есть республиканцам на самом деле выгодно, среднестатистическому республиканцу выгодно противостоять условному демсоцу, да, какому-нибудь вот такому Эль-Саеду, как в Чикаго. То есть такому довольно радикально левому политику. Почему? Потому что центристские избиратели, они тогда проголосуют за республиканца.
2: Чтобы выиграть праймерис, надо ярко демонстрировать то, чего хотят сторонники твоей партии. А вот чтобы потом выиграть основные выборы, надо демонстрировать что-то общее.
3: Что-то
2: для
3: среднее
2: всех.
3: Больше. Да, совершенно верно. И тут важно понимать, что у Демпартии очень плохо с представителями элиты. То есть, ну, там есть какой-нибудь Гэвин Ньюсом, да, который, скорее всего, будет вот таким представителем срединного крыла. Ну, там их несколько таких персонажей.
2: Ну, пожалуй, последний явный представитель элиты от Демократической партии был Джон Фицджеральд Роберт Патрикович Кеннеди.
3: Ну, давно это было, Антон Александрович, вы вспомнили,
2: его,
3: конечно.
2: Его убили 22 ноября 1963 года.
3: Да, его убили, это было так, ну, причем непонятно, кто убил. Ну, как бы понятно, есть официальная версия. Вот, это в любом случае было преступление, убийство, да, трагедия. Другой вопрос, кто за этим стоял, потому что есть, скажем так, очень много разных мнений, в том числе, ну, я тут не открою Америку, да, что подозревают самих...
2: Столько мозолей, что было кому желательно,
3: ну,
2: смерти.
3: Речь, прежде всего, конечно, подозревают, да, ЦРУ.
2: Ну и вот еще парочка вопросов поступила. Постараюсь ответить на них я, чтобы...
3: Я хочу закончить быстро было, очень, да, мысль, что если Осасио Кортес, да, выйдет в финал демократических праймерис и как бы будет, собственно, участвовать в выборах президентских, то, в принципе, она идеальный как бы оппонент, что для Рубио, что для Венца, особенно для Венца. То есть республиканцам выгодно, чтобы у демократов победил кто-то более радикальный.
2: Да. Ну и вот несколько вопросов от все того же Авазбека. Почему в Соединенных Государствах в президентских выборах могут участвовать только кандидаты, рожденные на территории Соединенных Государств, а в губернаторских выборах нет? Например, Шварценеггер родом из Австрии был губернатором Калифорнии. Дело в том, что когда Соединенные Государства только-только добились своей независимости от Англии, был риск, что на выборах победит кто-то из весьма популярных политиков, склонный к воссоединению с Англией. И тогда воспользовались тем, что он родился на Ямайке, и внесли вот такой вот запрет, что президентом может быть только человек, рожденный на территории Соединенных Государств. Так оно с тех пор и осталось, и, насколько я знаю, даже Шварценеггер по этому поводу ничего не требовал. Еще вопрос. Каков состав женщин в избирательной кампании? Соблюдено ли гендерное соотношение, может, 50 на 50? Надеюсь, не соблюдено, поскольку...
3: Там женщин больше. Вот давайте так, если мы говорим про кандидатов, например, от Демпартии, вот давайте я специально даже себе записал кое-что, да, по последним опросам. Там лидирует, ну вот если не брать Ньюсома, да, там лидирует Осасио Кортес, да, Камала Харрис, наша старая знакомая, да, она никуда уходить не собирается.
2: Гендерная повестка – это надежный способ загубить любое дело.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм?
5: где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено, Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
5: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
5: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
5: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
7: Что? Что?
5: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле.
8: Мне кажется, что ты...
9: Это проекция.
8: Но я хочу...
9: А это зацикленность на себе.
8: Нет, дело не в этом.
9: Вытеснение и отрицание.
8: Да просто поговори со мной.
5: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Допрос Вассермана.
1: А допрашиваем мы сегодня американиста Александра Леонидовича Каргина по делу о том, чем сердце успокоится 3 ноября. То есть, каков может быть результат парламентских выборов в Соединенных Государствах Америки, ну и как он повлияет и на сами СГА, и на остальной мир. Но начнем с ответа на еще один вопрос неутомимого Авазбека. Прокомментируйте, пожалуйста, карту Трампа.
2: Какую из?
1: Ну, наверное, самую свежую, где окрашены в цвета американского флага и Канада, и Гренландия.
2: А, эту, да. Ну, это там он за последние недели несколько карт выдал. Да тут нечего особо комментировать. Смотрите, это Дональд Фредович. Он, говоря молодежным языком, прикалывается, да, вот, и отжигает. Я не думаю, что это значит, что завтра американские солдаты будут брать Канаду либо захватывать Гренландию. Это значит лишь то, что у Трампа был веселый вечер. Вот, он решил, опять же говоря, таким неформальным языком поиздеваться, потроллить своих оппонентов, прежде всего в Канаде. Канадцев он не любит. Канаду, в принципе, как государство, он тоже недолюбливает, особенно нынешнего премьера Канады, Карни, которого он не без оснований считает ставленником Лондона, это так и есть. И вообще вот всей этой такой глобалистской либеральной элиты. Соответственно, вот он публикует такие карты. Вот и все. Просто чтобы потрепать им нервы. Ну, не более того. Каких-то шагов от этого не будет. Другое дело, что будут другие шаги и другие действия Трампа. Я более чем убежден, что как только вот эти выборы пройдут, я, кстати, могу сделать прогноз, да, вот в прямом эфире на эти выборы американские. Я думаю, что по результатам промежуточных выборов в США, думаю, что по результатам этих выборов американских Сенат останется за республиканцами, а вот Конгресс отойдет демократам. На практике это будет обозначать следующее, что демократы будут пытаться постоянно Трампу трепать нервы, могут попытаться, ну, опять же, все зависит от того, какое у них будет преимущество, могут попытаться сделать импичмент, не успешный импичмент, потому что на успешный им просто не хватит голосов, но создать какую-то комиссию, вызывать сотрудников администрации.
1: Ну, в смысле голосов им не хватит в Сенате.
2: Да, конечно, конечно. Вот. Ну, там вообще очень сложная процедура импичмента. Нет никаких вариантов.
1: Да не такая уж она на самом деле сложная.
2: Нет, она сложная с точки зрения того, что очень сложно получить
1: здесь
2: вот это большинство.
1: Организационно, да. Но, по сути, импичмент – это обычный суд присяжных с той только разницей, что в качестве прокурора выступает нижняя палата парламента, а в качестве присяжных – верхняя.
2: В принципе, идея такова.
1: Если там президент или какой-то иной высокопоставленный чиновник формально представляет весь народ, поскольку избран всенародным голосованием, то, соответственно, и те, кто его судит, тоже должны в совокупности представлять весь народ. Поэтому вот такая вот коллективная работа. То есть это обычный суд присяжных, просто с необычным обвиняемым.
2: Нет, ну тут
1: у нас звонок.
2: Да, важный еще момент, это сложный, что надо много голосов собрать.
1: Так поэтому и сложно, как в любом суде присяжных. Мы вас слушаем.
3: Если это я, то Вадим, Подмосковье. Я вот хочу спросить вот про чувство абсурда, которое меня не покидает. Вот зачем Западу вдруг понадобилось громить Россию, когда мы были практически уже его частью? И толкать Россию на союз с Китаем, что практически смертельно для Запада. То есть центр мира смещается на восток вот именно из-за этого дисбаланса, когда Россию просто толкнули в объятия Китая. Они что, не понимают вот самоубийственности своей политики? Ведь ну, это кончится просто очень быстро и очень плачевно для Запада. Спасибо.
2: Да, хороший вопрос. Я, с вашего позволения, Анатолий Александрович, отвечу. Очень хороший и верный вопрос. Ну, если мы говорим про либеральные элиты западные, и там ту же Демпартию. Да и в принципе все американские элиты, как они были до Трампа, потому что, ну, все-таки Трамп, он, да, отличается, об этом надо говорить, поэтому, ну, с ним поэтому ведется диалог, да, с его представителями, это же не просто так происходит. Так вот, если мы берем те элиты, которые имеют место и которые были, особенно в США, то дело не в том, что они не понимали. Дело в том, что у них была своя картина мира, и в рамках этой картины мира Россия отводилась та роль, на которую мы были не согласны. И они считали, что у них хватит сил всех под себя прогнуть. Вот и все. Если мы говорим про Трампа, то он все понимает, на мой взгляд, он все понимает. Поэтому от этого многие его действия, этим они и обусловлены. И он, да, пытается, то, что называется, оторвать Россию от Китая. Но просто ситуация, она, во-первых, довольно далеко зашла. Это во-первых. И поэтому она как бы определенным образом развивается. Есть уже определенные тренды. С одной стороны. С другой стороны, ну, мы же все тоже понимаем. В плане, вот как раз мы обсуждаем сейчас избирательную систему в США. Сейчас там выборы. Вот сейчас президент Трамп. А завтра он не будет президентом. И все, все обнулится. А завтра там придет Кортес. А завтра придет какая-нибудь Камала Харрис. Да там же тот же Ньюсом. Да ну неважно кто. Да, ну кто-то из демократов. И все, все откатывается. И тогда какой смысл о чем-то договариваться с Трампом? Возможно, если сформируется новая вот эта альтернативная концепция развития США, новые элиты в США, возможно, что-то изменится. Но пока вот оно так. И поэтому, конечно, Россия занимает очень такую, с одной стороны, осторожную позицию. С другой стороны, ну, нам нет смысла сейчас отказываться от сотрудничества с Китаем, потому что завтра непонятно, что выкинут американцы. А с Китаем уже есть какая-то наработанная система. Опять же, она может быть идеальна, не идеальна, это другой вопрос. Но она уже есть. И поэтому Россия, повторюсь, на это все смотрит очень правильно, ну, с точки зрения просто своих интересов. Вот и все.
1: Ну, а я еще добавлю, что большая часть коллективного Запада смотрит на нас глазами наших сограждан, либеральнутых на всю голову. И значительная часть этих сограждан уже на Западе, кто эмигрировал давным-давно, кто бежал через верхний Ларс, и они сами воспринимают Россию в целом и Российскую Федерацию, в частности, крайне неадекватно. Ну, это примерно так же, как, скажем, Адольф Алоизович Гитлер. Большую часть сведений о России черпал из рассказов наших эмигрантов, бежавших от революции, а те, естественно, глядели на страну тоже далеко не во всем адекватно. Так что это заблуждение и Европейского Союза, и Соединенных Государств, это в значительной степени отголосок наших отечественных членов тоталитарной секты либералы. О, еще вопрос. Для нового президента желателен пропрезидентский сенат или пропрезидентский конгресс?
2: Но не конгресс, сенат.
1: Это сенат и палата представителей – это части конгресса, но у нас почему-то традиционно членов палаты представителей называют просто конгрессменами.
2: Да. Нет, ну, смотрите, если не уходить, это вы все правильно говорите, но, слушайте, мы не в Америке живем, поэтому, я думаю, есть некая, да, обыденность. Если не привязываться к терминам, то, конечно, нужно и чтобы нижняя палата была, и чтобы верхняя палата была. Это то, что выгодно президенту США, кем бы он ни был, да. Вот, собственно говоря, у Трампа сейчас, по сути, похожая ситуация. Ну, вот, ну, не похожая, она такая и есть. То есть у него обе палаты, это некий идеальный для него вариант. Хотя, опять же, ну, видите, вот мы говорим идеальный вариант, но все равно не все получается у него. Кстати, был момент, когда, вот, если не ошибаюсь, у Обамы после 2008 года у него тоже был и Сенат, и Палата представителей, но какие-то вещи он так реализовать и не смог. Например, там, какой-нибудь Гуантанамо он так и не закрыл, хотя хотел, не потому что там он, у него какие-то были эмоциональные аспекты, связанные, да, с этим, а потому что это было частью его предвыборной риторики, он, ну, реально этого хотел, да, не получилось, поэтому это тоже не гарантия. Я, кстати, хочу вот так от себя дополнить, что, понимаете, надо не забывать, что когда мы говорим об американцах, да, американских политиках, то надо разделять вот этих самих политиков и тех интеллектуалов, которые вокруг них. Потому что вот эти интеллектуалы, там, в зависимости от взглядов, они могут быть, ну, вот очень разными, да, очень разносторонними. Да? Их не стоит недооценивать. Но когда мы говорим об американских политиках, ну, там реально, ну, я не хочу сказать, что низкий интеллектуальный уровень, но он довольно, ну, приземленный. Это надо осознавать.
1: Извините. Одна история об интеллектуальном уровне.
2: Так.
1: Младший Буш, когда только-только начал лезть в политику, проиграл выборы, вот, насколько я помню, как раз в Нижнюю палату, потому что его оппонент, упирая на университетское и очень престижное образование молодого кандидата, постоянно говорил избирателям, что, мол, этот университетский мальчик понимает в наших с вами простых американцев проблемах. После этого Буш стал совершенно сознательно вести себя, мягко говоря, по-дурацки. Именно для того, чтобы массовый избиратель не считал, что он выше.
2: Я понимаю, да, о чем вы говорите. Он стал играть, да? Играть. Да. Смотрите, где...
1: И играл, надо сказать, довольно убедительно.
2: Искренне.
1: Да. Ум у него прорывался на публику довольно редко.
2: Смотрите, я думаю, что... Ну, я просто периодически смотрю их дебаты, да, всяких кандидатов. Вот я помню дебаты, я сейчас не помню, 16 или 20 год, какие-то праймерис. Да нет, я бы тоже... Ну, я понимаю, что кто-то может играть, но, тем не менее, вот я запомнил несколько примеров вот в ходе дебатов уже вот, ну, кандидатов, то есть это серьезные люди, да, там кто-то из них может стать президентом. И они там рассуждают, там один другого, например, обвиняет, говорит, что ты погубишь страну, как, не знаю, как Сальери погубил Моцарта. То есть человек искренне верит вот в этот миф, что Сальери убил Моцарта, да? Ну, или там, я не помню, то ли Трамп над кем-то так издевался. Не, это был не Трамп, кто-то другой. Он издевался над своим оппонентом, потому что тот небольшого роста. И он его сравнивал с Наполеоном, что ты такой же роста, как Наполеон. И я понимаю, что, наверное, ну, глупо докапываться до такого подкола, но тем не менее, да, но если ты человек образованный. Ты знаешь, что Наполеон-то был нормального роста, ну, как не нормального, обычного. Он был среднестатистического для своего времени,
1: да,
2: роста.
1: Проблема маленького роста Наполеона Карловича
2: просто
1: вызвана тем, что в гвардию, в личную
2: охрану, верно,
1: всегда набирают очень высоких. И на их фоне он
2: казался. На их фоне плюс – это пропаганда, потому что британские карикатуристы всегда его рисовали вот таким крошечным марликом, маленьким,
1: извините,
2: да, там, маленький капрал, вот это
1: есть
2: все.
1: Есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте, у меня вопрос к Анатолию, это Владимир из Санкт-Петербург. Вот смотрите, я смотрю на карту или на глобус и вижу, что самая богатая страна и ресурсами, и продовольствием, и чем угодно, это, конечно, Россия. А что стоит, вот, допустим, взять и договориться тем же американцам с Европой, с Китаем, там, с Японией, взять да и разделить Россию пополам, половину этим, половину тем.
1: Ну, это во-первых...
4: Напрашивается.
1: Понятно. Во-первых, нас уже не раз пытались делить и убедились, что мы на это не согласны. Во-вторых, большая часть России находится в таких климатических условиях, что жители тех стран, которые хотели бы нас поделить, в таких условиях жить не могут. Вот, скажем, в Китае у нас популярна такая страшилка, что, мол, китайцы столько, что они в любой момент могут занять всю Сибирь. Но если посмотреть на плотность населения Китая, там чем южнее, тем плотнее. Самая высокая плотность на побережьях, где климат, по моим понятиям, совершенно невыносимый, там дичайшая сырость. Есть, правда, очень небольшая густонаселенная полоса вдоль нашей границы, но это тоже вызвано тем, что туда ездят поторговать с нами.
2: А еще можно посмотреть на демографию Китая.
1: Да, а китайцы, живущие в самой России, ну и особенно в Российской Федерации, они, как правило, приезжают вахтовым методом. То есть человек приехал, поработал, заработал и вернулся к себе, чтобы на эти деньги жить. Так вот... Аналогично. В Европе, которая изрядно обогревается течением из Мексиканского залива, его так и называют Гольфстрим, то есть течение из залива, ну, разве что поляки считают наш климат, хотя и холодным, но теоретически для поляка переносимым. И, кстати, на самом деле у нас, конечно, довольно много акклиматизировалось жителей со всего мира, но большая часть свежепереезжающих тратит на это колоссальные силы и время. Так что даже если бы они захотели, и даже если бы мы не сопротивлялись, для них самих игра не стоила бы свеч.
2: Я позволю себе дополнить, да, я думаю, ключевое это все-таки, что мы ничего подобного свершить с собой не позволим. Напоминаю, что у нас есть неконвенциональное оружие. А вот если мы говорим про демографию в разных странах, да, то, опять же, мало кто сегодня об этом говорит, да, хотя это довольно серьезный вызов, ну, для того же Китая. В Китае рождаемость ниже, чем в России. В Китае рождаемость ниже, чем в России, поэтому, например, сейчас последнее, о чем они думают, это чтобы там, от них куда-то ехали мигранты. Наоборот, они заинтересованы в привлечении к себе специалистов. Ну и вообще, как бы... как у них будет потом работать пенсионная система, это, ну, это уже отдельные, скажем так, отдельные вызовы, с которыми Китай будет сталкиваться. Ну, посмотрим. Я, кстати, вполне допускаю, что они все решат благодаря роботизации. Это тот путь, которым они сейчас идут.
1: О, простите, тут пришло сообщение, адресованное, в принципе, не нам, но не могу не прокомментировать. Дорогое любимое радио, проверяйте, пожалуйста, своих сотрудников. Рассказ об Александре Алехине... А диктор орет про какого-то Алехина. Так вот, насколько я знаю, его фамилию действительно в разное время его жизни произносили по-разному. Причем он сам, насколько я наслышан, предпочитал, чтобы его именовали именно Алехин. В любом случае, оба варианта произношения допустимы. Ну, извините, что отвлекся. Вот, и возвращаемся все-таки к Соединенным Государствам.
2: Да, ну, если как-то резюмировать и говорить про то, какая сейчас там будет ситуация, то, повторюсь, скорее всего, по результатам ближайших американских выборов республиканцы удержат Сенат, палату представителей возьмут демократы. Как распорядятся голоса, как решится все на губернаторских выборах, сказать сложно. Главная битва, конечно, будет за Техас, потому что, с одной стороны, это оплот республиканцев, с другой стороны, это все-таки уже колеблющийся штат. И там
1: причем забавно, почему он колеблется.
2: Там разные, на самом деле, причины уже.
1: Последние пару десятилетий в Техас из соседней Калифорнии переехала чертова уйма народу из-за того, что их не устраивает
2: налоги,
1: не только вся политика.
2: Все, не, но в основном прежде всего налоги.
1: Вся политика демократов, правящих в Калифорнии уже несколько десятилетий подряд, устраивает все меньшую долю ее жителей. Но переезжая в Техас, они по инерции продолжают голосовать за ту самую демократическую

0: Калифорнии, то есть если в Калифорнии они, ну, вот совсем упоротые такие, да, товарищи зачастую, то с какими-то безумными антитрадиционными инициативами, экстремистскими зачастую, да, и тому подобным, то в Техасе оно как-то все спокойнее, да, и это как бы, возможно, кого-то это в Техасе и привлекает в Демпартии. Но в целом, конечно же, все равно Демпартия – это Демпартия, да, это вот такая леволиберальная история. И вот будем смотреть, то есть Техас, он колеблется, я думаю, что все равно республиканцы возьмут Техас, ну, но а сказать что-то добавлю, точно сложно, то есть там будет битва, там будет борьба прямо.
1: Я еще добавлю, что в любом случае в обеих палатах федерального собрания соотношение сил, хотя и изменится, но все равно останется очень близким к равновесию. И если демократы не сумеют продавить запрет на проверку документов у избирателей на избирательных участках, ну, сейчас эта традиция, действующая во многих субъектах тамошней федерации, в основном, конечно, в тех, что контролируется демократами, и поэтому считается, что за демократов голосуют очень много нелегальных иммигрантов. Трамп пытается сейчас ввести обязательную проверку документов на всех избирательных участках, причем на всех уровнях выборов. Демократы пытаются под предлогом обеспечения гражданской свободы вообще это запретить.
0: Это какой бред, вы представьте, то есть как можно голосовать, не представляя своего паспорта, я даже, ну, не понимаю, как,
1: ну,
0: это,
1: да.
0: Но вот демократы, да, это продавливают, Трамп пытается, чтобы голосование было только с документами.
1: Так вот, если демократам не удастся продавить эту поправку до выборов 28-го года, то на выборах 28-го у них есть шансы проиграть очень серьезно.
0: Есть, и вот в завершение хочу сказать, что поскольку Трамп понимает, что потом на выборы 28-го года ему не идти, то как бы ни сложились выборы в Конгресс в ноябре этого года, Трамп будет действовать более активно и с меньшей оглядкой на все происходящее, и в том числе на политический истеблишмент США, потому что все, ему нечего терять. Да, он хромая утка, но в этом же и будет его сила.
1: Там говорят, что в первый срок президент работает на перевыборы, второй срок на историю.
0: Ну, учебник истории. Тем более для Трампа это очень важно, он человек честолюбивый. У этого есть свои минусы, но на самом деле есть и плюсы. И мы посмотрим. Я вот уверен, что именно во втором президентском сроке Трамп раскроется как человек. То есть он будет делать то, что ему по душе, то, что он именно искренне хочет.
1: Ну, а я, исходя из программы, заявленной Трампом еще в 2015-м, желаю победы именно республиканцам. Эта программа мне представляется лучшей.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Размещение новых американских ракет в Норвегии. Контекст. Станет предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания России. Так в Москве отреагировали на информацию о размещении пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности. Она прибыла в Норвегию в рамках первой постоянной миссии НАТО в Заполярье «Арктический часовой» и может использоваться для стрельбы дальнобойными ракетами «Томагавк», способными дотянуться до Москвы. Как заявляют в Брюсселе,
3: миссия направлена на защиту региона якобы от угроз с

со стороны России и Китая. Это второй случай размещения ударных средств Пентагона такого класса в Европе. Впервые американская пусковая установка для многоцелевых ракет в ходе совместных с Данией учений в 2023 году была переброшена на остров Борнхольм в Балтийском море. Ранее это было запрещено согласно российско-американскому договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого вышел Вашингтон. В Москве заявляют, подобное оружие может быть задействовано в агрессивных действиях стран Альянса против Российской Федерации для решения задач стратегического порядка. Норвежские власти на границе с Россией также сформировали артиллерийский дивизион из южнокорейских самоходных артиллерийских установок.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Самары. Статую Каи Каллас на куче щебня и снесенных памятников предложили установить в Эстонии. Построение калмыцких казаков и молитва за воинов СВО пройдут в Элисте. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Россия намерена поднять в Организации Объединенных Наций тему пропавших на Украине православных священнослужителей, заявил спецпредставитель российского МИД по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. МИД России в конце августа опубликовал доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. Согласно документу, не менее 21 священнослужителя пропали без вести за последние полтора года. Комплекс, где расположен закрытый русский дом в Берлине, будет работать до конца мая следующего года. Там остаются технические сотрудники. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя русского дома Светлана Некрасова. Глава МИД ФРГ Йохан Вадафуль 1 сентября заявил, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в результате этого решения отделения Института Гёте в России будут закрыты. Кроме того, МИД назвал закрытие генконсульства в Бонне шагом к разрушению отношений России и ФРГ. Накануне вечером корреспондент РИА Новости сообщал, что сотрудники русского дома, закрытого в Берлине, прибыли на самолете в Москву. Глава МИД ФРГ Йохан Вадафуль выразил Владимиру Зеленскому недовольство тем, что Украина в недостаточной степени учитывает интересы Германии, сообщает газета «Бильд». Вадафуль в интервью изданию подчеркнул, что хотел бы, чтобы Киев больше привлекал немецкую оборонную промышленность и попросил украинские власти пересмотреть эту ситуацию. Депутат городского собрания Нарвы и бывший депутат парламента Эстонии Михаил Стальнухин в подкасте «Радио Нарва» предложил установить в Таллине памятник бывшему премьеру страны Кае Каллас на куче щебня из остатков, снесенных во время ее правления советских памятников. По словам политика, необходимо собрать весь щебень, который остался после уничтоженных во время правления Каллас памятников, и смонтировать из него постамент для монумента самой Каллас, которая занимает сейчас должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам. Пусть эта щебенка послужит основанием монумента, чтобы она стояла на этой груди развороченных ею памятников, и чтобы память о ней именно такой и сохранилась, заключил депутат. Построение казаков Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского и силовых подразделений с молитвой о воинах СВО пройдет сегодня в Элисте, сообщили в администрации главы республики Калмыкия. Отмечается, что построение состоится в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию явления Христа в Элисте. Кроме того, 10 сентября там пройдет совет атаманов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу обозревателя медиагруппы «Россия сегодня» Ростислава Ищенко в нашей студии. Ростислав Владимирович, мое почтение. Одна из главных тем, конечно, визит Уиткофа и Кушнера в Москву, далее в Киев. И будем говорить не столько о результатах, сколько о шуме вокруг этого события, потому что все главные подробности, они, как правило, из украинских СМИ и вообще в целом. Это, конечно, удивительно. Не успела закончиться встреча Уиткова и Кушнера с Владимиром Владимировичем. У этих уже точно есть все детали, все подробности. Но это, конечно, все нужно взвешивать, делить на двое, а то и на трое. Но есть конкретные и прямые заявления. Дмитрий Песков вот буквально в эти минуты заявил, следующие условия мира для Киева будут ухудшаться по мере затягивания переговорного процесса. Ну, справедливости ради, об этом и президент ранее высказывался. Ростислав Владимирович, вот можно ли проанализировать этот визит, сравнивая с тем же духом Анкориджа? Это тоже из разряда договорились договариваться? Или уже нечто иное по своему содержанию и форме?
3: Ну, по форме, да. Там был Трамп. А здесь его представители, а по содержанию нет. Ну, обменялись мнениями, разъехались. Так же, как в Анкоридже. И так же, как до Анкориджа, так как после Анкориджа. Ну, так что во всем остальном, да, это очередные, кстати, политические консультации, которые, возможно, Трамп сможет как-то использовать в своих внутриполитических интересах, но больше ничего не дают. Даже с точки зрения заявления, там будут ухудшаться условия или не будут ухудшаться условия, или они уже ухудшились, это тоже ровным счетом ничего не обещает и не гарантирует, потому что переговоров-то нет. Когда переговоры начнутся, если они начнутся, тогда можно будет обсуждать конкретные условия, которые обсуждают стороны. Потому что, например, в 22-м году условия тоже были одни, а в Стамбуле обсуждались немножко другие. Ну, не так, чтобы совсем, но, во всяком случае, не были скорректированы уже в Стамбуле. Вот, так что пока что это ровным счетом продолжение вполне, так сказать, устраивающей, по-моему, российское общество в целом политики, когда мы от переговоров не отказываемся, но Украину добиваем.
2: Но особенно чувствуя военное превосходство и на фронте.
3: Без военного превосходства добить сложно.
2: Ну, конечно. И поэтому можно говорить о том, что условия можно ухудшать. То есть есть вот это пространство для маневра. То есть оно
3: еще
2: расширяется.
3: Еще раз, до тех пор, пока вы не сели за стол переговоров, вы можете ухудшать, улучшать, угодно, да, все что угодно можете говорить. Вы все равно ни с кем не разговариваете. И вы даже не знаете, сядете ли вы когда-нибудь за стол переговоров, потому что мы не исключаем варианта, когда вопрос решается силовым путем. То есть Украина заканчивается, и заканчивается проблема Украины. Ну, как минимум для нас. Как когда-то Путин сообщил, что проблемы Крыма больше нет.
2: Так.
3: Ну, вот ее и нету для нас. Для кого-то есть, а для нас нет. Значит, точно так же можно в один прекрасный день сообщить, что за отсутствием Украины для нас ее проблемы больше нет. А для кого-то, например, есть проблема островов на Дальнем Востоке. Там может оставаться и проблема Украины, но это не тема, по которой мы с кем бы то ни было собираемся вести переговоры. Вот так вот, сейчас мы пока что не говорим, что проблемы Украины нет, но не исключаем, что такая ситуация может сложиться, и в этом заранее предупреждаем. А если вдруг мы начнем переговоры там, с Киевом о каком-то урегулировании, то дальше уже все зависит от того, насколько для нас мир предпочтительнее, чем ликвидация украинского государства. Вот, то есть, какой мы выбираем вариант. Потому что можно в ходе любых переговоров выдвинуть условия, которые все равно не примут. Значит, а можно это самое, можно договариваться о чем-то приемлемом для России. Ну, то есть, есть две большие разницы между тем, что теоретически может быть приемлемо для России, и тем, какие условия Россия может выдвигать. Вот. Поэтому пока что никто особенно ни на какие переговоры не рассчитывает, насколько я понимаю, так как, в общем-то, и американцы так как-то приезжали вяло.
2: Но, тем не менее, отдохнуть успели. И в таком, знаете, формате...
3: Если бы это была бы серьезная работа, они бы тогда отдохнуть бы как раз и не успели. покушать не могут и дома.
2: Угу.
3: Вот. А здесь, ну, да, хорошо принимали. Ну, о чем-то говорили. Как затронули широкий спектр проблем, да, но ни одну не решили. Вы же знаете, когда проблемы решаются, тогда выходят радостные эти собеседники средств массовой информации, говорят, мы только что договорились. Вот. А мы, собственно, договориться и не могли с ними, потому что они же за собой видят только посредническую роль.
2: Mm-hmm.
3: А посредничество заключается в том, чтобы добиться мира между Россией и Украиной. Как мы с вами неоднократно говорили, добиться мира между Россией и Украиной без урегулирования всех глобальных вопросов очень сложно. Потому что, например, для Европейского Союза на сегодня этот мир тоже неприемлем. Они не случайно поддерживают Украину, несмотря на то, что Трамп хотел перемирия. Потому что им нужна война. Они таким образом еще рассчитывают каким-то образом поправить свои... общеполитическое свое положение. А если, ну, вернее, существует надежда у них на победу, да, и таким образом даже на поправку не только общеполитического, но и экономического состояния Европейского Союза, Украине тоже нужна война. И не в последнюю очередь, потому что война – это деньги. Без войны денег нету, и ладно бы ее бы не было бы для Украины. Но без войны денег нету и для достойных украинцев, которые ее представляют. Это же совсем другая вещь. Значит, поэтому будет Украина воевать до тех пор, пока деньги идут. Не до тех пор, пока не кончится последний украинец. Вернее, это может совпасть. Значит, но если деньги кончатся раньше, то Зеленского и последний украинец перестанет интересовать. А зачем воевать, если денег нет?
2: Логично.
3: Ну, вернее, если нельзя эти деньги приватизировать. Поэтому... на сегодня договориться с Украиной или с ЕС шансов нет практически никаких. Это Соединенные Штаты, ну да, они заинтересованы в том, чтобы каким-то образом урегулировать ситуацию временно на европейском направлении, пока они не могут туда вернуться. Потому что они понимают, что Европа вместе с Украиной проиграет втрыск. И потом придется возвращаться на руины, если вообще будет куда возвращаться. Они резонно опасаются потерять контроль над европейским плацдармом против России. Они вообще хотели бы по возможности сохранить и украинский плацдарм. Ну, сегодня, да, договорились о том, что там на Украине, Украина не будет вступать в НАТО и, скажем, там сократит вооруженные силы. Но вы же не пропишете все варианты. Например, Украина может вступить в Соединенные Штаты там, или заключить договор какой-нибудь там с кем угодно. Ну, хоть с Великобританией, хоть с Канадой, там, а потом и с Соединенными Штатами тоже. То есть, если просто прописать там, в соглашении даже, что Украина отказывается там, от вступления в военные блоки. Ну, так было уже такое прописано даже в украинской конституции. И не помешало потом Украине проводить антироссийскую политику. Соединенные Штаты все прекрасно понимают. Значит, более того, они прекрасно понимают, что любой вариант, кроме жесткого оккупационного режима, оставляет на Украине широчайшее русофобское пространство. То есть, либо Россия должна вводить режим фактически внешнего управления, без всяких там выборов, без всего остального, на неопределенное количество времени. Либо же, если на Украине проводятся какие-то выборы, сохраняется какая-то украинская государственность и так далее, то там будут избирать русофобских политиков. Нет, конечно, можно, значит, провести выборы, кстати, как не любят говорить, под дулом автомата, да, и заставить избрать кого надо. Но в таком случае этого кого надо придется содержать. Вот как сейчас Европа содержит Зеленского. Значит, также в зависимости от аппетитов, кого надо, придется содержать своего, кого надо. Значит, что, я думаю, доставит мало удовольствия. Значит, поэтому, ну, я говорю, понимая все это, Соединенные Штаты абсолютно не беспокоятся по поводу соглашения с Россией. Любые соглашения временные. до тех пор, пока они всех устраивают. И поэтому Соединенные Штаты не хотят сами подписывать соглашение с Россией. Они говорят, что его подписала Украина. Ну да, вот с Украиной договорились, а между собой мы ни о чем не договариваемся пока что. Все наши противоречия остаются неразрешенными. Поэтому, повторяю, а потом та же самая, значит, нейтральная, неблоковая Украина может вдруг стать не нейтральной. Понимаете, если вы хотите пересмотреть какие-нибудь границы, вернуть себе что-то, что у вас раньше было, или даже захватить что-то, чего у вас никогда в жизни не было, вам, по большому счету, не нужна мотивация. Вам надо для этого иметь только достаточно силы. А уж мотив вы найдете. Начиная от Эмской депеши и заканчивая радиостанцией в Гляйвице, мотивы находились всегда. Какой-нибудь этот самый, как там, южане с этими самыми, вернее, северяне нашли повод атаковать конфедерацию, там какой-нибудь Форт Самтер обстреляете. Мало чего произойдет. Вот. И Украина всегда может найти повод для нападения на Россию, если она в очередной раз почувствует у себя за спиной поддержку Запада. Это гарантии того, что она будет получать там оружие, деньги и так далее. На это удовольствие. Насколько это эффективное нападение будет, а это можно там дискутировать сколько угодно, но в конце концов Украину-то никому не жалко, ни Соединенным Штатам, ни Европе, ни даже собственному ее руководителю. Поэтому с их точки зрения вполне эффективно. То есть какая разница, там, что с ней будет через месяц, год, через неделю. Главное, что какой-то ущерб России она нанесет. Вот. Или, по крайней мере, в очередной раз создаст какую-нибудь историю, под которую можно будет ввести санкции, там, или еще что-нибудь начать выторговывать у России. То есть, я говорю, поэтому Трамп готов, да, продвигать самую идею перемирия на Украине. Но обратите внимание, что Соединенные Штаты совершенно не давят, допустим, на ЕС и на Украину по поводу этого перемирия, так как они давят, например, на Канаду со своими этими самыми пошлинами. Хотя Канада ближайший союзник там, и так далее. Украина продолжает получать разведывательную информацию, Соединенные Штаты продолжают продавать оружие всем, кому попало. Хотя даже просто остановка оружейных поставок в Европу сразу меняет ситуацию, потому что в рамках того же НАТО Европа во многом перешла не только на эти американские калибры, но и зависит от поставок из Соединенных Штатов тех же ракет «Патриот» для комплексов, которых в Европе полно.
2: Но главная претензия Трампа как раз и была же в том, что Байден фактически раздает вооружение Соединенных Штатов, а ему было важно, чтобы копеечки копеечки. И поэтому сейчас это просто все называется продажей.
3: Ну, да, Байден раздавал, и до Байдена раздавали. А теперь Трамп будет продавать. Ну, как опять-таки раздавал? Соединенные Штаты мало что раздавали. В основном они выдавали связанные кредиты на покупку соответствующих вооружений. Да, эти кредиты могли быть относительно льготными, но, тем не менее, значит, деньги они получались, или не получат, или попытаются получить по второму разу. Значит, это естественно. Опять-таки, мы неоднократно говорим о том, что бы вы ни строили, хоть атомную электростанцию вы строите, хоть какой-нибудь там завод по производству игрушек, хоть вы строите или кому-то передаете какие-то вооружения или продаете, но люди попадают от вас сразу же в зависимость, потому что запчасти к тому, что вы построили, к тому, что вы передали, будете опять-таки продавать им вы. Uh-huh. Значит, даже если они захотят построить у себя какой-нибудь завод, они должны будут купить у вас лицензию. Боеприпасы тоже будете продавать. Вы опять-таки помните самую трогательную ситуацию с Фолклендской войной, когда Аргентина бодро и весело топила английские военные корабли до тех пор, пока у него не кончились ракеты «Экзосет» французского производства, к штурмовикам «Супертендар» французского же производства. А Франция больше не продала. На этом успехи Аргентины закончились. После этого начались британские успехи сразу.
2: Ну, как мы с вами обсуждали недавний военный парад в Польше, так-то тоже сборная солянка, тоже, знаете, французских истребителей, британских танков, американских ракет.
3: Да, именно поэтому, например, Турция, которая пытается стать, не провозгласить себя как Польша, а стать региональной державой, она не полагается на большого американского брата, который поддержит, там, топнет ножкой, значит, похлопает по плечу. Она пытается запустить военное производство всего самостоятельно. Она производит уже и авиацию, и танки, и военные корабли. То есть большую часть номенклатуры современных вооружений она производит. У них не все суперсовременное. Вот что-то у них там с истребителем пятого поколения как-то застопорилось. Они опять пытаются вернуться в программу F-35. Но в целом это страна, которая вполне может обеспечить свою, кстати, армию для вот такой войны, как вела Украина, без этого, ну, наверное, не без внешних закупок. Без внешних закупок и Россия-то не обошлась. Значит, но с минимальной зависимостью от внешнего рынка, потому что критический объем вооружений и боеприпасов она производит сама. А Польша как раз пошла по пути Украины. Мы все купим. Значит, у других, или пусть нам дадут другие. Значит, ну, не важно, кто вам поставлял, Южная Корея или Соединенные Штаты. Это вас могут в критический момент взгляды на общую политическую ситуацию не совпасть. Вам скажут, извините, но, как сказали Украине, сейчас ракеты важнее для Израиля. На всех не хватает, а сейчас ракеты важнее для Израиля. Поэтому вы останетесь без ракет. Ну, как-нибудь выкручивайтесь там. Также могут сказать потом и Польша. И в каком-то случае даже скажут. Потому что не всегда ваш общий враг будет вашим общим врагом. Ну, вот, там, Аргентина вообще не предполагала, что будет война за Фолкленды. Да? Острова далеко. Значит, Англия туда флот снаряжать. Бешеные деньги, а зачем? Там вроде ничего такого нету, кроме национального престижа. Соединенным Штатам тоже важнее бороться с коммунизмом в Латинской Америке. Ну, выяснилось, что нет, что для единства НАТО, что тот же самый национальный престиж Великобритании, они важнее аргентинских расчетов, и кончилось все для президента Гальтьери плачевно, для генерала. Вот, он, по-моему, год не пробовал на посту, или год пробовал, и на этом все удовольствие закончилось, потому что пришлось уходить в отставку именно по результатам Фолклендской кампании. Это результат внешней зависимости. А такая внешняя зависимость возникает тогда, когда собственные амбиции превышают собственные возможности. Нельзя рассчитывать на доминирование даже в каком-то регионе только за счет чьей-то поддержки. Потому что, ну, сегодня вы любимая жена Соединенных Штатов, а завтра кто-то другой.
2: Меня в этом контексте очень удивляет поведение скандинавских стран. Тоже, ну, понятно, совместное учение НАТО, но и в том числе вот установка пусковых, точнее, пусковых установок, простите за тавтологию, американских, понимая, что будет соответствующая реакция Москвы.
3: Ну, видите ли, сейчас каждая из этих стран рассчитывает где-то на то, что когда будет урегулирование, она сможет с Россией договориться о чем-нибудь своем. Точно так же, как все остальные пособники Соединенных Штатов рассчитывали на то, что им дадут возможность выторговать что-то для себя. Вот, как правило, это случается ровно наоборот. То есть приходят американцы и говорят, слушайте, а давайте он... А заберите-ка себе Шпицберген. Зачем он в Норвегии? И все мы с вами урегулируем. Да мы себе что-нибудь другое возьмем. Ну или наоборот. Там, давайте мы себе возьмем Шпицберген. А вы, кстати, можете Финляндию себе вернуть. Да. То есть американцы, они же по этому поводу не рефлексируют. У них там право на самоопределение, неприкосновенность границ и так далее, они действуют ровно до тех пор, пока им это надо. Ну, то есть пока надо, Россия агрессор. А потом просто будет восстанавливать территориальную целостность, нарушенную в 1917 году. Для них изменить позицию очень, сказать, несложно. Главное – почувствовать собственную выгоду. Поэтому, повторяю, все эти вот игры слабых с сильными, давайте мы вас поддержим против другого сильного, а нам что-то за это перепадет, как правило, заканчивается тем же, чем они закончились для Украины. То есть, когда сейчас дискуссия ведется о том, потеряет Украина вообще все территории или только часть территории. То есть, будет Украина существовать потом в каком-то обгрызенном виде или не будет существовать вообще. О том, что Украина не то, что-то приобретет, а сохранит утраченное, угу, вообще никто даже не упоминает. То есть даже украинские союзники в Европе стараются на эту тему не разговаривать. Потому что если они, кстати, расскажут, как они видят послевоенный мир, то возникнет логичный вопрос, а за что тогда Украина сейчас воюет?
4: Почему в таком случае мы, я имею в виду Россия, сохраняет Зеленского? Но был же вопрос прямой, Владимир Владимирович, почему не бьем по правительственному кварталу? А президент ответил, что нужно же с кем-то договариваться. То есть я так полагаю, если начнутся удары по правительственному кварталу, то это все, это точка невозврата определенная.
3: Да. Мы же обстреливали правительственные кварталы в Берлине, а потом договорились. Причем, более того, если Виссарионович даже пытался сохранить единую Германию, причем даже буржуазную единую Германию, ну, так, финляндизировал ее изрядно, то есть в качестве буферного государства между СССР и, кстати, вернее, сферой влияния СССР, сферой влияния Соединенных Штатов, но он как раз разумно к этому делу подходил. Буфер в виде единой Германии нейтрализованный, да, для него был значительно интереснее, чем практически линия фронта между ГДР и ФРГ. В данной ситуации там, точно так же. Тут дело даже не в том, договариваться или не договариваться. Дело в том, что, ну, допустим, мы убьем Зеленского. Хотя неизвестно, сколько ракет на это надо потратить. Ну, допустим, мы его убьем. Воевать некому будет? Вопрос, да. Будет кому воевать. Значит, те самые нацисты, которых так боится Зеленский, почему не воюют, останутся. И даже могут вообще напрямую взять власть. В связи с тем, что выборы провести нельзя. Значит, верховный главнокомандующий погиб. Ну, вот есть просто главнокомандующий. Он теперь будет главнокомандовать. А кто к тому времени будет главнокомандующим, или кто себе им провозгласит,

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
6: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
5: Начинаем новую неделю.
7: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
8: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений все сложно.
0: Но это как посмотреть. Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
9: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Спорим с Ищенко.
10: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это авторская программа обозревателя медиагруппы «Россия сегодня» Ростислава Ищенко, Ростислав Владимирович. Продолжаем. И вернемся к тому, с чего начали. Понимая, что много всего доносилось из украинских СМИ по поводу переговорного процесса, Сергей Викторович Лавров сегодня назвал это спекуляциями. А можно ли сказать, что в целом вот этот флёр вокруг предполагаемого, как особенно любят говорить в интернете, договорничка, он затих, он пропал, потому что и СМИ стали относиться к этому намного скептичнее, и люди уже не ожидают каких-то больших прорывов. То есть это действительно превратилось в рутину, в эпоху, когда все-таки информация доступна, открыта и обсуждается всеми, кому не лень.
11: Ну, просто в этот раз средства массовой информации, значит, и эти отдельные особо импульсивные граждане, не стали орать по поводу того, что у меня есть точно инсайдерская информация, mm-hmm. что мы уже все сдали, значит, все продали, и даже Австралию уступили Украине. Вот. Поэтому и народ это воспринял спокойно. Если завтра опять начать вещать, что договорничок, договорничок, народ тоже будет спрашивать, а что тогда воевали.
10: Угу.
11: Дело в том, что это средства массовой информации, да, они ведь зачастую работают, особенно в последние десятилетия, не столько с информацией, сколько с эмоциями. Ну, то есть эмоции, да, адреналиновая наркомания, они гарантируют большее количество просмотров, включение, более активное включение зрителя или там, слушателя, или читателя в постоянный контакт с соответствующим СМИ. Далее. Поэтому для них эмоциональная реакция всегда важнее. Ну, просто, например, очевидно, в этот раз трудно было как-то это самое, раскачать эти самые в очередной раз эмоции, потому что не было предмета, да, то есть самой не было договоренности. В общем, уже на эту тему много раз на протяжении последнего года говорили, что о чем вы подпрыгиваете, да, если ну, совершенно понятно, что Путин не может договориться ни о чем с Витковым. И с Кушнером тоже не может. Он даже с Трампом не может договориться, потому что они не ведут переговоры о мире. А ездить эти могут между Киевом и Москвой сколько угодно. Ну, народ очевидно к этому понемножку привык. Значит, где-то начал, особенно в условиях относительно умеренной реакции СМИ, значит, начал что-то там соображать по этому поводу. Вот. Но если завтра опять, если завтра включить договорничок, опять начнется. Вот. Все абсолютно то же самое. Значит, а почему договариваться, а почему разговаривать? А зачем нам вообще с американцами разговаривать? Угу. А что мы там забыли? Там, и в конце концов, давайте бахнем по Лондону. Значит, стандартные ступени, так сказать, общественной эскалации. С тем же самым, вот как вы говорили, с тем же самым Зеленским, уже тоже сколько лет, да, говорят, что ну, если бы, убив Зеленского, можно было решить проблему, его бы уже убили.
10: Угу.
11: Но убили в свое время Дудаева, убили Масхадова, а война продолжалась. И закончилась она не когда убили Дудаева или Масхадова, а когда договорились с Кадыровым. Еще с Ахматом Кадыровым, да? Вот тогда война закончилась. А до этого она продолжалась. И здесь точно так же. Просто другое дело, что здесь невозможно договориться с Украиной. С ней бы давно договорились.
10: Слишком много посредников?
11: Но с ней невозможно договориться, нет. Просто те, кто на Украине выступает в качестве политиков, я уже говорил, они не заинтересованы в прекращении войны. Они заинтересованы в ее продолжении. Во-первых, пока война продолжается, у них никто не спрашивает, почему так плохо. Понятное дело, Россия виновата. Видите ж, война идет. Значит, во-вторых, это приносит им баснословные доходы при совершенно минимальных трудозатратах. То есть, понимаете, одно дело думать, как развивать экономику, что куда продавать, договариваться с людьми. Бороться за рынки, это сложно.
10: Очень, да.
11: А другое дело просто нанять 100 тысяч обормотов, которые будут на улицах ловить мужское население, отправлять его на войну. И под это дело получать деньги. И делить их между собой. Ну, часть, понятное дело, надо отправлять там, на государственные нужды. Но это абсолютный минимум. Вот. А все остальное делить между собой. Прекрасная работа. Очень высокооплачиваемо. Миллиардерами люди становятся в считанные, даже не в годы уже, в месяцы считанные становятся миллиардерами. Чего им это все заканчивать? Тем более, что все они абсолютно рассчитывают, что Ну, а потом они уедут, будут совершенно спокойно использовать свои капиталы. И опять-таки для нас выгодно не убить кого-то. Кстати, видите, он не уехал. Угу. Потому что тут же найдутся сотни, которые скажут, а вот эти уехали. Вот другие-то уехали, их же много. Это только одного убили. Ну, гораздо выгоднее демонстрировать, что не только бэби-дог Дювалье лишился своих накоплений, кстати, в пару миллиардов долларов, после того, как удрал с Гаити во Францию. Это ко всем применимо, и их обдерут тоже, в первую очередь, как липку, их же собственные западные партнеры, которые, прекрасно зная, кстати, источник этих доходов, тут же им скажут, что надо отдать 99%, а на все остальное будете скромным нищим миллионером доживать где-нибудь там. Можете даже на французской ривьере в маленьком домике. Там все дорого, так что неизвестно, хватит ли вам миллиона на это. Там или даже 10. Можете где-нибудь в другом месте, но миллиардами оперировать не будете. Уважаемыми людьми не будете. Это сейчас Зеленского принимает Карл III. А как только он потеряет власть, при наличии хоть 10, хоть 50 миллиардов, все будут спрашивать, а кто это такой? Угу. Кто такой вот этот вот мистер Зеленский? Откуда у него деньги? Надо его провести расследование. И для того, чтобы потом всем остальным, кстати, было неповадно, надо не убить, потому что остальные все равно будут думать, я убегу. Это ему не повезло, я-то убегу. Значит, всех не перевешаете, да? Значит, а пока бежать некуда. Ты убежишь, да. Но то, ради чего ты так корячился, у тебя отберут. Он же фактически отправил миллионы своих соплеменников на смерть ради того, чтобы получить миллиарды в свое распоряжение. Вот когда они будут не его, это самый значительно лучший способ избежать в будущем подобного рода эксцессов, чем просто грохнуть какого-то Зеленского. Ну и потом, опять-таки, кроме всего прочего, война все равно продолжится, хоть убивая его, хоть не убивая.
10: А вот позвольте, я озвучу позицию слушателя.
11: Да.
10: Глеб пишет, убить Зеленского нужно не для того, чтобы кончилась война, потому что он преступник и террорист. Это вопрос возмездия, наказания. Масхадова и Дудаева убили не для того, чтобы кончилась
11: возмездие
10: война.
11: Возмездие и наказание приходит не в ходе убийства во время войны. Дудаев погиб как верховный главнокомандующий своей армии на фронте. И Зеленский также погибнет, если его убить. Возмездие приходит во время Нюрнбергского процесса после войны. Когда вы выиграли войну, поймали, осудили, и ваш процесс был признан всем остальным миром. Вот это возмездие. Вы можете их повесить, можете их в тюрьму отправить, как угодно. Но опять-таки, вот американцы поймали Хусейна, осудили. При помощи иракцев даже осудили. То есть не сами судили, а иракцев для этого дела наняли. А процесс далеко не всеми признан. И результат его далеко не всеми признан. В Соединенных Штатах, да. Но в Соединенных Штатах все уже и забыли, что это такое и кто это такой. А в арабском мире нет. Там он для многих герой. И поэтому очень большой вопрос. Соединенные Штаты добились своего или усложнили себе ситуацию при помощи именно такого решения проблемы. Причем, повторяю, это был процесс уже после того, как американцы победили Ирак. И проводился он руками иракцев. То есть осудили Хусейна иракцы. Вот. Поэтому с подобного рода решением проблемы для того, чтобы наказать преступника там, и так далее, надо тоже иметь в виду, что само по себе наказание, да, оно должно иметь политический эффект. Когда мы сейчас наказываем преступника в уголовном плане внутри страны, мы пытаемся добиться не просто наказания конкретного человека, а мы пытаемся создать ситуацию, которая продемонстрирует другим, что совершать преступление невыгодно. То есть мы как пытаемся убедить всех в неотвратимости наказания. Да? А про убийство Зеленского не обещает неотвратимость наказания, потому что главные действующие лица на Украине – это не Зеленский. И даже не Порошенко, который был до него.
10: Террорист, экстремист. Угу.
11: Значит, и они будут думать, что все прекрасно. Ну, пусть, да, этого убили, того убили. Ну, что да, во время любого конфликта бывают потери. Я вам скажу, что там же на Украине олигархов первого созыва убили практически всех. Те, которые, кстати, пришли, ну, кто-то там уехал сам в Соединенные Штаты, но даже так. Вот, та же самая Тимошенко, она вроде бы там уже самое забыли, даже когда она олигархом достала, так давно это было. Но она же выкормыш Лазаренко, а Лазаренко бежал в Соединенные Штаты еще в середине 90-х. И там сел в тюрьму. Ну вот судьба Лазаренко, да, значит, если бы это вошло бы в систему, она могла бы повлиять на формирование украинского политического пространства и на то, что люди бы вели бы себя несколько осторожнее. Вот, и, может быть, вообще совсем по-другому. Но не повлияло именно потому, что американцы подчеркнули, что это эксцесс, потому что та же Тимошенко и все остальные, которые проходили по делу Лазаренко, остались не только на свободе, им даже обвинение не предъявлялось. И, наоборот, материалы, которые компрометировали, были убраны из общественного пространства, из информационного пространства. И вот они сформировали потом тот олигархат, который в результате привел Украину к сегодняшнему дню, а не Зеленский, который кривлялся на сцене. И, кстати, выступал там до 2014 или до 2015 года с вполне себе таких умеренно пророссийских позиций. И в России у него бизнес был там и так далее. То есть он не был таким тем самым антироссийским деятелем. Многие из тех, которые тогда выступали с позиций более радикальных, чем Зеленский, националистических, сейчас терпят от киевского режима. Зеленский погорел на том, что он решил поработать президентом, заработать чемодан денег и уехать отдыхать на всю оставшуюся жизнь. А выяснилось, что для того, чтобы поработать президентом, надо стать военным преступником. Но об этом ему никто не рассказывал до того как. А потом было уже поздно. И теперь он, значит, борется уже за собственную жизнь, за собственное существование дальнейшее, значит, более-менее нормальное. Поэтому он, посмотрите, он у власти еще 7 лет, вот, и то, по-моему, не полный, 19-26. Не, уже полных, уже, потому, да. Уже полных, да. Ну вот 7 лет он у власти, значит, а постарел на 20. То есть он в свои там 40 выделил на 30, а сейчас в 46 там, или в 47 выглядит на все 60. Это давление, понимание того, куда он попал, то есть во что он вляпался. И попытка из этого дела как-то выбраться. Так что убийство Зеленского принесет, ну, кому-то принесет моральное удовлетворение. Да? А потом, значит, будут говорить, ну, теперь давайте убьем следующего. Ну, давайте начнем с того, что любая цель, да, это расход боеприпасов. И когда цель выбирают, то исходят из того, насколько эффективен этот самый расход боеприпасов, то есть насколько он приближает конец войны. Еще раз говорю, что если бы достижение, как у нас говорят, цели СВО, да, заключалось бы в том, чтобы убить Зеленского, его бы убили. Ну, никто там у нас по этому поводу не рефлексирует. Да? Значит, да, у нас даже не говорят, это не наш метод. Там, когда в интернете граждане между собой спорят, они пишут, да, это не наш метод, или нет, это наш метод. А в политике у нас не говорят, что это не наш метод. Да, можем убить. Да, а что нет, там, миллион, там, полтора или два украинцев наубивали ради того, чтобы добиться цели СВО, а Зеленского нельзя? Да можно, конечно. Просто еще раз.
10: Целесообразность.
11: Да, война продолжится, да, дальше. Легитимного президента на Украине больше не будет. Они не могут его избрать. Национальный герой, значит, появится. Он уже будет не этот самый, не гнусный наркоман, ворующий деньги украинского народа, а последний президент Украины, погибший на боевом посту. И если в ближайшие там еще год, два, три мнение о нем будет сохраняться, скорее всего, негативное, то потом... Значит, он как раз и народным героем и станет именно для тех, кому надо. Значит, иметь своего народного героя. Уже не Бандера у них будет, который, бог знает, когда помер. Вот будет Зеленский, он погиб прямо сейчас. Так что, да, и после этого у них нет легитимной власти. Значит, и с кем договариваться, если что. Ну, вот, допустим, опять-таки, мы убиваем Зеленского. Значит, мы предполагаем, что тот, кто будет после него, скажет, все, я прекращаю войну. Если война прекращается, надо подписать договор. А как мы его легитимируем, этого человека?
10: Шелькинограмма-то, ну.
11: Который там к власти пришел. Там необходимо, значит, провести выборы в течение 3 месяца. Значит, вот. В течение 3 месяцев провести выборы невозможно, потому что невозможно изменить Конституцию Украины в течение 3 месяцев. А до изменения Конституции Украины, по Конституции Украины, в состав Украины входят в том числе и регионы, которые вошли в состав России, и там необходимо обеспечить голосование. И опять-таки любая украинская власть столкнется с тем, то есть с кризисом легитимности. То есть даже если провести там, формально какие-то выборы, то потом можно будет 10 раз сказать, что эти выборы проводились в противоречии с действовавшей на тот момент Конституцией. И это будет правильно, будут проводиться в противоречии с действовавшей на тот момент Конституцией. И после этого наступает то, что так боится российская власть. То есть говорят, ну так, выборы нелегитимны, власть нелегитимна, подписанные соглашения нелегитимны, поэтому для Украины они не действуют. Я бы этого бы не опасался, потому что если мы подписываем любое соглашение, мы понимаем, что оно действует только до тех пор, пока мы можем обеспечить его выполнение.
10: А почему нельзя по окружению бить ближайшему у Зеленского? Ну, у нас да, же можно. Есть официальные террористы, экстремисты, Буданов тот же.
11: Ну, почему нельзя? Можно.
10: Можно. Ну, это понятно, да.
11: Можно,
10: технически
11: да.
10: Можно
11: да.
10: Все, да.
11: Вот, но это самое. Но, опять-таки, мы исходим из соотношения цена-качество. То есть Буданова неким заменить, да есть кем заменить.
10: То есть это не будет таким давлением в первую очередь?
11: Ну, посмотрите, ну, сколько раз они там поменяли там, председателя СБУ и так далее. Хорошо, ладно. Угроза убийства с точки зрения каких-то людей, значит, заставит всех остальных бояться. Давайте посмотрим, значит, совсем недавно прилетело в кабинет, прилетел беспилотник в кабинет руководителя СБУ. И что, все испугались и тут же написали заявление об отставке? Да более того, они друг на друга сами охотятся. И когда они идут во власть, они знают, что у них будут охотиться не Россия, у них будут охотиться их собственные конкуренты. И дома им будут минировать, и машины, и снайпера нанимать там, и так далее. И они сами знают, что если они вдруг каким-то образом, даже случайно, перейдут дорогу американской политики, то снайпера к ним пришлет ЦРУ. Они же этого не боятся. Они все равно идут во власть. И надо понимать, что когда речь идет о миллиардах долларов, то человек не только готов за это убивать, он готов и жизнью рисковать за это своей.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом. Ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и шутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Реформа туристического налога. Контекст. Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм взимания платежей, а именно сделать плательщиком фиксированного налога самого туриста, а не включать сумму в стоимость гостиничного номера в виде процентной ставки. Предлагается также ввести инвестиционный вычет для гостиниц, ведущих реконструкцию и капитальный ремонт. Такая льгота стимулирует активнее работать на фондовом рынке. По мнению участников турбизнеса, реализация инициатив даст возможность использовать налог не только как источник доходов территорий. Он станет механизмом обновления туристической инфраструктуры, номерного фонда и инженерных объектов. Предложения направлены главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В прошлом году местные бюджеты дополнительно заработали за счет введения туристического налога около 6 миллиардов рублей. Налог платят гостиницы, хостелы и другие объекты размещения.

помещения, включенные в специальный реестр. Для санаториев действует минимальная ставка – 100 рублей за сутки проживания. Он не взимается с ряда льготных категорий граждан, включая инвалидов первой и второй группы и участников СВО.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, Схинвали 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в трех аэропортах. Российское посольство призвало Литву обеспечить безопасность на выборах в Госдуму. Глава Амурского тигра рассказал, как в Казахстане обживаются тигрята из России. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Украинские военные вербуют женщин из Латинской Америки, рассчитывая, что их присутствие в штурмовом полку привлечет больше мужчин-наемников из того же региона, и уже задействовали в пропагандистских видео более десятка девушек. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. В начале августа на сайте украинского Кабмина появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на женщин, у которых нет детей, якобы для реализации конституционного принципа, по которому защита Украины – обязанность всех граждан. Документы судов, прокуратуры и других госучреждений начали вывозить в восточной части Киева. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что чиновникам, которые не вывезли из Киева семьи ранее, рекомендовали готовить близких к эвакуации. По данным Лебедева, во избежание паники среди местного населения официально объявлена эвакуация в пансионаты для инвалидов и престарелых жителей восточного берега Киева. Он отметил, что из 160 тысяч жителей левобережной части города выехать согласились 2000 человек. Финляндия с начала года приняла около 150 решений о депортации россиян и порядка 100 решений об их выдворении. Об этом сообщили РИА Новости в миграционной службе республики. Депортация в финском законодательстве применяется к иностранцам, которые находились в стране по виду на жительство. Выдворение относится к тем, у кого не было ВНЖ, а также к тем, кто пытается пересечь границу без законных оснований. Представители дипмиссии России в Литве сообщили РИА Новости, что запросили правоохранителей республики обеспечить безопасность и правопорядок в месте расположения избирательного участка во время выборов депутатов Госдумы 20 сентября. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20. Тем временем досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы и ЗАГС Собрания Камчатского края прошло на 39 морских судах, приписанных к порту Петропавловска-Камчатского. В нем участвовали 1729 моряков, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона. Досрочная кампания в отдаленных районах края завершится 17 сентября. Таким же образом свой выбор делают оленеводы, военные, метеорологи, вахтовики, заповедные инспекторы. Два амурских тигренка, которых Россия передала Казахстану здорово, они активно охотятся на зайцев и играют друг с другом, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. В конце мая Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала из Хабаровского края 4 амурских тигров, 2 взрослых и 2 тигрят. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Теория заблуждений». На прямой связи со студией писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, автор программы Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, мое почтение. Здравствуйте.
3: Приветствую, Денис, приветствую.
2: Ой, Армен Сумбатович, ну, сказ о том, как на Украине Уитков с Кушнером встречали, крымско-татарские блюда, настойчивое объятие прямо с перона, футболки «Киевский режим», мастер-класс по неудачным шуткам от комика Зеленского, вопросы из зала от блогеров-журналистов, а потом обиды из-за плохих условий урегулирования конфликта. Такое впечатление, что дипломатии тут и, в общем-то, не было. На что вы обратили внимание, Армен Сумбатович?
3: Ну, Денис, во-первых, я вас поправлю. Демократия. Дипломатия была криворожская. Вот. Потому и результаты были такие. Ну, собственно, ничего другого не ожидалось. Давайте объективно. Ни на какой конструктивный диалог Украина в нынешнем виде не готова. И присутствующие там посланники по безопасности Европейского Союза, они были должны подтверждать этот статус-кво. Собственно, можно было даже не смотреть эту трансляцию. Достаточно было дождаться лица террориста Буданова, которому было нестерпимо скучно, потому что он понимал, что, в общем, то, ради чего здесь собрались, этого как раз не будет. А ты должен сидеть. Какой может быть вообще, в принципе, переговорный процесс с человеком по фамилии Арахами? Ну вот, конструктивный, который должен к чему-то приводить. Ну, разумеется, все это было на уровне музыкального варьете пивной при Винницком рынке. Все отлично получилось, майки подарили. Деньги попросили, ракеты попросили, сказали, что они победят Россию до 20 сентября. Жалко, вот в этот момент не показали лицо Уиткова или Кушнера. Мне было бы любопытно посмотреть, как вот они вот эту вот прекрасную новость услышали. Ну и все, пообедали. И дальше два печальных американских джентльмена сфотографировались на вокзале, там на их лицах все было понятно. Все читалось, и они убыли. Еще в понедельник покочевряжился ЗЮС. Сегодня он предложил, а давайте мы вернемся к зерновой сделке. Ну, то есть, понимаете, ему объясняют, тупицы. Послушай, мил человек, каждое абсолютно следующее предложение к тебе будет хуже. Ты уже это можешь усвоить? Значит, вчера разразился колоссальный скандал, потому что на потужном марафоне депутат Рады Скороход взяла и сказала: «Громадяне, вы вообще понимаете, что вот происходит? Вот мы от всего отказываемся, да, мы такие гордые все, мы ж копали Черное море, нам же Мефистофель даже не брат». Вот, а русские сказали: да, ну нас это мало уже устраивает, исключительно ваш выход с Донбасса. Вы, пожалуйста, это в Конституции зафиксируйте. И она говорит: вы понимаете, что следующее будет еще хуже? А ЗЮС не понимает: ну что, ну хорошо, вот Уитков сказал: ладно, вот тебе номер телефона, он, правда, там выключен за неуплату 3 недели назад. Но ты, когда Путина победишь, ты позвони. Вот, смс-ку отбей, зарегистрируй себе аккаунт в Максе, наверняка ты еще не пропил карту русского оператора, все-таки столько лет там жил. Ну, что это за переговорный процесс? Вот мы каждый день вынуждены теперь считать убытки. Я вот не собирался быть, между прочим, бухгалтером вообще ни разу. А я каждый день начинаю вот с этого подсчета. Сегодня считали потерянные локомотивы. Очень должен сказать увлекательно. Подсчет здесь состоял в том, сколько дотянет из этого парка действующим образом до мая следующего года. То есть они вот меряют вот так вот уже, понимаете, там на 9 месяцев вперед. Но это бог бы с ним. Мне особенно понравился пункт, какие именно пассажирские перевозки можно сократить в условиях отсутствия парка. Ну, как это, может быть, не странно для людей прозвучит, но они собираются сокращать исключительно территорию Новороссии. Мы не имеем против. Собственно, Верховный об этом им тоже как бы даже не намекал. Даже говорил. Еще мы считаем сожженные амбары и все вот эти прочие закутки, где чего-то хранилось. Вот последнее, чего мы сожгли, Кедрени Фени, там очередной какой-то склад Новой почты в Киеве. Каждый день убытки на много-много-много миллионов долларов. Ну, понятное дело, что это эффект накопительства. Однажды просто наступит какой-то момент, когда, ну, собственно, все. Вот, я не знаю, видели вы эту новость или нет, там депутат Верховной Рады сказал, что у них триллион дыра в бюджете. Ну, не в
2: Да.
3: долларах, слава богу, потому что там Трампа бы разбудили и сказали, господин президент, закрасьте уже чего-нибудь, вот прежде чем мы вам вот это на стол положим, цидульку. Нет, это в гривнах. Но так с каждым днем эта цифра только увеличивается. Поэтому лучшее, что мог бы сделать ЗЮС, сказать, слушайте, господа, вы имеете хороший контакт с Путиным, вы только что там отобедали, давайте к черту эту пресс-конференцию с этими невменяемыми террористами, Гордонами, дурами Курбановыми, вот это не надо, все, давайте обратно езжайте в Москву, скажите, все, мы согласны, мы готовы, все, не нужно это. А они что исполнили? Ну, привычно показали свой могучий уровень. Тогда же западные медиа пишут о том, что у русских с американцами позиция сейчас консолидированная. То есть, ну ты можешь, конечно, чувствовать себя героем этого пляжа. Проблема просто в том, что на дворе у нас сегодня какой? 8 сентября. Пройдут выборы в Госдуму, да, за время которых ЗЮС собирается победить Россию. То есть ему за 40 дней не получилось, он победит за 12. Окей. Ну, он имеет право. Криворожский стратег. Потом на дворе будет уже октябрь. И начнется похолодание. А все это время, и опять же Москва сказала, никакого больше остановления прилетов по вам с котам не будет. Уже много раз это делали. Все достигнутые договоренности, пусть эти вот промежуточные, шаткие, валки, какие угодно, вы все рушили. Больше этого не будет. А потом будет на дворе ноябрь. Время камни кидать и время камни собирать. Почему Уитков с Кушнером сказали, милок, у тебя время до октября? Это не только потому, что им надо будет заниматься еще в том числе выборами в Конгресс. А потому что, ну, это-то люди опытные. Они же понимают, что если на дворе сентябрь, значит, следующий месяц – это октябрь, это осень. Вот они на это на все посмотрели. И же от избытка интеллекта в голове они взяли и начали, значит, показ Киева с дыры в здании СБУ. Ну, вот два человека, да, которые, в общем, на короткой ноге с Трампом. Я напоминаю, строителям. Вот они смотрят на эту дыру, которую, конечно, никто не заделывает. То есть, ну, действительно, это ж не барское дело. Вот они что думают? Это если это самый центр города, это здание службы БСПЭКи, то что же здесь вообще в остальном происходит?
2: И это дрон, а не какая-нибудь ракета. Это всего лишь дрон. Да, вот тут тоже надо
3: Так а
2: говорить.
3: туда и дрона было бы жалко. Ну,
2: Да.
3: Денис, давайте честно. Ну, все знают о том, что еще в конце февраля 22 года СБУ оттуда съехало. То есть это пустое здание. Они сидят по другим норкам. Этот удар нанес поклад, чтобы кое-как сбить вот эту вот истерию после четкой пацанской разборки на русском языке в центре Киева. Такой спирит 90-х годов, давно мною забытый. Вот они вот на это смотрят, два американца. Они понимают, что ну, люди здесь ну, неадекватные совершенно. И самое главное, вот это же постоянная дешевка. Вот сколько можно эксплуатировать вот эту крымско-татарскую кухню? Вот это же началось в 2014 году.
2: Да.
3: Вот бесконечно они, значит, ведут туда людей. Ну, сейчас там хотя бы Умеров еще присутствует. Это, видимо, такой метрдотель этого заведения почетный. А до этого это же было вообще смешно. Ну, туда приезжают какие-то делегации, их ведут в крымско-татарский ресторан. Они вообще не понимают, что от них даже хотят. Ну, это же нелепость какая-то абсолютная. Ну, уже то, что там в очередной раз был нарушен дипломатический этикет, я даже говорить не хочу. Но даже начать хотя бы с вида украинской делегации на этом саммите. Вот опять же, да, есть фотографии. Вот встреча в Москве и вот встреча в Киеве. Посмотрите, с каким видом сидит Уитков с Кушнером в Москве и сравните, как им фигово в Киеве. Потому что они понимают, что каждое действие вот в этом спектакле «Мнимый больной» или «Отложенное выздоровление» это просто издевательство над ними. Еще и это как объявили 4 сессии. Ну, то есть, британцы это написали на английском языке, естественно. Вместо того, чтобы переложить это на нормальный язык, сказать там условно 4 раунда переговорного процесса, они называют 4 сессии. Вот Уитков сидит и думает, господи, за что это все? Ну, за что? Почему вот мы должны вот этим заниматься? Так что...
2: Высший пилотаж был, наверное, заметили, как пытались пристыдить Уиткоффа с Кушнером, уже упомянутый вами террорист, экстремист Гордон. Каково вам общаться с Путиным? Но, кстати, по выражению лицу все было понятно, но Уитков достаточно очень хорошо ответил. Говорит, а чего
3: Нет,
2: вы
3: он
2: тут?
3: же не сказал слово «Путин». Вы понимаете, здесь в чем еще абсурд? Он начал вот эту вот свою тронную речь. Это же у него постоянно одно и
2: Да,
3: то
2: да,
3: же.
2: да.
3: Вот, несмотря на проведенные там 35 лет, даже больше, в журналистике, интеллект как был вот табуреточный, селюковый, он так и остался. То есть они сидят вдвоем. Вот рядом Уитков и Зюс. И он, обращаясь к Уиткову, говорит, каково вам сидеть рядом с военным преступником, палачом украинского народа, который несет ответственность за все вот эти наши лишения и страдания. Денис, я вам клянусь, я это когда увидел, я аж сам онемел. То есть понятно, что он хотел сказать другое, но поскольку Селюк по определению идиот, то, конечно, Уитков, извините, он дар речи потерял. То, ну, как бы ты по этикету не можешь сказать, что тебе хочется, чтобы тебя стошнило. Изюс сидит, который тоже этого не ожидал. То есть у него же вот эта глуповатая улыбка, она же сразу исчезла. Это же видео, это есть. То есть, понимаете, ну это же реально какой-то сюр. А остальные какие вопросы задавали? Что вы можете сделать для того, чтобы дать нам ракеты? Вот Уиткофу, который приехал заключать мир. Вот он старается для своего патрона и друга заключить мир. У него спрашивают, когда вы нам дадите оружие, и когда вы нам дадите деньги. И еще что-нибудь дайте. Ну, раз вы приехали, ну что вы такие жадные все? Ну, они, конечно, они же охреневают вот от такого. Понимаете, ну даже мы, вынужденные к несчастью по работе, наносить себе тяжкие телесные повреждения просмотром этого, ну, я думаю, что если вы опросите коллег на правах конфиденциальности, каждый подтвердит, что в этот момент в общий чат и писал, что происходит вообще. Что это? Ну, потому что каждому из нас потом это надо разбирать, комментировать, анализировать. А мы сидим и думаем, да ну что это? Ну что это такое? Поэтому, ну что, все закономерно. Да, даже некоторые уже на Украине говорят о том, слушайте, может уже, ну хватит, может быть, нам все-таки зимовать как-то надо, может быть, уже надо пойти на условия русских. Ну пока еще есть на что идти. В принципе. Потому что при такой интенсивности скоро уже все это перестанет быть совершенно актуальным. И будет стоять вопрос другой. Как предотвращать масштабную гуманитарную катастрофу? Кстати, я рекомендую держать это в уме, потому что никакие европейцы, никакие британцы, уж тем более американцы, Трампу некогда, он там перекрашивает карту Северной и Южной Америки, важное дело, не спорю, этим заниматься не будут.
2: Ну,
3: И
2: согласитесь, Армен Сумбатович, лучшим итогом стала очень точная и результативная работа ВКС РФ. Простите, что я вклинился, но есть сообщение с информационных лент. Владимир Владимирович по телефону с Трампом поговорил. Вот, я сейчас основные тезисы озвучу, тут цитируя Ушакова. Итоги этой поездки были оценены Путиным и Трампом хорошо. Трамп заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства. Трамп в разговоре с Путиным проводил мысль о необходимости завершения конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для масштабного восстановления отношений России и США. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США. Также Владимир Владимирович подчеркнул, что у России в мыслях нет враждебных планов в отношении Европы. Об этом отдельно тоже сегодня поговорим. И последнее. Путин и Трамп условились оставаться на связи, будут по мере необходимости созваниваться друг с другом. Слушайте, ну такой очень хороший протокольный звонок, как будто бы, нет?
3: Ну, все логично. Так самое главное, что и Верховный, и значит, художник по раскраске говорят одно и то же. Это же проблема не в Москве и не в Вашингтоне находится. Да, Вашингтон сам эту проблему создал и теперь не знает, как ее разрулить. Потому что это история Байдена, его администрации, его рахита, головного мозга. Но важно здесь понимать, что все упирается в Киев. У Зеленского нету выхода хорошего из этой ситуации. Вот давайте разберем, да, у него есть три варианта, как действовать. Вариант первый. Лечь под британцев. Ну, то есть плевать на Трампа, Путину продолжать хамить, целиком и полностью выполнять волю бритишей. Но у тебя будет все здесь в руинах, и в какой-то момент выяснится, что смысла никакого нет. А дальше тебя просто пристрелят, как собаку, потому что мертвых не допрашивают. На черта ты нужен такой молодой и красивый? Ну, как молодой. Да? Относительно. Это первый вариант. Вариант второй. Лечь под Трампа. То есть плевать на британцев, плевать на Урсулу и выполнять все, что говорит Трамп. Но тут тебя пристрелят еще быстрее британцы, потому что именно они осуществляют твою охрану. Тут у тебя шансов нету. Есть третий вариант. Ну, тут на выбор. Либо там через посредников там, в Объединенных Арабских Эмиратах рассосаться среди верблюдов и оказаться в Москве с покаянием, либо там через Александра Григорьевича, не суть важно. Ты получаешь некую гарантию, тебя будут, может быть, даже не судить. Я и это допускаю. Но проблема состоит в том, что там все равно будет ровно то же самое. Потому что то, что не добили мы, добьют они на Майдане. Потому что они тут же начнут кровавую разборку, кто больше зрадник. Понимаете, при любом вот из этих сценариев территория будет разрушена и население будет сокращено. Посредством в том числе гуманитарной катастрофы. Вот к чему привела Криворожская дипломатическая школа. Никакого другого сценария, четвертого, здесь нету. Зеленский может отречься, может провозгласить себя императором Вселенной, золотого Везувия колпаком, Нептуном Днепра, кем угодно. Проблема жиждется в другом здесь. Все это затянулось. И выхода нету. Вот Уитков скучно, ему говорит, пойдите на условия русских. Но это означает лечь под Трампа. Потому что ты кинешь тогда британцев. Потому что ты выполняешь исключительно то, чего тебе написали на берегу Темзы. В одном из кабинетов МИ-6. Я не знаю, там Митревелли это редактирует или какой-нибудь пропойца с инстекламой из Лутона. И это я не берусь судить. Но важен другой момент, да, что ты выполняешь все, что тебе сказали. И вот он мечется. Европа вроде как деньги обещает, но нифига не дает. Вот этот 90-миллиардный кредит, который хохлам обещали, его уже начали кассировать, и не в пользу Украины. Европа собирается для себя, не для Украины, для себя скупить те остатки патриотов, которые еще есть, потому что они же все свои склады-то распотрусили для того, чтобы это дать Зеленскому. Расчет-то был на что? Что не будет никакого Ирана с Израилем и арабами. А если арабы, извините, за одну ночь расстреляли боекомплект, который планировался, что ему его хватит лет на 30. Это за одну ночь. Конечно, им надо свои склады-мармелады каким-то образом пополнять.
2: А вы видели еще потрясающее заявление Сибиги, мол, дайте нам просроченные ракеты, но если там прямо цитировать, с истекающим сроком годности, но мне кажется, тут киевляне напряглись на вот этих словах.
3: Да мне кажется, что киевляне уже не по поводу чего не напрягаются. Они все, мне кажется, что в глубине души понимают, но просто превеликая тупость не дает возможности исправить эту драматическую ситуацию. Ну потому что какая разница, будут у тебя эти ракеты или нет, они, ну, это не действует. Понимаете, вы не можете взять вот это остатки, пусть они просроченные, я не знаю, или новые с конвейера, но их много не будет. Вы что, будете по реактивным дронам фигарить? Ну хорошо, ну день вы так поразвлекаетесь. Второй день даже допустим. А потом вы что будете делать? Вот нет же ответа на этот вопрос.
2: Там еще, знаете, это же всегда пытаются преподнести как какую-то великую благость, если передают ракеты-перехватчики. Самое смешное, там, если не ошибаюсь, с Польшей было. Там, значит, отчитались, там 5 ракет, условно, передают Киеву. Но если так присмотреться, это не хватит даже одну батарею зарядить. Но, естественно, это сразу преподносится как там перемога очередная. Но удивительно, что люди до сих пор как-то, знаете, реагируют на это позитивно. Хотя так-то звоночек тревожный сам по себе.
3: А чё им реагировать негативно? Вы еще раз, Денис, дорогой мой, вы не знаете просто, что происходит на потужном марафоне. Вот 20, нет, не 20 уже сколько, 40 минут назад я послушал, как мы улетаем на вертолете. Соловьев, Скобеев, Маргарита Симоновна и я. Только не знаем, куда летим, но улетели. В Москве бои идут, чтобы вы знали.
2: А, ну месяц
3: Вот.
2: назад я видел, что у Подмосковья, значит, стоят, а теперь уже до Москвы дошли.
3: Нет, у вас уже устаревшая
2: Устаревшая,
3: информация, уже Останкино пало, уже штурмуют Кремль. Понимаете, если вам изо дня в день вот это рассказывают, вы что, будете обращать внимание на те маленькие незначительные сложности? Ну вы думаете, ну хорошо, нам тут прилетело, сожгли там этот эпицентр и что-нибудь еще, но зато у русских-то уже мавзолей по кирпичику разобрали. Ну он же сказал Гордон, он же каждый день об этом говорит, о том, что здесь полный крах тотальный, каннибализм, по улицам бегают гидроцефалы одичавшие. Понимаете, а вы то смотрите, ну подумаешь, да хрен с ним, с этим эпицентром, новый построим сейчас. Получим репарации, выстроим краш. Они же не понимают, что этого ничего нету. Ну вот этого не существует в природе. Ну а им это рассказывают изо дня в день. Как потужный марафон сказал, мы отстояли независимость Украины на очень сложных переговорах с Кушнером. Вот так вот. Ну что вы здесь будете говорить?
2: подытожили. Мне кажется, чудовищная трагедия, говоря о всех этих телемарафонах.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
8: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
9: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
10: Да.
9: А переоценивали?
10: Вряд ли.
9: Сколько друзей вы потеряли?
10: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
9: Часто ли ты ошибаешься?
10: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
9: Чему главному тебя научили твои дети?
11: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
12: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. слушать каждое воскресенье в 10 утра. Восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Теория заблуждений.
13: Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Теория заблуждений, вторая ее половина. На прямой связи со студией автор, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Субатович, продолжаем. Как обещали, про Европу теперь поговорим. И про Volkswagen, в частности, который перепрофилирует под производство систем противовоздушной обороны. Вот, кстати говоря, лишний раз приходится Владимиру Владимировичу говорить Трампу, и не только Трампу, о том, что Россия не имеет никаких ни планов и вообще ничего такого в плане военной агрессии по отношению к Европе, но там, в свою очередь, спят и видят российскую агрессию. На ваш взгляд, вот чем это вызвано? Кризисом автоконцернов или вот этой истерии вокруг российской угрозы? Ну, как вот такие вещи воспринимать? Армен Сумбач.
14: Ну, давайте по пунктам. Первое. Такое перепрофилирование означает массовое увольнение работников. Ну, прежде всего, инженеров. Потому что есть разница между тем, что ты делаешь, извините, машину, и тем, что ты клепаешь БПЛА. Это разные сферы. Хирург не означает, что ты станешь лором. Да, телерадиоведущий может быть не самым умелым монтажером и так далее. Где вы возьмете такое количество специалистов? Это пункт первый. Пункт второй. Да. Понимаете, за Volkswagen более чем вековая история. Это предприятие пережило даже уничтожение Третьего Рейха. Оно не способно пережить идиотов Шольца с Мерцем. То есть вот эти люди смогли сделать то, чего не смогла сделать ни Веймарская республика с ее своеобразным подходом к экономике, ни авиация союзников, бомбившая окрестности этих производств. То есть Volkswagen существовал. Теперь его не будет. Вы не можете заморозить... Это третье, соответственно, сейчас. Вы не можете взять и заморозить производство, потому что рынок не терпит пустоты. Вы и так на этом рынке уже уступили Китаю. Я не понимаю, как это удалось вот этим лавочникам, имея вековые традиции, имея такую долю на рынке, как можно было все это профукать? Вот это для меня загадка превеликая. Ладно, если бы речь шла про Opel, да? В конце концов, знаменитая поговорка, что машины существуют разные, еще есть Opel. Вот, она не на пустом месте родилась, да? Потому что каждый человек, который имел соприкосновение с этим чудом, он вспоминает, да, что там было любопытно и неожиданно периодически. Но это с Volkswagen. А что у Mercedes? Разве дела обстоят принципиально лучше? Они тоже сокращают производство. Дальше. Почему от этого нельзя отказаться? Потому что вы все вложили в эту войну. У вас есть маниакальная идея фикс. Она, собственно, есть у любого человека. Вот. Главное, чтобы она не превращалась в цель твоей жизни. А у Европы это произошло. Они искренне полагали, что вот сейчас, ведомые товарищем Байденом, они вложатся, дальше развал России, они начинают контролировать ископаемые, плюс Россию они делят там на 15-20 квазигосударств, которые они тоже контролируют, они получают колоссальные бабки, и все, и они в шоколаде. Понимаете, 4,5 года прошло. Вы ни на йоту не приблизились к реализации своей цели. Зато вы поместили экономику в стагнацию, вы разрушили средний класс, и сейчас барабанная дробь в Германии впервые с 1945 года правые, пусть консерваторы, пусть не радикалы в духе НДП, вторая нацистская партия, которую создавали гауляйтеры, которая там могла одного депутата куда-нибудь избрать, Но у него работа была отличная. Это работа моей мечты. То есть он приходил, его сразу лишали права голоса на 3 месяца, и он был свободен. Когда он возвращался после отсидки, итерация проистекала вновь и вновь. Вот еще не так давно у НДП было целых 2 депутата, и оба работали вот так. Я всю жизнь мечтал бы, вот, ну, я клянусь, да, вот иметь такую работу, чтобы тебе платили за то, чтобы ты вообще ничего не делал. И желательно даже не приходил, чтобы тебя не было видно. Теперь у тебя большая проблема. Пришли правые, как ты их там называешь, популисты. Но они говорят о вещах, которые действительно случились в Германии. Они говорят, почему мы должны кормить Силюка? У нас что здесь, все хорошо? Что у нас произошло с Volkswagen? Что у нас происходит с БАСФом? Что у нас происходит с Мерседесом? Вот у нас сейчас резервуары, газовые хранилища почти пустые. Нам идти в зиму. Нам с чем туда идти? Со светлыми идеями правительства, которых нету. Я напоминаю, год назад Мерц анонсировал экономическое чудо. Где оно?
13: Ну, кстати...
14: Глядя на успех...
13: Единственный, Армен Сумбатович, вот вы говорите популистами, но вообще тут еще юридически же, вы помните все эти препоны, палки в колеса, их же признали экстремистами в конечном итоге, хотя, наверное, это еще больше, наверное, добавило только интерес, но было серьезное, разумеется. Да.
14: Ну, они, конечно, они экстремисты, они не хотят кормить хохла, но это экстремизм. А еще они не любят мигрантов, это экстремизм в Кубе. Понимаете, они задают вопросы. Мы из года в год выделяем колоссальные деньги. Какой-то профит мы с этого можем получить? Ну вот, сборная Испании по футболу, да, там есть мигранты. Хотя бы какой-то приварок существует. Хотя бы чемпионат мира выиграли. А немцы, вот они показывают на свою Бундестим и говорят, вы видели вот это вот? Что это? Конечно, у них есть очень много вопросов. Конечно, они с точки зрения глобалистов, они экстремисты. Но они сейчас повторят этот вот успех на выборах в Мекленбурге. Я думаю, что мало кто сомневается, потому что это бывшая территория Германской Демократической Республики. А дальше еще впереди, видимо, будет повторение этого сюжета во Франции. Вы понимаете, что вот глядя на то, что происходит во французской политике, в принципе, надо отнести... работы по политологии к могиле невостребованного человеческого праха. Как может быть, что правые и троцкисты в лице Меланшона говорят об одном и том же? Ну, слушайте, это же нонсенс. Ну, повестка правых и левых, она отличается, да? Они исторически главные антагонисты. Они должны биться с друг другом. Я слушаю сначала Ле Пен, по поводу Силюков, по поводу экономики, по поводу мигрантов. Потом я слушаю Меланшона и думаю, а в чем разница-то между вами, ребят? Что один любит Троцкого, а вторая любит своего папу? Ну, это очевидно. А еще какая разница есть? Так если с забега вот этого снимаются 2 фаворита, я имею в виду Франция и Германия, остальным-то что делать? Потому что всю эту тяжесть несли на себе, по большому счету, 4 страны. Соединенные Штаты, но Трамп сказал, все, до свидания. Германия, это второй спонсор Украины, которая сейчас, непонятно, что им делать с АФД. Хоть чрезвычайное положение, вводи и запрещай деятельность всех политических партий. Ну, вот как фюрер сделал после поджога Рейхстага, да, и решил вопрос радикально.
13: Слушайте, Армен Сумбатович, а как вообще допустили? Но есть же примеры стран, с которыми вообще можно не церемониться. Помним выборы в Румынии той же самой. Но можно же просто взять...
14: Денис, дорогой мой, Германия — это не Румыния.
13: Ну, о чем и речь? Нет, здесь понятно, да.
14: Конечно, хотелось бы провернуть вот так вот на цыганский хапок, как это было в Румынии. Но это просто нереально будет сделать. Ну, потому что на следующих выборах тогда альтернатива для Германии получит 88% голосов сразу, сходу. Если ты попробуешь вот так вот сделать. И потом, здесь же проблема не столько в самой альтернативе для Германии, многие не понимают. Здесь проблема в крахе системных партий. вот которые обычно делят власть между собой, это я имею в виду ХДС, ХСС, которые, кстати, правые. Они христианские демократы. Это Меркель, старая дура, заявила о том, что а давайте мы будем проводить левую политику правыми руками. И все покрутили пальцем и сказали, госпожа фрау канцлерин, вы вообще хорошо вот дышите сейчас? Вы что несете? Какая левая политика правыми руками? Ну, тем более, есть же гениальный пример этого. Ну, я имею в виду генерала Врангеля в Крыму. Это же там появилась эта идея. Давайте проведем левую политику правыми руками. Чем это завершилось? Скажите мне на милость. Эвакуацией в Галлиполи и окончанием гражданской войны на юге России. Потому что зачем тебе нужен человек, который проводит левую политику правыми руками, если можно просто привести нормального леворукого и перестать заниматься этим рахитом абсолютным? Ну вот Меркель это сделала. В результате ХДС, ХСС получает сколько там? 18% и 9% получил СДПГ. 9%.
13: Это катастрофа, да.
14: Нет, это не катастрофа, это закономерно, потому что с лицом Шольца в виде гимна, герба и флага этой партии нельзя получить что-то другое. Это нереально. Важен вопрос здесь, почему ничего не делалось, почему нет свежих идей ни у ХДС, ни у СДПГ. А откуда они возьмутся, если это партии инкубаторские? Вот и опять же, допустимо ли здесь употреблять слово «партия». Потому что это наша российская привычка. Мы при слове «партия» у нас что вспоминается? Полемика Ленин-Мартов-Милюков. Вот это знаменитое, на которой выросли поколения. Вот что есть политическая партия. Так в Германии этого нету. И уже очень давно нету. Не надо думать, что это только с развалом Советского Союза. Извините, в НСДАП этого тоже не было. В НСДАП было, например, левое крыло братьев Штрассеров, то есть Сирич, ну в переводе на понятный всем язык, это национал-большевики, запрещенная в Российской Федерации организация. В НСДАП в результате гитлеровского призыва в партию оказалось немало бывших членов КПГ. Почему и Гитлер и сказал, что мои лучшие нацисты это вчерашние коммунисты? Ну о каком единстве вообще вы здесь можете говорить? А это тоталитаризм, да, ну, как казалось бы, да, все ровными рядами, как по линеечке, должны выглядеть. А этого не было. И теперь мы смотрим. Партия АФД, альтернатива для Германии. Один из лидеров, в прошлом бывший видный функционер ХДС. Он просто для себя решил, что тут что-то не угарно с этими со всеми. И пошел туда, сделал карьеру. О какой вообще партийной линии, идеологии после этого можно говорить? Ну, это же это беда не одной Германии, правда? А в Венгрии что произошло? Где Орбана скинул мадьяр, который был видным членом его партии. Он просто решил свою сделать. Слезай с бочки, не мешай нашим выборам.
13: Ну, а с таким про брюссельским все-таки курсом, по большей части. Ну, понятно, там поддержка, откуда ноги растут. Единственный Меркель вы упомянули. Мне очень понравилось, как она характеризовала грядущие выборы. Она, во-первых, сказала, что не будет баллотироваться, назвала это все абсурдом, и что в жизни есть другие вещи, которыми стоит заниматься.
14: Ей, да, безусловно. А зачем ей это надо? Она, извините, гонорар за книгу получила 15 миллионов евро.
13: Ух ты.
14: Нахрен ей нужна эта работа политическая? Она обеспечила уже, наверное, праправнуков. Она сидит, ни за что не отвечает, делится воспоминаниями. Каждый акт ее воспоминаний – это кто-то глотает тазепам пригоршнями. Потому что вываливается все вот это грязное бельишко всех вот этих закулисных терок против России. А зачем ей надо возвращаться? Она что, Черчилль? Нет, даже близко нет. Этот Черчилль мог вернуться триумфально и также триумфально проиграть. То есть выиграть мировую войну и проиграть выборы. Вот это Черчилль. Но Меркель-то она же совершенно другая. Ей зачем это? Тем более, одно дело, когда ты идешь и ты потенциальный триумфатор. А совсем другое дело получить вот этот аналог Веймарской республики с непонятно, как функционирующей в дальнейшем экономикой, со всеми вот этими проблемами, зачем тебе входить в историю палачом Германии. При тебе было такое? Ну, было что-то, да, но незначительно. Потом Шольцы с Мерцами заполировали. Заметьте, в экономических сложностях Меркель никто не винит. Британцы проклинают последних премьер-министров. Вот своего нынешнего дурака набитого. Плюс этого Стармера. Уже про Сунака никто не помнит. Не то, что про Лизуську и Борюську. И Тереску. Все, их нету. Зачем им возвращаться? Для чего? Чтобы получить навсегда клеймо, что при тебе это все рухнуло? Ну, есть даже термин, да, никсонизация политики. Ну, Никсон-то потому и уникален с этой точки зрения, да, что он себе все эти неприятности с пола подобрал. Добровольно. Но таких дураков больше нету. Нету. Последний был Егор Тимурович Гайдар, он умер. Все. Вот нету, не существует таких. Поэтому здесь проблема, извините, в политике. Плюс еще, вы совершенно справедливо заметили, фактор Советский Союз 2.0. Потому что что есть Брюссель? Это надпартийная настройка над государствами. Вот как вот в Советском Союзе КПСС, она была вот над этим, над всем. И как только человек с картой Армении на голове начал вышибать эту настройку, то есть вот эти все разговоры, надо убрать из Конституции главенствующую руководящую роль партии, давайте ограничить. Вот как только это началось, выяснилось, что у государства скрепу взяли и вышибли. Ну и как оно будет функционировать? А все попытки это чем-то заменить, они не привели только к ускорению краха. То есть вот слово «ускорение», введенное Горбачем, оно действительно сработало. Но, правда, не туда. То есть это ускоренное было рытье могилы. И то же самое сейчас. Где у тебя есть партийная надстройка, где вот в этой башне сидит фон дер Ляйен, которая ни за что не отвечает, Кая Каллас, которая все только поганит, Кубилис, который врожденный идиот, и они еще дают указания национальным правительствам, которые сами рыпнуться не могут, потому что это же единое пространство. Ну, как это все может так функционировать?
13: Вы думаете, все с приходом правых уже статистов-бюрократов из Брюсселя будет все сложнее ставить? Ну, вот уже по факту на примере той же Германии, во Франции все-таки посмотрим еще, как там дело сложится.
14: Нет, ну, теоретически есть масса способов обваливать ситуацию. Ну, то есть ты же должен коалицию создавать или получать там подавляющее большинство, да? Насколько я понимаю, в Саксонии у них идея сейчас единственно реализуемая – это два раза провалить голосование, объявить выборы, но тут есть просто риск, что альтернатива получит 50 с хреном. И тогда все. Либо постоянно все это отменять, но Германия через это проходила. С бесконечными вот этими политическими крахами. Собственно, ведь Гитлера приводили к власти не потому, что он был самым влиятельным политиком, а потому, что он провозгласил: я покончу с этим бардаком. Ну, невозможно постоянно проводить выборы. Невозможно, чтобы власть была постоянно парализована. И он единственный, кто жестко сказал: я с этим закончу. Все. Потому что СДПГ – это подонки Женевского болота. Выражаясь языком Ленина, он именно так охарактеризовал социал-демократию. Я с ним абсолютно согласен. Вот. КПГ, они были про другое, они про классовую борьбу. Им наоборот, чем хуже, тем лучше. Ну, потому что пусть сильнее грянет буря, да, пролетарская революция. Они за другое ратовали. А кто еще есть? И вот есть человек, который говорит: я закончу с этой политической вакханалией. И денежные мешки, которым тоже это все нахрен не нужно. Потому что вот эти все германские забастовки. Многие же уже даже и не в курсе, что это было. Когда у тебя просто Германия вся встает целиком и полностью. И где у тебя вместе стоят и СДПГ, и НСДАП, и КПГ, и кто там еще. И христианские демократы, вечно всем недовольные, отдельное сволото. Что тогда, что сейчас? Потому что больше всех во время покушения на фюрера Штауфенбергу нервы трепли именно социал-демократы. Их нельзя было удовлетворить. Он им объясняет: слушайте, давайте мы сначала бесноватого грохнем, вот, потом мы будем делить посты. Они говорят: нет, давайте сначала поделим, иначе мы не даем добро на эту операцию. Но там же есть воспоминания. Не всех же повесили, заговорщиков. Есть те, кто выжил. Ну, они даже у нас издавались в стране. Я вот говорю, я когда это читал, я думал, вот вы вообще, вы вменяемые люди. Вот что вы делаете? Поэтому что здесь? Здесь тяжелая история. Очень тяжелая. Ты можешь, конечно, бросить все на борьбу с альтернативой для Германии, но у тебя нет убежденности в том, что ты победишь. А есть еще хуже часть. Тогда решался вопрос с фюрером. Они из чего исходили? Давайте лучше возьмем этого. Ну, вроде как Хофштенгель сказал, что его, в принципе, можно обуржуазить. Вроде как Тиссен что-то сказал, что с ним можно дела и темы какие-то решать. Они же боялись, что в результате придет более радикальный элемент. Для чего потребовалось в том числе проведение «Ночи длинных ножей»? Потому что вот это были политические радикалы, которые говорили: Гитлер предал национальную революцию. То есть они не просто были политическими радикалами, они еще попутно там половина было гомосексуалистов. И вот это был панический страх, что придут вот эти, которые точно всю эту Германию расхреначат. Ядрени фени. По причине своей...

0: что все уже вот до такого состояния доведено. Да, безусловно, сейчас мне могут возразить, они, немцы еще не возят деньги на тележке, чтобы купить буханку хлеба. Да, запас этой системы существует. А вам надо что, обязательно вот в такой-то модели производить? Я бы тоже не рекомендовал бы это делать.
1: Не, ну слушайте, ну с чего начинали? Заводы сокращаются, люди уходят, но разве это уже не сигнал? Ну и понятно...
0: Это Веймарская республика.
1: Ну.
0: Так вот, я говорю, что тут не надо особенно радоваться, пускай лучше будет АФД, потому что если придут радикалы какие-нибудь, то вот запомните эти слова. Очень быстро будет произнесена фраза «нам надо бросить свой взор туда, где уже теперь 700 лет назад остановилось наше продвижение на восток». Потому что это рано или поздно будет произнесено, потому что эти мигранты начинают выдавливать немцев. У них опять Lebensraum получается. Только теперь не тот, который был 100 лет назад. Это же тоже большая заслуга вот все той же самой Меркель. Я понимаю, ей наплевать, у нее нет детей, она даже не хочет. Ну, для нормального человека это странно, согласитесь, модель. А ее никто не хочет брать во внимание. Это очень удобно. Вы слышали хотя бы один раз размышление Мерца по поводу миграционного вопроса?
1: Нет.
0: Но он мог бы в пику АФД сказать, слушайте, у меня есть план не только экономический, у меня еще есть миграционный. Я вам экономический не скажу и миграционный не скажу. Но вы знаете, он у меня есть. Он даже это не может произнести.
1: Причем они скорее Шенген отменят между странами, чем будут решать и брать на себя вот эту ответственность.
0: Да пускай отменяют.
1: После испанской Сеуты, да. Ну,
0: да
1: и, кстати,
0: пускай
1: никто
0: отменяют.
1: Не успел, да.
0: Мы не имеем против. Пусть границы ставят, пулеметные вышки. Ради бога, это развлекайтесь как хотите. На экономику только это никакого влияния не окажет. Потому что проблема не в Шенгене совсем. Проблема в другом.
1: Вот.
0: А ее никто не хочет учитывать.
1: Вот о чем
0: это
1: речь.
0: Очень удобная позиция.
1: Армен Сумбач, феерично, как всегда, спасибо огромнейшее за эфир. Армен Гаспарян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах. Контекст. Немцы хотят перемен. Они устали от деградирующей экономики, конфронтации с Россией, миграционного кризиса и антисоциальной политики властей. Уверенная победа правых в земле Саксония-Анхальт – событие историческое. И не только потому, что так заявляет сопредседатель АДГ Алис Вайдель. Партия более чем в два раза улучшила свои предыдущие результаты, оставив далеко позади мастодонтов в лице ХДС Фридриха Мерца и СДПГ. Уже почти треть избирателей по всей стране отдает предпочтение альтернативе. Для либеральной верхушки в Берлине это громыхающий набат, от которого закладывает уши. Программа партии импонирует людям. Ужесточение миграционной политики, снятие санкций и возвращение к экономическому партнерству с Москвой, выход из еврозоны и поддержка собственных производителей. А еще традиционная, самое что ни на есть обыкновенная семья, как ядро общества. С мамой женского, а папой мужского пола. И, конечно, детьми. 20 сентября состоятся выборы в Палату депутатов Берлина и в Ландтаг земли Мекленбург-Переднее Померание. Они тоже могут преподнести неприятные сюрпризы Мерцу. А в 2027 году выборы пройдут во Франции, Италии и Испании. И там у правых шансы победить очень велики.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают уничтожение живой силы ВСУ, окруженные в Харьковской области. Кандидат в президенты Франции указал на губительные последствия отказа от российского газа. Глава Роспотребнадзора рассказала, когда начнется рост заболеваемости ОРВИ в России. Подробности далее. Подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Север» продолжают уничтожение в зоне спецоперации техники живой силы ВСУ, окруженные в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что в результате непрерывного наблюдения были установлены скрытые позиции, используемые украинскими войсками для кратковременного базирования личного состава, а также выявлены наблюдательные пункты, предназначенные для ведения контроля обстановки. В понедельник министерство информировало, что бойцы «Севера» взяли в кольцо около 1700 украинских боевиков в Харьковской области. Президент Владимир Путин сегодня проведет в Кремле переговоры с лидером Вьетнама Тоум Ламом, который находится в России с официальным визитом. Стороны в ходе встречи обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского стратегического партнерства, а также торгово-экономические, научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, взаимодействие в областях безопасности и обороны, сообщала пресс-служба Кремля. По итогам переговоров планируется подписание пакета двухсторонних документов. Предыдущая встреча Путина и Тулама состоялась в Москве в мае прошлого года. Президент Вьетнама посетил юбилейный парад по случаю Дня Победы. В МИД Швейцарии заявили РИА Новости, что поддерживают контакт со всеми сторонами переговоров по Украине и предлагают посредничество. При этом там не подтвердили возможное проведение новых трехсторонних переговоров на своей территории. Владимир Зеленский накануне выступил с утверждением, что следующая трехсторонняя встреча по урегулированию на Украине может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии или Турции. По его словам, у Украины есть приглашение из разных стран. Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства ранее, заявил, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия, США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Лидер партии «Вставая Франция» Николя Дюпон-Эньян, баллотирующийся в президенты страны, выразил сожаление из-за отказа Парижа от российского газа после начала конфликта на Украине и указал на губительные последствия такого решения. В эфире местного телеканала политик заявил, что отказ от энергоносителей из России стал для Европы самоубийственным выбором, который она не была обязана делать. Дюпон-Эньян также возмутился тем, что Франция направила на поддержку Украины десятки миллиардов евро, в то время как было необходимо содействовать миру. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, а также держать руки и гаджеты в чистоте. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Обычно мы с вами начинаем починку примуса, берем отвертки и прочие инструменты в руки, начинаем разбираться в этой железяке. Сегодня у меня в гостях, слава богу, что не в первый раз и даже не во второй, мне кажется, да, третий, наверное, ты сегодня уже сторожил. Андрей Александрович Маслов, директор при Высшей школе экономики, есть такой центр изучения Африки. Вот директором центра изучения Африки Андрей Александрович является. Привет.
3: Привет.
2: Привет. Мы на «ты», мы старые товарищи, поэтому мы так не будем вас сильно смущать. Разговаривать мы будем, естественно, про Африку, тем более, что Андрей Александрович тут выпустил новую книгу, новый доклад ежегодно. Это делается его силами и силами его коллег-товарищей. Каждый год Африка там Я помню, первый был какой-то там 19-й или что-то.
3: Фрегат 23.
2: 23 был, да?
3: Да.
2: Слушайте, что-то я тебя переоценил. Так вот.
3: В 19-м тоже была книга. 24,
2: да-да-да, каждый год. Сейчас презентуется буквально там завтра-послезавтра Африка 2027, и плюс к этому делу, часть этого доклада большого, да, какая-то грандиозная совершенно карта, каких раньше не бывало. Вот давайте мы начнем с этого, а потом мы расскажем вам про, сейчас, знаете, вот пока у вас будет время, пока мы будем обсуждать доклад про Африку, вы судорожно будете яндексить и гуглить, какая была самая богатая, самая могущественная империя мира в средние века, примерно в 13-м, 12-м, 14-м да, веках. Вот интересно, что вы найдете. Потом позвоните нам по телефону, подсказка, это тоже в Африке было. И расскажете. Пока мы поговорим про доклад. Андрей, скажи, что за доклад, что там такое новое по сравнению с прошлыми годами?
3: Книжка выйдет вот послезавтра. Сейчас так. Она уже есть в виде файла, да. А послезавтра будет презентация официального издания.
2: Ну, это Вышка делает, да?
3: Да, Вышка в экономике, да. Это экспертно-аналитический справочник, то есть это такой навигатор по основным трендам, которые будут определять развитие Африки в 2027 году и
2: кто
3: на дальнейшую перспективу. Писали в основном наши сотрудники Центра изучения Африки. Плюс у нас всегда много рецензентов, то есть каждый раздел мы выбираем обычно 10 плюс-минус таких основных направлений, которые недостаточно освещены, недостаточно изучены.
2: Ты меня извини, ради бога, что я теперь перебиваю, но что-то в Африке есть хорошо изученное. Мне кажется, под понятие «недостаточно» подпадает буквально все практически.
3: Ну да, ну вот что-то, что появляется. То есть есть, например, миф, там в Африке нет денег. Вот мы стараемся идти от мифа. Нет денег, они ходят с протянутой рукой. Вот
2: мы, и живут в коробках из-под телевизора.
3: Да, мы ответили на это исследованием бюджетов Африки. То есть таких исследований, в принципе, не было раньше. И это действительно мы показываем, как вот этот там, триллион с лишним ВВП африканского, сколько из этого попадает в госбюджеты, как этими деньгами государства распоряжаются, что идет на инвестиции, что на оборону, что на образование, что на обслуживание внешнего долга. То есть это вот те деньги, которыми действительно распоряжаются те лидеры, которые периодически приезжают в Москву и что-то у нас покупают в том числе.
2: Ну, это то, что мы надеемся, что они сюда приедут на большой саммит «Россия-Африка». Недавно, кстати, Андрей, была у нас пару недель назад, Ирина Олеговна Абрамова, директор Института Африки, Академии наук. И вот мы с ней обсуждали Танзанию как страну, которая, ну, фантастических результатов добивается именно там, в том числе и финансовой, и в цифровой сфере, что интересно. Там где-то была цифра такая, что покрытие сетей 5G, в которой мы вот только сейчас бьемся за то, чтобы у нас там с Минцифрой, Минцифра бьется, чтобы у нас это дело открылось, так вот там чуть ли не 40% территории Танзании покрыты уже сетями 5G. Ну, какая-то такая цифра была, которая меня поразила. 38, что-то какая-то такая, ну, грандиозная какая-то. Невероятная абсолютно, говорю, поверить невозможно. Но я просто повторю то, что мы с тобой уже много раз обсуждали. Два прошлых раза, когда мы встречались здесь в студии. Я убежден, что африканский континент – это континент будущего. И если мы были поражены развитием Китая за последние лет 20-25, то мы еще точно так же будем удивлены и Африкой. Грандиозная совершенно история с невероятно молодым, растущим населением, жаждущим, голодным до знаний, работы и так далее, и так далее. Невероятные совершенно ресурсы, бурная растущая экономика. Да, понятно, с низким стартом. Вот ты говоришь, что триллион, да, долларов у них.
3: Ну, больше, да.
2: Понятно, что, ну, не будем сравнивать это с, не то что с Америкой, да, но там с Францией или Германией, да, но тем не менее для низкого старта, в котором они находились, благодаря той же самой Америке и Франции и прочим европейским колониальным державам, благодаря этому низкому старту рост фантастический. Фантастический рост. И вы, соответственно, с какой-то примитивной практической целью эту бумагу выпускаете, этот доклад? Он будет кому? Корпоратам предназначен? Куда вкладываться в Африку или что? В чем польза от нас? Ну, для нас?
3: Ну, значит, мы идем навстречу читателю. То есть мы...
2: Кто читатель-то?
3: Читатель — это наши... Мы как определяем? Знаешь, как те, кто принимает решения.
2: Ага.
3: То есть вот экспертный справочник...
2: Госорганы и корпораты, я правильно понимаю?
3: Даже просто частные лица, инвесторы, которые зачастую...
2: Корпораты.
3: Да, просто хотят поехать в Африку, что-то там купить, например, или то, что-то продать.
2: Плантацию.
3: Ну да, это же может быть и малый бизнес, не обязательно. То есть сейчас там достаточно такой, я бы сказал, бум интереса, вот прямые рейсы открывают, когда особенно там в Танзании сейчас открыли-закрыли, там их все время туда-сюда как-то открывают-закрывают.
2: Ну, обещали.
3: Интерес огромный к Африке. И сейчас вот и через Аддис-Абебу люди летают, и Алжир открывается, да, то есть как в том числе туристические.
2: Ну, хорошо, да. Выводы. Ладно, окей, я понял. Там Африка растет, то, что мы с тобой много раз обсуждали. Что в этом новом докладе нового по сравнению с тем, что вы раньше делали?
3: Ну, мы вот пишем...
2: Что изменилось, что называется?
3: Мы каждый раз пишем про что-то новое. В этот раз мы пишем про города. Например, огромный большой раздел про города, тоже ничего не понятно. Мы взяли большой массив спутниковых снимков, проанализировали, в том числе, чтобы понять динамику расширения площади городов основных, динамику застройки, понять, что такое вот эта переурбанная зона между городом и деревней, где там формируется городская экономика, является ли этот рост здоровым, или там, значит, это путь к нищете и к катастрофам, как зачастую. Что-то западная Африка, африканистика, да, западный нарратив, он всегда сводится к тому, что надо меньше рожать и, значит, больше, значит, прав там отдавать всевозможным, значит, группам,
2: меньшинствам,
3: да, там, значит, чтобы женщина работала, меньше рожала там и так далее. То есть это вот их нарратив, и они внедряют программу сокращения рождаемости. Мы говорим наоборот, вот, что там, где рост населения, там, где формируются рынки, там как раз нет и голода, там и медицина становится доступнее. Например, у нас еще один большой раздел – это здравоохранение. Мы, в Африке очень интересный рынок здравоохранения. Ну, это 54 рынка, да, но они много общих черт у них. То, что, например, не государство является основным, да, плательщиком, и не страховые компании, а частные лица, домохозяйство и плюс община. То есть есть такие неформальные объединения общины, которые на каждый месяц, например, вносят взнос в неформальную кассу, и затем, если кто-то заболел, из этой кассы люди берут деньги. И это делает рынок медицины стабильным, потому что в нем нет вот такой зависимости от... Сегодня нефть дорогая, значит, есть бюджет, там, упало чуть-чуть, там, сократили, то есть...
2: Ну, по сути, это страховая медицина, только в видении, там, грубо говоря, некой общины одной, да, с неким фондом, да.
3: И вот сейчас большой рост продолжительности жизни заметный, люди начинают вкладывать в детское здравоохранение, да, то, чего раньше не было, потому что раньше было...
2: Ну, вот, ну больше нарожал, больше
3: выжил,
2: умер,
3: да, разница, да. Выжил. Вот сейчас это продолжается довольно, причем на уровне...
2: Просто, ты понимаешь, Андрей, вы здесь боретесь, опять же, с стереотипами такими, что нет никакого здравоохранения в Африке, только белые приезжают и колят, и ставят им градусники, как в сказке про Айболита, а больше, собственно, ничего и нету. Вот эта история тоже одна из важнейших для понимания того, насколько Африка меняется. У нас есть звонок, поэтому бери наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас.
4: Здравствуйте.
2: Давайте, знаете, ваш вопрос,
4: ну,
2: да.
4: Не пользовался по подсказками. Может быть, это территория Сахеля, современного Мали, Тумбукту. Могу ошибаться по поводу... Да,
2: правильный ответ. Правильный ответ. Олег, не сомневался в вас. Это мы сейчас будем обсуждать Мали. Фантастическая, прекрасная история. Да. Спасибо большое. А есть ли у вас, Андрей, вопросы какие-то?
4: Спасибо. Да-да. Вот сейчас вот в связи с таким засушливым наступающим, ну, может быть, вот не то, что эрой, ну, там, или линии и все прочее, расширение Сахары, вот то, что страны Сахеля, то есть Сахара надвигается на джунгли, на зеленые территории. И это серьезная проблема для Африки, для будущего Африки. И как вы считаете, будут ли какие-то широкие такие прорывные решения на форуме «Россия-Африка» в октябре?
2: Именно по водоснабжению вы имеете в виду, да?
4: По поводу вообще развития, вот, сотрудничества.
2: Да, если... Ну, спасибо, Олег. Напомню, что у нас сегодня в эфире Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки, Высшей школы экономики. Андрей, каждый раз, когда у нас собираются высокие гости из стран Африки, мы все ждем каких-то позитивных решений, да, и они бывают. Но очень много в этом заявлений о том, как мы здорово вместе в советские времена бороли колониализм европейский и прочее, прочее. Но каждый раз встают вопросы о том, а достаточно ли в этом каких-то практических, прагматичных соглашений. Не меморандумов о взаимопонимании, не декларация взаимной любви и борьбы с колониализмом, а вот конкретных контрактов, что мы строим это, мы получаем то-то, у нас столько-то будет рабочих мест, у африканцев столько-то рабочих мест и так далее, и так далее. Мы ждем чего-то, наконец-то, подобного.
3: Идет нормальная, рутинная работа, я бы сказал. Вот хороший вопрос был про климат. Африканские страны во многом полагаются в своем планировании экономического развития инфраструктуры и социальной сферы из тех данных, которые им дают международные организации. То есть они, у них нет вот суверенитета в сфере данных. И для того, чтобы этот суверенитет появился, требуются планомерные инвестиции в кадры, которые должны уметь интерпретировать спутниковые снимки, да, репозитории данных, то есть какие-то дата-центры, в которых эти данные хранятся. Затем уже, может быть, собственные какие-то инструменты съема этих данных, мониторинга экосистем. Потому что климатические изменения, потепление глобальное, это реальность. Да? А вот как они на каждой конкретной стране скажутся, это большой вопрос. Даже вот упомянул Олег, высыхание Сахары, оно не является сейчас таким заметным, как это было там. Вот,
2: то есть она стабилизировала ситуацию.
3: Потому что, да, в Сахаре выросла уровень осадков в результате глобального потепления. То есть испарение Мирового океана вот, вместе с вот этими сезонными ветрами приводит к тому, что выпадает больше дождей в целом ряде районов, да, несмотря на потепление, а, кстати, в значительных, там, миллионы квадратных километров, вот мы как раз в книге, это будет карта, где похолодание заметно в Африке за последние там десятилетия. Большая часть территории, да, потепление, но на уровне осадков, как это влияет, это тоже большой вопрос, потому что для этого требуется мониторинг. И мониторинг уже не только спутниковый, но мониторинг на земле. То есть вот в Руанде установили датчики в каждый практически ручей. А у них более-менее суверенное есть теперь понимание того, как меняется ситуация с обеспечением водой страны. В Мали это, наверное, предстоит сделать, потому что от этого зависит то, где оказывать помощь, где нужна ирригация, где уже нужно менять хозяйственный уклад, потому что, допустим, ирригация уже не поможет, или она будет слишком дорогой. Это тонкий процесс, важный. И вот на саммите будут в том числе такие вещи обсуждаться, то, как Россия может оказать содействие африканским странам, но не в виде просто вот какой-то, сказать, помощи, да, а в виде... Я бы сказал, техническое действие в становлении собственных государственных служб, институтов, агентств, которые...
2: Ну, вот, Андрей, только что вспомнил про Мали, давай уж тогда и начнем про Мали, потому что это интересная история. Совсем недавно мы в новостях видели про то, как вооруженные силы Мали, это ФАМА, и наш африканский корпус нанесли удары по базам боевиков в Мали, террористов и так далее, в нескольких регионах, ликвидировали ключевые опорные пункты, за месяц там под 2000 примерно бармалеев было ликвидировано, и, ну, с другой стороны, кто их считает, может быть, их и больше было, но тем не менее, то есть там была попытка очередная серьезных очень атак на укрепленные районы и нашего, и базы нашего африканского корпуса, и на базы ФАМА вооруженных сил Мали. Но, тем не менее, не только отбиты, но и серьезно очень всех этих боевиков погоняли. Но про Мали хотелось бы рассказать не только в контексте войны, Потому что мы, опять же, да, это в рамках борьбы со стереотипами. Что мы знаем про Африку? Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке акулы, гориллы. Там все время какие-то бармалеи бегают. Вот они всех убивают. Вот там голод, муха, ЦЦ, болезни и прочее, прочее. Но давайте вот про, наверное, одну Мали. Одна из таких самых ярких точек примеров. Одна из. Где по-прежнему стереотипы наши, скажем так, оправданы. Да? Да, там мы видим прекрасные дороги, компании строят заводы и прочее, прочее, где-нибудь там в Руанде, в Кении, еще где-то. А вот Мали, ну и еще пару мест. Сложное. Но не всегда так было. Малийская империя, одна из богатейших, крупнейших государств средневековой не только Африки, но и мира, мне кажется, с примерно 13 по 15 века существовала на территории нынешних Мали, Гвинеи, Сенегала, Нигера, Мавритании. Ее основатель, некий Сундиата Кейта, мы с его потомком чуть позже с вами познакомимся. Он у нас тоже будет присутствовать в нашей программе. Это удивительно. Еще одна история. Объединил многие племена. В 1235 году плюс-минус разгромил еще одно враждебное соседнее царство. Объединил разрозненные земли. Отстроил столицу. Это фантастическое кастовое общество невероятное, где с казителями и певцами была отдельная каста неких гриотов, как их называли, да, насколько я помню. При этом это люди почтенные и почетные, которые передавали эпос о создании, собственно, Мали. Этот эпос называется «Сунджата». У нас сейчас...
3: Да,
2: Сунджата. Это у нас сейчас будет небольшой фрагментик, мы его поставим, чтобы вы слышали просто на слух, как звучит этот самый эпос, где до сих пор рассказывается про то, как малийцы управляли Африкой.
3: Это тот самый Сундиата Кита, это просто
2: да, тот же самый слово. Давайте послушаем этот кусочек из этой самой Сунджаты.

0: He took his bow and arrow, the brave son of Sogolo, and conquered the savannah. He took his bow and arrow, the master hunter, son of Sogolo, the buffalo woman who gave birth to the lion king of Mande. Awa temanani.
1: Subawa Mande kalu. Subala.
2: Да, мы, я немножко уточню. Видите, тут женщина выступает. На самом деле, у гриотов, насколько я читал, женщина довольно редко является исполнительницей. Но она там какую-то певческую роль небольшую. В основном это мужчина-сказитель. А здесь мужчина у нас, по сути, переводит на английский язык то, что она поет. Это блистательная история создания этой самой великой империи. Насколько она велика. Примерно в первой половине XIV века Малийской империи правил некий Манса Мусе. Чтобы вы понимали величие этого самого человека, пытаются подсчитать размеры его капитала на нынешние деньги. Ну, занятие довольно условное, потому что сложно средневековое золото считать на нынешние деньги. Ну, скажем, 400 миллиардов долларов в нынешних деньгах ему насчитывают. По преданию он совершал хадж и, проезжая через Каир, подавал нищим золотом так, что в Каире цена на золото на четверть упала. То есть золота было столько, что просто, ну, вот как бы, ну, как олово примерно, да, там, вот что-то незначимое абсолютно. Более того, одна из очень интереснейших историй, то, что оказывается, может быть, вы, я тоже об этом не знал, в Тимбукту, в Мали, был основан один из первых университетов мира, который называется Санкоре. Он был основан в 989 году. На секундочку, крещение Руси. Какой у нас год? 988. Оксфорд был основан, университет в Британии, 130 лет спустя, позднее, он моложе. Университет в Болонье, который считается самым старым европейским университетом, основан был 100 лет спустя. Раньше, до этого Санкоре, был основан университет в Марокко. Он считается самым древним по, так сказать, книге рекордов Гиннесса, по крайней мере. Но, тем не менее, один из старейших университетов – это Мали. Дальнейший внутренний разлад, династические разные конфликты, конфликты с соседними племенами, а потом подогнавшие там, так сказать, страху европейские колонизаторы привели к падению этой самой империи, и она превратилась в то, что мы видим сейчас. Университет Санкоре до сих пор существует в виде какого-то медресе небольшого. Ну, там, от имени и древности мало что осталось. И вот этот вот фантастический эпос, который до сих пор рассказывает о самом могущественном государстве Африки на тот момент.
3: Библиотека осталась, которая вот сейчас как раз цифрует, чтобы спасти ее для следующих поколений. Да. Вообще удивительная история, потому что действительно до Колумба именно вот эта территория Мали, до Мали там была еще империя Гана, Ампир дю Гана, вот как это тоже французской историографии появилось это слово империя. Французы, когда вот пытались описать нечто.
2: Ну, в своих понятиях, да, в своих понятиях.
3: Оно так, ну, империя, ну, да. То есть что-то большое.
2: Да,
3: такое.
2: Да.
3: Хотя на самом деле тут они же и нас тоже империей там, да, называют.
2: Мы не отрицаем, уже не спорим.
3: Мы, да,
2: там, мы согласны.
3: Все же то государство было немножко на других принципах основано, и действительно там не было ни большого аппарата государственного, ни армии регулярной. То есть армия регулярная была, но она была все-таки небольшой по численности, скорее всего, да, и не было какого-то капитального строительства, а было скорее вот, ты упомянул вот гриотов, да, ведь действительно кастовое общество там было.
2: Да.
3: И вот каста гриотов – это не просто песни петь, это люди, которые…
2: Хранители традиций.
3: Хранители традиций, законов,
2: да.
3: И которые отношения между кастами, отношения между родами различными передавались вот в устном предании, и в устной речи хранилась информация о том, как нужно жить. Плюс гриоты были всегда посредниками в урегулировании любых конфликтов, как это, досудебное урегулирование. Да, вот.
2: Но при этом это каста, с которой не сочетались браками аристократы, насколько я читал.
3: Конечно.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Починяем примус с Евгением Примаковым.
4: Продолжаем разговор, как говорил один великий мыслитель Карлсон, с Андреем Масловым, директором Центра изучения Африки Высшей школы экономики, блистательным нашим африканистом, моим добрым товарищем. Рассказываем вы в этот раз про Мали, про великую империю прошлого. Вспоминали только что про библиотеку, которая там оставалась со средних веков, которая хранилась в Тимбукту. Там целая была история, связанная с этим университетом, одним из старейших в мире, Санкоре. Да? То, что я вычитал вот в 2012-2013 году, когда весь Северный Мали был под вот этими джихадистами безумными, рукописям реально угрожало полное уничтожение, потому что джихадисты их жгли. Ну, потому что они противоречили в их представлении, в их трактовке исламу. И тогда библиотекарь этого самого университета, небольшого остатка от того старого древнего университета, некий Абдель-Кадр Хайдара, организовал целую тайную операцию. Десятки тысяч этих самых манускриптов древних реально вывозили из города в металлических таких каких-то сундуках, на лодках, машинах, в Бамако, чтобы спасти их от уничтожения. По-моему, какие-то фильмы, чуть ли не приключенческие боевики про это дело снимались. В общем, такая была история. Но, слава богу, это достояние, конечно, спасено. Но рассказать я вам хотел, вот мы сейчас с Андреем разговаривали про эту самую интересную касту сказителей и певцов, которые хранят тайные знания. И есть один изумительный, совершенно изумительная история. Человек, который примкнул к ним и чуть не оказался разлучен со своей собственной семьей. Это реальный потомок основателя той самой великой Малийской империи, о которой мы говорили, Сундиата Кейта. Его потомок в современности, совершенно это наш, так сказать, он довольно пожилой уже дядька, его зовут Салиф Кейта, фамилия та же самая. Он в 49-м году родился под Бамако, и по прямой линии вот происходит этот самый основателя империи аж 13 века. То есть это не то, что дворянство, это аристократия аристократии.
5: Выше да, ничего нет. Процентов 5 или 7, наверное, всех малийцев это Кейта.
4: Ну, это здесь совсем по прямой.
5: Ну, то есть, ну, иначе не он не может такая быть, иначе.
4: Ну, конечно.
5: Не все по прямой.
4: Ну, хотя да, да, в принципе, да. Плодовитый был народ.
5: Конечно.
4: Род,
5: как у Чингисхана.
4: В общем, да, кстати, Чингисид уже тоже много. Ну, в любом случае, бедный мальчик в 49-м году родился альбиносом. Для африканцев это во многих общинах это проблема. Есть даже целые программы, которые борются с тем, чтобы этих бедных альбиносов не убивали. Ну, в совсем каких-то дремучих сообществах, где считается, что убить альбиноса – это там, то ли ты с бесами поборолся, то ли тебе там удача какая-то предстоит. Это беда, с которой успешно довольно борется. Но вот этот вот парень Салиф Кейта был альбиносом, и, собственно, семья к нему относилась не очень хорошо, вот односельчане тоже, поскольку считалось, что дурной знак такой. Да? Но самое худшее, что мог придумать этот бедный парень, это он занялся музыкой. Потому что гриоты, вот эти самые, при всем уважении, как носители традиции, всех понятий правильных, знания взаимоотношений родов, кто от кого происходит, как все устроен мир и прочее, прочее, прочее, с ними, как с отдельной все-таки кастой, не могу сказать, чтобы они были низшей кастой.
5: Ну, давай это вот европейский, скажем, наш подход, вот выше, ниже.
4: Другая.
5: Да, вот там нет, не другая логика с ней, немножко, да. Да, просто другая логика. Там нет вот этих...
4: Вот, ну, не низшая, а вот другая. Поэтому что-то такое он совершил неправильное, начав петь, но стал невероятно популярен. Я посмотрел количество подписчиков и количество зрителей его в разных... Я не знаю, у нас YouTube запрещенный, не запрещенный. Но на всякий случай скажем, что мы его не любим. Фантастические миллионы, десятки миллионов. Вот я специально даже нашел одну композицию чудесного вот этого Салифа Кейта.
5: Он, а на ВК нету?
4: Популярный. Я не, честно, не, я совершил ошибку, не проверял. Но композиция, которая набрала 15 миллионов просмотров, называется «Тон-тон». Вы увидите, если вы смотрите нас через интернет или услышите в любом случае. Ну, достаточно современная, приятная такая музычка. Он, кстати, блюзы какие-то там, ну, на грани блюзом пишет. Давайте послушаем «Тон-тон» в исполнении вот этого чудесного принца крови Салифа Кейты.

0: Ну, я расскажу тем, кто нас слушает, а не видит. Это такое замечательное видео, где пожилой светлокожий, я напомню, что он альбинос, такой джентльмен, как я посчитал, ему 77 лет должно быть, в компании очаровательных африканских цыпочек выгружается из самолета, загружается в какие-то кадиллаки, потом загружается на яхту. Чудесную жизнь ведет, наверное, лучшую свою ведет этот Салиф Кейта. На самом деле безумно популярен. И, кроме всего прочего, как многие люди, поднявшиеся, так сказать, в Африке, он занялся благотворительностью очень серьезно. Он основал здоровенный совершенно фонд Global Salif Keita Foundation. Он как раз борется против притеснения и дискриминации людей с альбинизмом в Африке, где, опять же, многие из них, так сказать, испытывают проблемы. Он несколько раз объявлял о том, что он уходит со сцены, как многие, скажем так, возрастные исполнители, известные на нашей памяти, но, тем не менее, постоянно что-то там записывает, какие-то новые альбомы. Чудесный совершенно дед, Андрей, чудесный дед.
1: Да.
0: Я к тому, что, опять же, не надо думать, это я не нам с тобой, а вот тем, кто так думает, говорю, не надо думать, что малийцы – это какие-то дремучие черные люди, которые живут в коробках из-под холодильников. Это такие же люди, они тоже слушают какую-то попсу, они слушают рэп, они пользуются соцсетями. Они зависают в этом самом Ютьюбе, который мы не любим, там и так далее, и так далее. Это очень интересное общество.
2: И сейчас это отличный социальный лифт, музыка, потому что это не только в Мали, это по всем вот городам, по крайней мере, Африки. Это возможность вот записать трек и получать монетизацию сразу от него. Это очень важные. Важно, вот, кроме спорта, да, еще вот музыка. Потому что,
0: еще блогеры, тиктокеры всякие, да, тоже в бешеном количестве.
2: У них потрясающий музыкальный слух.
0: Скажи мне, но мы же в Мали идем не ради музыки. В чем наш интерес?
2: Это же ради музыки тоже. Почему? Пусть они будут на наших платформах.
0: Нет, я имею в виду. Понятно. Вот, скажем, наш африканский корпус, который там присутствует.
2: Мы вот сейчас бурмалиев каких-то там били. Империалистские вот какие-то такие.
0: Мы идем в Мали. Не могу отделаться от
2: этого. Мы идем. Мы оказываем им содействие. Даже африканский корпус, там находясь, они постоянно подчеркивают, что они не решают вот за малийцев те проблемы, которые у них есть, а оказывается, содействие в становлении вооруженных сил Мали. Обучают, помогают их технически оснастить для того, чтобы у Мали была своя армия, сильная, суверенная, способная решать вот те проблемы по борьбе с экстремизмом, которые перед ними стоят. То же самое, что эти проблемы не имеют только военного решения, да, они должны там комплексно подходить к развитию территорий вот этих удаленных, да, в которых этот экстремизм процветает, и интегрировать их обратно в ткань вот единого, так сказать, пространства политической страны. То есть это те проблемы, которые они должны решать сами. То есть мы не хотим там занять какие-то точечные позиции и их удерживать, а мы хотим, чтобы Мали стала сильной, мирной, процветающей страной. Вот в этом задача.
0: Я абсолютно понимаю, Андрей,
2: не за наш счет.
0: Вот, меня не нужно убеждать, что мы там не ведем какую-то колониальную кампанию, да, в Мали. Точно совершенно нет.
2: Не заменять там французов, да, в их роли. Вот.
0: Ну, так или иначе. Совсем недавно читал статью, мне кажется, на РИА Новостях, где говорилось о том, что России с помощью, в том числе, африканского корпуса, в Сахеле удалось добиться того, чего французы никогда не могли. Сахель будет цвести и процветать под сенью, так сказать, нашего двуглавого орла. Мы обеспечим безопасность и процветание всего этого региона, и Мали в том числе. В связи с этим у меня совершенно закономерный вопрос. Кроме чувства справедливости, которое мы утолим, для России что это? Какой у нас там интерес? Экономический ли? Политический ли? Зачем? Зачем?
2: И вот как-то, ладно, РИА Новости, да, неудивительно, что они написали так про наши успехи. А вот китайцы тут мне, я был вот в университете пекинском, задавали вопрос, а как вам удалось, как вот настолько небольшими по их китайским меркам ресурсами, затратами добиться таких успехов в Сахеле. Вот это их оценка китайская. Они говорили об этом вот без лести, с любопытством скорее. Вот, и ответ тут такой же, наверное, как и на твой вопрос, а зачем? То есть наша задача оказать им действительно вот такое точечное содействие, то, за что они ценят Советский Союз. За то, что мы помогли им освободиться от колониализма, не заняли при этом место колонизаторов. То есть мы не забрали эти колонии, как в свое время французы с англичанами забрали у немцев колонии. Еще их за это, значит, критикуют, что там стало только хуже после этого, да. То есть, а мы не стали забирать на правах победителей колонии, а мы помогли поднять вот эти государственные институты и общественные в Африке.
0: Андрей, ты сейчас говоришь про справедливые вещи, про все то хорошее, что мы сделали.
2: И там мы для этого сейчас.
0: Слушай, я сейчас буду изображать мой любимый жанр «Бабу-ягу». Любой, скажем так, национально обеспокоенный человек в России на старую советскую историю, я считаю, это неправильно, это несправедливо, но тем не менее я должен сказать это, будет выражаться в том духе, что опять мы сняли последние штаны и рубахи и отдали каким-то африканцам. Опять мы там тратим наши ресурсы и силы для того, чтобы сделать кому-то хорошо, точечно помочь и прочее, и прочее. И опять же вопрос, а в чем наш интерес, нам это зачем нужно?
2: Ну, Африка нас кормит сейчас.
0: Как именно? Давай, рассказывай.
2: У нас экспорт порядка 25 миллиардов в год. Зерно, удобрения.
0: Сейчас наши затраты окупаются таким образом.
2: Техническая продукция. Конечно. Конечно.
0: Вот это я хочу от тебя услышать.
2: Сейчас любые затраты, допустим, вложения в кадры те же самые, да, то есть вот мы считаем там оценка, да, можно сказать, прогноз там, да, вот следующие большие деньги в Африке – это медицина. Те вложения, которые еще с Советского Союза делались в подготовку кадров, например, у нас медицинских, африканских, они вернутся нам при достаточно, ну, тут даже не нужно большой удачи, просто нужно распорядиться тем, что само идет в руки. Да? Но вернется выручка нашей фармы, выручка наших медиков, которые сейчас становятся все более конкурентоспособны. Вот это такое большое. Точно так же зерно было, да, то есть экспорт начался там.
0: Удобрения в Мали идут, насколько я понимаю, еще активно, поскольку там сельское хозяйство, так сказать, проблемное.
2: Вот. Зерна эпоха такая большая, наверное, заканчивается, потому что вот с ростом, конечно, населения все больше спрос на удобрения именно, и все-таки потребление локализуется, наверное, они не будут импортировать меньше пшеницы, но я не думаю, что будет какой-то кратный рост поставок, то есть будет все больше ставка на производство местных сортов. А вот все, что касается семян, технологий, ирригации, удобрения, опять же. Причем удобрения, это же тоже, это не просто какой-то порошок, да, который ты там покупаешь. Это технологическая цепочка. Да, то есть это знание о том, как их носить. Это примерно вот цифровой мониторинг почвы, среды, который позволяет делать правильный выбор относительно того, что и куда, и как. И это сети дистрибуции, это работа с фермером, это какие-то схемы вот кредитования, бартера, страхования рисков. То есть это очень, на самом деле, сложный рынок, который требует огромного знания среды. Вот. И наши постепенно идут туда, производители, слава богу, и не только удобрений, да, вакцин, в том числе для животных. Вот, например, взять вот тоже скотоводство, например, вот в Африке раньше, в том же Мали, да, древнем, то есть животноводство было всегда вот, ну, есть корова, да, она где поесть найдет. И твоя задача только найти потом эту свою корову, то есть, чтобы она не слишком далеко ушла, то есть, и когда тебе там понадобится, мясо, то ты ее можешь зарезать. Да?
0: Наши компании в горно-рудной где-то промышленности, это тоже очевидная история, самая, мне кажется, распространенная в Африке.
2: Да, а сейчас, вот, знаю, вот животноводство монетизируется, то есть появляются фермы, да, появляется, соответственно, понимаешь, что если кормить скотину, то она принесет больше доход. Да, ее надо вакцинировать, лечить и так далее. Это огромный рынок. И это рынок, который наши производители занимают уже сейчас.
0: Хорошо, а как ты поспоришь тоже с еще одним из стереотипом, довольно известным, с которым сталкивались многие наши предприниматели, бизнесмены, которые пытались вести бизнес в Африке, и ты наверняка тоже это слышал. Вот мы приходим в Африку, а потом нас там оберут до нитки, они ленивые, на них нельзя положиться и прочее, прочее, прочее.
2: Ну, тут всегда мы говорим об этом, что как это, высокие риски, они балансируются обычно высокой прибылью. То есть, если ты гонишься за большими доходами, с минимальными вложениями, то ты, очевидно, готов должен быть к этим рискам. А риски...
0: Так хотелось бы, чтобы было меньше этих рисков.
2: Ну, вот, значит, надо изучать обстановку.
0: Для этого нужен центр изучения Африки.
2: Да.
0: Слушай, ну, я хочу тогда еще немножко поиграть в музыке. Я нашел чудесную совершенно африканскую даму. Ее зовут Сона Джобарте. Она, в принципе, считается гамбийкой, хотя из Гамбии. Хотя ее семья, она вся происходит из Мали. И исполняет она свою музыку, опять же, в этом вот стиле. Тех самых гриотов, о которых мы с вами говорили, фантастически играет на их этом музыкальном основном инструменте, это кора, 21-струнная такая арфа, лютня, что-то среднее между арфой и лютней, потомственная вот эта самая гриотская семья, их там родов 5 самых, да, таких, да, самых великих.
2: Куяте, Джабате, да.
0: Такие вот слова, которые я не знаю, а вот Андрей Маслов их знает. При этом она родилась в Лондоне, она сохраняет традиции и те, и другие, она училась реально в музыкальных школах, в Королевском музыкальном колледже, на виолончели, фортепиано и клавесине, то есть это не какая-то, опять же, женщина из деревни, которая там пытается завоевать рынок своими исполнениями, но... Играла она с блистательными совершенно оркестрами, и с симфоническим оркестром BBC и так далее, и так далее. Трек, который я хотел вам поставить, ну да, он посвящен Гамбии, хотя есть композиции, которые посвящены Мали и так далее.
2: Гамбия была частью Мали.
0: Ну, это все равно.
2: Империя Мали.
0: Все, мы за империю, все нормально. Но на минуточку 33 миллиона просмотров у вот этого самого трека, который я нашел. Давайте послушаем его.

0: Вот, слушайте, ну чудесный совершенно. Там видеоряд прекрасный, понятно, что он из Гамбии. Чудесные какие-то люди, танцующие национальные танцы, играющие в шашки. Вот сейчас рынок нам показывает какой-то прекрасный совершенно. Ни одного человека с автоматом я не вижу. Что за безобразие?
1: Ну, Гамбия вообще мирная страна.
0: Ну, понятно, но я имею в виду, опять же, в Бармалее. Где вот это все? Где? Африканские страсти? Где африканские страсти? Есть возможность на самом деле бывать в Африке. Фантастически прекрасные отношения к русским. Невероятные абсолютно. Да?
1: Киваю.
0: Да. Причем в любой деревне, в любом каком-то, в дыре просто, да, вам наверняка найдут какого-нибудь инженера, доктора, фельдшера, ветеринара, который учился в России, потащат вас туда к нему чай пить, там, и не только, возможно, чай, бес его знает что, проверяете. Есть возможность познакомиться с прекрасным, невероятным новым миром. Еще раз повторяю, не надо думать, что весь мир исчерпывается исключительно старухой Урсулой или еще каким-нибудь там мерцем.

0: уникальную возможность животных наблюдать, например, там.
1: Ты когда в Африке последний раз был?
0: Я с сыном в августе ездил.
1: Вот сейчас, мелким, куда ты ездил?
0: В Кению.
1: В Кению?
0: Да, мы вдвоем были без всякой охраны на сафари.
1: И вас не съели! Это шутка была сейчас. Да. А где были? Что посмотрели?
0: Мы были в Кении, в Амбасели, это парк, который на кенийской стороне от Килиманджаро, mm-hmm. Килиманджаро в Танзании, вот там видно оттуда очень хорошо, и вот мы там были.
1: Ну,
0: вот
1: с Ириной Олеговной Абрамовой мы как раз Танзанию обсуждали, Килиманджаро, да, это еще одна мечта, где хотелось бы побывать.
0: На конечно. Воздушном шаре летали, вот, над этими львами там и слонами.
1: Ну, фантастика, слушай.
0: Самое потрясающее, мы там заехали на холм один, а там вот эти все сафари-кары, вот, которые mm-hmm. организованы туристы, они в 6 часов уезжают из парка, и парк пустеет.
1: Они уезжают из парка, из или парка. Они едут туда вот на маршруты смотреть на львов там?
0: Не, наоборот, то есть наоборот. Ну, после 6, вот перед mm-hmm. заходом солнца, и там наступает вот такой 15 минут вот этой
1: тишины,
0: да, когда если ты на своей машине, то ты можешь остаться, и вот посмотреть вот этот момент, когда занавес опускается и выходят звери на охоту. И
1: публика ушла, пришли, так сказать, хозяева.
0: Да, выходят там тигры, тигров нет, да, в Африке, леопарды.
1: Леопарды львы.
0: Вот, и слонов, мы видели драку слонов.
1: Двух, о, Господи,
0: вот,
1: Боже мой.
0: В закатном солнце вот это.
1: Интереснейший мир мы будем открывать с вами вместе. Спасибо большое. Андрей Александрович Маслов, директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики, сегодня со мной починял примус. Возвращайся, примус еще много, есть что починять.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
6: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В 7 утра в российской столице, в Севастополе столько же, полдень в Улан-Удэ, в студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама. Бойцы группировки войск «Север» продолжают

0: продолжает уничтожать окруженных в Харьковской области украинских боевиков. Россияне в США смогут проголосовать на выборах Госдумы в трех городах. Подробности далее. Президент России Владимир Путин проведет сегодня переговоры с лидером Вьетнама Ту Ламом. Лидер республики находится в Москве с официальным визитом. Как сообщала пресс-служба Кремля, глава государств в ходе переговоров обсудит состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского стратегического партнерства, а также торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, взаимодействие в областях безопасности и обороны. По итогам встречи планируется подписание пакета двусторонних документов. Напомню, предыдущая встреча Путина и Ту Лама состоялась в Москве в мае прошлого года. Тогда президент Вьетнама посетил юбилейный парад по случаю Дня Победы. Технику и живую силу ВСУ, окруженную в Харьковской области, продолжают уничтожать подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Север», сообщили в Минобороны. В результате непрерывного наблюдения наши бойцы обнаружили скрытые позиции. Наблюдательные пункты противника, предназначенные для ведения контроля обстановки. Ранее Минобороны сообщило, что северяне взяли в кольцо около 1700 украинских боевиков в Харьковской области. Киев за последний год получил от своих союзников более 10 миллиардов долларов на закупку американских вооружений, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Речь идет, в частности, о программе «Пурл», которую Альянс запустил летом прошлого года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине. Складское здание горит в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что помещение используется под хранение пластиковой продукции. Горит ангар и фасад здания. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1800 квадратов. К данной минуте горение локализовано, однако тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Информация о пострадавших пока не поступала. Находящиеся в США россияне смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на трех избирательных участках, следует из официальных данных, которые изучила РИА Новости. Так, в Вашингтоне и Нью-Йорке для участия необходимо предъявить действующий российский загранпаспорт. В Хьюстоне при отсутствии загранпаспорта можно будет проголосовать по внутреннему российскому паспорту. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок минеральных удобрений, который должен создать основу для роста экспорта российской продукции, сообщили в Минсельхозе. В ведомстве отметили, что одним из ключевых направлений сотрудничества остаются поставки минеральных удобрений. По итогам прошлого года российский экспорт этой продукции в Турцию вырос почти в два раза. В министерстве добавили, что за первое полугодие товарооборот продукции АПК между странами вырос почти на 30%, а в прошлом году взаимная аграрная торговля выросла на 5,5%, при этом российский экспорт более чем на 9%. Основу поставок из России составляют зерно и масличные. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
2: 7:04 московское время. В эфире «Радио Спутник». Самая утренняя, самая информационная, самая... даже веселая местами программа «Экспресса». 9 сентября, среда. В эфире у нас сегодня Тимофей Ви, Игорь Пименов и Константин Придыбайло. Доброе утро.
3: Доброе. Добренькое утречко.
2: А что так не бодренько-то?
3: Не бодренько, но добренько. Это, знаешь, не взаимоисключающие параметры этого утра.
2: Это красиво сегодня, да? 9.09. Интересно, много сегодня будет каких-то свадеб, вот этих вот событий таких числовых?
3: Думаю, что это подгадывает?
2: 100%.
4: Кто-то подгадывает. Ну, среда сегодня, вроде не свадебный день.
3: Но это как большинство, большое количество детей рождаются в сентябре.
2: Да.
3: Потому что тоже кто-то подгадывает.
2: Кто-то подгадывает. А кто? А, Игорь, ты же у нас женат. У вас красивая какая-то дата была или так? Как
3: ляпнулось. Ох, сейчас опасный, Игорь, тонкий лед, тонкий лед.
2: Не, вопрос, помнит ли он дату свадьбы. Сейчас жена сделала приемничек погромче.
3: Вот я и говорю, что опасно сейчас было.
4: 22 июня 22 года. Ну, красиво.
2: Красиво, 22-06-22.
3: Подгадал.
2: Подгадал, видишь. Вот. Пишите комментарии, подгадываете ли вы даты на какие-то такие интересные события, потому что, ну, 9.09 красиво, ну, 20.26 как бы портит, но, ну, все равно нормально. Ладно, отбивка, новости, поехали. Состоялся телефонный звоночек Дональда Трампа и Владимира Владимировича Путина. Поговорили ровно час, об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Путин в ходе разговора рассказал президенту Америки о российском видении продвижения на поле боя и достижении цели специальной военной операции. Было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий, а не вот это вот все. Как в новости, когда вчера услышали, что Путин созвонился с Трампом, как приняли?
3: Я, знаешь, думаю, почему они ровно час говорили.
2: Почему?
4: Потому прервался телемост, да?
3: У Трампа карточка закончилась.
2: Да-да-да, телефонная.
3: Телефонная. Помнишь, раньше карточки были телефонные? У них же там архаично все. Он такой карточку сунул, и она на час всего. Хоп, закончилась, ну вот и все.
2: Слушай, а у них есть еще вот эти автоматы телефонные, где монетки кидаешь? Просто в фильмах до сих пор это показывают. У нас-то уже нет таких.
3: У нас автоматов-то нет?
2: Есть.
3: Где?
2: Есть, где-то в центре есть, я видел.
3: Слушай, была недавно новость.
2: Причем специально вернули, да.
3: Была недавно новость про то, что в Англии какой-то чувак, который занимается довольно странной общественной деятельностью, защитой телефонных будок и с их сохранением, он, значит, раз в год ездит в какую-то дыру в Англии, какое-то вот там, значит, село, в котором стоит телефонный автомат, которым, очевидно, никто не пользуется. И он с него раз в год совершает 38, по-моему, что ли, звонков, что-то такое. Короче, какое-то фиксированное количество звонков, минимальное, для того, чтобы телефонная компания его не убирала, потому что есть закон, который говорит о том, что... Ну, у них есть закон, который говорит о том, что если с этого телефонный автомат, с этой телефонной будки совершаются минимум, там, условно, 38 звонков в год, то его убирать нельзя. И вот этот чел каждый год ездит к этому автомату и 38 раз куда-то звонит, чтобы засчиталось необходимое количество звонков. А ведь мог бы нам в студию разочек позвонить.
4: Алло, мам, я сейчас 38 раз тебя наберу, подними трубку, пожалуйста.
2: А я вот нашел, что у нас в Москве есть достаточно много таксофонов. Более 200 как минимум.
4: И кто-то пользуется?
2: Вот то, что я по алфавиту сейчас дошел. Да. Вот улица Ботаническая, потом какой-то Борисовский проезд,
3: Бойцовская. Они платные или бесплатные?
2: Вот это я не знаю.
4: Я прямо сейчас этот вспомнил. Не подскажете, где найти нафилет? Застали этот прикол?
3: Да, конечно.
2: Да. Но вообще, помните, у нас когда интернет глушили и связь глушили в центре Москвы? А как можно было связаться? Подходишь радио. К таксофону, и все, и набираешь номер. А вообще, мне кажется, другая проблема. Мы номера перестали запоминать.
3: Я несколько помню.
2: Несколько на телефон? Несколько. Вот длинных, вот прям мобильных.
3: Да, прям длинных.
2: Вот, а я ни одного. Вот меня спроси там, любого человека телефонный номер не скажу. Свой скажу, но самому себе звонить тупо.
3: Нет, я помню телефон возлюбленный, телефон бывшей жены и телефон лучшего друга. Вот прям сейчас могу назвать, но не буду разбираться.
4: Игорь, сейчас офигеют.
2: Помнишь чьи-нибудь номера?
4: Да, я помню самый первый номер, который появился вот у бати. То есть вот он как-то так легко он складывался в голове до сих пор. У него уже нет этого номера, а я его помню.
3: 02, что ли?
2: А как думаете, Трамп помнит номер Путина? Мне кажется, он так любит и так жаждет вообще общения с Владимиром Владимировичем, что Трампа разбуди ночью, скажи, назови телефон Путина, и он назовет.
3: Он же, это же Макрон всем звонил, а не, да, была история, что он постоянно всем названивал.
2: Ну, трубку не брали просто. Я думаю, что Трампу, конечно, интересно было пообщаться с президентом России. Я уверен, мы еще несколько дней будем от него слышать какую-то информацию о том, что у нас был классный разговор, мы поговорили целый час.
4: Суперсделка.
2: Вы же понимаете, что они час по факту говорили 30 минут. Работаешь переводчиков еще там.
3: Откуда ты знаешь? Может, он на английском говорил?
2: Кто, Путин?
4: Конечно. А может, Трамп на русском?
2: Путин немецкий учил.
5: Подожди, а что, он английским, мне кажется, тоже не знает неплохо.
2: Кстати, ни разу не слышал, что Путин говорил на, на английском. На немецком слышал.
5: Он пел на английском.
2: Пел на английском. Ну, петь одно, а говорить другое. Я слышал, как Путин говорит на немецком, но это многие слышали. Он с Меркель говорил на немецком. Я слышал вот 2 года назад, в августе, как раз таки, как Путин на испанском говорил. Помните, когда разведчиков наших забирали, обменяли вот на этих разных там иноагентов, и я был в аэропорту Внуково, и когда там прилетела семья Дульцевых, наших разведчиков, дети не знали, что они русские, они росли, думали, что они...
5: Да, и он сказал им
2: «Буэнос ночес».
5: «Буэнос ночес».
2: Да, а я стоял в 3 метрах от этого, и я аж замер, думаю, а что президент наш заговорил на испанском? А он-то знал, что дети не знают, что они русские. Вот он с ними так поздоровался.
5: Слушай, я знаком с чуваком, который когда-то работал у Путина на переводах, был переводчиком Путина, ну, не всегда, не периодически, с немецкого. И вот он говорит, что, значит, работать с Владимиром Владимировичем одновременно очень легко, потому что он хорошо знает немецкий. И очень тяжело, потому что он хорошо знает немецкий.
2: Ну да, наш сейчас нынешний переводчик, который с английского переводит, с ним недавно интервью в одном из СМИ вышло, он тоже говорит, что вроде бы как легко, а с другой стороны, ну, есть ощущение, что президент все понимает и без перевода. Я не хочу характеризовать переговоры в Москве и Киеве как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные, сказал Марко Рубио. И вот мы вчера обсуждали, что Трамп вот как-то так вот жонглирует, да, 6-7, Рубио, Венс. Сейчас вот Венс как-то в тень ушел.
4: Ну, была же вот информация, что Трамп — это засланный казачок наш.
2: Ну, как?
5: Что за шапка закидательские вот эти вот настроения, я не пойму.
4: Ну, я просто подумал, может, он Венс и Рубио.
5: Опять вот это вот наш. Сколько можно про Трампа говорить, что он наш? Я напомню тебе, что именно Трамп в первом своем сроке, значит, подписал приказы, ну, не приказы, как это называется, распоряжение о поставке противотанковых ракет «Джавелин» на Украину. Еще в 2000, по-моему, там, 16-м или когда, 17-м году. Как бы, и именно он подписывал первые какие-то документы о начале поставок современных продвинутых вооружений и технологий на Украину.
4: Все-таки не наш.
5: Так что, как бы, вот когда у тебя каждый раз эта крамольная шапка закидательская, позорнейшая мысль закладывается в голову о том, что он там Трамп, он пророссийский, еще что-то, ты всегда вот это вспоминаешь, что может быть, довольно давно, но все-таки именно он был тем фактором, который позволил перевооружить украинскую армию.
2: И это, кстати, к вопросу фанатам «Альтернативы для Германии», которые сейчас тоже радуются, там в какой-то земле победила «Альтернатива для Германии». Вот они там тоже говорят, с нами все изменится, сказала глава АДГ, которая прокомментировала разговор Путина и Трампа. Вот она говорит, так и должна выглядеть дипломатия. Пусть они как можно скорее положат конец этому ужасному кровопролитию. К сожалению, немецкое федеральное правительство своей политикой полной эскалации делает ровно противоположное, вместо того, чтобы способствовать мирным переговорам. С нами все изменится, заявила сопредседатель вот этой вот партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Тем временем Кирилл Дмитриев, ему, видимо, не спится, он рано утром написал, что мы предложим провести бизнес-форум между Россией и Германией и США с участием партии АДГ в 27-м году для возобновления делового диалога и возвращения здравого смысла. Вот как бы больно потом не было в 27-м году вспоминать, что мы вот так вот тоже верили, беру в кавычки, в «Альтернативу для Германии».
5: Ну, смотри, мне кажется, что тут не хватает, конечно, Никиты, нашего политолога, но мне кажется, что как бы сложно придумать более антироссийские как бы власти, чем те, которые сейчас находятся в Евросоюзе.
4: Да, хуже не будет.
5: Хуже уже, как бы, наверное, ну, правда, вот, ну, давайте так.
2: Я смотрю, вы позитивно настроены с утра.
5: Очень сложно придумать, что может быть хуже, чем вот эта вся шобла, назову эфирное слово, значит, во главе с Урсулой фон дер Ляйен и ее приспешницей Кайи Каллас.
2: Фюрер Урсула, как сказал Сергей Лавров.
5: Да, и тем СССР 2.0, который они там у себя в Евросоюзе выстраивают. 3.0, я бы сказал. Потому что там, если есть фанаты, пожалуйста, вы знаете, где сейчас этого много.
2: Мне понравился глава МИД ФРГ Вадефуль и его такая прямолинейная риторика. Министр иностранных дел, вот этот вот Вадефуль, потребовал от Украины уделять больше внимания интересам Германии. Он говорит, что немцы должны получать выгоду от того, что активнее всех оказывают финансовую и военную помощь Украине. Однако Киев до сих пор не задействовал немецкую оборонку во всех своих проектах. Поэтому, говорит, Германия дает уже свыше 100 миллиардов евро, более 57 миллиардов это была военная помощь, а в бюджет-то они не возвращаются. Он говорит, больше нагружайте наши заводы. Вот так откровенненько.
5: Слушай, ну вот, как, собственно, лидер АФД, я сейчас читаю, Алиса Вейдель заявила о том, что они вложили в Украину больше 70 миллиардов евро, цитата. И она говорит о том, что мы потребуем эти миллиарды назад, плюс, значит, деньги за ремонт Северного потока.
2: Угу.
5: Вот так вот, значит, стрелочка поворачивается нынче.
2: Ну, маятник качается, конечно.
5: Конечно, ну, слушай...
2: А вернут ли?
4: Потребуют, да.
5: Я думаю, что эта история такая популистская, в первую очередь. Угу. Еще посмотрим, чем она все закончится. Победа в одной земле. Земля — это по-немецки, считай, как регион. Да, угу. Это еще ничего не значит, по большому счету. Как бы мы все прекрасно понимаем, что их могут легко задавить и медийно, и административно, всех там попересажать, значит, еще что-то.
4: А там уже в других землях, по-моему, так и происходит.
5: Да, то есть как бы давайте иллюзии не питать про то, что у них там какая-то светлая, замечательная демократия, где происходят честные выборы, значит, и все такое прочее. Мы прекрасно про это знаем. Там, это, у них же тоже есть эта система с почтовыми бюллетенями, там, со всеми этими историями,
2: да?
5: В Америке.
2: В Германии?
5: По-моему, да, насколько я читал, что да, у них тоже есть история с...
2: Я думаю, что просто разгонят альтернативу для Германии. Вот Мерц там совещание собирал экстренное, после объявления результатов выборов в понедельник. Я думаю, что их просто, ну, скажут. Альтернатива для Германии — это, там, не знаю, российские агенты. Вон, у чувака же одного нашли кружку с армией России.
5: Ну, конечно.
2: И все, и запретят.
5: Поводов-то что искать?
4: Сейчас вторую найдут.
5: Сейчас найдут две. Первую с армией России, вторую, значит, лично от Константина Придыбаева.
2: А может быть, там, понимаешь, кто-то из альтернативы для Германии там втихаря «Спутник» слушает. Или «Арти» смотрит. Это же все, это нарушение законодательства. Все, до свидания, русские агенты. А, так и будет. Ну, раз уж мы начали говорить про Украину, вчера вышло фееричное интервью группы, сложно назвать это группой, дуэтом, скорее, Насти Каменских и Потап. Они дали одной иноагентше интервью российской. И это просто потрясающе. И
5: Настя там. Каменская, это который сериал был такой про ментов?
2: Не-не-не, это которая про...
4: Там Настя Каменская.
5: А, Каменская.
2: Там не Настя.
5: Там не Настя.
2: Там не Настя. Каменская, как звали Каменскую-то? Нет, Каменская — это сериал, но...
4: Сериал, да.
5: Это другая Настя. Я просто не шарю, простите, друзья.
2: Слушай, нет, Анастасия Каменская, да, была. Ё-моё.
5: Вот, я же тебе говорю.
2: Ё-моё. Елена Яковлева играла.
4: Ну, да, там потрясающе играла, кстати.
2: Ну, там один сезон у сериала, по-моему, всего лишь.
5: Но как запомнился, длинный. Даже я помню.
2: А, нет, смотри, 6 сезонов. Каменская 1, Каменская 2, Каменская 3.
5: Так что, а это другие, правильно?
2: Ну, это певцы.
4: Это сильно другие.
2: Певцы, это певцы. Совсем другие.
5: Это, получается, украинские певцы?
2: Да, да. Потап и Настя.
5: А мы почему про них знаем?
2: Потому
4: они
2: что...
4: они в России были популярны. Пели на русском.
5: И они что, уехали отсюда?
4: Ну, они тут и не были, но приезжали иногда.
2: Ну, они были мега популярны, вы что? Блин,
5: серьезно?
4: «Чумачачая весна».
5: Вот это оно.
4: Это
2: да.
4: Оно.
5: Это оно. То есть они еще тогда пытались с нами ментально воевать, правильно?
2: Да, у них есть такие песни, как
5: «Разлагать нас».
2: «Прили лето», например, «Чумачечья весна», вот уже вспомнили. Еще легендарная песня «Напильник и мама», «Не пара», «Стиль собачки», «Все пучком», «Разгуляй». Есть песня «Слуга народа».
5: Ну, что ж, интеллектуальный уровень, значит, творчества соответствует, как бы...
2: Запрещенный, я думаю...
5: Хуторянским вкусом.
2: Я думаю, запрещенный на Украине песня.
4: Хуторянка, у них есть песня.
2: Ру-ру-ру. Вот такая. Ру-ру-ру. Чиксы, чиксы, лавандос, песня. Собака лучше, чем жена, тоже песня. Ну, нифига себе, пишется слитно, это тоже песня, «Позвони своей зай». Короче, они реально вели с нами когнитивную войну еще много лет назад.
5: Вот я тебе говорю, вот же оно, доказательство.
4: Но искусственный интеллект они придумали.
2: Но помимо того, что интервью на самом деле получилось достаточно грустным, на мой взгляд, там много таких личных деталей, которые просто прям, ну, вызывают оторопь. Но Настя Каменских записала пару недель назад видеоролик и выложила его в разные соцсети, где сказала: «Я русскоговорящая украинка. И идите все к чертовой матери. Я буду говорить на русском, петь на русском, делать, что хочу на русском, и вы меня никак ничем не попрекнете, и пошли вы в баню». И тут она в этом интервью рассказала, что когда она перешла на украинский язык, был тур какой-то, выступала она где-то, у нее потерялся голос, пропал голос, и вылезла киста. Киста вылезла.
5: Где?
2: Она пошла к психологу. Говорит, у меня все пропало.
4: Специалист по кисте,
2: да.
4: Психолог.
2: Та ей посоветовала, психологиня, вернуться к русскому языку, аргументировав это тем, что тело Каменских не воспринимает украинский язык. И я тогда сделала вывод, что сама хочу решать, на каком языке говорить и петь. Все, точка.
5: Она живет на Украине, правильно я понимаю?
2: Нет,
4: они в Европе, в Испанию.
2: Они в Испанию уехали практически сразу после начала специальной военной операции. И все, она сказала, на Украине происходит дурдом и полная дискриминация русского языка, ущемление, это недопустимо. Это примерно то же самое, что было там с цветом кожи ранее и так далее, и так далее. Как вам киста от украинского?
4: Это находчиво.
2: Не, ну на самом деле, мы же все видим, как страдают украинцы вот эти вот публичные, которых заставляют говорить на украинском. Им больно, да Зеленскому больно говорить даже.
5: Мне нравится, что сейчас очередной, уже я сбился со счет, просто коррупционный скандал происходит на Украине. Там я уже запутался, значит, во всех этих должностях, там какой-то генпрокурор, замову, там что-то, еще крышевали колл-центр, еще что-то. Угу. И антикоррупционное бюро Украины, оно выкладывает их прослушки. И, причем эти прослушки, они появляются каждый раз, когда происходит какой-то антикоррупционный скандал, а их много происходит. И абсолютно на всех этих прослушках, абсолютно все до единого фигуранта этих дел, все очень высокие чиновники, все очень большие представители власти Украины, все до единого говорят на чистейшем русском языке. Все, без исключения.
2: Там же новый слоган появился у этих коррупционеров. Ну, как так, как бы выразиться эфирно. «Любить так королеву, воровать так миллион», сказал один из сотрудников генпрокуратуры.
4: На русском.
2: На чистейшем русском языке. И теперь народ говорит, вот это истинное, причем украинцы говорят. Кстати, вот пока ехал на эфир, посмотрел видео другой украинской певицы, Анастасии Приходько, которая когда-то, кстати, представляла Россию на Евровидении. Вот она говорит, вот это истинный лозунг партии «Слуга народа» в 2019 году должен был быть. Вот так.
4: Я думаю, на самом деле вообще все сильно прозаичнее. Потап и Настя были популярны на русском, они посмотрели цифры, статистика всех площадок музыкальных, и на украинском треке просто...
5: Не взлетают.
4: Не взлетают, и Потап такой: «Настя, ну это киста». Вот. И все, и снова на русский.
2: Вернулись. Я бы сказал, это кистец.
4: Тоже подходит.
5: Самое время бежать к этому, к психопату.
4: И они же не первые, там еще Оля Полякова тоже, да, популярная певица на Украине, она тоже сказала, что что-то там происходит неладное.
2: Ну, Оля Полякова сказала, что запрещают говорить на русском, запрещают говорить, что ты думаешь. И вообще Украина похожа на концлагерь. Она тоже дала интервью там, украинской журналистке. А через день она записала видеоролик, где извиняется, говорит: «Знаете, я вообще певица. Я вне политики. Отстаньте от меня. Я глупенькая дурочка». Кстати, Оля Полякова знаменита тем, что она даже целое реалити снимала, как она приезжала в Москву и пыталась стать знаменитой здесь.
5: Подожди, она в Киеве живет?
2: Да, да.
5: Это видна разница, потому что, очевидно, Потап и Настя не стали записывать подобных извинений.
2: Потому что не в Испании.
5: Госпожа Полякова стала...
4: Видимо, они какой-то грант не получили, такие: «Так, все, можно уже».
2: Ну, а я, кстати, приветствую такие пребывания. Честно, абсолютно имбецильная музыка у Насти и Потапа, Но, по крайней мере, вот то интервью, которое я видел, и те высказывания, что я слышал, ну, по крайней мере, это выглядит искренне. Вот попытки говорить на украинском выглядят мучительно. А то, что они говорят прямо, что они русскоязычные украинцы, и таких большинство, это искренне. И я поддерживаю. Пожалуйста, говорите. А что они плохого сделали? Они против, на самом деле, ни Потап, ни Настя против России ничего жесткого не говорили. То есть абсолютно. Мне кажется, даже если они приедут в Россию, ну, пожалуйста, приезжайте.
5: Ну, надо чекнуть только, не донатили ли они на всякие... Там,
2: вот единственное, что... Ну, да.
4: Они очень большие отчисления, да, отдавали.
5: Кто, Потап и Настя?
4: Конечно.
2: А, да? Ну, тогда не приезжайте в Россию. Ну,
4: в интервью у Дудя он это рассказывал.
5: Ну, просто, нет, приезжайте, друзья мои, приезжайте, встретим, обнимем и никуда больше не отпустим.
2: Крепко будем держать в объятиях.
5: 100%. Узнаете все про наше гостеприимство.
2: В Лефортово. Новости и реклама на радио «Спутник». Вернемся.
1: Так-так, повернитесь левее, теперь немного вправо, выпрямитесь, вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
7: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
1: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
10: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Бойцы российской группировки «Центр» уничтожили более 40 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Инженеры обнаружили засаду из FPV-дронов при разминировании дороги. Отмечается, что все вражеские БПЛА ликвидированы путем сброса на них боеприпасов с боевого коптера. Теперь маршрут чист. Россия ожидает более активной реакции Ватикана на доклад российского МИД по притеснениям Украинской православной церкви. Об этом заявил специальный представитель внешнеполитического ведомства страны по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. МИД России в конце августа опубликовал доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Согласно документу, не менее 21 священнослужителя пропали без вести за последние полтора года. Ситуация, сложившаяся с задержанием российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене, может повлиять на дальнейшие работы на архипелаге из-за опасения, что любое российское оборудование может быть там арестовано, а также из-за сложностей с логистикой. Об этом заявил руководитель экспедиции Русского географического общества на Шпицберген Павел Филин. Накануне офис губернатора Шпицбергена сообщал, что 69 россиян с арестованного в Норвегии российского судна «Профессор Молчанов» были возвращены на родину. Вечером их встретили в Мурманске глава региона Андрей Чибис и журналисты. 55 медведей уничтожено в Республике Алтай после нападения зверя на туристку. Выдано 157 лицензий на добычу животного, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. В краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что на данный момент полиция проверяет сообщения о появлении медведя в любимом месте отдыха жителей Красноярска на острове Татышево, расположенном в реке Енисей в черте города. Заявление о появлении зверя в полицию поступило во вторник вечером. Организовано патрулирование территории, в том числе с привлечением беспилотника. В двух районах республики из-за выхода медведей к людям объявили режим повышенной готовности. Оплачиваемые годичные стажировки в медцентрах на Дальнем Востоке для врачей-ординаторов из других регионов страны предусмотрены стратегией социально-экономического развития ДФО до 2030 года. Также в число приоритетных мер реализации задач по снижению кадрового дефицита врачей в ДФО входит разработка программ льготного обеспечения специалистов жильем, реализация образовательных программ для студентов дальневосточных медвузов, а также развитие волонтерства и наставничества. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
2: Продолжается в эфире радио «Спутник Экспресс». Подпишитесь, кстати, на Макс, Телеграм, радио «Спутник». И там тоже новости не только в эфире, но и в текстовом виде, и с картинками, и с движущимися картинками, и по-разному. А мы продолжаем. Игорь Пименов, Тимофей Ви, Константин Придыбайло в студии. Сейчас будет очень сложная для моего понимания тема. Потому что я, как человек доверчивый, я верю, что вот эти все искусственные интеллекты, они пишут правду, что они не используют пользовательские данные. А вот Тимофей говорит, что ты неправильно читаешь даже правила пользования искусственного интеллекта. В чем суть? У нас есть несколько сложных математических задач, такие задачи тысячелетия, их, по-моему, 7 штук, да, ну, вроде как выделяют. И вот одну из этих задач вроде бы как решили при помощи искусственного интеллекта, который создала компания OpenAI. Задача Навье-Стокса. Но тут появились математики, которые говорят, ну мы-то ее тоже решали, и мы как раз-таки делали частично запросы в этот искусственный интеллект. И потом внезапно искусственный интеллект решил эту задачу. И, вероятнее, используя наши наработки. Тимофей, ты у нас в этой теме разобрался. Значит,
5: что Давай. Было, что было, что происходило? Есть несколько очень крупных ученых международных, математиков, которые бились над этой задачей, делали это годами. И как бы эта история, она в том числе, так, знаешь, про научный поиск, про это не то, что ты сидишь, ты тебя осенил. Нет, это буквально годы очень рутинные, очень сложные, при этом одновременно работы. И они потратили гигантское количество времени, они написали кучу статей про свои какие-то успехи там, в том или ином направлении. Значит, и последний год они пользовались инструментами компании Anthropic и компании OpenAI. Это, соответственно, Claude и ChatGPT. Для того, чтобы какие-то свои черновики туда сохранять, какие-то свои наработки проверять, какие-то вот вещи автоматизировать. И они несколько недель назад заявили о том, что они близки к открытию. И они вот-вот сейчас уже все опубликуют, надо только финально все почистить, все как бы вот. Значит, дальше события развивались следующим образом. За несколько дней до публикации, да, как бы, значит, они говорят о том, что они все, вот мы уже почти все сделали, почти все нашли. ChatGPT заявляет, что вот мы, кажется, тоже все что-то решили. И эти ученые связываются с компанией OpenAI, которая владеет ChatGPT, говорит, слушайте, как бы, а как так? Типа, как так получилось, что вот по следам наших как бы заявлений вы внезапно близки к тому же открытию, что и вы. Значит, и те говорят, а мы вам как бы не скажем, а, говорит, и не покажем, и ничего не объясним.
2: Искусственный интеллект. Значит,
5: затем ученые говорят, слушайте, а можете нам ответить, может, вы использовали наши наработки какие-то, или все как-то получилось?
11: И, а мы не скажем.
5: И те говорят, да, мы не скажем, но мы вам предлагаем следующее. Либо это вот все происходит в переписке, кулуарно пока. Либо, значит, вы опубликуете, мы дадим вам возможность опубликовать ваше решение этой задачи, но вы укажете, что оно было сделано только с использованием нашего продукта ChatGPT, а не используя продукт конкурирующей компании Anthropic. Вот. Либо вы опубликуете, но у вас в соавторах не будет вот этого второго гражданина, там два человека, плюс два еще им помогали. Значит, второго гражданина, который является сотрудником конкурирующей компании. Значит,
4: как все переплелось.
5: Да, ну, такие варианты. Либо так, либо так. Значит, и тогда у вас будет как бы пальма первенства за вами. Значит, ученые говорят, как бы мы вообще-то ученые, а не маркетологи, поэтому нас оба варианта не устраивают, ну, как бы это так не подходит, история не работает. Ну, и ChatGPT OpenAI отвечает, что ну, тогда как бы мы просто уничтожим вашу репутацию и, значит, сделаем все сами. До свидания.
2: Резюме.
5: И публикуют решение этой задачи. Значит, после чего профессор, математик, публикует открытое письмо, в котором обвиняет компанию OpenAI в том, что, поняв, что открытие близко, она использовала его черновики, которые взяла из его личных сессий общения с нейросетью, да, потому что он все туда загружал.
2: Из чата с чатом GPT.
5: Из чата с чатом GPT, да, и оно взяло его готовое решение, ну, не готовое, там, почти доработанное. И, внимание, использовала, по-моему, 88 тысяч агентов, нет, 88 часов и 10 тысяч агентов. То есть это гигантское количество вычислительных мощностей для того, чтобы быстренько допилить результат до конца. Что было вопросом просто количества компьютерных мощностей, которые тебе нужны для того, чтобы все перепроверить и все финально отшлифовать. Значит, пользователи подсчитали, что они для того, чтобы... Ну, а за решение этой задачи приз $1 миллион. Пользователи подсчитали, что для решения этой задачи они потратили количество токенов, то есть вот вычислительных мощностей, эквивалентных $30 миллионам.
2: Ого.
5: Чтобы за 88 часов успеть ее быстренько решить и выложить решение вперед всех. И теперь OpenAI обвиняют, кроме того, что в том, что они украли решение этой задачи у этого человека, у этого математика, еще и в том, что все, что они загружают, все, что ты загружаешь в чат с нейросетью, может быть оттуда вытащено и использовано в интересах А.
4: Против
5: компании
4: тебя.
5: Б, собственно, той страны, в которой эта компания осуществляет свою деятельность, то есть США.
2: Ну, мне кажется, таких ученых, которые загружают в чат GPT какие-то важные данные, не так много. Просто в основном-то к чат GPT обращаются по там тупым...
5: Давай просто детализируем, что такое важные данные. Потому что, знаешь, большая картина складывается из маленьких деталей.
2: Не, ну понятно. Но когда я загружал растение, которое не понимал, что у меня растет на даче, и говорю, чат GPT, что за растение? Это мало кому интересно, я думаю, чат в OpenAI. А вот такие...
4: Сейчас будет открытие. Новое растение. Ты такой, блин, это же оно вот у меня росло на даче.
2: Да-да-да. Или там вопросы, я не знаю, там, лайфхаки, как там сварить яйца, там, не знаю, быстрее. Это тоже вряд ли
5: кому-то интересно. Я могу тебе другой пример привести. Вот я не буду называть это высшее учебное заведение, но вот есть, значит, вуз. Он дал своим студентам задачку такую для работы. Значит, вот есть... уничтоженный, разбомбленный город на Донбассе, да, сделать градостроительный проект. Вот это вот планирование, значит, зонирование территории, там, вот это все такое прочее. Значит, дали задачку студентам. Через 2 дня прибегает студентка, говорит, показывает. Вот, смотрите, я сделала.
2: И уже там с 3D, там с картинками.
5: Да, да, там с 3D, там полный пакет документов, талмуд огромный, вот сегодня показывает. Значит, учить преподаватели просто вот умиляются, хлопают в ладоши. Какая замечательная, какая умная, какая молодец.
2: А одногруппники точат ножи.
5: Одногруппники, понимаешь, ну это катастрофа. Это вот, как ты говоришь, значит...
4: Киста.
5: Киста. Да, значит, что... Сейчас это барышня, значит, все... Ну, это очевидная ИШКа, это сгенерированная ВИИ. Сейчас она все сгенерила, это автоматом задирает планку для всех остальных. Потому что теперь со всех остальных, которые работают честно, преподаватели будут требовать того же самого в какие-то дикие сроки. Это первая история. Значит, преподаватели, вот то тоже потрясающая история, сидят, улыбаются, хлопают в ладоши. То ли они не догадываются, что это искусственный интеллект, это вопрос к вопросу об уровне преподавательского состава.
4: Или верят в талант выпускников своих.
5: То ли еще, ну, то ли они поощряют, это что еще хуже. Но зато же за 2 дня невозможно сделать эту работу, даже если у тебя архитектурное бюро целое работает условно, по твоим началам.
2: Угу.
5: Значит, а дальше самое интересное. Все понимают прямо вот онлайн, ну не онлайн, в смысле вот в моменте, что ИИшка перепутала города, потому что в России есть город с похожим названием. И вот на карте, которую она поставила...
2: Донбасс — это тоже Россия, то есть в России два города.
5: Да, в России два города, в материковой России есть город с похожим названием.
4: Условно, Михайловка. Да?
5: Условно, да.
4: Город.
5: И как бы ИИшка перепутала города, и на карте другой город. И один из 5 преподавателей сидит такой, послушай, не тот, я не узнаю эти улицы, там нет такой планировки.
2: Угу.
5: Ну, говорит, да нет, сиди, что, нормально, все, хорошо сделал. И в итоге этот студент говорит, ой, не, я все поправлю, я сейчас пару дней дайте, я все сделаю.
4: Я уберу 9-этажки.
5: Значит, и ты понимаешь, какая штука? Проблема не в этом. Проблема в том, что студентам дали для работы непубличные материалы. То есть
2: типа какие-то коммуникации.
5: Коммуникации, геоподосновы, там всякие схемы, там вот эта вся история, которая не лежит в открытом доступе.
2: И она это загрузила.
5: А эта барышня все залила туда. И кроме того, что как бы ну, условно разведки противостоящие нам стороны, а у них полный доступ, очевидно, туда есть, понимают, что как бы студентам дают такое задание, да, и что есть какие-то планы по восстановлению этого города. Казалось бы, мелочь, но большая картина складывается, повторюсь, из маленьких деталей. Так они еще и получают все самые последние данные из наших достаточно закрытых источников, которым эти данные студентам дают просто вот для служебного пользования фактически. Они туда их отправляют.
2: Что делать?
5: Вот, мне кажется,
2: запретить?
5: Ну, они, да не запретишь эту историю, но если бы в этом кейсе у преподавателей была компетенция понимать, что это продукт искусственного интеллекта, отличать одного... Хотя, ты знаешь, тут не надо быть 7-5 во лбу, чтобы догадаться, что за два дня невозможно эту работу сделать.
11: Конечно, целого конструкторского бюро.
4: Американцам надо поучиться у Перельмана, потому что он доказал теорему Пуанкаре, не общаясь.
11: С искусственным интеллектом.
5: Да, он там, вообще ни с кем не общаюсь.
11: Да, да, там, это уже там, да, 10 лет, 15 назад было. До искусственного интеллекта еще далеко-далеко было. Тем временем есть еще одна оборотная медаль, оборотная сторона медали искусственного интеллекта. Тут спасатели американские, они буквально бесятся от того, что туристы стали использовать искусственный интеллект при планировании маршрутов. Вот буквально на прошлой неделе в Калифорнии заблудились три 20-летних пацана возле восхождения, после восхождения на гору Шаста. Это Калифорния. Они сбились с маршрута. Один из них куда-то провалился, сильно травмировался и так далее. Если бы не спасатели, они все втроем бы уже как бы превратились бы, скажем так, в часть виртуального интеллекта. Да? Только бы память о них осталась. И когда парней спасли, спасатели, МЧСники местные, калифорнийские, говорят, кто вас сюда завел, черти вы? А они говорят, мы использовали искусственный интеллект и ролики на Ютубе, и вот он нам предложил такой маршрут. И вот мы по нему пошли и провалились в какое-то ущелье, расщелину, и там один сломал ногу. Как вам такое?
5: Я думаю, что люди были глупыми всегда и совершали глупые вещи всегда. То есть, кто из нас не заезжал в какое-нибудь болото, руководствуясь, простите, каким-то там Яндекс.Навигатором? Да. Конечно. Ну, давай так, это довольно, ну, бывало там, история, да, что там по карте есть дорога, а по факту нет. И, ну, здесь в этом смысле искусственный интеллект, он не создает новых проблем или каких-то новых вот ситуаций, он их гиперболизирует просто. И люди, которые глупые сами по себе, они просто могут еще сильнее пострадать от своей глупости. И здесь еще чего важно, что, помнишь, мы обсуждали, когда ты пользуешься искусственным интеллектом, ты тупеешь.
11: Угу.
5: И вот проблема не в том, что туристы не туда ушли по карте, а в том, что...
11: Они тупо ушли не туда.
5: Нет, потому что тупых людей просто будет больше. Потому что искусственного интеллекта будет больше. Везде. И чем больше мы будем общаться и прибегать к услугам искусственного интеллекта, не пользуясь мыслительными способностями собственной головы, тем больше мы будем уходить не туда, в горы, чтобы нас догнали спасатели.
4: Вообще с горами как будто проблема не в искусственном интеллекте. Я очень часто читаю новости, как кто-то где-то заблудился, не туда пошел, пропал, и его потом ищут. Просто вообще люди в целом зачем туда ходят, если они не знают, куда они идут?
5: Ты бы зачем пошел в горы?
4: Ну, я бы не пошел в горы там, где можно заблудиться. Я не понимаю, для чего туда идти. Ну, вот чтобы что.
11: Я не понимаю, зачем люди в горы лезут.
4: Уйти на неделю куда-то и потом потеряться.
11: Посмотреть на горы?
5: Нет, гора же высокая, то есть с нее лучше видно, понимаешь?
11: Ну, может быть. Леговал пишет, это говорит о том, что у искусственного интеллекта есть чувство юмора, правда? Черная. Не знаю, что будет делать искусственный интеллект со следующими событиями. Там в Америке, ну, чтобы далеко не ходить, в штате Орегон происходят странные события. Там большое количество скота, такой, знаете, прям сельский регион этот штат. Так вот, там находят животных со следами расчленения, у которых отсутствует язык, вымя, некоторые другие части тела. А через чистые ровные разрезы, похожие на скальпельные, полностью слита кровь у коров. При этом на месте нет следов борьбы, какой-то крови, в принципе, то есть кровь слили из коровы, а крови нет вокруг, и следов хищников. Говорят, виноваты пришельцы. Верите?
5: Наконец-то стоящая новость, что в США стали, заподозрили в происходящем пришельцев в расчленении коров.
4: Я в кино видел такие пытки, это когда вот американцы против вьетконговцев, вот там очень-очень похоже тоже отрезали что-то.
11: Ну, здесь с коровами, причем действительно коровы прямо обескровлены и прочие у них повреждения есть, но рядом чистота. То есть, ну, нельзя слить из коровы там несколько литров крови, не запачкав все вокруг. А вот так, как будто кто-то...
4: То есть, они думают, что это инопланетяне прилетели, сделали и улетели.
11: Да, да. Инопланетяне высасывают кровь из орегонских коров. Я верю.
5: Я думаю, что все гораздо прозаичнее. Просто, может быть, зачем-то есть процесс слива крови с живой коровой или там с мертвой. Не знаю, зачем-то. Нет, ну, может, не знаю, эта кровь где-то используется. Может, она используется в кино, там еще где-то. И для того, чтобы не платить за утилизацию целой туши непонятной коровы, ее просто втихаря, потому что сливают не там, где ее выкинули, ее выбрасывают где-то в захолустье, и потом какой-нибудь фермер или там еще кто-то, или там заблудший американский турист, да, находит случайно, натыкается на эту корову обескровленную и не может понять, как там оказалось. Ее просто выкинули для того, чтобы не платить за утилизацию, чтобы она там спокойно себе в лесочке сгнила.
11: Хитренько, хитренько.
4: И сейчас инопланетяне нас слушают и такие, да-да-да-да. Они не догадываются.
11: Тарелка прямо над нами висит, такие они.
4: Ну, я думаю, у инопланетян спутник точно ловит.
5: Какой?
11: Радиоспутник.
5: А, наш радиоспутник.
11: Тем временем, чтобы далеко тоже от американцев не уходить, а простое видео с простого урока ОБЖ в простой российской школе завирусилось за рубежом, в частности, в Америке. Там обычный ролик, лежит манекен. Этому манекену пытаются сделать хорошо, ну, чтобы он не умер, манекен.
5: Там... А как ему пытаются сделать хорошо? Что за это? Точно школа?
11: Да-да-да.
5: Точно урок ОБЖ?
11: Да-да-да. Там, ну, я не знаю, там упражнение, видимо, если человек что-то себе повредил, там девочка манекен переворачивает на бок. Параллельно, тут снято на мобильный телефон учеником, впереди девочка с манекеном возится на столе, телефон переводит в бок, там на парте пацаны собирают автомат Калашникова.
5: Такие два щупленьких паренька, надо отметить, что для полной характеристики этого видео они там не Рэмбо, отнюдь эти пацаны.
11: Да-да-да.
5: Таких два парнишки.
11: Два парнишки такие в очках собирают.
5: Два ботаника таких, да. Прости, в хорошем смысле, не хочу никого обидеть.
11: Да, автомат и так далее. И американцы, конечно, в шоке. Они пишут: типичный день в России. И так далее. Мне кажется, американцам еще уроки труда нам наши увидеть, они вообще...
5: А у меня вот не было этого, но ни на уроках труда, ни на уроках ОБЖ, ни автоматов, ни манекенов, ничего, не застал, не было еще этого.
4: У нас на уроке ОБЖ ОБЖшник рассказывал, как он войну прошел.
5: Причем каждый раз.
4: Мы все-таки такие вжатые сидели.
5: У вас раз в неделю же было ОБЖ, да? Только весь год раз в неделю приходит к вам ОБЖшник и рассказывает: я сейчас расскажу, как я войну прошел. Вот так, да, это было?
11: Да.
5: И каждую неделю. Это все одна и та же история.
4: Американцы бы офигели просто, если бы такое увидели.
11: Ну,
4: а это ОБЖшник просто.
11: Поэтому они не понимают нашу душу. Они тратят огромные суммы денег на то, чтобы развалить Россию, но не получается, потому что им нас не понять. У нас тут манекены, манекен спасают, а там автомат собирают, а там ОБЖшник про войну рассказывает.
5: В дверном проеме. Так да, мне кажется, что ОБЖшник больше не рассказывает про войну.
11: Рассказывает, я думаю.
5: А ОБЖшник почему это делает?
11: Ну, а трудовик вообще...
4: А что еще делать на ОБЖ?
11: У трудовика, в принципе, 6 пальцев, а он умудряется табуретки собирать.
5: Знаешь, у трудовика, как правило, не 6, а 4 пальца. Ну, ладно.
11: 6 на двух руках. Вместе.
5: Ну, токарный станок — такая штука, конечно.
11: Да. Тем временем, если уж говорить о работах и профессиях, тут трудовики, школы и так далее, оказывается, россиян... бесят сборы на подарки коллегам. Большинство готово тратить на такие цели не более 1000 рублей в месяц. Москвичи готовы выделять около 1900 рублей на подарки коллегам. Всем сразу. В Питере 1600, в Казани 1400. А вот зумеры наиболее терпимы. Они с удовольствием скидываются на подарки своим коллегам. Вот вы скидываетесь на подарки коллегам? Вообще сталкиваетесь с таким? Я скидываюсь.
5: Напомни, когда день рождения, что просто
11: был готовят. 22 июля, да.
5: 22 июля.
11: Год все. Еще впереди.
5: Можно не переживать, да, что ты с шапкой пойдешь по студии.
11: Да, да, да. Как вообще относитесь к сбору на подарки?
4: Сложный вопрос. Это обязательно?
11: Ну вот, видишь.
5: Отвечать, да.
11: А давайте спросим наших слушателей. У нас, правда, немного времени осталось. Заболтались мы с вами. +7 495 95 95 91 и 2. Вот как вы выходите из ситуации, когда создается, например, чатик, и говорят, а у там Ивана день рождения, а ты знать не знаешь, кто такой
4: Очень
11: Иван.
4: Очень легко выйти из такой ситуации, выйти из чата просто.
11: А, да.
4: И все.
11: Готовы ли вы скидываться даже ну, на коллег, с которыми, может, не общаетесь? А может быть, их недолюбливаете? А может быть, еще что-то? А может, просто не знаете, но при этом вас вот в чатик добавили. И сколько готовы потратить? Плюс 7-495-95-95-91 и 2 телефон прямого эфира. 20...
4: Интересно, сумма 1900. Это кто-то такой, ну, двушка уже много.
5: 1999.
11: Да,
5: слушай,
11: да,
5: я
11: да.
5: помню, я работал в каком-то офисе давным-давно еще, лет там 15 что ли, назад. И там вот эта вся история была не в чате, а по почте. Я прям приходила на корпоративную почту, так, коллеги. Там у Марины Ивановны день рождения, давайте-ка соберем по 500 рублей.
4: То есть, да. Ну, по-божески еще.
11: Вот 27% опрошенных действительно раздражают сборы на день рождения. 21% раздражают подарки руководителю по личным поводам, типа юбилея, свадьбы, рождения детей. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Скидываетесь ли вы коллегам?
12: Доброе всем утро, это Дмитрий из Москвы. Ну, конечно, в свое время, там, когда был скид,

0: самое главное, это вообще в общем в нашей стране касается, военная тайна Аркадия Гайдара, мальчишки-мальчиш, когда его буржуины в плен взяли и пытали его. Ну почему, почему? В чем ваша военная тайна? Так вот, наша военная тайна, нашей России, Советского Союза, нынешней России, вот в этом во всем. Вот во всем, вот в этом, понимаете, да, вот я говорю?
1: В комплексе, вот поэтому, как говорится, в комплексе.
0: Да, вот поэтому нет, они нас и не возьмут. Как бы это плохо или хорошо не было, вот это вот наше все, вот это все, вот это все... Это все наша военная тайна.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Минута у нас остается, уже надо завершать эфир.
2: Я не понял, какая военная тайна.
1: Но военная тайна — это наш культурный код.
3: Сакральное знание того, зачем мы ноль в ноль скидываемся по 100 рублей, это вот военная тайна.
1: А вот служебный роман, помните? Вот люди, сдаем по 50 копеек.
3: Шура, буквально у нас есть такие приборы, но мы вам их не покажем.
1: У Маши Селезневой пополнение семейства, говорят в служебном романе. Лично я здесь не при
2: чем. Там очень смешно, когда они скидывались чуваку, который умер, а он потом не умер.
3: Ну, конечно, ради такого движения можно ты из могилы восстать.
1: Это да. Ну, восстанем мы не из могилы, а в эфире «Радио Спутник» завтра в 7 часов. «Экспресс» традиционно начнется. А сегодня с вами были Тимофей Ви, Игорь Пименов, Константин Придыбайло. Скидывайтесь на подарки. Вообще, потом же вам тоже скинутся.
2: Всем до свидания.
1: Пока.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 8 утра в российской столице, в Саратове и Ереване 9 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки «Север» создали систему охоты на тяжелые дроны ВСУ. Проживающие в Эстонии россияне смогут проголосовать на границе. Солнечную и ветроэнергетику намерены развивать в Крыму. Подробности далее. Военнослужащие группировки войск «Север» выстроили на Харьковском направлении целую систему обнаружения и уничтожения тяжелых беспилотников противника, рассказал РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп. По его словам, для этого используются различные станции разведки, посты воздушного наблюдения и информация от других подразделений. Постоянный контроль за небом обеспечивает слаженные действия расчетов ПВО, операторов FPV-дронов и мобильных огневых групп,

0: командир отметил, что только за прошедшую неделю северяне уничтожили более 20 тяжелых ударных дронов Р-18. С помощью таких коптеров противник пытается наносить удары по российским подразделениям, а также доставлять боеприпасы и продовольствие на передовые позиции. Киев за последний год получил от своих союзников более 10 миллиардов долларов на закупку американских вооружений, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Речь идет, в частности, о программе «Пурл», которую Альянс запустил летом прошлого года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине. Проживающие в Эстонии россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве в Таллине и на участках, открытых на территории России около границы, сообщило РИА Новости посольство нашей страны в эстонской столице. По словам представителей дипмиссии, Россия рассчитывает, что власти Эстонии обеспечат безопасность голосования. Соответствующий запрос доведен до компетентных органов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Солнечную и ветроэнергетику намерены развивать в Крыму. Темпы ее внедрения следует ускорить, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что в Крыму есть все возможности для развития в этих областях. Крым – солнечный регион, ветра здесь достаточно, но пока эти ресурсы недостаточно используются в быту, промышленности и общественной жизни, добавил Константинов. По его словам, развитие этой отрасли не означает, что нужно отказаться от традиционных методов генерации энергии. Но эти альтернативные варианты вполне применимы. Глава парламента добавил, что Крым – развивающийся регион, которому в перспективе нужно будет много электроэнергии. Мошенники начали убеждать москвичей обновлять основной счет в Центробанке. Для этого злоумышленники предлагают снять в банкомате все средства со счетов, а затем внести их через другой банкомат по специальным реквизитам, предупредили на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что мошенники аргументируют свои требования высокой надежностью указанных банкоматов. Для убедительности человеку могут прислать в мессенджере поддельную видеоинструкцию Банка России. При этом собеседнику обещают, что после этих манипуляций все средства в целом вернуться на его обновленный счет. Однако деньги мгновенно поступают на подконтрольные злоумышленникам счета. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. Прежде поприветствую Марию Владимировну. Бур Асыф. Мария Владимировна, насколько я понимаю, вы в коме?
3: И вам того же, как говорится, Константин. Да, доброе утро из Сыктывкара. И в Сыктывкаре тоже доброе утро. Я в коме.
2: Да, бур Асыф на языке коми – это доброе утро.
3: И на конце «и».
2: Видел пост «Ночь в музее». Буквально пару слов о коми, о «Ночь в музее».
3: Пару слов о коми отделаться невозможно. И вообще это просто неправильно, потому что, так, на секундочку, если вы посмотрите, а я советую всем посмотреть, особенно, я думаю, конечно, когда перейдем к международке, будем говорить о Германии, так вот как раз хотелось бы с нее и начать, с этой самой Германии, как раз пребывая в Сыктывкаре. А почему? А потому что если положить карту или открыть в интерактивном формате ее, то можно посмотреть, что размах, размер и масштаб Коми, я бы сказала, превышают или уж как минимум сопоставимы с целой Германией. Ну, просто чтобы они вообще понимали, о чем, о ком идет речь, когда они что-то там такое говорят, как я сегодня посмотрела, министр иностранных дел Германии Ватефуль заявил, что не очень доволен Украиной. Ну, казалось бы, можно было бы подумать, что Возможно, он прочитал доклад Европейского Союза по правам человека, ужаснулся тем беспределом, который творится на Украине в отношении всего, своих собственных граждан, правил и законов, которыми регулируется наша современная жизнь с точки зрения прав человека, вообще чести, достоинства, морали. Но нет, он был недоволен Украиной, киевским режимом и Банковой, а ровно в противоположном ключе. Он сказал, что не очень мало военных заказов размещают в военно-промышленном комплексе Германии. Ну, понятно, связка Мерца, а Вадефуль его, так сказать, команды с военно-промышленным комплексом тянется уже много лет. Он не просто их там лоббирует, он просто их обслуживает. Он раб. Мерц – раб военно-промышленного комплекса. Соответственно, нужно больше денег, больше вот этого всего заказов для того, чтобы, так сказать, и Мерцу, видимо, перепадало. Вот чтобы они просто понимали все, о какой стране идет речь, против которой они хотят задействовать еще больше оружия. Они должны понять, что только один регион нашей необъятной родины по масштабе всей их Германии. Ну, просто для отрезвления. Поэтому у нас здесь масса всего сегодня, и брифинг, вы знаете, у нас выездной брифинг, и уж в год единства народов России, ну, как не приехать в Коми, в Сыктывкар, к сожалению, не могу и не смогу посетить другие города, хотя, конечно, очень здесь интересно. Как раз то самое место, где сосуществуют веками люди разных этносов, разных национальностей, разных языковых групп. Удивительным образом переплетаются их судьбы, проходят через испытания, вместе отмечают победы. Абсолютный, удивительный тот самый диалог цивилизаций, который мы видим, и в частности в Национальном музее Коми, где я вчера действительно, по сути, провела ночь в музее. Мне показали, мне рассказали. Я хочу вам сказать, что, ну просто, опять же, если кто-то собирается в Коми или думает о том, как и где провести интересные какие-то дни, а я, кстати, летела с людьми, ну вот просто оказались на соседних креслах, которые сюда едут в Сыктывкар для гастрономического туризма. То есть туризм развивается просто семимильными шагами на всех направлениях. Ну так вот, помимо всех других изысков и вот этих удивительных заповедных зон, и музеев, и гастрономических изысков, я вам хочу просто сказать, что не побывать в Коми, да и вообще не увидеть артефакт, которому 8000 лет, а я вчера такое видела, ну, я считаю, это, знаете, много в жизни пропустить, правда, потому что в музее, Национальном музее Коми, хранится. И что бы вы думали, это за артефакт? Вот сейчас, наверное, многие подумают, ну, какая-нибудь занесенная сюда непонятным случаем штуковина, связанная с, не знаю, там, с античностью, как-то там намыло с черноморских побережий там, или еще как-нибудь. Да вот в том-то дело и нет. Оказалось, что это фрагмент лыжи. Ну ладно, фрагмент лыжи. Ну, лыжи – это распространенный здесь вид, традиционный вид, ну, теперь развлечение раньше транспорта, ну, можно, наверное, так сказать, к транспорту, да, историческому причислить. Они тоже были интересные, разные, но не в этом дело. А дело в том, что заканчивается эта лыжа, которую нашли и которую датировали через экспертизу, по-моему, да, с элементами, это называется углеводородная, да, экспертиза. Можете проверить, посмотрите точно. Так вот, заканчивается наконечник, вот окончание этой лыжи сделано в виде, ну, это невозможно, это действительно такая трогательная картина, я ее опубликовала, первой фотографии в телеграм-канале, в виде лося. Потому что это тотемное животное, лось для местных народов традиционно являлся животным оберегом, тотемным животным, которому поклонялись, в которую верили и так далее. Боже мой, Представь себе, что так мастер невероятно с душой и при этом с артистизмом изобразил лося, тем более на лыжи, и все это 8 тысяч лет ждало нас, невозможно. На самом деле сохранность была с учетом того, что хранилось это все или нашлось это все в заболоченной местности, и, соответственно, химия и физика, так сказать, пришли на помощь. Поэтому, представляете, артефакт 8 тысяч лет. Я приспросила несколько раз, я говорю, может, 800? Говорит, нет, 8 тысяч лет. И вот он хранится в музее, так что приезжайте, смотрите. И программа у нас сегодня действительно и встреча с студентами, и участие в форуме, который здесь проходит. Ну и много всего интересного, так что будем вас тоже информировать.
2: Да, там эта лыжа еще, она имеет огромное количество мифов, легенд там про охотника, про оленей и голубых и так далее, и так далее. Но, Мария Владимировна, упомянули отчет, доклад, точнее, ЕС о правах человека и демократии в мире.
3: Я вот не могу, так сказать, можно маленький квест, можно маленький такой для того, чтобы наша с вами аудитория, так сказать, взбодрилась, можно, ну вот маленькую, это даже не загадка, но те, кто знает, то знает, но те, кто не знает, догадаться достаточно сложно. Вот как сделать так, а мы с вами лыжи, ну тоже, но я думаю, что со школы, с детства знаем, любим, в средней полосе они распространены. У кого-то это лыжи обычные, да, там беговые, да, для кого-то теперь уже там горные лыжи являются частью тоже традиции. Вот как сделать так, а мы знаем, что подъем даже в маленькую горку, даже не в горку, а просто подъем на лыжах, он сопряжен с тем, что лыжи начинают скатываться. А вот представьте, традиционно нужно было, так сказать, волоком тащить на лыжах за собой еще обозы разные. Да, там не всегда были возможности прицепить это на какой-то гужевой, сделать гужевой транспорт, то есть на кого-то, на какое-то животное прицепить. Часто человек тащил сам и на лыжах, и зимой. А зима, как вы понимаете, в Коме это особый вид развлечения. Вот вопрос, как сделать так, чтобы лыжи не скользили. То есть никак не то, что не скользили, чтобы они даже не скатывались вниз. Но у нас в нашем мире есть существует специальная линейка натирок, мазей, да, которые позволяют лыжам в разную погоду по-разному скользить за счет вот опять же химии, физики и так далее, трения, сцепления и так далее. Вот как. Но я сразу перехожу к ответу, потому что действительно очень интересно. Это у разных народов практиковалось. Но здесь я просто, опять же, увидела все эти артефакты. На поверхность лыжи, которая касалась снега, крепили мех, шерсть животного. Соответственно, вот ворсинками, волосками по ходу движения.
2: То есть по шерсти
3: Соответственно,
2: оно катится, а против
3: конечно,
2: шерсти не
3: им,
2: скатывается.
3: конечно, по шерсти и против шерсти, абсолютно правильно. Может быть, и с этим это выражение связано. Может быть, нет. Может быть, у нее такое расширенное тоже может быть толкование. Но именно так. То есть на тыльной, или какая сказать, на внешнюю от ноги сторону лыжи нужно было нанести и прикрепить шкуру какого-то животного, какого я уже точно не могу вам сказать, наверное, какого-то, может быть, даже мне говорили, я забыла, честно скажу, потому что была ночь. И таким образом удивительно вот помогало.
2: Ну, скорее всего, это был или олень, или какой-то лось, в том числе.
3: Не знаю, давайте, учитывая, что животное тотемное, давайте не фантазировать.
2: Да. Но вернемся к тем, кто против шерсти пытается гладить демократию. Это Европейский Союз. Вот доклад тот самый, о котором и было заявление уже и в Телеграм-канале МИДа России. Ну вот все-таки, находясь в Коми как раз-таки, где есть свой язык, который и бережно и храним, и к нему, и к другим языкам России мы относимся с уважением и понимаем ценность всех языков и больших, и малых народов. Ну вот тот самый доклад о правах человека, полный популизма и не имеющий отношения к реальности. Вот как к этим бумагам относиться, на ваш взгляд?
3: Как к макулатуре. Ну, жалко, что, так сказать, это все имеет еще и цифровое выражение, потому что, не утилизировать с благородными целями. Ну, в принципе, примерно так. То есть ценности как документ, ценности материала субстантивного, интеллектуального, аналитического, эта требухня не имеет. Это вот та грязь, тот информационный шум, который засоряет пространство, медийное пространство, засоряет головы. Это то, что дает ложный след. Это как неисправные часы. Хотя, наверное, и с ними меньше беды. Ну, примерно можно же представить, насколько часы, если они механически у вас запаздывают. Ну, вот вы знаете, что они отстают ровно там на 5 минут. Или там, не знаю, сломана минутная стрелка, но за счет деления часовой можно что-то определить. То есть хоть какие-то есть варианты. А это как раз как то, что находится в постоянно деградирующем состоянии, когда вы не можете зафиксировать даже амплитуду вот этой самой кривизны. То есть это абсолютно ложное направление, которое бесконечно меняется еще в большую сторону дезинформации. По сути, это как сломанный компас. И, кстати говоря, я считаю, что это очень хорошее сравнение. Почему? Потому что компас дан для ориентира, да, чтобы понять, куда идти. Для чего выпускаются такие доклады? Вообще, по сути, доклады, обзорные доклады по правам человека, по ситуации с каким-то, не знаю, с каким-то вызовом, с какой-то проблемой, они и должны выходить для того, чтобы быть ориентиром, то есть показывать, куда вы продвинулись, куда остальная страна, группа стран, человечество продвинулись в правильном направлении или насколько сбились с курса. То есть через перечисление фактологическое проблем человечеству, группе стран, обществу, социуму, государству показывают, насколько необходимо возвратиться ну, раз мы эту тему начали, на правильную лыжню. А в результате мы видим, как эти доклады превратились в дубину расправы с так называемыми неугодными. Это единственная функция западных докладов по правам человека бесконечно закреплять себя на анти- или фобских позициях. Естественно, ничего про свои собственные страны они не говорят. Ни про ядро Европейского Союза традиционное, то есть Центральную Европу, ни про так называемых младоесовцев, прибалтов, то, что раньше называлось Восточная Европа, Польша и так далее, и так далее. Ничего, ни слова.
2: Ну, там же есть ориентир, Мария Владимировна. Они же подход военного времени назвали, отношения
3: Это
2: с Россией.
3: следующая история. Сейчас мы говорим именно о том, что реперные точки, которые должны показывать, насколько вообще человечество идет правильным путем и сколько ошибок совершило на человеческом треке, их нет. Мало того, ладно бы их не было, они расставлены в ложном направлении. Это путь, который они определяют, ведет не к выходу из чащи, а идет к обрыву. Про проблематику, а это не проблематика, это трагедия Западной Европы. Запрет языков, институт негражданства, чудовищная история с электоральными процессами, когда целым кластером, целым группам людей отказано по вот этому самому принципу, не знаю, негражданства. Просто манипуляции с детьми, юношеством, с молодежью, учитывая, что не дают учить родной язык вообще никак. Ну, наверное, дома под подушкой где-нибудь, но в институтах государственных, в социальных учреждениях государственных это все искажено до просто неузнаваемости. В то время как чуждые языки навязываются, и происходит это не естественным процессом, я не знаю, расширения интереса к той или иной части мира, утрате интереса к другой части мира, а наоборот, как будто чем больше у населения той же самой Прибалтики проявляется интерес к России, к истокам своей культуры, к своим корням, тем больше им запрещают обращаться к ним, ставят препятствий и подбрасывают, навязывают чуждую культуру, элементы культуры и так далее.
2: Но
3: Теперь второй момент.
2: Извините, а маятник-то качнется. Ведь мы видим на Украине даже артисты, которые переходили на украинский, сейчас в открытую говорят, что мы русскоязычные украинцы, и никто не запретит нам говорить на русском.
3: Константин, пожалуйста, я вас умоляю, только не ходим туда, вот в эту сторону. Те, о которых вы говорите, я не хочу разбирать их, так сказать, заявление, их позицию. Этот маятник, как вы правильно сказали, является именно маятником. Сейчас в одну сторону качнулся, а потом в другую. Есть люди с принципиальной позицией, есть люди, которые... Что такое принципиальная позиция? Это не только тогда, когда тебе некомфортно и неудобно, а когда ты видишь, а возможно и в первую очередь, что некомфортно, неудобно и нарушаются права других, а не тогда, когда... так сказать, по принципу маятника, флюгера или каких-то еще приспособлений, да, идет выстраивание и, так сказать, выравнивание, какая-то вот, ну, не знаю, окукливание в собственных интересах, да, вот создание вокруг себя зоны комфорта, где бы ты ни находился. Я не хочу это разбирать, мне это неинтересно. Сегодня так они сказали, завтра они скажут по-другому. Мне интересна позиция тех людей, которые посвящают свою жизнь, которые делают отстаивание прав своей судьбой. Тех людей, которые, не будучи наделены властью, например, или деньгами, или популярностью, но превращают свою ежедневную рутину в отстаивание прав не только себя, но и миллионов других. Вот чья позиция мне интересна. И вот к чему мнению я прислушаюсь. И эти люди для меня являются ориентиром. Когда они это делают не из конъюнктурных соображений, не из-за того, что им стало неудобно, а ведь именно так сейчас было сказано, неудобно, а из-за того, что они понимают беспредел, до которого дошли те, кто называли себя светочами, так сказать, цивилизованными, самыми, как там, исключительно выдающимися и так далее, и так далее. Когда увидели проявление нацизма, люди на земле забили в колокола. Мне интересна позиция наших соотечественных в Прибалтике, которые жизнь свою положили для того, чтобы воспитать поколение своих детей не в ненависти к своей исторической родине, за что платили, за что им готовы были бы предоставить все блага мира. А к любви и уважению к своим предкам. Мне интересна позиция тех, кто живет в Европе, в Центральной, в Западной Европе, и относится к нашим памятникам, нашим общим памятникам, как к памятникам буквально своим предкам. Знаете, часто смотрю и удивляюсь, люди к памятникам, надгробиям своих собственных родственников так не относятся, как относятся с заботой, несмотря на угрозы, жителя той же самой Западной Европы к монументам и мемориалам красноармейцам, воинам Второй мировой войны. Вот это во мне вызывает восторг. И не просто восторг, а дает мне внутренних сил в том числе. Вот их мнение, я считаю, нужно реплицировать, и извините за это, за эту какую-то политологию, вот их мнение нужно популяризировать и распространять. Эти люди, о которых вы говорите, я не хочу давать оценку ни за, ни против, ни хорошо, ни плохо. Я рассматриваю это как частное мнение людей, которым стало некомфортно, которые, возможно, что-то осознали, которым вдруг... так сказать, что-то открылось, потом, может быть, и закроется. Я не знаю. Я знаю то, что десятилетиями люди в Прибалтике, несмотря на угрозы, несмотря на то, что они понимали, что у них просто кусок хлеба последний могут отнять за это, но рассматривали свою культуру как часть культуры мировой и не отказывались от нее, и боролись, и шли в законодательные собрания и местного уровня, и далее, и потом даже в Европарламент пытались, так сказать, и работали там, и так далее, и так далее. Мне интересна позиция людей в Донбассе, мне интересна позиция людей, не знаю, по всему миру, мне интересна позиция русофилов, чей форум, например, грядет, когда люди по всему миру, даже не имея связи с, так сказать, Россией прямой, и не разговаривая на русском языке как на родном, в том же 22-м году на фоне попыток отмены России и ее культуры, нашей культуры, встали, собрались, организовались форум специальный и намеренно поехали в Россию, зная, что, может быть, это повлечет последствия. А многие знали, что не может быть, а точно повлечет. Так еще чудовищные последствия. И несмотря на это, в центре Москвы встали во весь рост и сказали: не дадим отменить, отменяйте сколько хотите, но по всему миру мы культуру сохраним. Мне интересна позиция вот этих людей. А в данном случае это частное мнение, и давайте это и не будем возводить в какой-то абсолют или, так сказать, показывать, демонстрировать в качестве примера.
2: Не, а ветер не подует хочу. В другую сторону, и они точно так же повернутся в другую сторону.
3: А может быть и нет. И дай бог, чтобы это было не так. И дай бог, чтобы это же вопрос не про, так сказать, только чей язык, да, или чья культура. Это вопрос именно принципиальных основ, что нельзя запрещать людям говорить на родном языке. Это и есть нацизм. Понимаете, нацизм, он проявился не только там с конца 30-х годов 20 века до примерно там 45-го и добивали еще пару лет потом. Ну и кое-где тоже под, так сказать, очевидной символикой он там проявлялся, но потом приходили правоохранительные органы и, значит, скручивали, закручивали эти проявления, запрещали, так сказать, переиздание соответствующей нацистской литературы. Нет, это не только проявление в этом. Нацизм – это когда очень даже под знаменами и лозунгами, ну, например, борьбы за права человека или, например, разговоров о демократии, обсуждается, а уж тем более принимается решение, направленное на ограничение естественных потребностей людей по, например, национальному признаку.
2: Продолжим после новостей и рекламы.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотой.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Бойцы группировки «Север» сбивают украинские беспилотники FPV-дронами, оснащенными осколочно-фугасной боевой частью, сообщил РИА Новости начальник планирования и противодействия БПЛА. По его словам, круглосуточное дежурство систем мониторинга воздушного пространства позволяет быстро выявлять цели над буферной зоной безопасности. Информация передается расчетам FPV-перехватчиков оперативно, также боевое дежурство ведется днем и ночью. Как подчеркнул офицер, операторы беспилотников системы и мобильные огневые группы группировки «Север» с начала сентября уничтожили более 20 ударных и разведывательных дронов ВСУ самолетного типа. Модели российских пассажирских самолетов МС-21, Суперджет и Ил-114-300 представили на первой международной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, Ростех презентовал полноразмерное сердце импортозамещенного самолета Суперджет, авиадвигатель ПД-8. Этот двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн и соответствует современным требованиям экологичности и безопасности полетов. В нем применена электронная система управления. Первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» проходит с 9 по 11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию. Историческая конная экспедиция по следам Арсеньева под руководством российского путешественника Федора Конюхова стартовала в Тернейском округе Приморья, сообщает правительство региона. Участники повторяют маршрут легендарного исследователя, описанный в его очерках, и за 11 дней преодолеют более 350 километров по труднопроходимой Приморской тайге. Во время экспедиции ее участники снимают материалы для документального фильма об уникальной природе Приморского края, людях, хранящих традиции Дальнего Востока, и инициативах по сохранению природы. Отмечается, что в этом году это будет уже третий маршрут по следам Арсеньева. Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его словам, туристический поток в город-курорт вырос на 30-40% по сравнению с показателями прошлого года. Волков уточнил, что позитивно на динамике турпотока в Анапе, помимо прочего, сказалось существенное увеличение количества открытых пляжей. Эксперт также добавил, что рост турпотока отмечается и на Азовском побережье на 8%. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мария Захарова.
3: Продолжается программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Прервались мы на новости, рекламу, на части самым интересным. Вот тут мы остановились на такой фразе «подход военного времени к России». И отматывая новости предыдущих дней, кажется, что действительно как будто бы и военное время. Тут у нас консульство в Бонне Германия закрыла, сотрудники русского дома в Берлине буквально вчера вечером уже вернулись на родину частично. Часть едет по земле и везет то, что можно увезти из русского дома в Берлине. Венгрия высылает наших дипломатов. Мария Владимировна, хочется задать риторический вопрос. Что происходит?
4: Вы использовали это выражение, да, отношение к России по законам военного времени. Я хочу просто напомнить, откуда это выражение. Из доклада о... Нет, это не доклад про ситуацию, там, не знаю, в психиатрических больницах Евросоюза. Это не доклад о ситуации, там, я не знаю, где-нибудь там, в каких-то маргинальных сообществах, да, так сказать, которые готовят очередное факельное шествие где-нибудь. Это доклад о правах человека в ЕС. Нормально? Вот оттуда. Правильно же, да?
3: Да, все верно.
4: Откуда взяли? Вот откуда это выражение. Теперь внимание. Удивительным образом, вот вы просто вдумайтесь, в этих самых доктринальных документах они прописывают, что относятся к России не как к стране, даже уже не как к стране, как они там называют, агрессору и так далее, а как к государству, в отношении которого они будут действовать по законам военного времени. При этом это государство на них не нападало, это государство не ведет с ними никаких боевых действий ни в каком из пространств. У меня, внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, это же какая-то дихотомия. И, кстати говоря, об этом вчера говорил в интервью на Первом канале в «Большой игре» Сергеевич Лавров. Кто не видел интервью, посмотрите, оно на ресурсах МИДа выставлено, и есть транскрипты, есть видео. Он говорит о том, что вы как-то определитесь. Либо вы заявляете о том, что Россия, как там уже вы сказали, повержена, и вот буквально перемога через секунд 15, и все, так сказать, будет зафиксировано на бумаге, торжество, как они считают, банковой. Либо вы на позициях того, что нужно срочно предпринимать действия какие-то на ниве обороны, защиты и наращивания военно-промышленного комплекса, потому что Россия вот-вот нападет. И это ведь говорят одни и те же люди. Вы понимаете, в чем дело? Так хочется задать вопрос. Если они зафиксировали, что относятся к нам по законам военного времени, тогда зачем придумывать историю про то, что какой-то дрон где-то обнаружен был, вот он якобы связан с Россией и так далее. Но вы же зафиксировали уже, что живете по принципам военного времени. Вы зафиксировали, так и живите. Так и живите тогда. Что же вы удивляетесь? Но ведь мы же понимаем, что вся история с дроном была выдумано ими. И теперь мы понимаем, мы понимали раньше, об этом говорили раньше. Теперь мы видим доказательства этого. Сейчас мы к этому вернемся. Но вопрос-то в том, Константин, что в одном докладе они могут написать о законах военного времени, а в другом докладе могут написать о начале или там о необходимости выстраивания диалогового окна с Россией. Но понимаете, о чем идет речь? Ну просто мелкотравчатость вот такая. Каждый, в каждую сторону, кто во что гораст, кто на чем может заработать. Вот так выстраивается политика Западной Европы. Кто может себе что-то там оттяпать, кто какие интересы лоббирует. Полная куча мала, полная дихотомия, все это видно, все это уже просто неприлично. Это не то, что видно, люди не знают, куда отвернуться, в какую сторону им посмотреть, чтобы этого всего не замечать. Это уже невозможно замечать. Теперь по поводу так называемого дроновой провокации в Лейпциге и так далее. А вот напомните-ка мне, Константин, пожалуйста, вдруг я что-то забыла? А российское генеральное консульство в Лейпциге работает ли? Ну, давайте посмотрим. Вот прям вот, да?
3: Российское генконсульство в Лейпциге?
4: Да, давайте вместе вспомним, как было дело. Я хочу
3: закрыто
4: сказать,
3: же.
4: Что...
3: Подождите, Лейпциг.
4: Вот, правильно, да? Скажите, пожалуйста, ну как можно придумать, что и в Лейпциге Россия якобы совершает какие-то там провокации, и в этом виноваты российские дипломаты, если сами же власти Германии закрыли это самое генеральное консульство России в Лейпциге? Мне кажется, это произошло примерно года полтора-два назад. Примерно полтора, вы можете проверить. То есть это полностью сшитое не белыми нитками. Это, понимаете, на степлер уже, так сказать, скрепленная ерунда. Теперь о доказательствах того, о чем я говорю. Мы же говорили, что все нужно было для того, чтобы каким-то образом повлиять на электоральный цикл в Германии. И когда они пытались отнекиваться, говорят, нет, это просто ваша якобы провокация, мы ее констатировали, просто по времени так совпало. Ну вот, смотрите, прошли выборы в этой самой очередной немецкой земле. Да? Ну, такая у нее субъектность, называется земли, деление идет по этому названию. К чему они привели? Что они продемонстрировали? Та самая партия, которую ненавидят вот этот самый Бамонт политический, у которой находится у власти десятилетия, между прочим. Десятилетия! Это в развитой демократии партия находится, и политические деятели находятся вот там вот здесь. Смотрите, вот они ненавидят партию «Альтернатива для Германии», просто, вот видите, на дух не переносят. Она побеждает. Но я могла бы себе представить, что кого-то можно было бы как бы обвинить в том, что было какое-то влияние или там оказали какое-то там, не знаю, прямое косвенное воздействие. Ну, если бы какой-то был такой, знаете, отрыв там, ну, не знаю, там, ну, в каких-то процентах. Я не про доли процентов, ну, там, я не знаю, там 5-10, ну, что-нибудь такое. 44% набирает эта партия. 44%. О чем мы говорим? Причем не на фоне двух партийных выборов, а там много партий присутствует. На фоне многопартийного участия, то есть это не президентские выборы, где между двумя кандидатами, допустим, выбирается, да, и 40, с одной стороны 44%, но другая партия набрала 56%. Ничего подобного. И это 44% на фоне участия, там, ну, там порядка 10 партий участвовало.
3: Отрыв от ХДС
4: 30%. 30%. Скажите, 30%. Можно было представить себе, что кто-то, так сказать, каким-то, не знаю, воздействием чего-то, так сказать, им подбросит, накачает или пририсует и так далее. Да в голову такое прийти не может. Ни у кого, никому. А самое главное, знаете что? Это как раз и есть показатель того, что мы называем отрыва от реальности западных элит. Они же не видят и не слышат, что хочет их народ. Они как упыри, понимаете, если не хочу говорить о паразитах, как вот упыри, значит, вонзились в тело своих стран. А что такое страна? Это народ. И буквально изворачивается, чтобы вести курс, противоположный тому, что хочет страна, народ страны. Ну, то есть против шерсти, опять же, то, о чем мы сегодня говорили. Как это может быть? Для чего это может быть? Вот вам результат. Отказ от ощущения реальности, уход в сюрреализм, впадание вот в это очарование собственными, исключительно собственными представлениями о окружающем мире и возведение их до абсолюта, это как раз та самая история. Они готовы обвинять Россию, они готовы придумывать инопланетян, они готовы идти на любые завиральные какие-то уже просто преступления, лишь бы только не признать очевидно. Но не хочет народ Германии такого курса, который проводится на протяжении последних лет в отношении и людей, и ФРГ в целом. Ну, не нравится им этот курс. Ну, хотят они нюансировки в разных частях, по разным направлениям. Никакая, я уверена, что никакая там не монолитная позиция, никакая не... Я имею в виду, что вот только такой курс. Нет, люди показывают в Германии, что они не хотят больше идти той дорогой, которая в их понимании ведет не к выходу из кризиса, а которая ведет к обрыву. Они на все голоса, понимаете, говорят, и политическими лозунгами, и в виде продолжения, в том числе, отношений с нашей страной. Посмотрите, проходили протестные акции у дома, русского дома в Берлине. Разве это были переодетые, не знаю, сотрудники российского посольства? Или, может быть, нас пришли поддержать китайские коллеги, которые переоделись немцами и тоже ходили сакральными кругами? Или, может быть, это представители других дружественных стран и народов? Нет, конечно, это немцы, плоть от плоти, которые любят свою страну, которые за свою страну готовы на все. Они пришли, потому что они не понимают этого чудовищного абсурдистского курса, который просто своим гербом сделал дубину. Понимаете? Но... Причем дубину в двух смыслах. И дубину, которую размахивают для того, чтобы просто нанести всем как можно больше ущерба. И дубину, которая является производной смысловой. То есть дурость, такая дуболомность, абсолютная даже уже не косность, а тупорылость, извиняюсь. Вот они против этого вышли. И они пытались это все много лет сказать в ходе политических дебатов на страницах своих СМИ, которых эти страницы выдирались, как только приходила какая-то альтернативная мысль, статья или тезис, все закрывалось, растаптывалось, приходили с какими-то облавами, обысками там, и так далее, и так далее. Нет, вспомните эту историю с журналистами «Компакт», которые взяли у меня интервью с целью только одной – задать вопрос, а можно ли пустить газ по оставшейся ветке «Северного потока» и сколько для этого нужно технически времени. И когда получили ответ и опубликовали его в виде прямой цитаты, не моих каких-то, знаете, манипулятивных там историй фейковых, а прямой. Вот не то, что я бы позволила себе что-то там такое, знаете, исказить, а прямой технический ответ на прямой технический вопрос. Через сколько времени вы сможете запустить газ, если такое решение будет принято? Я сказала, с учетом той информации, которую мы получили от «Газпрома», что если будет принято соответствующее политическое решение и будут согласованы соответствующие параметры, то технически на это нужно было, и я так и сказала, примерно около месяца. Вот этот ответ вызвал реакцию у берлинского официоза. Они пришли закрывать прямо вот так, прямо вот офис пришли закрывать. Вот вы можете себе представить? То есть у людей в Германии буквально не осталось других способов для того, чтобы быть не то что услышанными, а хотя бы просто сказать, успеть выкрикнуть свою позицию, прошептать ее каким-то образом, пока их за ноги там не отволокут куда-то. Они не хотят так. Они хотят как-то по-другому. Они не хотят жить как, я не знаю, там, граждане другой страны. Они хотят аффилироваться с другой страной, хотят жить в своей стране, но не так, как им навязывают. Потому что не потому, что они, еще раз хочу сказать, знаете, как они вечно против, или они просто являются частью другой партийной культуры, и, соответственно, ну, должны всегда так делать. Нет, не из-за этого, а только из-за того, что они видят результат. И они понимают, что результат будет еще хуже, и самое главное, не хуже, а драматичнее, именно в отношении того, как они живут. Вот и все.
3: А хочется вернуться все-таки к слову «демократия» и «права человека». Около 3 миллионов наших соотечественников, если я не ошибаюсь, проживают в Германии. И вот это изгнание последнего генконсульства на территории Германии 18 сентября, когда у нас 20-го выборы в Государственную Думу, это получается, что они у себя в Германии, в демократичной стране, говорят, что вы русские, вы не имеете права даже голосовать на собственных выборах в России. При этом...
4: Это они давно сказали. Они давно это сказали в Западной Европе, не только в ней. В западном сообществе они давно так это и сформулировали. Они не дают открывать участки выездные, например, и сколько мы об этом говорим. Они не дают гарантии безопасности вокруг избирательных участков, которые открыты на территории посольства и наших генеральных консульств. Какой гарантии дают? Они специально проводят акции, я имею в виду режимы, для того, чтобы сорвать голосование. Они проводят чудовищные информационные кампании. Я считаю, что вообще вот это главное, которые нацелены на подрыв доверия к институтам, властным институтам в нашей стране, к избирательной системе в нашей стране. То есть те режимы, у которых нет прямого голосования, те режимы, в которых это голосование носит легкий оттенок страшной архаики, назовем это так, там уже, знаете, вековая пыль на них лежит, так не проводили выборы никогда и нигде, они проводят, понимаете? Они же проводят информационные кампании по рассказу и на свою аудиторию, и на русскоязычную небылиц о том, что голосовать в нашей стране нельзя. Ну, я не хочу все эти производные сейчас перечислять. Вот что они делают, понимаете? Поэтому они давно объявили очередной крестовый поход. Понимаете? Это же их логика. Крестовый поход под совершенно придуманными, надуманными лозунгами, не соответствующим духу, так сказать, исповедуемого и приводящими к абсолютно противоположным результатам, это их традиция. Не просто прийти с, там, не знаю, с как-то, знаете, с своей, я не знаю, со своим внутренним ощущением, которым можно было бы поделиться, своим опытом, что-то показать, в чем-то убедить, что-то привнести, а водрузить на себя знамена мессианства, назначить себя единственно правыми и единственно правомочными для раздачи кому индульгенция, кому люлей.
3: А кого определить в ведьмы?
4: Да, именно выжечь, вот просто все выжечь вокруг себя. И когда я скажу напалмом, это тоже исторический факт, вот такое миссионерство. И дальше устанавливать, вопреки сложившимся традициям, не понимая и не вникая в то, что из этого хорошее, что из этого хорошее, вот устанавливать то, что они считают нужным. В конечном итоге выясняется, что все это подготовка идеологическая просто к захватничеству, чтобы использовать ресурсы, чтобы использовать недра, чтобы использовать людей. И никакое это не мессианство во имя великого, и никакая это не, многоголосая или там многокрасочная палитра, которую они несут в качестве вот различных
3: Мария Владимировна, а что Русский дом-то сделал? Вот я не могу понять. Там библиотека, там выступления артистов, там культурный обмен. Вот что им сделала вот наша гуманитарная миссия?
4: На данном этапе это нужно было как часть информационно-политической кампании, которая влияла бы на результаты голосования до, то есть показывала бы немцам всю опасность, так сказать, курса, который был бы альтернативный курсу Мерца и вот этой всей гоп-кампании. То есть, мол, мы проводим курс правильный, мы говорили, так сказать, вот это все окружение Мерца и сам Мерц, мы работаем по режиму или по законам военного времени, мы, так сказать, наступили на горло не песни, а гидре, мы ее победили, мы молодцы. Это первое. Это нужно было для того, чтобы, так сказать, продемонстрировать людям, почему они не должны голосовать за тех, кто выступает за отношения с Россией. Второй момент, я думаю, что для того, чтобы был аргумент так сказать, оправдывающий провал собственной партии. Мол, вот кто нам мешал, вот из-за этих все. Вы зададите вопрос, а как это можно увязать? Константин, люди увязывали кота Скрипалей, понимаете, с утками, со Скрипалями, с чем-то там еще, с людьми в каких-то зеленых там или желтых, как это называется, космических костюмах, и нормально у них все получалось. Понимаете? Потом просто выкорчевывали лавки, дома демонтировали и говорили, что так и было. И все. И на этом история, и на этом сказка заканчивалась. Понимаете, вот это окошечко закрывалось. Вы задаете вопросы, как это увязывается. Но если вот вы прекрасно знаете, детская игра есть, когда ребенка сначала в одну, дети в одну сторону раскручивают, да, потом в другую сторону раскручивают. Кого они раскручивают, Константин? А? Вот, ну, знаете, когда ребята берут, раскручивают ребенка, да, в одну сторону, в другую, что это за часть игры? Кого они так раскручивают?
3: Ну, собственный народ, наверное.
4: Не-не-не-не. Мы сейчас про детей. В чем суть детской игры? Дети играют, например, там, в жмурки, в прятки. То есть, когда человек должен идти кого-то искать с завязанными глазами, да? И его раскручивают. Для чего? Для того,
3: чтобы спутать.
4: Чтобы он... Конечно, чтобы он потерял ориентиры.
3: Вот они свой народ так и запутывают.
4: Именно,
3: да.
4: То есть вот даже на таком детском бытовом примере вы можете понять, что делают с целым народом. Его то в одну сторону закручивают, то в другую, для того, чтобы люди потеряли ориентиры. Постоянные вбросы, фейки, постоянные манипуляции. У меня, извините, пару десятилетий людям рассказывали, что самая главная вообще задача жизни, что самая главная проблема человека и человечества – это определение в течение своей жизни своего гендера, поиск его, ускользающего, понимаете, нащупывание, извиняюсь за эту аналогию, в различных местах. А какой же он, твой или мой гендер? Или у нас с собой один на двоих, напополам? Или, может быть, еще 15 человек сейчас в нем тоже поприсутствуют? Вы понимаете? На это же уходили тонны бумаги.
3: Так, а потом можно легко сказать, что вы ни в чем не разбираетесь, а фюрер Урсула, самая умная, власть себе и берет.
4: Ну, именно так и есть. И самое удивительное, что с людьми же не объяснились еще по поводу гендеров. То есть сначала 20 лет было в одну сторону, потом вдруг раз стоп-машина, понимаете, нажали на стоп-кран и задний ход. Вроде как, подождите, а что дальше? А дальше какие сотни тысячи? Я думаю, это

0: пройтись по себе, по всем своим складочкам, закоулочкам и труднодоступным местам, чтобы уже точно не ошибиться, из 500 гендеров выбрать, ну, какой-нибудь один, ну, или пару, или, как говорится, определить себе недельку гендеров, каждый день по гендеру, или месячники гендеров, это же все проходило. Когда людей полностью ввели в этот ступор, то есть какая-то часть начала сбиваться в кучки или, так сказать, уходить в какое-то подполье, лишь бы только сохранить своих детей от ужаса вот этой мультигендерности, а основная эта часть людей просто потеряла ориентиры. И ведь самое интересное, да, нам сложно это представить, но это же часть политических программ. Ну вот, представляете, вот у нас выборы, да, через сколько? У нас сегодня
1: Чуть больше,
0: восьмое.
1: чем через неделю. Мария Владимировна, про выборы поговорим именно через неделю. Мария Захарова вернется в эфир «Радио Спутник». Ставь «Бурсо» на языке коми. Всего хорошего.

0: Узнать за 90 секунд. Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил: «Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа». Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 9 утра, полдень в Бишкеке. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия рассчитывает, что Эстония обеспечит безопасность на выборах в Госдуму. Построение калмыцких казаков и молитва за воинов СВО пройдут в Элисте. Новые катализаторы для получения водорода из нефти разрабатывают в Сибири. Подробности далее. Россия рассчитывает, что власти Эстонии обеспечат безопасность голосования на выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости посольство нашей страны в эстонской столице. Отмечается, что соответствующий запрос доведен до компетентных органов. Ранее в Депмиссии информировали, что проживающие в Эстонии россияне смогут проголосовать на избирательном участке в посольстве в Таллине и на участках, открытых на территории России около границы. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Взрывы вновь прогремели в Николаеве, сообщает украинский телеканал «Общественное». Также взрывы были слышны в Киеве и Рамнах Сумской области. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и частях Киевской, Николаевской и Сумской областей звучат сигналы воздушной тревоги. Бойцы российской группировки «Центр» уничтожили более 40 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны.

0: зоны. Инженеры обнаружили засаду из FPV-дронов при разминировании дороги. Отмечается, что все вражеские БПЛА ликвидированы путем сброса на них боеприпасов с боевого коптера. Теперь маршрут чист. Построение казаков Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского и силовых подразделений с молитвой о войнах СВО пройдет в Элисте сегодня, сообщили в администрации главы Республики Калмыкия. Построение состоится в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию явления Христа в Элисте. Кроме того, 10 сентября в калмыцкой столице пройдет совет атаманов. Также состоится премьерный показ документального фильма об этом событии, крестный ход, концерт и экспертные дискуссии. Круглый стол «Явление Христа в Элисте», «Духовный суверенитет и единство России» и стратегическая сессия «Роль паломничества и культурно-просветительского туризма в укреплении единства России». Спасатели возобновили прерванные вечером во вторник из-за непогоды поиски альпинистов, пропавших после схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по региону. 6 сентября лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов. В Безингийском ущелье, по последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще 5 человек остается неизвестной. Как уточнили в Росгвардии, часть погибших – представители этого ведомства. Специалисты Института катализа Сибирского отделения РАН при поддержке Российского научного фонда разрабатывают высокоэффективные катализаторы для прямой конверсии нефтяного сырья в перспективное топливо, синтез газ и водород, сообщили РИА Новости в институте. Главная задача ученых – сформировать научно-технический задел для развития каталитических технологий, применимых на российских нефтяных предприятиях. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется». Стас Васильев. Стас, ай как просто. Привет, привет.
5: Доброе утро.
4: Если вдруг кто удивился, что сегодня на час позже, всегда так бывает по средам, потому что Мария Захарова, постоянная передача на «Радио Спутник», свой слот не меняет.
5: А вот ты уверен, что правильно по средам, а не по средам?
4: Мне кажется, я где-то это проверял, и конкретно на последний слог. Но теперь я...
5: Потому что среда, с другой стороны, тогда получается, не знаю.
4: Не-не, я всегда в этом смысле доверяю, если меня кто-то начинает сразу поправлять. Вот по умолчанию вот,
5: да,
4: я вот
5: а меня много раз ошибаюсь. Исправляли, а в итоге оказывалось неправильно.
4: Ну, я не знаю, мне казалось, всегда было на второй слог, но, возможно, не так. Сейчас поправим, если вдруг что-то в этом следует. Плюс же еще, возможно, знаешь, вот эта вот биологическая среда, а есть календарная среда, может быть, еще от этого как зависит. Не знаю. Ничего, все, среда. Как ты, кстати, к средам относишься? К средам.
5: Я ко всем дням отношусь одинаково хорошо. Если проснулся, я считаю, день удался. Ну, так как глаза открыл, сперва, конечно, больно просыпаться.
4: Не про это.
5: Тяжело.
4: Есть вот это общее, грубо говоря, понимание, что вот в среды всегда самый загруженный какой-то самый такой день, потому что, ну, вроде уже и к тем выходным не подвязаться с отпуском, с отгулами и отмазами, ни к следующим выходным не подвязаться. И пробок по статистике больше всего в среду, потому что меньше всего в среду берут отгулов, самое неудобное время. Ну, потому что проще взять в понедельник, вторник, чтобы это привязать к субботе, воскресенью, либо, кстати, на четверг, пятницу, чтобы к следующим.
5: У меня немножечко по-другому, потому что, как ты отметил в начале, по средам я встаю на час позже, поэтому для меня это наоборот. Вот на протяжении недели самый незагруженный день. Вообще, на самом деле, я пытаюсь прийти, вот уже сколько лет мы с женой все время, мы каждый понедельник или вторник вечером, уже лет, наверное, ну, года три точно, мы сидим вечером и говорим, слушай, ну вот на следующие вот выходные надо полностью убрать телефоны, отказаться там от работы и все такое, чтобы мы вот, ну вот просто вот отдохнуть за выходные, чтобы рабочая неделя была наполнена, потому что это имеет большой смысл, ведь ты отдохнувший, ты лучше работаешь, да. Но каждый раз вот в субботу мы только начинаем исполнение этого продуманного плана, и в какой-то момент я что-то вспоминаю, я вот этот материал там не отправил, не доделал. Иду на студию, в этом минус большой, когда ты работаешь дома. Засел, вроде на 5 минут что-то надо отправить, а потом еще что-то написали, что-то надо проверить, и ты бэмс, в итоге в 8 вечера ты такой уже заходишь домой, и все, собственно, суббота опять прошла как совершенно стандартный рабочий день. Поэтому, конечно, надо вот вообще, в принципе, распределять отдых нормально. Это я к тому, чтобы ни среда, ни понедельник, ни пятница не воспринимались как-то по-особенному, да, как будто ты устал, у тебя вот это вот все. Извините.
4: Так, нормально. Будь здоров. Это вот к этому, да? Прям затянуто. Нормально. Спасибо. Отлично. Продолжаем. Да.
5: А чтобы у тебя все это не затягивалось, ты должен быть вот такой вот, типа, вот я отдохну в выходные, поэтому могу нормально работать. И отдых — это не безделье какое-нибудь, а вот просто там прогулочки, вот всякое такое. Главное, без телефона. От информационного потока надо отдыхать, чтобы мозг высвобождался. И ты потом мог мыслить, а то вот под конец недели бывает, я вот перед тем, как на операцию ложиться, я уже настолько загруженный был, и иду, эфир уже настолько вялый, что я такой, ну все, ребятки, конечно, конец мне. Я потом вот отдохнул и снова вроде живой на эфирах, да, потому что накоплено, короче, надо отдыхать, ребятки, а не думать о том, что среда там или четверг или пятница, которую никто не может дождаться, более загружена. Поэтому нужны четкие графики.
4: К шуткам и к мемам как относишься вот это? Среда, маленькая пятница. Или вот этот из Тинтина, французские комиксы старые. Какая была неделька, капитан, еще пока только среда. Это, мне кажется, здорово.
5: Да. Но я к любым мемам отношусь очень хорошо.
4: Картинка-то этот комикс.
5: Мемы — это наша минимальная наша единица информации. Это культурный геном, поэтому к мемам отношение строго положительное, потому что без них нельзя. Если бы мемов не было, их надо было бы выдумать.
4: Давай тогда я тебя сразу спрошу, какие мемы применимы к антиизраильским санкциям, которые собирались вводить аж целых 11 стран из Европы и Северной... Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
5: Про Израиль есть очень много мемов, но все эти мемы носят строго оскорбительный характер, поэтому, наверное, не родийный. Во всяком случае, там мои любимые. Да и, в принципе, знаешь, у нас же все-таки тоже как бы есть там еврейские сообщества и прочее, если я начну эти мемы. Хотя я разделяю, да, то есть у меня вот...
4: Сначала заявим, собственно, о чем речь. Значит,
5: давай.
4: Ну, я что-то не могу понять, в разных списках то 11, то 12. Значит, Великобритания, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция. 12 стран объявили о том, что на будущее они на национальном уровне будут придерживаться определенных антиизраильских санкций. Среди них торговые запреты в отношении тех поселений, которые есть, ну, определенных израильских поселений, в которых эти страны сомневаются в их правомерности, запрет на выдачу лицензии на экспорт израильского оружия и других товаров, которые так или иначе, ну, короче, военного двойного назначения. Канада и 11 европейских стран, ну, из больших таких, ну, вот Великобритания вроде, при уважении ко всем остальным, как обычно, кстати, список у нас, что нам, скандинавские и южные. Вот, в общем, где, я так боюсь ошибиться, но это чуть ли не первая европейская вот такая инициатива, которая направлена, ну, на порицание, на сдерживание, условно сдерживание израильской оккупации тех территорий, которые в незаконном занятии которых Израиль обвиняют. Вот.
5: Да, смотрите, да, перед тем, как я там начну говорить, я просто пока еще не продумывал свою, скажем так, линию, я уточню, что когда я там, ну, как-то оскорбительно и шучу про Израиль, здесь ситуация точно такая же, как и с Украиной, да, то есть я и шучу оскорбительно и про Украину, и про хохлов, но под хохлами я подразумеваю конкретно Украину. нацистов. Это вот мой такой лор, да. То есть, ну, конечно, сколько украинцев-то именно живет и в России, и у меня есть как бы знакомые, причем намного большие патриоты, чем большинство моих, ну, людей, которые изначально были, да, еще с 91-м моими, скажем так, согражданами, да. То есть я ничего не имею против там украинцев или евреев по там этническому или по какому-то такому. Я конкретно, когда я говорю плохо про Израиль, когда я, например, говорю, что Максим Кац подтверждает все вот эти вот гитлеровские листовки, да, я подразумеваю сионистов. То есть против евреев, против как нации вообще ничего не имею. Ну, такие же люди, как и мы с вами и прочее.
6: Мы про государство говорим.
5: Да, но это все равно надо уточнить, потому что про Израиль, ну, как ты понимаешь, у меня, ну, строго отрицательное отношение. Для меня Израиль — это Украина, Украина — это Израиль. Абсолютно идентичный по своему, скажем так, коду, вот такому вот нацистскому коду, сионистскому коду государства. То есть я не вижу разницы между, ну, допустим, смотрите, вот для меня нет никакой разницы между запрещенным в России батальоном Азов, да, и Моссадом. Вот, ну, вообще нет. То есть это одно и то же, это одни и те же явления. И если вы посмотрели мою вышедшую недавно там документалку про терроризм, то, в принципе, вот, ну, как вот, знаешь, мы с Марией Кищей сидели, она уже даже беситься начала, потому что я все, что она мне рассказывает про Израиль, я говорю, так это ж как вот Азов делали в этом году, или как вот эти делали, абсолютно.
6: Азов экстремистский, ладно, Кацин агент, да. Всех сразу запрещенный Азов.
5: Да. То есть я же говорю, это все абсолютно то же самое, как они делали. Она мне рассказывает про книгу Иисуса Навин, да, где там всех вырезать, всех убить, это наша земля. Мне сразу же, ну, то есть мы какие-то конкретные там, ну, не цитаты, а фабулу разбираем, и я такой, подожди, ну, это же те же труды Дмитро Донцова, вот просто один в один, да, там, или какого-нибудь Коновальца. И, в принципе, вот, и даже, знаешь, до чего похоже? До того, что вот Бен-Гурион, первый там президент Израиля, он же был, по сути, террористом изначально. Так что, если Израиль — это черновик, по которому писали Украину, то следующий президент Украины, или там через одного, это, возможно, будет основатель батальона Азов. Или какой-нибудь там Ярош, или вот кто-нибудь такой Ярош, по-моему, живой же еще, да? Я забыл, в институте Дмитро Донцова учился-то, работу еще про Коновальц писал, создатель батальона Азов. Напомни, пожалуйста, фамилию.
6: Да вообще все равно, тут тем-то про Израиль. Ты что-то ушел опять в этих, во всяких экстремистов-террористов?
5: Я сперва говорю об общей фабуле, понимаешь? Как бы когда ты проводишь аналогию, ну вот я для себя в голове так делаю, мне намного проще говорить про Израиль, когда я ассоциирую его с Украиной, потому что... Украина, я как бы, ну не то чтобы там был, но когда Крым еще был украинским, я там побывал, да, и тоже как бы определенное впечатление сложилось, и все-таки говоря о месте, где ты никогда не был внутри, используя аналогию из места, где ты был и которое ты более-менее понимаешь, легче. Короче, смотри, по сути... В чем вообще вот идея основная? Оккупировали незаконно территории, весь мир нормально закрывал на это глаза, и все было нормально, а сейчас вот почему-то наконец-то признали, что слушайте.
6: Не закрывали. Было много антиизраильских...
5: Разговоров.
6: Именно... Нет, не разговоров. Но действий не было. И резолюций было тоже на уровне ООН, на уровне международной организации. Другое дело, что на уровне ООН они практически все ветировались. Советы безопасности он ветировались Америкой, потому что все антиизраильские вещи всегда Америкой ветировались. А на уровне Генассамблеи, на уровне разных вот таких вот разговоров, которые юридически ни к чему не обязывают, но вроде бы носят рекомендательный характер или информационный, достаточно много. Другое дело, что вот так, чтобы объединилось больше десятка стран с санкциями, с конкретными, пусть и осторожными и аккуратными, которые, возможно, ничего толком-то и не затронут. Ну вот я не хочу говорить, что впервые, но слышишь об этом крайне редко.
5: Я думаю, что затронут. Смотри, любые меры, любые там резолюции Генассамблеи. Я еще помню, там, после оккупации еще и голландских высот, и все как бы там покукарекали, такие, вот, Израиль плохой, неправильно делает, и все. А здесь мы видим конкретные действия. Ну, то есть вы меня, конечно, тоже поправьте, но это же, по-моему, первые такие нормальные санкции против Израиля
6: вот
5: в связи с этой ситуацией.
6: Вот я заявил, возможно, вот, и были, вот, но да. По ощущениям, не более того.
5: Потому что было очень много заявлений, всегда бывает очень много осуждений, но это все носит политический характер, да, то есть, ну вот я вижу антиизраильские настроения, я политик-популист, а сейчас я вам скажу, что вот Израиль офигел, и я выхожу, Израиль плохой, и все такие, да, Израиль плохой, это он классный, голосуем за него, потому что он-то там наведет порядок, а потом этот политик приходит к власти на этой популистской риторике, и все, и ничего, да, потому что ничего он решать на самом деле не собирается, конкретных действий нет. Но осуждают, ходят все. А здесь конкретно действия, которые в любом случае это как бы по Израилю ударят. Понятное дело, он там какими-то тяжелыми. Ударят.
6: Ну, Чеп, ты уверен, что это серьезный объем? Вот эти санкции касаются серьезного объема.
5: Любые санкции, они ударяют. Но,
6: Стас, давай с тобой лично введем санкции против израильского, не знаю, против израильских авианосцев.
5: Давай.
6: Ну, сильный
5: мы
6: Израиль
5: не государство
6: потеряет.
5: С тобой. Мы не государство.
6: Хорошо. Россия вводит санкции против израильского. Слушай, я рассказывал, да, что я недавно редиску купил, а она сделана в Израиль, и я себя ощутил прям спонсором терроризма. Не сделана, произведена. Вот реально пучок редиски, но это я не помню. Когда, во время, когда в основном закупают, ну потому что не всегда сезон, а есть страны, когда, где всегда сезон. И я смотрю, произведено в Израиле. И я такой думаю, да думаю. Что ж такое? Я очень люблю редиску. А это еще и название такое, редиска прям.
5: А я
6: ощутил
5: предпочитаю
6: себя редиской.
5: Не задаваться такими вопросами.
6: Я случайно увидел, случайно абсолютно.
5: Я бы ощутил себя точно так же на твоем месте, но все-таки если в такие крайности вдаваться, то мы все, ну вся планета является спонсором терроризма, потому что все в той или иной, смотря что считать терроризмом, да, все в той или иной степени покупают американские товары, хотя собраны они при этом в Китае. Понимаешь, диалектика говорит о том, что покупая редиску, выращенную там и произведенную в Израиле, если мы посмотрим на всю цепочку поставок, может быть там как-то и другие страны замешаны, и в итоге окажется, что ты одновременно как спонсор терроризма, так и спонсор контртерроризма, потому что, с одной стороны, купил ты израильскую редиску, а Израиль устраивает терроризм, но при этом сделал ты это в России, заплатил налоги в России, так что ты провел часть денег для борьбы с контртерроризмом. Вот про это вот диалектика.
6: Очень
5: так
6: это что сложно, это не диалектика, это мозга...
5: Нет, ну почему, если подумать? Понимаешь, если мы начнем задаваться, вот как эта редиска была произведена, довезена, подожди, смотри, ну вот ее же как-то там, я не знаю, там...
6: Нет, подожди, понятно, что редиски. это было
5: там используется закуплен? Техника, в том числе и китайская.
6: Да
5: и
6: не
5: может
6: в этом
5: быть,
6: дело.
5: Даже что-то
6: какая
5: российское
6: разница?
5: Есть.
6: Ну, ты сейчас правда начинаешь. Мы сейчас дойдем до того, что все мы потомки Адама и Евы, значит, все потомки Израиля и траля-ля, и траля-ля. Вопрос в том, что это было на государственном
5: уровне. Адам и Ева были русские, ой, украинцами.
6: Да, да. Но это старое.
5: Ученый Бебик доказал.
6: В Ширли-Мырли же прекрасно моего Иисуса в евреи записали. А кто он? Это восхитительный фильм, просто обожаю. Нет, я все равно тому, что если это было закуплено и одобрено государством, значит, закупка прошла. Все остальное уже не важно. Это из серии, когда, ну, корабль этот, Арго называется, феномен Арго называется, или другого корабля. Ну, короче, который поменяли, все доски поменяли, и, конечно, в конечном счете это...
5: Парадокс
6: вот
5: Тесея.
6: Вот я пытаюсь вспомнить, да, это...
5: Да, день, я тебе говорю, парадокс Тесея,
6: да, точно. Да, ну не самого Тесея, его корабля. И это тот же корабль, нет, так и здесь. Произведено китайскими по этими товарами, не товарами, а оборудованием, да. Может быть, арабские люди это выращивали, может быть, химикаты опять же в России заказывали. Но по факту часть моих денег в итоге пошла на оплату вот этого израильского чего-то. А теперь британцы,
5: факту...
6: канадцы и другие говорят, как если речь идет про вооружение, закупать нельзя. Редиску можно, вооружение нельзя. Ну, по крайней мере, вроде так.
5: По факту это все еврейские проделки.
6: Вот, все, я тебе говорю, всегда к этому придешь, да. И к загниванию капитализма после вчерашнего. К кризису, не загниванию, извините. Хотя я буду говорить загнивание.
5: Ну да, да. Но это, знаешь, это тоже вот упрощение через свою картину загнивания капитализма на все смотреть. По факту это как бы все живем, все как-то действуем, все видим, что что-то происходит. Просто очевидно, что происходит что-то не то.
6: Тогда у меня к тебе вопрос такого рода. Возможно ли, что вот эти санкции станут первой ласточкой и дальше... На уровне ЕС, на уровне Еврокомиссии, на уровне, возможно, НАТО, возможно, на уровне других организаций серьезно, в глобальном уровне будут что-то там нажимать.
5: Да, нам нужно понять, как проходят финансовые потоки и где Израиль на данный момент мешает Европе и не позволяет ей достаточно денег мутить через Украину. Нам нужно посмотреть вот на эти финансовые потоки, как это происходит и почему. Да, то есть проанализировать компании, проанализировать вот это вот все и посмотреть. Потому что политический уровень, ну, как вы знаете, я считаю, что его не существует. Он просто исполняет заказы экономические. А вот установить уже эти связи, ну, вот это вот, собственно говоря, задача, которой я потом займусь погуглить, потому что на самом деле интересно. Но в любом случае, раз произошел этот сдвиг, да, то все подойдет рано или поздно к тому, что еще более ухудшатся отношения.
6: Кого с кем? Или всех со всеми?
5: Израиля, в принципе, со всем остальным миром, понимаешь? Вот смотри, как вот если глобально посмотреть на эту ситуацию, как я ее вижу. Вот есть Израиль, который таран США на Ближнем Востоке.
6: На этом
5: есть
6: можно закрывать, в принципе, все рассуждения.
5: Да, есть Европа, которая в поле влияния США, которая тоже их, так скажем, подсосники, но при этом они ничего такого вот против Израиля не делают и позволяют ему быть сволочью. Да, они говорят, слушайте, ну да, но Израиль плохо делает, вот они плохие, но никаких конкретных действий мы производить не будем и ничего делать не будем. Пусть вводят свои войска туда, куда считают нужными, да и в целом-то как бы есть там книжка 2000-летней давности, там что-то было написано, что земли на самом деле евреям принадлежат, так что пусть они вот этим вот занимаются. И до поры до времени как-то все на это закрывались глаза, но сейчас начинаются более серьезные действия против Израиля. На самом деле там уже были обострения противоречий, но в свое время эти противоречия смогли закрыть. Каким образом? Ну, 11 сентября, вот это вот все. На самом деле вот про 11 сентября вообще очень много теорий заговора, которые никак не опровергнут. Ну, то есть вот есть конспирология, которую у тебя опровергнуть не получится. Но самое интересное, что за 20 лет еще до 11 сентября Нетаньяху уже написал книгу, где говорил, что вот Ирак, Сирия, Ливия, Иран, все эти страны должны быть уничтожены, иначе никогда нам не будет покоя на этой земле и вот все прочее. И по сути, я считаю, что 11 сентября, я вот вчера думал на этот счет, да, читал просто там кое-какую книжку, и я, короче, вот прям вот, вот у меня есть теория, я пока за нее не держусь, что на самом деле Бен Ладен действительно хотел совершить этот теракт, действительно все организовывал, но, скорее всего, ребята, которые непосредственно были исполнителями и кураторами, которые всему учили вот этих вот террористов, абсолютно там искренне уверенных, что сейчас они башни-близнецы подорвут, и США как бы сломаются, да, скорее всего, они были в том числе и подсадными. Точно так же, как во время похищения Альдемора, это сделали на самом деле красные бригады, но красным бригадам помогали для этого ребята из Гладио, да, которые, ну, просто позволили им, скажем так, похитить Альдемора. Но точно так же и здесь. То есть Бен Ладен собирался совершить этот теракт, делал все для этого, а американцы сделали все, чтобы ему помочь, да. И в конечном итоге все это у меня вырисовывается в такую картину. И вот, собственно, это стало отличным поводом для того, чтобы начать все эти экспансии. И Ирак, Иран, все остальные страны, и на этом зарабатывались огромные бабки, и все на это до поры до времени глаза закрывали. В принципе, через Украину, разрушая Россию, тоже можно было бы заработать денег, и денег было бы достаточно всем, никто бы по этому поводу не парился бы и достигали бы военных успехов. Но поскольку Россия побеждает, они такие, ну вот как-то надо, значит, уже в нашем собственном курятнике пересобачиться.
6: Ты знаешь, единственное, что смущает, вот на самом деле, ну ты же правда сказал, как-то тараном, да, американским Израиль.
5: Да.
6: Вот на протяжении, я не знаю, миллиардов лет, прям миллиардов лет, все, говоришь Израиль, подразумеваешь США, говоришь США, подразумеваешь Израиль, потому что, ну, лобби непрошибаемо, может быть, при ком-то сильнее, при ком-то слабее, но никуда и никогда Америка от Израиля не откажется. Вот можно повторять и быть уверенным, вот просто хату заносить на это.
5: Я, кстати, не согласен с этим, все может поменяться.
6: Никогда не поменяется, никогда, все, вот прям никогда не поменяется.
5: Слушай, ну, когда-то то же самое говорили про Израиль, который находился в лоне Советского Союза, да?
6: Никогда не находился.
5: Находился.
6: Это старая шутка. За кого вы? За кого?
5: Слушай,
6: вы?
5: В арабское, во время
6: израильского, никак,
5: ну, подожди,
6: за кого? За наших? А кто наши? Арабы.
5: Во время первой шестидневной войны Советский Союз, в том числе Израилю, поставлял вооружение.
6: Там и спорные были истории, да.
5: Ну, не, там, ну, достаточно установленные факты. Я когда разбирал тему, я смотрел.
6: Да.
5: поставлял.
4: Потому что ничего нет.
5: Да. Да-да-да, нет, он как бы поставлял и помогал Израилю
6: как бы
5: выжить.
6: И против создания Израиля как государства тоже СССР ничего не имел, естественно.
5: А вот США как раз-таки имели, но потом смогли перенаправить их в свою лоно. Я тебе просто к тому, что нет никаких вечных союзников вообще.
6: Да, вот, я же к этому на самом деле и вел, что на протяжении многих лет это казалось вот базой, это фундамент, ничего не может поменяться.
4: Поменяется?
6: Потому что, ну, вот есть твердая вот эта цепочка логическая. Израиль, а поддержка США, все, на это можно закрывать. Кто бы, что бы ни говорил, до тех пор, пока вот эта линия есть... На все плевать вообще.
5: У США с Европой-то сейчас тоже не самые лучшие отношения. Так что отчувствует наоборот.
6: Да, на Европу США как плевать, а на Израиль не плевать.
5: Нет, им на всех плевать. Просто
6: нет,
5: на
6: Израиль
5: Европа...
6: нет. Ну вот опять же на текущий момент постоянно оговорку делать надо. Правильно.
5: Ну, смотря что подразумевает под словом «плевать», да, там никаких личных отношений нет. Израиль преследует свою выгоду.
6: Давай так.
5: США преследуют свою выгоду. Ну, но вот. Израиль очень удобен, чтобы влиять на Европу.
6: Абсолютно. И на Ближний Восток, и на всю Азию, наверное, в целом тоже там через всякие косвенные причины. Грубо говоря, за Израиль Америка впишется всегда. За Европу Америка может не вписаться легко, и на примере тех самых резолюций на уровне Совета Безопасности ООН это есть подтверждено.
5: Слушай, ну это зависит, вот видишь, у меня другое отношение к Израилю. Я считаю, что Израиль это просто расходный материал для того, чтобы добиваться владения ближневосточной нефтью. Все, никакой другой цели у тебя нет. Вот у тебя есть меч, да, ты любишь этот меч, это классный меч, но в принципе, если уж совсем там он как-то потрескается и поломается, ты возьмешь себе другой.
6: Я готов... Ну, слушай, это нужно очень многое менять. Это скорее тогда не меч, это скорее, не знаю, сердце, допустим, или глаза.
5: Ну, не,
6: да,
5: не,
6: ты
5: не,
6: можешь
5: не.
6: Заменить сердце, ты можешь заменить печень, можешь заменить хрусталик в глазу, но сейчас так. Это сложно, это дорого, это нудно. Сколько уже хотели и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Катар, сколько стран хотели вот стать любимой женой Америки на Ближнем Востоке? Ничего не меняется. Подкладывались по-всякому, предлагали Америке что угодно. Нет, Израиль
5: по-прежнему... Так это потому, что у них есть ресурсы, а у Израиля нет абсолютно ничего, и они вообще в полной зависимости от США.
6: Или наоборот тебе скажут очень многие, что это сейчас Америка в полной зависимости от США, потому что все шаги Израиля поддерживаются, все антиизраильские резолюции порицаются и отбрасываются. Тут вещь такая.
5: Поддерживаются просто потому, что им это выгодно. Потому что они хотят...
6: Так мы говорим про сейчас, с арабскими странами.
5: Да, но если станет невыгодно... К примеру, падение Ирана, все, Израиль в принципе после этого не нужен. Они контролируют весь Ближний Восток.
6: Будет нужен,
5: чтобы контролировать.
6: Давай
5: просто,
6: продолжим.
5: Как, знаешь,
6: через несколько
5: ЧВК.
6: Минут, то прям время заканчивается, а тема такая действительно глубокая. Стас разберется на радио «Спутник», через пару минут продолжим.
1: Стас разберется. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
7: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
8: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
8: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
8: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
9: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
10: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. 29 человек пострадали при массированной атаке ВСУ на Кубань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что трое раненых в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь. Кроме того, повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов, а также православный храм и детский сад. Кроме того, по информации губернатора Александра Шуваева, в Белгородской области пострадали 8 человек. Под удары попали 10 округов региона. Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали область 161 раз. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Общее число погибших выросло до 13 человек. Судьба 4 остается неизвестной, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Ранее спасатели возобновили поиски альпинистов, прерванные вечером во вторник из-за непогоды. 6 сентября МЧС информировали, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Бетингийском ущелье. Западная социология фиксирует усталость в мире от украинского вопроса и в первую очередь от Владимира Зеленского, считает глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Он напомнил, что в преддверии саммита НАТО в Анкаре, который прошел 7-8 июля, влиятельная международная организация Pew Research Center представила результаты глобального опроса, проведенного еще в феврале-мае среди почти 46 тысяч респондентов. И в 37 странах оказалось, что в общем Зеленскому не доверяют 52%. Причем снижение доверия фиксируется как на Западе, так и в странах глобального юга. Солнечную и ветроэнергетику, намеренная развивать в Крыму, темпы ее внедрения следует ускорить, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что в Крыму есть все возможности для развития в этих областях. Крым – солнечный регион, ветра здесь достаточно, но пока эти ресурсы недостаточно используются в быту, промышленности и общественной жизни, добавил Константинов. По его словам, развитие этой отрасли не означает, что нужно отказаться от традиционных методов генерации энергии. Но и эти альтернативные варианты вполне применимы. Глава парламента добавил, что Крым – развивающийся регион, которому в перспективе нужно будет много электроэнергии. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Разберется?
4: Четко. Разберется.
5: Разберется.
6: Разберется.
1: Да. Стас разберется.
7: Давайте продолжать. Стас разберется. Радио «Спутник» про Израиль. За финалем или сразу к дальше?
8: Ну, в принципе, я, наверное, все сказал, что хотел.
7: Да, все, тогда смотрим, что, к чему эти санкции приведут, кто их еще поддержит, не поддержит, имеется в виду на уровне другом международном, и да, эффект какой будет и будет ли. А дальше, вообще, вот правда, сегодня такие занятные темы, но поговорить, на обсуждать. Значит, в британскую монархию предлагаю тебе залезть. Значит, принц Гарри, это младший же сын короля Карла III, с женой после 6 лет, так хочется сказать, изгнания, нет, не изгнания, отсутствие Великобритании, скажем так, возвращается в родную гавань. Предварительно пообщался с отцом, предварительно пообщался еще, там сейчас будут журналисты ему, конечно, стелить всякие истории про возвращение. Но у них был большой скандал, у них были большие разногласия, лишены и Гарри, и его жена, а жена актриса достаточно известная, Меган Маркл, лишены вот многих монархических привилегий. И сейчас тоже ему напомнили, что если вернулся, то это не означает, что всего, что было раньше, этого всего не было. Но есть очень многие всякие заговоры и прочее. Мне нравятся заговоры. Предположения и домыслы о том, что вот сейчас вокруг этого самого возвращающегося Гарри как соберутся какие-нибудь там недовольные. Как начнется там вот эта игра, я не знаю, алой и белой розы.
8: Игра престолов.
7: Игра престолов на поверхности, да. Ну, в принципе, ее и срисовывали тоже во многом. Более того, есть комментарий. Я, правда, не уверен в том, что прямым текстом было так сказано, но принц Уильям — это прямой наследник Карла. Карла Третьего.
8: Маркса, надеюсь.
7: Естественно. Там же только Карлов Марксов из Германии набирают в короли Великобритании. Говорит, вернулся, говорит, для того, чтобы шпионить, причем шпионить в пользу Америки. А Америка как раз это та страна, где Гарри эти 6 лет в целом-то и провел. Как тебе вот эти перипетии? Ну, прикольно же. Какая-то вот такая королевская, мы как в средние века вернем. Я очень хочу, чтобы там какой-нибудь движ начался, именно вот просто чтобы застать. Все.
8: Будет интересно. На самом деле, мемуары принца Гарри, я забыл, вот, что он в этих мемуарах вообще писал. Но там что-то такое было. Там, причем, я помню, какая-то сенсация была. В чем-то он там признался случайно в очередном американском преступлении. Но вот, хоть убейте, я забыл, в каком.
7: Неважно, не суть важно. Там много разных принцев, много разных этих очень в грязных делах замешанных высокопоставленных чиновников. Хотел сказать, нет, высокомонархических персон. А тут вот. На принцев я не помню, чтобы что-нибудь такое серьезное. Именно на этих принцев катили.
8: Ну, там мемуары, которые у него выходили, там вот что-то такое было, какой-то такой вот прям скандал огромный.
7: В любом случае, каким бы он принцем ни был, у него полномочий на государственном уровне особо ничего такого нет.
8: А зачем они нужны? Не, ну у него есть полномочия на самом деле на уровне капитала, потому что вся британская семья, она же до сих пор получает огромные бабки просто за сам факт того, что на этой земле каким-то холопам под названием британцы жить, ну, позволяют. Угу. То есть они получают на этом как бы огромные бабки, так что, ну, слушай... Не,
7: вот это как раз в этом смысле. Каких бы, я поэтому вот специально такую формулировку избрал, каких бы регалий, каких бы вот этих вот, условно говоря, официальных вещей их не лишали, он все равно остается принцем, и вот это вот место у кормушки ему гарантировано. Но вот да. Насколько это место, грубо говоря, возле какой части свиноматки?
8: Оно возле того, что ты можешь просто продавливать там определенные решения. То есть, по сути, как вот олигарх, только нашим олигархам нужно еще как-то там крутиться, бегать, что-то как-то о чем-то с кем-то договариваться, да? А принцу Гарри ничего не нужно, у них все это делается через хедж-фонды и все остальное. То есть, у них какой-то огромный капитал, и они вкладывают этот капитал в какие-нибудь хедж-фонды, которые инвестируют в компании, ну, допустим, там Lockheed Martin, да, условно говоря, и он потом, чтобы этот Lockheed Martin рос, приходит к каким-нибудь серьезным людишкам, которые тоже готовы через хедж-фонды в Lockheed Martin
7: зачем
8: вложиться.
7: Зачем ему было говорит? Возвращаться в Англию для этого?
8: Ну, а вот это вот, говорю, уже не знаю, надо его мемуары почитать, чтобы прям полно,
7: они уже
8: полно
7: написаны,
8: максимально
7: новые.
8: Владеть этой информацией. Так он вот выпускал, по-моему,
7: да
8: два года назад.
7: Да, господи, это было все про его какие-то детство-молодость. Сейчас... А, я, кстати,
8: там
7: понял.
8: Там были какие-то такие
7: не
8: сенсационные
7: про
8: вещи.
7: Не про Афганистан ли он писал, о том, как
8: расстреливал? Про Афганистан,
7: ну, мне кажется,
8: да,
7: кто-то новый кого-то там убивал.
8: Да. Угу. Да, так что, ну, в этом плане, кстати, он теперь с американцами повязан, наверное, если ты воевал на стороне армии одной из стран, то ты теперь с ними, так сказать, повязан.
7: А он не в составе британского корпуса там присутствовал?
8: Ну, какая разница, они же там вместе беспредел
7: заодно.
8: Чинили.
7: Угу.
8: Да, заодно, за то, чтобы просто вот как бы, во-первых, там в очередной раз отомстить, а во-вторых, заработать на всех этих ЧВК бесконечных.
7: Ну и капитал себе личный тоже приобрести. Посмотрите, я не отсиживаюсь у себя там где-то на островах.
8: Да
7: и
8: я
7: он
8: думаю,
7: приехал автоматом махать.
8: Да это более такая, знаешь, медийная история. Точно
7: абсолютно
8: так же, как
7: согласен
8: недавно.
7: С тобой.
8: Подожди,
7: абсолютно.
8: Не он ли приезжал на границу-то по Прибалтике, там на танке что-то недалеко от российской границы поторчал, и все смеялись еще?
7: Прибалтика?
8: Вот. Да.
7: Я не знаю, он, по-моему, в основном же... Не-не-не, это другой, это официальный, который сейчас наследник прямой, это Уильям. Вот,
8: да,
7: а
8: да,
7: Гарри
8: да,
7: в Америке
8: да.
7: отсиживался, это немножечко другая история. Это Уильям махал, да.
8: Слушай,
7: год назад,
8: как
7: по-моему,
8: бы, дыма без огня не бывает, так что, может быть, и вправду приехал для того, чтобы шпионить на американцев и какие-нибудь американские интересы продвигать. Все-таки определенное влияние у него там в любом случае есть.
7: Давай какую-то движуху тут же разогнать можно. Понятное дело, можно сослаться на официальное, но мы так официально мы не дождемся. Британская вот эта история с канцлерами, с премьер-министрами, где ты, если просидел на этом посту больше года, ты уже молодец. У них сменилась правящая партия недавно. У них рейтинги опять все равно при этом какие-то минимальные. Они... Да вот только что сменился у них премьер-министр. Я что-то начал про Кира Стармер думать. Манчестерский Бёрнам, который, кстати, да, в Манчестере он мэром был, а так он, по-моему, из Ливерпуля, кстати. Там такая у него, правда, за Эвертон болеет. Неважно, не суть важно. Там же столько всего в этом смысле интересно. И опять же, расход-развал с этими, с Европой, с Америкой. И тут возвращается, ну, прям Лжедмитрий.
8: То есть,
7: пацаны, любите
8: к
7: меня.
8: К тому, что все-таки он приезжает шпионить.
7: Или дестабилизировать ситуацию. Посидели там продюсеры Гарри и такие говорят, слушай, чувак, если возвращаться, то сейчас. Почему? Ну, тебя на руках носить будут. Он говорит, я там уже 800-й в списке на престол. Они говорят, мы сейчас этому напишем, как он там зовут, Р.Р. Мартину. Он тебе документального быстро подкинет, как все это делается.
8: Не? Слушай, ну, я не знаю. Тут просто если дестабилизировать обстановку, ну, конечно, может быть и такое, но все-таки США же уже должны были на примере многих своих интересных приключений понять, что можно иногда так дестабилизироваться, что будет все как бы и против тебя в конечном итоге, и это не всегда очень выгодно. То есть иногда можно случайно, там вот знаешь, например, арабская весна, там же они не во всех странах реально собирались революцию совершать. Они некоторым странам просто пытались показать, что смотрите, мы вас, если что, в кулачке держим, и если будете против нас как-то возмущаться, то мы вас бахнем. А в конечном итоге все это закончилось тем, что в некоторых странах реально бахнули, и там власть сменилась. То есть, ну, как бы дестабилизировать до бесконечности, хотя, с другой стороны, капитал, он, в принципе-то, ничему не учится, он просто действует, исходя из своей природы, а все, что происходит дальше, оно уже происходит само собой. Так что, может быть, действительно, в принципе, Гарри отправили, поскольку он все-таки как вот лисенман и все остальные, он, по сути, просто такой вот ставленник, да, американский. Может быть, отправили дестабилизировать, может быть, просто данные доставать. Хотя, вероятнее, что сразу и то, и другое. То есть, ты как бы там это нам рассказывай, что там внутри происходит, а мы, если что,
7: понимаешь,
8: тебя попросим что-нибудь сделать.
7: Все-таки не мелковата ли позиция для аж таки самого принца? Это с одной стороны.
8: Ой, слушай, если там вот эти вот британские спецслужбы, да, которые, считай, и есть американские, ну или правильнее сказать, американские спецслужбы, это плоть от плоти британских, если эти встречаются со всяким биомусором по типу там инагента Екатерины Шульман и прочее, и даже ее там точку зрения на то, что происходит внутри политики, расспрашивают, то, как бы, я думаю, принц Гарри-то персона все-таки рангом повыше. И все это потом используется в докладах для принятия решений.
7: Так о том
8: решений.
7: И речь. Ну вот в том-то и дело, что... Ну слушай, они направляют аж целого самого принца. Ну я не знаю, вот насчет этой всякой шпионской и прочей штуки, понятное дело, что сейчас можно только вот поугадывать, позадумываться.
8: Ну, тут же, ну, понимаешь, у нас просто ассоциация, какая? Шпион, типа, вот там, Джеймс Бонд и все остальное. По факту, это шпион, но это, по сути-то, любой. И вот можно даже сказать, что, ну, тот же Павел Таланкин, да, который Оскара получил, это же, ну, просто шпион. То есть он там сидел в интернете, видит предложение, там, служи на благо демократии, стучи на Россию. Завербовался, да, завербовался. Но также и здесь такая же абсолютная история. То есть он уже в лоне США находится, и он просто ездит и рассказывает, как что там происходит. Но все-таки он-то при этом вхож в самые такие влиятельные круги. Ну и будет США доносить, что там как планируется. Для инсайдерской торговли тоже будет достаточно хорошо. Так что вполне закономерно шпионить, если что действует.
7: Вот просто, чтобы никаких сомнений не возникло, вероятность того, что у Гарри появится какой-нибудь шанс занять престол, они минимальные.
8: Потому нет, что... нет вообще, я думаю.
7: Нет, они есть, конечно же, есть. Потому что сейчас до него в списке, на, собственно, сам принц Уильям, он кандидат номер один после Карла. Дай бог ему здоровья и счастья в личной жизни, какой бы неприятный он в жизни, говорят, не был человек.
8: Каким бы Марксом он не был.
7: Да-да-да. И затем у Уильяма есть, Карлом, по-моему, добра. Три ребенка. Они все по умолчанию раньше Гарри имеют шанс стать этим самым королем. То есть, чтобы Гарри стал кандидатом, номером один в списке этих наследователей, нужно, чтобы вся семья Уильяма, именно Уильяма, чтобы она вся либо умерла, либо отказалась от наследства. То есть он в списке достаточно высоко, но младший... А, ну нет. Ну все, да, нужно, чтобы вот четыре человека как минимум либо отказались, либо решились.
8: Знаешь, что будет, если он внезапно получит шансы на престол, и его устранят, он сгорит в собственной машине?
7: Вот. Талантливый, кстати, иноагент, извини. Нет, это Гарри, это который вот Меган Маркл, надо как-то это еще. Ну да. Ладно. Талантливый иноагент сказал, в общем, вот в этом плане, ну, правда... Интересно, что, как там, для чего мириться с чем. Понятное дело, что у отца сейчас и со здоровьем там, мягко говоря, не очень. Может, что-то личное.
8: Но дело громко. Таблетки было. Выпил.
7: Не, ну там серьезно, у него уже онкология, причем такая достаточно жесткая.
8: Ну, соболезную.
7: И плюс он в серьезном возрасте. Вот, но там дальше. Ладно.
8: Ой, слушай, он пожил так, как никому из нас и не светит. Что за него переживать?
7: Не переживать. Просто в силу того, что любая проблема со здоровьем, это всегда никогда не повод. Как-то ёрничать. Вот. Исключительно в этом.
8: Это как раз-таки главный повод ёрничать.
7: Ну а что тогда? Ну давай, добивай Карла и погнали дальше. Нормально?
8: Не знаю. Ну не, но когда вот именно, понимаешь, когда вот именно уже говорят, типа, давай там, жги, я такой, нет.
7: Это всегда, да, юморист, пошути. Музыкант, спой. Никогда это не работает. Но никогда это не мешает подобного начинать. Что еще? Давай тогда, если раз уж мы Америку упомянули, вот эту вот самую, из которой Гаррис Маркл, Меган Маркл возвращаются в Великобританию, старая добрая шутка Дмитрия Анатольевича Медведева теперь повторяется в Канаде. 10 лет прошло после того, как Медведев предложил, говорит, давайте запретим американо, сделаем русиана. Прошло 10 лет, шутка наконец-то дошла до канадцев. Реально, Саут Парк просто, кстати, там посмеивались они над британской королевской семьей периодически, а уж как там над Канадой посмеиваются, это отдельный разговор. Говорят, у нас теперь американо не будет в некоторых кофейнах некоторых провинций, теперь там будет канадиано. Как вот ты к подобным историям, шуткам относишься?
8: Ну, это глупость. Ты вообще знаешь, почему американо называется американо?
7: Мне вообще не интересно. Я знаю, что это...
8: Нет, это интересная история.
7: Да ничего интересного. Назвали.
8: С чем оно связано?
7: Понятно. Американцы где-нибудь заказывали.
8: Ну, да, ты угадал. Ну, это было в... По-моему, в Италии во время оккупации, когда от Гитлера там все освобождали, итальянцы пили фильтр кофе обычный постоянно, То есть они такие, а вот, типа там, или эспрессо, да, а американцы, извините, я туплю, американцы пили всегда фильтр кофе, а итальянцы пили исключительно эспрессо, и вот пока там американцы все это дело оккупировали, они приходили в кофейни итальянские, и такие, типа, кофе, им делают кофе, они такие, no, water, give me water, типа, и заливали его водой этот эспрессо, то есть получался, по сути, вот обычный классический наш кофе.
7: Радио «Спутник», правильно говорить, экспресса,
8: да. И в какой-то момент итальянцы к этому настолько привыкли, и к ним приходят американцы, и, типа, заказывают кофе, они такие, американо. И вот так вот пошло вот это название.
7: А
8: то есть американо — это обычный фильтр кофе.
7: Почему глупо?
8: Что глупо?
7: Ну, ты говоришь, глупо менять.
8: Глупо, потому что здесь этому предшествовало вот конкретное событие, да? То есть вот конкретное событие, которое сформировало вот это название. И многие названия, они у нас связаны с такими событиями. Но взять и уже существующее переименовать, но это будет очень трудно, потому что мы все с вами как бы уже привыкли называть таким образом.
7: Погоди, Трамп переименовал в учебниках Мексиканский залив.
8: Да, да, но я не думаю, что кто-то его таким запомнит.
7: С озером каким-то или что-то еще.
8: Я думаю, рано или поздно там скажут, как бы там, знаешь, пройдет какое-то время, придет какой-то новый лидер и скажет, вот, у нас отношения с Канадой улучшаются, мы там переименовываем обратно, благо мы не успели.
7: Поздно, никакого американо, it's Canadiano. Я с канадским. Кстати, это Британская Колумбия и Торонто. Ну, нет, ладно, они там говорят без акцентов, хорошо.
8: Я думаю, что это, во-первых, не такое какое-то решающее значение большое имеет. Это всего лишь маркер, который показывает ухудшение отношений. Ну, и кроме того, они-то переименуют, но люди, я там не знаю, вот у нас вот американы, я думаю, все по привычке точно так же будут называть. Вы уж простите меня, фанаты вкусные точка, да, но я вот периодически, когда заезжаю, я все равно говорю «Биг Мак», и мне даже не уточняют. Мне даже не уточняют, типа, там, и прочее. Просто я говорю, мне Биг Мак и вот это вот. Они пишут правильные названия и все дают мне.
7: Через какое время люди будут спрашивать, что Биг Мак, что это?
8: Я думаю, не через какое. Потому что это, понимаешь, это уже устоявшаяся история.
7: Не через какое?
8: Потому что, смотри, вот у меня...
7: Как и поддержка Израиля Америкой. Как я тебе, а? Все, но продолжаем.
8: Все-таки одно дело, это мы говорим о фактическом, но какие-то новые вещи, которые будут придуманы, оно уже как бы будет там по-другому.
7: Ну, Биг Мак-то вечен.
8: Да вот именно, я и говорю, что Биг Мак вечен.
7: Так и поддержка Америки Израиля.
8: И когда моя дочь, которая Макдональдса не знала, пойдет со мной во вкусный точка, я буду говорить Биг Мак, она мне скажет, ну оно же называется вот так, почему ты называешь Биг Мак? И я скажу, а потому что, доченька, были такие времена, когда мы с Америкой дружили, и были у нас Макдональдс и прочее-прочее, я расскажу, и она уже, знаешь, по приколу просто будет это называть Биг Мак. И это просто, я говорю, что на что-то уже существующее, да, как бы, ну, вот оно вот так вот уже устоялось, и переписать это нужно какой-то новый продукт придумать.
7: Либо берешь нескольких ломов, и через них начинаешь форсить.
8: Тут много ломов надо, потому что тебе надо переписать, в принципе-то, там всю планету. Не, да, вот смотри, знаешь, какой вариант? Берем какой-нибудь фильм, но мы в этом фильме проталкиваем этот нарратив. Да, да, хорошо, да. Но знаменитый... проталкиваем,
7: кстати,
8: этот нарратив.
7: Между прочим,
8: но он должен стать,
7: курсе,
8: мировым.
7: Да? Вот, ты в курсе, что весь Голливуд снимается в Ванкувере, как раз-таки в Британской Колумбии, про которую мы
8: просто
7: говорим?
8: Просто потому что дешевле.
7: Ну, естественно, да, конечно, это еще с 90-х
8: пошло. А ты, кстати, знаешь, факт... что Австралия — это страна-тюрьма?
7: Да, и по умолчанию. Более того, ты знаешь, что Великобритания это может стать страной-тюрьмой? Я смотрел документальный фильм про Джонни Инглиша.
8: Нет, Австралия — это изначально страна-тюрьма, туда справляли лидеров
7: профсоюзов. Это даже не страна, это континент-тюрьма.
8: Да,
7: почему профсоюзов? Когда туда начали ссылать каторжников, профсоюзов еще как таковых не было.
8: Ну, я вот со времен профсоюзов только знаю.
7: Не, это изначально, правда, все австралийцы, которые вот живут в Австралии, а это ну, на 95%, просто потом тоже же миграция была, это потомки каторжников, это факт. Ну, да, это, я думаю, очевидно.
8: Да, ну я, видишь, я вот историю до Советского Союза плохо очень знаю, только вот сейчас вот как-то чуть-чуть прошариваюсь.
7: История Австралии до Советского Союза, блин, это очень хорошо.
8: Я как бы знаю только...
7: Я не против, мне нравится
8: такое. Через Тасманского дьявола историю учил.
7: Вообще отлично, ну Тасманский дьявол — это островочек там такой. Чуть-чуть.
8: Ну, Тасмания, да. Ну, что теперь? Да, Тас.
7: И все, главное, понимают. Хорошо.
8: Да. Это было очень смешно.
7: Сюда же, вдогонку, ну можно же, правда, Южный парк, сейчас через неделю South Park новые серии выпускают, они все
8: опубликовали. Это вообще, это я вообще не знаю, сентябрь просто, что там, 15 сентября, через новый
7: неделю.
8: Сезон Дьябла, новая игра Wolverine, этот, ну, Росомаха, Perplexity на Windows компьютер выходит, я смогу свои нейронные базы и вычисления делать на ПК, не тратя бабки на кредиты. Мне как бы денег не жалко, но класс через казахскую карту, ну, я очень много комиссий плачу, и сейчас еще все это, мы уже киргизскую карту регистрируем, ну, ладно. А, плюс еще South Park выходит, я не знаю, что еще, этот сентябрь просто уже лучший в моей жизни. Извини, это ты задел за живое,
7: а
8: я
7: тут еще
8: такой прям...
7: и Канадиана. Все складывается. Все один к одному, да, конечно. Все прям один...
8: Да, я думаю, этот сезон, ну, он всем не понравится, точнее, большинству все там скажут, опять там Трамп, политика и прочее. Мне вообще зашло, мне плевать абсолютно. Вот реально, вот кто бы что ни говорил, мне нравится. Вот реально.
7: Я, знаешь, в этом смысле не буду говорить, вот, раньше было лучше, но там полет мысли вот этой парадоксальности, какой-то невменяемости, ну, там вот на столечко, они просто делают правильный политический
8: да
7: продукт.
8: Да они всегда это, знаешь, такими и были,
7: нет,
8: это
7: никогда
8: мы
7: не
8: начали
7: были.
8: По-другому
7: нет,
8: относиться.
7: Нет, нет, изначально, самые первые серии, еще когда они рисовали, еще когда постоянно умирал не Кенни, изначально же Кайл, по-моему, в первых, вот еще в рисованных мультиках, которые там 93-м годом датированы, он же там изначально умирал. Не в этом суть. Именно что вот так-то по факту они куда ветер, туда и атака. Они в этом смысле нос держат по ветру, опять же.
8: Слушай,
7: прекрасно.
8: У меня ну, вот как-то... есть все-таки такое мнение, что, ну, какие-то произведения, они, конечно, становятся хуже. Может быть, про South Park ты и прав. Я старые сезоны не смотрел, особо судить не буду. Но я вот, знаешь, я вот сужу по играм, по всему остальному, по скандалу, который сейчас вокруг GTA 6, да. И знаешь, вот я вот просто как будто мы вот сейчас вот вот из-за блогеров, из-за того, что если ты что-то вот априори как бы называешь калом, то ты вот правдоруб, потому что все остальные куплены, и все пытаются на этой истории паразитировать, да, и критикуют там, где можно, и там, где не стоит этого делать. Мне кажется, мы вот все просто вот в это скатились, и мы стали сами по себе вот это вот, как яд в нас проникло, мы просто разучились наслаждаться какой-то культурой, все оцениваем как вот это, и потому что мы сами по себе сегодня уже стали творцами, да, сегодня каждый, кто там смотрит мультсериал или фильм, а я бы снял вот так, а я бы сыграл вот так, а здесь можно вот так вот, а вот мои скетчи, а я тоже так могу, а приготовить, как вот этот чел со звездой Мишлен из этого ролика, я тоже могу. И мы вот все стали такими критическими, мы теперь смотрим на творцов, на людей, которые выпускают какой-то продукт, не как на чуваков, которые сделали, и мы смотрим на них как на конкурентов. Это мог быть я, а почему он, а не я? И мы вот это вот начинаем смотреть, ну, слушайте, а что, у меня там есть и камеры, и это, я же не хуже могу и прочее. Ну, это вот просто мое мнение, но я сужу по компьютерным играм, мы все стали слишком критичны. GTA там выходят все такие, что за это? Ну, вот у нас будут, значит, разные мнения.
7: Всегда раньше было лучше, это прям всегда трава была мокрее, а, ох, сейчас главное не выговориться.
8: Да не, просто раньше мы были молодежью, и мозгов еще не хватало увидеть все минусы, а теперь не хватает от мозгов на минус и глаза закрыть.
7: Это вот я про хоккей, когда я надо разговариваю там с кем-то, кто ностальгирует. Вот, 80-е хоккей-то был, ух, в 90-е-то хоккей был. Люди скучают не по хоккею 90-х, 80-х, люди скучают по себе, ностальгируют. По самим себе. Но, 12
8: слушай, а с другой
7: лет.
8: Стороны, 13 ты лет. Заметил, да. Заметил, насколько хуже стали спецэффекты в голливудских фильмах?
7: Про я вот я не знаю, почему про эту тему не делаю? Это же реально, это очень много где обсуждается.
8: А, слушай, а что там делать-то? Ну, типа,
7: почему стали хуже? У меня есть
8: потому
7: теория
8: что бабок
7: заговора.
8: Не платят.
7: Я не знаю, но это очевидно. Но мне очень нравится теория заговора, что был, на самом деле, на весь Голливуд один чувак, который знал, как правильно все делать. Один. И он всех учил. А потом он умер, и все такие, и вот.
8: Этим человеком был Альберт Эйнштейн.
7: Ну, да, знаменитый вот этот.
8: Слушай, нет, на самом деле, вот я смотрел тут документалку про жизнь Пи, студию, которая делала эффекты, они все возможные премии получили и разорились сразу же. Потому что крутые эффекты — это дорого. А дорого — это меньше прибыли. Факты. А меньше прибыли — это, соответственно, идут к другому подрядчику. И там все еще и на подрядчиков скидывают и прочее. Угу. Поэтому, ну, к сожалению, вот так вот. Живем в мире, где всем рулит экономика. Экономика — это кровь, которая течет по нашим венам, и если

0: 9 можно пропустить, там хихикнуть. Одна серия гениальна. Но последняя, вот да какой-то, не знаю, что-то все-таки потерялось. Не знаю. Навязывать не буду. Но в Канаде теперь Канадиада, кстати, про Канаду вопрос тебе задам. Но уже во второй части передачи. Хоккей, кстати, упомянул тоже канадский вид спорта. Ладно, а пока у нас перерыв, пару минут. После этих пару минут можно будет дозвониться. Хотя сегодня на час позже мы в эфире. Но все равно будем рад с вами пообщаться. 9595-912 уже можно набирать.
1: Стас разберется.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять утра в российской столице, в Челябинске полдень, в Самаре 11 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли новые удары по объектам ВПК и портовой инфраструктуре Украины. В Крыму арестовали трех россиян, завербованных сотрудницей ГУР через сайт знакомств. Антонио Гутерреш надеется, что ООН сможет привести мир к более здоровому будущему. Подробности далее. Российские войска поразили 4 резервуара с горюче-смазочными материалами и хранилище военного имущества ВСУ в порту Николаев, сообщили в Минобороны. Также поражена электроподстанция Трихаты, обеспечивающая работу этого порта. Кроме того, удары пришлись по грузовому терминалу, складским помещениям и цеху производства дронов в Николаеве и области, добавили в Минобороны. Трое россиян, завербованные сотрудницей ГУР Украины, арестованы в Крыму за передачу сведений об объектах вооруженных сил России, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Отмечается, что фигуранты через сайт знакомств общались с представительницей украинской разведки, которая выдавала себя за крымчанку, и передали ей информацию о военных объектах страны, включая фотографии и координаты ПВО, нефтебазы, пунктов хранения и погрузки горюче-смазочных материалов, а также мест стоянок и маршрутов передвижения различной военной техники. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может быть не готова к экономическому кризису, который грозит Евросоюзу из-за роста обслуживания долга европейских стран, сообщает издание «Политику». Отмечается, что стоимость обслуживания долга Германии в прошлом месяце достигла 15-летнего рекорда. При этом схожие показатели также фиксируют Франция и Италия. На этом фоне инвесторы нервничают, а правительствам приходится либо повышать налоги, либо сокращать расходы, что приводит к падению рейтинга.

0: маркетинга действующих властей в странах Евросоюза и одновременному росту популярности правых сил. Генсек ООН Антонио Гутерреш, отмечая начало своей последней сессии Генассамблеи, на этом посту заявил, что надеется на то, что Всемирная организация сможет привести мир к более здоровому будущему. Более того, уходящий генсек назвал Генассамблею местом, где все самые серьезные проблемы мира встречали лицом к лицу, и выразил поддержку председателю новой сессии, министру иностранных дел Бангладеш Халилуру Рахману. Накануне в Нью-Йорке официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Мужчина застрелил двух женщин в одном из кафе в дагестанском Хасавюрте, сообщает Следственный комитет по Республике Дагестан. Уточняется, что одна из женщин погибла на месте, вторая в больнице. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Построение казаков Калмыцкого казачьего округа Всевеликого, войска Донского и силовых подразделений с молитвой о воинах СВО пройдет в Элисте сегодня, сообщили в администрации главы Республики Калмыкия. Построение состоится в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию явления Христа в Элисте. Кроме того, 10 числа в калмыцкой столице пройдет совет атаманов. Кроме того, состоится премьерный показ документального фильма об этом событии, крестный ход, концерт, а также экспертные дискуссии. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Давайте продолжим. Стас разберется. Радио «Спутник». Алексей Красильников. Телефон 95-95-912. Позвоните, расскажите, задайте вопрос. Главное, не забудьте код Москвы 495 в начале. С удовольствием с вами пообщаемся. Для начала, для затравочки, с коллегами, ну не то что полутра, но зацепились взглядом за сообщение, потому что связано с нейросетями и тем, как они всякие штуки продвигают, решают и прочее. А с другой стороны, связано и с теми утечками, которые регулярно в этот самый... В социальности, о, господи, в нейросетевое пространство утекают. Короче говоря, вот обычно пишут, что книги, музыка, искусство, которое скармливают искусственному интеллекту, он потом это воспроизводит, как быть с авторскими правами. Оказывается, у ученых такая же история. Значит, есть некая задача. Я даже ни название не воспроизведу, я только помню, что она из области газов и жидкостей. За решение которой $1 миллион. То есть это серьезная давняя задача. И один какой-то ученый, я запомнил, что у него имя Тристан, очень красивый Тристан, решал... жидкости и газы, давай еще, добавь сюда, нормально. Короче говоря, он говорит, я решал эту задачу, задавая промпты OpenAI-овскому искусственному интеллекту. Вот, ну, закидывал, общался, чтобы понять, там, что-то, чтобы подогнать. Проходит какое-то время, эти самые из OpenAI говорят, а мы, говорит, решили вот среди многих других задач еще и вот эту вот. И там накидали статистики, сколько 800 миллиардов тысяч токенов на это потратили, 50 тысяч агентов решали, 50 тысяч часов решали. И ученый говорит, пацаны, как так? Вы что, решили на основании того, что я вам вбросил? Вот такой парадокс, реально. Ученый, который решает вопросы. Не знаю, кто угодно, который решает какие-то задачи через искусственный интеллект, его данные, ну, через нейросеть, через чат-бот, прошу прощения, его информация, его данные, его знания утекают в этот искусственный интеллект. То есть, если, почему я понял, музыкантов и книги, их нужно как-то вот включать, подгружать и прочее искусственно, а тут человек сам поделился знаниями, и все, мы решили, значит, ну, за $1 миллион. А этот Тристан из не сиди и не трещи теперь, вот, потому что все решено. Вот такой парадокс, как, понятное дело, что науке на это в целом плевать, наука продвинется вперед. Но ученым-то как быть?
7: Сложный вопрос, на самом деле, морально-этический.
6: Да.
7: Вот на самом деле, если вот он же сам, получается, использовал это для решения.
6: Ну, он, я так понимаю, использовал вот как костыль, то есть как техническую штуку, которая данные, а вот это правильно, неправильно. Там же натурально, вот те ребята из искусственного интеллекта, которые сказали, что решили, они сказали, что мы сначала решили, а потом еще перепроверяли кучу времени. Поэтому, возможно, и тот перепроверял, извини, пожалуйста.
7: Да, но здесь, знаешь, в чем вопрос-то? Это не то, что... Во-первых, для начала, да, мы берем за данность эту историю. То есть я ей верю, но предупреждаю, что все, поскольку речь идет о математике, математика это как бы сложно, там все может оказаться вообще намного неоднозначнее.
6: Математика,
7: да, что чел просто...
6: это сами формулы, сами задачи, потому что задачи из области жидкости и газов, я запомнил это, мне это очень нравится. Математика решает все вообще.
7: Но, как бы понимаете, прикол-то тут заключается в том, что чел, как может быть, что он говорит правду, и вот я сейчас дальше рассуждаю, буду принимать его суждения за чистую монету, так и может оказаться, что он просто обычная обиженка, которому все вокруг должны, и он считает, нет, это я придумал, это я создал. Uh-huh. А как все это дело происходит? Когда мы общаемся с нейронкой, какие-то решенные задачи, они, по идее, тоже становятся лучше. То есть здесь нет того, что вот сидели создатели, перечитывали все чат-боты и такие, а вот мы здесь. Просто чел, по сути, общаясь с нейронкой, сам ее натренировал.
6: Да.
7: И это добавил. То есть это, ну, просто закономерный процесс, вот он происходит сам с собой. Ну а что, ты же хотел преференции с нейронки получить за счет этого? Ну, и нейронка получилось. Себя тоже получила преференции. Да, то есть мы на самом деле вот сейчас бы хорошо бы иметь более справедливое, скажем так, коммунистическое общество, чтобы всеми достижениями всех могли пользоваться все. Да. А поскольку все гонятся за авторскими правами и потом хотят это монетизировать.
6: Время. Но премии сталинские давали-то конкретно кому и ленинские, лично ученым за достижения, а?
7: Ну вот, если бы эта нейронка была советской, и советы бы в ней сидели, советской, то он бы все равно эту премию получил бы.
6: Как бы ты назвал советскую нейросеть?
7: Не знаю, Сталин 3000.
6: А почему Сталин-то?
7: Ты не знаю, это я просто так... Не, слушай, почему подожди, не я про другое. То есть премию бы получил... Смотри, в чем тут идея. Он же хочет на те достижения науки, которые будут с помощью этой технологии достигнуты, он хочет с них получать авторские отчисления, и так сейчас работает наш мир. Ты что-то придумываешь, остальные этим пользуются, но за это тебе платят. А получается, платить-то за это будут нейронки. То есть вопрос здесь финансовый. А так, если бы это было более все справедливо распределено, да, то он бы получил премию, его имя бы вписали как чувака, который вот он работал над достижением этого и смог достичь, а достижением, самим достижением пользоваться бы могли все и каждый, не платя каждый раз авторское отчисление за момент, когда ты пользуешься типа этой технологией. Вот.
6: Ну, это по сути, да, это снова вопрос к тому, кто первым занесет в эту, господи, в контору,
7: это
6: которая
7: вопрос
6: патенты
7: к тому,
6: раздает.
7: Что то, что упрощает тебе жизнь, оно тебе жизнь и усложняет, на самом деле. С другой стороны, понимаете, этот ученый, заранее зная о такой истории, да, мог бы попытаться себе подстелить соломку, используя локальные модели. Но он использовал вот обычные, облачные, которые за токены делаются. Хотя, может быть, дело в том, что многие модели закрыты. Ты вот на самом деле никогда не пробовал нейронку именно на компе развернуть? Я вот просто, допустим, футажи себе...
6: На компе. Я только пользуюсь Perplexity, и то потому, что ты где-то его прорекламировал, и мне прям понравилось.
7: Perplexity мне очень нравится, но я локально развернул Perplexity у себя на компе, пришлось Ubuntu ставить.
6: Я платную, я же не покупать вообще ничего. Я за коммунистическое общество. Ты что, еще платить этим к капиталистам, чертовым? Никогда.
7: Да нет, у тебя просто не будет тогда работать компьютер. Это, ну, компьютер — это отдельное подразделение Perplexity. В чем удобство? Я когда делаю сценарий ролика, я закидываю свой сценарий в Perplexity, закидываю 30-40 книг на эту тему, и она критикует мой сценарий, и исходя из этого, хорошо, я уже могу... Это на самом деле вот... Ну, я вот могу сказать точно, что мои сценарии стали намного лучше, они менее живыми стали, потому что когда ты большим количеством фактажа уже оперируешь, что ты, ну, ты убираешь оценочные
6: фактаж?
7: Суждения.
6: Отличное слово, фактажа.
7: Фактаж, да. Фактаж. Но в целом, смотри, как вот устроены нейронки. Я вот, допустим, свои футажи там и все остальное я генерирую, используя интерфейс, который называется Comfy, да, и вот через Comfy я могу как через облако работать в своем приложении со своего компьютера, так и локально. И тогда мои данные в теории там они не будут утекать ни на какие сервера. Но некоторые модели, например, Cloud и все остальные, они тебе не позволяют локально развернуться. То есть это модели полностью полностью закрыты, но при этом на твоей информации они обучаются.
6: Да, Стас, я прошу прощения, может, и вернемся к этой истории чуть позже. У нас просто звонок. Да, 95-95-912, не забудьте код Москвы 495. Доброе утро, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста, и вперед.
8: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
6: Вячеслав, здрасте.
7: Вячеслав, как без вас утро не утро. Спасибо вам большое. Просто, Вячеслав, вот вы наше солнце, и вы нас Ялты освещаете, да, озаряете, да.
8: Да, спасибо. Вот, вы тут говорили про спецэффекты, и меня это натолкнуло на мысли. Вот, давно уже говорят, что кинокомиксы, ну, в лице, конечно, Марвел, потому что у DC кинокомиксы так толком-то не случились, какая-то такая, ну, я имею в виду, большая вселенная. Вот, умирает. Вот как, по вашему мнению, Марвел уже все, так скажем, прошел свой прайм? Ну, Марвел вселенная, киновселенная. Или еще вот выйдет Дум, они сейчас собираются возвращать всех своих старых актеров, ну, так сказать, вернуть Тора, того, которого мы любим, и все тогда. И как бы еще второй раз соберут денег, или уже нет.
6: Спасибо, Слышлов. Хороший вопрос,
7: спасибо большое. Слушайте, я не считаю, что кинокомиксы умирают, и, в принципе, сборы нового Человека-паука...
6: Не в этом речь. И это я прям подчеркну, именно марвеловская вот эта вот киновселенная.
7: А есть что... еще какие-то?
6: Конечно, конечно.
7: Кто, например?
6: Ну, по Марвелу Люди Икс вообще в отдельной вселенной существуют. Спайдермен, я тебе напомню, долгое время существовал в отдельной вселенной, и был же марвеловский, был Сониевский, и был третий. Нет, марвеловская киновселенная, изначально... когда там появился намек на первого мутанта, прям все такие, это значит с X-людьми, с людьми X у них будет какая-то вот это вот. Это
7: прям подожди, вот... я, говоря извините, под Марвел, подразумеваю всех персонажей Марвел, я их не делю там Sony, не Sony, все, но киновселенная, они все равно, тем более Человек-паук, он сейчас, короче, мое мнение такое, да, они, конечно, постепенно будут умирать. Человек-паук продолжит супер круто себя чувствовать, потому что это все уже вечный персонаж. Все
6: как
7: остальные,
6: и поддержка они... Израиля-Америка, из не продолжать.
7: Да. Все остальные, они, конечно, будут умирать потихонечку, да, но доктор Дум, конечно, ситуацию подправит. Но здесь вот в тему то, что мы говорили про спецэффекты. Потому что как это? Оно как валун за собой потянет все остальное. О чем я говорю? Сперва у нас начнут выходить вот эти вот фильмы, там в прежнем качестве все будет хорошо. Но каждый раз они будут собирать все меньше и меньше сборов, что мы уже видим по некоторым франшизам. Из-за этого, для того, чтобы в будущем заработать на них больше денег, рассчитывая на меньшие сборы, они начнут уменьшать бюджеты на спецэффекты и все остальное. И это отвернет от них еще немалое количество людей, которые все это воспринимают как киноаттракцион, кайфуют с этого, а в итоге-то оказывается, что все оно идет вот так вот, скатывается по накатанной и становится только хуже. Они начнут меньше смотреть, из-за этого сборы станут еще меньше, и когда-нибудь это все скатится в CW-овскую жвачку. Да, если кто знает, есть вот такие вот производители по франшизе Marvel. CW, да. Ну, CW, отстой. Ну, просто дно.
6: Так хотя что, ты про что сейчас имеешь в виду?
7: Ну, CW, это производители сериалов. Да,
6: это не производители, это медиахолдинг целый.
7: Тут такая медиахолдинг, который производит вот эти вот все по франшизе. Все остальное.
6: По франшизе. Мне кажется, изначально я подумал, ты путаешь с этими, с сайфаевским. Сайлом называлась контора, которая делала эти мокбастеры. Типа не трансформеры, а морф-трансферы. Блин,
7: да,
6: это очень
7: отдельно.
6: Забавно было.
7: Не-не-не, я все, вот да, говорю конкретно про CW. В принципе, по сериалу «Стрела» мы можем подобное видеть. Первый сезон шедевральный, второй сезон уже как бы похуже, а потом все это скатывается во всякое днище с флешем, и ты это просто уже вообще как, не воспринимаешь вообще примерно никак. Как, кстати, может быть, его на Катфликсе порезать? Я вот так вот думаю. Там можно просто больше половины сериала вырезать и сделать такой фильм.
6: Выжимка минут на 5, короткометражка, нормально.
7: Слушай, третий сезон «Пацанов» я вообще до 2 часов сократил. Ой, четвертый. Угу. Да, до 2 часов. Хотя сейчас придется кое-что вернуть, там какие-то моменты. Ну, потому что большинство — это мусор. И вот в случае с «Пацанами» это тоже к ним относится. Вот. Так что я думаю, Марвел постепенно будет скатываться, но ЧП, он останется таким, какой он есть. Тем более, история «Мстителей» как таковых завершена. «Черный капитан Америка» — полнейший провал. Ну и все остальные
6: Черный
7: персонажи
6: капитал?
7: Тоже. «Черный капитан Америка».
6: А,
7: да,
6: капитан, ты пропустил. Нет, я подумал, «Капитан Л». Я подумал, где там «Капитал Америка»?
7: «Капитал Америка». Кстати, неплохое название для супергероя в русской интерпретации «Пацанов», где Безруков будет под Березовиком в костюме, как Хомлендером, короче. Вот это идеальная роль была бы для Безрукова, как бы он сыграл. Эндрю Стар бы просто плакал бы от игры нашего Безрукова.
6: Никаких сомнений. Давай тогда к этой, к повестке, к нашей возвращаться. Пока в Америке находимся, еще одну американскую тему закрыть, мне кажется, тоже хорошо ляжет и в русло теории заговоров и прочего. Значит, посчитали, как раз к 11 сентября, у них же четверть века будет буквально послезавтра.
7: Да, я документалку, кстати, про Бен Ладена 11 сентября выпускаю.
6: Документалка про Бен... Ага, ну да. Короче говоря, очередная публикация, очередной какой-то, я не понимаю, не знаю, журналист или тоже исследователь выяснил, что концентрация вредных веществ, например, асбеста в воздухе Нью-Йорка, сохранялась намного дольше, чем об этом говорили власти. Власти говорили: ребята, воздух рассосался, все нормально. А на самом деле нет. А это все смертельные фактически штуки, если их...
7: И воздух такой: я нормальный! Нормальный!
6: Оно, да. Вот, якобы есть еще и доказательства, и, честно, не успел их прям подсмотреть. Проанализировали в том числе и медицинские данные, ну и, как бы, мягко говоря, даже через год, летом через год в воздухе все еще оно было. Но больше тут не в технические моменты, не в то, кто кого как душил и задыхавливал. А вот в том, что, ну как это так, вы на самом святом, получается, Америку-то обманули. Причем далеко непосредственно от места падения двух башен.
7: Так получается, что, прав был этот, как его?
6: Майкл
7: Мур? Говорил, нет, который говорил-то, въезжаешь в Украину, ну, и воздух свободный. Получается, вообще в свободных странах-то дышится посвободнее. Правда, запах свободы иногда с примесью асбеста. В общем, кстати, надо хорошо, метафору для песни записать, да. Вот, с привкусом асбеста. Неплохо,
6: а вот как это? Тут не привкус, тут принюх. Как это называется? Припах.
7: Кстати, неплохо, достаточно. Не, запах свободы с принюхом асбеста.
6: Ну вот слово какое-то такое должно быть.
7: Не, оно такое, да, оно такое... Немножечко панковское, но такого панка читающего, да.
6: Я потом вот этот эфир вырежу и засужу вас всех за то, что взяли мою идею. Вот.
7: Но мне ChatGPT подсказал, да. И потом оба будем садиться с антропик. Мы, кстати, проиграем.
6: Ну, зато под псевдонимом Тристан будем советоваться
7: по суду с самим чатом GPT и Клодом.
6: Вообще, это восхитительная просто рекурсия получается, классная.
7: Я думаю, должен кто-то быть. Должен кто-то быть, кто засудит OpenAI, используя ChatGPT.
6: А тут же можно же подвязать. Как это? Подожди, я с Марвеловской киновселенной. Альтрон, как назывался?
7: Альтрон.
6: Он же там, это же вот оно, все здесь. Почему? Как его смогли победить?
7: Нет, подожди, Альтрона, Вижн еще был. Вижн это, по сути, как Альтрон, но добрый.
6: Это, да. А, это, я думал, это какая-то большая система, а это все в человеке.
7: Не, они, по-моему, друг из друга произошли. Я забыл уже эру Альтрона, вот она как Марвеловская жвачка из башки-то вылетает в мгновение ока.
6: А этот фильм, мне кажется, меньше всего в сравнении с остальными говорят.
7: Ну, потому что какой-то лох красный что-то там бегает вообще просто. Вот Человек-паук, он там наши переживания, да, там он это. Особенно, когда, знаешь, Человек-паук, еще вот ты смотришь новый фильм, этот «Новый день», а там, соответственно, Том Холланд потолстел. Да, потолстел, и ты такой: да, он скупеет. Еще 5-6 фильмов, и я буду тоже Человеком-пауком.
6: Ну да. Короче говоря, к этой самой. У них сейчас в Нью-Йорке супер-мега-прогрессивный мэр. Мамдани.
7: Слава богу, наконец-то.
6: Я прям я слушаю, что он делает. Я смотрю, что я прям хочу все его диски, прям подписаться на него во всех соцсетях. Такой он молодец. Смотри, вскрывает. У них же как раз-таки во время 9-11 у них такой себе мэр был, который... А Джулиани тогда был или нет? Короче, которого они прям нехорошими словами вспоминают. Сейчас что, это может быть вот этим еще элементом, ну, грубо говоря, вольнуть предыдущее руководство? Смотрите, какие они плохие. Это, я просто это все... Да, вот я смотрю, он был мэром Нью-Йорка с 94 по декабрь 2001 года. Тот самый Руди Джулиани, который бывший советник Трампа по кибербезопасности, который очень жесткий республиканский сторонник. Вот к этому, может быть, еще... Смотрите вы... А, ну там декабрь 2001 года.
7: Смотрите, Марвел проседает по сборам.
6: Из-за вас, да. Марвел проседает по сборам. Как просели ваши башни-близнецы 11 сентября. А?
7: Как вариант.
6: Да.
7: И вы также в этом виноваты. А потом, знаешь, объявляется какой-нибудь Бен Ладен такой: это я не хожу на фильмы Марвел. И начинается на десятилетие операция на многие сотни миллионов долларов по его ликвидации.
6: А я думал, там...
7: Но они не могут его найти. Причем, что прячется он у них прямо дома.
6: Да-да-да, по-другому немножечко будет, как это... Я виноват в асбесте. Другой говорит, это я виноват в асбесте. Да нет, это я реально виноват. Это я. Мне так нравится эта концовка серии. Вот это про день перед послезавтра, или что-то как-то так она называется, саутпарковская.
7: И потом, это я сломал плотину. И потом эти видеоблогеры записывают ролик. Соколовский не виноват в асбесте.
6: Да. Да, хорошо. Хорошо.
7: Такие рассылки старые совсем уже пошли.
6: Что еще, раз уж... Ну, давай, правда, 5 минут остается. Мне кажется, как раз на 5 минуточек тема. Значит, в Париже тоже история. Эйфелева башня. Приехала делегация индуистской организации. Индуизм. Это религиозная штука. Обратились заранее к, собственно, к Эйфелевой башне и сказали, нам, пожалуйста, поменьше женщин вокруг.
7: Эйфелева башня! А нет, не могу пародировать. Плохо получается.
6: А кого-то хотел...
7: Забыли об этом. Индусов. Ну, вот я, да? Вот это вот.
6: Там такое, же, типа. Да, там немножечко еще нужно гласные чаря давать, это да, забавно. Неважно. Короче говоря, это сказали, поменьше женщин. В поле зрения, увольте, уберите. Ну вот у них такие религиозные правила. И в Эйфелевой башне сказали, хорошо, мы сделаем. А потом в итоге профсоюзы, кстати, начали бунтовать, бастать, говорят, что за ерунда, почему вообще в конечном счете еще и других посетителей не принимали. Короче говоря, слишком, видимо, ну кто-то взял под козырек и и все произошло. Потому что тут не только получается дискриминация по, в принципе, по посещению, но и половая дискриминация. Как это так? Приехала организация, попросила поменьше женщин, и вы ее прислушались. В центре Франции, французской демократии, где, собственно, и родились и свобода, и равенство, и братство. А у вас вот такое происходит. Еще и Эйфелева башня.
7: Вот именно поэтому я всегда выступал за светское государство и был атеистом, потому что моя религия, точнее ее отсутствие, поощряет общение с женщинами во всех возможных позах.
6: Ну тут же, понимаешь, тут же не то, чтобы, как это, запрет, не запрет, тут они на время своего собственного визита обратились к этому самому светскому государству, говорят, ну, ребят, вот нас приехало много, мы вам абонементом практически проплачиваем посещение, если я верно понимаю ситуацию, а вы уж нас уважьте, вот ровно в рамках нашей экскурсии, вот чтобы этого поменьше, и общаться мы будем только с мужчинами.
7: Слушай, я думаю, что Россия может посодействовать, берем этого Гену Букина в футболке без баб, просто отправляем туда.
6: И вот куда? В индуистскую организацию?
7: Да. И они вот там вот ходят в этих футболках без баб. Под песню Боба Марли «No woman, no cry».
6: Угу. Все сошлось.
7: Все сошлось, да. Гена Букин спасет индуистов. Считаю, нужна миссия по спасению.
6: Я не то чтобы как-то вот вольнуть эту самую религиозную организацию или вольнуть эту самую Эйфелеву башню, но вот подобные эксцессы, как выясняется, схожие эксцессы
7: в разных
6: странах.
7: Это кринж, конечно, но, знаешь, мне интересно, а что там вот Надя... Подожди, там же Надя Толоконникова сейчас, по-моему, она же как раз во Франции.
6: Кто она там, агент, экстремист, террорист,
7: да,
6: как
7: да, да.
6: Правильно.
7: Да. Вот, они там акции недавно устраивали, но вот ей надо сходить, я считаю. Вот это действительно важная борьба за права женщин, ты же, ну, очень переживаешь. Ну, вот твой шанс реально показать, что женщин притесняют.
6: Гена Букин, между прочим, в том самом в «Экспрессе» уже приходил, очень занятные и получались эфиры.
7: Так что... Ну, про персонажа, шутки ради, так что если что там, вы принимайте.
6: Вообще, наверное, было бы тоже интересно какую-нибудь передачу пригласить человека в образе, в гиммике, вот в этом, в персонаже. В гостях вот такой-то, такой-то, но на самом деле он играет вот эту роль. Вот это классно.
7: Он играет эту роль, как две сестры, любовь и боль. Но в нем живут необъяснимо.
6: Ладно. Такая вот ерунда, да. Но в любом случае, вот это вот, с одной стороны, прогрессивность, с другой стороны, инклюзивность, которая... Ну, получается, да, получается, чем ты инклюзивнее, тем ты закрытее, а? Ты, да, Эйфелева башня, согласились уважить вот максимально такие вот серьезные требования одной религиозной организации, в данном случае религиозной, но при этом, получается, вы этим оскорбили вообще всех остальных.
7: А завтра давайте уже требования других, собственно говоря, людей удовлетворять. Они увидят, а что, так можно было, а мы тоже хотим теперь.
6: Ну вот, да, собственно говоря, у нас звонок висит, но я так думаю, сейчас уже не успеем полторы минутки. Уж если
7: подождите перерыв тогда, пожалуйста.
6: Потому что сейчас что-то как-то на тему заговорилась, да. Затянулась. А на будущее, на перспективу, опять же, закрывая эту тему с Эйфелевой башней.
7: Вообще,
6: инклюзив, эксклюзив. Усталость в инклюзиве растет?
7: Ну, у меня ее никогда не было, потому что я сразу такой, ну, это типа чушь. Не должны одни меньшинство... Не, точнее, большинство должно иметь привилегии над меньшинством. Тупо потому, что, ну, демос, власть народа, да?
6: Ну, ты же знаешь, что демократию в чем обвиняют?
7: Обычно продавливают.
6: Вот, вот. А знаешь почему? И именно по правилам демократии. Потому что в итоге засчитывают голоса тех, кто пришел голосовать, а этих людей обычно меньшинство.
7: Ну, я потому думаю, что большинство... несколько иначе. Я думаю, что они просто... боятся потерять голоса своих избирателей из-за того, что их обвинят, что их демократия не слишком-то демократичная. Как? Угу. Вы не дали вот этим вот такого-то, таких-то привилегий, ну, значит, не такие уж вы демократичные. И поэтому они вынуждены этому соблюдать. Но это вот просто один из факторов. Ну, и то, что ты говоришь, конечно, тоже приемлемо, да, потому что количество голосующих и прочее. Но тогда-то получается, что это как раз-таки в интересах большинства. Тогда это как раз-таки
6: меньшинство
7: нормально.
6: Меньшинство в интересах... Ну, грубо говоря, явка на выборы 40%, проголосовали за что-то 50%. То есть, по сути, решение принято 20% из тех, кто, в принципе, мог голосовать. Но об этом, да, чуть позже. Давай, правда, перерыв еще один сделаем, реклам новости и вернемся через пару минут.
1: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили на переходе морем в порт Одесса сухогруз, осуществлявший доставку военных грузов, сообщили в Минобороны. В Киеве наши войска нанесли удар по складу предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотников, а также комплектующих к ним. В числе прочего поражены объекты логистики автомобильного пункта пропуска «Староказачья». 28 человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ночной атаки ВСУ по Новороссийску, сообщил в РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что все пострадавшие госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате вражеской атаки по Новороссийску погибли 4 человека, в том числе один ребенок, 29 человек пострадали. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не просто лоббирует ВПК Германии, он его обслуживает, заявила в эфире «Радио Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала недавнее заявление министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля о том, что он недоволен Украиной, поскольку та делает мало военных заказов.
3: Мерц – раб военно-промышленного комплекса. Связка Мерца с военно-промышленным комплексом тянется уже много лет. Он не просто их лоббирует, он просто их обслуживает. Соответственно, нужно больше денег, больше заказов. И Мерцу, видимо, перепадало.
2: Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что степень милитаризации экономики ФРГ, а также объем военной и другой помощи Украине увеличивается. По его словам, Берлин нацелен на то, что Россия должна претерпеть больше разрушений и что помощь Украине будет оказываться столько, сколько потребуется. Первый экспортный контракт на поставку 10 учебно-боевых самолетов Як-130М уже подписан, сообщил РИА Новости генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Об этом он сказал в рамках выставки «Эль Аламейн International Air Show 2026 в Египте. Михеев подчеркнул, что этот самолет получил новейший комплекс бортовой обороны, радар АФАР, расширенный состав вооружения, включая авиационные средства поражения класса воздух-воздух и воздух-земля. Самолет, по словам главы Рособоронэкспорта, соответствует современным требованиям иностранных заказчиков для решения ударных и истребительных задач. Фактически он стал легким боевым самолетом. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
3: Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Наш телефон 959-5912, код московский 495, код московский. Не забывайте, вначале обязательно наберите. Что еще? Макс-канал обязательно поддержите. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». В телеге тоже все еще можно находиться. Там тоже всяким контентом наполняют. В целом, что еще? 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Самое важное, естественно, прямой эфир, который можно слушать, нужно слушать, переслушать. Конечно, можно. Сделать это можно ВКонтакте, в зоне в Одноклассниках, Рутюбе и прокомментировать также. Но прямой эфир всегда, конечно же, веселее. А у нас, собственно, да, звонок как раз-таки есть. Еще раз 959-5912 – это наш телефон. Доброе утро, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, прошу вас.
4: Здравствуйте, Алексей. Приветствую, Стас.
5: Привет.
4: Область.
3: Здрасте.
4: Отдельно хочу сказать Алексею большое спасибо за то, что докручиваете часто вопросы. И вообще обожаю ваши эфиры со Стасом.
3: Я сейчас вот. И вас докручивать буду, прошу вас.
4: Отлично, потому что в этот раз я более расширенно задам вопрос, точнее тему освещу. Узнал новость, я думал вообще мем какой-то или шутка. Такой человек, оказывается, у нас был номинальный номинал Номиналович. А с чем связано? В апреле 26 года силовики в ФСБ, МВД, ФНС при поддержке Генпрокуратуры раскрыли схему на 1,2 триллиона рублей. Суть схемы – мошенники создали сети с почти 5000 фирм, от имени которых продавали поддельные счета фактуры. Компании их покупали, получали возмещение, и вот, собственно, ущерб нашей стране такой бюджету нанесли. И там был учредитель и директор в фирмах номинальный номинал Номиналович в 16 компаниях.
3: В документах указан, да.
4: Вот, да, мне вот до сих пор в реестрах, если там на Руспрофайл зайти, можно посмотреть, у него вполне есть там дата рождения, ИНН, то есть, ну, человек вполне как будто бы реальный. Но мне вот интересно, как это прошло все, и никто этого не заметил до того, как это выявить, потому что там сколько-то лет.
3: Ну да, с 2012 года, если я правильно понял, он там так или иначе фигурировал.
4: Да, большое спасибо, да. Да-да-да, вот оно, 2012 года. Все верно, Алексей, спасибо, что докручиваете меня.
3: Я вам более того скажу, буквально вот сегодня, опять же, коллеги, шеф-редакторы подыскали, 9 сентября, это же сегодня, да, объявлено о том, что будут создавать, дано поручение Федеральной налоговой службе, реестр подставных налогоплательщиков, собственно говоря, можно сказать, в развитии этой самой темы. Что-то еще добавить или все к ответу?
4: Мне просто было интересно, как можно же даже в простецком Excel взять поиск дубликатов по ИНН. Как вообще получается так, что у нас много дублей у людей вот таких возникает? Это же ИНН-то фактически другого человека, там вообще Ракитова Ярослава Олеговича.
3: Да, спасибо большое.
5: Слушайте,
3: история, правда, была достаточно забавная, да. но правда апрельская, может быть, тут если упустил или подзабыл, вот само такое было. И вот последнее, самое важное, что было упомянуто, именно то, что в этих самых документах можно найти ИНН, а у этого ИНН, мне всегда нравится, да, ИНН, ИНН, вот да, по нему запросто выискивается другое фамилия, имя, отчество.
5: Я думаю, что дело просто, ну, в халатности, в обычной человеческой халатности. Во-первых, интересно, почему вот он был так записан, да, потому что, ну, понятное дело, кто-то захотел по посту иронизировать, поприкалываться,
3: Иван Иванович Иванов, сказать, да, никогда не посмотреть. Заполняет заявление, берет тупо бланк, да.
5: Да, но, может быть, дело просто в том, что они собирались вот это вот что-то вписать, и как-нибудь там Т9 как-нибудь неправильно сработал, или они вписывали в другую графу, а потом оно продублировалось, или же это просто люди, хорошо знакомые с системой и знающие, что, как говорил Марк Твен, все врут, но это не страшно, ведь никто никого не слушает. Понимаете, трагедия, в том числе трагедия нашей жизни, что мы с вами каждый раз, Да, каждый раз, когда мы начинаем проверять хоть что угодно, вот почему я там в основном стал разоблачителем, да, не только потому, что мне вот это вот интересно разобраться в какой-то теме, потому что я понял, что мне даже не надо искать материал никогда, да, какую, за какую тему взяться, потому что все ложь. Любую вещь берите вот на планете Земля, изучайте первоисточник, это будет уже разоблачение устоявшегося мифа, понимаете? Потому что никто никого не слушает. Мы свои мнения строим на пересказе, да, и типа можно сейчас, конечно, опять сказать, вот эти вот блогеры чушки, но это было и до этого всегда. Мы все мнения строим на пересказах, на рассказах, и реальная история того же самого серфинга, она на самом деле вообще не важна. Важно, как написал об этом Джек Лондон во время своего кругосветного путешествия, и на всю Америку популяризировал этот серфинг так, что люди как бы до сих пор, да, со всего этого дела как бы кайфуют. Поэтому, понимаете, ну, все врут, но это не важно. Поэтому, ну, как бы, да, вот взяли, проверили, вот случайно попалось, оказалось, ахаха, смотрите. А был бы там реально Иванов Иван Иванович, мы бы сейчас с вами этого не обсуждали.
2: Я тебе больше того скажу. В России не запрещено сделать себе имя, фамилию, отчество номинал, номиналович номиналов. Это не запрещено.
5: Тогда пригласите его на эфир. Я не думаю, что такой человек существует.
2: Я не знаю. Вот как раз я про реестр, который создавать будут, и не просто так упомянул. И если по этому ИНН есть другой человек с фамилией Ракицкий, футболист такой, кстати, был, Ярослав, украинский футболист, неважно, это, ну, просто, если человек проверяет, но он увидел, он, наверное, я вообще не сомневаюсь, что люди, которые работают с налоговой, в налоговой или с бухгалтерскими документами, таких имен, фамилий навидались, что вот этот номинал Номиналович вообще никогда же в голове,
5: да,
2: не стрельнул.
5: Да, кстати, их могло это совершенно-то и не смутить, но по большей части это все равно должно насторожить, а дай-ка я там лишний раз посмотрю и проверю.
2: Это всем... вчерашней теме про мальчика, да, и волка. Первый раз проверил, второй раз проверил, 800 тысяч, ну, раз это... говорит, господи, номинал номиналов, вы такие креативщики, и отложил. Ну...
5: Ну, я думаю, на самом деле здесь все-таки все достаточно очевидно, и просто этого не заметили. А люди, которые вот это все регистрировали, они таким образом, ну, может быть, это, конечно, случайно, повторюсь, но я не думаю, что такое может быть случайно. Они просто решили так простебаться, потому что знают, что никто ничего не смотрит. Какая-нибудь молодежь, да, молодежи же ей, ну, я имею в виду молодежь, не то, что там зумеры поганые, да, что-нибудь, ну, просто вот молодой человек, да.
2: Зумеров, рубрика
5: новая. Да, везде хочется запихнуть вот какую-нибудь постиронию, какую-нибудь шутку для того, чтобы в очередной раз поиронизировать над абсурдностью нашего мира. Вот. И они как бы так вот бахнули, зная, что никто не заметит, потому что никто ничего не проверяет. Да большинство отчетов там и всякого вот этого, который мы составляем и создаем, этого никто не смотрит и не видит. Да, точно так же, как большинство контента, который люди создают, ну, там да. 99%, наверное, никто вообще не смотрит и не знает о его существовании.
2: У меня, кстати, также быстрый
5: и
2: вопрос.
5: И это норма.
2: Быстрый вопрос, чтобы закрыть тему. Вот ты себе какое-нибудь фиктивное имя, отчество какое-нибудь придумал бы? Ну, Тристан, понятно, да, а отчество и фамилия?
5: Да не знаю, у меня столько всяких ников было бы там прикольных.
2: Нет, чтобы в налоговую подать, чтобы было не страшно.
5: Я бы придумал себе Макс Пауэр.
2: Ну, ты прям нет, ты как Гомер Сим. Это было в Симпсонах.
5: Да, это отсылка.
2: Да.
5: У меня же был ник такой Макс Пауэр. Ну, или, знаешь, там Доктор Картридж. Не, вообще, я своему другу сейчас погоняло придумал. Это одновременно уничижительный зэковский жаргон, совмещенный с отсылкой к Федору Михайловичу Достоевскому. У меня кореш, и я вот просто без всякой причины у него теперь погоняло Вафел Суслов.
2: Хорошо.
5: Вот
2: хорошо.
5: Я бы вот реально зарегистрировался Вафел Суслов, вот так вот как-нибудь. Я вообще постоянно всем погоняло всякие придумываю, но они у нас, знаешь, там это. Ну вот у меня, допустим, другой кореш, просто вот мы беседуем, он как-то заикается, ну, это установленный факт, что он мастер спорта по жиму лежа. Ну, он даже там соревнования выигрывал.
2: Жимки.
5: Я ему говорю, нет, мастер. Просто чувака, мы его зовем мастер теперь.
2: Ну, это доктор Ватсон. Почему у вас такой странный имя доктор? А Джим Керри была такая команда КВН, так называлась. Да, очень прикольные ребята были в свое время. Ой, давно это было, не хочу смеять и на Сталиге яровать.
5: Не, слушай, вообще, знаешь, вот если бы я сейчас должен был придумать себе фиктивное имя для налоговой, я бы назвался Валерий Бебек. Так, потому что украинский ученый Бебек доказал. Это мемы, да. Но это Бебек, это украинский историк, который доказывал там абсурдную чушь. Он доказывал, что Ющенко потомок Чингисхана и прочее. Мне так нравится вот этот. Ученый Бебек доказал.
6: Понятно.
5: Ну, они же как бы все вот это тоже, оно как бы имеет смысл, оно откуда-то берется. Короче, ребятки, вот если кто-то переживает, что в России все сделано через Ж, что у нас даже такого номинала Номиналовича Номиналова не заметили, вообще не переживайте, потому что везде все сделано через Ж. Мы в этом плане не особенно.
6: Номиналович.
5: Да. И в Америке куча таких историй. Просто большинству людей на все пофиг. А человек, который начинает там что-то разбирать и в чем-то копаться, мы на него как на какого-то шизика смотрит. Да ладно, ну что ты, ну как бы есть
6: как
5: еще.
6: На украинского историка Бебека.
5: Да,
6: у вас вот есть. Давай еще звоночек, потому что времечко-то уже подходит к концу. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас. Представьтесь, пожалуйста.
7: Артем, ПГТ, Белушья губа, Станислав, Алексей, приветствую. Ранее в эфире вы озвучили про Южный парк очень много. И третьего дня Трей Стоун и Мэтт Паркер в свете введенной моды, известно кем на переименование, официально переименовывают Южный парк в Южную Америку. Как вам, собственно, вопрос? Как вы к этому относитесь?
5: Да, это шутка, вот просто в их стиле. Мне до сих пор вспоминается одна из первых серий Саус Парка.
6: Что-то еще хотите добавить?
5: Да, добавьте.
6: Или все.
5: А то я сразу пошел.
7: Все, собственно, ваше мнение поэтому и...
6: Спасибо огромное. Хорошего дня вам, да, спасибо.
5: Спасибо за звонок. Ну, это отличная шутка как раз в их духе. Мне они вот... Я их воспринимаю вот как вот каких-то таких своих интернет-друзей. У нас с ними, можно сказать, такие парасоциальные отношения, потому что вспоминается мне сразу вот эта вот одна из первых серий, по-моему, даже то ли в первом, то ли во втором сезоне было. Хотя я говорил, что я старый не смотрел в целом, да, я не смотрел в целом. Какие-то серии я, конечно же, видел. И мне так нравится то, где они появляются, там сами создатели South Park, и начинают так тупо поясничать, я такой, ну, это примерно то, как вот я себя веду, такое же у них больное чувство юмора,
6: Ты про серии или про какие-то другие ток-шоу?
5: Не, они в серии прям появляются. Нет, в серии South Park они появляются и рассказывают про мультик, вот мы такие-то, мы создатели вот этого South
6: Park. Ну, то есть мета.
5: Ну да.
6: Ага, все, хорошо.
5: То есть они сами, они на видеокамеру именно снимают, то есть не рисованный мультик, а вот они сами живые, настоящие люди. Вот, и они так вот начинают прикалываться, и мне вот нравится такой постироничный стиль, конечно, хотя от постиронии очень много вреда, но что поделать, это вот как будто бы в нас троллинг, постирония, приколдесы всякие. А, вот, и переименование, но это вполне в их духе, это очень смешно, на мой взгляд.
6: Но это прям насовсем они переименуются, или это вот... мем.
5: Да, они, я думаю, могут на сезон. Я предполагаю. Но потому что все-таки как бы ты постиронист, постиронизму рознь, а South Park это уже такой бренд, что переименовываться, конечно же, нельзя.
6: Угу. Вот. Посмотрим, да. Что еще? 9 минут остается. В принципе, если еще успеете позвонить, можно позвонить. 95-95-912. А я тебе предлагаю тоже еще одна бытовая такая, уже бытовая российская история тема. Значит, посчитали в Ассоциации торговой недвижимости экспертов ритейла, что до 10 миллионов рублей теряет торговый центр. Из-за чего? На фудкортниках. То есть, ну, старая добрая история. Тема приходит группа молодых людей, школьников-подростков. Берут по минимуму какой-нибудь еды, воды. Или просто что-нибудь занимают место. И все. И собственно, да, и занимают место. Не зайти, не сесть. А денег они практически ни к чему не приносят. Вот как к этому отнестись? Есть какое-нибудь решение?
5: Позитивно. Нет, не трогайте молодежь. Пусть лучше в ТЦ-шках тусят, чем в подворотнях ширяются наркотики. Отличная, слушай, нет у молодежи денег.
6: Подожди. Чья задача, чтобы дети, подростки не ширялись в наркотиках и подъездами?
5: А, ну, слушай,
6: это задача торгового центра?
5: Понятно, это в идеале. Нет, это не задача торгового центра. Но вот дети, допустим, хотят пойти, нет у них денег там на ресторан, они хотят посидеть как-то там вот потусить, поболтать. Да пусть идут, ради бога, на эти фудкорты. Но не дополучит кто-то прибыли, это исключительные проблемы.
6: До 10.
5: 10 миллионов в год для таких сетей, для целого фудкорта, это просто смешно. На фудкорте куча всяких этих стоит предприятий, это же еще все в эти 10 миллионов на них делится.
6: Нет, это каждый один. Вообще
5: ерунда.
6: Каждый один. Один.
5: Как это вообще можно подсчитать, вот мне интересно. Вот как вот они подсчитали это?
6: Недополученную прибыль как-то считать, недополученные доходы. Поэтому
5: ну, понял, я почитал, у меня от радио «Спутник» недополученный доход 10 ну, миллионов
6: погоди,
5: тоже.
6: Ну, погоди, я в этом плане...
5: Как я это считал, мы уже не будем.
6: Вот, да, иди спасай тех, кто уширяется в подворотне.
5: Тех, кто расширяется на остальных эфирах на радио «Спутник», да. Конечно, всех надо выгнать, чтобы я, короче, один был.
6: Ну вот слушай, с этим как-то... Это же проблема? Проблема.
5: Я не считаю это проблема.
6: Ну как это нет? Сколько
5: слушай,
6: всего закрыто?
5: Проблема есть у капиталистов. Пусть ставят больше столиков, пусть расширяют фудкорт, или пусть тогда, больше если столиков. Их так волнует, да, придумывают какие-то правила, мол, не больше 20 минут за столом там
6: вот.
5: Можно проводить.
6: Смотри, ты уже вот, конструктивно говоришь. Помнишь же это? Извини.
5: Да, но их недополученная прибыль нас как бы волновать не должна.
6: Ну как это нет? Мы же волнуемся за малый бизнес. Человек открыл ресторанчик. Помнишь этот?
5: Слушай, а почему я должен переживать еще за чужой заработок?
6: Помнишь,
5: это да? Это такая чушь. Переживать, там, чтобы малый бизнес у нас
6: подожди,
5: развивался
6: подожди.
5: И прочее.
6: Вот
5: мне
6: ты сейчас опять
5: плевать.
6: Меняешь свою личную шерсть за государственной. В своих обзорах, в своих блогах,
5: ну,
6: конечно.
5: Не, ладно. Это в этом плане,
6: мы
5: да.
6: Работаем
5: в этом плане,
6: в
5: да.
6: национальном медиа, конечно. Мы проявляем заботу об экономике,
5: да,
6: о частном бизнесе.
5: Да, раз
6: государство
5: помогает бизнесу, пусть и бизнес поможет государству, пусть у детей будет возможность прийти на этом фудкорте потусить. Нет, если они себя там как психи ведут, как ЧВК Редан, драки устраивают и прочее,
6: вот,
5: уже, должна,
6: да,
5: уже должна охрана подходить и с ними разбираться. Но в целом пусть подростки тусят в торговых центрах. Это круто. Потому что, ну, конечно, не очень круто, потому что учиться должны, но
6: почему
5: человек сделал уроки. А...
6: Детская
5: слушай,
6: площадка,
5: ну...
6: грибок, опять же, вот эта ракета. Блин,
5: ну там же уже дети 14-15 лет. Ну тогда надо как-то массово построить вот эти вот все площадки, чтобы они вообще на каждом шагу были
6: вот,
5: и сказать
6: смотри.
5: Все вот. Но это уже как бы больше денег. Ну пусть тогда бизнес строит, чтобы дети ему не мешались. Вот государство же бизнес поддерживает, пусть и бизнес поддержит государство. Короче, я скажу так, я это проблемы не считаю, потому что их недополученная прибыль, это вилами на воде просто писано. Они могли себе там выдумать, что вообще миллиард они там недополучают. Если я прихожу в ТЦ, я хочу пожрать, но на фудкорте очень много народу
6: да.
5: и все занято, и я не сяду, я беру бургер просто с собой и съедаю его потом либо дома.
6: Вроде как бомжара, извини.
5: Да.
6: А ты на ходу,
5: слушай,
6: кстати, ешь?
5: А почему как бомжара? Ну, я не прям вот на ходу,
6: я
5: сажусь
6: ходу
5: на лавочку где-нибудь.
6: На лавочке.
5: Ну, смотря что, да,
6: на детскую
5: лавочку.
6: Площадку, опять же, в ракету.
5: Ну, последний раз я, допустим, образ. Около ТЦ «Дирижабль», я...
6: ТЦ
5: хотя
6: «Дирижабль»,
5: там, да. Ой, извините, «Дирижабль», какой «Дирижабль»? «Гринвич». «Дирижабль» — это маленький ТЦ такой паршивый, а вот
6: это
5: «Гринвич» — это мощный.
6: В Екатеринбурге.
5: В ЕКБ, да-да-да. Вот последний раз
6: смотрите.
5: Я... Места были, но я взял просто себе, ну, там, «Пимс», мы взяли, не бургер, правда, а «Пимс», но не суть, и посидели там рядом в парке, покушали, и, в принципе, там на фудкорте проблем не было. Я сталкивался
6: а
5: с проблемами на фудкорте.
6: А потом попадёшь в панораму «Яндекс.Картов» или Гугла картов.
5: Да я ради бога. Вот. Слушай, вообще приятно будет.
6: Как Киану Ривз, помнишь, на этой грустной
5: я бы очень хотел, но это же все не просто так. Знаешь, сколько бы ты там... Я в интернете, бывает, такую чушь творю, позорю специально, лишь бы это завирусилось, чтобы все в очередной раз посетовали, какой я тупой и конченый, а в итоге-то это ничего не вирусится и вообще ничего. Я думаю, а зачем я вообще поясничал, если это даже не нарезали на мемы потом? А ты... А случайно попасть? Да такого вообще не бывает. Вот сколько я не пытался, да, случайно... Вот если... Я там попрошу
6: ну, да.
5: кого-то меня сфоткать.
6: Случайный вирус, это не
5: да,
6: вирус.
5: Может
6: да.
5: быть, это опубликуют. Может быть, это опубликуют, и оно станет вирусом. Но я вот перестаю вообще верить в вирусный контент, потому что как будто бы оно
6: всё
5: само все не происходит.
6: Запланировано, да-да-да.
5: И ну,
6: еще
5: не,
6: и продвинуто.
5: Ну, не прям все, но, возможно,
6: да,
5: и все. Да. Ну, я... Так вот, я знаю много примеров контента, когда вот что-то вирусилось, и ты там, ну, не можешь найти коммерческой выгоды, но, правда, это не значит, что она есть, я, и что ее нет. Я вот недавно ролик про Мавроди делал, да, и ты вот знаешь этот сообщество акционеры МММ? Это ребята,
6: абсолютно
5: которым
6: уверен.
5: Специально Мавроди закидывал слухи, чтобы они ходили. Вот все вот эти слухи про КамАЗы, груженные деньгами, и все остальное, оно появилось с подачи Мавроди для того, чтобы люди думали, типа, что деньги есть, аляй, что можно вложиться, что им вот этих вот на аудиторию конспирологов...
6: Блогеров проплатил, все норм, Ломов опять
5: конечно.
6: Же.
5: Конечно, да-да-да-да-да, то есть это все, ну, вообще уже я ни во что не верю.
6: У меня к тебе тогда, знаешь, здесь вот мы же любим как эту цепочку выстраивать. Значит, смотри, пришли дети, подростки, нормально, классно, им все рады, из-за этого закрылся ресторан. Из-за того, что ресторан закрылся, и, ну, ресторан, фудкорт, ну, все, из-за ресторана закрылся фудкорт, из-за фудкорта закрытого в итоге обанкротился ТЦ, в итоге здание занимает место пустое, там пыль внутри, там еще перекати-поле такое, и вот это вот, как опять же в серии про
5: Слушайте, все по заветам, ну, не вписались в рыночек,
6: не вписались в рыночек, а дети в итоге на улицу изгнаны и вернулись в подъезды. Что делать?
5: Ну, зато это торговая площадь проставить не будет. Ее займут, почему? Ее займут какие-нибудь офисные помещения, чем другое.
6: Нет, ее не займут. Офисные нельзя, потому что не подведена инфраструктура. А дальше вернуться не могут, потому что плохая вот эта вот.
5: Не настолько огромное влияние вот этих. Ну, слушайте, ну кто из вас? Вот я, конечно, бывал на фудкортах заполненных несколько раз, но это скорее исключение. Вот последний раз я не помню название ТЦ, где. Хотя нет, даже там мы в итоге уселись. Да я не знаю, я вот с таким вот реально, я во многих ТЦ Москвы был и регулярно заходил на фудкорты. Да, это было не по выходным. Возможно, речь идет именно о выходных, когда там абсолютно все заполнено и прочее. Ну, что теперь поделать? Вы как бы пошли в этот бизнес. Ищите способы противодействия, но чтобы это не было губительно на малолетних дебилов.
6: Я вот смотрю, заброшенный торговый центр в Москве, Первомайский есть такой, на Щелковке точно, на Щелчке.
5: Ну, надо будет сгонять.
6: То есть, и никто...
5: Но его просто не достроили.
6: Нет, он прям работал, говорят. Ну, я к тому, что где... бывают такие... Вот, и
5: а
6: все,
5: может
6: и никто
5: быть, так дети
6: возьмет.
5: Борются с капитализмом.
6: Вот
5: может
6: к чему
5: быть, это их, да, это их политическая позиция.
6: Но тогда получается бороться с капитализмом благодаря условиям, которые капитализмом организованы.
5: И это вообще всегда. Капиталисты сами дают детям веревку, на которой дети их повесят.
6: Сейчас. Капиталисты
5: дети,
6: детям.
5: Дети, так, нам нечего терять, кроме фудкортов и ТЦ-шек.
6: Кроме фудкортов, это вообще прекрасно. Замечательно, здорово.
5: Я считаю, что подрастающий пролетариат должен сбросить с себя оковы буржуазной действительности в виде фудкортов, ТЦ,
6: бургеров и прочего.
5: И столовых. Вот так, надо строить столовые.
6: Некоторые кафешки придумывают это ограничение, запрещают подключение. Розеток, грубо говоря, не делают. Wi-Fi делают там только на час, на полтора. Я такие способы попытки решить ситуацию. То есть час просидел, у тебя Wi-Fi отключился. Группе детей и людей это может быть уже не так интересно. А в остальном, да, еще можно подвязать социалочку, что нужно создавать секции, кружки,
5: секты,
6: чтобы дети,
5: да, это
6: туда
5: секты.
6: Ходились. Секты — это как раз эти фудкорники, да. Значит, все, время подходит к концу. Спасибо, Стас, вообще лучший эфир. Как обычно, завтра на час раньше. Не забывайте. Всем спасибо, кто смотрел, кто слушал, кто дозвонился, кто комментировал. Алексей Красильник меня зовут. Всем хорошего дня.
1: Стас разберется. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
8: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции

0: Флот лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в Москве, в Сухуми, Цхинвали и Волгограде столько же. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Практически все пассажиры судна «Профессор Молчанов» разъехались по домам. Зеленский готовит еще один удар по антикоррупционным органам Украины. В Евросоюзе назревают новые конфликты из-за будущего атомной энергетики. Подробности далее. Практически все члены экипажа и пассажиры арестованного 2 сентября Норвегии научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» разъехались по домам, однако история пока далека от разрешения. Судно все еще находится под арестом в порту Баренбурга, заявила официальный представитель России Мария Захарова. Действия норвежских властей дипломат назвала хорошо продуманной и тщательно подготовленной операцией.
2: Суд первой инстанции вынес решение исключительно оперативно, всего за 2 дня, тогда как обычно в подобных случаях на это уходят от 1 до 2 месяцев. Мы убеждены, что за действиями норвежских властей просматривается стремление максимально осложнить деятельность на Шпицбергене российских операторов, прежде всего Треста, Арктик Уголь, и постепенно вести дело к сокращению российского присутствия на архипелаге.
1: Мария Захарова подчеркнула, что Россия будет противодействовать попыткам осложнить ее деятельность на Шпицбергене. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на гражданские объекты Краснодарского края, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным ведомства, украинские вооруженные формирования нанесли удары беспилотниками по частным и многоквартирным домам. Также повреждены здания православного храма и детского сада. В результате атаки по Новороссийску, как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, 4 человека погибли, в том числе 1 ребенок, 29 человек пострадали. Владимир Зеленский готовит новый удар по Национальному антикоррупционному бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщает депутат Рады Ярослав Железняк. По его словам, украинские власти взяли оперативную паузу, чтобы понять, какой удар по антикоррупционным органам от них может быть самым болезненным. При этом Железняк предупредил всех, кто участвует в подготовке такого удара, о катастрофических последствиях со стороны реакции общества. По его словам, это подольет масло в огонь общественного недовольства, которого и так достаточно на Украине. В Евросоюзе назревает конфликт вокруг будущего европейской энергетики, сообщает издание Euractiv.

0: Так, Еврокомиссия намерена сохранить и увеличить после 2030 года отдельные цели по развитию возобновляемых источников энергии, несмотря на требования, объединяющие уже 14 государств проатомной коалиции, поставить атомную энергетику в равное положение с солнечной и ветровой. Новый спор возникает на фоне сохраняющихся проблем в Евросоюзе с доступностью энергии и конкурентоспособностью промышленности. Сама Еврокомиссия при этом признает значимость атомной энергетики, однако выброс структура энергобаланса, включая использование атомных электростанций, остается компетенцией государств-членов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Среда, 9 сентября. Наше космическое радио, радио «Спутник», сегодня начинается с космической темы. Петр Лидов, Трофим Татаренков, «Изолента. Живьем». Лучшее утреннее шоу. И у нас в гостях генеральный директор аэрокосмической компании «Новый космос» Антон Алексеев. Антон, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Поговорим про спутники на радио «Спутник». Вот, извините, вот. Не мог не сказать эту фразу. Да.
4: Мы долго к этому шли, и теперь почувствовали, что мы готовы к этому серьезному разговору. Много разговоров сейчас у нас и про российский аналог Starlink-систему «Рассвет», и про вообще про отрасль космической, спутниковую, да, то есть различные сферы народного хозяйства, где это используется. Давайте посмотрим вообще вот с вашей помощью на то, что у нас происходит. Впереди ли мы, так сказать, планеты всей, или, может быть, мы безнадежно отстали? Вот если можно, какой-то короткий обзор можете дать, а потом уже перейдем к вопросам.
3: Ну, в целом, действительно, у нас не сейчас это катастрофическая ситуация, но и не первое место. Здесь спутники есть, связные у нас геостационарные, то есть которые на удалении 35 тысяч километров и обеспечивают телерадиовещание и так далее. Такое в стране, скажем так, в достаточном количестве. Широкополосный доступ в интернет, аналог Starlink, он только создается, пока еще замены, соответственно, конкурента полномасштабного нет, но надеемся, что у коллег из бюро получится. Вот, с точки зрения спутников зондирования Земли, которые снимки делают в разных форматах, с этого года должна запуститься нацпроект с соответствующей программой развития и частников, и государственных аппаратов. У нас в целом не более двух десятков таких аппаратов, если по-разному считать. Вот. А всего группировка российская всех там и студенческих, и самых разных аппаратов, она порядка 200-300 составляет. А в мире сейчас более 11 тысяч аппаратов на орбите. Доминантное количество – это как раз Маск, Starlink из США, более 10 тысяч. Планы примерно такие, что Китай, что США к 30-36 году каждый не менее 20 тысяч, 40 тысяч аппаратов со своей стороны планирует запустить. То есть гонка в самом разгаре, очень большие вызовы стоят перед всеми, и кто будет доминировать, он, наверное, будет определять часть геополитических процессов, в том числе благодаря таким инструментам. Вот.
4: А про тогда, если можно, про «Рассвет» расскажите, пожалуйста. У нас, ну, понятно, что все в основном смотрят на него как на военный инструмент. Вообще, что это такое и в какой стадии находится эта группировка спутниковая, когда она будет выведена, какие коммерческие функции она будет, кстати, там же тоже говорится о том, что это коммерческая система. То есть, вот как это вообще планируется к работе?
3: Такие системы, они действительно предполагают одновременное нахождение большого количества аппаратов. То есть, грубо говоря, ты абонент гражданский, не гражданский, не будешь ждать, условно, день, чтобы отправить смс-ку. Поэтому, чтобы было такое бесшовное покрытие, требуется одновременно, постоянно большое количество аппаратов. Starlink, Рассвет, он больше по модели OneWeb, нежели чем Starlink, скажем так, архитектура сформирована, которая предполагает...
4: А что это значит?
3: Которая предполагает на орбитах от 600 до 1200 километров, соответственно, расположение спутников. Чем ты выше их поднимаешь, у Маска это 300-400 километров, тем их меньше нужно, но небольшие, скажем так, проблемы с задержками и прочими техническими вещами. Вот, в случае Рассвета требуется, по разным оценкам, которые представляли сама компания, от 300 до 700 аппаратов для полноценного существования. Коллеги вывели тестовые, насколько мне известно, порядка где-то 30 аппаратов, скажем так, демонстрационных, испытуемых и так далее, и продолжают, собственно, разворачивать эксперименты. Вот. Соответственно, у Маска, напомню, как бы целевая, это ввиду сниженной орбиты и необходимости держать больше аппаратов, это порядка 20 тысяч, скажем так, целевая цифра нахождения. Чтобы такое количество, что в первом, что во втором случае держать, на самом деле количество аппаратов не важно, главное качество связи, чтобы человек не задумывался, сколько у него этих аппаратов есть, что действительно она работает. Необходимо серийное производство обязательно, потому что пополнение группировки требуется, я уверен, еженедельное, либо ежемесячное, как минимум. Необходимость возвращаемой, либо очень большое количество дешевых ракет-носителей, как та проблема, которая она сопутствующая для, соответственно, этого проекта. Вот. А отвечая на ваш вопрос, кому еще это применимо, вот в нашей стране как раз это особенно применимо ввиду нашей территории и необходимости устранения так называемого цифрового неравенства, чтобы в каком уголке нашей страны ты бы ни находился, у тебя был доступ к интернету, будь то ты в социальных учреждениях находишься, школа, там, больница и так далее, или дома. Мне кажется, это действительно очень благая история, когда у тебя будет доступ к интернету стабильный, высокой скоростной в любом уголке нашей страны. Вот. Ну и, соответственно, это дает возможность в случае наличия такой услуги использовать интернет и в передвижном транспорте, условно на РЖД, от кораблях, машинах с помощью переносных терминалов.
4: Ну, и да везде так... получается.
3: Ну да, такое.
4: Слушайте, а скажите, пожалуйста, а так он в самолетах, наверное, тоже, он сверху светит?
3: Да.
4: То есть в самолетах вообще без проблем. А скажите, пожалуйста, а тогда получается, что интернет, я не знаю, в вашей ли этой сфере, так сказать, вопрос, получается, что, возникает конкуренция мобильным операторам, которые предоставляют услуги мобильного интернета. А с точки зрения скорости для пользователя, там какие технологии? То есть это 4G или это, может быть, уже там следующее поколение?
3: Да, смотрите, здесь действительно появляется как бы конкуренция.
4: Или это вообще другие стандарты какие-то, извините, я просто так не сильно...
3: Там больше в скоростях это все меряется, условно 100 мегабит в секунду. Вот, да, это вот целевой, как бы базовый уровень, который их и Маск вначале достигал как стандарт, и сейчас, я так понимаю, заявляют коллеги из бюро. Вот, Маск сейчас уже заявляет форматы гигабит в секунду и так далее, поэтому там сильно отличаться от домашнего Wi-Fi это не будет. Вот, с точки зрения конкуренции, это, знаете, как вот появилось телевидение, там театр может исчезнуть, или появился интернет и исчезнет телевидение и радио. В этом смысле есть свои сегменты, и они сильно будут определяться ценовым диапазоном. Уверен, что да, может быть, мобильные сегменты поредеют, но не существенно, потому что для спутниковой связи пока в любом случае это требуются терминалы, то есть это дополнительная стоимость, как, знаете, вот как цифровое телевидение было.
4: Да. Приставка.
3: И габариты соответствующие необходимые и так далее. Когда это будет вшито на уровне того, что в каждом телефоне, как ГЛОНАСС, GPS и прочие вещи по навигации будут существовать, конечно, там уже для сотовых операторов будет другая конкуренция, но они, я думаю, как раз и выступят кровеносной системой распространения того же спутника.
4: Ну, понятно, да. Ну, то есть, фактически, ты же ставишь этот, ну, допустим, большую антенну какую-нибудь мощную, да, или, там, не знаю, мощную или не мощную этой системы, и дальше раздаешь это уже по своим существующим там через мобильную сеть. Так, наверное.
3: Да, все так. Так, да, они...
4: Тем более, я прочитал, что Мегафон как раз учредил, собственно, компанию, вот это вот бюро, сколько там она называется,
3: 1440, да, но там сложная структура владения.
4: Это было давно. Ну, понятно, да, понятно. Ну, да, слушайте, а скажи, да, у нас, Трофим, нет ли там вопросов, если есть, может быть, от
5: зрителей? Есть, есть, есть, есть. Есть. Тут вопрос чисто технический. Какие, какие три преимущества есть у Рассвета над Старлинком? И в чем сильно отстаем? Ну, или отстаем, в принципе, сильно, не сильно. Какая разница? Тут вопрос не в этом. Угу.
3: Ну, грубо говоря, если так гражданского, например, гражданского сегмента покажу, вот ты видео на Рутубе, какая разница, условно, с мобильного спутника либо домашнего интернета будешь смотреть, если оно не заикается. Вот здесь в этом смысле, но технически меньше количество спутников, но при том же качестве сигнала для потребителя, в принципе, без разницы будет. Вот, скажем так, преимущество здесь пока одно. Работает, не работает. Коллеги наши, я имею в виду российские, они находятся в процессе становления. Дай бог, у них финансовых ресурсов, времени, согласования и всего прочего будет достаточно, чтобы преодолеть все барьеры и в обозримом перспективе запустить группировку. И здесь, мне кажется, только вот такое можно выделить. А сказать, что потом по каким-то тактико-техническим характеристикам мериться со Старлинком, то в этом смысла особого-то и нет. Главное, чтобы работало.
4: А скажите, пожалуйста, с точки зрения денег, я уж не знаю, там, наверное, найдут, а вот с точки зрения кадров, железа, не знаю, там, мощности вывода на орбиту, у нас с этим как дела обстоят?
3: Ну, в принципе, как скажем так, у России есть ракетоносители, на которых можно выводить, и запускают это как и Минобороны, так и Роскосмос. Возможность есть, конечно, я думаю, что основной запрос у самой компании, скорее всего, в частоте, оперативности такого выведения, потому что если, ну, среднестатистически у нас 15-20 пусков в год, а вдруг им, условно, пополнить надо группировку, чтобы она качественно работала на этой неделе. И здесь нужны сверхлегкие ракетоносители, либо возвращаемые ракетоносители. Вот пока эти проекты у нас, скажем так, в серийном формате не представлены, чтобы можно было вот прям через две недели запустить что-то, и железо, и регламентов еще не до конца доработано. Вот, это раз. И с точки зрения технологий, насколько мне известно, коллеги, по крайней мере, на тех форумах, общих мероприятиях, которые имеют место быть, большое внимание наземным терминалам уделяют, чтобы самые разные компактные и многоразночастотные и прочие мультиформатные вещи были потому что действительно в самом терминале приемном много ноу-хау может быть внутри. Вот. И в целом по поводу кадров, в нашей стране есть отдельный фед-проект кадры для космоса, с этого года запустился, есть очень много вузов, которые по направлениям подготовки для такой отрасли готовят инженерные кадры, но именно высококачественных всегда действительно не хватает. Но есть и обратная сторона вопроса, это материальное обеспечение, то есть зарплаты. Их, конечно, на государственных предприятиях может быть не столь достаточно, но у бюро 1440 по даже открытым данным, агрегированным, каждый может найти, что зарплаты вполне себе не хуже, чем у айтишников.
5: То есть растут, постепенно растут зарплаты, это радует. Вопрос еще Антона есть, позиция догоняющего по спутниковой группировке. Какие преимущества дает? Ну, например, может быть, мы пользуемся какими-то наработками, которые уже есть у наших коллег, которые нас обгоняют. Это же, наверное, упрощает задачу. Или ошибок избегаем, например, которые они уже совершили.
3: Но действительно, если декомпозировать, разделить любой спутниковый проект, он условно представляет любой малокосмический аппарат, это спутниковую платформу и полезную нагрузку, то есть что внутри там находится. Всякие корпусные вещи и электронные блоки, такие укрупненные, многие можно производить здесь, в России. Но если опуститься на уровень микрочипов и так называемой электронной рассыпухи, простите за жаргон, то можно действительно сказать, что мы нуждаемся в поставках дружественных стран. Вот, я думаю, вряд ли у бюро 1440 какая-то отличная ситуация от этого. И это ответ на ваш вопрос. И с точки зрения там, заимствования каких-то технологий, здесь можно попасть в ловушку, что вот тебе выдали условно гаджет какой-то версии 10, допустим, ты его смог серийно производить. Через полгода у истинного производителя появляется 11-я версия, и ты будешь на постоянной зависимости вот этих вот дополнений, изменений. Поэтому, мне кажется, путь тупиковый, но действительно набраться каких-то технологий, их реверсировать, если их у тебя нет, либо создать на базе современных компонентов по уже имеющимся советским лекалам, тоже в себе путь. И да, пусть будет, может быть, там вес чуть больше у спутника, это не проблема, пусть он будет больше, условно, будет не 20 запущено, а 15 за один кластерный запуск. Вот. Но ты будешь контролировать технологию, ты будешь понимать и предсказуемость поведения, у тебя они не будут отключаться над какими-то регионами и так далее. Вот. Поэтому здесь концептуально, конечно, в таких чувствительных сферах нужно стараться хотя бы, не знаю, планку 80% собственного производства держать во всех отношениях, ну, кроме мелких деталей, которые ни на что не влияют.
4: Ну, понятно, да. Которую можно заменить. Угу. Слушайте, интересно, я вот тут почему-то задумался, у меня идиотский совершенно вопрос возник, но я уверен, что раз я идиот, то, наверное, не идиот не я один. А вот этот спутник, ну хорошо, я более-менее представляю, вот его на ракете запустили, вот он там вывелся на орбиту, и он там крутится, правильно? Но он же там должен как-то работать, он же что-то должен, какую-то лучку надо отправлять, питаться же чем-то должен, он за счет чего там вообще работает? У него батарейка.
3: Там все просто. Там, соответственно, у любого космического аппарата есть спутниковая, соответственно, система энергообеспечения. Она состоит из солнечных панелей, получает энергию и ее направляет на свое функционирование.
4: То есть, этого достаточно? Ну,
3: этого в основном достаточно. Как наращивают, скажем так, киловатты в космосе, Можете посмотреть любое изображение того же Starlink. Визуально выглядит как такой, допустим, сам коробок с платформы, как ящик по форме, вот, как ложки-вилки, условно, находится такой продолговатый, как бы, в кухонный ящик. Вот. А к нему гармошкой такой приделана солнечная панель, которая, когда он в космос уже, этот ящик отправляется, раскрывается как парус. И этот парус там, чуть ли не в 20 раз шире, чем любое измерение этого ящика. Вот. И такие вот паруса, грубо говоря, собственно, позволяют накапливать энергию и обеспечивать существование аппарата. Есть прецеденты так называемых низкорадиоактивных батареек, и в новостном фоне в этом году один из стартапов американских такую штуку запустил. Знаю, что у Росатом такие батарейки, в принципе, где-то разрабатывались. Но там вопрос, в общем, цены, стоимости вот этого всего. Ну и плюс конвенции по отсутствию ядерного любого, скажем так, носителя в космосе. Я думаю, там больше в юридической плоскости ступоры для таких проектов. А так пока это все солнечные батареи накапливают. Арсенид галлия, если там интересно, КПД в лучших случаях до 33%. Вот, и, соответственно, накапливает электроэнергию, импульсно отдает. Вот вы как раз показали, я смотрю на видео. Вот,
4: да, спасибо тому, кто нашел.
3: И, собственно, отдает энергию. Самое популярное, знаете, вот вы про орбиту сказали, если близко к Земле находится, условно, до 1000 километров, то орбита напоминает, ну, как круговую, собственно, как наше сознание рисует вокруг шарика, вокруг Земли, хотя там сама Земля не особо ровная. Вот, а, соответственно, если вот на орбиту 35 тысяч километров отходим за счет магнитного поля, он то приближается, то отдаляется спутник от Земли, и такая эллиптическая орбита она получается. Вот, но в случае Starlink и Bureau это вот обычная, скажем так, как по кругу. И для того, чтобы постоянно получать электроэнергию солнечную, есть такое понятие, как солнечно-синхронная орбита. Это то есть, когда спутник по баллистике расположен так, что его батареи всегда смотрят в сторону Солнца. Вот. И вот эта вот орбита, она перезаполнена, потому что всем не хочется в так, неосвещенную сторону Земли уходить и терять возможность функционирования аппарата.
4: Слушайте, потрясающе, очень интересно. К сожалению, у нас закончилось время. Большое вам спасибо. Я думаю, что чуть-чуть хотя бы мы начали примерно понимать, где мы находимся и когда нам уже бежать в магазин, закупать, значит, аппараты, системы рассвета где-нибудь в тайге, терминалы, да, ловить высокоскоростной мобильный интернет. Антон Алексеев, генеральный директор аэрокосмической компании «Новый космос», был у нас в эфире. Антон, спасибо вам огромное. Думаю, позовем вас еще как-нибудь, чтобы освежить информацию и продолжить ликбез. Спасибо огромное.
6: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Два человека погибли и двое ранены от ударов ВСУ по Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что удары пришлись по легковым автомобилям. Кроме того, по информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, отражены 4 воздушные атаки противника на город, нейтрализованы 27 беспилотников, повреждены 3 многоквартирных и 12 частных домов. Завербованный на сайте знакомств крымчанин признался, что сообщал Киеву о пусках баллистических ракет, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Ранее сообщалось, что задержаны 3 россиян. Они через сайт знакомств общались с представительницей ГУР и передавали ей информацию о военных объектах страны, включая фотографии и координаты ПВО, нефтебазы, пунктов хранения, погрузки горюче-смазочных материалов, а также мест стоянок и маршрутов передвижения различной военной техники. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. По опубликованному Евросоюзом докладу о правах человека и демократии в мире стоит относиться как к макулатуре, заявила в эфире «Радио Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, этот документ дает ложную информацию и засоряет медийное пространство.
1: ценности как документ эта требухня не имеет. По сути, это как сломанный компас. Обзорные доклады по правам человека с какой-то проблемой, они и должны быть ориентиром, то есть показывать, дальняя страна, группа стран, человечество продвинулись в правильном направлении или насколько сбились с курса. В результате мы видим, как эти доклады превратились в дубину расправы с так называемыми неугодными.
3: Мария Захарова добавила, что о реальной ситуации с правами человека в Европе, а также на Украине, аудитория, в том числе зарубежная, может узнать из совместного доклада Министерства иностранных дел России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах, который был опубликован в июне. Документ переведен на английский язык. Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против решения направить доходы от замороженных российских активов на военную помощь Украине, следует из решения суда. При этом отмечается, что законность решения по существу не рассматривалась. Объясняется это тем, что суд не обладает полномочиями проверять законность, поскольку распределение этих средств непосредственно связано с политическими и стратегическими решениями в рамках общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
4: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Радиослушатели вернулись к нам. Кое-что пропустили, но мы, я думаю, наверстаем, потому что помимо Трофима Татаренкова, Петра Лидова к нам присоединяется замечательный и любимый, всенародно любимый артист цирка Аскольд Запашный. Он дрессировщик, ну, все его знаете, и брат его знаете, и Аскольд, и всю эту династию. И помимо этого, вот мы с Аскольдом недавно делали интервью у нас в программе «Дорогая редакция», и там Аскольд очень интересно рассказывал о своей другой стороне работы, режиссерской деятельности, концертной деятельности. То есть это тоже большое, большое дело. Может быть, если останется время, тоже там пару слов скажете, куда сходить нам потом. Доброе утро еще раз, Аскольд.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Хочется поздороваться со всей аудиторией, конечно же.
4: Слушайте, я что хочу вас позвал. Такая тема идиотская слегка, но она как бы имеет какой-то исторический и философский контекст. Не знаю, видели вы или нет. Новозеландский боец любительского ММА по имени Коул Джонсон, значит, на 11 сентября объявил о своем бое, который он проведет ни много ни мало с живым самцом шимпанзе. Значит, ну, все не верят, потому что это противоречит законам и так далее. А ему якобы он, значит, ему кто-то там предложил $500,000 за это, если он выйдет. Вот. И там сделали сайт, идет обратный отсчет. Ну, может быть, пиар, может быть, не пиар, черт его знает, где они шимпанзе возьмут, тоже неизвестно. Но тем не менее, вроде как там даже ставки принимаются, принимаются деньги за то, чтобы посмотреть трансляцию. Я думаю, что дело не совсем в этом. Значит, что говорит этот Коул Джонсон? Он такой вообще здоровый, сам, в общем, напоминает примата, такой крепкий вообще мужчина. Он говорит, что говорит? Ну, мне сказали специалисты, что средний самец шимпанзе, он в два раза сильнее человека. Но я, говорит, тоже в два раза сильнее человека. Поэтому, в принципе, шансы, говорит, равны. Вот. Я, говорит, конечно, опасаюсь, говорит, особенно я опасаюсь за свое горло и за свои, извините, гениталии. Но буду как-то думать. Вот. Тут возникает, у меня лично возникл ряд философских вопросов. Ну, первое, с точки зрения прав шимпанзе, там понятно, кто вообще, так сказать, спрашивал, бедное животное, хочет ли оно или нет. Каким образом это животное, вот даже если гипотетически рассуждать, надо будет вовлечь же как-то в бой. Но он же щелбан ему подойдет, даст, или пойдет его как-то там валить куда-то. Что будет делать шимпанзе в этой ситуации? Самое тревожное, а как их потом разнимать? Это что же специалисты нужны? То есть, если шимпанзе вот за те самые места вдруг вцепится, понимая, что смерть пришла, ну и это же как его оттащить? Вот, это да, такие полушуточные вопросы, а более философские. Как вы вообще относитесь к использованию животных в таких вот развлечениях?
5: Ну, смотрите, я понимаю, что здесь использование животных уже сработало. То есть основная задача, чтобы мы с вами, находясь в совершенно другой стране, а об этих людях поговорили, и это, наверное, самоцель. А что касается буквально, на полном серьезе, если рассуждать, конечно, здесь в первую очередь технические вопросы. А то, что может вам показаться очевидным, оно не совсем очевидно, что касается, там, опять же, мотивации шимпанзе. Может быть, он даже с удовольствием подерется, и скорее всего, с удовольствием подерется. А вопрос, по каким правилам? То есть, в первую очередь шимпанзе – это животное с клыками. И здесь, если его лишить возможности кусаться, что само по себе невозможно. Почему? Потому что в наморднике он не будет существовать, потому что это животное очень активное, достаточно, кроме крепкости, еще и пластичное, при своих габаритах может действительно быть значительно сильнее человека, все зависит, опять же, от породы, потому что есть шимпанзе, которые размерами как хороший взрослый мужик. И, конечно же, здесь еще, правильно вы говорите, как разнимать, но здесь даже скорее не момент окончание боя, а самого боя по себе, потому что шимпанзе нападет как хищник, то есть он имеет способность драться вот именно с точки зрения ударов таких вот, не, иногда даже боксерских, но в основном они шимпанзе бьют вот так вот предплечьем с большой силой, вот, и здесь, конечно же, вот эти вопросы, они первостепенные. То есть здесь не только вопрос в гениталиях или, скажем, в горле, а вопрос в том, что он будет рвать человека. Вот. Что касается самой схватки, ну, здесь нужно тогда понимать, насколько она честная. Если честная, то нужно ему брататься в схватку с диким животным. Тогда драка будет настоящей. То есть в таком случае шимпанзе может себя проявить полноценно. Если мы говорим о дрессированном животном, то, конечно, это бред. Почему? Потому что дрессированное животное обучается с точностью, да, наоборот. Его приучают к тому, чтобы он человека не атаковал. И поэтому спровоцировать, с одной стороны, можно, но зачем? То есть человек, который будет предоставлять это животное, скажем, дрессировщик, он должен быть совсем ненормальным или, я не знаю, каким падким до денег, чтобы фактически пожертвовать тем, что вот это животное потом будет уже, в общем, сказать, не способно продолжать свою основную деятельность, там, если это в цирке работа или еще чего-то. Потому что мы можем сравнить это с работой с хищниками. К нам часто приходят люди с запросом, например, сняться в кино и очень часто просят сцену нападения на человека. Вот. И здесь происходит противоречие. Почему? Потому что хищник обучается не нападать на человека, а здесь нужно его спровоцировать, чтобы он сделал нападение, и как сделать так, чтобы он напал либо на куклу, либо на самого человека, и, грубо говоря, потом остановился. Потому что если мы ему даем волю нападать, значит, он должен делать то, что ему заблагорассудится. Если мы его начнем разнимать, как это делает рефери, да, в случае нарушения каких-то правил или, скажем, представления уже какой-то серьезной опасности, животное вообще перестанет понимать границу, что происходит вообще. Почему? Потому что ему нельзя дать возможность, там, скажем, правила какие-то усвоить или еще чего-то, понимаете? Поэтому здесь, конечно, технические вопросы впереди, что касается философских, но, опять же, я могу рассуждать как обыватель, могу рассуждать как профессионал. Как профессионал я понимаю, что в мире шоу-бизнеса абсолютно нормально, в общем, сказать, искать какие-то хайповые способы себе имя сделать или, сказать, популярность. Опять же, зависит от людей, которые ставят перед собой какие-то позитивные цели. Кто-то занимается профессиональным, там, опять же, спортом или еще что-то, ему такой пиар не нужен. Очевидно, когда вы говорили о том, что любительским человеку остро не хватает популярности. Или вот кому-то из продюсеров в голову пришло такое потажное решение где-то может быть, шутку начали рассуждать, а потом пришло к тому, что начали на полном серьезе это обсуждать. Ну, конечно же, как профессиональный дрессировщик, я к этому отношусь негативно. Почему? Потому что это абсолютно нечестно по отношению к животному. Если мы действительно скатимся до уровня средневековых поединков, тогда ладно, но здесь нужно, опять же, сказать, быть тогда честными, выпускать человека к абсолютно дикому животному, который способен себя защитить и который способен действительно проявить себя в полной мере. То есть, если кому-то захочется выяснить отношения с хищником, ну, если он зайдет туда с огнестрельным оружием, ну, мы сразу понимаем, кто победит, да, особенно если он зайдет с автоматическим оружием. Если человек выйдет просто, в общем, сказать, и будет на голых руках, тогда получается преимущество у хищника. То есть, здесь так много вопросов, что, конечно же, по-хорошему здесь ответы все заранее понятны. Вот, можно порассуждать вот о каких-то нюансах, деталях. Я могу рассказать свой опыт общения с шимпанзе. У нас в цирке есть два шимпанзе, они относительно небольшие по своим вообще, в принципе, природным габаритам. Но вот в цирке работала дрессировщица Маргарита Бреда, у нее был дрессированный Паша, обезьяна. Так вот, когда Паша шел по цирку, все разбегались по гримеркам. Почему? Потому что это был такой монстр, хотя никого за свою жизнь-то не покалечил, скажем так, но опасность серьезную представлял и слушался исключительно свою дрессировщицу, которая была в половину ниже ростом его. Маленькая женщина такая, но вот он ее как маму слушался, понимаете? И она вот могла одним словом его остановить, успокоить и так далее. Но вот я лично первый раз, когда с Пашей познакомился, у меня действительно холодок по спине пробежал. Мы находились на международном фестивале, по-моему, в Ярославле, если я не ошибаюсь. Разминались за кулисами, и вдруг вот крик начался: «Паша идет!» И как-то я понял сразу, что, наверное, разговор о животном, потому что, ну, так принято в цирке предупреждать, но само имя Паша вроде человеческое, да, но понятно, что если бы шел человек, никто не начал бы кричать: «Паша идет», потому что это какой-то невменяемый человек. Поэтому я, в общем, сказать, вот эти быстро мысли прокрутив, понял, что сейчас ведут какое-то животное, но мне, как именитому дрессировщику хищников, как-то не камильфо было прятаться куда-то, поэтому я просто остановился и стал ждать. И вот мимо меня прошел монстр такой, знаете, как вот, помните, фильм был с этим Хью Джекманом, по-моему, где драки роботов были. И первый раз проводили мимо главного, скажем, там, антагониста робота. И вот это вот такой слоу-моушен, знаете, мимо проходящий и на тебя поворачивающий в кадр монстр. Вот я примерно то же самое пережил. Я вам скажу, я вот прям буквально, вот эти сцены есть, когда ты так сглатываешь от страха, вот такой момент у меня инстинктивный прошел. Поэтому шимпанзе действительно серьезное животное, но было бы интереснее, если бы он заявил о драке с гориллой. Вот тут действительно было бы все по-взрослому, и, скорее всего, результат был бы уже понятен на стадии обсуждения этого боя.
4: Ну, пишут, что с гориллой собирался подраться Майк Тайсон. И он даже якобы предлагал там какому-то в зоопарке сотруднику денег за то, чтобы пустил в клетку с гориллой. Но тот, конечно, ума хватило.
5: Хороший этот охранник в этот, или там, я не знаю, кто это, зукипер, они называются, хранители зоопарка, вот, который не позволил нам лишиться именитой звезды бокса. Понимаете, если бы мы еще говорили, опять же, сказать, о бойце смешанных единоборств, может быть, было бы, наверное, поинтереснее рассуждать на этот счет. Почему? Потому что у боксера против гориллы вообще нет шансов. Потому что он сразу в партер уйдет. И там дальше он будет просто, сказать, да, терпеть унижение и, скажем, ждать, когда это все быстро закончится. Есть, кстати говоря, в интернете старое как бы кино документальное, как один из таких вот, так сказать, ученых, которые сами позволяют себе, там, оказавшись в дикой природе, сталкиваться с серьезными приматами, и вот он изучал орангутанов. И орангутанки его схватил, взрослый орангутан, и не отпускал. И вот в этот момент не знали, что делать. Почему? Потому что он его просто хватанул, и держал. И каждый раз, когда проходила попытка от него освободиться, он его сразу резко сжимал, но при этом абсолютно не напрягаясь, понимаете? То есть для него это не представляло даже никаких затрат сил. И человек сидел испуганный, весь потный, и молил там, так сказать, Бога о том, чтобы это все каким-то образом сложилось в пользу его жизни. Но реально, по-моему, если я не ошибаюсь, минут 30 он его вот так вот держал, и он всеми способами пытался просто от него освободиться. Это я к чему? В случае, если вот, скажем, такая драка действительно произошла, конечно же, единственный способ остановить агрессивное животное – это его убить. Потому что в противном случае риски для человека слишком велики. Во-первых, спровоцированное животное на атаку, то, собственно говоря, справедливо с точки зрения природы. Теперь животное имеет полный карт-бланш и может делать абсолютно все, что хочешь. И если животное побеждает, соответственно, конечно, отпускать не будет. И будет добивать, будет рвать. И, в общем, сказать, здесь, конечно же, упрашивать его не получится. Отпусти дядю, пожалуйста, потому что дядя все. Он постучал по полу там и показывает, что он проиграл эту битву, понимаете? Так что так.
4: Да, дядя тут не обидится. Слушайте, а вот просто еще, прежде чем мы про медведей... Давай.
6: Я просто посмотрел, что сила хвата у шимпанзе среднестатистического 200 килограмм. То есть надо понимать, что сила хвата у человека килограмм 75, это, если ты тренированный, ну это прям, ну это мощно очень. То есть это когда
5: ты берешь что, 200... Да, к сожалению, люди вообще потеряли связь с реальностью, и в связи с тем, что доминируют компьютерные спецэффекты в кинематографе, люди, конечно, столкнулись с тем, чего всегда избегают профессиональные дрессировщики и вообще люди, работающие с животными. Это очеловечивание животных. Мы все, естественно, в своей жизни пропускаем через призму самих себя и сравниваем с собой. Но, тем не менее, реальные, вот, скажем, данные, которые раньше активно люди получали из документальных фильмов о природе, они перестали в быту вообще показываться, понимаете? И люди перестали представлять себе, что такое крупный хищник, что такое шимпанзе. То есть всем кажется, что это какие-то веселые игрушки, особенно если посмотреть какой-нибудь фильм «Король лев», человек может уверовать, особенно инфантильный, взросленный, скажем, на подобных материалах, о том, что лев – это такой говорящий добрый парень, который дружит с зебрами, там, да, и с каким-нибудь Пумбой и Тимоном, и поэтому можно к нему подойти, там, палец засунуть куда-нибудь в клетку, а потом удивляться, что с этим пальцем стало, да? Вот. И, конечно же, когда люди видят реальных животных, они потом вдруг к моему удивлению удивляются, простите за тавтологию, да? Потому что шимпанзе, опять же, вот, имеет такую способность очень сильно бить своими конечностями об пол. И ногами бьет, и руками бьет, хотя, как бы, по сути, у него 4 руки. Так вот, удар такой мощности, что ты действительно не понимаешь, как это вообще возможно. Потому что, вот, опять же, вернусь к нашим шимпанзе, которые в цирке у нас в Большом Московском сейчас находятся. Два брата, один постарше, другой помладше. Младшенький еще пока, в общем сказать, ребенок, а вот старший – это уже как бы взрослое животное. Вот он относительно небольшого размера, ну где-то, наверное, ну я не ошибусь, если скажу, ну до 80 килограмм. И вот он ногой, когда бьет об бетонный пол, например, да, это такое ощущение, что просто человек взял молот и со всей силы, сколько есть, вкладывается с хорошей-хорошей техникой поставленного удара. И ты думаешь, господи, как? Но потом, наверное, ответы приходят сами по себе, это что это природа, эволюция. То есть животное, которое выживало, да, оно научилось быть бойцом, и вот эти удары, они прям поставленные, понимаете? Так что попасть под хороший удар, тем более сознательно, в общем, подставив себя вот под шимпанзе, я бы не хотел, если честно. Но, как говорится, да, дуракам закон не писан. Так что, если действительно что-то подобное произойдет, мне было бы любопытно как минимум узнать результаты, хотя, наверное, я могу все их предсказать. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы этот человек все-таки один раз хлопотал, чтобы мысли подобные у людей других не возникали. Потому что, если, в общем сказать, хайп пройдет, я думаю, что мы мы с вами столкнемся с целой цепочкой подобных событий, которые будут вот инициированы разными городскими сумасшедшими, там и, в общем, людьми с творческим подходом безумным к созданию своей карьеры.
4: Видишь, что интересно, что когда читал эту новость, в общем, как-то было жалко шимпанзе, а сейчас как-то жалко этого идиота скорее, вот, после вашего рассказа.
6: Хорошее объяснение, творят чудеса, понимаешь?
5: Послушайте, организаторы все-таки не шимпанзе, да, если бы организаторами были шимпанзе, это одно, а поскольку организаторы люди, мы понимаем, что все-таки, в общем, есть элемент такой читерства, что шимпанзе не дадут делать то, что он захочет, сказать, в полной мере. Поэтому здесь действительно, наверное, жалко все-таки шимпанзе. Вот. Ну, надо поподробнее изучить, в общем, происходящее. Хотя, опять же, вот видите, мы все-таки играем по их правилам. Да? Люди придумали какую-то хайповую ерунду, и мы вот сидим, рассуждаем, и далее хотим это в подробностях узнать, все-таки, как они будут это делать, и если будут делать. Но, тем не менее, раз уж мы эту тему затронули, раз уж мы эту новость обсуждаем, конечно, хотелось бы полный объем, но мне почему-то кажется, опять же, сказать, как профессионалу, что они в общем не задаются целью действительно, сказать, вот, придумать правила там или создать какие-то условия для полноценного боя, они скорее свою задачу уже выполнили, да, то есть они получили внимание, они получили ажиотаж, пиар и все, и поэтому дальше можно уже только помогать.
4: Я предлагаю нам тоже немножко спаразитировать на этом пиаре, чтобы уж совсем не было впустую. Я вместо вас приглашаю всех в большой московский цирк, пользуясь случаем. Можете вы что-нибудь добавить? Что у вас там? Есть что-нибудь? Куда идти? Когда?
5: Ну, у нас всегда есть куда идти. Большой московский цирк работает круглогодично, и иногда бывает один месяц перерыва для того, чтобы сделать какие-то технические работы и так далее. Сейчас в Большом московском цирке продлили очень успешный проект, совсем большой, который посвящен юбилею Большого московского цирка. 55 лет ему исполнилось в этом году. И, кроме всего остального, так случилось, что моему брату в этом году юбилей исполнился, 50 лет. И, в общем, сказать, мы эти два события объединили. Конечно, день рождения брата уже отошел на второй план, но мы его упоминаем. Но, тем не менее, шоу само, оно продолжает быть юбилейным. Вот, и продлится оно до зимы, за одним исключением, будет проведен у нас такой всероссийский, но мы его стараемся сделать международным. Понятно, что в условиях современной действительности, простите, как бы это достаточно сложно сделать. Называется «Премия признания». То есть это такой аналог «Оскара» в мире цирка, где мы награждаем цирковых артистов, деятелей, работников, ну, в общем, всех тех людей, которые причастны к индустрии, награждаем за их какие-то выдающиеся достижения, отмечаем лучших, то есть у нас есть лучший артист года, лучшая артистка года, лучший продюсер года и так далее. Вот это событие тоже будет проходить в Большом московском цирке, перебивать будет немножко вот этот вот, скажем, ну, гастрольный график юбилейного шоу. А зимой мы будем показывать новое шоу, русскую сказку, которая называется «Лепота». Параллельно с этим, да, гастроли, ну, я думаю, что да, не об этом сейчас.
4: Спасибо вам большое. Аскольд Запашный был у нас в гостях с исчерпывающей информацией по перспективам встречи в этом самом на ринге или где-нибудь там в шимпанзе для бойцов ММА. Вот. Ну а мы на этом прощаемся с радиослушателями. Изолента Живьем была с вами.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он наотлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю.

0: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Казани, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили живую силу ВСУ на внешнем кольце окружения в Харьковской области. Москва будет следить за ситуацией со святынями Киево-Печерской лавры. Россия и Вьетнам реализуют совместные научно-исследовательские проекты. Подробности далее. Вооруженные силы России на внешнем кольце окружения уничтожили живую силу противника в районах Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки Харьковской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, российская армия пресекла две попытки прорыва кольца окружения ВСУ в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка. Ранее российское военное ведомство сообщило, что бойцы Севера взяли в кольцо около 1700 украинских боевиков в Харьковской области. Россия будет внимательно следить за тем, что происходит вокруг святынь Киево-Печерской лавры на предмет их возможного перемещения на Запад. Об этом заявил специальный представитель МИД по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Он добавил, что пантеон Владимира Зеленского в Киево-Печерской лавре будет так же быстро снесен руками украинцев, как он, возможно, будет возведен нынешним преступным киевским режимом. Кроме того, по словам Мелиха, российский МИД почти ежедневно получает сведения о новых задержаниях клириков Украинской Православной Церкви Киевом. 11 россиян числятся пропавшими после наводнения в Непале, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что посольство России в Непале находится в контакте с властями по судьбе соотечественников, которые не выходят на связь.
2: Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи, потом вышла на связь, с ней все в порядке. На данный момент в полицию Непала передаются результаты ДНК профилирования ближайших родственников пропавших и не выходящих на связь российских граждан. Те наши граждане, которые хотели получить содействие от российских загранучреждений наших дипломатов, посольств, это содействие получают буквально в онлайн-режиме.
1: Напомню, наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхотэкоши. Без вести пропали более 5000 человек. Число погибших, по последним данным, превысило 1300. Ученые России и Вьетнама реализуют в 2027-2029 годах 4 совместных научно-исследовательских проекта, в том числе в области химических технологий и медицины, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он отметил, что успешно работает российско-вьетнамский тропический центр. Более 250 ученых из российских университетов и научных центров ежегодно проводят свои исследования на базе этого центра во взаимодействии с коллегами из Вьетнама. Ранее в Минобрнауке сообщили, что ключевыми направлениями сотрудничества России и Вьетнама в сфере образования станут полноценный запуск совместного центра русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина в Ханое и системная подготовка вьетнамских кадров в российских вузах.

0: Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Радио «Спутник» в эфире, 12.04 в Москве, значит, дневной ракурс. Алексей Красильников все еще зовут меня, в студии коллега Лисо Хабалова. Лисо, привет!
3: Привет, Алексей Красильников, всем здравствуйте. Что-то голос охрип сразу.
2: А очень странная погода. Я вот ненавижу, конечно, рассуждать про погоду. Мне кажется, это самая примитивная, самая дешевая вообще тема для обсуждения. Но, тем не менее, иногда сложно от этого удержаться, потому что вот настало это осеннее время, когда ночью уже прям ощутимо холодно. А днем, ну, по крайней мере, сегодня, по крайней мере, обещали до 21 градуса, завтра вообще до 25. И вот эти перепады температуры, хочешь не хочешь, а они влияют, не знаешь, как одеваться. И вроде бы, да, вот с утречка по прохладе голос немножечко такой уже. Слушай, мне нравится, как звучат такие немножечко подмороженные, подпростуженные голоса. Что-то в этом есть определенный шарм, но это значочек и символ, да. Ну, знак, что нужно обратить внимание.
3: Но на самом-то деле, ты говоришь примитивно, а как же вот эти, знаешь, всеми любимые разговоры после 30. Да, реакции на погоду, а реакции вообще абсолютно на все.
2: В этом-то и есть, что вот если не о чем говорить, рано или поздно скатываешься что про погоду и про здоровье. Но в ближайшие два часа будем не только про погоду разговаривать, как обычно, в дневном ракурсе очень много всего важного, любопытного и интересного. Прежде всего про гостей, давай, наверное, наших скажем. Через полчаса побеседуем с губернатором Воронежской области. Александр Гусев будет в нашем эфире. Чем живет регион, как живет регион, как готовится к выборам, к дню голосования и в целом какие вопросы стоят перед ним. Через полтора часа в 13.30 у нас будет доктор медицинских наук, главврач больницы имени Филатова Валерий Вечерко. Очень много всего, осень настает, это и
3: как
2: впереди...
3: раз будем ОРВИ обсуждать.
2: Которые нападают?
3: Ну,
2: и профилактику гриппа, и прививки, и много всего прочего, о чем можно, о чем нужно, конечно же, поговорить. Это наши гости. Еще раз, в 12.30 и в 13.30. В 13, через час, как обычно, значимая, серьезная такая, содержательная тема, история. Все-таки, да, школа началась, первая неделя прошла. Всех поздравляем, кто выжил в эту неделю. И всем дальше выжить и неделю, и два, и три, и четыре, и месяца, и года, и всем хорошо, удачно закончить. Но вот как будут заканчивать обучение сегодняшние школьники? Об этом как раз у нас и пойдет разговор, потому что в Минпросвещении подготовили единые правила оценивания школьных работ. То есть не будет такого, что один учитель оценивает одним образом, потом он заболел, выходит учитель на замену или отправляют тебя в другую группу, и у тебя совершенно другие оценки. У меня лично так было. Это мне казалось забавным, но я считаю, что хороших оценок я из-за этого недополучил.
3: Ну вот на самом деле очень интересно, могу сказать, как мама школьницы, что сейчас школьники очень сильно волнуются, переживают, потому что у них там, знаешь, уже сразу же, они только начали учиться, а уже самостоятельно за самостоятельной по каждому предмету.
2: Я хотел бы заступиться за школьников прошлых лет. Всегда так было, всегда волновались, но сейчас уж не максимальных пожеланий удач и успешных оценок.
3: Да, и вот эти единые правила, очень интересно, как это все действительно будет работать на деле. Главное, чтобы не стало еще сложнее. То есть вот эта система оценивания, что за новые правила там появятся, очень хотелось бы узнать, как это все будет на самом деле происходить. И я обратила внимание на то, что в регионы были направлены, согласованы вот эти изменения и некоторые рекомендации. Я так полагаю, если это рекомендации, то, возможно, им где-то не обязательно можно действовать так же, в общем.
2: Это очень сложная, правда, ситуация, потому что, с одной стороны, я всегда вот за какой-то единый принцип. Это понятно будет. Угу. Потому что, ну, вот на самом деле, вот у меня это реальная история из жизни, и своей, я уверен, многие, если не все, с этим сталкивались, когда ты учишься у одного учителя, у тебя понимание того, что он требует, понимание того, как он оценивает. Выходит на замену или переходишь в другой класс, ну, в следующий класс, допустим, у тебя меняется учитель, и все совершенно по-другому, и ребенок может из отличников в троечников в момент превратиться. У меня такого не было, но я вот прекрасно видел, как это происходит. Просто на основании того, что разные учителя оценивают по-разному. С другой стороны, вот эти вот стандартизированные штуки, они, конечно, спасают, но порой приводят тоже к не совсем понятным ситуациям. Как с этим жить и как с этим будут жить, как жить как раз и учителя, и родители, и дети, поговорим подробнее через час. Ну а пока наш любимый блок быстрых, но страсть каких интересных новостей.
3: Для начала... Эх, вот это вот, прости, что перебиваю, но эта фраза «страсть каких интересных новостей», вот я теперь знаю секрет, откуда она взялась.
2: Очень серьезная подоплёка.
3: Да. Алексей Красильников, он прям так озадачивался для того, чтобы вспомнить, откуда взялась эта фраза. История интересная, но, конечно, не мне ее рассказывать. Просто похвастаюсь, что я эту тайну теперь знаю.
2: Да,
3: а вы нет?
2: Вот, и никто больше не знает, кроме тех, кто в 10-м году учился в моем университете и ходил на различные мероприятия. Ладно, вот насколько это интересно, насколько это быстро и насколько это сложно, переговоры с Россией по поводу завершения украинского конфликта. На этот раз озадачился немецкий чиновник, немецкий министр иностранных дел Вадефуль, где, по крайней мере, прямым текстом прозвучало, что Европа готова. Вот что за этим стоит, давайте раскроем.
3: Нет, на самом-то деле, вот его цитата: если Владимир Владимирович всерьез готов говорить о прекращении этой войны, то мы, безусловно, будем готовы поговорить с ним об этом. Говорит он в интервью изданию Bild. Ты знаешь, с одной стороны, я немножечко даже как-то думаю, ну, удивительно, так звучит, будто бы он на нашей стороне. Вот я как раз хотела услышать твой комментарий по этому поводу, потому что я прям вот не успела до конца в этом разобраться. Мы еще дальше, конечно, будем говорить о том, как он реагирует на некоторые заявления и действия Зеленского, то есть вот конкретно этот же человек, о котором мы сейчас говорим, вот, так показалось, что он будто бы на нашей, вот немножечко так показалось, что он на нашей стороне.
2: Это просто из заголовков, это просто выдернутых из контекста.
3: Да, а если уж дальше почитать, то там как раз есть и заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, где он говорит о том, что в целом вообще участие представителей европейских стран в этих всех контактах по украинскому регулированию, оно может наоборот как-то осложнить переговорный процесс, поэтому, думаю, ну, по идее, конечно, это так и есть.
2: Если кто-то владеет немецким языком, это можно посмотреть и не только прочитать, но и послушать, потому что он записал это интервью как раз-таки у некого Ронсхаймера, наверное, так это, или Ронсгаймера, как это правильно прочитать, немецкого подкастера, 44 минуты это все интервью звучит, поэтому можно послушать. Краткая выдержка есть на сайте Бильда, причем в свободном доступе, потому что это важный момент, они очень многое помещают под плат, ну, как сказать, paywall, нужно оплатить, чтобы ознакомиться. А в остальном, я просто напомню, даже не вникая в это интервью, можно даже, наверное, его не читать с этой точки зрения, но об этом рассказывали президент Финляндии, лидер Эстонии, это как минимум прямыми словами за последние вот 3-4 месяца. Да, давайте, говорит, обсуждать, да, давайте говорить о прекращении войны. А затем мелким шрифтом начинается. Причем, кстати, в случае с эстонским президентом пришлось даже объясняться, у него там, ну, пришлось серьезно критикой столкнуться, потому что как это так обсуждать? И начинают объяснять, что нет, это все те же самые переговоры, где Россия будет в углу, где Россия загнана, где Россия будет стараться каким-то образом изменить свое поведение для того, чтобы соответствовать нашим принципам и требованиям. В этом смысле вот за этими словами министра иностранных дел Германии Вадефуля ничего абсолютно нет. А то, что Германия открыта, наверное, должно подкрепляться не словами, делами.
3: Делами, на самом-то деле. Причем посмотрела, что они как раз оружие вкладывают все больше и больше.
2: А я больше напомнил о том, что буквально этих выходных было принято, ну, чуть раньше, было принято решение о закрытии русского дома, об ограничениях по работе консульства, поэтому здесь, наверное, вот...
3: Вследствие чего нам тоже пришлось принять ответные меры.
2: Ну, это уже другой разговор. Да. Естественно, вот в этом смысле мне, конечно, может быть такое действительно, что в Германии один чиновник топовый не знает, что делает другой топовый. Может, они не разговаривают. Министр иностранных дел, министр внутренних дел.
3: А может быть, они действительно дают этим изданиям такие-то слова, а другим изданиям другие слова. Но вот на самом деле, ты знаешь, я помню, читала некоторые зарубежные СМИ, нашла, и все-таки там есть, причем в Германии есть некоторые партии, политики, которые за Россию. Но вот их вот эти все известные издания не публикуют вообще.
2: Мне кажется,
3: не то чтобы прямо-таки за целиком и полностью, но они говорят о том, что есть некий здравый смысл во всем, что происходит, они в целом за урегулирование ситуации. Там даже вот я имя, к сожалению, у меня очень большая проблема с запоминанием имен, но я помню, что женщина была во главе всего этого дела, и я еще удивилась, думала, вот туда, как она...
2: Сару Вагенкнехт.
3: Возможно, возможно.
2: Сейчас она высказывается, как старается высказываться в разумном каком-то ключе, а так, да, некоторые обозреватели, некоторые политики связывают успех партии АДГ, которая вот альтернатива для Германии, которая удачно выступила на региональных выборах в Саксонии, именно с тем,
3: да,
2: что
3: именно
2: они...
3: она,
2: ну,
3: как
2: она
3: раз.
2: Достаточно засвечена в этом смысле. Именно с тем связывают, что вот они призывают к какому-то конструктивному подходу. Опять же, не пророссийскому, но какому-то конструктивному. Что-то еще нужно было добавить здесь про интересы Берлина, которые потребовал он у Зеленского защищать. Вот этот самый как раз-таки министр Вадефуль. Давай, наверное, об этом тоже скажем. Что это за интересы Берлина? Что это за интересы Германии?
3: Берлина, Германии. Ну, на самом-то деле, да, у него есть некие претензии к Зеленскому. И вот даже пишут, что он отчитал Зеленского, раскритиковал Владимира Зеленского, потребовав от Украины больше учитывать интересы Германии и уделять больше внимания... уделять больше внимания. И говорит о том, что Германия должна получать выгоду от того, что активнее всех оказывает финансовую и военную помощь Украине.
2: А какого рода выгоду? Вот прямым текстом ничего же не было такого сказано? Или просто
3: общими словами?
2: Ну вот
3: смотри, здесь, я так понимаю, они говорят о том, что мало заказов, и Киев не задействовал немецкую оборонную промышленность во всех своих оборонных проектах.
2: Ну, то есть, условно говоря, не покупайте вооружение у Соединенных Штатов, покупайте вооружение у нас.
3: Вот цитата. В настоящий момент мы не совсем удовлетворены количеством заказов, размещенных в Германии.
2: Вообще цинично, конечно, безумно цинично это звучит. Но, с другой стороны, правда, в очередной раз мы обращаемся к вопросу того, насколько военно-промышленный комплекс Германии готов переориентироваться на производство вооружения в больших количествах. Потому что, если мы раньше говорили в основном про завод «Rheinmetall», да, который мог... И на Украину направить свою какую-то часть, чтобы собирать определенные там беспилотники или их части. Тут заговорили про то, как Volkswagen может тоже переориентироваться на работу по сборке определенных частей ПВО. Поэтому вроде прямым текстом об этом говорится, во что это может вылиться, и еще и министр иностранных дел призывает этих самых больше заказов давать.
3: Ну, посмотрим. Вот как раз, смотри, здесь есть цифры. Германия с начала спецоперации передала Киеву уже свыше 100 миллиардов евро, из которых более 57 миллиардов — это военная помощь.
2: Ну, в принципе, да.
3: Да, и вот когда мы как раз к нашему с тобой разговору ранее о том, что они вроде как готовы к урегулированию, к переговорам, вот Москва заявляет, что поставки вооружений Украине затягиваются. Оттягивают этот конфликт и препятствуют его урегулированию.
2: Так это, в принципе, да, точка зрения, которую Россия проводит уже на протяжении не первого года. Но вот опять же, я обращу внимание, насколько цинично это звучит. Мы, конечно, хотим разрешать конфликт, но Украина, почему вы так мало вооружения у нас заказываете? Еще и Украине это предъявляется, еще и Зеленскому лично. Пусть, конечно, это вот та самая история про жабу с гадюкой, но это выглядит вот достаточно... зло.
3: У меня во всем этом, знаешь, вот я когда читала эту новость, один только вопрос. Откуда деньги у Украины? Ну, то есть на что они рассчитывают?
2: Кредиты.
3: Ну, вот
2: кредиты,
3: я так подумала,
2: гранты,
3: кредиты,
2: донаты,
3: кредиты. Ну, а где эти... Где выгода от этих кредитов? Вот
2: кому?
3: Мне бы хотелось узнать. Ну, например, той же самой Германии. То есть это кредит. А дальше как закрывать этот кредит?
2: Ну, так закрывать его будет Украина.
3: Германия так понятно,
2: его выдала.
3: Что, так, а
2: деньги
3: как вот...
2: эти Германия хочет, чтобы остались же в Германии, потому что на них будут куплены немецкие оборудования, немецкое вооружение, немецкое прочее. А дальше вот пусть Украина как-то выплачивает.
3: Ну вот это понятно. Так, ну вот как-то как раз. Отсюда у меня и вопрос. Я этого абсолютно не могу понять на самом-то деле.
2: Есть у них эти определенные схемы. Они их и откладывают, в смысле время возвращения денег за кредиты или чем-то другим, и под продажу земель, и под какие-то другие преференции. Пусть, опять же, они разбираются, это всякие политические и прочие дела. О своих идеях и мотивациях в плане урегулирования конфликта высказался еще и Марко Рубио, американский госсекретарь, потому что по линии Соединенных Штатов в России тоже прошли несколько переговоров. Вот прилетали зять и спецпредставители Уитков и Кушнер. Был еще и телефонный разговор во вторник между Владимиром Путиным и Дональдом, аж таки самим Трампом. Ну и Рубио, в общем, в целом, у него само мероприятие в Колумбии, он рассказал, что есть новые идеи о том, как вот этот украинский конфликт урегулировать. Называть не стал. Верим вообще Рубио? Ты веришь Рубио?
3: Но я бы поверила в то, что есть на самом-то деле какие-то новые идеи. Мне хочется в это верить, хочется верить в то, что что-то возможно. Но мы буквально вчера как раз говорили и с экспертами, и в целом в эфире говорили о том, что Зеленский к этим новым идеям абсолютно никаким не готов. И он говорит, что новых идей он не увидел, есть. А, как же они сказали? Ну, то есть новые идеи есть, но они только хуже. Они абсолютно не в интересах Украины, их это все не устраивает.
2: Но это, как говорится, уже второй вопрос. Новый по факту, новый. Все, а дальше, потому что те идеи, которые регулярно высказывают, я вот помню на прошлой неделе, по данным украинских СМИ, был выдан якобы мирный план, который привозили в Киев, который совершенно не учитывает абсолютно ничего происходящего, который повторяет те самые пункты, которые обсуждаются не первый год, и якобы Россию они могут тоже каким-то образом устроить. Что там нового? Реально, вот на самом деле, это вот как с санкциями уже в полушутливом тоне хочется действительно потребовать, ну придумайте что новое в плане санкций, ну, в конце-то концов.
3: Так, ну ты так как обычно здесь сейчас делаешь. Нет, эти свои заявления, они придумают.
2: Да пока ничего не происходит, так и здесь хотите урегулировать, ну, правда, предложить что-то новое. Пока никак.
3: Ну, все равно, как ты уже успел заметить, я повторюсь, тут тоже Владимир Путин обсудил накануне с Дональдом Трампом, они пообщались, и... Как сообщают в Кремле, стороны положительно оценивают прошедшие встречи. И Владимир Владимирович дал объективный и обстоятельный анализ происходящего и вроде как поддержал настрой Трампа на партнерство Москвы и Вашингтона.
2: Я искренне уважаю российские дипломатические ведомства, которые настолько благоприятными, позитивными словами описывают действия американцев, которые все еще продолжают передавать разведданные Украине, которые все еще продолжают накачивать эту страну вооружением. Поэтому честь и хвала. И то, что работа по дипломатическим каналам ведется, никаких сомнений не было и нет. Вот хочется, чтобы те идеи, которые наши готовы предложить Америке, вот чтобы они были услышаны хоть раз, хоть одна, хоть пусть вот в 20, уже, не знаю, 6-м году, по прошествии нескольких лет.
3: Но у нас есть еще одна такая интересная тема. Следующая. Власти Норвегии, они до последнего не раскрывали информацию о том, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский в их страну для участия в церемонии похорон короля Гарольда V. Меня здесь, знаешь, что заинтересовало? Почему похороны проходят... Он умер 28 августа, а похороны проходят аж 9 числа, получается. И оказывается...
2: Это нормальная практика.
3: Да-да-да, я вот почитала. Но интересно.
2: Для меня это что-то новое. Далеко не каждого человека в тот же день хоронят. Скорее, наоборот, некоторое время происходит и прощание, и различные торжества. На церемонии, тем более учитывая, что это все-таки, ну, король. Другое дело, что снова сталкиваешься с таким предположением, что для последнего времени, для определенных европейских стран, для определенных условий упоминание Зеленского — это нечто токсичное.
3: То есть ты думаешь, это нечто токсичное
2: это
3: конкретно?
2: Это я думаю, я могу предположить.
3: Ну, да, возможно, возможно, так и есть, но здесь вот говорится о том, что каждая страна-участница вправе самостоятельно сообщить о своем участии, и я, да, там читала ниже, вроде как Зеленский вообще в принципе о своих передвижениях в целях безопасности не сообщает, только уже когда он по факту садится в самолет, он может сказать о том, куда он там прилетел.
2: Для начала он садится в поезд или в автомобиль, потому что, ну, над Украиной небо закрытое, и чтобы куда-нибудь полететь, нужно сначала переехать, по-моему, в Польшу, как минимум, в тот самый Гжешев, или как его называется.
3: Ну, а так, да, вот смотри, да, редко сообщают о его маршруте до посадки самолета, то есть даже пока он не приземлится, уже в точке.
2: То есть, понимаешь, уже прилетели в аэропорт города, допустим, Мадрида,
3: да.
2: И неизвестно, куда летит этот самолет.
3: Неизвестно, представляешь, вот
2: уже
3: известно о маршруте только
2: заговорили.
3: До посадки самолета.
2: Куда они, интересно, летят? Ладно, мне кажется, еще одна новость тоже достаточно такая настораживающая. Мне кажется, она тебе вдвойне-втройне понравится, потому что в очередной раз сайт знакомств стал местом, где вербовала украинский ГУР россиян. 3 человек задержали, опять же, в ФСБ. 88-го, то есть это получается 38 лет, 94-го, это 32 года, ну, условно говоря, 95-й, 31 год, завербованный ГУР через сайт знакомств. Старая абсолютно схема, девушки общаются, что-то требуют, что-то предлагают, что-то разговаривают.
3: Мы с тобой... Почему? Мне как раз
2: мы около месяца назад с тобой обсуждали одно популярное телеграмное, даже не приложение, как это, чат-бот, сервис, как это назвать, подробно достаточно разбирали, что и как работает. Я помню, тебя прям заинтересовала эта тема, ты даже выучила, как это называется.
3: Так я выучила на тот
2: и
3: момент,
2: забыла,
3: у меня
2: видимо.
3: Память, да,
2: нормально.
3: Очень плохая, к сожалению, но я уже забыла. Так оно мне и не нужно, понимаешь, но здесь всегда очень грустно от того, что все такие молоденькие, так рано портят себе жизнь, но я не поддерживаю ни в коем случае этих людей, меня просто удивляет, что таких ситуаций происходит так много. много. Из всех все СМИ везде говорят о том, что будьте осторожны, не ведитесь на провокации, не общайтесь с непонятными людьми. Я просто не представляю, как это должно произойти, что должны написать, чтобы ты вот так вот как под гипнозом пошел и начал делать то, что тебе говорит какая-то непонятная женщина.
2: Я не хочу здесь как каждый конкретный случай как-то подробно вскрывать и разбирать, но вот эта ситуация завербовать кого-то или перевербовать кого-то через девушек, ну это же, господи, это истории 10 миллиардов тысяч лет. Я уверен, еще первые, не знаю, там кто, австралопитеки, соседние племя австралопитеков пытались каким-то образом дестабилизировать, подсылая каких-нибудь красивых австралопитекянок. Поэтому ничего удивительного, к сожалению, нет. Опять же, старый добрый тезис из моего любимого фильма про приключения электроника. У каждого человека есть кнопка, а кнопка в виде красивой девушки, она сработает у значительного числа молодых людей, которые, может быть, обделены вниманием, может быть, слишком на этом зациклены, а может быть, просто вот действительно такие опытные девушки работают на этих сервисах. Опять же, прекрасно понимаешь, что пока идет переписка, там нужно понимать, что ты не знаешь, с кем ты общаешься до последнего момента.
3: Ну да, наверняка это какие-то очень-очень действительно согласны с тобой. Это прям психологи, они знают, куда надавить как раз на эту кнопку. Но вот хочется всех как-то предостеречь. Дорогие мужчины, женщины, будьте осторожны. Вот если я сейчас скажу, не знакомьтесь в социальных сетях, это будет слишком громкое
2: заявление.
3: Это нормально,
2: просто если вы видите подозрительное поведение, если вас что-то начало настораживать, обратите на это внимание. И не только на свое собственное поведение. У родных, у близких, может быть, у детей, может быть, у младших родственников.
3: Вот это верно.
2: Если что-то странное, обратить внимание, просто поговорить уже может решить и предотвратить очень и очень много. Мне в этом смысле очень нравится социальная реклама, которую вот я в телевизоре, в интернете видел, что ничего не будет, если ничего не было. Такой ролик небольшой, что никогда не поздно ни слиться, ни смыться, ни раствориться. Очень хочется, чтобы таких роликов было больше, которые напоминали бы, что никогда не поздно, ну, грубо говоря, опомниться, одуматься и все остальное прочее.
3: Да, и вот здесь, понимаешь, в принципе, у них было время остановиться, потому что через сайт знакомств общались с представительницей украинской разведки, которая выдавала себя за крымчанку и передавали ей информацию о военных объектах России, включая фотографии, координаты.
2: Ну, это уже второй-третий вопрос, что именно они предоставляли, потому что началось с этого, со второго, а дальше до чего? До террористических действий дошло. А бывало и такое. Давай еще успеем что сказать. Информационное, дистанционное электронное голосование начали проводить в том плане, чтобы протестировать, как оно будет в единый день голосования на следующей неделе. 32 региона, где будет такой вид голосования доступен, собственно, тестируется. Мы тут недавно про какой-то вопрос о памятнике говорили, какое и что куда поставить. Что-то я прям не соображу. Но он
3: было,
2: как раз.
3: Да. А по-моему, даже памятник Пушкина вроде как, насколько я помню.
2: Переносить или не на другую сторону Тверской. В этом смысле потестируют. Все работает. Я как человек, живущий в районе московском, на котором экспериментируют уже больше 10 лет, всех всегда призываю. Удобно просто. Если хотите сходить прогуляться до избирательного участка, это прекрасно. Если нет электронного голосования, все работает, все спокойно. А так посмотрим, что расскажут про эти тесты. Там, собственно, должны все... последнее приготовление уже сделать и обо всем отчитаться. Дневной ракурс обязательно продолжится через пару минут, а оставайтесь с нами, никуда не уходить.

знать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилось мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу – это Атлантида. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребята.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Озерное Харьковской области, сообщили в Минобороны. Также российские расчеты закрепились на окраине Дружковки. В ДНР пехота уже пытается штурмовать населенный пункт. Сейчас наши бойцы уничтожают логистику ВСУ, чтобы противник не мог подвозить себе боеприпасы и продовольствие. Кроме того, по информации Минобороны, наши бойцы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре противника. Так, силы и средства Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Логистика доставки грузов и персонала на Запорожскую АЭС затруднена из-за постоянных угроз атак со стороны ВСУ, заявил директор станции Юрий Черничук. Он добавил, что нельзя сказать об абсолютной блокаде, но сложности все-таки есть. По словам директора ЗАЭС, подъездные к станции дороги постоянно подвергаются атакам со стороны противника. 2 человека погибли после пожара на складе в Щелково, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. По предварительным данным, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Ранее сообщалось, что складское здание горело на площади 1800 квадратов. Открытое горение было ликвидировано. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Глава МИД России Сергей Лавров 15 сентября в Дипакадемии выступит на круглом столе по Украине, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, на мероприятие приглашены представители международных организаций и более 110 послов стран мирового большинства. Основной темой встречи станет украинский кризис, юридическая агрессия Запада. Лавров подробно расскажет дипломатам о конъюнктурном использовании киевским режимом и его западными спонсорами органов международного правосудия, а также о создании псевдоюридических механизмов для изъятия российских суверенных активов. Российские космонавты Олег Кононенко и Александр Гребенкин, а также американский астронавт Маркос Бериос, входящие в дублирующий экипаж миссии МКС-76, отработали действия в случае разгерметизации пожара на российском сегменте МКС, сообщил Роскосмос. Так, по легенде, космонавты должны были обнаружить проблемный отсек с помощью индикаторов потока, при этом инструкторы усложнили задачу дополнительным условием – отсутствием связи с Землей. На то, чтобы надеть противогазы и ликвидировать пожар, у космонавтов есть всего 15-20 секунд. В госкорпорации отметили, что со всеми заданными ситуациями Кононенко, Гребенкин и Бериос справились успешно. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Вещаем по-прежнему на частоте 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Также не забывайте подключиться к нам и ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Естественно, подпишитесь на нас в Максе. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Ну и телега тоже все еще работает. В ближайшие полчаса гость нашего эфира – губернатор Воронежской области Александр Гусев. Александр Викторович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Алексей.
7: Александр Викторович, во-первых, огромное спасибо, что согласились найти время в своем расписании для того, чтобы выйти к нам в эфир. Некоторые моменты, одно дело, когда перечитываешь с лент новостей, или, например, ваши цитаты или цитаты ваших коллег, ваших подчиненных, другое дело, когда вы говорите это непосредственно в прямом эфире. Огромное вам еще раз спасибо. И в качестве первой темы хочу вам предложить событие, которое еще только на следующей неделе ожидается. Единый день голосования с выходной на следующей неделе. Очень интересно, вдвойне, втройне, вчетверне, как выборы будут проводиться у вас, как голосование будет проходить у вас в регионе. И в силу того, что есть цифровая часть, вот эта вот удаленная онлайн-часть, и в силу того, что время такое достаточно специфическое, какие дополнительные вызовы, какие дополнительные вопросы сейчас поставлены, потому что, безусловно, избирательный процесс уже выстроен, наверняка основная, ключевая, базовая часть будет заимствована и проведена так, как это делалось раньше, но новшества какие-то наверняка что же будут.
8: Да, безусловно, особые условия проведения выборов, хотя для нас они уже не являются новыми. Мы последние, как минимум, 3 года выборы проводим в условиях. Это и выборы президента, и выборы губернатора, и выборы в областную думу. Поэтому наши коллеги в избирательных комиссиях, и участковых, и территориальных к этому готовы. Люди там опытные, мы без лишней надобности ротации не проводим этих людей. Они, на самом деле, много лет уже работают в избирательных комиссиях. Поэтому, считаю, организационно мы готовы. Технически, безусловно, тоже мы необходимые средства безопасности на участках имеем. Мы, соответственно, готовим резервные источники для обеспечения работы наших участков. Есть мобильные участки, есть резервные участки, где можно будет проголосовать, если вдруг обстановка будет осложняться. Но я хочу поблагодарить и Центральную избирательную комиссию, которая дала нам право провести досрочное голосование. Кстати, у нас сегодня уже началось досрочное голосование. В некоторых районах, которые особенно подвержены опасности атаки беспилотных систем, уже голосование будет проводиться. Все технически к этому готово. Наблюдатели есть, переносные урны для голосования есть. Члены избирательных комиссий проинструктированы, они знают, как это делать. Потому что в целом надомное голосование для нас не новость. Мы активно пользуемся этим форматом предоставления возможности проголосовать. И в этом году тоже будем это делать. В целом кампания такая подготовительная к выборам проходит достаточно спокойно, предвыборная. Хочу своих коллег из руководителей региональных отделений партийных других партий поблагодарить. Взвешенная позиция, объективная информация доводится до избирателей. Собственно, мы спорим только о каких-то позициях внутри программ, а не в целом по ситуации в регионе или в стране. Поэтому считаю, что мы готовы и проведем успешный выбор.
7: Александр Викторович, а вот такой момент тоже. Не касаясь определенных предвыборных тезисов или таких моментов тоже, но вот активность избирателей, чем удается поддержать, в чем-то наоборот, кстати, и инициировать? Потому что много разных стран в много предыдущих лет, в разные предыдущие годы, показывали, и в нашей стране, кстати, тоже, о том, что в конечном счете вот именно избирательная активность, то есть возможность, умение, желание человека прийти либо на избирательный участок, либо проголосовать удаленно, но это как раз тоже, наверное, показатель современности страны, показатель вовлечения жителей страны, жителей региона в вообще в то, что в стране происходит.
8: Да, безусловно, явка очень важный элемент проведения выборов, и мы всегда в регионе добивались хороших результатов, то есть там ниже 50% не бывает, а обычно переходим за 60%, и в этом году надеемся, что явка будет выше 60%. Безусловно, это предвыборное информирование населения через все каналы возможные, в том числе через СМИ. обращения официальных лиц, в том числе я прошу наших жителей области, избирателей, включиться активно в процесс. У нас активно применяется такая форма информирование населения, как мобильный УИК, так называемый, мобильный участковый избирательный комиссии, когда члены УИК проходят по домам, фактически лицо к лицу жителям доносят необходимость проголосовать, рассказывают о выборах, какие-то напоминания делают в виде, условно, ну, небольших информационных материалов. Вот в комплексе все это дает неплохой результат. Надеюсь, что в этом году даже в непростых внешних условиях, в непростых условиях воздействия со стороны нашего противника мы сумеем этот результат сохранить.
7: Если немножечко сменить тему, в отношении уже того, как и чем область живет, ну, на постоянной основе, на регулярной основе, к одной из ключевых направлений в жизни любого государства, любого региона – молодежь, молодые семьи, собственно, демографическая ситуация, демографическая обстановка, чему уделяется значительное внимание на уровне первых лиц государства. Что здесь расскажете? Чем здесь похвастаетесь? Потому что, ну да, действительно, эти вызовы опять же стоят перед всеми, причем перед всем миром мало кто сейчас может определиться и какой-то с каким-то гарантированным секретом того, как исправить демографию, как наладить вот эту социалочку. Чем здесь вы можете похвастаться или какой ситуации вообще рассказать можете?
8: Ну, похвастаться, может быть, хвастаться не буду, но расскажу, что мы делаем. Ну, на самом деле, все-таки наша область и, прежде всего, город Воронеж, город молодежный, у нас почти 100 тысяч студентов обучается в городе, в вузах, и чуть менее половины – это ребята из других регионов, либо иностранцы. То есть мы достаточно такой, достаточно влиятельной точкой притяжения для наших соседей. Нам это помогает в части сохранения такого статуса динамично развивающегося и региона, и области, в том числе и в экономике, потому что приток вот молодых ребят на такие современные рабочие места, конечно, это вариант успеха экономического. Безусловно, не имея хорошей социальной базы, наверное, сложно сохранить позитивный настрой тех людей, кто живет, и привлечь кого-то со стороны здесь, на свою территорию. Поэтому, конечно, мы много внимания уделяем развитию социальной сферы. У нас такой подход плановый. Мы находимся в пятилетнем планировании. Это не классическая советская пятилетка. Это просто взгляд на 5 лет вперед, и каждый год там обновляется он, следя вот за следующим пятилетним годом. Хочу сказать, что неплохо, в принципе, на сегодняшний день все организовано. Во-первых, мы придерживаемся такого полицентричного направления развития региона. Развивается не только областной центр, но и наши сельские территории. И соотношение вот инвестиций в социальную сферу у нас примерно так и выглядит. Примерно 55% – это сельские территории и 45% – город. Объекты выбираются по специальной методике, которая учитывает как раз демографию, то есть численность населения, учитывает экономическое развитие, учитывает наличие уже имеющихся объектов социальных. Поэтому здесь, вот, на мой взгляд, такие справедливые подходы. Ну и результаты неплохие. Мы ежегодно, ну я буду прошедшую пятилетку брать, на нее опираться, ежегодно в среднем инвестируем порядка 20 миллиардов рублей в проекты социальные. Ну, если говорить вот по объекту, допустим, мы строим, опять же, в среднем за год 4 школы, 6 детских садов, порядка там 8 объектов здравоохранения. Активно сейчас внимание уделяем развитию спорта. Но мало строить новые, нужно, конечно, еще и поддерживать существующую большую сеть, уже имеющуюся. И у нас, я 3 программы только выделю, по которым мы работаем. Это программа капитального ремонта, она ежегодно наполняется порядка 5 миллиардами рублей, и за счет этих средств такой капитальный ремонт, фактически обновление объектов социальных происходит. Такая важная программа вовлечения бизнеса в развитие социальной сферы, она у нас называется 50 на 50. Если руководитель хозяйствующего субъекта на территории присутствия выделяет внебюджетные деньги, мы ровно такую же сумму добавляем из областного бюджета, и, соответственно, вот на этой территории ремонтируются либо строятся социальные объекты. Программа отлично работает в этом году, я думаю, что порядка 500 миллионов рублей по ней будет направлено. И еще, мне кажется, очень важный такой момент – это поддержка органов территориального самоуправления, ТОСов так называемых, когда инициативные жители объединяются и стараются решить какую-то местную локальную проблему. Мы для поддержки таких процессов создали грантооператора, это коммерческая организация «Образ будущего», она у нас называется, наполнили деньгами и на конкурсной основе отбираем проекты, которые реализуются вот на территориях, уже такие небольшие проекты. Это вот такая соревновательность, она, во-первых, активность у жителей вызывает, и на самом деле пусть это мелкие, но очень насущные вещи решают, конечно, это на настроение жителей здорово влияет. Поэтому считаю, что у нас в целом ситуация с развитием социальной сферы позитивная, и она на протяжении последних, ну, уже там 16-17 лет таковой является. Переломным моментом был вот приход в наш регион губернатора Алексея Васильевича Гордеева. Он тогда основу заложил, мы сейчас все это продолжаем.
7: Буквально на днях завершился инвестиционный форум, экономический форум, который проходил на Дальнем Востоке. Ну, прекрасный повод для того, чтобы поговорить, в принципе, вот об этом моменте, о деньгах, о финансах, об инвестициях. Чем область, чем город Воронеж может заинтересовать сегодня? И бизнес для инвестирования, может быть, каких-то, не знаю, заграничных партнеров. Что сейчас привлекательного в области есть? Прекрасно понимаю, что, опять же, и сложное время, и регион очень, ну, как сказать, достаточно специфический. Ну, и вот в целом, осознавая, что, наверное, ну, уже достаточно длительное время перед любым инвестором всегда станут 10 тысяч дополнительных вопросов перед тем, как он захочет расстаться с деньгами.
8: Да, ну, я хочу сказать, что инвестиционная активность достаточно высокая на нашей территории. Ну, если в цифрах, это порядка 300 миллиардов рублей в год инвестируется в экономику региона. Это и крупные проекты, я говорю только о частных инвестициях, без государственных инвестиций. Это и крупные проекты, мы активно все-таки развиваемся в сельскохозяйственной сфере, и в прошлом году впервые регион в своей истории стал вторым по объемам производства сельхозпродукции в России. Животноводство активно развивается, переработка активно развивается. А там, кстати, очень современные технологии. Вот все современные заводы по переработке сельхозпродукции – это заводы новейшие, заводы автоматизированные до высокой степени. И, безусловно, там такие привлекательные рабочие места для нашей молодежи. Конечно, нужны преференции, чтобы кого-то привлечь, нужно на старте пообещать поддержку, и, собственно, все форматы привлечения инвесторов у нас действуют. У нас есть особая экономическая зона, она сейчас второй этап уже у нее развития наступил. У нас несколько индустриальных парков, где целый такой набор преференций от налогов, прямых субсидий на покрытие расходов на инфраструктуру. Это территория опережающего социально-экономического развития, ТОРы так называемые, мы тоже этот механизм применяем. Ну и, безусловно, законодательная база наша выстроена под то, чтобы по максимуму обеспечить вот льготное вхождение инвестора. Мы под инвест-проекты практически без торгов выделяем земельные участки. Там есть критерии, но они достаточно простые. И около миллиарда рублей – это прямое субсидирование тех затрат на инфраструктуру, прежде всего, этих проектов мы выделяем из областного бюджета. Но, наверное, все-таки главным преимуществом – это как раз обеспеченность кадрами. Вот та молодежь, которая в наших вузах находится, собственно, она привлекает больше всего инвесторов, потому что они понимают, построив, они сумеют потом правильно эксплуатировать это предприятие.
7: В этом смысле буквально пару цифр, даже не то, что цифр, упомянуть пару фактов, что в прошлом году, что в этом, дальше уж, извините, не полез, на разных инвестиционных экономических форумах отмечают, что Воронежская область в топ-10 инвестиционного рейтинга России. Мне кажется, многих эти цифры могли бы удивить, а вот на самом деле вот оно таким и есть. Про кадры, вот вы правда сказали, и молодежь, и с точки зрения социального момента, и с точки зрения инвестиционного, но вот, наверное, сейчас тоже одна из самых болезненных таких точек, важных точек, которые уделяется внимание и на федеральном, и на муниципальных уровнях, медицина, врачи. Здравоохранение. Вот в этом смысле как? По оснащению оборудования. Это вот еще с коронавирусных времен. Всегда просто вот лезешь чуть не в технические детали того, что за оборудование есть. Насколько современное, ну как-то сказать, фонд помещений. Насколько хватает кадров? Потому что эта тема сейчас важная, наверное, для всех вообще.
8: Медицина сейчас, собственно, приоритет. Это отрасль, которая в приоритете нашего внимания находится. И, безусловно, мы стараемся так комплексно подходить, не распыляя средства, а решая вот такие секторальные задачи в этой отрасли. Но мы фактически на сегодня полностью сформировали контур лечение онкобольных поликлиники новой до современнейшего там нашего онкоцентра, который ну, на сегодняшний день, наверное, и по оборудованию, и по функциональным возможностям, может быть, является одним из лучших в России. Поэтому вот весь контур помощи онкобольным, диагностика, лучевое лечение, операции и так далее, все это у нас уже на сегодняшний день есть. Конечно, это первичное звено здравоохранения, это те поликлиники и небольшие объекты, в том числе ФАПы, амбулатории. Ну, начал пятилетними цифрами оперировать, продолжу. Вот мы за 5 лет прошедшие там 150 ФАПов построили, там порядка 16 амбулаторий. Мы 9 поликлиник ввели в строй и продолжаем сейчас это делать. Поэтому вот сейчас два направления, которые мы в большем формате внимания у нас находится, это первичное звено, мы продолжаем строительство поликлиник примерно по 2 в год. И второе – это скорая помощь. Мы переоснастили транспортом практически полностью все наши отделения скорой помощи. Сейчас 4 наши крупнейшие больницы, которые работают вот как раз в направлении скоропомощном, мы либо создаем, либо реконструируем приемные отделения. То есть это работа направлена на то, чтобы обеспечить пациентам, поступающим, маршрутизацию правильную, очень быструю. Это диагностическое оборудование, которое необходимо для быстрой диагностики, особенно это касается сердечно-сосудистых заболеваний, и это обеспеченность врачами. То есть вот эти направления отрабатываются, мы с коллегами из федеральных структур, в том числе из институтов профильных, очень активно взаимодействуем. Да, проблема с обеспечениями врачами, средним медицинским персоналом, она есть, как во всех территориях. Но в целом вот наши показатели, если брать Центральный федеральный округ, они чуть получше, чем во всех регионах, ну, кроме там Москвы и Московской области, наверное, за счет того, что у нас свой крупный вуз медицинский, медицинский университет. И понятно, что действуют все программы, которые на сегодняшний день заявлены. Это и земский доктор, и земский фельдшер, там, где выплачиваются прямые субсидии нашим докторам, которые приезжают на сельскую территорию, обеспечение их жильем, там порядка, ну, наверное, 30 квартир в год примерно мы на эти цели направляем. В целом, я вот цифры посмотрел, ну, около 12-15% в год снижается некомплект в наших медицинских учреждениях, поэтому, ну, собственно, это уже не критичные там цифры. Для нас остаются там 15-20% некомплектности. Это такие цифры, которые можно преодолеть. В этом отношении, еще раз, полное взаимопонимание с коллегами, кто занимается подготовкой медицинских кадров, переподготовкой, мы активно тоже эту тему ведем. И, соответственно, вот те средства, которые мы направляем на развитие самой инфраструктуры, на строительство, ну и на поддержку врачей вот на отдельных территориях.
7: Александр Викторович, в завершении такой, может быть, общий вопрос. Воронеж и Воронежскую область исторически связывают и с военно-воздушными силами, и с ВДВ, есть и с ЛОТом, есть богатое прошлое и в области космоса. Если посмотреть в сегодня, и спортсмены великолепные из Воронежской области, некоторые прыжки в воду, например, Дмитрий Саутин, по-моему, из Воронежа, если я правильно помню. Поколение юмористов восхитительное именно из Воронежа, причем как в КВН, как в стендапе, как в миниатюрах, один из самых востребованных артистов сегодня, и в веб-шоу тоже из Воронежа, если я правильно помню, Дмитрий Журавлев, по крайней мере, за КВН оттуда он выступал. С чем вы хотите, чтобы Воронеж ассоциировали сегодня? Или вот, может быть, на ближайшее будущее? Могут быть какие-нибудь такие символы, где вот уже здесь и сейчас вот вы и смотрите, и прослеживается, ну и чтобы последить на будущее?
8: Ну, мы говорим, что Воронежская область – это такой комфортный регион для проживания и ведения бизнеса. И, собственно, мы хотели бы, чтобы он таким оставался. Для этого, собственно, сейчас очень много делается в части, ну, такого визуального восприятия нашей территории. Появляется много общественных пространств. Либо мы их приводим в порядок, либо строим новые. У нас есть свое преимущество. Это водохранилище внутри города. Оно просто является таким украшением города. И, безусловно, вот сейчас мы сохранили прибрежную часть и не позволили ее застроить жильем. И мы сейчас, собственно, вот организовываем такие, в том числе и масштабное общественное пространство. Есть у нас такой проект строительства Петровской набережной, так называемый, да, это такой флагманский проект, где большие вложения. Плюс мы всю территорию прибрежную сейчас приводим в порядок, либо уже приводим, либо все это у нас в планах. Считаем, что вот, собственно, комфортность городской среды, комфортность, в том числе активно развиваем районные города. Вот программа развития районных городов направлена на то, чтобы дети с сельских территорий постарались остаться там на сельской территории, как минимум в районном городе. Вот считаю, что как раз комфортность проживания на территории является таким важным фактором для того, чтобы территория не просто выживала, а развивалась. И уверен, что нам это удастся. По крайней мере, то, что мы делаем сейчас, дает свои результаты уже.
7: Александр Викторович, еще раз вам спасибо огромное за то, что нашли в своем графике время для того, чтобы выйти к нам в эфир, ответить на некоторые вопросы, поделиться и мнением, и рассказать о том вообще, чем живет область, как живет область. Александр Гусев, губернатор Воронежской области, в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Мы продолжим.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды – ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам.

0: Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник».

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?

0: В дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве час дня, в Уфе и Перми 15 часов, полдень в Калининграде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мария Захарова назвала воздушный шантаж Зеленского попыткой посеять хаос в России. Россия и Вьетнам объявили, создадут совместную интеллектуальную сеть. Наши ученые разработали устройство для экспресс-определения устойчивости при лечении туберкулеза. Подробности далее. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области. В результате атак ВСУ сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что раненым оказали всю необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. Воздушный шантаж Владимира Зеленского – это попытка посеять хаос и дестабилизировать обстановку в России, но власти адаптируются к условиям агрессии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что попытка такого шантажа лишь ускорит крах прогнившего бандеровского режима. По ее словам, основной целью угрозы Зеленского заключается не в нанесении реального ущерба, а в организации экономической и транспортной блокады России. Однако наивно думать, что это сможет сломать нашу страну. Захарова подчеркнула, спонсоры киевского режима становятся прямыми соучастниками заявленных Киевом терактов против авиасообщения в России. Почти 85% россиян, которые планируют голосовать на выборах, собираются прийти на избирательные участки, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. При этом на дому хотят голосовать почти 6,5% граждан страны. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Тегеран в ответ на удары США по иранским танкерам атаковал танкеры и другие суда, помимо американских эсминцев, утверждает КСИР. Принадлежность атакованных Ираном судов корпус стражи Исламской революции не уточнил. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные уничтожили 5 иранских танкеров. После этого сообщения военные Исламской республики атаковали 2 американских эсминца, а также базу Соединенных Штатов в Иордании Аль-Азрак. Россия и Вьетнам объявили инициативу по созданию совместной интеллектуальной сети на российско-вьетнамском научно-технологическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что такая сеть поспособствует развитию сотрудничества между двумя странами в сфере науки и образования. Также на мероприятии президент Вьетнама То Лам заявил, что двум государствам необходимо разрабатывать новые научные программы и проекты. Российско-вьетнамский научно-технологический форум взаимодействия в области стратегических технологий проходит в Москве. Мероприятие приурочено к визиту в Россию лидера Республики То Лама, который также проведет сегодня переговоры с президентом Владимиром Путиным. Российские ученые разработали устройство для экспресс-определения лекарственной устойчивости при лечении туберкулеза, сообщили в Минздраве. Ранее говорилось, что в России начал циркулировать опасный возбудитель туберкулеза UR11. При этом в центре имени Гамалея рассказали, что завершили испытания вакцины, способной защитить от этого штамма. В Минздраве отметили, что этот штамм не является для России новым. Впервые его обнаружили в 2006 году. Он не отличается больше заразностью или более тяжелым течением заболевания, и не наблюдается также специфическая клиническая картина. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы
3: слушаете «Радио Спутник».

0: Дневной ракурс.
1: Дневной ракурс продолжается на радио «Спутник». Алексей Красильников зовут меня, Лису Хабалова в студии коллега. Лису, привет, привет.
2: Привет, всем здравствуйте еще раз. Привет, Алексей Красильников еще раз.
1: О чем мы сейчас будем говорить? Собственно, мы заявили час назад как раз-таки, что будем говорить о неких единых правилах того, как будут оцениваться работы в школах. Что в итоге удалось выяснить, о чем мы поведаем, что реально поменяется, и, естественно, да, послушаем компетентных и авторитетных специалистов на эти темы.
2: Можно, мне кажется, сразу и послушать, на самом-то деле, первое мнение, потому что оно очень интересное.
1: Да, ну, давай, хорошо.
2: Да, давай сразу же. Дмитрий Дмитриевич Гущин, педагог, автор, создатель образовательных порталов «Решу ЕГЭ», автор книг и статей по математике, учитель математики.
3: Никакого единого правила по оцениванию учащихся не было. Во-первых, они существенно зависят от предмета. Так не получится, чтобы все учителя всегда им следовали. И больше того, это и хорошо, потому что ведь оценка, она носит не только регистрирующий характер, она носит побуждающий характер, она в какой-то момент может носить осуждающий характер, если ребенок, например, неаккуратно выполнил работу. Сделать единые правила в каком-то узком диапазоне можно, как ориентир, но вообще все оценки, они ставятся с учетом, прежде всего, индивидуальности самого ребенка и конкретного типа работы.
1: Вот сразу, мне кажется, мы выходим на такое пространство, где можно и спорить, и соглашаться, и не соглашаться, и много всего остального. Ключевая-то идея следующая. В Минпросвещении разослали вот эти самые рекомендации для того, чтобы во всех регионах как раз-таки все оценивалось единым, общим, ну, как сказать, схожим, даже не схожим, а одинаковым способом. Вот я тебе лично тоже хочу спросить. Вот фраза, которую Дмитрий Гущин произнес, она, мне кажется, очень противоречивая о том, что оценка должна еще соотноситься с личностью самого ребенка, с тем. Вот этот момент, мол, ты получаешь 4, ну, потому что ты же можешь больше, и мы это знаем. И другой человек получает 4, потому что на самом деле он ничего не знает, не умеет, но тут проявил вот небольшой проблеск таланта, но нужно же поощрить. А по факту получили одинаковые оценки.
2: У меня есть тебе ответ, потому что пока ты сидела здесь в эфире, у меня было чуть больше времени порыться в интернете, почитать информации. И я сама тоже, у меня мои мысли разделились на два мнения. Эти оба мнения, они разные. Я посмотрела, какие есть плюсы, посмотрела, какие есть минусы. Я с плюсами сначала согласилась, думаю, да, это же круто. Потом почитала минусы, думаю, так это да, вообще не круто получается. Но вот я тебе сейчас расскажу. Вот как мне кажется, в чем плюс, например. Содержательный блок, то есть оценивается, как ставится оценка. Есть у нас содержательный блок, то есть соответствие теме, логика изложения, аргументация, использование литературного.
1: Пожалуйста, ты сейчас сразу про сочинение рассказываешь, судя по всему.
2: Ну, вот
1: какие-то.
2: Я взяла как пример сочинение.
1: В математике все проще
2: будет. Да. Здесь я
1: просто...
2: Да, ну тут суть в том, что есть четкое разделение на критерии. Вот берем как пример сочинение, то есть тут должен быть содержательный блок, языковой блок, грамотность. Также фиксированная стоимость, так назовем это, ошибок. То есть есть конкретное количество ошибок, которые ты можешь сделать. Это значительно.
1: Ну вот это уже,
2: оценки.
1: Кстати, единый вопрос. Вопрос единого, что допустимо, что недопустимо, а не так, что 4, но небольших. Хорошо. А тут 18, но еще меньше.
2: Да, и мне показалось, что это да, действительно хорошо. То есть, даже если там ребенок идет на пятерку, потому что бывает такое, учитель как-то, знаешь, не очень хорошо, например, относится к самому ученику. Ну, не очень нравится
1: бывает,
2: он ему, например.
1: Бывает.
2: Ну, вот, бывает. Угу. Мы все сталкивались с этим. И тут вот он видит, и ребенок идет на пятерку, незначительная ошибка, и он как раз придирается к этой незначительной ошибке. И говорит, ну вот 4. Вот так,
1: да,
2: тебе 4.
1: Да.
2: А тут он больше так не сможет сделать.
1: Почему?
2: Потому что даже на пятерку есть какое-то количество незначительных ошибок.
1: А заметь, ты сам с чего начала? Содержательный блок. Это уже настолько субъективная вещь. Вот ты скажешь, что содержание достаточно, я скажу, ну как достаточно, вот этого нет, это раскрыто слабо, это плохо, язык не богатый, и вообще, да, вы можете лучше, нате вам 3.
2: Ну, такое тоже может быть, такое тоже.
1: Давай
2: может.
1: Про минусы, потому что субъективщина, никуда от этого не уйти.
2: Ну вот, минусы у нас какие? Потеря индивидуального подхода к ученику. Превращение школы в формат одинаковых мыслителей. То есть ученики все будут думать одинаково, и они будут переживать не о том, что я чего-то там не понял, объясните мне еще раз. Ученики будут думать о том, что какую я оценку получу, а сколько я сделал ошибок вот здесь и вот здесь, и соответствует ли это тем нормам, которые сейчас появились. Мне кажется, это действительно имеет место быть, потому что школьники, которые стремятся к получению хороших оценок, они как раз после самостоятельных работ, они выходят и думают, так, вот здесь я столько раз ошибся, здесь столько, ну все, у меня
1: так,
2: там проект.
1: Это же так и было, условно говоря, ничего же не поменяется ни с введением, ни без введения. Все и так сейчас зациклены и нацелены на оценки, абсолютно, кстати, имеют полное право. Собственно, и систему ЕГЭ критикуют очень многие же на том, что это вот просто система, которая ориентирована на то, чтобы человек не запоминал материал, не изучал, не развивался, а чтобы он просто показал нужный результат. Это не особо связано вот с единым критерием. Ну хотя вот, единый критерий это уже немножечко от ЕГЭщины.
2: Да, как раз сводится все потихонечку к ЕГЭ.
1: А почему индивидуальный подход к ребенку должен быть в школе, которая сама по себе, учитывая, что в классе больше там, ну, двух, а где-то местами и три десятка детей обучаются, какая вообще индивидуальный подход? Как он вообще здесь может существовать, если мы говорим вот о такой, о групповой системе образования?
2: Все-таки может существовать на самом-то деле, потому что бывают в классах ученики с какими-то особенностями, например, и
1: правильно.
2: Учителя зачастую знают об этих особенностях, и они могут пойти навстречу, например, или где-то там подтолкнуть своей оценкой.
1: Вот
2: меня
1: такие фразы очень обижают, на самом деле. Почему? Потому что я вот учился в английской спецшколе, и нам говорили, ребят, ну вот четверка у вас, это девятка в любой другой школе. Но
2: нет,
1: у меня
2: вот
1: 4
2: в аттестате. Я против этого как раз. Вот это мне не нравится абсолютно.
1: Это и есть индивидуальный подход. Это, ну, знаешь, тоже к разговору вот говорят про...
2: Я про другой тогда индивидуальный подход.
1: Ну,
2: когда
1: нет,
2: вот
1: так пусть каждый, естественно, с каждым учит. Да. Мы же говорим, в конце концов, об оценивании, потому что у нас тем заявлены единые правила как раз-таки оценивать этих самых школьных работ. И, с другой стороны, тоже вот это ключевой минус, но это вообще всего образования. Любой класс учится со скоростью самого отстающего. Ну, потому что ты же не можешь перейти к следующей теме, пока у тебя отстающий эту тему не прошел. Либо он навсегда как-то исключен, получается, изгоем. Какой здесь индивидуальный подход? В этом смысле как раз еще бесконечное восхищение и уважение учителям, которые таким образом, ну, совершенно непонятно, пытаются дать определенный объем знаний всем, и тем, кто готов выучить все, и понять все, и осознать все в 2 секунды, и тем, кто вот и за месяц это не освоит. Восхитительная профессия, мое искреннее уважение.
2: Полностью тебя поддерживаю. Здесь что хочу сказать. На самом-то деле нужно смотреть, как это все будет работать на практике, и спрашивать у учеников, у учителей, скорее всего, да, то есть у нас учителя, ученики. Как
1: а знаешь,
2: это
1: еще
2: все...
1: можно на это универсальным ответить, что хороший учитель научит и оценит и так, и сяк. А
2: вот
1: плохой учитель и не так, и не сяк. Поэтому все-таки единое что-то должно быть, да? Чтобы и принципы образования должны быть едиными, и оценки должны быть едиными. А если у детей какие-то проблемы, допустим, с получением образования, проболел, например, месяц, бывает такое, я до сих пор помню.
2: Ну, бывает, конечно.
1: Проболел несколько недель, так я до конца школы не догнал эту, во всем не догнал физику, некоторые моменты догонял, но это было очень сложно. И если, например, дети отстающие, или если дети, которые обгоняющие, это просто нужно решать другими способами, направлять на кружки, или, допустим, кто-то получает путевку на класс выше, а кого-то, ну, правда, на второй, на третий год оставлять нужно, в этом ничего плохого нет. Что еще можно сказать? Знаешь, на что еще обратить внимание хочется? Вот, может быть, это субъективно, но за последний год какое-то огромное количество всего нового про образовательный процесс. От оценок за поведение, которые взбаламутили всех, мне кажется, уже очень-очень давно, до вот таких вот местами технических моментов. Нет ли здесь чего-то в плане подвоха, или это просто я слишком...
2: Вот ты знаешь, я согласна с тобой. Я тоже обратила внимание на то, что в этом году, как никогда, много нововведений. Может быть, просто ранее эти нововведения не касались, например, вот как раз старших классов, в которых мы сейчас находимся, ну, мой ребенок сейчас находится.
1: Записала нас в 10-классники.
2: Да, я даже села, знаешь, как ученица сейчас, для тех, кто нас не видит. Может быть, это все было и ранее, но я согласна с Алексеем Красильниковым, со своим замечательным коллегой, что действительно, будто бы в этом году мы слишком много говорим о каких-то нововведениях. Возможно, это действительно с чем-то связано. Хотелось бы узнать, но у нас пока нет ответов на этот вопрос. Но у нас есть еще одно мнение по теме от нашего эксперта, директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности школы проектов, многодетная мама Ольга Перевезенцева.
4: Единые ориентиры – это хорошо, а вот единый шаблон для всех, наверное, все-таки вызывает больше вопросов, чем ответов. Ну и очень важно, да, не менять одновременно слишком много, потому что даже очень хорошая, если такая-то реформа, нововведение, А если она приходит сразу с большим пакетом, может восприниматься педагогом не как помощь, а как очередная нагрузка. Ну, конечно, здесь единое правило. Все-таки должны оставлять пространство для профессионального решения учителя. Можно ставить единые критерии, но нельзя измерять каждый ребенка одной линейкой. И оценка должна учитывать не только соответствие шаблону, но и образовательный результат, динамику ребенка и конкретную ситуацию. Как бы единые правила – да, единый ребенок, единый учитель – нет. Школа должна быть системой с общими ориентирами, но с возможностью видеть конкретного человека.
2: С возможностью видеть конкретного человека.
1: Конечно,
2: такие
1: конечно.
2: Слова.
1: Так у нас общество, человек – животное социальное, и образование, опять же, напомню, у нас массовое, а не индивидуальное. Если бы каждый ребенок получал образование у индивидуального учителя, либо если классы были по 3-4 человека, как в какой-нибудь условной Древней Греции, наверное, тут бы я согласился. А так, вот подобные заявления, подобные слова, вот честно, во мне рождают бюрократа, который хочет, чтобы я мог все понимать, я мог все посчитать. Бюрократа в смысле, чтобы я мог все, условно говоря, проверить. Потому что, давайте будем честны, есть определенное недоверие и отдельным учителям, и отдельным школам. У меня были случаи, когда я через департамент Московский департамент образования жалобы направлял, просто потому что я видел, что несправедливое, какое-то нечестное отношение к детям в классе.
2: Это будучи школьником?
1: Нет, это уже будучи взрослым. Будучи школьником, я как-то об этом тоже не задумывался. Для этого подростковые годы. У меня была музыкальная школа, футбол, хоккей, компьютерные игры, столько всего. Я даже не знаю вообще, когда я спал. В том смысле, что столькому времени можно было, стольким разным занятиям можно было уделить время. А вот когда начинаются такие отговорки, давайте, чтобы учитель был разным, чтобы были какие-то пространства, я здесь вот готов максимально бюрократические позиции занимать. Я хочу, если я отправляю ребенка в школу, чтобы я понимал, что он у меня не придет заплаканный с тройкой, потому что учителю не понравилось, что здесь у него что-то там, какой-нибудь хвостик вылез из-за поля, или что он там не раскрыл что-то, что не обязательно было раскрывать. Или, например, что он получил 4, а не 5 за то, что у всех проверяли все, а мой ребенок талантливее, поэтому к нему больше вопросов. Нет, будьте добры, индивидуально. Я сейчас специально утрированную позицию занимаю, но в этом смысле все-таки нет. Будьте добры, вот максимально едины эти самые правила. Даже, условно говоря, потом, если все это делать, ретранслировать на университетское образование, я хочу понимать, чтобы моего ребенка при вступительных испытаниях оценивали таким же образом, как и других детей. То есть в этом смысле принципы, базовые принципы, основы при ЕГЭ я готов поддержать, чтобы всех оценивали одинаково, потому что все равноправны должны быть.
2: Ты знаешь, я согласна с тем, что все должны быть равноправны, и также останусь при том мнении, что у этой системы есть как плюсы, так и минусы,
1: да,
2: и
1: конечно.
2: Мне все-таки хочется посмотреть, как это действительно будет работать на деле. И вот уже исходя из этого, давать какой-то комментарий по этому поводу. Пока что, ну вот что есть, то есть, вводятся такие правила, а как уже они будут работать, это мы поглядим, и я уверена, еще обязательно вернемся к этому и обсудим.
1: У меня на эту тему есть вот этот самый любимый анекдот, когда лесорубам, ветеранам, пожилым лесорубам привезли модную новую японскую пилу, они в нее положили одно дерево, его распилило, второе дерево распилило, они туда положили железный лом, пила сломалась, мужики сказали, ну вот, и пошли валить лес обычными двуручными пилами. Поэтому, правда, механизм может быть удобным, костыль, в хорошем смысле слова, тоже может быть удобным, а вот пользоваться им действительно можно будет по-разному. И здесь, ну да, только время, наверное, покажет, насколько удастся эти новые единые правила оценивания школьных работ ввести в образовательную систему. Собственно, посмотрим и последим. Традиционно и, как обычно, побеседуем также в этом часе с военно-политическим обозревателем Михаилом Нуфриенко с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
5: Добрый день, друзья.
2: Михаил, тут у нас очень важная информация. Бойцы Севера продолжают уничтожать украинских боевиков, попавших в окружение в Харьковской области. Об этом заявляет Минобороны. Скажите, пожалуйста, что известно об этом окружении ВСУ на севере Харьковской области? И, возможно, какие силы там действуют? Что будет дальше? Расскажите нам, пожалуйста.
5: Ну, известно, что там действуют подразделения группы войск «Север», сводные подразделения, потому что участвуют разные полки, разные батальоны. Наступление шло сразу с двух сторон и позволило сомкнуть кольцо окружения. Сейчас оно расширяется. То есть вот эта узкая перемычка, захватившаяся там два села, идет и на север, и на юг, постепенно расширяется. Противнику не удается выйти за линию обороны, которую они выстраивали, предполагая наступлениями на этом месте чуть южнее. И уже действуют отдельные подразделения групп войск «Север» в самом кольце окружения противника, не дожидаясь, там, пока он сдастся или что-то еще, расширяет и уничтожает основные опорные точки. То есть, в принципе, ну, учитывая те достаточно малые силы, которые использовала наша группировка, зачищать 500 с лишним квадратных километров можно долго. Но другое дело, что и тем там, полутора тысяч, может даже больше, воякам хунты вырваться оттуда, скорее всего, не удастся, потому что кольцо окружения на этот раз плотное. С одной стороны, там вообще государственная граница.
2: Михаил, что еще интересно, CNN, меня удивило, что CNN об этом пишет, и они пишут о том, что армия России продвигается к Славянску-Краматорску, которая вместе с Дружковской и Константиновкой формирует так называемый пояс крепостей ВСУ на территории Донбасса. И они говорят о том, что пока оптимизм Украины на поле боя угасает. Вот что вы скажете по этому поводу?
1: Я бы здесь немножечко еще даже подхватил, что о том, как русская армия, собственно, наступает в том направлении, об этом говорят наши медиа достаточно давно, а здесь этим заинтересовались в CNN. И тут получается, они должны одновременно показать и, с одной стороны, все-таки картинка, которая есть на самом деле, потому что многие же действительно убеждены, что еще вот буквально пара недель, и Россия откатится за Урал, а ракет там осталось на 5 минут, и вообще завтра уже парад на Арбате будет. Почему на Арбате? На Красной площади будет, естественно, украинский. А с другой стороны, они должны поддержать точку зрения, что, мы же все правильно делаем, и Украина все правильно делает, и Зеленский тоже побежать. Вот это какая-то нестыковка, что-то здесь есть такое? Или это частное мнение частного редактора, частного CNN?
5: Нет, дело в том, что все-таки, как и все СМИ, они не могут обойти горящую новость, которая так или иначе уже просачивается через различные интернет-ресурсы, социальные сети и так далее. Мало того, это окружение невозможно не заметить на картах. То, о чем, в общем-то, достаточно давно говорилось, еще там с прошлого года я показывал на картах, что это очень удобное место для окружения противника и слабо укрепленное. И вот когда это произошло, правда, в чуть меньших масштабах, слишком группировка «Войск Запад» была занята Купянском, чтобы работать в унисон с группой «Войск Север». Но это действительно видно на картах. Это огромный кусок территории. В обозримой перспективе, в ретроспективе, прошу прощения, не было такого окружения, такой территории по площади. Они вынуждены об этом писать. Что касается Краматорского направления, то здесь они, конечно, отстали, но тоже вынуждены, у них же формулировка, подошли к городам-крепостям. Простите, Константиновка, уже освобожденная, входила в эти города-крепости. Это южный форпост, созданный полосы укреплений, начинающиеся от Северского Донца возле Славянска. И вот теперь с большим опозданием они констатируют, что подошли. То есть так сказать, что они тут пытаются объективную картину отражать, нельзя. Они, несколько месяцев они, по крайней мере, вытерпели, прежде чем заявить об очевидном для нас.
2: Мне понравилось еще достаточно важные, как мне кажется, слова. Пишет CNN, если Россия прорвет оборону, то она сможет продвинуться вглубь Украины гораздо более быстрыми темпами. Вот такое тоже заявление. Мне кажется, это важно.
1: Но это то, о чем, опять же, Михаил...
5: Заявление, которым, оно же очевидно, и о нем все говорят. Mm-hmm. Как только ВСУ задвинут за пределы Донбасской агломерации, там начинается степь. Защищаться в степях значительно сложнее, значительно менее комфортно, значительно менее удобно. Вот поэтому, да, темпы продвижения наших войск ускорятся, это очевидно, поэтому они так держатся именно за Донбасскую агломерацию, поэтому построили вот этот 12 лет эти города-крепости, смыкающиеся друг с другом. Как видим, это пока не спасло их.
1: Я, собственно, об этом и хотел сказать, в том числе и вы у нас говорили достаточно регулярно, ровно это, до чего в CNN вот до середины, к середине 26-го года дошли. Но, тем не менее, тоже обратил бы внимание, там, знаете, все-таки попытка есть как-то то ли минимизировать, то ли принизить ценность подобных населенных пунктов, потому что там сравнивают с Авдеевкой, сравнивают с Покровком, с Покровской, с Покровском в тексте. И вот такая фраза, что каждый маленький, небольшой успех русской армии несет огромный пропагандистский потенциал. То есть, как-то вроде бы, с одной стороны, называют это крепостью, называют это ключевым логистическим, кстати, центром, а с другой стороны, потом бац, и небольшой успех. Все-таки есть вера в эти крепости, в эти вот укрепрайоны? Или это вот потом тоже будет выдано как, вы там 9 месяцев штурмовали вот этот пункт, этот вообще 4 года?
5: Конечно, будет, но это дело достаточно сложное, потому что и Славянск, и Краматорск, и вот эта фраза «города-крепости» много лет повторялись, делались символом, рассказывалось, что вот это самое важное, самое нужное, русских здесь никогда не будет, они никогда сюда не войдут, не вернутся. Ну и, соответственно, минимизировать эффект они будут пытаться и впредь, но это делать все сложнее и сложнее. Но то, что у них такая биполярка, ну, это уже очевидно для всех, кто их регулярно читает.
1: В завершении полторы минутки у нас остается. Про новые беспилотники сообщают медиа. Князь Вандал, я так понимаю, эти КВНы как раз-таки в миллионных количествах направляются в зоны СВО. Это как к этому относиться? Что здесь есть важного сказать?
5: Да, наверное, ничего. Мы увеличиваем количество выпускаемых дронов, это факт. КВН действуют на фронте давно, и речь о миллионах идет, в том числе потому, что они действительно уже, наверное, больше миллиона их применено на фронте. Я точного количества просто не слышал нигде. А то, что у нас новая техника и новые беспилотники, это факт. У нас новые герани, которые не сбиваются, и новые ракеты, которые мы уже так демонстрируем на выставках, вот они применяются на фронте. То есть техника у нас растет очень быстро. У нас новые ракеты для систем борьбы с БПЛА появились, значительно более дешевые и мелкие. У нас появляются, это не афишируется, но это есть новые модели дронов-перехватчиков, аналогичных «Елке», с обладающих лучшими характеристиками. Увеличивается дальность фронтовых дронов, на это мало обращают внимание, но это факт. Сегодня не только противник устроил там киллзону Middle Strike, так называемую, но и мы ему аналогичную организовали. Просто мы не умеем так показывать и так рекламировать свои достижения, как это делает Запад.
1: Михаил, ну, вам спасибо. Кстати, да, очень важные слова сказали о том, что эти все новые новшества, они еще и дешевые. В последнее время очень много внимания этому уделяют, в особенности западные медиа. То они ПВО хотят более дешевые, то беспилотники и так далее. Михаил Ануфриенко в эфире «Радио Спутник». Лицо Хабалова, Алексей Красильников в студии. Мы продолжим через пару минут.
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Телефон доверия для школьников. Контекст. Новый сервис для учащихся средних общеобразовательных учреждений поможет решать любые конфликтные ситуации. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что представители ведомства будут разбираться в каждом вопросе и жалобе, поступившем от школьников. Специалисты отмечают, что преимущественно конфликты возникают между самими учениками, либо по линии ученик-учитель. В первом случае они связаны с борьбой за лидерство и авторитет, соперничество из-за успеваемости и внимания окружающих, оскорблениями, сплетнями или травлей. Противоречия с преподавателями возникают из-за того, что тот или иной ученик не хочет учиться и выполнять домашние задания, не соблюдает дисциплину или считает, что ему ставят заниженные оценки. Иногда причиной конфликтов становятся личная антипатия или неправильные, несоответствующие уровню подготовки класса методы преподавания дисциплины. По словам Сергея Кравцова, важно уделять внимание не только процессу обучения и воспитания, но и здоровью учащихся школ. В этой связи следующий год в системе образования по инициативе родителей был объявлен годом здоровья школьников. Учеников также обязали не использовать гаджеты на учебных занятиях.
6: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
7: Мне кажется, что ты...
8: Это проекция.
7: Но я хочу...
8: А это зацикленность на себе.
7: Нет, дело не в этом.
8: Вытеснение и отрицание.
7: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. по средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
9: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: Студия Анна Брузлова. Здравствуйте. Работа по обмену пленными между Россией и Украиной продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль надеется, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в обозримой перспективе, однако оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта сейчас нет. Есть политическое желание возобновить переговоры, добавил Песков. Скончалась женщина, пострадавшая от удара беспилотника по дому в Перми, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве. Ранее сообщалось о 6 пострадавших жителей и одном погибшем. Уточнялось, что один из получивших травмы находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. 7 сентября силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную атаку ВСУ на Пермский край. По оперативным данным, в небе было сбито 27 вражеских дронов. Глава МИД России Сергей Лавров приучил российских дипломатов к тому, чтобы они всегда использовали все возможности для помощи россиянам и соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации за границей, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что все российские граждане в Непале, которые хотели получить содействие от российских заграничных учреждений, это содействие получают буквально в онлайн-режиме. Напомню, наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхотекоше. Без вести пропали более 5000 человек, среди них 11 россиян. Число погибших, по последним данным, превысило 1300 человек. Россия и Египет обоюдно заинтересованы в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Ближнем Востоке, сообщает российский МИД. Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко провел встречу с послом Египта в Москве Хамди Шаабаном. Стороны провели обстоятельную сверку часов по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Ирана. Также дипломаты обсудили ряд других вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес. Вьетнам войдет в проект самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, который сейчас строится в России, сообщила госкорпорация «Росатом». Отмечается, что присоединение к этому проекту рассматривается вьетнамской стороной как стратегически значимый шаг для развития национальной ядерной науки, технологий и кадрового потенциала. Так, участие в консорциуме откроет ученым из Вьетнама доступ к передовой исследовательской установке мощностью 150 мегаватт, где они смогут развернуть масштабные программы по реакторной физике и радиационному материаловедению. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Лису Хабалова, и с нами на связи Валерия Вечерка, доктор медицинских наук, главный врач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова, заведующий кафедрой скорой и неотложной помощи Пироговского университета. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Сезон простуд уже на пороге, и давайте мы сегодня поговорим о том, как защитить себя и близких от ОРВИ. И, наверное, первый вопрос, где чаще всего можно подхватить эту простуду?
11: Ну, во-первых, высокий риск подхватить ОРВИ – это, скорее всего, закрытое помещение с большим скоплением людей и плохой вентиляцией. Что сюда мы можем отнести? Конечно же, офисы, общественный транспорт, школы, детские сады, где, я повторюсь, наверное, плохо вентилируются эти помещения. Конечно же, сюда мы можем отнести это торговые центры, это кинотеатры, где также отличная база для, так сказать, вирусов. Поэтому вот это такие помещения. Что касается вирусов, то здесь необходимо отметить, что вообще инкубационный период для респираторных вирусных инфекций это где-то вот, наверное, вот от 1 до 5 дней. Но если мы будем брать такой злой вирус, как грипп, парагрипп, то, конечно же, тут инкубационный период, он сокращается где-то в среднем 12-24 часа. Но в то же время, если мы возьмем аденовирус, то там этот вирус может жить там, до 2 недель в организме человека без проявления симптомов. Поэтому такая ситуация.
2: Валерий Иванович, так много вирусов вы перечисляете. На самом деле в них, наверное, простой человек не сможет разобраться никогда. Но возможно ли по каким-то признакам распознать простуду еще до появления симптомов? Или должен все-таки пройти этот инкубационный период и уже должен появиться насморк, слабость?
11: Вот вы сами отвечаете на вопрос. Конечно же, первая симптоматика заболевания это будет явные такие проявления, это, конечно же, и высокая лихорадка, температура до 39, это, конечно, озноб. Но есть и такие некие предвестники, так сказать, заболевания, где мы можем заподозрить, так сказать, что мы заболеваем. Простыми словами, недомогание у человека будет наблюдаться, конечно же, усталость будет наблюдаться, это першение и сухость носа, глотки, человек будет ощущать. Конечно же, здесь необходимо отметить, что озноб будет человек также ощущать, ломота, особенно в нижних конечностях, то есть ломота в теле. Вот те некие незамысловатые предвестники, где любой, так сказать, человек может понимать, что, скорее всего, он на пороге заболевания находится.
2: Но это может все пройти в таком формате, что, например, человек просто чувствует чудовищную усталость, приходит после работы, например, постоянно и сразу хочет спать, вообще всегда хочет спать, ему тяжело сосредоточиться, горло не болит особо, там может быть какое-то периодическое першение, температуры нет. Является ли это симптом для того, чтобы пойти к врачу, и можно ли при таком анамнезе поставить ОРВИ?
11: Да нет, немножко разная это будет ситуация. Когда человек заболевает, это одна ситуация. Когда человек переутомление, усталость, немножко другая ситуация. Совершенно, допустим, в таком комфортном, теплом помещении, если человек находится, если есть некие такие предвестники заболевания, то, конечно же, это, я говорю, это будет неуютность, неудобства будут такие, они особые. Они немножко отличаются. Те, которые человек ощущает, когда, допустим, он приходит уже усталый с работы. Усталый с работы, он немножко, там, я не знаю, час-два отдохнул, и у него немножко получше. А здесь уже состояние, а здесь немножко другая ситуация. Поэтому, скорее всего, обращаться к врачу, думаю, наверное, не стоит, потому что это такая начальная история заболевания, либо не заболевания. Конечно же, если мы понимаем, что мы, допустим, заболели, да, что у нас там, я не знаю, там лихорадка, першение, выделение с носа и так далее, такие простые, самые незамысловатые катаральные явления, то да, мы там обращаемся к врачу, занимаемся там, так сказать, выходом из этой ситуации. Но я бы, наверное, посоветовал по-другому. К врачу уже надо обращаться тогда, когда Понимаете, когда человек болеет, и мы видим легкие такие, так сказать, симптоматика, и когда уже у человека появляется, допустим, одышка, вот это уже такие более такие факторы, когда надо обращаться к врачу. Если мы видим, что температура тела там, 38-39 градусов, и она не снижается в течение 4-5 дней, это уже повод для обращения так уже к врачу. Конечно же, если мы видим мнимое благополучие, это когда после, так сказать, начала заболевания вот где-нибудь на 3-4-5 сутки человек видит уже какое-то облегчение, ему, так сказать, улучшение он чувствует, и потом опять через день опять температура. Это обязательно при такой симптоматике надо обращаться к врачу. Когда мы видим, допустим, какая-то неврологическая, допустим, симптоматика, это, допустим, спутано сознание, рвота, сильная головная боль, невыносимая, ну, в конце концов, судороги, то это уже бесспорные, так сказать, факторы для того, чтобы этому человеку обращаться, ну, уже в медицинское учреждение за такой квалифицированной медицинской помощью.
2: Валерий Иванович, а вот такая неврологическая реакция, она на что может быть? Тоже на грипп?
11: Может быть, в том числе и на грипп, на любые респираторные заболевания. Mm-hmm. Их же очень много, этих респираторных заболеваний. Это некая такая группа. Это и, как я уже сказал, аденовирусы, парагрипп, грипп, о чем мы, этот, как его, вакцинацию все время проходим. Поэтому тут обширно такая. Если мы возьмем структуру ОРВИ, то где-то сюда там, включается более, там, я не знаю, там, 200 серотипов вируса, содержащих этих ДНК, РНК вирусов. Поэтому это такая большая очень когорта вирусов.
2: Ну вот вы как раз затронули тему вакцинации. Тоже немножечко хочется перескочить. К ОРВИ еще обязательно вернемся. И спросить у вас, как вы вообще в целом относитесь к вакцинации? Есть ли какие-то ограничения? Я, например, мама школьницы, и я обращаю внимание на то, что огромное количество родителей, они очень сильно против вакцинации, там, например, в школе или вообще где угодно, потому что боятся каких-то реакций. Они боятся того, что в целом эта вакцина ничего не помогает и может только ухудшить ситуацию. Вот что вы скажете по этому поводу? Очень интересно ваше мнение услышать.
11: Я, наверное, скажу следующее, что есть как специфическая, так и неспецифическая профилактика вирусных заболеваний. Вот наиболее действенная, на которую точно надо обращать внимание, как доктор ответственно заявляю, это специфическая профилактика. Это вакцина-профилактика. Почему? Потому что в каждый, так сказать, эпидсезон наблюдаются определенные определенные штаммы того или иного вируса, гриппа, к примеру. Да? То есть наши ученые подбирают, именно складывают как некий такой пазл для того, что, потому что вариация очень большая идет, да? То есть они меняются. Вирус уже живет 1000 лет, миллион, наверное, лет, и он знаете, мутирует для того, чтобы выжить в организме. Поэтому эффективность вакцинации оценивается двумя, на мой взгляд, ключевыми направлениями. Это эпидемиологическая эффективность, что сюда мы подразумеваем, это защита от самого фактора заражения. И второе – это клиническая эффективность вакцинации. Это защита от тяжелых исходов. Если мы даже заболели, то есть, как правило, что говорят иногда – вот, я вакцинировался от гриппа и заболел. Но это немножко разные вещи, потому что, как я уже сказал, есть и аденовирус, это и парагрипп, и многие-многие другие. Мы же проводим вакцинацию в основном от гриппа, да, то есть от того штамма, который предполагается в этот сезон, то есть вот, осенний, там, я не знаю, зимний сезон. И, конечно же, если... Даже если, я еще повторяю, при вакцинации человек заболел, то проявление вот этой болезни, оно будет более, так скажем, легким. Вакцинация, еще раз повторю, это базовый инструмент снижения, вообще даже, я бы так сказал, даже смертности среди групп высокого риска. А к группам высокого риска что мы будем относить? Это, конечно же, лица пожилого возраста, лица старше 65 лет, у которых обязательно есть какие-то ну, может быть, даже не обязательно, но я вот сказал так, заболевание уже, конечно, чем старше человек, тем больше у него всевозможных, может быть, какие-то соматические заболевания. Это пациенты с коморбидными какими-то состояниями. Сюда что мы можем отнести? Это и пациенты с ожирением, это и пациенты с сахарным диабетом, это с пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, это и пациенты с сердечно-сосудистыми какими-то проблемами, катастрофами, заболеваниями, это пациенты с бронхиальной астмой. Конечно же, в зоны высокого риска мы будем относить и беременных женщин, потому что это очень, ну, важная история. Это и дети раннего возраста от 6 месяцев и до 5 лет, которым тоже полагается вакцинация. Поэтому Всемирная организация здравоохранения официально признала отказ от прививок одной из главных угроз человечеству. Это нам... Не только мои слова, это слова тех людей, которые как бы ну, сталкиваются с такими ситуациями. Поэтому вакцинация, ну, даже если мы возьмем тот же самый ковид, да, то есть мы видели, когда изначально какой был вирус, как злостно он, как его работал на организм, и когда в процессе иммунизации, процессы вакцинации, процессы, в общем, мутации, и мы дошли до омикрона, то есть мы уже, по сути, видели тот самый вирус, который был злейшим вирусом SARS-CoV-2, я имею в виду, когда уже на выходе стало, так сказать, ну да, сезонный вирус, о чем мы говорим. Поэтому важную роль, ну, в общем, играет вакцинация, я бы даже рассказал. Ну,
2: Валерий,
11: конечно же, есть люди... Да,
2: да, есть очень люди, хочется которые... услышать. Еще вот вопросик задам по этой теме. Мнение квалифицированного специалиста, то есть ваше мнение. Ну вот что делать людям, которые... Я честно скажу, я очень сильно боюсь аллергической реакции, например, потому что у меня был когда-то там анафилактический шок несколько лет назад. Я лежала в реанимации. Вот такая была история. И я знаю, что некоторые люди с этим реально сталкиваются. Вот что вы можете сказать людям, которые просто вот уже на таком уровне, получается, боятся делать прививку? Ну, правда, очень страшно. Как там, может быть, можно себя обезопасить? То есть, может быть, там, я не знаю, я знаю, что вряд ли там выпить препарат от аллергии это не защитит. Вот что можно сделать? Может быть, есть какая-то прививка такая с мини-дозой, которая может защитить?
11: Вы знаете, нет такого прививки с мини-дозой, нет такого препарата, по крайней мере, на сегодня, который вот выпил некую пилюлю, и ты уже понимаешь, что ты не заболела респираторными вирусными заболеваниями. Его нет. Но, конечно же, есть мифы, да, которые существуют. Как бы, а какие именно это? Ну, на мой взгляд, это, допустим, те же самые популярные мифы. Это что такое? Это, допустим, прием витамина С. Допустим, ударные дозы приема аскорбиновой
2: кислоты. Я так делаю, я пью.
11: Да, да, ну,
2: это миф, сказать, получается.
11: Да, это получается миф. Ну, да, нет такого, что витамин С, аскорбинка, она, так сказать, защищала от вирусов. Конечно же, есть такие, помните, как в детстве когда-то детям все мазали это, носики оксалиновой мазью.
2: Да, там, да, да, вот конечно. Так,
11: возможно, вирусов. Да, смазывание носом мазями, это, конечно же, создает барьер некий. Но сквозь него вирусы все равно, рано или поздно, они проникают. А сама, я бы даже сказал, сама эта мазь, она склеивает реснички эпителия, лишая его нос, собственно, естественной способности самоочищаться. Я бы сказал бы так. Допустим, сюда же можем отнести, ну что, я не знаю, там, чеснок, имбирь, лук. Это тоже некий такой миф. Если чем больше ты там лука съешь или чеснока, то ты, конечно же, не заболеешь. Да нет, нету никаких авторитетных, доказательных каких-то там вопросов. Это, чтобы это все... Это, я бы так даже... Это отличные вкусовые добавки. Да, это некий там, не знаю, эффект плацебо. Они работают, я не знаю, они работают ну, против бактерий только, наверное, в чашке Петри. Я бы так, наверное, сказал бы. Конечно же, здесь что надо еще ответить? Вот некоторые люди у нас, как только он заболел, вот он начинает сразу, там, я не знаю, покупает сумомет, покупает еще какие-то
2: Но это очень сильный антибиотик, сумомет.
11: Ну да, ну хорошо, возьмем там супрокс, я не знаю, еще любые антибиотики, и начинает, как его, принимать. Да, я скажу, сейчас ответственно скажу, что это ошибка, это опасная ошибка.
2: Ну,
11: почему? Потому что ни один антибиотик, ни на какой вирус, он абсолютно не работает. Он вообще не работает. Он просто не работает, от слова совсем. Если мы возьмем, что действует, ну, я уже сказал, это первое, это вакцинация, которую проводят ежегодно. Это, конечно же, гигиена рук. Почему? Потому что около половины заражений происходит контактным путем, когда особенно дети, потому что чаще всего дети грязными руками, они трут глаза, я не знаю, там нос и так далее, и этот вирус попадает на слизистую оболочку. Это все практически, да. Поэтому это важно. Вроде бы такая, вроде бы, может, не серьезно, но все-таки, как я уже сказал, вирусы попадают вот именно таким вот образом в организм человека. А с чего мы начинали? Это, конечно же, проветривание, это влажная уборка. Почему? Потому что вот сейчас на улице уже более прохладно, а это, знаете, такая среда для более хорошая среда для вирусов, для размножения вирусов. Конечно же, если мы будем обрабатывать, я не знаю, там, поверхности, может быть, сейчас очень много ультралайфов и всевозможных, это тоже как бы неплохо работает, потому что не только в больницах сейчас покупают бактерицидные лампы, но и покупают, наверное, в какие-то, я не знаю, в те же самые кинотеатры, помещения, в офисы, еще куда-нибудь. Вот этим надо, наверное, увлекаться и к этому прибегать, потому что это действительно действенная история. Что тут можно сказать? Конечно же, если мы понимаем, это заболел рядышком человек, то никакой детский сад, никакая работа, никакая. Надо полежать, потому что ты даже не больше не себе проблем принесешь, ты окружающим больше проблем принесешь. Но если уже ты заболел, то, конечно же, надо что? Это есть такая история, это маски, да, то есть масочный режим, то есть не зря же их изобрели. Но, правда, я хотел бы сказать, что они тоже их носить там больше там, часа, даже меньше, наверное, нежелательно, потому что это все тоже накапливается, эта вся история. Поэтому, вот такие какие-то меры. Но если уже человек заболел, то, еще раз говорю, это должна быть, наверное, какая-то изоляция. Если в семье заболел, то, конечно же, изоляция в отдельной комнате. Это, конечно же, отдельная, наверное, собственно говоря, так и должно быть, наверное, вилка, чашка, ложка, полотенце и так далее, чтобы минимизировать контакт со здоровыми, пока еще здоровыми членами семьи. Это, в общем, не знаю, уборку уже сказал. Но вот это те методы, если действительно мы их будем применять, использовать, то вероятность, что, так сказать, мы не заболеем, есть такая вероятность.
2: Валерий Иванович, а как лечатся врачи? Может быть, у вас есть какие-то особые способы? Или вы тоже просто пытаетесь дистанцироваться от своих родных, близких, пытаетесь отлежаться, не приходите на работу? Просто у врачей чудовищный график, насколько я знаю, и не всегда удается отлежаться. Вот что делают врачи?
11: На работу точно ходим. Вот 100%, потому что это первое. Мы, наверное, даже больше всего находимся в зоне риска, потому что в больнице-то, конечно же, приезжает очень большое количество пациентов, и не факт, что они приезжают в продроме, я не знаю, в инкубационную перед, еще в каком. Поэтому что для нас? Для нас, я бы сказал, основное – это вакцина, профилактика, о чем мы говорили, вакцинация. Вот у нас сейчас уже начинается сезон, и мы нашу большую дружную команду врачей и медсестер начинаем вакцинировать. Каждый приходит и получает свою четырехкомпонентную вакцину. Там есть разные, в зависимости от ожидаемого штамма вируса. Это основное. Конечно же, это, о чем говорю, это и влажная уборка, которая в больнице точно должна присутствовать при различных с применением различных асептиков и антисептиков. Это, конечно же, и проветривание помещений, ну и так далее, и так далее. То есть много всевозможных факторов, которыми мы занимаемся. Это и вот если мы возьмем, то на утренней конференции, мы после утренней конференции проводим всевозможные, там, я не знаю, гимнастику, физическое, всевозможные, как его, упражнения делаем. Ну, то есть закаляем организм, потому что каждый организм должен иметь свою определенную степень закалки. Но для каждого организма она разная. Одному человеку, я не знаю, достаточно пройти по коридору, и уже у него есть какой-то, знаете, какая-то...
2: Что-то подхватил.
11: Не-не, я не про это имел в виду. Я имел в виду, что для кого-то там физические нагрузки это, то есть это такой динамический образ жизни, а это тоже, скажем так, усиливает иммунитет. Для кого-то это по коридору пройти, для кого-то в спортзал пройти, кому-то фитнес сделать. Ну, я имею в виду, что вот гиподинамия – это плохая история.
2: 15 секундочек у нас с вами, Валерий Иванович.
11: Да.
2: Да.
11: Мало времени, а так мы могли бы долго говорить.
2: Да,
11: говорить,
2: на самом деле время просто пролетело. Успеваю последний вопросик задать очень коротко. Чай, имбирь, лимон – это все полезно или тоже нет? Тоже миф?
11: Чай,
2: помогает?
11: Лимон, имбирь – это вкусно.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное. Доктор медицинских наук, главный врач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова, заведующий кафедрой скорой и неотложной медицинской помощи Пироговского университета. Валерий Вечерко был с нами на связи. Я Лиса Хабалова. С вами не прощаюсь. Слушайте «Радио Спутник». Не переключайтесь.

0: Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
3: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
3: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
3: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Луганске, Минске. Столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия готова применить весь спектр средств для устранения угроз в Арктике. Новая система борьбы с дронами уже несет боевое дежурство. Оптимизм ВСУ угасает по мере продвижения российской армии, отмечает CNN. Подробности далее. Россия в случае необходимости готова применить весь спектр военно-технических средств для оккупирования и устранения возникающих угроз в Арктике. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила, что наша страна остается открыта для диалога и предметного обсуждения вопросов безопасности со всеми государствами, которые, как и Россия, стремятся к сохранению мира и стабильности, а также к поступательному развитию Арктики. Система борьбы с дронами ТКБ-1167, представленная впервые на выставке в Египте, уже несет боевое дежурство и сбивает реальные цели. Об этом сообщили в госкорпорации Ростех. Мировая премьера новой системы прошла в ходе международного авиационно-космического салона. Отмечается, что в условиях атак дронов она показывает отличную скорость реакции на угрозу с воздуха и за очень короткое время может переходить от обнаружения цели до готовности к поражению. Почти треть детей, которые подвергаются травле, в будущем сталкиваются с проблемами в психическом и физическом состоянии. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. На заседании молодежного совета она отметила, что современную молодежь очень волнует тема буллинга. Школьники и студенты из разных регионов обращаются с вопросами, связанными с травлей, в том числе в социальных сетях. Омбудсмен рассказала, что скоро в регионах начнется серия антибуллинговых проектов и уроков. Оптимизм ВСУ угасает по мере продвижения российской армии и разрушения пояса крепостей украинских сил в Донбассе. Об этом сообщает телеканал CNN. В последние годы Киев направлял значительные ресурсы на фортификацию Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Однако оборона на этих участках значительно ослабла. Киевский режим потерял оперативное преимущество в результате перехода Константиновки под контроль России, указывает телеканал. 1 сентября Владимир Путин сообщил, что в августе под контроль нашей армии перешло 15 населенных пунктов ДНР. Правительство ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем ведет Германию к государственному банкротству. Об этом заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она отметила, что правящая в Германии коалиция уже настолько разрушила бюджет, что скоро налоговых поступлений немцев хватит только на выплату процентов по долгам и социальные расходы. Политик отметила, что каждый месяц в стране сокращается 12 тысяч рабочих мест в промышленности, а в прошлом году закрылись 190 тысяч предприятий. Премьер-министр Венгрии Петер Мадер раскритиковал поданную в Евросоюз жалобу Австрии против Венгрии. Причиной обращения стало строительство плотины на Дунае около АЭС Пакш, чтобы поднять уровень воды, необходимый для охлаждения реакторов. Вена недовольна, что Будапешт проводит работы без лицензии и не сообщил о планах соседним странам. Отношения двух государств также осложняются из-за попадания в западную Венгрию асбеста вместе с щебнем из австрийских карьеров. На его удаление Венгрия вынуждена потратить почти 10 миллионов долларов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствую вас, Егор Станиславович.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну, одно из главных событий, только что произошедших, это, конечно же, крестный ход, который от Храма Христа Спасителя до, соответственно, Новодевичьего монастыря.

0: растянулось, множество людей приняло в нем участие. Оценки, наверное, сейчас мы последуют, поговорим об этом. Но этому событию предшествовало обретение мощей святого великого князя Дмитрия Донского. При реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля вот, собственно, это и произошло. Но, насколько я вот не очень хорошо сведущий в этих делах понимаю, все знали, что лежит Дмитрий Донской именно в этой могиле?
1: Смотрите, обретение мощей – это специальная церковная процедура. То есть, грубо говоря, до этой процедуры это как бы тело умершего человека, там иногда это как бы оно достаточно хорошо сохранились, тогда называют нетленные мощи, иногда это просто кости. Кстати, сразу развею популярный миф, не обязательно мощи святого нетленные. Это выдумала, что называется, советская атеистическая пропаганда с тем, чтобы потом разоблачать. Вот, смотрите, как бы, только кости, значит, это не святой. И так далее. Это глупости.
0: Братьев Карамазовых.
1: Да, помните, да, да. Да, это глупости. Это все глупости. Конечно, как бы, понимаете, это все, вообще это все пошло от традиции, скажем, при сожжении мучеников, когда были гонения в Римской империи, при их растерзании зверьми и так далее. Потом христиане собирали кости сожженных или растерзанных, либо пепел, либо что-то еще, и, соответственно, как мученикам Христовым подавали им почитание. То есть это специальная церковная процедура. То есть она осуществляется уже много столетий. Скажем, например, характерная такая, очень известная на всю Россию обретение мощей состоялось в 1903 году в Дивеево, когда в присутствии императора Николая II, императорской фамилии, производилось обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Разумеется, все знали, вот где конкретно он похоронен. Но его тело извлекли, ему начали подавать почитание как мощам. Вот. И я напомню, кстати говоря, что это сопровождалось множеством чудес, одним из которых, например, было рождение у царской четы цесаревича Алексея. До этого у них четыре было девочки: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. И уже Александру Федоровну попрекали все, что «а где же сын?». И вот, соответственно, цесаревич Алексей только уже после поклонения преподобному Серафиму он родился. То есть это постоянно, скажем, это требует определенной действительно точности. Точны ли перед нами мощи именно вот этого человека и так далее. Отсюда вот такие странные, чудовищные, просто дискуссии, которые идут вокруг останков, вот, собственно, убиенной царской семьи. Да. Проводятся генетические экспертизы, баталии, потому что, ну, понятное дело, что в силу того, что их находили при довольно специфичных обстоятельствах, ну, я, кстати, сторонник того, что да, это действительно подлинные останки, потому что там много проводилось экспертиз и очень хорошие совпадения не только в генетике, но и, скажем, в обстоятельствах их жизни и смерти, отразившихся на костях. Вот. Но как бы при этом очень много дискуссий на эту тему, именно потому что, да, мы хотим убедиться в том, что это вот мощи тех самых царственных мучеников. Вот. Тот, кто-то пытается язвить из вопросов чуда гемофилии. Знаете, цесаревич Алексей прожил прекрасную жизнь и стал святым. Вот вам желаю, как говорится, того же, чтобы прожить такую же полную и яркую жизнь, вот, и в итоге стать святым. Вот. И, соответственно, когда мы говорим о мощах Дмитрия Донского, то, да, все знали, что вот здесь погребен великий князь Дмитрий Донской. Но при этом прославлен Русской Православной Церковью в лике святых он был только в 1988 году. С тех пор не трогали Архангельский собор, не трогали его погребение. И вот сейчас, вот, когда тронули, то, соответственно, появился повод, собственно, чтобы провести вот эту процедуру обретения мощей, то есть богослужение торжественное, божественные. А действительно, при этом отделяются очень часто частички этих мощей для того, чтобы передать, скажем, в какие-то храмы, например, в храм вооруженных сил. Отправили на СВО частичку, действительно, одного из величайших русских полководцев. Почему? А в чем смысл? В том, что для православия, помните, вспомните, что поется в символе веры: «Чаю воскресения мертвых». То есть мы верим в то, что люди воскреснут телесно. И на самом деле вот эти тела, да, они будут другие, они будут совершенно преображенные, но, в общем-то, эти тела, они воскреснут. И святые — это люди, в которых вот эта вот частичка воскресения, вот эта частичка духа, она уже присутствовала при жизни, и она остается с ними после смерти, потому что человек, как бы, он не умирает весь. Он не умирает весь, и не совсем верно, когда говорится, что вот там душа от него уходит. Нет, как бы он... Вот он целиком. И чем святее человек, тем, в общем, эта вот связь души и тела, которая однажды воскреснет, она тем более нерасторжима. Поэтому, да, мощам в православии придается очень большое значение именно как телам не мертвых, но живых у Бога людей. Вот. А... Ну, давайте про крестный ход.
0: Это еще
1: вот
0: у меня это. Один вопрос, да. Если можно, да? Да. А считается ли, является ли обретение мощей чудом, и в чем состоит это чудо?
1: Ну, скажем так, это все-таки скорее не чудо, а именно вот такое церковное, можно назвать его таинством. Вот, то есть в церкви много таинств, есть как бы основные, но их много, что вот это таинство, когда действительно вот являются мощи святого верующим для поклонения. И, скажем, я каждый раз, когда приезжаю в Троице-Сергиевую лавру, там огромная очередь к мощам преподобного Сергия. Вот я не знаю, как я понимаю, из-за исторических все-таки условий, видимо, все-таки благоверного князя Дмитрия положат как бы там, где он и был. Вот, ну, хотя я бы, например, поставил бы там уже как бы новую раку для этих мощей и открыл бы поклонение именно не только частицам, но и мощам целиком бы. Вот, но, может быть, однажды так и произойдет просто, не сразу. Но в любом случае это действительно, ну, как бы... Я, например, всегда, когда там где-то монастыри, какие-то храмы, где есть мощи святых, я всегда с большим удовольствием иду кланяться. Вот недавно, этим летом, вообще было такое настоящее пиршество, Оптина пустынь, потому что там десятки святых преподобных оптинских старцев. Можно поклониться каждому, о чем-то им помолиться всем. Вот спрашивают слушатели, почему СМИ говорят о том, что людей было 20-40 тысяч, по факту было больше. Но я вам скажу честно, потому что это антицерковные СМИ. Это антицерковные СМИ, которые, им задача, знаете, первым плюнуть. То есть вот написать какую-то цифру, максимально заниженную, и, соответственно, чтобы потом пошла писать губерния и ее тиражировать. А даже МВД, которая очень всегда вот как бы занижает численность присутствующих на любом таком крестном ходе, назвала 100 тысяч. Вот. Я думаю, что гораздо больше. Я думаю, что если бы я лично вот шел бы и считал бы, я уже бы насчитал бы гораздо больше 100 тысяч. А по общему ощущению, у меня, я был на крестном ходе прошлого года, был на крестном ходе этого года. И тот и другой ход я видел от первого до последнего человека. Вот просто я себе поставил такую задачу. И, конечно, было в 4 раза больше народу, чем в прошлый раз. Вот.
0: Так, ну, что тогда говорили 400 тысяч.
1: Да, вот.
0: А сейчас миллион.
1: Ну, видимо, 600? Да. Потому что по ощущениям это в 4 раза больше. Это действительно огромная толпа. У меня, конечно, есть определенные вопросы к московскому ГВД. Почему? Потому что, знаете, ну, это какая-то такая очень нехорошая, не знаю, советская, не советская какая-то еще традиция, что типа считать по начальству. Вот начальство зашло в Новодевичий монастырь, и тут же начали кричать по мегафону: граждане, мероприятие закончено, разгонять всех в сторону и так далее. А люди идут и идут, люди еще в этот момент Крымский мост не прошли. Я просто вот взял телефон, И вот от этой вот точки, где кричали, что мероприятие окончено, пошел, просто начал снимать идущих мне навстречу людей. И вот я вот едва закончил у Минобороны. То есть огромное количество людей, огромная толпа, огромное шествие. И, конечно, нужно все-таки предоставлять возможность дойти всем людям до конца. А то как-то неуважительно. Я думаю, сам Святейший Патриарх согласится, что неуважительно, что типа вот он пришел, а остальные вроде как уже и не участники крестного хода. Но вы себе не представляете, какая была радостная, счастливая атмосфера у людей, то есть, несмотря на то, что было холодновато, погода была, конечно, интересная, то жарило, то лил дождик. Я смотрел, как под дождиком многие, кстати, там сначала раскрывали зонты, а потом убирали, говорили, хочу помокнуть. Вот хочу на этом крестном ходу еще и помокнуть. Как бы. Что действительно, ну так вот принимаешь, когда вот труд такой небольшой, у тебя душа, конечно, при этом очищается. И действительно, вот очень сильная атмосфера близости и братства. И вот это как раз, кстати, то, что испугало наших иноагентов, потому что я читал то, что пишет всякая вот как бы некогда паразитировавшая на церкви эмиграция наша в эти дни. Их корежит невероятно. Их корежит невероятно, ну, во-первых, от того, что они действительно видят, что большое количество православных людей собирается, и наглядно опровергается тезис, что вот в России православие религии меньшинства, она никому не нужна и так далее, а тут собирается огромное количество народу, ну, практически без рекламы, без призывов. Знаете, один-два раза батюшки сказали по приходу, ну вот, будет крестный ход, обязательно приходить. Все. То есть, если я себе представил, что если бы, например, патриарх обязал бы как бы, например, месяца два каждый день объяснять, что вот непременно приходите, приходите, приходите, я думаю, что реально пришло бы пол Москвы. Потому что люди-то все-таки на службе бывают, как бы друг с другом общаются, в СМИ говорят и так далее. Вот эта публика, она очень этого боится, потому что ну, их базовая идеология, которая не изменилась за последние четверть века, которую мы видели на Майдане, что типа вот они собирают какую-то свою толпу зомби, объявляют ее народом и от ее имени начинают там кого-нибудь свергать, устраивать беспорядки и так далее. А тут совершенно другое огромное собрание людей во славу Божию под ликом Христа, никого не свергающее, никаких беспорядков не устраивающее, идущее молиться, но при этом все отлично понимают, что да, это общественно активные люди, у которых есть своя позиция, свое мировоззрение, свои убеждения, эти убеждения патриотические, и, ну, все вот эти персонажи, они очень не любят, когда они видят, что вот это вот, как иногда говорят в западной политологии, моральное большинство, оно себя проявляет. А здесь проявление было, ну, действительно очень яркое, все разошлись, ну, с настолько просто светлым, радостным чувством, действительно объединенные верой, объединенной историей, потому что это же крестный ход в честь московских святых. Соответственно, с момента появления Москвы и до нашего времени множество святых в ней было явлено. Это и великие, и учителя, и князья, и воины, и юродивые, и мученики, и вот все, кто угодно. То есть это действительно вот, ну, Московский, собор московских святых, он фактически равнозначен истории нашей страны, истории нашего города, как города, конечно, православного.
0: А, ну вот смотрите, они собирали по 10, для них считалось хорошо, вот в такие активные годы, 10-7 тысяч. Их апогеи, это 12-й год Болотное, ну там было от силы 100. Да, вот и сравните. Конечно, они ревнуют. А потом, что они вот на протяжении 30 лет нам проветривали мозги, пытались, и все равно ничего не получилось.
1: Ну, совершенно верно.
0: Все равно ничего не вышло.
1: Совершенно верно. А тут никто никому ничего не проветривает. Понимаете, грубо говоря, у людей платформа одна простая. Вот что вот мы русские православные люди, Москва наш город, при этом никого не отвергает. То есть там, скажем, есть православные. Славная Осетия была на этом крестном ходу. Какие-то наши гости из Африки регулярно появляются. Там в какой-то момент такой вот раздалась речевка: «Мы русские, с нами Бог». Вот, соответственно, подхватывает эта колонна, становится интересно, а кто, собственно, это, потому что это не, как бы, не руководитель колонны, а кто-то из нее изнутри. О, это православный семинарист из Канады. Вот понимаете? То есть, соответственно, в этом году, кстати, было получше еще в плане символики. Вот здесь я хочу ГУВД немножко похвалить. То есть они не устраивали прям таких совсем жестких историй с непонятной совершенно охотой на имперский флаг. Я видел несколько имперских флагов по ходу пьесы. Правда, почему-то ребята жаловались, забрали баннер, прославляющий новомучеников российских. То есть, понимаете, а новомученики, их же сотни, тысячи их пострадало в Москве, и что мы не должны вспоминать о том, как бы, как и при каких обстоятельствах их убивали, их доводили до смерти и так далее. Я считаю, что это, ну, что нужно обязательно это делать, чтобы это не повторилось.
0: А как считаете, почему опасаемся проводить бессмертный полк, а не опасаемся крестных?
1: Знаете, скажем так, я думаю, что дело в том, что все-таки за бессмертный полк нет какого-то вот института, который, как бы, сказал бы, вот мы это проводим. То есть это некое такое, все-таки получилось по ответственности, размытое общественное мероприятие, ну, которым в последние годы занималось, ну, прежде всего, государство и волонтеры. А тут есть церковь, понимаете, ну, попробуйте откажите святейшему патриарху. То есть он просто скажет, что я лично иду во главе этого крестного хода, и, как бы, там первый удар, если что, в меня, вот. А святейшему уже в этом году будет 80 лет, он человек бесстрашный, железный, и, конечно, вот так вот с ним так не поспоришь. Вот. Но я считаю, я не думаю, что нужно бояться проводить бессмертные полки. Вот я вам честно скажу, что как бы там враг бы не угрожал бы и так далее. Во-первых, ну, мы уже видим, как наш ПВО работает. Работает она хорошо. То есть нельзя исключать стопроцентную вероятность даже в центре Москвы, но как бы вероятность низкая. Во-вторых, все-таки люди пришли прославить тех, кто рисковал своей жизнью. Тех, кто жертвовал своей жизнью за нашу страну. И что, вот как бы люди, которые собрались на такой бессмертный полк, они будут сами бояться вот за свою жизнь, вот а так лишь бы ничего бы не прилетело бы и так далее. Вот. Я уверен, что никто, те, кто будет бояться, так не пойдет. Можно просто сразу повесить объявление, что типа вот не исключены инциденты и так далее, под вашу ответственность, и все равно придет миллион человек.
0: Осталось у нас пару минут, а вот скажите, совсем недавно на Украине был же крестный ход. Можете что-то про него сказать?
1: Да, в Почаев.
0: А то я видел
1: Почаев,
0: где-то, да.
1: Почаев. Ну, понимаете, Украинская Православная Церковь при всех как бы проблемах, которые она показывает с 2022 года по отношению к Московскому Патриархату, все-таки это исходно каноническая церковь. В ней служит огромное количество людей, которые не отрывают себя от русской церкви, от русской истории, от русской традиции. Есть, конечно, всякие, особенно там наверху, но в целом это именно гонимая каноническая церковь. И вот, который противостоит вот это вот сборище ПЦУ, ну, откровенно совершенно ряженых, там мне рассказывали, они уже даже не трудятся, например, хоры приглашать, они просто включают музыку на литургии, вот,
0: через динамик, похоже,
1: да. Да, вот просто вместо хора включают музыку. То есть это люди вообще, как бы, у которых веры никакой нет. И вот это гонимая церковь еще раз, причем Почаев, это же западная, как бы, Украина, ну, да. Считается, что это западная Украина. Конечно, не самый запад этой западной Украины, но тем не менее. А Лавра, которая, ну, центр православия на Волыни была исторически, очень важную роль играла. И вот то, что собиралось, несмотря на все гонения, несмотря на всю травлю, несмотря на все издевательства, угрозы, столько людей на этот крестный ход в Почаеве, это, конечно, ну, действительно проявление силы духа, проявление того, что никак не задушишь, не убьешь на Украине ни православную веру, истинную, каноничную, ни русский язык. Кстати, там уже, ну, даже многие из необандеровцев уже говорят, что давайте хватит ломать эту комедию, давайте говорить по-русски, потому что, как бы, уже надоело язык ломать. Ну, никуда они от этого не денутся. То есть все равно мы отлично понимаем, что это гражданская война. Что вот, как бы, это не война действительно каких-то двух разных этносов, как нам это пытаются подать.
0: Продолжим после новостей. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Холмогорская резьба.

0: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
1: Узнать за 90 секунд.
2: Исследования последних лет показали. Женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россия не доверяет договоренностям с Западом. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, комментируя обсуждение в СМИ идеи возобновления зерновой сделки. Она напомнила, что 4 года назад сделку уже заключали, но обязательства по облегчению российского сельхозэкспорта так и не были выполнены. Дипломат отметила, что инициатива на деле оказалась псевдогуманитарной. Под флагами ООН Запад работал в интересах своих корпораций. У Киева дешево скупали зерно, потом по более высоким ценам перепродавали бедным странам. Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам откроют лабораторию по профилактике инфекционных болезней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в Кремле. Объект запустят посредством видеоконференц-связи. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что новая лаборатория по профилактике и контролю эпидемий откроется в российско-вьетнамском технологическом центре. Между научными организациями двух стран подписано более 500 соглашений на ближайшие 4 года. Добыча угля на Кузбассе с начала года предварительно достигла почти 123 миллионов тонн. В прошлом году показатель был таким же. Об этом сообщила Минэнерго России. Министр энергетики Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком. В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. Губернатор Кузбасса доложил о готовности объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры к началу отопительного сезона, который стартует через неделю. Объем грузовых перевозок по внутренним водам Нидерландов снизился почти на 20% из-за исторически низкого уровня воды в Рейне. А грузопоток из ФРГ в королевство упал почти на 40%. Это показывают данные Центрального бюро статистики. Как отмечается, большая часть этих перевозок осуществляется по Рейну, где уровень воды этим летом ниже, чем когда-либо. Режим фактического дефицита воды действовал в Нидерландах с июля до начала сентября. Министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Суд подал в отставку. Об этом сообщают СМИ. По словам министра, свое решение он обдумывал долго и решил, что 2 сроков нахождения в парламенте достаточно. Зимой Суд предлагал выделить Украине 2 миллиона евро на восстановление энергетики. Отставка Суда проходит на фоне ухода с должности министра обороны Эстонии. Ханна Певкур покинул пост из-за скандала с покупкой снарядов для Украины. Многомиллионную сделку оплатили, но боеприпасы Киев режим так и не получил. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
1: Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Германии. Вот у меня такая вот аналогия только что возникла. С 18 года сборная Германии, величайшая команда, не может выйти из группы на чемпионатах мира по футболу. И опять немцам настучали. Ну, правящим кругам, я имею в виду, в земле Саксонии и Анхальта, а все за этими выборами почему-то так очень внимательно следили. ХДС Мерца проиграл альтернативе для Германии, которая получила почти 44% голосов, 43,8%. Да. В то время как ХДС 17,2%. И во многих, да, европейских странах, европейская пресса, они это расценили как историческое событие.
3: Ну да, это там у них реально стоит истерика. Я просто слежу за западными СМИ, за западными блогерами, за нашими беглыми блогерами, которые осели в Германии. Вот, у всех реально истерика. Почему? А дело не просто в том, что альтернатива для Германии – это правая антимигрантская партия и так далее. Таковых, ну, в общем-то, на Западе много. Там и национальное движение Марин Ле Пен, и реформируем Соединенное Королевство Фараджа и так далее. Но, скажем, например, в такой общеполитической повестке мы уже видели, что многие из этих партий немного устают. Посмотрим на Италию, где правит Джорджа Мелони, которая вообще приходила к власти, она считалась чуть ли не последовательницей Муссолини. Вот. В итоге от программы Муссолини она взяла главный пункт воевать с Россией. То есть Италия, может быть, воюет не шумнее всех, но, тем не менее, она в этой коалиции за Зеленского держится. Вот. Вот. И альтернативщики в этом смысле отличались, конечно, удивительно. Я смотрел, как голосовали их депутаты в Европарламенте в 2022 году, когда вот там они чуть ли не каждый день принимали какие-то антироссийские резолюции и всегда либо против, либо воздержался, либо не присутствовал. Практически никто из ЭДГ никогда не голосовал за антироссийские, за украинские резолюции. То есть они держатся вот этой вот линии, этой идеологии. Мы партия мира, мы партия хороших отношений с Россией, очень упорно. И в Саксонии-Ангальт это особенно наглядно, потому что это вот одна из тех земель, где отсутствие дешевого русского газа и нефти просто поубивало промышленность, поубивало все. То есть люди там очень серьезно пострадали от этой антироссийской политики. Меркель, затем Мерца и так далее. И не случайно они поддержали партию, которая говорит о том, что мы... А против войны, мы за хорошие отношения с Россией, мы за снятие санкций. То есть, если очень часто мы говорим о том, что вот, как бы в ситуации с теми или иными партиями и выборами, и вопрос о России глубоко третьестепенный, здесь это был один из первостепенных вопросов. Миграционный вопрос, вопрос закрытия границ Германии, потому что действительно уже как бы там этот наплыв приобрел совершенно гомерические формы. А с другой стороны, это действительно вопрос об отношениях с Россией. И, конечно, вот такая убедительная победа АДГ, она, ну, говорит о настроениях, по крайней мере, избирателей в этой земле. А на самом деле и во всех других землях бывшего ГДР, кроме города Берлина. Но город Берлин, он уже сейчас фактически не немецкий. Вот. А все остальные земли, там и просто Саксония, и Бранденбург, и Померания, и так далее, там... Настроение примерно вот на уровне Саксонии и Ангальта. Кстати, на всякий случай напомню нашим слушателям, если вдруг за эти дни никто не сказал из ведущих и гостей, что это родина императрицы Екатерины II. Это Ангальт-Цербское княжество, это, собственно, княжество, которым правил ее отец, где она родилась. Существует, кстати, такая теория, но она околонаучная, я вот не могу ее однозначно подтвердить, что цербское значит сербское, потому что в Восточной Германии много жило славян, так называемых лужицких сербов, и даже некоторые считали, что, грубо говоря, вот этот правящий дом ангальцербский, он на самом деле имел какие-то славянские корни. Но относительно, кстати, многих немецких правящих домов вот на востоке Германии, это было действительно так, скажем, Ольденбургский правящий дом восходил там к западным славянам и так далее. То есть, грубо говоря, это, кстати, фактор, который никогда нельзя забывать, когда мы говорим вот об этой территории Восточной Германии. Дело не только в том, что они были ГДР, а дело в том, что значительная часть тамошнего немецкого населения – это, собственно говоря, онемеченные славяне. И это где-то, видимо, на подкорке все-таки сказывается, что, грубо говоря, они видят в русских все-таки немножко себе родню. Вот. Пусть подсознательно, пусть на уровне вот каких-то, что называется, несчитываемых сигналов, но этот факт есть. Интересно, кстати, вот факт, на который тоже я обращаю внимание и который заслуживает, мне кажется, внимания, что вот альтернатива – это, если так можно выразиться, партия остальгии. То есть вот партия вот этого настроения, что вот мы немножко скучаем по ГДР, вот, жизнь была хорошая, жизнь была спокойная, без вот всех этих мигрантов, без всех этого НАТО, без всего этого разврата, всей этой либеральной повестки и так далее. Вот, они там проводят какие-нибудь заезды на ГДРовских мотоциклах, у них в партии есть даже, скажем, деятели, которые когда-то служили в Штази, что совсем, конечно, поразительно. Но вот что интересно. Обратите внимание, они не ходят с красными флагами, они не размахивают портретами Ленина, они не рассказывают о том, как вот, что, какая вот замечательная была эта Штази, товарищ Хонекер и так далее. То есть, оказывается, можно вот эту вот волну там, ностальгии по советскому времени, использовать в тех формах, которые там не требуют восхвалять, там, не знаю, дедушку Ленина, восхвалять массовые репрессии, колхозы и все такое, что можно, оказывается, отделить тот образ жизни, которым люди жили, и в котором как бы им виделось много хорошего, от вот этой вот как бы политической, безумной, революционной, репрессивной практики и так далее. Вот если бы мы так научились бы, я думаю, что у нас в жизни страны многое шло бы гораздо лучше. А то там, знаете, у нас, скажем, представитель как бы коммунистической партии начинает выступать и тут же начинает ругать двуглавого орла, например. Или же вот сегодня вообще у меня был шок, в Мытищах в детском саду повесили цитату из Ленина. Вот. И портрет, соответственно, Ленина самого. Какой и так далее. А цитата была очень интересная, что типа вот русский народ не может быть свободен, если не освободит другие народы и так далее. Вот. Ну, видимо, те, кто вешал эту цитату, думали, представляли себе это так, что типа вот изгнали Наполеона, пошли освобождать Париж, или изгнали Гитлера, пошли освобождать Берлин и так далее. А на самом деле это цитата из революционной работы 1905 года, и смысл у Ленина был вполне определенный, что русский народ не сможет свергнуть свое правительство, то есть царя, без того, чтобы не дать свободу угнетенным народам, в смысле развалить Российскую империю. Вот. То есть фактически это как бы, что называется, призыв к разрушению конституционного строя и разрушению страны. И вот это вот повесили на стенке в детском саде, совершенно не задумываясь, но видя... Ну, понятное дело, что у людей, видимо, которые там работают, там в детстве был пионерский значок с дедушкой Лениным и так далее, они это так все и воспринимают, совершенно не задумываясь о смысле. И вот я вот очень позавидовал немцам в том отношении, что вот у них партия, которая вот связана с этой остальгией, действительно у альтернативы на востоке Германии на порядок больше избирателей, чем на Западе. На Западе максимум процента 22. На Востоке, видим, доходит до 44.
4: Ну, тоже немало, кстати, 22.
3: Ну, 22. Нет, но там это четко партия за Германию и за немецкую идентичность и против миграционного наплыва. Кто на Западе разделяет эти ценности, тот голосует за них. На Востоке это оказалось еще и вот партия локальной идентичности. Действительно, вы что, с ума сошли? Конфликтовать с Россией, убивать свою экономику. Ради чего? Вот ни один все-таки нормальный, рациональный немец, он не сможет понять, и вы ему не сможете объяснить, ради чего Германия должна конфликтовать с Россией за Украину. То есть это чисто в умах таких, я бы сказал, есовских империалистов эта идея возникает. Ну и последний вопрос, который здесь, это то, сможет ли АДГ сформировать правительство. Потому что все-таки при всей победе не хватает им несколько голосов, и все зависит от союза Сары Вагенкнехт.
4: 5,3%.
3: Да, их там 5 депутатов, и уже исследовали их личности. Как минимум 3 из них известно, что они раньше высказывались за то, чтобы поддержать все-таки союз с АДГ. Вот. То есть в этом случае должно хватить. Но посмотрим на развитие событий, потому что сейчас, конечно, из Берлина будет страшное давление подкупа, угроз всего, чтобы не допустить прихода в Саксонии, Ангальт, правительства альтернативы для Германии. Потому что это будет переход. После этого альтернатива сможет говорить о том, что смотрите, вот мы получили землю, и вот мы как бы что-то делаем, мы наводим порядок, никакой там резни мы не устроили, концлагерей мы не построили и так далее. И за партию, которая уже показала свою способность к власти, будут голосовать, конечно, гораздо охотнее в будущем. То есть психологический барьер вот этого так называемого Брандмауэра, то есть вот этой защитной стены против АДГ, которая строилась на всех уровнях в германской политической системе, он будет уничтожен.
4: Ну и вот аналогия тоже существует. Прошли похороны генерала Радко Младича, который в Гааге умер. Это просто вот сладостное место, которое упоминают и украинцы,
3: да,
4: и так далее.
3: Постоянно вот у них все это мечтают в эту Гаагу.
4: Гаага, значит, присутствует. Но я бы, знаете, здесь что хотел отметить? Вот опять же здесь разрыв между людьми и властями. То есть, с одной стороны, на улице выходят сотни тысяч человек проводить... Я сейчас не оцениваю, что он делал, не делал. Да, вот такова его популярность, что выходит сотни тысяч человек. Власти насчитывают 16, да, как и бывает, да. И на похоронах не присутствует глава государства, президент Вучич, Александр Вучич, да, под разными предлогами. Вот если с этой стороны посмотреть, хотя если вы хотите на самой фигуре...
3: Смотрите, прежде всего, Радко Младич, царствие небесное, да, царствие действительно небесное. Героический был человек, очень... мужественный, очень боевой, действительно, в условиях, когда против него фактически был весь мир. Потому что хорватов поддерживала Германия и Евросоюз. Боснийских мусульман поддерживал весь Ближний Восток. Сербы очень не любят, когда тех называют боснийцами, только мусульмане. Угу. То есть, боснийцы, они, боснийские сербы, так считают. Вот. Поддерживали США и вот все исламские страны. Туда отправили, собственно, огромное количество людей, которые потом засветятся в других частях планеты именно в качестве вот этих вот исламистов, террористов. Причем Младич их, значительная часть их там на месте порешал. То есть, если бы не он, сейчас бы по миру бы всех возможных Аль-Каид и так далее шлялось бы гораздо больше. Вот. И в Чечне бы они бы потом бы тоже появились бы и так далее. То есть... А при этом за спиной кто? России-то за спиной не было. Тогда у нас был вот этот позорный министр Козырев, который сливал там Сербию на всех уровнях, где только вот мог. Там была вот только группа небольшая русских добровольцев, которые туда приезжали, просто в личном качестве, без оружия, без всего
4: сражаться. Ну, спецназ-то прорвался, да, в Косово.
3: Это было позже. Это было позже, это уже мы наших заводили как миротворцев. Как миротворцев, конечно, наши нашей сыграли важную роль, как бы немножко подпирая все-таки сербов, вот, а не давая с ними расправиться, но это не то. Вот.
4: А Евгений Максимович, который самолет разбил.
3: Это тоже уже 99-й год. Это 99-й год. А Младич, как бы там основная война была в 94-м. И вот все прогрессивное человечество против них. Потом бесконечная клевета, что вот типа они тут устроили геноцид, и так далее. При этом в других местах никаких там ни геноцидов, никакой резни не замечали. В том числе, если, скажем, над кем-то расправлялись хорваты или тем более боснийские мусульмане, ни в одном случае никто не видел никаких расправ над мирными. А вот с этой Сребреницей создали грандиозный миф. Этот миф создавал в том числе такой деятель французский Бернард Анри Леви, который потом с созданием другого мифа по тому же образцу сработал, мы все отлично знаем, в Буче. То есть это была попытка создать фактически вторую Сребреницу, но не прокатило, что называется. А вот тогда как бы интернета было меньше, видео было меньше, можно было врать напропалую. Потом, правда, журналисты обнаружили, что значительная часть жертв этой Сребреницы приходили аккуратно голосовать на выборах. Вот. И вот не поймешь, то ли они на самом деле были живы и голосовали, то ли мертвецов, да, то ли голосовали за мертвецов. Вот. Как это вскрылось, то, соответственно, там на журналистов просто полетели жесткие репрессии. Не смейте об этом говорить, это самое, не смейте ставить под сомнение. То есть, и вот эта история со Сребреницей превратилась буквально в, что называется, в жупел для расправы над всей сербской элитой. То есть туда Младич, Караджич, сам Милошевич, Воислав Шешель, то есть сербский политик, выдающийся, его, конечно, называют иногда сербским Жириновским, но он в самом лучшем смысле сербский Жириновский. Вот. Их всех так или иначе отправляли в Гагу, как бы обвиняя в причастности к этим делам. Вот. То есть это над сербами, просто вот надругались, как... прекрасно осознавая, что имеют в виду Россию. То есть, грубо говоря, Сербию били именно как вот такую как бы маленькую копию России.
4: И с вами будет так же. Вот так,
3: да? Да, совершенно верно. Ну, мы видим, как бы, с одной стороны, настроение сербского народа, с другой стороны, мы видим настроение сербских элит. Настроение сербских элит самое разочаровывающее. Вот мы видели этого вьющегося, как уж на сковородке, Вучича с Зеленским на пресс-конференции, когда его немцы спрашивают, как бы, что надо помочь Украине убить как можно больше русских. Ну и вот, понимаете, вот с такой вот репутацией, при этом Вучич хочет в очередной раз остаться у власти, теперь опять в роли премьера. Он был премьером. А в этот момент премьер Сербии был как бы влиятельной фигурой. Потом Вучич стал президентом. Сербия превратилась фактически в президентскую республику. Теперь, видимо, она опять превратится в парламентскую республику. То есть Вучич никуда не хочет уходить. Вот так будет пытаться сидеть на двух стульях. Ну, а до чего он досидит, посмотрим. Ну, ему еще, я думаю, предстоит также не приходить там на похороны Караджича и так далее. Вот. Как бы сербы своих героев не забывают. Сербы своих героев не забывают, и Младичи будут помнить вечно.
4: Тоже погиб только связанным, по-моему, да. Так они говорили, да. Ну и если еще, так сказать, посвятить там 2,5 минутки, Кит Келлог, ну тот самый ястреб, то есть вот вроде как Витек и Зятек, как у нас говорят, это такие добрые парни, а вот Кит Келлог такой злой, проукраинский. Он анонсировал, обещал, выдвинул идею плана Маршалла по Украине. Что скажете?
3: Ну и, кстати, Скотт Бессент тоже об этом сказал, что типа вот мы сейчас вложим в Украину полно денег и так далее. Что типа ну, у нас это интерпретировали не совсем верно, что вот он сказал, что типа вот как Германия вернулась после войны в мировое сообщество, а так, соответственно, и Украина вернется. Многие решили, что это он так Зеленского нацистом назвал. А он имел в виду другое, что мы вам дадим кучу денег, и вы будете процветать, как ФРГ, послевоенное, соответственно, на плане маршала, вот, а будут сидеть, соответственно, вот те, кто отошел к России, и они будут как ГДР страдать. То есть основная мысль его именно вот в этом состояла. Но есть нюанс. После Второй мировой войны США находились на пике своей экономической мощи.
4: 70%.
3: Для них... бросить эти деньги в Европу было расплюнуть для того, чтобы как бы западную часть Германии купить себе, отстроить по своему образцу. Сейчас, ну, нет столько денег. Ни у Трампа, ни у демократов, если они сейчас как бы выиграют сначала парламентские выборы, потом президентские, придут ему на смену. Ни у кого столько денег, чтобы устроить Украине рай, вот, чтобы восстановить всю эту промышленность, которую сейчас российские герани и ракеты со страшной скоростью сносят. А почему? Потому что они всюду, как на Кока-Коле, на любом, там, не знаю, заводе по производству лапши, расположили военное производство. Соответственно, мы лупим. И Украина лишается двух в одном. С одной стороны военного производства, а с другой стороны гражданского производства, в которое они это все спрятали. И в результате ну, Украине предстоит полная деиндустриализация. То есть это, знаете, был как раз после Второй мировой войны такой план Моргентау. Наоборот, снести в Германии все заводы, типа живите, как бы пасите коров и так далее. И, собственно, от него отказались в пользу плана Маршалла. Вот сейчас с Украины по факту будет план Моргентау.
4: Продолжим через неделю. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире радио «Спутник». Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: визитом еще двум регионам. Токио следует вечно раскаиваться за совершенные в 20 веке военные преступления милитаристской Японии. Столичный суд снова заочно арестовал главу офиса Владимира Зеленского. Подробности далее. Правительство спишет 2/3 задолженности по бюджетным кредитам Курганской и Еврейской автономной областям на общую сумму 1 миллиард рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, деньги пойдут на выполнение социальных проектов, включая помощь участникам СВО и их близким. Глава правительства также рассказал об актуальности этой меры поддержки.
1: Сейчас уже этой возможностью воспользовались свыше 80% наших регионов, которые смогли обновить сети, поставить на маршруты современный и комфортный, эффективный общественный транспорт. Количество таких реализованных инициатив постоянно растет.
0: Напомню, работа по заключению соглашения о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента. Российским регионам будет списано 2/3 такой задолженности при условии, что высвобождающиеся средства будут направлены на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. Следует вечно раскаиваться за совершенные в 20 веке военные преступления милитаристской Японии. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Дипломат подробно описала некоторые из военных преступлений, совершенных японской армией на территории Советского Союза, Китая и других стран на протяжении 20 века и задала вопрос, не хотят ли в Генконсульстве Японии в Хабаровске забрать ноту и извиниться на коленях за все, что наделали их предки. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией. Посольство России в Венгрии заявило, что продолжит работу в интересах продуктивного диалога между странами, несмотря на недружественное решение Будапешта. Глава МИДа Венгрии Анита Орба накануне заявила о высылке 10 российских дипломатов. Министр при этом утверждает, что шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В нашем ведомстве отметили, что российская сторона даст соответствующий ответ. Любой недружественный выпад Венгрии встретит адекватный и жесткий отпор, заявили российские дипломаты. Столичный суд снова заочно арестовал главу офиса Владимира Зеленского и бывшего начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Теперь по заочному делу о применении запрещенных методов ведения войны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. Российские следователи установили причастность Буданова к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области. Тогда во время теракта погибли 29 человек, десятки получили ранения. Власти ФРГ намеренно усиливают конфронтацию с Россией, раскручивают военную пропаганду, чтобы отвлечь население Германии от катастрофических результатов проводимой ими политики, заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Ранее Фридрих Мерц сообщил, что не намерен менять свою антироссийскую политику, хотя эта позиция отражается на рейтингах правящей коалиции. Вайдель призвала власти к немедленной смене внешнеполитического курса и поиску дипломатических способов регулирования конфликта на Украине. Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: .04 в Москве. Информационный час на радио «Спутник» в студии Еля Сухобалова. И сейчас, как обычно, в это время, в 3 часа дня по Москве, мы будем обсуждать очень важные, интересные и актуальные темы этого дня, темы этого часа. И начнем с того, что есть ситуация вокруг российского судна «Профессор Молчанов». И эта ситуация до сих пор остается очень напряженной. Большинство пассажиров, они уже все вернулись домой, но сама история по заявлению российского МИДа далека от завершения. Все детали мы сейчас обсудим вместе с нашим экспертом, профессором Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов. Марат Фатович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, что на данный момент известно о судьбе судна, о людях в целом, и как удалось организовать возвращение пассажиров домой?
4: Давайте первое скажем. Это научно-исследовательское судно. Оно участвовало в проекте «Арктическая биеннале». То есть там были ученые, там были деятели искусства.

0: общество, они установили определенные предметы искусства, имеется в виду, это, я так понимаю, что были скульптуры на острове Шпицберген. Угу. По договору с Норвегией мы имеем право туда заходить. Это был мирный договор, который устанавливал права двух стран. И когда это судно зашло в порт Шпицбергена, то тогда местный суд по иску украинской стороны арестовал это судно.
1: Вот знаете, хочется спросить, компания «Нафтогаз», вот при чем здесь вообще они? Научное судно и «Нафтогаз»? Как это все взаимосвязано?
0: Ну, они судятся, у них там есть придуманные иски, соответственно, они ищут имущество Российской Федерации и пытаются наложить арест. А это же не первая история, на самом деле. Но здесь уникальность в том, что это бизнес-актив. Это судно, которое занималось вот ровно тем, о чем я вам рассказал. Соответственно, в заложниках в порту оказалась вот эта творческая группа и команда. Судно стоит на приколе, идет апелляция, но тех людей, которые там оказались, вот это наша команда культурная, приходилось вывозить там очень сложными маршрутами. Это сказал министр Миндаль Востока и Арктики господин Чекунков. То есть я так понимаю, что было послано еще какое-то судно, и, соответственно, чтобы оно не было арестовано, я так понимаю, оно оставалось в нейтральных водах, и нужно было как-то людей туда доставлять. Вот как их туда доставили, для меня загадка. Думаю, что это были резиновые лодки. Что, в общем, само по себе в северных морях в это время года, шторм, ну, достаточно такая рисковая история. Но все закончилось хорошо, всех вывезли.
1: Да, 69 человек.
0: Команда.
1: Что говорите?
0: Много. А, соответственно, техническая команда, та, которая занимается обслуживанием судна, она осталась на корабле. То есть они сейчас смотрят, что там все функционировало.
1: Вот слушатели наши очень заинтересовались этой историей, задаются вопросом, нужно ли теперь конкретно ученых тщательно охранять, предоставлять им даже охрану, некоторые задаются вопросом.
0: Вопрос жестких ответов на подобного рода выходки, он стоит очень давно.
1: Угу.
0: И население в большинстве своем поддерживает, что и охраняли, и сопровождали. И как это у народа говорится, если кто-то там поднял руку, надо дать ему в лоб. Вот ответ Норвегии, на мой взгляд, они сейчас объясняют, это решение какого-то суда островного. Да неважно, все эти решения принимаются по согласованию с федеральными правительствами, в том числе и с правительством Норвегии. Не верю я, что они там ничего не знали. Вот эту жесткость, мне кажется, надо проявлять уже, уже пора.
1: Ну, об этом
0: ответить
1: на самом...
0: есть чем.
1: А вот чем ответить, расскажите, пожалуйста, вот как политолог.
0: Они зависят от нас в части вылова рыбы.
1: Угу.
0: Они зависят от нас в части морских перевозок. Они же, в отличие от той же Германии, например, да, значит, активно пользуются северными маршрутами. Угу. Транспортными. То есть у них Балтика и, соответственно, выход вот еще есть в Северные моря. Но рыбу ловят в Северных морях. Вот можно сказать. Так что ответить есть чем. Я не говорю о военных способах. Но есть так называемая мягкая сила, военная.
1: Социальные,
0: сила,
1: можно так
0: сказать. А есть экономическая.
1: Да, экономические.
0: Вот эту силу и надо применять.
1: Но вот что важно понимать в этой истории простым гражданам, потому что, видите, люди, например, слушатели спрашивают, нужно ли теперь конкретно ученых защищать, предоставлять им охрану. Но здесь вопрос скорее не в этом. Что важно понимать простым людям, если можно так выразиться, в этой истории?
0: Каждый, кто едет в Европу, должен понимать, что он может попасть под этот дурацкий юридический каток. Поэтому держите при себе телефоны консульства, посольства. И сразу, если что-то с вами происходит, звоните своим родственникам, пускай родственники поднимают дипломатические службы. Это первое, что нужно сделать. Это очень важно в первые часы, когда вас задержали, допрашивают, осматривают и так далее, и так далее.
1: Угу. Ну вот еще слушатели задаются вопросом, а такие действия не приведут ли к быстрой войне? Что вы можете на это ответить, как вы думаете?
0: Ну, вы знаете, они не заинтересованы, в войне. Угу. Они заинтересованы в милитаризации своей экономики, чтобы спасти ее от катка, который катит на них Трамп.
1: Угу.
0: Он же душит экономику Европы. Они пытаются ее спасти, переводя на рельсы милитаризации. Ну, уничтожать свои предприятия они не собираются. Ну, хотя такая риторика идет достаточно жестко.
1: Марат Фаатович, у нас мало времени, остается вопросик вам еще задам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорит о том, что в целом вся эта история с судном профессор Молчанов далека от разрешения. Как уже сказали мы ранее, судно действительно по-прежнему находится под арестом. Вот какой сценарий развития событий наиболее вероятен, по вашему мнению, буквально в 30-40 секундочку у нас с вами?
0: Судебные процедуры долгие, нудные, и именно в судах Норвегии. Потом вполне возможно в международных судах. Это не быстро.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное. Профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов был с нами на связи. И мы переходим к следующей теме. Продолжаем выпуск. Очень позитивная, интересная тема. Нас ждет с вами впереди. Россия и Индия готовят совместный проект по развитию Северного морского пути. Наш МИД отмечает рост интереса к раскатке этого маршрута вместе с нашей страной. И можно, возможно, я предполагаю, конечно, что Арктика становится такой глобальной транспортной артерией. Обсудим все это вместе с нашим экспертом, экономистом, доцентом кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Черков с нами на связи. Максим Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, что в целом этот проект может в себя, не может, будет в себя включать? И почему они так заинтересованы Севморпутем?
2: Ну, я думаю, что для России это понятно и интересно, потому что это очень большой проект, и на самом деле там идет строительство ледокольного флота, инфраструктуры, то есть хорошо, когда деньги приносят отдачу, поэтому для России это, безусловно, плюс. Но это становится и большим плюсом для других стран. Индия – это большая экономика, это третья экономика мира, Россия – четвертая экономика мира по паритету покупательной способности, поэтому здесь возможности по сотрудничеству большие, и с другой стороны накладываются, конечно, проблемы на других морских артериях, но мы все понимаем, да, о чем идет речь, проливы, с которыми периодически возникают проблемы. Тут сейчас вот буквально новость последних дней, там с Панамским каналом пропускная способность уменьшается, то есть все это будет способствовать развитию Северного морского пути.
1: А вот есть ли какие-то еще страны, может быть, мы о чем-то не знаем, но вы в курсе, какие-то страны проявляют еще интерес к этому маршруту? Или, возможно, в дальнейшей перспективе есть страны, которым это было бы интересно?
2: Ну, я скажу так аккуратно. Это, безусловно, очень многие страны дружественные России. Это крупнейшие экономики мира. Безусловно, Китай, да, это первая экономика мира, опережающая США там больше, чем на треть по вот этому показателю паритет покупательной способности. Поэтому спрос абсолютно точно будет большой. Технологические возможности расширяются. И альтернативы становятся все более и более сложными. Да, там, даже там, где, казалось бы, ну вот помимо Ормузского пролива, где всем очевидны проблемы, но и в других направлениях тоже, в общем-то, морская транспортировка периодически очень сильно осложняется.
1: И вот поправьте меня, если я не права, но вот я просто предполагаю, исходя из всего, что сегодня удалось прочитать, развитие Севморпути, оно как-то может усилить наши позиции в Арктике? Или они и так достаточно сильные?
2: Я, конечно, считаю, что может усилить, но, с другой стороны, нужно понимать, что позиции России в Арктике, они абсолютно точно лидирующие. У нас самый большой ледокольный флот, причем он не имеет аналогов, в принципе, да. И, ну, поскольку, естественно, большие северные территории, это еще Советского Союза, в общем, технологии, которые, ну, они просто не имеют, так сказать, аналогов ни в каких странах. А поэтому, вот, учитывая все эти факты, естественно, другие страны, они заинтересованы в сотрудничестве. сотрудничество. И, естественно, Северный морской путь – это, пожалуй, самый, наверное, защищенный морской путь от действия санкций. Да? То есть это тоже немаловажный аспект. То есть все плюсы сходятся. Единственное, вот технологии хождения судов на коммерческой скорости – это очень важно. Потому что просто пройти – это одно дело, а другое дело – проводить на коммерческой скорости большое количество судов, транспорта. Ну, с этим Россия начинает справляться. Я уверен, эти возможности они будут увеличиваться.
1: И эти возможности, они действительно увеличиваются, как говорит Мария Захарова. Вот ее цитата прямая. Она указала на то, что пул стран готов к работе с Россией по этому направлению постоянно расширяется, как раз это к предыдущему вопросу. И вот цитата. Для многих стало откровением, что недавно по Северному морскому пути стартовал тестовый контейнер, тестовый рейс из Республики Корея в Европу. Вот тоже интересно.
2: Ну, естественно, этот путь, он будет развиваться, и, конечно, это иногда чуть более длинный путь, иногда зависит от сезона, даже пока зависимость от сезона, она достаточно серьезная, но меньше рисков, в чем-то больше удобства, опять же, и в конце концов морской транспорт, даже несмотря на сложности, он все равно остается самым дешевым на сегодняшний день видом транспорта, несмотря на несколько более такие длительные сроки.
1: А вот меньше рисков хотелось бы еще у вас уточнить. Это вы как раз говорите, что здесь безопасная обстановка имеется в виду, или вот меньше рисков она в чем?
2: Во-первых, меньше рисков санкций, то, о чем мы уже сказали. Во-вторых, это все-таки путь, который отдален от конфликтов. Да, мы все видим, что происходит, допустим, на Ближнем Востоке. Это не только Ормузский пролив, там и, так сказать, другие судоходные артерии, даже и Красное море, и много что может быть уже затронуто и может быть еще в будущем затронуто. То есть Севморпуть, он, конечно, в этом плане гораздо более безопасен, чем многие другие варианты транспортировки.
1: Еще слушатели задаются вопросом, если США перекроют Берингов пролив, как Ормуз, сможем ли мы использовать речной проход к Северному Ледовитому океану?
2: Ну, все-таки перекрытие Берингового пролива, это можно рассматривать как очень такое гипотетическое событие, потому что там, так сказать, перекрыть можно там, где ты имеешь очень серьезное преимущество в военном плане, в технологическом. Здесь Берингов пролив, в общем, так сказать, две страны, которые, будем так говорить, они равные, да, или, по крайней мере, сопоставимы по технологическому развитию, по военному развитию, по военным технологиям, поэтому говорить о перекрытии Берингового пролива, о некой такой фантастике, наверное, можно, но как о каком-то вот таком вероятном сценарии мне, даже сложно обсуждать.
1: Но все-таки больше как о фантастике.
2: Конечно.
1: И вот еще, наверное, один-два вопросика постараюсь вам успеть задать. Хочется понять, какая инфраструктура все-таки необходима для полноценной работы этого маршрута? Что необходимо для полноценной уже работы этого маршрута?
2: Для полноценной работы этого маршрута необходимы технологические различные вещи. Uh-huh. Это инфраструктура, береговая инфраструктура. Но главное, это, конечно, серьезный флот, ледокольный флот, который серьезно развивается. У нас строятся новейшие ледоколы, и работают уже новейшие ледоколы, которые технологически, по всем другим параметрам, они просто на десятилетия обгоняют то, что в других странах делается. Uh-huh. Конечно, желание клиентов, да, желание компаний, да, которые, потому что это коммерческие компании в основном все-таки перевозят.
1: Сорвалась у нас, к сожалению, связь, но главное, что мы успели пообщаться, успели максимально интересно, мне кажется, обсудить эту тему, и многое стало ясно, многое стало понятно. Мы за это развитие, я уверена, и оно принесет большие плоды. Экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чурков был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск, переходим к следующей теме. Сообщается, что нефть снова выше $100 за баррель. Эксперты предупреждают, эксперты переживают. Более масштабный конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать скачок до 150 долларов. Вот такие вот у них есть предупреждения. Сейчас подробнее мы все это обсудим вместе с нашим экспертом, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. С нами на связи Юрий Германович. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, скажите, пожалуйста, вот они говорят, что все это может ухудшить ситуацию на мировом энергетическом рынке. Что вы можете сказать по этому поводу? Стоит ли нам чего-то опасаться, к чему-то готовиться страшному?
3: Ну, к страшному не знаю, но, конечно, в современном мире, если идет открыто вооруженный конфликт, который затрагивает важные пути транспортировки такого стратегического ресурса, как нефть, то, конечно, можно ожидать, собственно говоря, всего чего угодно. Ну, в рамках, естественно, да, каких-то условий.
1: Юрий Германович, ну вот насколько вероятен этот сценарий роста до 150 долларов за баррель? И вот пока что такого вроде бы не было.
3: Понимаете, я думаю, что в принципе, на самом деле, всю эту кашу заварена Соединенными Штатами со своими целями. Нефть по 150 долларов за баррель, хотя, ну, действительно, если так экстраполировать, вот один пролив перекроют, другой перекроют, там иранскую нефть вообще вычеркнут отовсюду, там и прочее, ну, можно прогнозировать, что будет там. Вот. Мне кажется, это не в интересах Соединенных Штатов, чтобы она, ну, по крайней мере, там в моменте, может быть, там, в свое время, в моменте, например, газ там в Европе до 3000 долларов за 1000 кубометров добирался. Даже больше, по-моему. Вот. Но это важно, такие достаточно средние цены. И вот такие, наверное, цены не очень выгодны Соединенным Штатам, и, скорее всего, наверное, не будут это пускать. Собственно, это видно из метода их действий. Сейчас метод их действий такой. Конфликт, переговоры. Конфликт, переговоры. То есть, как начинается конфликт, цены вверх. Потом раз, вроде начинаем переговаривать, цены вниз идут. В среднем они так где-то... там чуть выше, может быть, 100, ну, где-то на 100 долларов, значит, вот, могут и выйти. Но вряд ли, наверное, существенно больше. Просто это потому, что невыгодно самим Соединенным Штатам.
1: Но здесь вот еще свежая новость, тоже очень важная. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Скажите, пожалуйста, это как-то может повлиять на цены на нефть в итоге?
3: Ну, опять же, в моменте любые политические, в общем-то, решения, они, конечно, влияют. То есть, возможно, какие-то скачки кратковременные и так далее. Но, с другой стороны, ну вот Ормузский пролив, хотя как бы вот он не работает, но на самом деле именно из вот этой вот скачкообразной политики все равно удается достаточно значимое количество этой нефти через Ормузский пролив проводить. Благодаря каким-то альтернативным коридорам, которые не перекрыты, благодаря перегрузкам, вот как судно на судно, вроде бы нефть иранская, вроде не иранская и так далее. Вот. То есть этот механизм, он все равно, ну, как мир нуждается в нефти, там нельзя сразу как бы перекрыть. Так что я пока думаю так, что в моменте, да, это все будет влиять, но долгосрочно все-таки будет зависеть от того, как будет развиваться вот конфликт США-Иран. То есть насколько он будет действительно, вот мы увидим, что это надолго, вот так и будет туда-сюда, туда-сюда. Или все-таки, значит, какому-то на какое-то стационарное как бы состояние они выйдут. От этого будет зависеть. Но предсказать это, в общем-то, ну, практически невозможно.
1: Ну вот, кстати, на самом деле вы очень важно подметили, что это все происходит в моменте. Я даже запомню это, потому что мне понравилось. И если понаблюдать за всем, что происходит, за всей статистикой, это действительно так, вы абсолютно правы, все это происходит в моменте. Здесь слушатели интересуются, это наш постоянный слушатель Григорий Л. Задается вопросом, а есть ли нефть не за доллар?
3: В смысле?
1: Вот тоже интересно. Ну, видимо, здесь, видите, 150 долларов за баррель. Может быть, там 150 что-нибудь другое, не долларов за баррель,
3: нет,
1: я полагаю.
3: Это просто, нет, просто... Нет, ну, тут этот вопрос, так сказать, не совсем корректен. Просто потому, что это, ну, на данный момент это так. И, в общем-то, вся нефть, она оценивается так или иначе в долларах. Она может там торговаться, в принципе, и в национальных каких-то валютах, но так или иначе, она вот при оценке ее на мировом рынке и прочее, она за доллар. За долларами. Эта вещь уже давно, как говорится, повелась. И пока она, несмотря на все вот вещи об ослаблении доллара, потери ему вот такой валюты мировой, наднациональной, все равно пока вот с нефтью это пока сохраняется. Поэтому наиболее корректно будет все-таки рассматривать...
1: В долларах.
3: В долларах, конечно.
1: Да. Спасибо. Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков был с нами на связи. Не переключайтесь, дальше будет еще интересней.

Серия диверсий в Германии. Контекст. Сообщение властей ФРГ об обнаружении дронов или взрывных устройств рядом с энергетическими и инфраструктурными объектами стали чуть ли не ежедневными. В Саксонии нашли очередную серию самодельных бомб около высоковольтных линий. До этого об опасных находках сообщали в Бранденбурге и Северном Рейне-Вестфалии. Инциденты с найденными беспилотниками в аэропорту Лейпцига стали поводом для обвинений в адрес Москвы. Министр внутренних дел Александр Добринт заявил о прямой ответственности России. Вслед за этим Берлин объявил о прекращении деятельности русского дома, закрытии генконсульства нашей страны в Бонне и других мерах. Москва ответила зеркально. Однако за рядом инцидентов, как выяснили правоохранители, мог стоять местный зеленый активист. Возможно, одиночка. Высока вероятность, что и другие ЧП, акции немецких правых или левых радикалов, власти Германии заявляют, что их страна столкнулась с целым рядом угроз. От диверсий и шпионской деятельности до тайных операций и государственного терроризма. Они предлагают радикально изменить законодательство и предпочитают не заострять внимание на том, что взрывные устройства почему-то никогда не срабатывают.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи лидера Вьетнама То Лама, которая проходит в Кремле. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Президент Вьетнама находится в России с государственным визитом. Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Главы государств приветствуют друг друга, звучат государственные гимны, затем лидеры представляют делегации двух стран. Правительство направит дополнительное финансирование Белгородской, Брянской и Курской областям на компенсацию части затрат, понесенного от атак ВСУ ущерба и повышение устойчивости сельского хозяйства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что благодаря этой поддержке приграничные регионы смогут завершить уборочную кампанию и своевременно приступить к севу озимых культур.
3: Рассчитываем, что такие меры будут способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах. Ведь, несмотря на все трудности, которые сейчас есть, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией.
2: Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство и дальше будет содействовать аграриям, которые многое делают для реализации поставленных главой государства задач. США должны прекратить любую помощь киевскому режиму для скорейшего регулирования ситуации на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор. Владимир Путин обозначил шаги, которые мог бы сделать Вашингтон для завершения конфликта. Помощник президента отметил, что обсуждение шло в закрытом формате. Кроме того, Ушаков отметил, что российский лидер и американские переговорщики обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров. В целом разговор носил не только конструктивный, но также содержательный и деловой характер. День явления Христа в Элисте будет отмечаться на епархиальном уровне ежегодно. Для праздника составлены тропарь и текст молитвы. Об этом сообщил РИА Новости настоятель кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери в Элисте протоиерей Алексей Грищенко. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил 10 сентября. В качестве даты празднования сообщили в пресс-службе администрации главы Калмыкии. Свидетели явления Христа в Элисте Семена и Марию Бондаренко перезахоронили у Казанского кафедрального собора. Собора Элисты 5 сентября. Товарооборот Тульской области со странами Ближнего Востока по итогам первого полугодия составил 85 миллионов долларов. Основные партнеры региона – Алжир и Египет. Об этом сообщил первый заместитель губернатора области Михаил Пантелеев. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: В Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать самые интересные и актуальные темы на сегодняшний день и к этому часу. Ростех запускает первый в России промышленный маркетплейс для продвижения гражданской продукции отечественного производителя. Это абсолютно новая цифровая площадка, которая должна помочь связать заводы и заказчиков по всей стране. А вот о том, что это даст нашей экономике и в целом, как это будет работать, мы обсудим вместе с нашим экспертом, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опор России» Александр Калинин. С нами на связи Александр Сергеевич. Здравствуйте.
5: Доброго дня.
4: На самом деле очень интересная получается организация, такой промышленный маркетплейс. Расскажите, пожалуйста, подробнее для наших слушателей, что это такое, как это будет работать, что это из себя представляет. И вот, может быть, вы сможете мне помочь. РСАТ будет называться rsat.ru.
5: Вы знаете, в госкорпорацию Ростех входит большое количество заводов, больших, маленьких. Кроме того, там есть научно-исследовательские компании, те, кто занимается неокром именно в промышленности. И вот эта платформа, она начала создаваться в прошлом году, и постепенно она масштабировалась в течение года. Mm-hmm. Да, действительно, rsat.ru. Ведь идея эта, ну, не новая, она давно витает в воздухе. Это такая цифровая платформа, которая позволит находить участнику платформы производителей тех или иной продукции, а также те, кто владеет теми или иными технологиями, те, кто может сделать как проект, либо осуществить научные исследования. Ну, к примеру, там связаны именно с производственным процессом, либо с каким-то изделием производственным. Еще до ковида я был в Китайской Народной Республике, в Пекине, и китайские наши коллеги демонстрировали такую глобальную платформу. А в Китае она работает уже, получается, более 7 лет. И вот корпорация Ростех, она хочет свои компетенции фактически предложить всей стране для того, чтобы импортозамещение там, или решение каких-то сложных технологических задач, оно шло в цифровом виде. Быстрее, удобнее, выгоднее и, естественно, дешевле. Изначально, вот сейчас уже я знаю, что на площадку подключено 180 предприятий, научных организаций, а каталог по изделиям, то, что предлагают эти предприятия, 1250. Ну и кроме того, заявляется, ну вот это я пока не проверял, но заявлено, что 370 технологических и производственных компетенций есть.
4: Да, на самом деле это так и есть. Более 180 предприятий, свыше 1250 готовых продуктов и более 370 технологических компетенций. И вот еще тоже интересный факт. Еженедельная посещаемость превышает 23 тысячи пользователей. Здесь хочется понять, это много или мало на самом деле. И вот я, например, до подготовки к этой теме, до подготовки к общению с вами, не знала об этом маркетплейсе. И вот смотрю по комментариям, которые нам пишут люди, они тоже вроде как не особо об этом знали. Что это за 23 тысячи пользователей? Опять же, повторюсь, это много или мало, и откуда люди об этом узнают? Может быть, знают именно те, которые заинтересованы в этом маркетплейсе?
5: Ну, я благодарю Радио Спутник. Благодаря средствам массовой информации, таким же популярным, как Спутник, об этом узнают больше. Вот сначала ведь эта платформа была создана для внутреннего использования внутри кооперации госкорпорации Ростех. Затем на нее были приглашены, сейчас приглашаются и другие предприятия. А в частности, вот я знаю, что недавно же был День Москвы, и портал этот интегрирован с системой поиска поставщиков Москвы, порталом. С банком технологий, это тоже московская разработка. И на портал присоединились уже Краснодарский край, Тверская, Тульская, Рязанская область. Я надеюсь, что производственные, прежде всего, области, ну, к примеру, как Урал, там, Челябинская, к примеру, Свердловская область, Курганская, они будут присоединяться к этой платформе в первую очередь, потому что иногда вот задачки, которые производственные предприятия имеют, они носят нетривиальный характер их решений. Ну, к примеру, я знаю, что вот я смотрел, больше всего запросов на платформу это было средство противодействия ДПЛА, к примеру, вездеходная техника, связанное то, что с технологиями, там, биохимия, к примеру, и так далее. Поэтому, когда мы говорим о маркетплейсах, мы же обычно подразумеваем, прежде всего, это логистические маркетплейсы, там доставки товаров. Ну, к примеру, наши лидеры – это Wildberries, там, Amazon, Яндекс. А здесь как раз она платформа специальная. Это именно как маркетплейс для производственных и технологических компаний.
4: Ну вот как раз вы меня поправьте, если вдруг я ошибаюсь, если прям очень простым языком я попробую сказать, а там уж вы, повторюсь, поправьте, если я что-то не так понимаю. На этом маркетплейсе не будут продавать привычные товары для обычных людей, там вроде одежды, смартфонов, бытовой техники. Это платформа, где будут строго участвовать бизнес, заводы, некоторые корпорации. И вот слово «гражданское» просто мне почему было не просто разобраться, слово «гражданское» меня здесь смущало. Но я так понимаю, что оно означает то, что эти принадлежности, которые будут продавать товары, они предназначены не для армии, а для мирной отрасли. Там транспорт, медицина, например.
5: Ну, просто взаимодействие по военной линии, оно, естественно, идет по закрытым каналам. И это правильно. Но у нас много же задач, в том числе, кстати, и Евростека по переходе на выпуск гражданской продукции. Но и, ну, например, вот 60% пользователей – это пока крупный бизнес. А я считаю, что малые производственные компании, они сэкономят время и деньги для решения каких-то своих технологических вопросов. Ну, кому-то нужно...
4: А вот какие отрасли, например, первыми почувствуют какую-то пользу от этой новой площадки?
5: Да вы знаете, сейчас, в принципе, у производственных компаний непростая ситуация, издержки растут, идет жесткая очень конкуренция, ну, даже с китайской, к примеру, продукцией. Нужно искать технологические решения, чтобы где-то качество повысить, удешевить производство, где-то выпускать новую продукцию. И здесь мы очень мало знаем о том, буквально, что там в соседнем регионе, что происходит. И сегодня такие маркетплейсы, они позволят быстрее находить поставщиков промышленной продукции, технологии.
4: Я вот вам задам еще вопросик от нашего слушателя. У нас, к сожалению, время эфирное ограничено, но на самом деле тема очень интересна, очень актуальна. Для участника будет возможность там покупать. Например, станок в гараж. Спрашивает наш постоянный слушатель Григорий Эл. У нас с вами буквально 30 секундочек на ответ.
5: Да, станок, гараж, и не только, может быть, это станок, может быть, нужна какая-то промышленная химия для решения задач, да, производственных, ну и так далее. Это тоже ведь дефицит, и смазочные материалы там особенные, там абразивы, ну, для тех, кто работает в промышленности, либо микроэлектроника, к примеру, да, а у нас ведь есть российская уже микроэлектроника, только мы не знаем об этом.
4: Все, спасибо вам огромное. такой развернутый. На самом деле, очень, повторюсь, интересная тема. Можно будет ее еще подробнее обсудить, потому что это однозначно полезно для очень многих людей и компаний. С нами на связи был президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Сергеевич Калинин. Сейчас переходим к теме, которую мы уже совсем недавно, в начале этой недели обсуждали. И обсуждали, я бы даже сказала, наверное, немножечко в более шуточной форме. Но вот здесь все уже сейчас становится куда более серьезно. Специалист по конфликтам между крупными животными и человеком, зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Быстренько расскажу предысторию нашим слушателям. Сразу два региона вводят режим повышенной готовности из-за медведей. Петропавловск-Камчатский и Кузбасс. Также эксперты называют регионы, где есть самая большая численность бурого медведя. Хочется понять, почему звери все чаще выходят к людям.
6: Ну, смотрите, мы имеем дело с сочетанием сразу трех факторов. Значит, первый фактор – это рост численности этих животных, которые, в общем-то, длится уже больше 20 лет. Почему это происходит, понятно. Охотники, на которых выписываются лимиты по добыче медведей, не выполняют эти лимиты, причем не выполняют их на 60, а то и на 80%. То есть, если в регионе надо отстрелять 100 медведей, они отстреливают 20, в лучшем случае 40. Все остальное идет в резерв роста численности.
4: А с чем это связано?
6: Рост численности у нас идет, ну, сказать, они любят друг друга и размножаются.
4: Нет, почему из, допустим, 100 медведей 20?
6: А потому что они не нужны людям. Медведя есть нельзя, шкура неликвидна, медведя нельзя продать или пропить. А это, в общем-то, на самом деле единственный критерий, по которому люди оценивают вообще, так сказать, все на свете. Вот. Это первый фактор. Второй фактор – это то, что у нас очень много незащищенных от диких животных свалок, мусорных куч, на которых выбрасываются пищевые отходы. Я не устаю повторять, говорю это уже 10 лет, что если бы можно было сделать их недоступными для этих животных, то конфликты и с медведями, и с бродячими собаками, и с другими животными уменьшились бы на 90%. Третий момент, который мы имеем, это низкий уровень нажировочных кормов в Южной Сибири. Это Кемеровская область, это Красноярский край, это Иркутская область, это Забайкалье. Вот. И, естественно, совершенно, когда питание становится меньше, то звери выходят туда, где они могут питаться беспрепятственно, а именно к окраинам поселков и городков, к мусорным свалкам.
4: А что с этим делать? На самом-то деле, вот я сейчас говорю о том, что они все чаще выходят к людям, вначале так подвелась, а потом уже не стала вас перебивать, но задумалась в этот момент о том, что, в принципе, за годы работы в новостной редакции мы очень часто говорим о том, что животные выходят, медведи, тигры, они выходят к людям, ну, последние, наверное, года 3 точно, очень часто выходят.
6: Ну, больше 10.
4: Да.
6: Так и скажем, вот, я уже старый, я сказать, могу вам авторитетно это сказать.
4: Конечно. Для этого мы с вами общаемся, поэтому вы эксперт. Спасибо вам большое, что вот рассказываете, там 10 лет получается. За 10 лет выходит, ничего не меняется. А можно ли что-то поменять?
6: Ну, смотрите, есть абсолютно лежащее на поверхности решение, которое практикуется на Камчатке. Там наиболее эффективно это все делается. Там есть просто узаконено через ЗАГС система, в каждом поселке есть группа по борьбе с конфликтными животными. Как только появляется медведь в поселке, эта группа, которая имеет, я повторяю, юридический статус, решает, представляет ли он опасность или нет. Если представляет опасность, они его отстреливают и по акту списывают через управление охотничьего хозяйства. Это вот такое совершенно поверхностное, но эффективное решение. Если говорить об этом посмотреть более широко, у нас основная проблема – это отсутствие вообще стратегии государственной по поведению, по отношению к дикой природе, не к диким животным. Это проблема гораздо шире, чем медведи. Это проблема гораздо шире, чем там лисы, бродячие собаки, все на свете. Мы не понимаем на государственном уровне, как нам управлять дикой природой. Потому что мне сразу будут говорить про то, что охотники, то другое, третье, хотят всех перестрелять. Та же самая охота является всего лишь одним из кусков пазла нашей природоохранной политики. Это такая же природоохранная политика, как заповедное дело, как водоохранные зоны, как, в общем-то, все это вместе. Но все это вместе у нас на государственном уровне никто не складывает, и никто, в общем-то, не собирается с этим ничего делать. Я даже знаю, чем закончится наш сегодня разговор.
4: Скажите, пожалуйста, чем у нас с вами как раз 30 секундочек?
6: Ага.
4: Я думала, вы говорите, я знаю, чем закончится разговор. Я вот думала, вы как раз подытожите наши оставшиеся 30 секунд с вами.
6: Да, я вам скажу, мы встретимся следующим летом.
4: Мы встретимся следующим летом и будем обсуждать то же самое.
6: Да, абсолютно то же самое.
4: Я вас поняла. Спасибо вам огромное за подробное разъяснение, за интересную беседу. Специалист по конфликтам между крупными животными и человеком, зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар был с нами на связи.
0: Радио «Спутник».
4: В Сочи фермеры вырастили бананы и уже их даже предлагают рестораторам. И, возможно, предполагаю, что совсем скоро на наших столах появятся и другие экзотические фрукты отечественного производства. Это самое важное. Насколько это реально, обсудим вместе с нашим экспертом, агроном, специалистом по сельскому хозяйству Владимир Викулов. С нами на связи Владимир Алексеевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
4: Расскажите, пожалуйста, как удалось вырастить бананы в Сочи? И, знаете, тут еще такой момент. Это экономически оправдано? На это идут какие-то большие затраты или нет? Вы уж простите, я просто вот в этом конкретно точно не разбираюсь.
7: Если судить о тропических культурах, то банан одно из самых скороспелых. После посадки различные сорта банана могут дать урожай примерно через 8-10, до полутора лет. И урожай неплохой. Главное создать условия. В Сочи, в принципе, возможно. И в России, и при царе выращивали экзотические фрукты. Вопрос себестоимости. Экономика здесь решит все.
4: Владимир Алексеевич, вам удавалось уже пробовать наши отечественные бананы когда-нибудь?
7: Пробовать не удавалось. Видел я, когда работал в ботаническом садах, ботанический сад университета. Там немножко другое, там бананы дикие, они с семенами и так далее, самые вкусные. Современные сорта, они лишены семян, как правило, они партенокарпики, то есть образуют урожай без семян. Все наши бананы, с которыми мы знакомы, они, естественно, все без семян, это культурные сорта. Поэтому экономика решит все, и тут главное сорт и его технологии, сортовая технология. Без этого экономически будет 100% невыгодно выращивать эти бананы. В качестве экзотики можно попробовать.
4: То есть вы думаете, что масштабировать все-таки невыгодно? Потому что я тут смотрю, заявляется, что более 20 видов бананов, 2 вида папайи в этой коллекции экспериментальной теплицы. Вот это все, как вы думаете, останется в качестве эксперимента, такой единичный случай, или все-таки начнут масштабировать этот процесс?
7: Вы знаете, я думаю, что здесь есть шанс локально занять какую-то локальную часть рынка. Конечно, конкурировать, скажем, с Эквадором, с Вьетнамом или Китаем, ну, Китай сейчас нам не поставляет бананы практически, достаточно сложно. Себестоимость, ну, разная совершенно, потому что у нас бананы на территории России можно выращивать только в защищенном грунте. Потому что ближайший открытый грунт находится, ну, где-то не меньше, чем в 1000-1500 километрах от нас. Северные районы, ну вот, выращивают очень интересные сорта. Я не знаю, есть ли они в коллекции, есть на Азорских островах. Это Португалия, Атлантика, там мягкий субтропический климат. И в основном там выращивают в открытом грунте. Они небольшие. Я так думаю, что для нас это критично, очень важно, потому что растение бананы, хоть это и трава, она может вырастать до 10 метров. А, скажем, есть сорта, которые не превышают 1,5-2 метров. Это гораздо более технологично и удобно. Ну, и еще раз повторюсь, здесь нужна селекция, здесь нужна сортовая технология. Тогда какую-то часть рынка экзотов, таких фермеры или вообще хозяйства, могут занять.
4: Владимир Алексеевич, слушатель тоже интересуется, для чего нам свои бананы, ну для чего, наверное, понятно, но будут ли они также полезны? Вот здесь я согласна, потому что хотела задать тот же самый вопрос. Будет ли такая же польза от бананов? Там ведь очень много кальция, например, содержится.
7: Ну, в бананах много калия.
4: Калия, да.
7: Калия, да. Кальция меньше. Бананы даже содержат и редкие металлы, например, золото в небольшом количестве. Но это не столь важно. Самая главная польза, конечно, это органолептическая. Они вкусные, достаточно калорийные, интересная культура. И надо понимать, что в мире это первая такая основная культура, которая удерживает свое место достаточно долго. Даже яблоки в мировом потреблении отстают от бананов.
4: Владимир Алексеевич, но если смотреть уже масштабно на развитие бананов в России собственных, вот как вы думаете, какие регионы подходят больше всего, кроме Сочи?
7: Ну, кроме Сочи, я думаю, что это многие районы Крыма.
4: 10 секунд у нас с вами.
7: Это Ставропольский край, то есть наши южные регионы, где достаточно солнца и где не очень холодная зима.
4: Спасибо.
7: Потому что отопление... Это значительные затраты. Будут...
4: Спасибо. Спасибо вам огромное. К сожалению, эфирное время закончилось. Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов был с нами на связи. Илья Лисохабалова. Слушайте радио «Спутник». Никогда не переключайтесь.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Петербурге и Цхинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Между Москвой и Ханоем со времен войны

0: Лидер отметил, что страны работают в разных форматах, включая вопросы безопасности.
1: За годы независимости и полного суверенитета Вьетнам добился впечатляющих результатов. Мы развиваем наши двусторонние связи, товарооборот наш растет. В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились.
0: В свою очередь президент Вьетнама Ту Лам поблагодарил российскую сторону за радушный прием. Он добавил, что дорожит статусом России и лично ролью президента Путина в формировании нового глобального миропорядка. Кадры встречи есть в Макс-канале «Радио Спутник». Посольство России в Будапеште поблагодарило граждан Венгрии и соотечественников за слова поддержки, выраженные на фоне решения Будапешта выслать российских дипломатов из страны. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан ранее заявила о высылке 10 российских дипломатов. Глава венгерского ведомства при этом утверждает, что шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В МИДе нашей страны заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ. Наши дипломаты добавили, что такого шага в современной истории двух стран еще не было. Танкер с мазутом под флагом Панамы подвергся удару в территориальных водах Ирака. Об этом сообщило Министерство транспорта страны. По данным Минтранса, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Утечки мазута не произошло. Кроме того, Управление морских торговых операций Великобритании заявило об обстреле танкера в Персидском заливе, также у берегов Ирака. Тем временем мировые цены на нефть сильно растут. Фьючерсы на нефть марки Brent превысили $100 за баррель впервые с конца июля. Поскольку ответные военные удары Ирана по США усилили опасения трейдеров по поводу обострения ближневосточного конфликта и сбоя поставок сырья. Несколько тысяч работников общественного транспорта в Нидерландах приостановили работу в знак протеста против планов правительства по сокращению социальных выплат. Об этом сообщили СМИ. Акция профсоюзов направлена против планов властей сократить срок пособия по безработице, урезать выплаты по болезни и инвалидности и ускорить повышение пенсионного возраста. В этой связи поезда в стране почти не ходят на протяжении суток. Товарооборот Тульской области со странами Ближнего Востока по итогам первого полугодия составил $85 миллионов. Основные партнеры региона – Алжир и Египет. Об этом сообщил первый замгубернатора области Михаил Пантелеев. Руководители региона вместе с министрами встретились с главами дипломатических представительств арабских государств. По данным тульского правительства, в Алжир регион экспортирует химическую продукцию, минеральные удобрения, метанол и серную кислоту, а также оптические приборы, электрооборудование и слуховые аппараты. Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на радио «Спутник». У нас необычный гость в первой половине этого часа – иллюзионист Александр Муратаев на линии. Александр, я вас приветствую.
4: Добрый день, добрый.
3: Вот смотрите, есть ведь, наверное, моральный некий момент. Иллюзия ведь, по большому счету, обман. То есть людей вы обманываете. С другой стороны, люди сами мечтают быть обманутыми. Еще Александр Сергеевич говорил, у него есть поэтические строчки на эту тему, да? Так вот, в чем моральный момент или он для вас не существует?
4: Слушайте, моя задача, самое главное, удивить моих зрителей, а им уже, наверное, надо решать, обманули их или... Но я всегда это преподношу как именно удивление. То есть обман — это когда, если бы я заявлял, например, что я какой-то там волшебник, маг или обладаю какими-то способностями. Я всегда говорю, что это фокус, это ловкость рук, это иллюзия. И моя задача — вас удивить, а не обмануть.
3: Ну, есть ведь ваши коллеги вроде Дэвида Копперфильда, он ведь настаивал, по-моему, если я правильно помню, на то, что это все-таки то, что он делает, это чудо, чудеса некие или нет?
4: Нет, Дэвид Копперфильд так никогда не говорил, но есть такие коллеги, например, Ури Гиллер, он всю жизнь до сих пор говорит, что его там бабушка потрогала за голову, и он теперь обладает специальными способностями, он все время там гнул ложки, заставлял гнуть ложки через телевизор. Вот это, конечно, обман, это я не приветствую, это я не люблю. Есть такие иллюзионисты, которые пытаются из себя строить больше, чем есть на самом деле.
3: Можно ли в вашей сфере придумать что-либо новое или все уже придумано до вас? Вы только как-то под другим углом это рассматриваете, придаете другие краски.

0: Сейчас точно 100% можно что-то новое придумать, и помимо того, каждый год придумывается много нового реквизита, много новых иллюзий. Я лично каждый год езжу в Блэкпул, это город в Англии, где происходит самая крупная конференция. Там приезжают 300 различных изобретателей, которые продают свой реквизит, и они целый год сидят, чтобы придумать что-то новое. Плюс, конечно же, технологии развиваются, которых раньше не было, поэтому придумываются фокусы и с айфонами, и со всякими коммуникациями. Поэтому, да, фокусы постоянно изобретаются и обновляются.
1: Ну, то есть это вот все, что касается гаджетов, да, вот электроники, IT и прочее, да, вот сейчас это направление развивается.
0: Да, причем вот эта вся электроника и гаджеты, они преподносятся таким образом, что зритель никогда не догадается, что это электроника. Ну, то есть, грубо говоря, это уже используется, искусственный интеллект, но подается через какой-то обычный предмет, да. Грубо говоря, вам дают камень, вы думаете, что это просто камень, который там надо спрятать, а на самом деле там внутри может быть уже специальная электросхема, но вы никогда не подумаете. И очень важная задача иллюзиониста — это так преподнести, что не просто там достать из кармана, а вот смотри, камень, а то есть там я иду, например, с другом, а, там заранее мой ассистент оставил камень там в 500 метрах от меня, да, и я такой, о, смотри, там вот камень, например, сейчас покажу тебе с ним фокус. То есть очень важно, чтобы помимо реквизита иллюзионист умел преподнести это вот как волшебство.
1: Вы говорили о том, что ваша задача удивить публику, ну, меня вот в частности, да? А сами вы, когда смотрите на коллег, приходите вот на какую-то программу, бывало, что вы удивлялись?
0: Когда я начинал свой путь, то это самое главное, что меня вдохновило заниматься фокусами, потому что я невероятно люблю удивляться. Сейчас же, когда изучено большое количество материала, все сложнее и сложнее удивиться. Вот несколько лет назад мы делали шоу «Все, кроме обычного», я был главным членом жюри, и выступало 70 иллюзионистов, всего лишь два фокуса я не смог разгадать, но когда я не могу что-то понять и разгадать, я даже не пытаюсь это сделать, и даже если мне пытаются сказать секрет, я говорю, ни в коем случае не говорите, я хочу остаться в этом удивлении, потому что сейчас, конечно, очень мало вещей, которые могут меня удивить. Вот я недавно ездил, смотрел все шоу Вегаса, там порядка 15 шоу, и вот не было ни одного фокуса, чтобы я такой, вау, непонятно, как это делается. Это, конечно, расстраивает, но это вот часть профессии.
1: А самому вам доводилось фокусы придумывать достаточно часто, или это вообще уникальное явление, когда на вас что-то снисходит, некое откровение?
0: Я придумываю фокусы не так часто. Наверное, из того, что я показываю, 20% это мои придумки. Плюс я очень сильно люблю объединять какие-то фокусы. Ну, то есть я смотрю различные способы, как можно, да, сделать фокус, как делают его другие, и придумываю что-то свое. Меняю и получается на базе чего-то старого, да, какое-то новое выступление. Но придумать действительно тяжело, и есть иллюзионисты, которые выступают, такие как я, а есть те, которые вот не выступают на публику, но они целый год сидят и что-то изобретают.
1: А вообще вашу профессию можно на какие-то разделы разделить, извините за тавтологию? Ну, то есть кто-то с картами работает, кто-то там девушек пилит, популярный вот этот вот трюк, да, и так далее, там в ящичках что-то прячет. Есть ли некая градация?
0: Да, конечно же, есть. Я вот, например, каждый год провожу самый крутой, крупный форум иллюзионистов, и у нас там чемпионат России проходит. И как раз есть конкурсная программа, и она делится. Есть сценические фокусы. Это когда вы выступаете на сцене с таким, скажем, среднего размера реквизитом. Есть микромагия. Это когда вы показываете фокусы с картами, с монетами, с какими-то мелкими предметами. Есть ментализм. Ментальные фокусы можно показывать вообще без реквизита. Это чтение, отгадывание мыслей, внушение мыслей. Есть крупные иллюзионы. Крупные иллюзионы — это когда вот там уже кого-то распиливают на сцене, да, кто-то пропадает, появляется, меняется местами. Вот. Также есть направление кардистри. Это когда ребята только занимаются.
1: Алло, слышите ли вы нас, Алекс? Да, по-моему, у нас небольшой обрыв произошел. Но, кстати говоря, вот если вспоминать ситуацию, то появился, насколько я понимаю, Александр. Да,
0: Так, на
1: есть.
0: чем я остановился?
1: Да, вы остановились на градации фокусов, да, по, ну, многие уже перечислили, да, и с мелкими предметами, да, с картами, так сказать, с крупными, крупные иллюзии, так сказать. Ну, вот дальше вот прервалась у нас связь.
0: Да, да, вот про ментализм я говорил, это когда отгадывают, внушают мысли, кардистри направления, когда красиво вертят картами, там не фокусы, там просто вот на красоту, и есть, конечно, основной из жанров, это манипуляции. Это когда вот человек стоит, и у него там в руках прям перед зрителем пропадает, появляется. Это очень сложный жанр. Поэтому да, каждый занимается своим, то, что ему больше нравится.
1: А есть ли в вашей профессии некая классика, которая не стареет вообще?
0: Ну, это вот, наверное, относится к жанру манипуляций, потому что там очень часто вот в руках основные моменты, когда пропадают, появляются карты, шарики, цветы, платочки и все, что и дальше. Здесь просто уже идет оттачивание быстроты, да, и умение это делать. Если там 40 лет назад это делали там, ну, скажем так, не знаю, 10 раз в минуту, сейчас могут сделать 100 раз в минуту, да, одного и того же движения. Вот, и, конечно же, этот уровень очень сильно растет, но это как раз и является классикой. Вот, большие иллюзионы тоже очень часто повторяются с тем, что было 40 лет назад, и очень медленно, по моему мнению, развивается этот жанр, но сейчас, конечно, тоже пытаются добавлять и цифровые моменты, и... Хотя вот тоже здесь работать и работать. Лучше всего развивается сейчас в мире ментализм и сценические фокусы.
1: А вот есть ли фокусы или иллюзии, которые повторить невозможно? Ну, то есть их кто-то один раз сделал, какой-нибудь Гарри Гудини, который из какого-то сундука там освободился, цепи все порвал, выплыл и так далее, да? И вот то, что до сих пор никто не может повторить, есть такое?
0: Слушайте, наверное, вот таких фокусов нет. Очень сложно повторить вот про то, что я только что рассказывал, манипуляции. Потому что это то, что в этом очень сильны корейцы, китайцы. И, например, есть такой фокусник Йоху Джин, победитель чемпионата мира. И вот я с ним лично общался. Он говорит, я один и тот же номер репетировал 7 лет подряд. И вот он у него настолько идеально выглядит. Всем советую посмотреть. Называется «Акт Физма». «Физм» — это транскрипция чемпионата мира. Вот 5 минут он всего его показывает, он выиграл с ним чемпионат мира, но 7 лет его тренировал. И это повторить, ну, вот 7 лет вам надо тренироваться, чтобы повторить. Есть такие фокусы, как, например, делал Копперфильд исчезновение статуи свободы. Повторить ее можно, и, по сути, может любой фокусник повторить, там ничего сложного нет. Другой вопрос, есть ли смысл повторять, да, потому что это уже, вот Копперфильд сделал исчезновение статуи свободы, тогда еще 80-е годы, вот это было круто. Но вообще любой фокус при желании, конечно же, можно повторить.
1: Говорят, что в сложные времена для человечества резко растет интерес ко всему таинственному, к эзотерике, к экстрасенсорике и так далее. Действительно ли это так, с вашей точки зрения?
0: Да, я тоже об этом слышал. Мне вообще не нравится все, что связано с экстрасенсами, потому что это все обман на любом уровне. И у меня коллега проводит даже такую премию. Они дают 1 000 000 рублей любому тому, кто докажет, что экстрасенсы существуют. И в Америке такая премия Гудини называется. Пока никто не доказал. Но, к сожалению, люди, когда теряют какую-то надежду на что-то, да, они ищут везде поддержку, и в том числе обращаются к экстрасенсам, которые, к сожалению, за большие деньги обманывают людей, а люди от безысходной ситуации им доверяют. И чем тяжелее ситуация в жизни, да, там в личном или на общем уровне, да, там, то, конечно же, тем больше их услугами пользуются.
1: Ну а как это живет, если понятно, что ничем это тебе не помогло?
0: Я считаю, что это живет от необразованности, от какого-то личного восприятия. Кто-то кому-то сказал, вот мне там помогло. Психосоматика, совпадение банальное. Есть очень много иллюзионистов, и в том числе Гудини с этим боролся, которые прямо устраивают сеансы, показывают, что они там вызвали духи мертвых и так далее. Мы как-то делали шоу «Уличная магия», и 12 назад, и там как раз показывали, мы брали обычных людей, они приходили, и у нас там двигались предметы, мы там духов вызывали, что мы там только не делали. Но это все фокусы, это все фокусы. И любые экстрасенсы, которые пытаются доказать, их всегда разоблачают. Могу рассказать один интересный способ, который мы год не могли разгадать, но в итоге с иллюзионистами разгадали. Вот на эту премию позвонил человек и говорит, я не могу приехать в Москву, я покажу по Зуму вам фокус. И мой коллега у себя, находясь в Москве, поставил перед ноутбуком стакан, а экстрасенс, находясь с другой стороны, там, по-моему, это был город Новосибирск, заставил этот стакан в Москве у моего коллеги двигаться перед ноутбуком, хотя сам находился в Новосибирске, силой мысли. Это было сложно разгадать. Мне позвонил вот Николай и говорит, только не подумай, что я дурак, я тебя не обманываю, я реально поставил перед собой стакан, человек был в другом городе, и он через Zoom его смог подвинуть. И через год мы разгадали, как это делается, и это тоже фокус. Вот, поэтому, чтобы там не показывали экстрасенсы, еще нет ничего такого, чтобы доказало их способности. Вот поэтому, да, если вот есть возможность, я призываю всех не отдавать деньги, не верить и не пользоваться их услугами, потому что, ну, если только это не сработает на вашу психосоматику, это ни к чему не приведет.
1: Ну, ведь получается-то как, есть даже целые телеканалы, которые на этом строят свою работу, и многие в это верят и ищут людей, которые подсказывают другим, как себя вести в той или иной жизненной ситуации. Это же работает все равно.
0: Да,
1: Интерес-то
0: это работает,
1: есть?
0: но ну, конечно, когда с главных телеканалов показывают, что эти люди там что-то делают, конечно, у нас вообще люди верят телевизору и что там происходит. И когда делают такие передачи, где показывают экстрасенсов в свете, что они действительно могут там определить, кого-то вызвать и так далее, найти тело в багажнике. Но уже много случаев разоблачения, уже даже создатели сами говорили, что там это все подставные актеры и так далее. Вот. Но все равно есть те, кто продолжают в это верить.
1: Ну, может быть, здесь дело в том, что они выполняют, эти люди, функции психологов, а зачастую так и есть. Они по каким-то косвенным признакам что-то такое узнают о человеке, выдают это за собственное откровение, человек начинает верить, а они ему советуют. Ну, соответственно, не бесплатно все это делают. То есть, я не знаю, почему вот эта ниша, с вашей точки зрения, образовалась, почему люди идут вот к гадалкам, к экстрасенсам, а не к близким людям, не к врачам, в конце концов, психологам, например. Вот в чем феномен?
0: Слушайте, туда обычно идут, когда вот уже на первой линии не смогли помочь. Не смог помочь врач, не смог помочь родственник. Родственники там не понимают, говорят, да, твоя проблема ерунда. От экстрасенсов же требуют что-то более серьезного, потому что врач говорит, ну, здесь не помочь. И уже идут к экстрасенсам. А экстрасенсы, они всегда, только деньги заплати, мы вам поможем. И они же всегда там одинаково начинают. Ну, там, я вот могу сказать, я на вас сейчас смотрю, и вот я вот чувствую, что вы там уверенный в себе мужчина, ну и так далее. Говорить какие-то банальные вещи, которые
1: Мне
0: там
1: будет
0: подходят ко всем.
1: приятно, да, я поверю вам.
0: Да, вы поверите мне и скажете, о, да, я уверенный, он точно знает про меня все, я буду его слушать. Ну, то есть наговорили комплиментов, наговорили классных вещей, ну и все. А дальше я вам говорю, слушайте, вот сейчас вы мне заплатите деньги, и я сделаю так, что ваша уверенность в разы вырастет. Я знаю, как это делается. Ну и вы думаете, раз я это увидел, значит, я почему-то могу это сделать. И несете мне свои деньги.
1: А сопрягается ли это с тем, что вот есть такие тоже граждане, которые берут за билет, условно говоря, по 30-40 тысяч рублей, и со сцены рассказывают, как нам нужно быть уверенными в себе, и сам главный билеты эти покупают. И люди-то состоявшиеся, действительно, которые умеют зарабатывать. Вот с вашей точки зрения одного поля ягоды, или все-таки здесь некое различие есть?
0: Нет, ну здесь все-таки различия, потому что одно дело, когда это я просто такой пример про уверенность, да, привел. Одно дело, когда тебе говорят, что мы там сейчас свяжем тебя с умершим родственником, и вы с ним поговорите 10 минут, что невозможно, и это действительно обман. Другое дело, когда тренер со сцены, там, неважно, это групповое занятие или индивидуальное, говорит, что научит тебя уверенности. Ну, здесь, конечно же, есть какие-то там способы разные, там, после занятий речи, после театрального мастерства, после какой-то практики вы действительно становитесь увереннее. Если вы сейчас, если вы не уверенный в себе, закомплексованный парень, но пойдете и 100 раз с кем-то познакомитесь и увидите, что здесь ничего страшного там нет, да, и к вам идут, наоборот, навстречу, то, конечно, вы станете уверенней. Поэтому здесь уже просто вопрос в том, что этому можно и самому научиться, а не платить по 340 тысяч. Ну, кому-то легче заплатить. Но, по крайней мере, здесь есть какая-то составляющая, что это действительно может быть, да. Другой вопрос, научитесь вы этому или нет. Это можно называть инфо-цыганством, но это уже у кого какие способности. А экстрасенсорика — это прям чистой воды обман.
1: Нет, если да, за это не брать такие несуразные деньги, а просто давать советы за приемлемые какие-то гонорары, да, сравнимые, например, с репетиторством, то тогда и проблем не будет, согласитесь. А тут все-таки есть какая-то вот здесь какая-то махинация, скажем так.
0: Согласен.
1: Вот. Ну и вот еще, что меня удивило, опросы показывают, что в основном падки на вот все то, о чем мы говорим, люди среднего возраста, причем женщин больше, чем мужчин. Но второе я еще могу объяснить, потому что женщины вообще активнее, да, чем мужчины, да, они любопытнее, они заинтересованнее. Мужчина там его к дивану там все время тянет. А вот что касается среднего возраста, то есть это вот основа общества, 35-45 лет, что же они в мистику-то ударяются?
0: Мы сейчас говорим про мистику или именно про фокусы?
1: Если нет, про мы фокусы... говорим про эзотерику, про гадание, таро, там вот это все, экстрасенсорика. Вот по опросам вот эти люди чаще обращаются к, соответственно, вот к этому. Насколько я понял, могу ошибаться, конечно.
0: Я когда погружался в этот вопрос, могу сказать, вот если говорить о фокусах, то точно удивляются больше мужчины. У меня вот больше 3000 выступлений, и вот только вчера было выступление, и вот мужчины все там кричат, визжат, удивляются. Женщины более так как-то скромненько реагируют на фокусы, хотя, ну, тоже зависит от человека. Если мы говорим про там экстрасенсорику, я слышал такую версию, что больше женщин действительно обращается, потому mm-hmm. что в основном женщины-домохозяйки, и как раз они смотрят постоянно телевизор, постоянно эти передачи про экстрасенсов, а у мужчин нет времени на телевизор, и они меньше с этим соприкасаются. И, конечно, вот она там режет салат, готовит борщ, у нее там экстрасенсы на заднем фоне постоянно, она видит, что это работает, и, ну, больше возможностей, ну, ладно, позвоню, узнаю, а вот у меня, оказывается, такая проблема, а вот если они помогают, наверное, помогут и мне. Вот, мужики просто меньше это смотрят и меньше до этого добираются. Вот я думаю, вот одна из главных причин.
1: Но иллюзионистов любят больше, чем женщин, потому что любопытно. Да. А в принципе, вот сейчас, на мой взгляд, человечество еще в каком плане уходит, немножечко избегает реальности, которая, наверное, не всем нравится. Ну вот смотрите, вот эти все Марвелы, вот эти все Игры престолов, да, эти все Властелины колец, Гарри Поттера и прочее. То есть народ хочет какой-то вот другой реальности. Почему, с вашей точки зрения? Может быть, это всегда так было, или все-таки это свойственно нашей эпохе?
0: Нет, 100% это всегда так было. Это было еще и 50, и 60 лет назад. И мне кажется, даже раньше это было в большей степени. Я не думаю, что это связано с Марвелом или с чем-то другим, потому что, ну, здесь-то все понимают, что это сказка.
1: Ну, и... я про сказки говорю, конечно же, да.
0: Да, да, нет. А то, что вот потусторонний мир раньше еще круче было развито, потому что сейчас хотя бы люди действительно смотрят там разоблачения и понимают, ну, действительно образованные, я с разными ребятами общаюсь, образованные люди, начитанные, они понимают, что это бред, и они в это не верят. А вот раньше, во времена еще Кашпировского, там 90% верило, потому что не было интернета, и не проверить было, там, правда или неправда. Человек на сцене там говорит, встань и иди, да, инвалиду, он встает и идет, и все такие вау, и это передается на весь город. И телевизор единственный источник был информации. Если по телевизору показали, это точно правда. И такие люди, как Кашпировский, конечно, там жестко дурили мозги и тоже зарабатывали на этом деньги. И сколько было сеансов вот этих спиритических, когда там все это двигалось, перемещалось. Если сейчас хотя бы можно ввести там в чат GPT или куда-то в интернете, и он тебе скажет, как это делается и что это фокус, то раньше даже негде это было проверить, и люди, конечно, этому намного больше верили.
1: И у меня последний вопрос, у нас где-то минутка осталась. Вспомнилось Булгаков, да, сеанс черной магии с последующим разоблачением. Вот насколько популярна именно вот эта, скажем так, ветвь? То есть показывайте фокусы, рассказывайте, как это делается. Или вы предпочитаете все-таки сохранить тайну того, что вы делаете?
0: Это направление практически вообще не развито, и мы, ну вот сообщество иллюзионистов, стараемся, чтобы этого и не было. На самом деле, это очень сильно, на это очень сильно ругаются все коллеги, поэтому даже нам, когда предлагают делать телевизионные передачи там на таких каналах, как Первый, ТНТ, на это никто не соглашается, потому что понимают, что в его сторону будет жесткая агрессия, и его захейтят. Вот есть известные иллюзионисты, которые так один раз сделали там 10 лет назад, и до сих пор к ним из-за этого плохое отношение. Вот, поэтому, да, когда просят сделать разоблачение, ну, это может быть какой-то узкий круг и какие-то там несерьезные фокусы, которые не очень ценится в мире.
1: Ну, конечно, кто же свою удочку отдаст другому? Спасибо большое, Александр. Иллюзионист Александр Муратаев был в эфире «Радио Спутники». Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросило на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.

0: эфире радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Товарооборот России и Вьетнама набрал почти 6% в прошлом году. За первые полгода этого темпы роста почти удвоились. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Лидеры двух стран проводят переговоры в Кремле. Ранее генсекретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама, президент страны То Лам, прибыл в Россию с госвизитом. Российский лидер отметил, что обе страны продолжают совместную работу в сфере безопасности. В свою очередь То Лам поблагодарил Владимира Путина за теплый прием в Москве. Вьетнам считает отношения с Москвой приоритетом в своей внешней политике. Кадры встречи есть в Макс-канале «Радио Спутник». Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к использованию в Германии атомной энергетики на фоне рекордно низкого уровня запасов в немецких газохранилищах. Политик подчеркнула, что Берлин позволил взорвать газопроводы «Северные потоки», и вместо подготовки почвы для будущего возобновления поставок по уцелевшим ниткам продолжает поощрять миллиардными выплатами предполагаемых организаторов этого теракта в Киеве. Лидер АДГ также предупредила, что немецкие газохранилища по уровню запасов сейчас находятся на рекордно низком уровне, из-за чего страна рискует столкнуться зимой с катастрофическим дефицитом. Построение казаков Калмыцкого казачьего округа с молитвой о войнах спецоперации состоялось в Элисте, передает корреспондент РИА Новости. Завтра также пройдет совет казачьих атаманов. Мероприятия организованы в рамках торжеств, посвященных 80-летию явления Христа в Элисте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил 10 сентября в качестве даты празднования. В ходе торжеств состоятся премьерный показ документального фильма о чуде явления Христа, крестный ход, а также концерт с участием хора Сретенского монастыря. Кроме того, запланированы экспертные дискуссии, круглый стол, явление Христа в Элисте, духовный суверенитет и единство России и стратегическая сессия, на которой впервые презентуют межрегиональный маршрут «Южный пояс России», призванный привлечь внимание к историческому, культурному и религиозному наследию Юга России. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что полетал на самолете Як-52 в ходе чемпионата России по самолетному спорту, который впервые проходит в Великом Новгороде. Глава региона также сообщил, что в соревнованиях участвует 21 пилот из 6 регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Пилоты соревнуются в 4 классах и выполняют фигуры высшего пилотажа. Дронов отметил, что соревнование является возможностью принять сильных спортсменов, а также показать гостям регион. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
6: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Михаил Хорс, практикующий психолог, телеведущий. Михаил, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Попробуем разобраться со сложной поколенческой историей, а именно с тем, как общаться взрослым, с теми, кто их чуть моложе. Я сейчас говорю про поколение, которое сейчас любит обсуждать, писать об этом. Альфа, зумеры, наверное, дальше уже люди постарше уже примерно понимают, чем они как занимаются или не понимают, не знаю. Так вот, недавно появился такой запрос, видно, кто-то проводил исследование или еще что-то такое происходило, что поколение зумеров не хочет жениться. Ну, наверное, это случается с любыми людьми. Или действительно у зумеров что-то такое с ними произошло, что они не хотят, не знаю, жениться, ходить на работу и прочих обязательств. Или это все придумано раздуться СМИ, чтобы было о чем поговорить. Вот попробуем на эти вопросы ответить.
7: А я бы сказал, что современный человек – это не только зумер, да, но вообще современный человек все меньше и меньше хочет ограничивать себя, свои возможности. И это не только про зумеров, да, это, в принципе, про сегодняшнюю жизнь, в которой одному кажется намного проще и спокойнее живется, комфортнее. А поскольку в последнее время комфорт – это, ну, как будто бы превалирующая ценность, ну, хотя для меня это странно, да, как для человека, который...
6: Ну, вы, наверное, говорите про какое-то внутреннее спокойствие, да, или как?
7: Ну, да, про внутреннее спокойствие. Вот этот внутренний комфорт. Ведь все его сейчас суют, да, вот это нарушение границ, т.т., выстраивание отношений, токсичный, нетоксичный. И это не только вот те, условно, та молодежь, которая там есть сейчас до 25, даже до 20, до 30, там где-то, да. Это сейчас все больше и больше и про людей нашего с вами поколения и так далее. И вот эта вот фиксация на комфорте внутреннем, а значит, и как будто бы на внешнем, приводит к тому, что люди входят в отношения, да, или там даже вот в брак вступают, и видят, что там комфорта меньше. Потому что, ну, семья, я вот как семьянин, да, сколько у меня там, почти 30 лет стажа, да, семейного, но там нарушение границ происходит постоянно. То есть там вот эта притирка между мужем и женой, это годы. А уж когда ребенок появляется, он вклинивается в границы родителей и нарушает их комфорт, ну, колоссально просто.
6: Там, возможно, может быть, и нет этих границ личных в браке, мне так кажется.
7: Да, ну, как бы есть, просто они плавают, да, туда-сюда. И дело в том, что там в базе, вот у нас у сегодняшнего общества, неправильное представление о том, откуда берется душевный дискомфорт. Ну, то есть отрицательные эмоции, да, недовольство, раздражение, тревога, там, страх, ну, все виды эмоциональной боли, вот у нас принято считать, что они берутся из обстоятельств жизни, что мы как будто бы люди, мы заложники жизненных событий. То есть если вот что-то происходит, то у меня это обязательно должно отражаться там обидой, например. Да, мне вот что-то сказали, ты дурак, а я здесь обиделся. И эта связка как будто бы, ну, непререкаемое, обязательное. А это не так. Ну, то есть существует направление психологии, научное, абсолютно когнитивное, да, которому 100 лет. Существует огромное количество экспериментов научных поставленных, через которые прошли там десятки тысяч людей и в России, и за рубежом, в Советском Союзе, которые показывают, что вот это обстоятельство жизни, как его называют, там, раздражитель или стресс-фактор, да, вовсе не обязательно отражается стрессом здесь. То есть разные люди, попавшие в одинаковые обстоятельства, испытывают разные эмоции. Уж точно разную интенсивность эмоций, а иногда разные даже по знаку.
6: То есть вы хотите сказать, что то, что обидно для одного человека, другой может вообще на это никак не отреагировать?
7: Да.
6: Вообще не заметить этого?
7: Да. А значит, внешнее событие, оно априори нейтрально. У него нет знака. Оно не хорошее и не плохое. Вопрос, как мы его воспринимаем. А что такое, как мы его воспринимаем? Это наше мировоззрение. И вот мировоззрение полезно сравнивать с географической картой. Географическая карта – это представление о территории, а мировоззрение – это представление о всем мире, в том числе и о территории. Да? И дальше, вот когда путешественник испытывает трудности в своем путешествии, Когда он рассчитывает, что вот он сейчас пройдет там лес, горы, какую-нибудь равнину, реку по мосту перейдет и достигнет своей какой-то цели. И вот он пашет, идет, да, жизненный путь. Человек преодолевает трудности, подходит к реке, а моста нет. И он понимает, что он не попадает туда. И тогда он какую эмоцию испытывает? Отрицательную какую-то, да? А потом спрашиваешь его, почему ты испытываешь эту отрицательную эмоцию? Он говорит, ну, потому что моста нет. То есть обстоятельства жизни заставляют меня переживать, там, злиться или разочаровываться, или там еще что-то. А этот ответ неправильный. Он испытывает отрицательную эмоцию не потому, что по факту нет моста, а потому что мост у него был нарисован в карте. Понимаете? Вот если бы там карта соответствовала объективной реальности, он бы не рассчитывал на этот мост. И отрицательной эмоции бы не было. Ну, то есть он нес бы бревно на себе там или как-то, ну, понимал бы,
6: да? То есть у него были одни ожидания, они не оправдались.
7: Да, но видите, когда мы в свои ожидания искренне верим, как в единственно верные, а жизнь-то она разноплановая, она может быть и такой, и такой, и такой. Так вот, современный человек, он говорит, жизнь неправильная, если она не соответствует как бы моим картам, моим представлениям о жизни, о том, как все должно быть. А на самом деле, можно ли назвать карту правильной, если она не соответствует объективной территории? Нет, эта карта ошибочная, да, в ней ложь, ошибка. Вот вам карта представления о жизни, да? Мне должно быть в семейной жизни комфортно. Если мне дискомфортно, это плохо. Вот такое представление есть у огромного количества людей сейчас. Естественно, он попадает в семейную жизнь, а там, ну, нет этого абсолютного комфорта. Там есть взаимные претензии, какие-то ссоры, там, притирки друг к другу, конфликты, в том числе, кроме радости и там удовольствия. И он оказывается не готов. Он говорит, раз эта семья не соответствует моим ожиданиям, значит, это плохая семья, это плохие отношения, токсичные, так быть не должно, и он уходит. Некоторые психологи, кстати, навязывают, да, такую модель, что типа человека не переделаешь, убегай, ищи другого, своего человечка ищи, свою половинку. Когда твой человек будет, ты поймешь, потому что у тебя будет четкий комфорт и никаких, значит, трудностей.
6: Это даже не только психологи говорят, знаете, это все так говорят.
7: Ну вот ошибка большая.
6: Все-таки ошибка.
7: Конечно, ну нет никакого своего человечка. Любой человек – это результат семейной системы, да, воспитания в какой-то семье. Конечно, есть семьи, у которых там похожие ценности плюс-минус, но все равно будет разница. Все равно человек будет, ну, какие-то нарушать те самые пресловутые твои границы, которые окажутся на его территории почему-то, да? Ну, потому что вот так. И вот этот запрос на комфортную семейную жизнь, он ошибочен сам по себе, на полностью комфортную, да? И в итоге, конечно, люди чуть-чуть начинают там входить друг к другу в отношения, смотрят, там дискомфорт, разбегаются. Думают, о, а я еще, если я и тут еще и обязательства возьму, ну, юридические, да, это же брак, это юридические обязательства. О, а если еще дети, это же мне потом 20 лет их воспитывать, платить, вкладываться, а то и 30, судя по своему опыту, современный молодой человек говорит. И, конечно, ему страшно. И вот это обязательство, которое он будет нести там перед ребенком, ему страшно, да? Что столько лет нести, а вдруг я буду плохим отцом или матерью, да? Слушайте, да, дорогие зрители, если нас молодежь, да, сейчас смотрит, нет на свете абсолютно хороших матерей и отцов. Ну, нет их. И абсолютно плохих тоже нет. Каждый родитель, рожая ребенка, воспитывая его, нанесет ему какие-то травмы и даст ему какие-то возможности. То есть задача родителя – просто дать больше возможностей, чем травм нанесешь. Все. Тогда ребенок, он пойдет, он будет развиваться, он эти травмы сам будет как-то там перерабатывать, заглаживать, решать эти свои вопросы, там, комплексы, нанесенные ему. Но невозможно быть идеальным родителем. А это опять запрос на внутренний комфорт. Если я буду идеальным родителем, мне ничего, никакой претензии не прилетит, как я имею сейчас претензии к своим родителям. Я же не хочу, чтобы мои дети так же, да? И поэтому, конечно, отказ от семейной жизни, от обязательств, от рождения детей – это проблема не только нашей страны, не только зумеров. Это всемирная сейчас проблема всех сытых и благополучных обществ. Общества, которые, где люди не знают толком, что они завтра будут кушать, поступают по-другому. Они рожают большое количество детей, они вступают в браки, потому что для них это все экономически целесообразно. Им вместе больше безопасности и комфорта. И еще одна группа, в которых рождаемость увеличивается, это всякие религиозные группы. ну, не будем их называть, ну, например, в тех же Штатах, где та же самая тенденция на снижение рождаемости, на снижение количества браков, да, там есть вот большая-большая религиозная группа, на букву «М» называется, начинается, да, про нее все знают, она очень такая необычная, интересная, там люди рожают вовсю.
6: Ну, то есть у них, скажем так, другое понимание о том, что такое комфорт.
7: Да. У них еще есть понимание, знаете, вот у глубоко религиозных людей, ну, у них какой-то долг присутствует, да, перед там, предками или перед Богом, или, ну, вот такое. То есть у них направленность не на себя основная, да, у них направленность на окружающий мир, и они хотят его делать лучше, ну, в соответствии со своими представлениями, да, которые им там с детства в рамках воспитания дали. Мировоззрение, карту. Угу. И они где-то готовы через свой дискомфорт переступать. Если, опять же, родители сейчас вот задаются вопросом, как, да, воспитать сейчас ребенка, который будет, ну, меньше заточен на собственный комфорт, меньше будет вибрировать, когда этот появляться будет нормальный, естественный житейский дискомфорт, то, ну, вот самое лучшее решение сейчас, на данный момент, это спорт.
6: А почему спорт?
7: Вот отдавая ребенка в спорт, угу, где он будет конкурировать с другими, где ему будет больно, потому что они бежали, футболисты столкнулись, там, или уж тем более единоборства какие-то там априори больно, да, где будет больно после приседаний ежедневных, там, да, и так далее. Отдавая ребенка в детский, более-менее профессиональную секцию, где такая регулярная нагрузка, да, мы, по сути, имитируем ему реальную жизнь. А вот если мы этого не делаем, то либо нам самим приходится, да, с ним там больше конфликтовать, чтобы у него боль появлялась, да, разочарование, там, хочу айфон, а фиг тебе, да, или там, ну, что-то такое. Угу. Ну, так тоже можно, да. Но, в принципе, можно перепоручить это, делегировать тренеру, который будет это делать, и, ну, значит, соответственно, остальным тоже.
6: Ну, то есть получается, что спорт – это сфера, где, естественно, столкновения, конфликты, боли, неудачи, да, поражения, да, наоборот, да, наоборот, выигрыши какие-то.
7: Да, да,
6: то, что,
7: да,
6: потом должно в жизни, да, происходить, да, с человеком.
7: Модель реальной жизни.
6: Допустим, если человек уже ребенок, а если он уже постарше, даже не подросток, уже зумер 25 лет, и он уже воспитался в той среде, в какой есть, и сейчас вот он вот это все слушает, и, допустим, он уже оказался в некоторой зоне комфорта, и хочется, чтобы он оттуда вышел, что ему нужно сделать. Он же, ну, может, наверное, тоже пойти в спорт, но, вероятно, это уже будет недостаточно, если ты взрослый.
7: Ну, во-первых, сейчас есть огромное количество вот этих полупрофессиональных спортивных объединений. Я не знаю, как в других городах, но так, мне такое ощущение, что, не знаю, там 25% Москвы бегают марафоны, триатлоны, там, велосипеды и так далее, и так далее. Но это опять, когда человек взрослый, там важна его инициатива.
6: Он должен на это заходить.
7: Ребенку-то можно отдать, да, и, ну, более-менее родительским авторитетом сказать, все, ты там. Угу. Да. Хотя некоторые родители отдают, а там приходит ребенок, говорит, ой, меня ударили, и они его забирают сразу. Это ошибка. Что делать с современными великовозрастными детьми, сидящими дома, играющими в компьютер, не желающими работать, не желающими жениться?
6: Да нет, даже работающими, играющими иногда в компьютер, но не желающими, например, вот жениться, там, ну или просто там с кем-то заводить какие-то долгие отношения.
7: Выпинывать, как минимум, из своей квартиры.
6: То есть не жить с родителями, да?
7: Да, но это задача родителя. Сепарация от ребенка – это основная задача родителя. Наш ребенок, ему как бы комфортнее так, да, не платить за жилье, не платить за еду, не платить за интернет. И я много раз слышу, знаете, от родителей, так он у меня самостоятельный, зарабатывает, там. Я задаю вопрос, а квартиру он вам оплачивает? Свою комнату. Ну нет, ну как я буду со своей кровиночки брать деньги? Это же нехорошо.
6: Угу.
7: Вот. Надо либо брать деньги реально по рыночной цене, ну, постепенно, может быть, ее повышая там.
6: У меня, кстати, есть один знакомый, который вот берут с ребенка деньги. Они ему отдали свою вторую квартиру, но он платит им ренту.
7: Прекрасно.
6: То есть это есть, это не страшно, не то, что они какие-то
7: не
6: там
7: страшно, это
6: ужасные люди.
7: Конечно, это, ну, как ребенок становится взрослым так. Лучше, конечно, отдать квартиру своему, да, ну, как бы меньше там конфликтов, проблем со съемщиками. И лучше, чтобы он эти деньги платил родителям. Ну, так да. Это все равно не жесткие условия съема жилья, да, вот там в Москве. Но, в принципе, это в ту сторону. И угу. Это прекрасно.
6: Ну, а как-то перестроить видение мира? То можно еще какие-то другие расставить приоритеты? Или это уже, ну, говорят, что человек не перевоспитаешь после какого-то возраста?
7: Перевоспитаешь, если этим заниматься. Ну, то есть вот это вот, еще раз, посыл «уходи если тебя что-то не устраивает, другой человек не изменится, это большая ошибка. На самом деле люди меняются. Но для изменений требуется либо мотивация какой-то болью, и, ну вот, то есть нехваткой чего-то, там, трудностями и так далее. Да? Тогда человек собирается и начинает что-то вот со своей жизнью делать. И это, ну, наверное, 95% изменений в жизни идут под воздействием пинка, да, болезненного. А другой вариант – развиваться под воздействием воодушевления целью какой-то. Это более сложная история, тут надо быть более как бы подготовленным, развитой личностью, да. Ну, поэтому, вот, я думаю, 5% изменений в мире идут, вот, когда человек увидел, воодушевился, какой целью, хочу туда, вот. Мне вроде и сейчас неплохо, но я туда хочу, да. И вот он попер. Так тоже бывает. Соответственно, конечно, лучше учить своих детей мотивироваться, воодушевляться целями какими-то, да, но вот тут нужна такая серединка, да, потому что совсем без боли, ну, как бы не развиваются люди. То есть первое — это все равно оттолкнуться от чего-то, да, вот мне не нравится, я отсюда уйду. Куда пойду, я еще точно не знаю, но отсюда точно ухожу.
6: Просто получается, что пока человеку где-то хорошо, он не развивается так, если сделать такой самый простой вывод. И никуда не двигается дальше.
7: Ну, изначально, да. То есть все-таки развитие к цели – это для более продвинутых личностей, да, которые уже закоренели, как бы такие крепкие, да, там все, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть они прошли через какие-то испытания. Дальше они уже на своем вот этом ресурсе, на опыте идут к целям. Но важно… Кроме того, что есть мотивация, да, у человека, у него еще нужно, чтобы была энергия для движения. А что такое энергия или силы? Силы же есть двух типов. Есть физические, а есть сила воли. И современный человек, опять физически, он достаточно силен. Он сыт, он выспался, он там съездил в отпуск. А волевой ресурс или личностный, как его правильнее называть, у многих сейчас истончен. Почему? Потому что, когда наша душа постоянно, регулярно, хронически испытывает отрицательные эмоции в большем количестве, чем положительные, а у нас нервная система изнашивается. То есть что такое отрицательные эмоции? Это же электрическая активность, которая шарашит по нашим нервным тканям. И они устают. Прям усталость появляется, как будто физическая. Хотя вот выспался, да, и все нормально вроде в жизни. Не голодает человек, да, и не перерабатывает физически по ночам, там, кайлом не бьет стену, а сил как будто бы не хватает. Почему? Потому что у него вот этот вот, ну, как сейчас модно говорить, да, выгорание эмоциональное. То есть хронические отрицательные эмоции.
6: Ну, хотя говорят, что это придумали психологи.
7: Ну, пока про не выгорание. Попадешь в это состояние, не подтвердишь это, да. Но вот сейчас современный мир, он как раз связан с тем, что уровень тревожности, уровень негативных переживаний, уровень претензий к себе и к окружающим гораздо выше.
6: То есть ты все время по факту расстраиваешься, да? Можно так, если перевести выгорание... Ты не улыбаешься, не смеешься, а все время все тебя беспокоит.
7: Как будто усталость. Но эту усталость люди обычно называют словом «я ничего не хочу», как бы отсутствие желаний. На самом деле желаний у них вот столько, а сил их реализовывать не хватает, потому что нервная система... Нет, биологически это воспаление нервной системы на самом деле. Да, вот депрессия – это воспаление нервной системы. И, конечно, человек он себя чувствует обессиленно, когда у него там воспаление. Соответственно... Опять приходим, да, к мировоззрению человека. А почему он нервничает? А потому что у него сверхтребовательность к себе и к окружающим. Потому что он, вот это уже к зумерам сейчас перейдем, да, потому что он говорит, я в 23 года должен был уже создать собственную социальную сеть, как дядька Цукерберг, да, и стать миллиардером. И они искренне верили в это последние там, 10 лет своей жизни, что вот он закончит институт и тут же там взлетит ракетой. А так не происходит. Потому что, чтобы стать... Ну, есть, конечно, исключения, да? Но чтобы стать успешным, экспертным человеком в любой сфере, нужно лет 10-15 в этой сфере повариться. Ну, просто исходя из опыта житейского. Бывают, конечно, и по-другому, но большинство успешных людей таковыми становятся к 40 или там, 45 годам.
6: На что можно заменить? Вот опять же, возвращаясь к теме «хочу, не хочу», вот это «я хочу», если оно не совсем правильно. Я хочу сделать так, чтобы мне только было хорошо или чтобы мне нравилось. И когда ты вот это все хочешь, ты чаще разочаровываешься. А на что это можно заменить?
7: На что мне надо заменять?
6: Не надо?
7: Конечно. Я хочу, чтобы было так. И я даю время себе и окружающим на изменения. При этом помню, что не обязательно получится все, как я хочу. Но если я не буду тратить силы на переживания, а буду инвестировать эти силы в изменения, в формирование той жизни, которую я хочу, у меня гораздо больше шансов на результат. Просто не стоит думать, что если результат я добился там, не на 100%, а на 50%, то значит, я вообще ничего не добился. Это вот современная тоже такая...
6: Знаете. А, то есть не обязательно...
7: Да, не обязательно 100%.
6: 100 баллов получить. Конечно. Можно и 99?
7: Конечно. Можно и 99, и 50, и 20. Просто не стоит эти 20 или 50 обесценивать. Это нормально. У тебя есть 50% от того, что ты ожидал. Обопрись на это. Не говори, что это ноль.
6: Как-то хочется до вершины. Вот я недавно пыталась на гору залезть, и где-то только 40% одолела, и дальше пришлось спуститься.
7: Скажите, у меня есть 40%. 40% ведь гораздо больше, чем один. Так ведь? Да, это меньше, чем 100. Ну и что? Значит, у меня есть потенциал какой-то для развития дальше, пробовать, стараться. Почему я сразу должна залезть на эту гору? Вот показатель моих сегодняшних ресурсов и возможностей. Окей, я это взяла, я на это опираюсь, я спокойно и настойчиво продолжаю стремиться к этой цели. Вот и все. А ваши ожидания, что вы сможете сразу на 100%, оказались ошибочные. И вот это умение признавать свои ошибки, умение говорить себе, да, я могу ошибаться, я ошиблась, оказалось не так, оказалось вот так, по факту. То есть мы равняем свою карту с местностью. Фактическую, да, даем описание. И дальше, если у человека карта более-менее совпадает с местностью, он по этой местности гораздо более эффективно двигается. Он не падает в ямы неожиданные, не сталкивается со стенами неожиданными. Да? Он как бы идет.
6: Нет перфекционизма, получается? Или как?
7: Перфекционизм бывает двух видов. Бывает здравый перфекционизм, когда человек понимает, что идеал невозможен, но к нему можно стремиться. И он стремится. А бывает так называемый патологический перфекционизм, когда человек думает, что идеал возможен и должен быть. Вот это разница. Угу. То есть он требует результата обязательного, идеального. А в первом смысле это просто стремление к этому результату с пониманием, что, ну, скорее всего, идеал недостижим. Но это не значит, что не надо стремиться. Почему? Стремитесь. Что такого-то?
6: Мне кажется, хорошее резюме, нужно всегда к чему-то стремиться.
7: Можно стремиться.
6: Можно.
7: Это возможность. Иногда бывают кризисы в жизни. Когда ты к чему-то стремился, стремился, стремился, и вдруг понимаешь, что это либо цель не твоя, либо она недостижима, либо там еще что-то. Да? И тогда мы попадаем в кризис, смысловой в основном кризис, да, вот в жизни. И если человек живет в концепции «нужно обязательно всегда к чему-то стремиться» или «у меня обязательно всегда должна быть какая-то цель», то что с ним происходит, когда он попадает в этот кризис? У него мало что кризис, так он еще люто себя начинает ненавидеть за этот кризис. Потому что нужно же обязательно стремиться, а я не стремлюсь, значит, я плохой.
6: Угу.
7: А когда человек говорит, да, я хочу стремиться, у меня есть такая возможность, я постараюсь стремиться, но понимаю, что может быть кризис, и я остановлюсь на месте. И вот ну, не буду иметь возможности стремиться или понимания, как это делать. И это неплохо, это просто ну, остановка. И вот тогда он эту остановку принимает, опять берет, да, и может ее использовать как отдых, как возможность оглядеться, а куда еще идти, да, как возможность найти каких-то попутчиков, чтобы было интереснее и легче идти. То есть остановки – норма жизни. Если ну, крайности такие, да, если человек все время стоит и не развивается, конечно, он будет деградировать.
6: Скорее. Главное не остаться совсем на этой остановке, я так понимаю, да?
7: Я не знаю, можно и остаться. Ну, если человеку комфортно, да. Ну, чего? Ну, он все, он остановился в своем развитии. Да чего его обязательно там пинать?
6: Главное, чтобы было хорошо внутри. Спасибо большое. Михаил Хорос, практикующий психолог, телеведущий. Спасибо.
7: Спасибо.
0: Поговори со мной. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 5 часов вечера, в Самаре и Ереване 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Траур по погибшим в результате ночной атаки ВСУ объявили в Новороссийске. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в горах Кабардино-Балкарии. Вьетнам за годы независимости и полного суверенитета добился впечатляющих результатов. Подробности далее. Траур по погибшим в результате ночной атаки ВСУ объявили в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Ранения получили 29 мирных жителей. Четверо в больнице в тяжелом состоянии. Частично разрушены жилые дома. Также пострадало здание храма.

0: На маршруте было 33 человека, шестерым потребовалась медицинская помощь. Следственный комитет расследует уголовное дело о халатности. Вьетнам за годы независимости полного суверенитета добился впечатляющих результатов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Вьетнама, генсеком ЦК Компартии Республики Туламом, который прибыл в Россию с государственным визитом. Российский лидер также отметил, что вьетнамский народ добивается на достигнутой базе суверенитета впечатляющих результатов. Товарооборот России и Вьетнама набрал почти 6% в прошлом году. За первые полгода темпы его роста почти удвоились. Как отметил глава ВТБ Андрей Костин, обе страны планируют расширить расчеты в национальных валютах. Кроме того, в ноябре исполняется 20 лет работы совместного банка во Вьетнаме. Куратор выставки «Походно-Улунская церковь святителя Николая Чудотворца» в Национальном музее Калмыкии Валерий Батыров не исключил возможности проведения богослужения в ней. Экспозиция, посвященная существовавшей в середине 19 века походной церкви в калмыцкой кибитке, открылась впервые. Это приурочено к празднованию 80-летия явления Христа в Элисте, свидетелями которого 11 сентября 1946 года стали прихожане Крестовоздвиженской церкви. На выставке представлена история православия в Калмыкии, а также интерьер походной церкви, включая царские врата и иконостас. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Об этом сообщается на сайте Палаты парламента. Кроме того, уточняется, что Федорищев отдельно рассказал о реализации в регионе национальных проектов, крупных инфраструктурных и инвестиционных программ, уделив отдельное внимание особой экономической зоне Тольятти. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин. И сейчас нашим гостем будет Сергей Брикотин, редактор сайта «Aftershock News». Сергей, я вас приветствую.
3: Алексей, добрый день.
2: Ну, начнем наши политико-экономические изыскания с важности Севморпути, которая растет день ото дня, скажем так. Совместный пилотный рейс России и Индии по Севморпути назначен на весьма близкое время. Об этом объявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ну и, соответственно, вопрос тут такой. Ну, я еще понимаю, Китай... Уже пробный рейс здесь проведен, насколько я понимаю. Даже Южная Корея, это тоже понятно. Но Индия это точно ближе к странам Ближнего Востока, извините за тавтологию, через проливы, чем фактически для них такого кругаля. Уж извините за просторечие давать. Почему у Индии растет интерес к этому маршруту? Помимо очевидного.
3: Алексей, ну я бы здесь отметил несколько моментов. То есть, наверное, ключевой момент, то, что Индия, она уже на текущий момент третья экономика в мире. И у них самое большое население. То есть, по факту, Индия все-таки претендует на роль сверхдержавы. Да, у них пока что атрибутов этих не хватает. То есть, по многим отраслям слабое развитие. Но надо понимать тот факт, что это... По численности крупнейшая страна, и по экономике это третья экономика в мире. И поэтому, конечно, они свои интересы далеко выносят из Азии, и я бы здесь не удивлялся. Кроме того, я бы хотел отметить достаточно давнее сотрудничество России с Индией, и в первую очередь это в военно-промышленном комплексе. Индия является одним из крупнейших покупателей нашей военной продукции. Там и сушки, и танки, и ракеты «Брахмос», ну и много-много всего остального. Поэтому Индия является достаточно давним нашим союзником, и сотрудничество, в общем-то, понятно. Ну и здесь, в общем, Россия тоже заинтересована в сотрудничестве, потому что проект «Севморпути», он глобальный, он очень большой и требует больших вложений. В первую очередь вложение в

0: инфраструктуру. И взять это строить на севере, это все очень непросто. Строительство значительно дороже, это надо как-то окупать. И, ну, то есть проект в любом случае большой, поэтому данное сотрудничество, оно на самом деле взаимовыгодное, я бы здесь не видел чего-то странного. То есть, на мой взгляд, вполне логично.
1: Ну, просто другие маршруты, ну, например, в ту же Европу, они же покороче для Индии именно. Для Китая нет, а для Индии, как мне представляется, да. Или все-таки безопасность здесь на первом месте?
0: Ну, как мы видим, безопасность начинает играть очень важную роль. Наш проект Aftershock News, он вообще посвящен наступающему экономическому и энергетическому кризису. А в любой кризис он сопровождается падением уровня доходов, падением уровня жизни. И такой известный факт я бы хотел отметить, это то, что уровень преступности, он обратно пропорционален уровню жизни. В силу того, что во многих странах сейчас в мире мы наблюдаем падение уровня жизни, в первую очередь это Европа, Япония, то есть эти страны, у них падение уровня жизни происходит прям существенно, ну по факту, и достаточно давно уже. Как следствие здесь мы наблюдаем повышение преступности. Ну, конечно, это не только Европа, и вот это первые конфликты в Ормузском проливе, йеменские хуситы. Дальше они будут нарастать просто год к году. То есть, может быть, это вот не прям эскалация в ближайшие годы, но то, что мировые морские маршруты будут блокироваться и будут возникать трудности, это факт. А на севере, надо отметить, Севморпути очень достаточно хорошо защищен, просто чисто территориально. Но это север, и туда, в принципе, многим трудно добраться. Не то, что там пиратствовать, а просто туда добраться.
1: Поэтому там в тапочках важно. Будет холодно, да? Хуситам,
0: ну,
1: каким-нибудь,
0: конечно, это условно. Да, любимое выражение, что йеменские хуситы в тапках, да, то есть разгоняют ведущие армии мира. Но по факту так ведь и получается. Только вот я сам много лет прожил в условиях Крайнего Севера, работал, сначала летал в командировке, потом жил. И знаете, я вот вам скажу, зная себестоимость строительства, например, всей этой инфраструктуры, ну, то есть я в любом случае эти сметы видел, калькуляция себестоимости, плюс в принципе там жить непросто. Но вот представьте, например, жить при минус 50. Я думаю, очень мало кто себе представляет, что такое перемещаться вообще по улице в минус 50-57. Это сложно. Во-первых, у тебя инфраструктура должна быть с колоссальным запасом. Это транспортные средства должны быть подготовлены и много-много всего остального. Это очень сложно. И, то есть, конечно, учитывая, какие с нашей стороны сейчас идут вложения все в морпути, безопасность этого маршрута будет обеспечена, с одной стороны, то, что это Россия, с другой стороны, просто территориально, ну, с точки зрения логики, что туда просто сложно добраться и сложно что-то делать.
1: А еще Владимир Владимирович намекнул на белых медведей и косаток, да, так сказать, экстраполировав политическую ситуацию на животный мир.
0: Ну да, то есть это наши как... Друзья,
1: я не думаю, сказать. Что это случайно. У него, в общем, случайно практически ни одно слово не обходится, как мне представляется. Ну, хорошо, понятно, что есть альтернативный маршрут, его нужно развивать, но вот 5 миллионов тонн в год, это ж не так много, это в сравнении с тем, что идет через там тоже Ормузский пролив или Красное море, Суэцкий канал, это ж крохи, да, пока. Это пока, наверное, да?
0: Ну, я бы все-таки отметил, что это на текущий момент, ну, если, например, сравнивать с Ормузским проливом, то в 2025 году это под 900 миллионов тонн, там, если конвертировать, ну, вот плюс-минус, трафик под 900 миллионов тонн, да. А, соответственно, весь Севморпуть это в районе 37, по-моему, миллионов тонн. То есть разница там в 25-30 раз где-то примерно получается. Конечно, эта разница колоссальная, если мы возьмем китайские порты, да, там Алакский пролив. Разница, конечно, здесь колоссальная. Но, как мы вначале уже говорили, то есть это, с одной стороны, это пока, потому что надо сначала построить инфраструктуру, которая очень недешевая. Я, кстати, напомню, что Россия приняла решение, Росатом в частности, строить в условиях Крайнего Севера 4 атомных электростанции малой мощности. Хотя логичнее было и дешевле, ну как бы дешевле гораздо и проще было построить именно газовые электростанции. Но вот именно создание инфраструктуры, то есть, опять же, малые модульные станции, они как бы... Это перспективное направление, его надо развивать, и пусть сейчас в моменте дороже построить атомные электростанции, чем газовые. Но если смотреть на перспективу, на будущее, развитие проектов строительства малых АЭС, оно, конечно, как сказать, оно перспективно и оно жизненно необходимо. И поэтому было принято решение, в частности, строить 4 атомных электростанции. Опять же, я был сейчас на ВЭФе недавно, и там сообщалось о том, что уже приняты конкретные сроки, конкретные блоки мощности строительства АЭС в Сибири и Дальнем Востоке. И опять же, речь постоянно идет про малые АЭС. Сейчас, понятно, малые серии у нас это все будет выходить дороже, но то, что мы развиваем это направление, вкладываясь в будущее, а без атомной энергетики, как уже сейчас становится понятно, то есть в будущем существовать крайне сложно. И то есть развитие и малых модульных станций, и строительство инфраструктуры на Северном Орпути – это связанные проекты, это проекты будущего развития. И если смотреть на перспективу там, не в 1-2 года, а на перспективу в 30-50 лет, то, конечно, развивать этот проект жизненно важно, значение его с течением времени будет возрастать. А если процессы по глобальному потеплению будут увеличиваться, как они, ну, то есть дальше нарастать, то северный морской путь он заиграет просто новыми красками. И трафик по нему, естественно, будет увеличиваться. Но он в любом случае будет увеличиваться, это мы видим на текущих проектах. И в том числе это, опять же, все прекрасно понимают, что в условиях нашей Арктики огромное количество полезных ресурсов, которых у большинства стран мира уже на текущий момент нет. Все прекрасно понимают, что если бы нефть была в Подмосковье, то, конечно, никто бы не поперся в Арктику добывать нефть. Ну, так ведь? Но, как мы знаем прекрасно, что нефти качественной близко нету и уже точно не будет. Но всегда разрабатываются месторождения, которые качественные, легко доступны в моменте, вот сейчас. Сначала разрабатываются наиболее легкие месторождения и с течением времени все более сложные.
1: Ну да, Баку, Татария, потом да, Западная Сибирь, да, и так далее. Да,
0: вы меня немножко опередили, я хотел как раз это напомнить. Вот. А с течением времени добыча нефти будет удорожать. Та же сланцевая нефть в Соединенных Штатах, это же не от хорошей жизни, а от того, что другой нефти уже нету. И ну, дальше будем уходить в Арктику в условиях Крайнего Севера, потому что там ресурсы однозначно есть, то есть это уже... Много месторождений разведанных, их надо осваивать, под это все нужна инфраструктура. Здесь все достаточно логично, на мой взгляд.
1: Разумеется, но есть один вопрос. Вот вы сами, кстати, сказали, что уровень жизни в Европе падает, причем тенденция не очень для континента хороша. И если так смотреть, то если это действительно так, то потребительские возможности Европы будут снижаться. А все вот эти вот маршруты, что через Суэцкий канал, что по Севморпути, они рассчитаны на то, что Европа, как и раньше, будет добросовестным потребителем. А если это будет не так, если там начнется, условно говоря, хаос, если народ стремительно обеднеет с такими руководителями, это вполне логично, то тогда вот конечный пункт всех этих маршрутов может и исчезнуть, или нет? Или, по крайней мере, серьезно свои возможности подрастратить?
0: Ну, с одной стороны, конечно, подрастратить, но с другой стороны, у нас остается Азия. И, например, если сейчас вспомнить Камчатку, то у нас строится на Камчатке, забыл название бухты, строится с одной стороны строится регазификационный терминал, то есть это сжиженный газ, угу, просто, чтобы его разжижать и уже отправлять на ТЭЦ местную. А, ну, то есть там порядка миллиона тонн, не помню точные цифры, миллиард кубометров газа примерно туда предполагается. А, соответственно, и второй терминал строится для того, чтобы северных газовозов, ну вот эти АРК-7, которые дорогие, сложные, технологичные, чтобы с них перегружать на обычные газовозы в Вилючинской бухте. И дальше нефть уже, дальше газ пойдет уже, соответственно, в Азию. То есть, если смотреть даже сейчас на текущий момент, во многом Севморпуть смотрит именно в Азию. И в том числе для нас это как развитие нашего севера. Второй якорный проект – это уголь. Добыча угля, классный коксующий уголь. Его точно так же поставляют в Азию. Ну, то есть и такие проекты, они сейчас постепенно будут нарастать. В том числе там логистика из рек на Севморпуть. Ну, это просто как… Доставка по воде, она всегда дешевле, чем строительство железных дорог. Ну, то есть это самый экономичный транспорт. И здесь, в общем-то, глупо при освоении севера, а в первую очередь для нас это освоение нашего севера. То есть это, как сказать, те же ресурсы во многом идут там газопроводами, трубопроводами, в том числе там в Азию, в Россию. Опять же, когда строили газопроводы в Китае, газифицировали много регионов внутри России. Поэтому это в первую очередь это не на Европу, это Азия и развитие самой Сибири. Ну и развитие логистики России. Все-таки это так.
1: Ну да, если действительно, так сказать, роль Запада будет снижаться, можем мы такое предполагать, хотя над нами многие смеются, дескать, там загнивают, все никак не окончательно не загниют.
0: Ну, я здесь, знаете, я хотел бы все-таки отметить, что роль Запада, она постоянно падает. Если раньше экономики там, США были доминирующие, там Евросоюз, США, это были два крупнейших экономических блоков, то сейчас БРИКС уже обогнал по размеру экономики ВВП, по паритету покупательной способности, уже достаточно серьезно обогнал большую семерку. И этот процесс неуклонно год к году продолжается. То есть их роль уже падает и падает десятилетия.
1: Вот как раз отмечаем мы то, что многие вот эти логистические пути, они сейчас перекрыты. Можно там верить Дональду Трампу, который говорит, что Армузский пролив открыт. Можно верить КСИР, которые говорят, что он закрыт. И там, значит, вот нельзя без согласования с нами ничего провести. Можно верить то, что работает там в полной мере Красное море и Суэцкий канал. Но вот у нас своя же ситуация. У нас фактически теперь Черное море остается закрытым по разным причинам. Мы перекрыли для Украины, а Украина своими действиями во многом перекрыла для нас. То есть вот здесь-то тоже ситуация странная, да, или там, и для нас она тоже болезненная. Как вы могли бы ее охарактеризовать?
0: Ну, извините, у нас пятый год уже идут военные действия. И, конечно, говорить о полноценном развитии экономики, комфортных условиях и далее по списку, ну, уже не приходится. Опять же, я прошу заметить, что у нас наблюдается рост промышленного производства, а объем ВВП по паритету покупательной способности у нас не падает. Ну и по большому счету, как такового падения уровня в жизни в России нет. А более того, в первые два года СВО он даже вырос у нас. То есть реальные доходы населения выросли, и ну, уровень жизни он растет, потому что это как нарастающий процесс. То, что есть издержки и то, что есть огромное количество проблем, это само собой. И здесь ожидать того, что, по сути, когда ты ведешь военные действия против всего блока НАТО через его прокси на Украине, который снабжает, поставляет, вводит санкции против нас, ожидать того, что все будет у нас безболезненно и комфортно, не приходится. Но если говорить о значении вот этих потерь на размер экономики и на жизнь граждан, здесь, конечно, этот удар по Украине, он несопоставим. Ну, то есть по Украине и по России. Они на текущий момент вынесли с точки зрения того складских помещений, у меня просто сейчас цифр под руками нет, но я скажу порядок. В абсолютных значениях они вынесли значительно больше, чем мы у них пока что. То есть первоначальные их атаки по складским помещениям, они действительно были достаточно болезненны, и в абсолютных значениях они очень серьезны. Но это мы когда говорим в абсолютных значениях. Когда мы говорим про относительные значения, относительно размера экономики, то здесь эффект меняется в противоположную сторону. То есть они примерно раза в два больше испортили наших складских помещений. Но с точки зрения значения на экономику, ущерб для Украины, он примерно раз в пять выше, чем для России относительно размера экономики. И вот это бьет по ним сильнее. Если мы вернемся опять же к зерну, поставкам, ну то есть основной экспортный материал это зерно, это металл, в в том или ином виде, то здесь удар по Украине, он гораздо серьезнее. Опять же, это секрет Полишинеля, что через Черноморские порты шли вооружения. И сейчас этот ручей, да, там поток, он иссяк. И это тоже, опять же, для них имеет гораздо более катастрофичные последствия, чем для России. Поэтому здесь надо понимать, что пятый год мы ведем военные действия. Извините, когда можно нам блокировать черноморский трафик, это надо было делать. Ну, мое мнение как минимум такое.
1: Ну, то есть на зерновую сделку не соглашаться, с вашей точки зрения?
0: Да зачем? Нет, конечно. Опять же, зерновая сделка — это что? На Украину будут давить, и на турков, и на Украину, что надо это прекращать, потому что в мире огромное количество голодающих, и каждый год их количество прирастает на десятки миллионов. Не надо думать, что продукты питания — это что-то такое само собой разумеющееся. Так думают люди, которые считают, что электричество берется в розетки. По факту, что такое продукты питания, сельская продукция? Это квинтэссенция энергетики. Если подумать, вот с точки зрения того, откуда берутся продукты, да, там, для теплицы это газ в основном для отопления. Минеральное удобрение — это опять же тот же газ, та же энергетика, да, ну, там как бы, опять же, эти как химия всевозможная.
1: Удобрение, да.
0: Удобрение, да. Если мы говорим про сельское хозяйство, это дизель. Да, элеваторы — это электричество в том или ином виде, это серьезные потребители. Доставка — это опять же начинается логистика, электричество, дизель и далее по списку. То есть сельское хозяйство — это квинтэссенция энергетики на самом деле. И в силу того, что у нас энергетика лучше в мире не становится, с продуктами питания как следствие, это уже как вторичный продукт высокого передела, более высокого передела, становится хуже, поэтому количество голодающих в мире, оно постоянно увеличивается. А Россия является крупнейшим, ну, одним из крупнейших доноров сельхозпродукции. Естественно, наша продукция востребована. То есть, если опять же вспоминать с картежниками, у нас на руках есть сильные карты. А у наших оппонентов, у большинства из них, сильных карт на руках нет. Поэтому в том или ином виде эта сельхозпродукция в мире нужна. Той же Турции, опять же, они имеют достаточно высокий гешефт на том, что они покупают наше зерно, а потом муку уже сами перепродают как продукт более высокого передела. Поэтому здесь первично то, что в условиях военных действий Украина несет больше потери, чем Россия. Естественно, это надо продолжать. Ну, как минимум, это я так считаю. Передо мной, понятное дело, наше правительство не отчитывается.
1: Ну, это разумеется, да, мы со своей стороны пытаемся что-то понять. 3 минутки у нас еще до перерыва есть. А как полагаете, ну, я еще в 22-м году говорил, что это война на выживание. Вне зависимости от происходящего на линии боевого соприкосновения, со всем уважением, восхищением к нашим парням, тем не менее, второй вот слой этой войны – это экономика. И насколько худеет быстрее Европа и насколько умирает экономика Украины по сравнению с проблемами, они у нас тоже есть в России. Вот что скажете на данный момент, какова ситуация и каковы тенденции с вашей точки зрения?
0: Ну, наша экономика по факту, конечно, растет, и у нас рост, пусть небольшой, но он есть, и промышленного производства, и экономики. Если говорить про фундаментальные показатели, Россия, в общем-то, по всем ключевым жизненно необходимым направлениям закрыта. Что нельзя сказать про Европу? Экономика большинства крупнейших европейских стран активно стагнирует. Но я в первую очередь говорю про их промышленное производство. Промышленное производство у них стагнирует. Про Украину туда же говорить... Ну, то есть, для понимания цифр, я часто их привожу, но они глобальны, то есть... В Италии от пика промышленного производства минус 20 с лишним процентов, 22, по-моему. В Германии минус 18 в 2017 году. Британия минус 10%, по-моему, 2018 год. То есть просто Франция 10%. Просто вдумайтесь эти цифры. Да? Италия 24% потеряла. У нас при развале Советского Союза, вот при всем нашем глобальном как бы кризисе, который у нас был, это 40-45% было. То есть Италия уже потеряла 24%. И, как сказать, тенденции к росту, ничего, чтобы предвещало будущий рост, там нету даже близко. А про Украину говорить нечего. На момент развала Советского Союза это была крупнейшая промышленность в Европе, если не считать Россию. Ну, давайте вспомним такие жемчужины промпроизводства, как Антонов, который делал самые большие самолеты. Южмаш, который сделал самое мощное оружие в мире, ракеты Р-36М, Воевода, да, в классификации НАТО «Сатана». Оно более 30 лет было самым мощным оружием в мире. Мы сейчас «Сармат» только сделали, более мощное, «Посейдон». Ну, «Посейдон» в каком состоянии? Они строили авианосцы. А что они делают сейчас? Они сейчас могут только из китайских комплектующих делать дроны. То есть население на момент развала Украины было 50 миллионов. Сейчас по разным оценкам, там по хлебу если оценивать, да, там уже менее 20 миллионов населения. Не говоря о том, что никаких высокотехнологичных производств в такой ситуации развивать, в общем-то, невозможно. Поэтому, если мы говорим про войну на выживание, конечно, для Европы Украина уже чемодан без ручки. Они тратят туда последние ресурсы, деньги, которые им самим жизненно необходимы в условиях стагнации. А для России мы, в общем-то, обретаем дальнейший суверенитет. И здесь я бы отметил именно тот факт, что мы становимся более суверенными.
1: Вот давайте тут точку поставим. Да, Сергей, у нас скоро новости. Сергей Брикотин, редактор сайта Aftershock News в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. После новостей вернемся. Оставайтесь на орбите.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назвал продуктивной беседу с президентом Вьетнама То Ламом и отметил, что были затронуты ключевые вопросы. Заявление сделано во время церемонии открытия лаборатории по профилактике и контролю эпидемии в Ханое. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в режиме видеоконференции открыли лабораторию по изучению профилактики инфекционных болезней, передает корреспондент РИА Новости. Площадка заработала на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра, который был создан почти 40 лет назад. Он является уникальным объектом двустороннего научно-технического сотрудничества стран. Служба крови Краснодарского края имеет необходимые запасы крови для оказания помощи раненым в Новороссийске. Об этом сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве России. В результате удара боевиков погибли 4 человека, в том числе ребенок. Ранения получили 29 мирных жителей. Четверо в больнице в тяжелом состоянии. Частично разрушены жилые дома. Также пострадало здание храма и детского сада. В городском сквере организован стихийный мемориал в памяти погибших. Жители города приходят, чтобы возложить цветы, мягкие игрушки, свечи, а также почтить минуты молчания память жертв ночного налета. Представители внешнеполитических ведомств России и Белоруссии обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в МИДе нашей страны. В Минске состоялся очередной раунд российско-белорусских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы контактов между внешнеполитическими ведомствами России и Белоруссии и отдельные аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий. Вертолеты Ми-17 и Ми-8 являются наиболее подходящими для Индии и будут пользоваться там спросом. Об этом сообщил на выставке «Иннопром Индия» руководитель управления регионального маркетинга компании «Вертолеты России» Максим Андрианов. Также он отметил, что эти вертолеты показали надежность в условиях жаркого климата, высокогорья и песчаной местности. Первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» проходит в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию. Первая в истории российско-индийских отношений промышленная выставка является беспрецедентным событием, заявил посол России в Индии Денис Алипов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Продолжаем разговор. На линии Сергей Брекотин, редактор сайта «Авторшок Ньюс», в студии Алексей Осин. Сергей, ну давайте теперь о глобальной ситуации на энергетических рынках мира. Впервые с конца июля нефть снова перевалила за $100 за баррель. Если смотреть по газу, то октябрьские фьючерсы в Европе котируются в $950 за 1000 кубометров. Это впервые вообще с декабря 2022 года. Как это отразится на экономике, соответственно, Европы, если о газе говорить, и мира, если о нефти? И насколько, с вашей точки зрения, долго это продлится?
3: Если говорить про крупнейшие экономики мира, ну, в первую очередь, западные, то на них это отразится просто катастрофически. Но объясню почему. Они на текущий момент никто не могут сверстать свой бюджет без дефицита. То есть каждый год для того, чтобы просто дальше существовать, им приходится занимать огромные суммы денег. И как следствие у них у всех государственный долг постоянно год к году растет. Все это дорогие ресурсы, а как известно, практически все крупнейшие европейские страны, они являются энергодефицитными, они закупают эти ресурсы. Соответственно, необходимость закупать ресурсы, она никуда не денется, и как следствие им придется еще больше увеличивать свои дефицитные бюджеты. И не надо тут думать, что это может продолжаться бесконечно долго, то есть последние годы, пример Соединенных Штатов тут можно привести, они на обслуживание своего госдолга только на погашение процентов, внимание, то есть вот просто только на погашение процентов, 1 триллион 170 миллиардов долларов им требуется только на проценты платить.
1: Это как их военный бюджет, который больше, чем все остальные военные бюджеты стран мира вместе взятые.
3: Ну, там чуть-чуть поменьше.
1: Ну да, порядок цифр такой, да.
3: У нас, если там вспомнить, бюджет России, там, ну, в районе двух, вернее, весь ВВП России, если номинировать его в долларах, там около 2 триллионов. То есть, ну, это огромные цифры. Это им только на обслуживание этого госдолга надо платить. Причем тут надо не понимать систему. Они когда спускали свою инфляцию, то есть печатают деньги, наращивают госдолг, но они спускают свою инфляцию, свои деньги за границу. Сейчас этот механизм поломался, им приходится надувать пузыри. То есть вот эти вот рекордные капитализации, той же там Tesla, да, Nvidia, они не на ровном месте берутся. Им куда-то надо спускать вот эту вот напечатанную инфляцию, эти напечатанные доллары. Пока что они их спускают в фондовый рынок, вот в эти капитализации. Но это вечно продолжаться не будет. Здесь это уже как снежный ком, да, вот, то есть получается, повышаешь ставки по обслуживанию государственного долга, соответственно, тебе надо больше процентов платить каждый год. Это уже триллионы. Ну, то есть это у Соединенных Штатов это уже триллион долларов. Если же ты ставку рефинансирования ставишь маленькую, то удар приходится по пенсионным фондам. И поскольку те же Штаты, Европа долгие годы держали ставку рефинансирования крайне низкой, очень близкой к нулю, соответственно, практически все пенсионные фонды Соединенных Штатов, Европы, они находятся в отрицательной зоне. Ну, в смысле как? У них обязательства превышают их активы. Ну, или точнее сказать, что активы очень часто не покрывают и 50% обязательств. Поэтому европейцам рассчитывать на то, что, ну, так же, как и американцам, что они будут безбедно жить за счет своих пенсионных накоплений, на самом деле это глупо. Такого уже точно не будет. И падение рынка акций, оно случится неизбежно, вопрос только когда. Вот когда оно случится, оно еще сильнее обнулит вот эти вот пенсионные накопления. То есть это вот, понимаете, как все взаимосвязано. С одной стороны, дорогие ресурсы, они дополнительно наносят удар по финансам, а это, в свою очередь, наносит удар по образу жизни. То есть, ну, такая не очень очевидная связь. Ну, а если вернуться, то есть, к производству, конечно, это все увеличивает себестоимость. Когда у тебя нет свои ресурсы внутри экономики, как у России, например, или, например, у Соединенных Штатов, а когда ты закупаешь ресурсы, это бьет по экономике. И в первую очередь для Европейского Союза, для Японии, для Южной Кореи, для Китая с Индией, это, безусловно, тоже очень удар по их рентабельности производства. Очень многие производства, даже в том Китае, в реальности работают очень близко к нулевой рентабельности. И часто там те же государственные гранты помогают развивать отрасли. Но дешевых ресурсов, как мы говорили в первой части нашего с вами разговора, дешевых ресурсов больше не будет. Соответственно, миру надо привыкать жить в условиях того, что ресурсы, та же нефть, тот же газ, они стоят дорого.
4: А, ну и тут теперь к Европе 950, соответственно, долларов за 1000 кубометров. Помните, да, мы там над ними немножечко подсмеивались, говорили, дескать, вот там, когда особенно было 2000, 3000, да, был такой момент в 22-м году, если я правильно помню. Но прошло время, спустили они цену до 300-400, для них, в общем, обычную. А сейчас вот опять скачок. И вот тут тоже ситуация. Они пока не могут хранилище заполнить перед зимой, то есть там достаточно низкий уровень. Вот здесь что будет? Ожидает ли их зима там суровая в энергетическом смысле? Или все-таки найдутся какие-то выходы, с вашей точки зрения?
3: Алексей, ну я тут напомню еще, что параллельно у Соединенных Штатов резервы нефти тоже находятся, ну не на рекордно низких, но на достаточно низких показателях. Ну, известный такой факт, что Трамп пока что планирует их дальше опускать до выборов, которые у них состоятся уже в ближайшее время. То есть дальше это будет падать. Китай очень сильно снизил свои запасы, но это тоже, в общем-то, секрет Полишинеля, потому что примерно половина трафика из Ормузского пролива шло непосредственно в Китай. Соответственно, этот дефицит во многом они покрывали из своих хранилищ. Сейчас эти хранилища надо заполнять, а это не очень просто сделать. И, конечно, дефицит в том или ином виде будет, но понятное дело, что правительство не даст замерзать населению. В первую очередь будут отключать крупные производственные предприятия, крупных производителей. Население будут отключать в последнюю очередь, поэтому думать о том, что какие-то кризисы случатся в Европе, нет, они наверняка пройдут зиму без особых эксцессов, тут ожидать каких-то проблем не стоит. Но крупные производства будут блокировать, будут отключать. То есть я бы больше на это смотрел и памятуя о том, что европейская, японская промышленность, она стагнирует год к году, но будет еще больше стагнировать. То есть на самом деле это хорошо, если вспомнить то, что они как раз таки нам, и вернее не нам, а Украине поставляют вооружение. Поэтому я в этом не вижу ничего плохого, наоборот, я только за. Желательно, чтобы такие цены подержались подольше.
4: Но вот как вы уже сказали, да, пострадают в данном случае от повышения цен на газ предприятия. И много сейчас обсуждают, что же творится с Volkswagen. Вот машины эти многие у нас в стране любят. Так вот, наблюдательный совет утвердил программу реструктуризации. И, соответственно, будет уволено 50 тысяч человек в ближайшее время при общем количестве 650, ну, 10%, чуть меньше, да? И пока не окончательно решен вопрос с закрытием 4 заводов. Вот здесь какая ситуация? Помните, раньше мы о концерне BASF говорили, о Siemens'е чуть меньше. Ну вот эта великая, замечательная промышленность немецкая. Вы уже сказали, что там промышленная инфляция велика. Вот все-таки, если конкретизировать, немножко подробнее об этом поговорить.
3: Ну я бы хотел напомнить, что первые удары по своей промышленности они наносили сами. То есть первое, что они начали делать, они стали внедрять активно альтернативную энергетику. А альтернативная энергетика, она очень негативно влияет на промышленность. Здесь два фактора. Во-первых, существует миф о том, что она дешевая. По факту она никакая не дешевая, она достаточно дорого обходится. Просто за нее приходится платить обычной энергетике. Ну представьте типичную ситуацию. Вечер, солнце зашло и стоит безветренная погода. А у нас как раз вечером примерно и возникает пик потребления электроэнергии. И как этот пик компенсировать?
4: Ну, можешь за день накопить.
3: А в чем?
4: Ну, как раз приборы не работают, все на работе, на службе, да? Как раз аккумуляторы заполнить.
3: Пока что источников энергии, которые могут компенсировать атомную электростанцию или даже уголь, ну и нет. Весь этот пиар с батарейками Макса... Там, оно может покрывать сотые проценты, ну, пикового потребления в крупных энергетиках. То есть это на самом деле более, больше пиар-акций, чем ну, реальная энергетика. Ну, гигаватт в день, ну, кто сможет предоставить? А 10 гигаватт в день. То есть по факту получается, что таких инструментов не так много. Первый самый качественный инструмент – это гидроэлектростанции. Накопительных у нас гидроэлектростанций в мире построено не так много емкостей, это обычный ГЭС. Ну, то есть, вот, которым это самое качественное, самая удобная энергетика. И вот ею как раз-таки можно очень хорошо компенсировать. Но ее недостаточно много в мире. Второй элемент, который можно компенсировать, это газовая электростанция. Газовая турбина достаточно быстро набирает мощность. И здесь как раз можно вспомнить Ангелу Меркель, которая, кстати, с настойчивостью барана тянула северные газопроводы. Ну, помните, да, при Меркель эти газопроводы тянули. Угу. То есть, несмотря на все противодействие, они были достроены, введены в эксплуатацию. И очень много крови Ангели Меркель попортили. Для чего? Потому что газовые как раз ТЭЦ, они и могут набирать быстро мощность. А вот угольная электростанция, она очень долго разгоняется. То есть, потом долго остывает. Ну, представьте, то есть, если вы владелец угольной электростанции, и вам говорят, вот ты работаешь тут час, тут час, тут час, в рентабельность выйти практически невозможно. То есть, почему стали потом еще угольные электростанции закрывать? Это невыгодно. Все это взвинтило тарифы на электроэнергию в Германии просто до невиданных пределов. Опять же, они развивали альтернативную энергетику. Второй момент, это то, что к ней надо строить еще и линии электропередач, которые сами стоят гораздо часто дороже, чем сама генерация. Все это надо еще поддерживать в рабочем состоянии, то есть амортизацию. Ремонт там необходим. Конечно, это все ударило по себестоимости производства энергетики, ну и по конечному производству тоже. Сначала энергоемкие производства у нас закрывались, там, как производство удобрений, мы это активно обсуждали, там, 22-й, 24-й год, да. Сейчас пришла очередь и к промышленности, потому что немецкая автомобильная промышленность, ну, это флагман и Германии, и Европы, в общем-то. Если говорить про производство автомобилей, Германия где-то, по-моему, на 5-м месте находится в мире, уступая давно и Соединенным Штатам, и, конечно, Китаю. Но если говорить про экспорт автомобилей в стоимостном выражении, то Германия до сих пор остается лидером, причем с большим отрывом. Это один из основных источников поступлений в германский бюджет. Ну, то есть, это вот ну, шикарная промышленность. Что говорить, немецкие автомобили десятилетиями считались эталоном качества. BMW, Mercedes. То есть, это просто уровень класса всегда был. Ну, все представительские автомобили, как правило, это были немецкие. Сейчас ситуация очень быстро меняется, и китайцы, несмотря на противодействие, они, в общем, начинают захватывать. В количественном выражении уже Китай давно обошел немцев. Причем, кстати, во многом благодаря российскому рынку. Именно когда вот они вышли массово на российский рынок, заменив западные бренды, они как раз в этот год и вышли на первое место по экспорту автомобилей. Как следствие, Германия сама себе все портит. То есть, с одной стороны, отказываются от атомных электростанций, внедряют зеленую энергетику. Не хотят ремонтировать северные потоки. Ну, то есть, это все удары, которые они, в общем-то, сами себя высекли. Ну, и недооценивать фактор Китая здесь, конечно, не стоит. С Китаем сейчас очень сложно конкурировать. Причем, как практика показывает, в том числе, глядя на автомобили в Москве, на улицах. Премиум автомобили уже очень часто ездят именно и китайцы. И вот, кстати, если вспомнить про ВЭФ, на ВЭФе как раз-таки уже были и китайцы, и японцы. Немцев я там, кстати, не видел.
4: Ну и еще один, так сказать, способ поддержать собственные штаны – это начать производство на базе, на промышленной базе вот этих заводов, того же Volkswagen, оружия, ну, средств ПВО, других каких-то вещей. Но ведь это потребует довольно серьезной перестройки вот этих цехов и так далее. Это же не одно и то же автомобиль или там, вот, я не знаю, какая-нибудь установка по сбитию ракет чужих. Вот здесь дорого ли это обойдется? Потянут ли они такие вещи? Хотя, если правительство будет платить, то, наверное, да.
3: Ну, правительство точно будет платить. Здесь нельзя недооценивать русофобию. Давайте просто вспомним тот факт, что европейскую русофобию. Тот факт, что каждые 100 лет, а то и чаще, европейцы собирались большим кагалом и шли на Россию. Причем, как правило, здесь погибали, но опять накапливали несколько десятилетий силы и опять шли. Опять на Россию. То есть, многие, кстати, европейские политики сегодняшние имеют у себя среди предков нацистов. Это общеизвестный факт. А если посмотреть там на карты наполеоновской Франции, Германии гитлеровской или Евросоюза, ну, то это тот же самый набор стран. И у них русофобия, у них она, в общем-то, в культуре. То есть мы выглядим, как они, но по факту мы разные. И недооценивать их русофобию здесь, конечно, ну, в общем-то, не стоит. Поэтому правительство точно будет платить, они точно будут это делать. Но действительно, как вы сказали, переоборудовать производство из автомобильной промышленности, производство средств ПВО, ну как с точки зрения, вот, ну как у меня инженерное образование, я прикрываю, ну, 20 лет проработав на производстве, я понимаю, как это функционирует. Инженерные специальности, они, конечно, и там, они с одной стороны общие, но это достаточно разные производства. Требуются разные наборы специалистов, разные там токари, наладчики и далее по списку. Помещения, да, помещения можно использовать, это, конечно, плюс. Подведенные линии электропередач, дороги, вот, ну то есть все вот это вот, вся инфраструктура. Но часто помещения надо перестраивать, как показывает практика. Если вспомнить даже нашу практику после развала Советского Союза, очень часто было проще построить завод с нуля, чем перестраивать уже существующие цеха. И очень часто так, кстати, делали. Кстати, с точки зрения как бы вот пропаганды антироссийской, этот элемент применяли со знаком как минус для нас. То что, смотрите, сколько заброшенных производств, но сколько при этом производств строилось, как-то забывали упоминать. Причем тут можно вспомнить, кстати, один российский миф, что у нас якобы папиросы были Беломорканал 7,62 диаметра, а Прима 5,45. Да? То есть это вот... Я, кстати, сам
4: давно... патроны это... под автомат Калашникова, насколько я понимаю. Да.
3: Ну, по факту это миф, конечно. То есть это вот ну, такой миф, что папиросные заводы можно будет переделать под заводы по производству патронов. По факту это, конечно, сказка, ничего близкого там в производстве папирос и патронов, конечно, нету. И точно так же я бы и смотрел на вот это переоборудование. Да, цеха, они, конечно, есть, линии электропередач, инфраструктура, это все есть для производства. Но само производство и сами инженеры, это, ну, это людей надо переобучать, это строить с нуля. Это не те компетенции, которые, как сказать, вот, можно дублировать. Это не так, как отрасль, допустим, строительство газовых ТЭЦ, как это было в Китае, да, там оно быстро-быстро-быстро нарастало. Производство ПВО – это все-таки другой процесс, чем автомобилестроение.
4: Если обращаться вот опять-таки к общей ситуации, с одной стороны, логистика сейчас в значительной мере нарушена, то есть товары из одних стран в другие поступают с трудом, тем не менее… Борьба за рынки продолжается, но вот на этом фоне китайские компании не хотят переносить заводы по производству компонентов для автопрома на территорию России, хотя, казалось бы, так проще и лучше. Ссылаются на разные причины, но тем не менее, вот с чем это связано? Почему тот же Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota и прочее, я могу долго перечислять все эти марки, как западные, так и восточные, они с удовольствием здесь открывали производство, когда мы дружили, а вот китайцы почему-то стесняются, как считаете?
3: Ну, конкурировать с производством внутри Китая очень сложно. Я здесь могу привести в пример, допустим, наших производителей бытовой техники, которые сами пытались наладить производство в России, но потом все равно переносили его в Китай. Потому что невозможно по цене и по качеству конкурировать с китайским. Ну, с производством в Китае, потому что там все рядом. Но, условно говоря, та же электродрель, там ей нужен пластик такого качества, да, то есть там мотор такого качества, головка такого качества. То есть там несколько комплектующих. Если в Китае у тебя все вот рядышком, вот здесь вот, ну как бы в доступности в течение часа и можешь произвести практически любые партии, то когда ты открываешь производство в России, это все дорого. Ну, то есть тебе ждать растаможки, все вот это вот из-за границы. Поэтому им проще делать внутри России, потому что проще делать внутри Китая. Угу. Конкурировать по качеству и по себестоимости с Китаем, ну, сейчас очень сложно. Это объективно реально. Давайте подождем там 10-20 лет, и тогда они растеряют часть своих конкурентных преимуществ, я про Китай говорю, и вот тогда уже встанет вопрос о том, что локализацию производства будут переносить. Причем здесь я бы еще хотел отметить следующий факт, Алексей. Вот смотрите, тут часто очень приводят в пример нашу буханку и японскую Toyota. Toyota выпустили так лет на 8, по-моему, позже, Corolla, первое поколение, чем буханку. Но ее с тех пор успели выпустить 12 модификаций. И вот этот мем, наверное, помните. Буханку сразу сделали идеально, ее не нужно было переделывать. Но в каждой шутке есть доля шутки. Если мы посмотрим на линию боевого соприкосновения, то буханки там мы встретим гораздо чаще, чем Corolla. По одной простой причине, что ремонтировать в полевых условиях их значительно проще. Поэтому если вернуться к сложному производству, а я напомню, что все-таки энергетический, экономический кризис не за горами, очень многие сложные производства, они будут разваливаться. Потому что для той же микроэлектроники нужны колоссальные вложения в основные фонды и нужен доступ ко всему мировому рынку. А в условиях, когда у тебя проливы блокируются, все эти инструменты, они будут рушиться. И рассчитывать на то, что подобная ситуация в Китае, когда с ними конкурировать невозможно, она сохранится дальше, ну это, в общем-то, наивно. Процессы в мире фундаментально, они неизбежны. Ресурсы дорожают, уровень жизни падает, соответственно, преступность и конфликты будут расти по нарастающей.
4: Ну, вот в том же Китае все-таки уровень жизни подрастает, ну, если сравнить с 50 годами ранее. И вот как раз, когда люди будут просить хорошие зарплаты, тогда рентабельность китайского производства и упадет, разве нет?
3: Ну, в Китае, по факту, люди уже и сейчас очень часто просят хорошие зарплаты. Там часто есть манипулятивное сравнение, приводят зарплаты китайских сотрудников в мегаполисах, прошу внимания, и сравнивают их с общероссийскими, и по факту они выше, чем российские. Но если мы возьмем, соответственно, китайские средние зарплаты, ну и по факту нету, они все-таки пока что еще ниже российских. Вот. Тем не менее, зарплаты в Китае уже сейчас, они достаточно высокие. Но я все-таки повторюсь, у них шикарная логистика, которой у нас просто нету по природным условиям в Китае. У них оптимизированное производство, оно очень локализовано, в отличие, опять же, от России. Потому что, ну, надо понимать, что в долинах рек у них сосредоточены как раз-таки вот в эстуариях рек, которые к морю выходят. У них там, как правило, все вот эти вот и Гуанчжоу, да, эти все как... Там все локально, компактно и, опять же, доставка по морю. И с точки зрения логистики, себестоимости производства, конкурировать с ними пока что, ну, прямо скажем, невозможно. Но в силу того, что если не будет придумано ничего нового, там инопланетяне с Нибиру нам новых технологий не дадут, вечно это продолжаться не будет. И вот тогда уже, ну, будем конкурировать. А пока что будем пользоваться идеальными буханками на линии боевого соприкосновения.
4: Назад к простому. Спасибо большое, Сергей. Сергей Брикотин, редактор сайта Aftershock News, был в эфире «Радио Спутник». Через несколько минут вас ожидает выпуск новостей. Затем мы продолжим нашу программу. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Высылка российских дипломатов из Венгрии. Контекст. Неприемлемая деятельность в соответствии с Венской конвенцией. С такой формулировкой Будапешт объявил об отправке домой 10 сотрудников российского посольства. По словам главы венгерского МИД, решение принято для защиты безопасности и суверенитета республики. Одновременно глава ведомства подчеркнула, что этот шаг не означает разрыва дипотношений с Россией. Венгрия намерена продолжать диалог, основанный на взаимном уважении. По словам Марии Захаровой, ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным. В Госдуме считают, что решение о высылке дипломатов принято под давлением. Согласно Венской конвенции, неприемлемой деятельностью считается сбор секретной информации и проведение операций против интересов принимающей страны. Активная поддержка определенных политических сил на территории государства пребывания, а также коммерческая деятельность с использованием дипломатического иммунитета. В августе Венгрия начала классифицировать Россию как угрозу. Это зафиксировано в директивах для венгерской делегации на сессии Генассамблеи ООН, подписанных премьер-министром Петером Мадьяром. Он пообещал сделать свою страну сильным союзником ЕС и НАТО.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Якутске полночь, в Бишкеке 9 вечера, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Церемония открытия лаборатории по профилактике эпидемии прошла в Ханое. Поиски альпиниста в горах Кабардино-Балкарии приостановлены из-за схода снежной лавины. Премьера фильма о явлении Христа в Элисте прошло в Калмыкии. Подробности далее. Новую лабораторию по профилактике эпидемии и контролю за ними открыли по ВКС на базе Российско-Вьетнамского тропического центра в Ханое. Президент России Владимир Путин и генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президент страны Ту Лам. Как отметил российский лидер, запуск столь высокотехнологичного совместного проекта – еще одно свидетельство взаимовыгодного и многопланового сотрудничества России и Вьетнама.
2: Ханойская лаборатория является самым современным и масштабным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности на вьетнамской территории. Она будет работать на основе российских технологий и методик. Для оснащения лабораторного комплекса использовалось инновационное диагностическое оборудование, позволяющее выполнять углубленные молекулярно-генетические и вирусологические исследования.
1: Владимир Путин добавил, что лаборатория позволит решать широкий спектр задач по мониторингу

0: погибших представителей этого ведомства. Премьера фильма о явлении Христа в Элисте в 1946 году состоялась в столице Калмыкии, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло в рамках торжеств, посвященных 80-летию явления. Патриарх Московский всея Руси Кирилл благословил 10 сентября в качестве даты празднования. Мероприятие включено в календарный план Года единства народов России. Запланированный круглый стол «Явление Христа в Элисте. Духовный суверенитет и единство России» и стратегическая сессия, где впервые презентуют межрегиональный маршрут «Южный пояс России», призванный привлечь внимание к историческому, культурному и религиозному наследию Юга России. Правительство Германии перенесло на неопределенный срок запланированный телефонный разговор между канцлером ФРГ и президентом США по случаю годовщины терактов 11 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Кабмина Германии Штефан Корнелиус. Он уточнил, что новая дата контактов между лидерами двух стран пока не определена. Трамп сегодня прокомментировал результаты выборов в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, назвав триумфальной победу по их итогам оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца потерпел там тяжелое поражение. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Так, 4 минуты седьмого, так, среда, 9 сентября, тоже так, и 2026 год, новые эры, тоже так. Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор в студии «Радио Спутник». Вопросы, комментарии и пожелания, пожалуйста, в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, профессор, салют.
3: Приветствую. Я мог и сам.
2: Но ничего.
3: Я в студии, я потертый, но живой. Да, поэтому нормально.
2: Потерт, но живой. Это радует. Ну что, мы долго говорили, что, значит, что переговоры, которые вот эти ведут, там и прочее, удивительны сами по себе, потому что как будто бы мало сливов, и стороны ничего не утекает, протечек нет, как будто бы не было протечек. Потом эти протечки как будто бы стали появляться, и неизвестно, доверять им или нет. Но теперь все чаще, вот вчера это телефонный разговор, сегодня появляется заявление от Ушакова, помощника президента России, который говорит, что Абу-Даби – приоритетная площадка для переговоров по регулированию на Украине.
3: Ну Абу-Даби. Да.
2: А только вчера, когда они встречались-то, министры иностранных дел, вчера, по-моему, да, с Саудовской Аравией встречались.
3: Да.
2: Да, Лавров встречался с принцем, одним из. Ну, давайте разбирать вот эти, так сказать, арабские в широком смысле, потому что Саудовская Аравия сама по себе, значит, Объединенные Арабские Эмираты как бы сами по себе, но в целом.
3: Ну, во-первых, давайте отметим три момента. Из Москвы утечек так и не было.
2: Не было.
3: Абсолютно стерильная в духе, так сказать, классической абсолютно дипломатии в лучшем смысле этого слова. И это просто показывает, насколько все-таки мы серьезные игроки, мы, Россия и российское руководство, серьезные игроки в мировой политике. Значит, все остальные утечки. Любопытно. Значит, утечки делятся на три неравные, прямо вам могу сказать, группы. Первое. Это утечки из Киева.
2: Да.
3: И их больше всего.
2: Да.
3: Ну, потом, кто что привез, что думали, что привезут одно, привезли другое, это другое...
2: Хуже, чем предыдущее.
3: Ну, это не надо иметь доступ к каким-то инсайдам, чтобы понимать,

0: дальше, чем дальше, тем будут привозить все хуже и хуже. Ну, это очевидно. Да. Но, тем не менее, и такие, знаете, по фону, я вот все-таки, Алексей, знаете, не чуждо всяким там медийным делам, это, конечно, по молодости все было, и, конечно, неправда, но я бы определил стиль, в котором это все развивается, знаете, придавленный, не приглушенный, а именно придавленный истерики. Да, вот ожидалось что-то такое, на чем нет, никакого мирного там процесса никто в Киеве не ожидал. Ожидали то, на чем можно попиариться. Значит, и вообще, кстати, вот еще раз хочу сказать: вся мизансцена приезда Уиткофа и Кушнера в Киев — это корпоратив с последующим ток-шоу. Просто по форме, по всему и так далее. Но ожидал, что будет хоть что-то, на чем можно пиариться. Ничего. Это первая группа. Вторая, поменьше, но тоже так заметно большая. И она, это утечки, которые идут из глобалистских СМИ, практически полностью с медиа, связанных с восточным побережьем. Ну, может, я что просмотрел, но вот такие вот Тихоокеанское побережье я не заметил, наверное, просто просмотрел, что-то обязательно должно быть. Ну, вот такие вот глобалистские классические СМИ, и по ним видно, что эти утечки сделаны из Киева. То есть это те же самые киевские ребята, которые хотели отфиксировать некую позицию, что на, значит, Уиткоф и Кушнер привезли из Москвы не то, в Москве себя вели не так, а в Киеве вообще ничего хорошего не сказали, и как бы и нечего это обсуждать. Но это поменьше. Но есть и третья группа. И вот она, на мой взгляд, самая важная. Это утечки непосредственно американские. Они все про одно. Ну, вернее, про две темы. Первое, что в Киеве люди, которые не собираются конструктивно говорить, сказать им нечего, да, вели себя по-хамски. Последнее вот из того, что я уже готовился к эфиру, могу сказать, значит, сказали, написано, что ни малейшего понимания, значит, о протоколе дипломатическом. И тут я должен сказать, что, ну, я посмотрел кадры встречи, значит, Уиткофа и Кушнера на вокзале, да, встречает их экстремист и террорист Буданов, которому объявили в розыск, по-моему, даже сегодня, в какой-то футболке, на которой еле различимы знаки отличия, и просто это надо посмотреть, всем рекомендую вот эту вот сцену, и выходит Уиткоф, человек рафинированный, такой жуликан старой закалки, да, и растерянно смотрит, а кто это?
1: Профессор, но давайте, так сказать, вот...
0: Я вторую еще сказал вещь.
1: Давайте, да, сейчас
0: я вторая вещь очень простая, и она еще такая, она еще более болезненна для Киева. Это история про то, а, собственно, кто все эти люди. Начало в Америке, я думал, первое, где это начнет проявляться, это будет все-таки европейские СМИ такие, но пробросы отдельные были, но все-таки больше это вот в евроатлантических таких вот американо-британских СМИ. А кто все эти люди? Да? А они вообще какую имеют власть? А кто это вот вообще это все придумал? Вот. И вообще, а как может руководить страной, и дальше самое важное, проигрывающий войну, прямо говорят, Украина проигрывает войну, группа людей, не обладающих даже минимальной легитимностью и минимальной конструктивностью?
1: Вот тогда вот вопрос. Всё, смотрите.
0: Так вот, закончу.
1: Значит, а кто такие? Ты кто такой, так сказать? Вот у Уиткофа и Кушнера можно задать вопрос? Вот ты кто такой? Так сказать, чтобы тебя встречать согласно дипломатическому протоколу. Ну, в общем-то, ну, Витёк и Зитёк, мы, это, так сказать, народ русский, мы знаем, богат.
0: Есть еще более меткие сравнения, но я не буду их здесь упоминать более такие жесткие, меткие и язвительные. Но я пока промолчу про них.
1: Но я к тому, что, так сказать, а какой протокол может быть? А с кем я, так сказать, имею честь? Прошу.
0: Честно, я скажу, со спонсорами.
1: Вам
0: приезжает человек. Во-первых, все-таки приезжают люди маломальски одетые в костюм. Угу. Причем, если Уитков еще периодически снимает галстук, то Кушнер всегда практически, я не помню, на каких-то его публичных появлениях, чтобы он был без галстука. Да? Они приезжают разговаривать официально. Какую бы должность они ни занимали, пусть они числятся в Белом доме, да хоть сантехниками, хоть садовниками, хоть сантехниками. Они приезжают, да, как личные посланцы, так сказать, человека, который возглавляет страну, которая вообще-то, вот этот весь, я употреблю слово «банкет», хотя там просится другое. Вот, весь этот банкет оплачивал долгие годы, и этот человек только что насчитал, просто прикинул вот по трещинам на потолке и насчитал 300 ярдов долгу, который пока повесили почему-то на Европу. Но ведь можно же повесить и на Украину. И здесь надо проявить хоть какие-то признаки. Я даже не говорю уважение, там с уважением это все напряженно. Вот, но некоторые признаки дипломатического протокола. Да, я понимаю, что в нашей с вами, к счастью, уже минувшей истории 90-х, к спонсорам было разное отношение. Но это все-таки 2026 год.
1: Вот именно потому, я, честно говоря, до конца еще внутри себя не разобрался, там, как по форме, да, не важно, кто там, что, а именно вот по форме, что мне ближе и что во мне, типа, больше откликается. Потому что у меня часто возникают там вопросы, например, да, к излишней консервативности в рамках внешнеполитической деятельности, дипломатической работы. И мне кажется, что порой мне кажется, что вот эта новая школа, она имеет место. Потому что... Ведь они что транслируют, как будто бы, да, в этих футболочках, без галстуков, вот в такой непосредственной, как будто бы непринужденной обстановке. Вы лучше меня понимаете и знаете, что они транслируют. Они транслируют как бы в большей степени, что это... Жиза, это такое слово есть, да, жиза. Что-то такое жизненное, что-то такое непротокольное, а значит неформальное, а значит честное. Как бы логика медийная, пиаровская, вот такая вот.
0: Логика такая. На мой взгляд, они транслируют то, что они шпана, и, надо сказать, они добились, я имею в виду киевский режим. Да, там, кстати говоря, отдельно упоминаются футболочки в американских СМИ. Прям вот ток-шоу, где посадили, как на ток-шоу, Кушнера, Уиткофа, и третьим был Зеленский, да это как-то вот американцы съели. Но, видимо, уже привыкли к стилю Трампа. Кстати, Трамп тоже транслирует жизу, но он всегда в галстуке.
1: По-другому,
0: и всегда в
1: костюме. Да, это правда, да.
0: Правда, этой жизе тоже не веришь. Но оттранслировали, и удачно, надо признать, киевская вот эта вот компания, она транслирует, что она шпана. Реально шпана. И что она... А что такое шпана? Это те, кто кинут, подставят любого. Я вас уверяю, в Америке, если и были люди, которые эту трансляцию не поняли, то уж им это объяснили точно. Там достаточно людей, прошедших в Америке и, как говорится, крутящихся вокруг политического Вашингтона, которые прошли наши 90-е. И вот этот вот пацанский стиль, он, наверное, хорош для воспоминаний. У меня не очень хорошие воспоминания про 90-е. Да, у кого-то они хорошие. Но еще раз говорю, сейчас 2026 год. Наверное, можно снять галстук. Наверное, можно даже одеть футболку, если на ней знаки различия генерала. Да, правда, плохо заметные. Да, но это не важно. Но дальше надо себя вести сообразно ситуации, сообразно своим отношениям. То, что я увидел, это, знаете как, это шпана сказала, ну, ты дал мне 300 миллиардов. В действительности, если там сейчас начнут считать, там за 500 улетит мгновенно. Я думаю, триллион еще они там не докрутили, но до 500 миллиардов долларов, евро, конечно, чуть меньше, а в фунтах так и значительно меньше. Но кто же считал-то эти фунты? Фунты лежат в Лондоне, да, а доллары отмыли в Киеве. Да, поэтому вот типа, ты дал нам 300 ярдов, как ты считаешь, но мы тебя на них кинем, и это не мы тебе должны 300 ярдов, а ты нам еще 300 ярдов. Самый ужас, не ужас, я считаю это положительным явлением, что в ходе формальных, как бы, ну, в кавычках формальных переговоров, эта позиция Киевом была, она абсолютно подтверждена, что вообще-то это Трамп должен еще, да, а не они должны Трампу уже. Но есть один нюанс, и это тоже, ну, это, ну, так вот, аккуратненько, и аккуратненько у американцев проходит, но уже проходит. Вот когда они задают, а кто эти люди, там ведь на заднем плане-то то, что, значит, Кушнера с Виткофом отдельно прессовала команда, которая там их уже ждала, европейских бюрократов.
1: Да, да, да,
0: трое, и в действительности трое, та сцена, о которой вы говорите, жиза, слово пацана там или не слово пацана, там, значит, мы сейчас в футболочках там, да, она не работает хотя бы потому, да, что там есть кураторы. Если ты такой весь из себя, даже шпана, но самостоятельный, ты, наверное, можешь в таком тоне и в такой форме общаться там с людьми, каждый из которых весит примерно столько, сколько половина реального, не через внешнюю помощь, а реального бюджета той части Украины, которую они контролируют. Но тогда должен быть самостоятельным. А когда у тебя возникает за спиной еще группа товарищей, которые говорят, а они вот это вот, те вот эти вот в футболочках, они вообще ничего решать не могут, мы сейчас вам объясним, что вы должны, значит, делать вообще дальше в жизни. Я думаю, что насчет Кушнера не знаю, но биографию Уиткофа я достаточно внимательно изучил. Этот человек, который прошел, извините за этот методологический термин, да, терки на Ближнем Востоке с представителями очень разных этноэкономических, я скажу так, групп, да, вот его, я думаю, это выбесило редкостно на переговорах. Надо просто, еще раз говорю, посмотрите видеофрагменты. Да, если уж такой ледяной, так сказать, человек, который вот он самообладанием отличается великолепным, хотя, ну, я его, не его фанат близко, наоборот, я его, можно сказать, антифанат, но самообладание у Уиткофа колоссальное. Да, если уже у него на лице было все написано, ну, значит, дела совсем вот так. Я думаю, что его вся эта история реально, извините, выбесила. А самое главное-то, что вот эта шпана ничего не поняла. Они уехали, да, два американских визитера, уехали кураторы, три представителя Великобритании, Франции и Германии. Правда, должен отдать должное, хватило ума послать людей второго ряда, а не первого, чтобы там не светить на весь Киев. Да? А дальше-то какие результаты? А никаких, они ничего не поняли, да, в Киеве. И главный вопрос, который царит, например, ну, это видно во всех этих... Даже я паблики не читаю украинских, там это, ну, бессмысленно. А в каких-то официальных там заявлениях или полуофициальных заявлениях это... А что, а где патриоты-то? А что, патриотов не будет, да? Угу. А что, и денег могут не дать? Это как-то, они же приехали и не привезли денег. Это вот не мой вопрос. А теперь про переговоры в Абу-Даби.
1: Давайте про арабов, да, поговорим, да.
0: Абу-Даби, место хорошее, я там не бывал, но говорят, что называется, обустроено. Есть только одна проблема. Для того, чтобы можно было договариваться в Абу-Даби, нужно снять все риски, даже на таком, на техническом уровне, хорошо бы было снять все риски, связанные с военно-силовыми, все более усложняющимися отношениями между Ираном и Соединенными Штатами. И главное, чтобы в эти отношения еще не включился Израиль. Но я напомню об еще одном заявлении. Да, помощник президента Юрий Ушаков обозначил Абу-Даби как, опять же, желательное место. Абу-Даби нейтрален, так, Эмираты в принципе нейтральны в этой ситуации, но Абу-Даби, они нейтральнее нейтральности. Это отдельный Эмират, ну, как бы он не самостоятельный, он главный политический Эмират вообще. У нас, я считаю, что главный Эмират – это Дубай, но понятно тоже, почему главный Эмират – это Абу-Даби. Там столица, столица не Дубай, опять же, так, вот, там комфортно, они действительно нейтральны, они спокойные люди, они не попытаются... ну, каким-то образом там манипулировать. Во многих других местах могут попытаться манипулировать. Кстати, в Европе это просто, ну, это данность. Но для этого надо, чтобы был спокойный. И второй момент, значит, тут обозначен как желательное место, но одновременно, да, было сказано на уровне, если мне не изменяет память, Дмитрия Сергеевича Пескова, что никакой повестки нет. Да? Никакой повестки, никакой дорожной карты, которую можно обсуждать, ее нет. И появиться она может только в условиях, когда Вашингтон, политический Вашингтон, скорее, наверное, в лице Трампа, да, сможет восстановить свой контроль над проектом Украина. Чего пока сделать явно не удалось. И вот это присутствие трех кураторов на встрече Уитков и Кушнера с так называемым руководством Украины, оно только про это и говорит, так? Что кураторы довольно цепко держат контроль над Зеленским и его командой, за исключением отдельных ее бывших и нынешних членов, но те не играют решающей роли.
1: Вот давайте по поводу нейтральности два слова тоже еще расскажем. Значит, вот вы убеждаете нас, что, значит, УАЭ нейтральная, Абу-Даби нейтральная в квадрате. Но Иран-то шмаляет по УАЭ, потому что они не нейтральные. Не нейтральные.
0: Тихо, ну это самое. Ну, слушайте. В нашем мире вообще тотальная нейтральность – это вообще фикция. Но по отношению к конфликту на Украине, Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты и Абу-Даби, как их часть, да, они являются нейтральными. Вот, ну, я же специально говорю,
1: я,
0: ну,
1: надо... понимаю. А давайте определим, значит, попытаемся сформулировать и определить. А американцы, вот, так сказать, они же не нейтральные?
0: Американцы... Ну, да. если пользоваться терминологией и формулировками господина Рубио, кстати, он куда-то пропал.
1: Вот, это мой следующий вопрос. Сейчас.
0: Вы не заметили?
1: Мы сейчас перейдем к этому.
0: Если пользоваться формулировками Рубио, Соединенные Штаты являются прямым и безусловным участником войны с Россией на стороне Украины. И это пока не дезавуировано. На мой взгляд, некоторое дезавуирование в мягкой форме, сказать, что, ну, допустим, там девочка-машинистка ошиблась, ну, это Борис Николаевич этим грешил, Ельцин покойный, да, ну, или девочка-дизайнер не так слова склеила, или вообще Рубио находился в состоянии стресса, ну, каким-то образом позицию, заявленную на официальной, это было на слушании в Конгрессе, это на официальной площадке, на площадке Конгресса, который заявил официальное лицо по имени Марко Рубио, ее надо дезавуировать. И это, ну, я не хочу сказать, что это некое ограничение, я не хочу сказать, что это входной билет в дорожную карту, но дорожная карта без дезавуирования этой позиции будет выглядеть, ну, немножко, я, извините, такое слово употреблю, контрафакт. Это будет контрафакт дорожной карты, который ведет нас к переговорам. Нет, я, опять же, не требую, чтобы Рубио сняли с должности. Хотя, надо сказать, в иные годы холодной войны за такое можно было и вылететь. Да, и партбилет еще республиканской партии на стол положить. Но, тем не менее, некие действия на входе должны делать американцы. А вот то, что было с визитом Уиткофа и Кушнера, так это то, что там было явное желание, что входные действия должны были бы сделать мы. Но не склалось.
1: Сейчас мы тогда продолжим говорить. Давайте еще немножко поговорим про пару Уиткоф-Рубио. Вот это же тоже любопытная тема. Уиткоф сидит всегда напротив министра иностранных дел. А государственный департамент возглавляет другой человек. Ну как это? Ну что это? Значит, мы попытаемся узнать. Профессор нам все расскажет. Если есть вопросы, пожалуйста, ВКонтакте, Рутюб и Телеграм. Принимаем ваше сообщение.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Более 40 средств для диагностики опасных инфекций разработано Вьетнамом и Россией за последние 10 лет. Обучение по реагированию на биологические угрозы прошли 600 специалистов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на церемонии открытия лаборатории по изучению профилактики инфекционных болезней в Ханое. Для этого в работе на территории Вьетнама используются в том числе 4 мобильных лаборатории. Попова добавила, что открытие новой площадки является демонстрацией передовых российских технологий в области науки и основа для развития и обеспечения биологического суверенитета Вьетнама. Попавший под атаку в территориальных водах Ирака танкер с мазутом получил незначительные повреждения корпуса. Об этом сообщило Министерство нефти республики. Ранее место Министерства транспорта проинформировало об ударе по судну под флагом Панамы. В результате инцидента никто не пострадал и не произошло утечки мазута в море. После ударов по танкерам вблизи побережья Басры с началом войны между Ираном и США, Ирак приостановил экспорт нефти по морю и стал развивать трубопроводы в Турцию и Сирию для экспорта нефти. Тегеран, Москва и Пекин потребовали гарантии неповторения атак на иранские ядерные объекты. Об этом говорится в сообщении миссии республики при международных организациях Вене. Китай, Иран и Россия осудили неоднократные атаки на ядерные объекты Исламской республики, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ, а также продолжающиеся угрозы дальнейшей агрессии. При этом отмечается, что сложившиеся условия безопасности фактически сделали невозможным нормальное осуществление гарантий МАГАТЭ в ранее. Первые подмосковные бананы, а также ананасы попробуют вырастить в Истре. Об этом сообщил глава ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. Теплицы для выращивания бананов должны хорошо, при этом недорого отапливаться. Электричество планируется производить из газа. Он добавил, что это будут не просто теплицы, а отечественный аналог британского проекта «Эдем». Ботанический сад в Великобритании с оранжереей, состоящий из нескольких геодезических куполов, под которыми собраны растения со всего мира. В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Жители гостей города завтра ожидает дождливый день. А жители московского региона накануне пережили самую холодную ночь с начала мая. Местами было всего около 1 градуса тепла. Синоптики обещали, даже заморозки по области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Однако столбики термометров ниже нуля не опустились. Сегодня днем потеплело до плюс 21 градуса, завтра и вовсе плюс 26. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Продолжаем. 18:33. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор, ваш любимый и нелюбимый ведущий Алеша Тимофеев, все здесь. Значит, давайте, профессор, ну давайте все-таки вот к этому, к Выткову. А ты кто, так сказать, вот этот? Ты кто такой? Помните, как Шура Балаганов, да, с этим? Значит, а ты кто такой? А ты кто такой? Значит, он спецпосланник.
7: Да. Причем он спецпосланник, формально он начинал переговорную миссию между Россией и Украиной в должности спецпосланника по Ближнему Востоку.
5: По Ближнему Востоку, конечно, мы помним, да, его это. Он, у него официальный юридический статус, чрезвычайный и полномочный посол по особым поручениям. Кажется, что внешнеполитической деятельности на нем больше, чем на Рубе. Ну, так кажется, я не знаю, может быть, нам так кажется, потому что, значит, мы там что-то не видим, что делает Рубио. И как это вообще все понимать? Потому что, ну, должность-то главы Госдепа всегда была знаковая, ключевая. Теперь и казалось, да, нам, что и Рубио такая фигура, и, значит, и преемник, может быть, и что-то. А сейчас мы его не видим, а видим только Вытков.
7: Ну, берем даже из... Ну, наверное, на Джона Керри мы не будем брать. Этот человек вообще слабо понимал. Это при Бараке Обаме был.
5: Да, я помню, конечно. Да, да.
7: Такой чел. Он слабо понимал, в чем заключается, значит, работа государственного секретаря, кроме как продвижение зеленой повестки. Угу. Да, но берем такие, действительно, таких вот людей, настоящих госсекретарей. Вот возьмем такого вражину. Джеймс Бейкер, да? Вот если ему рассказать, это при Буше папе, так? Вот если ему рассказать про то, как устроена дипломатия и внешняя политика Соединенных Штатов сейчас, да он просто нам не поверит, что это надо будет его вводить пару дней, показывать просто в режим реального времени, человека погружать. И то он, я думаю, не поверит, скажет, это все нарисовано искусственным вашим интеллектом, ничего такого в Америке быть не может. Действительно, вопрос ваш очень болезненный, вопрос очень правильный. Я неоднократно, к слову говоря, в свою защиту скажу, что я неоднократно поднимал вопрос и услышан не был о том, что России надо на официальном уровне запросить у американцев официальный брифинг относительно системы принятия решений. Я, правда, начинал очень аккуратно, я начинал с запроса о принятии решений по применению ядерного оружия. Ну, расскажите, как, вот кто, ну, я понимаю, не будем ворошить прошлое, когда по легенде, которая, опять же, из американских СМИ, коды доступа, которые должны были лежать у Байдена, там лежали у Джилл Байдена. Ну, фамилия одна и та же, а то, что, ну, это просто была его жена, но это легенда. Мы в нее, конечно, не верим, и это такого не было, потому что такого не могло быть, но что-то мне подсказывает. Я начинал с этого. Но потом, когда возникла ситуация фактически трех государственных секретарей, вот вы помянули старика Уиткофа, а что вы вот обошли молчанием господина Джей Ди Венса-то? Это же тоже человек, который выполняет дипломатические функции поверх государственного секретаря.
5: Я вам скажу, потому что все-таки, так сказать, приезжает к нам Вытков, и просто непонятно. Мы же помним табель о рангах, это же не зря было. Как к вам обращаться, ваше благородие или ваше превосходительство, или ваше высокоблагородие? Это принципиально разные для нас вещи.
7: Нет, это принципиально разные вещи. Но, простите, формально главным на переговорах в Пакистане по войне с Ираном Соединенных Штатов формально был Венс, и он даже там что-то произносил, но мы же понимаем, что главным был Уитков.
5: Да.
7: Поэтому мы не знаем, в действительности это надо констатировать, и мне кажется, что вот все-таки идея запросить официально, пусть они откажут, американцы, скажут, мы вам не скажем, это наша государственная тайна, но запросить у них брифинг относительно того, как принимаются решения, да, по внешнеполитическим вопросам, по вопросам применения военной силы и так далее, было бы неплохо. А еще раз говорю, пусть откажут, но это будет означать, что они не могут четко сформулировать на официальном уровне под запись, как это принято говорить, да, некие основы, по которым американская внешняя политика строится, несмотря на то, что до этого 200 с лишним лет она по ним строилась.
5: Во внутрике это какое значение имеет? То есть мы сейчас с вами про, так сказать, внешнюю политику, во внутреннем?
7: А во внутрике? Во внутрике. Это вообще чудовищная история. Вся американская внутренняя политика сконцентрирована в одном человеке. Да. Это в Дональде Трампе, еще немножко в министре здравоохранения. Да. Потому что если прочитать то, что заявляет министр финансов Бессент,
5: да, да,
7: то это тоже про внешнюю политику. Это не про внутреннюю политику. Да, и это, кстати говоря, я не хочу сказать, что это четвертый госсекретарь. Нет, он пока на это не тянет. Это первый заместитель государственного секретаря. Но во внутренней политике встает вопрос, а кто может отдать приказ о применении Национальной гвардии для подавления беспорядков? Ответ на него вроде бы понятен. Президент, ну или губернатор, соответствующий в пределах своих полномочий. А вот как он проходит? Через какие ведомства? Каков статус Министерства внутренней безопасности? Его же не распустили? Не распустили. Министерство внутренней безопасности формально продолжает работать. Хотя у Трампа слетают все. А, кстати говоря, знаете, хочу хохму сказать одну. Я не исключаю, что через некоторое время, когда, допустим, я не буду говорить, демократическая партия США, но победившая на выборах демократическая партия США начнет ревизию документов Пентагона, я вообще очень не удивлюсь, что там обнаружатся документы, как проштампованные как печатью Министерства обороны США, так и печатью Министерства войны США. И уж тем более я не удивлюсь, если среди этих документов будут военные контракты и платежки. Да? Поэтому в этом смысле, во внутренней политике США, ну, я так скажу, что хаос, приближающийся к неким критическим величинам. Это, кстати, почему выборы в Конгрессе важны. Потому что если некая сила, именуемая в просторечии, не шайкой, а глубинным государством, сможет консолидировать некое двупартийное большинство, очагом упорядочивания хаоса Трампа во внутренней политике станет Конгресс. И это будет для современной Америки шок, сравнимый с тем, что было до гражданской войны тогда, в 19 веке. А по внешней политике, ну, послушайте.
5: Но это намеренно, нет, значит, разделяй, нет, властвуй. Это, нет, так сказать, говорит нам о том, что у Трампа, ну, там, что это говорит? Трампу это зачем? Ну, и как он, так сказать...
7: Ну, я так скажу. Ну, я, конечно, сейчас могу накрутить конспирологию, там, значит, Ватикан, рептилоиды. Да. А нет, рептилоиды это у нас, у них люди-птицы.
5: Да.
7: Вот, еще какое-то влияние там торсионных полей, но ничего этого, я думаю, нет. Это сложилось наложением нескольких слоев. Первое – это забюрократизированность американской системы, где исполнительные власти политического Вашингтона, здесь Трамп был прав, он стал политический Вашингтон при Обаме, стал не просто неуправляем, он стал, что называется, осмыслять себя, чувствовать себя отдельным, так сказать, политическим субъектом. Но там наложилось очень много разных слоев. Развести зоны ответственности оказалось невозможным. Второй момент – это то, что никогда в истории послевоенной, даже в период Карибского кризиса, аппарат управления США в целом не действовал в состоянии такого цейтнота. Давление, необходимости принимать быстрое решение, которое сегодня одно, завтра другое и так далее. Ну и третье – это личные качества Трампа, который вся его политика построена на концентрации власти у себя. Да? Фактически лишившая американскую систему госуправления каких-либо остатков гибкости.
5: То есть, значит, Уитков проводит внешнюю политику, даже не не президента США, не функции президента, а лично, значит, Дональда
7: Трампа. Именно так. Именно
5: да, так. Лично Трампу.
7: Трамп, вот, хорошо, мысль мне кинули, я ее подхвачу. Мысль гениальна. А, смотрите, это ваша мысль гениальна. Я интерпретатор. Да? Значит, Уитков – это госсекретарь Трампа.
5: Трампа, да.
7: Да? А, значит, Рубио – это госсекретарь
5: президента.
7: Не, Соединенных Штатов. Да? То есть того, что осталось того,
5: да.
7: Где, как говорится, пометил поляну Уитков. А Венс – это госсекретарь президента.
5: Ага,
7: да, и он работает госсекретарем по личному специальному распоряжению Трампа.
5: Да, черт ногу сломит.
7: Да, и все немножко шьют.
5: Бизнес,
7: шмизнес. Там вот немножко тут дрил, бэйби дрил. Здесь немножко на инсайдах поиграли чуть-чуть. Все. Вот. Такого в Америке не было.
5: Григорий спрашивает, а когда у них начнется борьба за власть? Будут убийства, спрашивает нас кровожадный слушатель.
7: Ой.
5: Ну, политически, наверное, смысле? Но имеется в виду там же...
7: Но в кровожадности нашего слушателя есть определенный резон, потому что такая степень внутренних противоречий в Соединенных Штатах встречается довольно редко, и каждый раз кого-то убивали. Так не всегда по-крупному, что значит по-крупному? Расстрел студентов в Огайо это было, посмотрите, могу ошибиться, нацгвардии, протестующих там против Вьетнамской войны, это, конечно, не убийство Кеннеди, но там погибло гораздо больше одного человека.
5: Угу.
7: Да? Значит, вот в состоянии такого обострения внутренних противоречий, стрельба неизбежна. Второе, политическая борьба, вот меня спрашивают, Рубио кто? Ну как, это госсекретарь США, это госсекретарь тех задач, того пространства внешней политики, которое осталось после Трампа. Если Трамп начинает высказываться и вообще действовать, например, по Кубе, да, Куба это не территория Рубио, Рубио там исчезает, да, и так же происходит по всем другим направлениям. Но вернусь, все-таки политическая борьба там уже началась. Но есть очень интересный момент. Это новая черта американской демократии. Ну, демократия в кавычках. Может быть, кстати, и к лучшему. Американские политиканы начинают бояться стрелять первыми. Когда убивали Кеннеди, первым стрелять никто не боялся. Да? Потому что там этого вопроса не было. Будем надеяться, что нравы в Америке стали более вегетарианские, хотя не похожи.
5: Так, давайте еще, знаете что? Ну, чтобы перейти нам потом, у нас же там еще Германию надо обсудить, там вот это важно.
7: Что там Германия обсуждать?
5: Сейчас, чтобы не выглядеть. Смотрите.
7: Меня ограничивают.
5: Вот этот, ну ладно, не будем искать синонимы слову цензура. Не будем, нет. Значит, профессор, смотрите, приехали сюда, приехали туда, уехали. А потом телефонный звонок. А телефонный звонок, гипотетически просуждаем. Вот он как бы про что? Конструктивный, все мы знаем. Это, так сказать, чист, честный, искренний. Какие там еще эпитеты и куча прилагательных, которые мы уже слышим на протяжении нескольких лет. Мы все знаем. Но по факту, что там? Почему понадобился этот разговор, когда, так сказать, только они только-только приезжал?
7: Ну, во-первых...
5: Адъютант только был же. Ну, вот тут...
7: Не, во-первых, все-таки Трамп сказал, что он позвонит Владимиру Владимировичу. Да, поэтому не обозначить телефонный разговор было нельзя. Так, я, кстати, удивился, что он обозначен был... довольно поздно, но он был все-таки обозначен, значит, он состоялся. У меня нет сомнений, что он состоялся. даже до официального заявления. Второе. По тому релизу, который был выпущен, мы понимаем, что разговор был довольно серьезный. Потому что в релизе ничего нет. Релиз там, релиз такой стандартный, очень вежливый. Как только вы видите такой официальный релиз, со всеми согласованный, приглаженный, это первый признак того, что разговор был серьезный. Я сейчас не оцениваю, он был положительный, отрицательный там и так далее. Но он был серьезный, потому что несерьезные разговоры, вкрапляются какие-то обязательно подробности, это, так сказать, видно. Ну и третий момент, но он не мог не быть, потому что понятно, что из Киева Вытков и Кушнер привезли футболки и кучу неприятных воспоминаний, но из Москвы-то они явно же что-то привезли. Угу. Из Москвы они привезли очень содержательный, дико не люблю, да простят меня некоторые люди, слово субстантивный, я предпочитаю слово содержательный. Не содержательные вещи, может быть, они были, ну, как бы устно озвучены, а может быть, даже и бумажечку какую-то передали, которая обозначает вот то, что начало утекать с восточного побережья. Да, о том и по датам, и по предельным возможностям России держать второе путинское предложение, которое с 24 года, с июня месяца неизбежно и так далее. Это, ну, эту вещь надо обсудить, и тем более, что надо понимать, что Дональду Трампу, в том числе, помимо всего прочего, и помимо Луны, да, и штата Нью-Мексико, который Новая Америка, ему нужен реальный медийный успех, да, который можно начать продавать. Ничего в Персидском заливе и вокруг продать него, нельзя, да. Что можно начать продавать как успех, нет. Да, но не будешь же ты продавать как успех сообщение о том, что вроде бы там утопили какие-то бесчисленные танкера, уже, по-моему, на дне лежит не только иранский военный флот, но там же и торговый, да и не только иранский, а танкеров, по-моему, если посчитать, сколько поразили американцы, скоро в мире почти не останется. А вот иранцы предъявили, уж простите, залезу на это направление, иранцы предъявили видеопруфы о попадании по американской базе в Иордании. Я не скажу, что они стопроцентно убедительны, я не скажу, что там... все там ракеты пришли в цель, но, во всяком случае, это сильно противоречит той версии, которую озвучивают американские военные, о том, что все сбили, потерь нет. Поэтому Трампу нужен постоянный диалог с Москвой, как демонстрация того, что он остается самым влиятельным лидером в мире. Потому что, ну, объективно, давайте скажем, а кто еще, кроме Трампа, может содержательно общаться с Владимиром Владимировичем Путиным.
5: Ну, Си.
7: Си не Запад. Си Восток.
5: Я понимаю,
7: Моди,
5: спасибо, да, профессор.
7: То есть,
5: точно,
7: ваш вопрос.
5: Просто его тайно надо было...
7: Да.
5: Точно же, да.
7: Моди
5: –
7: это юг.
5: Да.
7: Да, не глобальный, но юг. Есть еще Ким Чен Ын. Да, действительно, вот партнер. Есть еще, ну, на Западе Александр Григорьевич Лукашенко, но он все-таки не Запад в политическом смысле этого слова. Трамп – это единственный западный лидер, который может сейчас разговаривать с Владимиром Владимировичем Путиным, вообще с Россией. И это очень сильная позиция. И если Трамп ее упустит, да, по тем или иным причинам, в том числе по причинам личной эмоциональности, то, ну, и свято мест пуст не бывает, а не свято так тем более. Угу. Поэтому я думаю, что там довольно быстро в современных условиях, это к вопросу о выборах Германии, может выстроиться очередь людей, которые желают поговорить. Кстати, я знаю, кто там будет первым.
5: Кто?
7: Эммануэль Макрон.
5: Угу.
7: Он, конечно, не про поговорить, он, конечно, пропиарится, но, тем не менее, в этой очереди он, скорее всего, будет первым.
5: Так, я даже не знаю, но давайте тогда еще поговорим тут про Америку. Мы закончим там про Луну, про волосы, значит, про это все. Я предлагаю туда уже на бантик где-то после 19:40 поговорить. А пока, ну, такие вещи, это тоже, в общем-то, бантик. Ну, пусть он как бы финализирует, знаменует наш вот этот вот час, который мы посвятили там Трампу и американской политике. Вот эта история между США и Канадой, которая там напряженности пишет усилия. Все стебутся, Южный парк впервые переименовался в Южную Америку, ну, в смысле, значит, mm-hmm. да, вслед за Google, да, тоже троллят или троллят, как кому угодно. Американо начали переименовывать в Канадиана. Ну, вот это все про что?
7: Я так скажу, они все ходят по ленточке, но даже Трамп боится за эту ленточку заступить. Потому что если... Ну, я не думаю, что Трамп этого не понимал. Ну, совсем не надо же из него делать там какого-то совсем человека от фонарного по части экономических дел. Но, понимаете, война с Блефуску, если кто-то помнит, про что это одно. А военно-силовое противостояние с Канадой, Америки и Канады, это совсем другое. Это возникновение очага напряженности, пусть даже низкой интенсивности, которая довольно быстро приводит к разрыву, причем с непредсказуемыми последствиями, выстроенного за последние, ну, чтобы мне не соврать, 100 лет единого экономического, социально-экономического комплекса в районе Великих Озер на, так сказать, на границе Канады и Соединенных Штатов. Надо же понимать, что этот комплекс, это примерно на километров 150 вглубь Америки, километров на 150, ну, может, чуть меньше, вглубь Канады. Там живут люди, там построены вокруг этого бизнеса социальные сервисы. И разорвать все это очень тяжелая история. Ее потом придет, но ее, конечно, можно восстановить. Там нет такого понятия, там, вот, там восстановить можно. Но единовременный экономический шок будет общенационального масштаба. Потому что при всем том, что американская часть относится к тому, что называется ржавый пояс, этот ржавый пояс довольно много весит в реальном секторе экономики. Понятно, что там креативная индустрия, финансовые секторы, бла-бла-бла, они не вот в этой зоне. Ну, хотя там тоже есть финансовый центр. Но вот реальный сектор пострадает очень сильно, причем не только автопром, что понятно, но и химпром, сталилитейка, химиоргсинтеза, да там много чего есть. И вот это вот и Трамп, и Карни, премьер-министр Канады, они боятся зайти за эту ленточку. А посему, значит, тарифы, это было уже все, так? А переименование, озеро Онтарио переименовать, это прям вот очень меняет его экономический расклад. Да, ну кто-то на этом денег заработает, потому что вывески же надо менять, так? Америка, там это тоже все учитывается. Да? Значит, вопрос о поставках нефти. Да, в действительности канадская нефть очень бы пригодилась Соединенным Штатам, но пока еще можно без нее. Поэтому они ходят вокруг около вопроса о том, разрывать или не разрывать. И вот здесь опять я возвращаюсь. Американцы боятся разорвать это первыми. Почему? А потому что они тоже не могут предсказать последствия этого разрыва. И вот это вот такой новый штришок. Ну, во-первых, при Рейгане такого бы не было, но если бы такое случилось при Рейгане, он бы разорвал бы, да, и вообще даже не задумывался об этом.
5: А тут любопытно просто, мы помним Трюдо все, но имеется в виду, так сказать, он запечатлелся. Как такой, ну, канадец, ну, что тут, значит, вот этот Карни пришел, он в большей степени такой воспринимается, что ли, да, со стороны... Как ястреб. А вот может ли действительно в Канаде появиться кто-то, ну, прям ястреб, что кто бросит по-настоящему, значит, в перчатку Трампу и скажет, Монтана и Вашингтон наши, вообще приграничные территории. Вот об этом, может быть, поговорим еще. Ну, ладно, у нас Германия впереди. Давайте рекламу новости и будем продолжать.
0: знать за 90 секунд. Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился «Оскара» в актерской категории. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Улан-Удэ полночь, в Астане 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России назвал полезными и содержательными переговоры с главой Вьетнама. 6 человек ранены при атаках ВСУ по Брянской области. Россия требует от датских СМИ прекратить травлю школы при российском посольстве. Подробности далее. Президент России Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговоры с главой Вьетнама То Ламом. Ранее генсекретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, лидер страны, прибыл в Россию с государственным визитом. Российский лидер также отметил, что отношения двух стран неизменно выстраиваются на основе равноправия и учета интересов друг друга. Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. Обе страны последовательно переходят на национальные валюты во взаимной торговле, добавил Владимир Путин. 6 человек ранены при атаках ВСУ по двум предприятиям и АЗС в Брянской области. Об этом сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Он отметил, что для ударов украинские боевики использовали беспилотники. В Белгородской области в результате прилета со стороны Украины погиб мужчина, женщина получила ранение. Под удар попал Грайворонский район. Глава МИДа Турции Хакан Фидан обсудил с французским коллегой Жан-Ноэлем Баро усилия по поиску решения конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецкой МИДе. Кроме того, в центре внимания сторон стала ситуация на Ближнем Востоке. Министры обсудили продолжающиеся переговоры по Армузскому проливу и войне в регионе, ситуацию в Палестине и последние события в Сирии. Россия требует от датских СМИ прекратить травлю школы при российском посольстве в Копенгагене и призывает их сосредоточиться на ситуации внутри страны. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова.

0: Святынь Мария Коровина. Ковчег доставили из Хабаровска, где мощам поклонились более 25 тысяч человек. Люди приезжали из 7 регионов Дальневосточного федерального округа. Далее святыню доставят верующим Екатеринбурга, Владимира и Москвы. Правую руку одного из самых почитаемых в мире святых привезли в Россию с греческого острова Корфу. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге начал перепалку с депутатами правой партии «Альтернатива для Германии», в том числе обращаясь к ее сопредседателю Алис Вайдель из-за разногласий о России. Мерц выступал в Бундестаге во время дебатов по проекту федерального бюджета на следующий год. Депутаты АДГ начали выкрикивать реплики с мест, высказывая недовольство заявлениями. Кроме того, Мерц утверждал, что никто не угрожал России, ни НАТО, ни Евросоюз, ни Германия. После этих слов он вновь столкнулся с реакцией депутатов АДГ. Из зала послышались возгласы, смех и гул. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 4 минуты 8-го, среда, 9 сентября, 26-й год. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Так, что тут вы пишете? Я одним глазом посмотрю. Имя Америка присвоено Штатами незаконно, потому что Америка — это название континента, пишет нам Юстас, а название страны в США нет. Это просто Единенное государство расположено на континенте Америка. Ну, как бы я так решил. Ну, уделить внимание нашим слушателям. Так, давайте про Германию. Обещали, обещали. Ну, знаем, конечно, мы знаем, что в Саксонии победила АДГ. 44. Убедительно, надо сказать, победила. Да. Убедительно победила. Мерц смеялся, а потом ему стало как будто бы не до шуток тоже. И кажется, что в российском информационном пространстве много внимания уделяется, так сказать, победе альтернативы в одной из земель Германии. А справедливо, что так много внимания уделяется? Сам Мерц же сказал, что, так сказать, вот эта победа может означать трансформацию чуть ли не всей Европы, там, ну, что-то такое. В общем, а может мы, ну, напрасно, так сказать, вот смотрим туда, в эту Саксонию?
3: Что там, я вообще очень спокойно отношусь к выборам в Германии, и в том числе к местным выборам. Я вообще считаю, что... Пока условия для стратегического разворота Германии пока только накапливаются. Тем более это до стратегического разворота в Европе еще дальше.
2: Ну, просто смотрите, значит, кто-то говорит, это все про внутреннемецкие дела и, в первую очередь, значит, дела с мигрантами. Кто-то говорит... На самом деле победа АДГ значит, что конкретно вот типа Саксония-Анхальт, да, не хочет воевать с Россией. Про внутреннее или не только про внутреннее?
3: Ну, во-первых, давайте так. АДГ просто обязан был побеждать в Саксонии-Анхальт, потому что эта земля... относится к одной из наиболее, ну, что называется, потерпевших из-за политики последних германских правительств. Это, ну, она там считается, что одно из самых небогатых земель Германии, но главное же не то, богаты вы или нет в абсолютных категориях, вы стали богаче или беднее. Значит, в Саксонии-Анхальт вот это вот обеднение, относительное обеднение, оно проявлялось довольно ярко. И это такой вопрос очень болезненный. Конечно же, это важный эпизод. Преувеличивать его не стоит. Почему? Потому что важно даже не то, как на последующих выборах местных в других федеральных землях, которые относится к территории бывшей ГДР, угу. Да, выступит АДГ, там она всегда

0: сильно выступает. Для меня индикатором будет то, насколько сильно АДГ выступит. Вряд ли она там будет занимать первые места, но очень важно, насколько сильно АДГ выступит на Западе. Вот это будет такой очень матерый показатель, потому что это будет вот именно степень усиления АДГ на Западе Германии, будет показывать в реальности ее потенциал на общефедеральных выборах. А теперь про господина Мерца, который сейчас работает Шольцем. Так, ну, работает Шольцем он плохо, потому что Шольц понял главное. Он понял, что не надо ни во что вмешиваться, сидя на должности федерального канцлера в современной Германии. И надо сказать, последовательно проводил эту политику. Мерц пытается рулить машиной, у которой сломано управление рулевое, нет тормозов, и она летит с горы. Но, тем не менее, иногда он проговаривает очень интересные вещи. Первая интересная вещь, на которую я бы обратил внимание, вы ее уже упомянули, что это может быть поворот для всей Германии. То есть он даже не попытался объявить победу АДГ локальной историей. Я думаю, это не случайно. И не только потому, что Мерцу сейчас принципиально всех запугать, так сказать, вот этой победой, как они считают, ультраправых. Там разные есть в АДГ, прям скажем. Но победа ультраправых, за которыми стоит Россия и так далее. Хотя этот момент есть, вот этот элемент запугивания Бундесбюргера, да, о том, что сейчас, вот, значит, красные, значит, за углом, он присутствует. Но Мерц все равно с политтехнологической точки зрения было выгодно сказать, ну, это исключение, дальше будет лучше. Так, ну, таких успехов больше не будет, тем более, что вполне вероятно,
1: что
0: их действительно не будет, если в АДГ затянется празднование этой победы. Но, тем не менее, Мерц на это не пошел, он признал, и я думаю, опять же, не случайно, наличие общегерманской базы для вот такого успеха у АДГ. Второй момент. И это такая вот вещь долгоиграющая. Ведь против АДГ на этих выборах было использовано все, что только можно. Включая вещи, которые по меркам старой, даже меркелевской внутренней политики Германии, такие провокации, ну, считались недопустимыми. Но это Лейпциг, я думаю, все уже обживали этот Лейпциг несчастный, и вот этот Лейпцигский инцидент с дронами. Но это ладно, это, кажется, первая проба пюра, но надо же учиться в движении, надо же, кажется, в дороге надо учиться, господа хорошие, но то, что вы выдали про эти пиротехнические ракеты, нацеленные на подстанции, почему-то не взорвавшиеся, ну, это говорит о том, класс игры невысок. Но, тем не менее, с точки зрения политических красных линий пересекли все, что можно, вот внутриполитических. И что? И ничего. Более того, есть некоторые суждения, я еще раз говорю, я Германией профессионально не занимаюсь. Но почитывал. И есть некоторые суждения, что по сравнению с тем, что было до провокаций, так, со стороны федерального, подчеркиваю, правительства, потому что там были задействованы федеральные ведомства, рейтинг АДГ был меньше. То есть он еще и вырос. Ну и третий момент, который очень важный. Здесь Мерц даже не проговорился, а сказал об этом открыто. Он сказал, что он не уйдет. А зачем он не уйдет?
1: И почему? Ведь там же входили, помните, мы что же с вами обсуждали, там и внутри партии, там недовольны, да, потому что рейтинг Мерца ниже,
0: более того,
1: чем...
0: И более того, есть ястреб.
1: Да,
0: кстати,
1: да.
0: Ой, пропустили, проскочили, про ястреба канадского. Такой, вернусь на пол бобиды назад. господин Карни воспринимается не как канадец. Вот Трюдо действительно был канадец. Канадец, ну, еще немножко, видимо, кубинец, но это не важно.
1: Рафинированный, значит, такое.
0: Да. А Карни, это же британец. Угу, он воспринимается США, причем повсеместно, именно как проконсул Британии. Это человек, который ассоциируется с Лондоном. Вернемся к Мерцу. Зачем он остается? Что, какая задача у него? Просто досидеть до выборов, тем более, что у него есть сменщик, еще больше ястреб. Это Писториус. Он уже под парами, он уже готов. Он уже дважды выходил, как говорится, в предбанник кабинета федерального канцлера. Его оба раза выводили. Вот, время пришло. И тут, значит, этот человек, про которого, по-моему, очень метко говорят, что был бы Советский Союз, он бы там кучу денег зарабатывал больше, чем в BlackRock, играя в советских фильмах, там, каких-нибудь фельдфебелей немецких, да. Причем как периода наступления немецких войск, так и отступления, и
1: Мушанки,
0: там какие-нибудь там гуманистических фильмов про жизнь немецких пленных в лагерях военнопленных. Прекрасно, то есть карьера бы у него была блестящая, может быть, сыграл бы в замечательном ГДРовском сериале на, значит,
1: в сказках телефон
0: полиции 110, фельдфебеля какого-нибудь и так далее, немецкой армии вермахта. Этот человек говорит, а я не уйду. Есть вопрос, что, какая задача поставлена теми, кто его поставил, но мы же, наверное, не допускаем, что человек с такой биографией, как у Мерца, пришел к власти в Германии даже после Шольца, как результат некого политического процесса внутри своей партии, которая всегда находилась под кураторством американских атлантистов, а не европейских, а именно американских атлантистов. Вот партия зеленых – это филиал на Демпартии США. А ХДС, ХСС, ну, ХСС – это вообще вещь себе. А ХДС, да, это инструмент американских атлантистов в германской и порой, в некоторые моменты, общеевропейской политике. Поэтому уж извините, Мерца взяли и за ручку привели в кабинет федерального канцлера, сказал, ты теперь будешь федеральным канцлером. Он сказал, а BlackRock, а мои бонусы? И сказали, подождут пока, отработаешь, там дадим. Это невозможно. Значит, ему его кураторы, уж извините, сказали сидеть и сделать еще что-то, что еще он должен сделать. Он должен запустить механизм радикализации борьбы с оппозицией в Германии? Ну, так же.
1: Ну, видимо, так.
0: Потому что другого способа консолидировать расползающуюся внутреннюю повестку, внутреннюю политику в Германии, ну, наверное, германисты сейчас меня могут поправить, но я так очень с большим трудом вижу-то. Почему? Потому что здесь четвертый момент по поводу АДГ. Но раньше за АДГ, поддерживать АДГ было в респектабельных кругах...
1: Зашкварно. Ради бога,
0: политологический термин. Нереспектабельно. Но в данном случае термин «зашквар» носит гораздо более глубокое методологическое значение. А теперь, особенно после того... как Сара Вагенкнехт, человек вообще с другого...
1: С левого, да.
0: Да, с другого фланга. Она пока еще ничего не сделала, но она хотя бы обсуждает возможность нейтрального отношения к АДГ. Это же может запустить механизм легализации АДГ как такой Но системной политической силы в Германии не изгоя, не партии изгоя, которую вот-вот запретят. А напомню, еще весной шел разговор, что АДГ вот-вот запретят.
1: Да, да, да, да,
0: шли. А теперь они легализованы своей победой. И вот это, конечно, вещь очень важная. Но, конечно, последнее, что я разочарую, что я все-таки думаю, что главная причина, по которой АДГ так сильно выступает, она, конечно, не во внешней политике. Она, конечно, в политике внутренней. Понятно, что внутренняя политика и внутреннее состояние экономики это является результатом политики внешней, абсолютно, с моей точки зрения, ну, я не хочу сказать безумной, но абсолютно иррациональной, что очень много говорит о состоянии германского политикума. Когда германский политикум начинает принимать иррациональные решения или соглашаться с иррациональными решениями своих лидеров. Ну, я так скажу, это такой, это повод напрячься.
1: Да, помним. Значит, смотрите.
0: Помним, не любим, не скорбим.
1: Да. Тут разгорелось просто вот это как бы в жилу. Нам ложит сегодняшний скандал. Там ругались... Господи, как Вайдель
0: честно упустил.
1: И Мерц. Значит, Алис Вайдель, сопредседатель, да, АДГ, и Мерц поспорили прям публично на камеру по поводу России и помощи Германии Украине. Значит, Вайдель критикует, Мерц защищает. Это просто, так сказать, вот... Мы говорим, да, ну, понятно, там внутреннее очень важно и важнее, но это все равно никуда не девается.
0: Нет, это внутреннее. Почему? Это внутреннее, давайте не рисовать из АДГ вот этих вот бескорыстных...
1: Пророссийских.
0: Пророссийских это вообще... Не про это, там есть и антироссийские, и довольно сильно антироссийские элементы, но это не вот эти бескорыстные борцы за мир, вот этого там нет. Но, и я думаю, что вот сейчас будет очень интересный момент, точка бифуркации для германского глубинного государства, которое не германское, да, но которое глубинное. Вот оно начнет, оно выберет путь давить АДГ или начать с ней сотрудничать. Ну, по-разному, в разные времена.
1: Можем представить с вами коалицию ХДС-АДГ, например?
0: Нет.
1: А СДПГ АДГ?
0: А вот это могу. ХДС, и вот я могу, знаете, какую коалицию представить? ХСС-АДГ. Баварцы, которые выходят там же, в чем... Фишка в этом, в этой коалиции: одни не дают кредиты, другие не торгуют семечками. Да, ХСС не ведет предвыборную кампанию и не выдвигает кандидатов за пределами Баварии. Но ведь может же, ограничений-то нет. И ХСС, вы теоретически, я все сейчас меня уже там раскритиковали все германисты, которые есть. Но нет же ограничений формально. Значит, теоретически, при каких-то условиях ХСС говорит, да я вот, мы смотрим вот на этих, вот, да, мы не хотим с ними, мы выдвигаемся по всей Германии. Да? Ну, может быть, за исключением территории бывшей ГДР, потому что там им ничего не светит. Да? Ну, и получают они там какой-то процент голосов. И потом говорят, а вот мы войдем в коалицию с АДГ. С ХДС... Коалиция АДГ невозможна хотя бы потому, что это констатация, вот так, знаете, шаштампом, да, полного банкротства ХДС. После этого надо распускаться. Да? А ХСС – это другое. СДПГ – это возможно, но маловероятно. Но, с другой стороны, с Сарой Вагенкнехт же какое-то взаимопонимание там достигается, но не с левыми, но не с Линке вот с этими.
1: Да, но они наберут большинство все равно. Ну,
0: Почему? А может, и наберут. А мы не знаем, как там все разложится. Мы не знаем, как разложится. Мы не знаем, как разложится, так сказать, вот эта вот идея нейтральной поддержки. Но... Фишка заключается в следующем. А вот это все равно внутренняя политика. Ну, это, да, с одной стороны, да, коллапс традиционно существовавшей в Германии системы народных, то есть больших партий. С другой стороны, самый главный вопрос, который возникает сейчас внутри Германии. И он реально возник. Его не было еще очень недавно. А кто банкет-то оплачивать будет?
1: Угу.
0: А? Кто будет оплачивать? Вот эта вот дискуссия, я ее просмотрел, но вы мне ее описали, про поддержку Украины. Но это же дискуссия, кто будет оплачивать украинский банкет. Тем более, что Дональд Трамп, еще раз говорю, посмотрев на потолок, сказал 300 ярдов. Когда все это...
1: Не считая, да, прикинув.
0: Когда все это... Не, ну, зачем? Что считать? Когда посчитаем, 500 будет. Лучше платите 300 сейчас, чем 500, когда я посчитаю.
1: Да.
0: Вот. А когда посчитает Бессент, вообще 700 будет.
1: Угу.
0: Так? Вот. Это же, ну, это же метод Трампа. Но когда все это начиналось, это же помощь была. Никто же не говорил, что это будет в долг.
1: Угу.
0: А теперь это в долг. И Трамп сказал, это долг европейцев. Как только вы слышите, это долг европейцев, в Германии вот прям все прекрасно понимают, ну, кто говорит по-немецки, да, все прекрасно и платят налоги, все прекрасно понимают, что это долг Германии.
1: Про них, да.
0: Потому что никто больше этот банкет оплачивать не будет.
1: Могли британцы, но Британия не Европа.
0: Да, Британия не Европа.
1: Да.
0: Да, они вообще здесь случайно.
1: Да,
0: и вообще, а что мы такого поставили?
1: Да
0: и вообще мы поставляли все свое.
1: А у французов засуха. Засуха, солнце.
0: Да,
1: значит,
0: все.
1: Этот сельхоз.
0: Да, и Испания у них была сиеста, им не дозвонились.
1: Нет.
0: А немец был на работе. Правда?
1: Да.
0: А немец был на работе. Вот, поэтому немец и будет платить. И вот это вот то, что мы наблюдаем в виде АДГ, это тихий, пока еще очень корректный бунт вот этого обычного немецкого обывателя, который понял, что платить будет он. И платить он будет много. Раньше он тоже платил. Ну, потому что реально все-таки и с рабочими местами труднее стало, и с, ну, и вообще с промышленностью, и экономика так себе, и счета увеличились, и газа нет, да и вообще все плохо. Но раньше он платил понемногу, по пальчику ему отрезали. А сейчас речь идет о том, что платить придется много, и кое-что придется платить сразу. И это, конечно, немецкого бургера, да, бюргера. Бургер это вообще не напрягает. А бюргера это напрягло, и он нашел ту силу, которая озвучивает простую идею. Мы платить не будем.
1: Не будем, да. Это тут, так сказать,
0: прозрели. Извините, Алексей, за мой плохой характер. Примерно с этого же начиналась еще одна история, еще одна эпоха в истории Германии, когда нашлась партия, которая сказала, мы платить не будем. Но тогда деньги, тогда это касалось
1: после Первой мировой войны.
0: Репараций после Первой мировой войны.
1: Да.
0: Извините, характер плохой,
1: понятно,
0: от этого и карьера не сделаю, все неприятности у меня только через мой дурной характер
1: и
0: доброе сердце.
1: Есть такая политэкономическая формула из 90-х, если не знаешь, кто в схеме лох, то лох это ты. Значит, да, и, собственно, вот в Германии сейчас, так сказать, поняли, что выходит, так сказать...
0: Удивительно, столько народу иммигрантов, прошедших 90-е, в том числе и с богатыми творческими, назовем это так, биографиями, что не могли объяснить.
1: Ну вот, видимо, сейчас вот АДГ, это причем не
0: советников надо брать из наш сейчас все объяснят, как чего... А как надо давать первый рубль, там, да, это мы отрицаем. Мы вообще боремся с этими всеми явлениями. И мы в России, слава богу, в политике их победили.
1: А профессор, а вообще я вот сегодня что-то меня потянуло на эту лексику сниженную. А не стрёмно, так сказать, вот все равно, но вот этот успех АДГ, вот может он... Вы сейчас приводили вот эти примеры, так сказать, мы уже это все проходили.
0: Не стрёмно, если знаешь, что эти примеры были. Если знаешь, как развивалась реальная история Германии, почему Америка до 70-х годов фактически была конфедерацией, да, и что вот это федеративное устройство, это недавно, не стрёмно, а если не знать, то стрёмно.
1: Хорошо, в общем, не боимся, а учим, все. Так, прерываемся на выпуск новостей, ну и все, и банчик, полчаса у нас остается. Вопросы, комментарии ВКонтакте, Рутуб, Телеграм.
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин сообщил о создании на территории Вьетнама АЭС российского дизайна. Заявление сделано на переговорах с главой Вьетнама То Ламом. Ранее генсекретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, лидер страны, прибыл в Россию с государственным визитом. Путин также отметил, что наша страна планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Кроме того, страны могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегический запас топлива. Позиции стран на международной арене близки, подчеркнул президент России. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина находится на последнем издыхании. Ресурсов осталось немного, а общество так истощено, что нет уверенности в ее сохранении в качестве государства. По мнению Мендель, последствия всего происходящего в стране могут оказаться катастрофическими. Она отметила, что нет денег на зарплату ВСУ, не хватает боеприпасов, неоткуда больше взять средства ПВО. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского неоднократно резко высказывалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и самого главы киевского режима. В мае она была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Западные санкции против России являются беснованием и безумием. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на встрече со студентами Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Дипломат подчеркнула, что Россия должна делать свое дело и идти своим курсом и помнить, что никакая заграница никогда не поможет, как она не помогает никому. Она также добавила, что Запад в то время, когда существует конвенция по морскому праву, перешел к открытому пиратству, чем открыл ящик Пандоры. Захарова находится в столице и культурном центре Республики Коми с рабочим визитом. Главы МИД 8 мусульманских стран, включая Турцию, призвали международное сообщество принять меры против незаконных израильских поселений на палестинской территории. Документ подписали министры иностранных дел Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Главы ведомств также приветствовали решение о создании двух государств, принятое представителями в том числе Канады, Дании, Франции, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании. Отмечается, что перечисленные страны намерены вводить национальные и поддерживать европейские ограничения на торговлю товарами с израильскими поселениями, которые считаются незаконными с точки зрения международного права, либо рассмотреть другие подобные меры. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: 19:33, так, полчасика у нас есть, но ну, такие лайтовые, но, может быть, что-то нас выведет, как это кривая, да, серьезный разговор, но тут вот такие, они важны на самом деле, но так или иначе. Вот эту историю предлагаю начать с Луной. Луна наша, написал Трамп.
0: Возможно.
1: Значит, смотрите.
0: Приди и возьми.
1: Да, с одной стороны. С другой стороны, я подумал, ну, все начали смеяться. А я подумал, что это, в общем-то, в духе той логики или логики той эпохи, в которую мы все с вами живем. Ну, даже залез, посмотрел, там вот это вот, ну, помните, да, это, так сказать, вот это право первооткрывателя, воткнул флаг. Значит, моя земля...
0: Там есть отдельные конвенции по Луне.
1: 67-го года. 67-го года. Да, значит, но так или иначе. Ну, а они не работают еще. Ну, есть конвейшн, но, так сказать, выброси ее, наверное, не нужна никому. Ну, вот что он скажет. Воткнули флаг, все. Там еще, я посмотрел, хорошие такие. Я сегодня много, так сказать, снежную лексику употреблял. Там слова всякие зашквар и прочее. Поэтому давайте буду реабилитироваться. Запоминаем, друзья, чтобы вечер прошел не зря, чтобы что-то в голове. Терра нулиус. Терра нулиус. В переводе с латыни означает «ничья земля».
0: Скажу где-нибудь.
1: Да, ты блесну.
0: Блесну, прослыву наконец-то к 61-му году интеллигентным человеком.
1: Терра нулиус, ничья земля. Это юридическое обоснование правила. Если территория юридически не принадлежит ни одному признанному государству или населена нецивилизованными с точки зрения колонизаторов народами, то тот, кто прибыл на нее первым, имеет право забрать ее себе.
0: Ну, это очень вообще поведение Трампа очень напоминает, как помните, Португалия и Испания делили мир пополам.
1: Да,
0: там, да из-за этого и у Магеллана были проблемы, ну, там и у Васко да Гама, там, но делили пополам. То, что там есть другие претенденты, это в голову двум королям не приходило ни разу. Да, конечно, здесь вы, конечно, правы, что Трамп – это носитель идеологии такого самого базового, что ли.
1: Хорошо, что вы не сказали примитивного,
0: базового, ну, да, можно да. И примитивного сказать, американского колониализма. Фильм был давний, такая агитка-агитка прям про то, как в Америке делали люди сами себя – там с Крузом и Кидман, они что-то, по-моему, не развелись, называлась «Далекая страна». Завоевание Дикого Запада. Кто первый воткнул свой флаг, тот этот участок, это твой, но за него надо драться там, и так далее. Это вот оттуда все. Но есть нюанс. Но Трамп не один. Вся история вот этого... колониализма Америки, вот этого базу, все-таки он не был не примитивный, все-таки уберу я этот термин, не примитивный он был, он, потому что там были какие-то правила, там все начиналось, ритуалы были, с горна, выстрел пушки, кто, значит, первый фальстарт сделал, по нему можно было стрелять там и так далее, да, и если ты вот воткнул флаг, теоретически... Да, все, тебе никто не мог ничего сказать. Ритуалы были, это уже не примитивно. Это такое, знаете, родоплеменное общество. Все-таки это не примитив. Но это все существовало в условиях, когда американцы действовали одни. Как только они столкнулись с серьезными, уже, к сожалению, на поздней стадии продвижение на Дикий Запад и в Америке, вообще в продвижение с организованными коалициями племен коренных народов Америки, которых мы именуем абсолютно ошибочно индейцами, угу. Да, уже возникли проблемы. Пришлось договариваться, обманывать, убивать, совершать там набеги и так далее. Но Америка до известной степени действовала в вакууме. Когда в завоевании Мексики Америка столкнулась не с абсолютно там пустым фактически пространством, с деградировавшей государственной властью, а с некими повстанцами, которые еще в ответ стреляли, как-то все это довольно быстро застопорилось. Хотя могли бы двинуться и дальше. Та граница, которая есть, она далека от естественных безопасных рубежей в действительности. Поэтому американец нес себе у себя в голове две вещи – что он, как бы один он действует в вакууме, все, кто вокруг него представляют хоть какую-то конкуренцию, они на уровень технологически ниже. Угу. И второе, у них есть два океана, которые их прикрывают от любой экзистенциональной угрозы. От этого шок Карибского кризиса, угу, с ракетами на Кубе. И отсюда очень, гораздо больше в действительности шок, когда... чем Карибский кризис, когда Иран смог отбиться. Вот Карибский кризис они переварили, если хотите, апроприировали, это тоже умное слово, да, я тоже знаю пару умных слов. Да, да, да. Вот, апроприировать, я, правда, не вполне понимаю, что некоторые люди под ним подразумевают, но красивое слово.
1: Сейчас культурная апроприация, это, так сказать, устойчивое
0: словосочетание. Что это такое, я не спрашивайте, да. Но у нас-то мы любим что-то апроприировать, потом выясняется, что мы не апроприировали, а экспроприировали. Пара букв другие, а какая разница в судьбе, что называется. Вот. Они это, что называется, переиначили, они смогли с этим жить, хотя и очень болезненно, что... И вот они же все время повторялось, уже в наши новейшие времена Россия – это экзистенциальная угроза. Угу. Большую часть своей истории Америка прожила без экзистенциональной угрозы, то есть угрозы своему существованию. Да? Это шок, а Иран больше шок. Государство, которое было обречено на заклание, никто не сомневался, да и у нас тут мало кто сомневался, что Иран обрушится. Не просто не обрушилось и нанесло американцам стратегическое поражение, заставив их уйти из важнейшего региона.
1: Вьетнам
0: они так не воспринимали. Это было болезненное поражение. Но оно на порядок, это не единственная локальная война, которую американцы проиграли. Так? Но они, во-первых, ушли сами, ушли, почти объявив, что они победили. Да, потом, это все были вьетнамские коррупционеры, угу, южно-вьетнамские, которые проиграли, но это даже несравнимо. Шок от поражения в войне с Ираном несравним шоком от поражения в войне с Вьетнамом. Хотя потому, что за спиной Вьетнама стоял и Советский Союз, и некоторое время Китай. Хотите хохму,
1: давайте,
0: Алексей? Мы вот с вами тут говорили, кто такой Вытков.
1: Угу.
0: Читаю я тут новости. Прямо сейчас приходит.
1: Давайте.
0: Британские СМИ говорят, а кто такой Вытков? Вообще, почему?
1: Серьезно?
0: Да, вообще, он некомпетентный. Ну, это ж понятно, слушайте, понятно, но британцам убрать Вытков это сверхстратегическая задача. Кто это вообще такой? И вообще, их надо менять. Да, они не... Кушнер с Вытковым ничего не понимают в дипломатии, в политической, это особенно Вытков,
1: а ничего не понимает. А вы, кстати, обратили внимание, вы посмотрели вот этот, так сказать, тройничок, в хорошем смысле слова, ну, в смысле выступления их втроем, когда они сидели на сцене. Слышали, какие вопросы им задавали?
0: Да.
1: Британцы, это да. было BBC, задал BBC. Вопрос. Вы, говорит, ничего не сделали, вы везде облажались. Значит, а почему мы теперь должны думать, что вы тут справитесь? Это были британцы.
0: Да, британцам прям критично отодвинуть, дискредитировать их, значит, эту вот парочку. Да, а теперь главная хохма. А кого же продвигают на пост главного переговорщика вместо Уиткофа и Кушнера, Рэдклиффа. И понятно стало, чей чел. Да, и понятно стало, на кого господин Рэдклифф в действительности, не то, где у него трудовая...
1: Может, хитрая, может, не так напрямую, профессор, может, там, так сказать, вот сюда,
0: там прямо
1: чтобы этого
0: там
1: отнести.
0: Там, ну, во-первых...
1: Ну, иногда надо назвать, чтобы его убрать.
0: Да, конечно, его и уберут, да, но да, рано или поздно. Так, но в действительности я Рэдклифф, я думаю, на британцев напрямую не работает, а вот на кого он работает, это на американских атлантистов. Если почитать его биографию, вот он оттуда. Но для сегодняшней конфигурации он будет спасением. Но мы же не можем... Ну, британцы все-таки умнее, чем нам хотелось бы.
1: Они
0: же не могут сказать, давайте вот этих, значит, двух близких Трампу людей заменим на какого-то человека, на котором негде уже ставить клейма, да, что это британский человек. Ну, к примеру, есть такой хороший переговорщик Билл Бёрнс. Он даже тоже работал директором ЦРУ и даже написал совместный меморандум с руководителем британской разведки Муром. «Мы здесь власть», известный меморандум Мура Бёрнса. Но не могут же они вот такую кандидатуру.
1: Бёрнс, тем более, он в Москву же приезжает.
0: Он руководил тут и признанным в России нежелательной, по-моему, организацией фондом Карнеги, потом ЦРУ. Да, он был послом в Москве. Да, вот он знает. Не мог же они так вот прям вылезти. Потому что на теле господина Бёрнса там место от штампов Британия, Клинтоны, Обама... Да, и далее везде просто места нет. Поэтому они предлагают некую промежуточную кандидатуру. Я не утверждаю, что в Британии слушают нашу программу, да, хотя признаки этого есть. Да, так и есть. Вот, но тем не менее, вот эта идея, что вопрос, а это кто такие, да? Он ведь витает в воздухе по отношению, простите, к любому члену команды Трампа.
1: Это да.
0: Да.
1: Но здесь в большей степени все-таки, мы обозначали, да, откуда берется этот вопрос. Но вот это, так сказать, он закономерно возникает. Здесь не надо ничего нет. И все зависит. И вот знаете, что удивительно? Статус определяется, статус положения и чин, если угодно, определяется встречающей стороной.
0: Да.
1: То есть не то, что он сам, а то, как его, так сказать, вот как его встречают, тем, как бы он и является. Да, получается так. Но опять мы возвращаемся к футболкам и к протоколу на встрече в Москве.
0: Очевидно, что статус Уиткофа и Кушнера в России определяется как больший, нежели он был определен в Киеве. И в этом ничего такого нет. Потому что в Киеве главные, это не американцы. Да, Рэдклифф бы туда приехал, ему, поверьте, тоже подарили бы футболку. И не только потому, что, видимо, этих футболок произвели много, их надо теперь раздаривать. А потому что американцы в Киеве сейчас не главные. Там главные англичане, и к ним подкатывает коалиция желающих. Вот эти главные. И задача Трампа, и, собственно, возможность такую Трампу предоставлена, я думаю, Москва не будет против этого, восстановить контроль Америки, да, и систему одного окна.
1: Угу.
0: Да, потому что, судя по коррупционному скандалу в Киеве, Там окон как-то многовато стало. Да. Вот. Американского
1: в бюджета... некоторые даже что-то залетает, там какие-то постоянно
0: да, что-то да, туда и залетает. Дроны да, туда да, залетают, да. И американского бюджета может не хватить. Угу. Да, но вот Трампу дан исторический шанс, дан Москве восстановить систему одного окна и управления проектом Украина, и на этой основе сформировать некую дорожную карту, о которой говорил Дмитрий Сергеевич Песков, с которой, в свою очередь, выйти на переговоры хоть в Дубае, хоть в Абу-Даби, хоть, я не знаю, на Маврикии.
1: Так, две новости. Давайте еще, значит, этот покрасился. Ну, вот это совсем неожиданно. Ну, это считывается, ну, абсолютно. Покрасился и надо сказать честно, плохо выглядел. На этих фотографиях, на первых, на которых вы показали, с новым каштановым, так сказать, цветом, сразу, конечно, вспоминается и 12 стульев, там и вот,
0: покраска Киса Воробьянина. Да, не буду врать, я вспомнил.
1: Так это все равно, ну, этот, да. Значит, а что это он, профессор?
0: Я не осуждаю Дональда Трампа, я много лет борюсь с лысиной, поэтому я его понимаю, хотя я и много моложе. Не буду я обсуждать. Ну вот человек захотел показать. Ну что, да, я вот борюсь с лысиной. Может быть, я бы, если бы я с ней не боролся, я бы выглядел более импозантно.
1: Да
0: ну,
1: вы
0: что
1: вы
0: пристали к человеку?
1: Ну, послушайте,
0: человек сидит много лет на фастфуде. Ну, дайте ему уже хоть покрасить волосы.
1: Ну, прикиньте, завтра Путин выходит с усами, например. Понимаете?
0: Я даже это прикидывать не буду, потому что, знаешь, у меня есть такая система, у меня есть исключенные опции. Угу. Вот, вопрос-то какой, зачем? Путин с усами... Я сейчас вспоминаю фотографии Путина разных времен, то много чего публиковалось. Я что-то ни разу его не
1: было,
0: помню.
1: Ни разу, нет.
0: Я ни разу не помню его в каком-то другом, ну, визуальном ряду, нежели тот, который у него есть сейчас. Но Трамп, ну давайте уже внешность его оставим в покое. Человек, это, извините, сейчас я буду совсем плохо говорить, барин. В этом возрасте имеет право дурить и чувствует себя 18
1: лет. Отец Карамазов такой, отец Карамазов.
0: Ну, слушайте, можно и так.
1: Нет, меня интересует ровно политтехнологическая как бы платформа этого смены.
0: А если ее нет, Алексей?
1: Вот да, не может такого быть. Ну как, ну есть президент. Мы привыкли, президент,
0: вот
1: жена,
0: он,
1: собака, там дети.
0: Вот когда он постригся после того, как его приняли, да, и, значит, откатали пальчики, помните,
1: да,
0: такое?
1: Помню,
0: он
1: да,
0: постригся
1: да.
0: коротко. Вот это были политтехнологии, это верю. А когда он вырви глаз цвет покрасился, это барин дурит. И политтехнологии я там не вижу.
1: Это мой натуральный цвет. Не знаю. Не знаю, честно говоря. Ну вот по мне, ну просто это же демонстрация не то, что не, в конечном счете неуверенности. В конечном счете неуверенности. То есть потребность в смене. А потребность в смене почему? Ну, потому что мне не нравится это, а я хочу, значит, по-другому.
0: А с чему, Алексей, а с чему ему быть уверенным-то? У Дональда Трампа что, за последние 3 месяца какие-то крупные успехи наметились? 43-я победа над Ираном? Да? Угу. Конечно, у него есть внутри неуверенность. Но если Дональд Трамп считает, что он из этой ситуации неуверенности сможет выйти, покрасив волосы вот в такой цвет. Ну, мне очень жаль. Я хотел бы, что если я вдруг случайно доживу до его возраста, я так мыслить не буду. Но если... я прям даже с ужасом думаю, какие варианты Дональд Трамп обдумывает для того, чтобы выйти... Не просто из неуверенности, а из ситуации абсолютной политической изоляции, в которую он попал. Ведь вы заметите, Вот он все пишет, пишет, пишет, это даже еще кто-то читает, но чем дальше, тем меньше.
1: Неинтересно. Да?
0: Последние два, значит, да, последний человек, с которым он нормально общается, это Владимир Владимирович Путин. Да, еще есть один человек, с которым он наверняка хотел бы пообщаться, и наверняка это общение будет очень уважительным и так далее. Это Ким Чен Ын. С Си Цзиньпином очень явно, ну вот просто видно, что Си, Трамп боится встречаться. Вот это главное неуверенность.
1: А сейчас же должен быть визит, кстати, скоро.
0: Да, там нет, Си будет визит, и он явно боится встречаться, потому что предъявить ему нечего. Да, внутри страны Трамп полностью изолирован. Посмотрите на предвыборную кампанию республиканской вот. Его родной партии. Она от него отталкивается как только может, только чтобы он близко не подходил и не поддерживал и своих кандидатов. Трамп находится в состоянии тотальной изоляции как на внешнем, так и на внутреннем контуре.
1: Токсичный.
0: Да, он и... Вот я с ужасом думаю, какие варианты он продумывает, чтобы выйти из этой изоляции. А волосы покрасить? Ну да, неудачно получилось.
1: Так где дело? Мне не то, что удачно, а сам факт, как будто бы вот такая... Ну, президент – это не про резкую смену имиджа точно. Президент любой страны.
0: Простите, Алексей, президент – это не про потребление... фастфуда, я не буду никого рекламировать, но просто можете посмотреть, какой фастфуд он ест. Президент это точно не про этот фастфуд. Хотя, с другой стороны, Барак Обама, будучи
1: бургеры,
0: президентом,
1: да.
0: поедал бургеры, и не только с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, так? И, ну, и вот здесь есть, но все равно вот те бургеры, которые ел Обама, и то, что ест Дональд Трамп, это несколько все-таки согласитесь, разные такие.
1: Ну, плохо, короче, выглядело еще вот это, так сказать. Это...
0: А чего хорошо-то выглядит?
1: Понятно.
0: Человек жил, не тужил, да, играл в гольф, да, чуть-чуть зарабатывал деньги, не всегда удачно. Потом где-то в 15-м году... Да, его на слабо взяли, причем утверждают, что есть даже как бы там свидетели, как он выдвигался в президенты. Да, вот, на слабо взяли, он выдвинулся в президенты, победил. Не выдвигаться второй раз, я не хочу употреблять термины из лексикона, который у вас был в предыдущем, но это значит, ну, проявить себя слабаком. Не мог он не выдвинуться. И так, и он уже почти не рассчитывал, что победит в действительности. Но так повернулась жизнь, что выдающегося американского политика, подчеркиваю, американского, так, как сказать, ну вот по плоти, по крови, по мозгу американского политика Джо Байдена ухандокали, причем залечили. Да, вот у нас Леонида Ильича Брежнева залечили, а тут Байдена залечили до той степени, что пришлось выбирать Трампа. Ну и что, с чего он должен выглядеть хорошо?
1: Так, две минуты осталось.
0: Республиканская
1: партия США впервые в своей истории проводит национальный съезд в год промежуточных выборов. Делегаты соберутся 9 и 10 сентября нынешнего года на арене American Airlines Center в Далласе, штат Техас. Тоже, кстати, любопытно. В Далласе же там что-то случилось, по-моему, штат
0: да.
1: Техас.
0: Да.
1: А что это они? Что они не это, не суеверные, что ли?
0: Я думаю, что ничего в этот раз не будет. Они не суеверные. Но мест нехорошее.
1: Нехорошее.
0: Не там они собираются. Собираться надо на территории, за которую борешься, а не на территории, которая за тебя и так проголосует.
1: А за территорию, которую борешься, это за какую? Ну, в смысле,
0: конечно, это Атлантическое побережье, это Пенсильвания, вот там. Там, да, я последнюю раскладку по голосам не видел, да, но там она есть.
1: Ну, странно как-то. Ну, не знаю, и Трамп там, и Венс будет, и Бессон в такое тревожное время, в таком символическом месте. Чтобы мы потом опять 70 лет, значит, а через 5 лет нашли жителя Белоруссии.
0: Вообще они нарушают все законы. У них по внутренним протоколам президент, вице-президент вообще не должны в одном здании находиться, ни в одной комнате. Они напихивают высшими должностными лицами одно здание, там самолет пока нет, польский вариант их как бы успокоил. Но нарушения идут очень большие, это, на мой взгляд, системный сбой.
1: Системный сбой. Совпадение?
0: Не думаю.
1: Да. Все, профессор, спасибо вам большое. Это получается сегодня-завтра они собираются, то есть мы на следующей неделе уже будем обсуждать итоги. Итоги. Ну и желаем, так сказать, чтобы история не повторялась. Всем желаем здравия этого, да, что там надо еще говорить. Ну, в общем, всего хорошего, всего хорошего. Все, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор. До следующей среды. Пока-пока.

0: Телефон доверия для школьников. Контекст. Новый сервис для учащихся средних общеобразовательных учреждений поможет решать любые конфликтные ситуации. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что представители ведомства будут разбираться в каждом вопросе и жалобе, поступившем от школьников. Специалисты отмечают, что преимущественно конфликты возникают между самими учениками, либо по линии ученик-учитель. В первом случае они связаны с борьбой за лидерство и авторитет, соперничество из-за успеваемости и внимания окружающих, оскорблениями, сплетнями или травлей. Противоречия с преподавателями возникают из-за того, что тот или иной ученик не хочет учиться и выполнять домашние задания, не соблюдает дисциплину или считает, что ему ставят заниженные оценки. Иногда причиной конфликтов становятся личная антипатия или неправильные, несоответствующие уровню подготовки класса методы преподавания дисциплины. По словам Сергея Кравцова, важно уделять внимание не только процессу обучения и воспитания, но и здоровью учащихся школ. В этой связи следующий год в системе образования по инициативе родителей был объявлен годом здоровья школьников. Учеников также обязали не использовать гаджеты на учебных занятиях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Севастополе, Минске столько же. В студии Ирина Бракудина. Здравствуйте в этом выпуске. Москва и Ханой подписали 17 документов. Российская армия продолжает наносить групповые удары по объектам ВПК Украины. Украина находится на последнем издыхании. Подробности далее. Москва и Ханой в ходе госвизита вьетнамского президента Тулама в Россию подписали 17 документов, передает корреспондент РИА Новости. Лидеры двух стран провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. Страны договорились продолжать сотрудничество в сферах науки и технологий, образования и подготовки кадров. При этом подчеркивается, что контакты в области обороны и безопасности не направлены против третьих стран. Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе. Москва и Ханой ускорят работу по перспективным темам поставок российской нефти и СПГ. Российская армия продолжает наносить групповые удары по объектам ВПК и морским портам Украины, сообщила Минобороны России. Целью наших бойцов стал логистический центр, используемый для хранения и распределения военных грузов в Николаеве. Кроме того, взрывы прогремели на площадке, где находилось топливо ВСУ. Еще одной целью стал грузовой терминал и цех по производству дронов. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала объяснения от Службы безопасности Украины и Главного управления разведки украинского Минобороны, почему их сотрудники общались на русском языке во время перестрелки в Киеве в начале сентября. Она подчеркнула, что после проверки будут приняты меры реагирования в рамках действующего закона. 2 сентября украинские СМИ сообщили, что сотрудники ГУР и СБУ устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не могли поделить между собой мошенничество. Колл-центры. По данным СМИ, в результате один сотрудник ГУР погиб, еще двое были ранены. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина находится на последнем издыхании. Ресурсов осталось немного, а общество так истощено, что нет уверенности в ее сохранении в качестве государства. По мнению Мендель, последствия всего происходящего в стране могут оказаться катастрофическими. Мендель отметила, что нет денег на зарплату в ВСУ, не хватает боеприпасов, нет куда больше взять средства ПВО. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского неоднократно резко высказывала в адрес текущей украинской политики, чиновников и самого главы киевского режима. В мае

0: в Москве не было. Курортная инфраструктура Крыма продолжает развиваться вопреки сложностям. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что на этой неделе получена экспертиза проекта второго этапа дорожной инфраструктуры курорта «Золотые пески России». Она будет построена на западном берегу Крыма между городами Евпатория и Саки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Политический общественный деятель Дмитрий Василец в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствую, Дмитрий, приветствую почтенную аудиторию.
3: Здравствуйте, здравствуйте. И всем, конечно же, привет.
2: Ну, давайте начнем с банкинга среди пауков. Вот в этом банке они сидят, и у них там паукинг в банкинге, скажем так. Отставка добровольная, причем генпрокурора Украины Кравченко.
3: Добровольно-принудительно.
2: Принудительно. А кто? Сейчас разберемся, кто принудил его к этому. Он сказал, что это политическое давление. Решение принял сознательно, поскольку не хочет, чтобы генпрокуратуры использовали в качестве инструмента политического противостояния. Но это все на фоне того разбирательства по поводу крышевания мошеннических колл-центров. Обыски у него прошли, равно как и у его зама Марии Вдовиченко. Вот что это? Почему принудительно-то, кстати? Кто его принудил?
3: Но дело в том, что просто вы вдумайтесь, насколько в уникальное время мы живем. С учетом того, что, получается, высших чиновников, генпрокурора, заместителей генпрокурора, главу там киберразведки вот, Украины, там киберполиции, там прямо вот, слушают и документируют, и это все оформляют в прям уголовные дела. И при этом все, колл-центры на Украине, они функционируют активно с 22 года, их даже прям продвигают для того, чтобы как можно больше народу туда пошло. И под крышей СБУ, естественно, все эти вот люди работают. Мало того, тех ребятишек и девчонок, которых туда набирают по объявлению, потому что работаешь на Украине, не особо есть. И, конечно, рассказывают про высокие зарплаты и так далее. И это все делается практически официально. Никто не занимался вот, блокировкой работы данных так называемых колл-центров, никто не заморачивался на протяжении вот, 4 лет и более вот этой проблематикой, и как-то не ограничивали всю эту историю. Но как только все эти колл-центры, с учетом того, что все-таки искусственный интеллект позволяет говорить на любом языке с прямо онлайн-переводом, то как только эти колл-центры начали отрабатывать по странам еврозоны, как только эти колл-центры начали отрабатывать по Британии, по Соединенным Штатам, то буквально сразу же получилось так, что нужно было искать крайних. Нужно было каким-то образом эту машину, которую блок НАТО фактически запустил, потому что украинские филиалы ЦРУ и МИ-6 в виде там СБУ и ГУР, без них же они не могли обходиться, потому что именно этим структурам несли деньги за крышевание. И крышевание как раз и проходило вот благодаря именно вот покровительству спецслужб украинских. И когда вся эта история сейчас вот закрутилась, и нужно было каким-то образом блокировать их работу, то взяли и ударили по Генеральной прокуратуре. И обратите внимание, почему-то на скамье подсудимых нету высших офицеров СБУ, нету высших офицеров Главного управления разведки.
2: Которые между собой пострелялись.
3: Которые ну, перестрелялись подразделения. Uh-huh. Это немножко другое.
2: Ну, не сами офицеры,
3: а
2: я понимаю.
3: Высшие офицеры, да, это персонажи, которым заносили часть денег с вот этих колл-центров. Как можно догадаться, даже вот по пленкам. Но Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое де-факто на правах частной собственности принадлежит Соединенным Штатам, почему-то вот

0: не хочет в подозрении также записывать фамилии топ-руководителей СБУ. Странно, согласитесь, потому что если они причастны к этому, значит, теоретически их в этом уголовном деле тоже нужно видеть, а мы их не видим.
1: Ну, если они хотят это прекратить, я имею в виду такую переориентацию колл-центров на Запад, да, то почему просто не сказать, раз это их структура, вызвать и сказать: ребята, вы что, с ума сошли? Давайте прекращайте. Вот дело в том, России, что... пожалуйста, а нас не трогайте.
0: Дело в том, что это уже не раз было сказано.
1: А, то есть не
0: слушают. Понимаете, в чем дело? Ведь колл-центры – это же не военизированные подразделения. Они так себе как думали, что они наберут мошеннических колл-центров, организуют все это дело под крышей своих спецслужб. Я просто не договорил, что мы не видим фигурантов из СБУ и ГУР в уголовном деле по мошенническим колл-центрам, потому что как раз не могут же американцы сами себя ударить и обвинить в крышевании колл-центров своих же, получается, агентов, которые непосредственно этим же занимались. И поэтому, естественно, они отработали по той структуре, чтобы образцово-показательно объяснить каждому непонятливому, что будут бороться беспощадно, и теперь, значит, лафа закончилась, и будет все максимально жестко. И при этом всем нужно также понимать, что мошеннические эти колл-центры, они же... Сейчас, когда почувствовали, как легко можно грабить граждан еврозоны или Британии, или США, там как-никак не приняли таких жестких мер против мошенников, как у нас в России. И, конечно, их тяжело каким-то образом убедить, что все-таки нужно пытаться грабить именно тех, кто в России. И, безусловно, все эти мошеннические колл-центры начинают просто растекаться. Вот, часть из этих персонажей, которые мальчики, девочки, которых, кстати, запрещено трогать бандам ТЦКшников, потому что они же фактически вот, являются военнослужащими блока НАТО, если так вот параллели проводить, потому что если они пытаются грабить кого-то на территории России, то, значит, они функцию для блока НАТО выполняют, и поэтому их крышуют натовские спецслужбы через свой украинский филиал. И в этом отношении, безусловно, они для блока НАТО, для наших противников играют позитивную роль, созидательную. А для нас это убыток. Но мы видим, что когда сейчас все эти персонажи, которых надрессировали под воровство денег, начинают работать против них, то вот здесь... У них уже все плохо. Здесь нужно обязательно с ними бороться. Здесь вот уже мы видим, что летят шапки, летят головы. И они думают, а что же делать? И действительно, часть вот этих мошеннических колл-центров они закроют. Но что-то мне подсказывает, что большинство из этих всех ребятишек и девчонок, они переедут куда-нибудь в другие страны. Они позакрываются в квартирах, ну, потому что если им уже нельзя будет гулять по улице, потому что их после того, как крыша СБУ и ГУР пропадает, их уже могут ловить банды ТЦКшников и так далее. Они, естественно, могут просто вот по квартирам сидеть и заниматься той же самой мошеннической деятельностью, уже вполне официально покупать себе какую-нибудь справку в ТЦК там, за 10-20 тысяч долларов, чтобы их никто там не похищал на улицах. То есть в этом отношении действительно они сейчас создали... монстра, который сейчас в прямом смысле слова начинает работать против них.
1: Пожирает их самих.
0: И то, что мы сейчас видим, вот этот же богодюкинг, который начинается, это лишь как бы такая вот верхушка айсберга и начало этого процесса.
1: Ну, смотрите, я все равно не понял. Ну, вот скажем, насколько становится понятным, крышевали прокуратура, СБУ и ГУР.
0: Центр. Безусловно.
1: Правильно, да? Значит, СБУ и ГУР они не трогают, поскольку свои, значит, тронули прокуратуру. СБУ и ГУР перестанут заниматься крышеванием колл-центров?
0: Ну, безусловно, эти структуры будут делать все возможное, чтобы эти колл-центры работали исключительно по территории Беларуси и территории России. Чтобы ни в коем случае эти колл-центры не работали по вот, блоку НАТО. Это элементарная логика, и, конечно, вот различных коррупционеров со стороны режима Зеленского, которые также вот причастны к, собственно, этому бизнесу, они будут кнутом и пряником убеждать, что действовать нужно именно так. Ну, а как оно будет развиваться, мне что-то подсказывает, что все это просто перестроится, все эти кадры, это, между прочим, десятки тысяч людей, которые на протяжении уже 4 лет, у них профиль, главная работа – это мошенничество, вот, это грабеж. И ну, если они уже получили навыки эти, если они уже почувствовали вкус денег, а потом наши банки и наши финансовые системы максимально жестко это зарубили. У них поток денег, естественно, который был раньше, он у них стал значительно и значительно меньше. Угу. И, естественно, им нужно что-то с этим делать. И, а тут, значит, как там говорят на Украине, богати села в плане еврозона, Британия, США. Граб не хочу, система защиты минимальная. И поэтому, конечно, вот именно на том направлении сейчас все эти десятки тысяч кадров будут отрабатывать.
1: А как вам такая теория, что вот у этих людей есть строгое задание, у этих мальчишек, девчонок? Вот они за смену, ну или за месяц должны принести в клювики некую сумму, да, сумму N. Поскольку Россия начала принимать очень серьезные меры против мошенничества и дроперства, соответственно, значит, ручеек стал иссякать. И они, чтобы восполнить вот эту недостачу, пошли на Запад. А тут-то вот и получилось, что, значит, вот нельзя это делать. Да, может быть так?
0: Я полагаю все-таки, что здесь, безусловно, именно так все происходило, потому что вот у них был определенный доход. И он из месяца в месяц начал понижаться и опустился до очень минимальных значений. И поэтому, чтобы хоть как-то ситуацию исправить, безусловно, они пошли грабить тех, кого проще. Поэтому, очевидно, там на Украине нету людей, которых можно грабить в таких вот объемах, как там в Евросоюзе или в США или в Британии. Поэтому они просто переквалифицировались под, как говорится, новые рынки. И поэтому сейчас пусть это будет головной болью, очень серьезной уже блоканату. И посмотрим, как они будут с этим справляться, потому что подобного рода тенденции – это просто неотвратимая история на самом-то деле.
1: Знаете, что напоминает? Помните рассказ Конан Дойля «Пестрая лента», когда змея, значит, переползала из комнаты в комнату и кусала, значит, там девушку укусила до смерти. А когда Шерлок Холмс в этой комнате оказался, он по этой змее начал лупить тростью, она вернулась и укусила того, кто, собственно, эту змею и присылал. А вы знаете, у меня какой вопрос? Ведь вот эти все мошенники, это не только люди деньги теряли у нас, да? Но это еще и, потеряв деньги, людей заставляли идти и совершать диверсии, а то и теракты.
0: А я же, обратите внимание, и сразу изначально сказал о том, что это фактически были подразделения по НАТО. То есть это структуры, которые создавались как некие такие вот функциональные единицы, которые завлекают в свое поле через мошеннические схемы конкретно граждан Российской Федерации. И как только человек на территории России попадает в зависимость, как только он им отправляет большие суммы денег, то они сразу же эти контакты горячие, они отдают уже профильным вот террористам, которые непосредственно уже начинают двигать этих людей к диверсиям, к терактам и так далее. То есть, поэтому я и говорю, что это не просто мошеннические колл-центры, это фактически часть военной машины блока НАТО. В гибридной войне это для англосаксов вполне естественная история, когда вот мошеннические колл-центры, когда грабеж просто ставит себе на вооружение. Это тоже нужно четко понимать. И, конечно, здесь полагаю, что сумму, которая была украдена за все вот эти годы последние, безусловно, нужно отфиксировать в рамках уголовного законодательства Российской Федерации. Все это дело отфиксировано документально. И эту сумму нужно требовать от стран НАТО, потому что это фактически, если они все это дело сформировали, если они являются организаторами, то они являются и ответственной стороной. И поэтому я очень надеюсь, что наши переговорщики в рамках мирных процессов, может быть, мы через 5 или через 10 лет, или через там, 50-100, вот выйдем на какие-то компромиссы с вот этими персонажами из США, с Британии и некоторых стран еврозоны. И, безусловно, вот эта сумма, которая сформировалась с учетом вот этого мошенничества, полагаю, что она должна быть просто возмещена, с учетом, естественно, инфляции, процентов и, собственно, эти деньги, чтобы вернулись гражданам России. Потому что эта вся история, она за гранью ведения войны. И в любом случае, с юридической точки зрения, полагаю, что наши переговорщики нужны, чтобы вывели определенную сумму и с документальными подтверждениями каждой копейки положили на стол переговорщикам и заявили о том, что...
1: Так надо доказать, что это они делают.
0: Как это? Если получается на территории вот Украины мошеннические колл-центры крышуют СБУ и ГУР, которые получают зарплату от блока НАТО. Какие еще нужны доказательства? И прямо они же вот в этих пленках НАБУ это прям фиксируют, что сколько вот СБУ, сколько прокуратуре, у них все это дело есть. Просто фамилии СБУ и ГУРа мы не видим, потому что это офицеры фактически блока НАТО. И это очевидная история, и поэтому полагаю, что вот эту сумму ущерба нашей экономике и нашим гражданам нужно зафиксировать, и пускай все эти персонажи ее выплачивают, потому что это действительно на их совести, они стоят за этим преступлением, и в рамках переговорного процесса и компромисса полагаю, что эта сумма должна фигурировать.
1: Ну, по крайней мере, да, стоит это сделать. Но, кстати говоря, тяжело сотрудникам этих малоуважаемых ведомств дается украинская мова. Разговаривают они в основном по-русски, поэтому, когда вот эти пленки даже в переводе не нуждаются, уже начиная с самых первых, где там Миндич был и прочее, да, так вот, прям целый политический скандал на Украине. Языковой омбудсмен, значит, нашла зраду как раз вот в рядах СБУ и ГУР. Елена Ивановская затеяла проверку действий сотрудников, которые, негодяи такие, разговаривали по-русски во время исполнения своих рабочих обязанностей. Ну, вот так вот, значит, не так, скажем так, не так силен патриотизм, не так сильна тяга к украинской мове. Нет,
0: здесь, понимаете, в чем дело? Здесь очень важно обратить внимание на время реакции. Потому что, как говорится, прошла неделя, ну, условно, вот, даже больше немножко, и после вот этой вот всей истории уже вот есть какая-то реакция. А это говорит о чем? Что уже социологи померили температуру в социальных сетях. Естественно, люди начали задаваться резонным вопросом. Извините, если вы кошмарите нас за русский язык, какого, извините, дальше убрана цензура, цензура много раз, вы требуете, вот, значит, соблюдения вашего так называемого мовного законодательства. И с учетом того, что эта волна достаточно серьезная, потому что, как-никак, на Украине большинство говорит и думает по-русски, то для того, чтобы как-то сбить это негодование, то вот уже подключили вот этого персонажа с максимально пониженной социальной ответственностью в виде вот этого мувного омбудсмена, и поэтому мы видим такое заявление. А если бы возмущения этого не было, тогда бы вот даже никто бы и не пикнул на эту тему. Поэтому здесь мы просто видим это как следствие. Потому что действительно очень большой диссонанс у людей в голове. Если вы как бы тут нам штрафами за русский язык угрожаете, вот по поводу и без, а почему, собственно, вас это не касается, если вы точно такие же русскоязычные, как и мы? Потому что вот это абсолютно логичный, закономерный вопрос.
1: А вообще, в принципе, можно бороться с русским языком даже на бытовом уровне? Или это бесполезно, как считаете?
0: По моему опыту, это бесполезно, потому что вот с какой проблемой сталкиваются жители Западной Украины? И они, кстати, об этом открыто пишут в социальных сетях, о том, что дети, как только попадают русскоязычные в школы и в детские садики, потому что многие с Востока переехали на Запад, то, естественно, они не переходят на мову. они продолжают говорить на русском языке. И в связи с этим украиноязычные дети переходят на русский язык.
1: Понимаешь? А не наоборот.
0: Наоборот не получается, потому что база украинского языка все-таки это 70% русский язык. И поэтому, конечно, украиноязычные дети, понимая, что все-таки русский язык им ближе, вот, нежели там польский, венгерский и так далее, то, конечно, они тяготеют и переходят в основном на русский язык. И получается, там, львовяне с Ивано-Франковска, с Тернополя, они же в социальных сетях публично возмущаются, мол, а как это остановить? Сделайте какие-то отдельные группы в школах и в детских садиках русскоязычные, потому что они вот детей фактически вот переводят на русский язык. И вот это на самом-то деле просто четко показывает абсурдность этой ситуации, потому что в стране, в которой большинство людей говорит и думает по-русски, для которых русский родной язык, включая и меня, кстати, сначала блокировать, чтобы в школах вообще его не было, чтобы русскоязычные люди, русские люди не умели правильно писать на своем родном языке, как это вот со мной было, потому что в 11 классе, вот сколько проучился, русского языка не было, и просто приходилось, так сказать, поправлять эти вот пробелы уже в процессе жизнедеятельности. И это все, опять же, четко свидетельствует о маразме самой ситуации. И, конечно, они вот этот маразм сейчас уже просто довели до предела с учетом введения штрафов, с учетом вот этих вот дурачков, которых проплачивают, чтобы они вот конкретно ходили и вот мешали людям слушать русскоязычную музыку, русскую музыку, чтобы они вот возмущались тем, что артисты на улицах вот исполняют русские песни. То есть вот на таком бытовом уровне, чтобы они постоянно создавали конфликты. То есть это вы не подумайте, что это история какая-то, знаете, вот спонтанная, вот случайная. Нет, с учетом того, как действуют грантовские организации на оккупированной блоком НАТО в Украине, такая история присутствовала и до 2014 года, а после 2014 года уже конкретно через украинский олигархат платилась зарплата так называемым вот националистам, боевикам, которые, у них четкая задача была: вы неприкасаемые, вы точно не попадете в тюрьму, если кого-то там побьете, если там кого-то унизите, видео это снимете, вы, в общем, защищены от преследования. И задача у них была кошмарить конкретно по языковому признаку. И максимально это дело снимать на видео и выкладывать в социальные сети для того, чтобы в социальных сетях это можно было раздуть и показать, мол, смотрите, патриоты якобы украинские, вот у них, знаете, вот болит одно место, и поэтому они не могут слышать русскую речь. И вот этот тренд, безусловно, натовские спецслужбы очень системно продвигают. И сейчас, я вас уверяю, ситуация ни в коем разе не поменялась, потому что, как-никак, грантовские организации, которые вот работали до 2014 года, они с еще большим количеством народа работают и после 2014 года. А с 2022 там ситуация еще более усугубилась, потому что эти все организации, которые получали грантовские деньги с Евросоюза, с Британии, США, они получили прямо вот преференции, их участников не имеют права похищать банды ТЦКшников. И поэтому эти люди, получается, как бы имеют, можно сказать, золотую курочку, которая им дает право свободно гулять по улицам. То есть им оставили вот базовые права человека на фактически оккупированной территории. И, конечно, вот количество этих всех персонажей сейчас очень большое, и они также выполняют поставленные задачи фактически натовскими структурами для того, чтобы создавать как раз вот эту, знаете, иллюзию того, что на Украине якобы, ну, так вот людям не нравится, как вот рассказывают или говорят на русском языке, или где-то звучит русская песня, или где-то, знаете, книжку у них в какой-то библиотеке увидят на русском языке и возмутятся и так далее, и обязательно по этому поводу запишут какой-нибудь вот видеоролик и выложат его в социальные сети, потому что это форма отчета. А за эту форму отчета, конечно, им ставят галочку и продлевают вот этот золотой билетик, чтобы их не похитили банды ТЦКшников.
1: В нулевых годах в Одессе был я много раз, и там вообще не слышал украинской речи вообще.
0: Сейчас особо не услышите.
1: Да. Дмитрий Василец, политический общественный деятель. Продолжим после новостей. Оставайтесь на орбите.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российские войска уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Киевской области. Об этом сообщила Минобороны России. Для удара использовался беспилотник дальнего действия. Военный самолет находился на аэродроме Василькова. Нанесены удары по 6 составам в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Также сброшены бомбы на пункты управления дронами и временной дислокации ВСУ в Херсонской области и ДНР. Россия и Вьетнам хотят и дальше наращивать авиасообщения и расширять сотрудничество. Об этом заявил глава Минтранса России Андрей Никитин. Лидеры двух стран провели переговоры в Кремле. Президент Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. Никитин добавил, что авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в текущем году выросли почти в 3 раза. Кроме того, Москва и Ханой обсуждают регулярные железнодорожные перевозки грузов через Китай. Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник. По его данным, за резолюцию проголосовали 23 из 35 членов Совета управляющих, 8 воздержались. Резолюция была внесена США, Великобритания, Франция и Германия и предусматривает передачу иранского вопроса в Совет Безопасности ООН. Взаимный турпоток между Россией и КНДР увеличится на 10-15% при успешном развитии пассажирского автосообщения между странами. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минэкономразвития Никита Кондратьев. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэхсон ранее по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. По мнению Кондратьева, открытие моста также в перспективе окажет благоприятное воздействие на развитие приграничной туристической инфраструктуры. Более 580 избирательных участков открылись в ЛНР для проведения выборов Госдумы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома. Уточняется, что в день открытия участки посетили первые граждане, подавшие заявление для голосования по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся 18, 19 и 20 сентября. Бразилия в августе этого года впервые осуществила в Россию значимую поставку крепкого алкоголя почти сразу на 1 миллион долларов. До этого были незначительные объемы. Это показывают данные бразильской статслужбы, которая изучила РИА Новости. По итогам месяца Россия среди покупателей прочего крепкого алкоголя в Бразилии заняла 1-е место. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
6: Дмитрий Василец, политический общественный деятель в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну и следующая тема, весьма замечательная. Вроде бы как на руках носили известного персонажа, а выяснилось, что, например, в той же Норвегии, куда Зеленский приехал на похороны короля Харальда V, вроде как даже и скрывали, что он собирается приехать. То есть он как бы инкогнито туда. Ну, понятно, что потом стало очевидным, что он был. Вот. А в МИДе вот до последнего пытались каким-то образом отписаться на вопросы заинтересованных граждан и структур. А что случилось-то? Что-то вдруг перестал быть желанной персоной? Хотя, вот еще раз говорю, 4 года назад прям под аплодисменты входил вообще в любые парламенты, правительства и прочее, прочее.
7: Дело в том, что в Норвегии есть ряд сил или страновой элиты, которые не в восторге от той мысли, что они участвуют в прокси-войне против России. И не понимают последствия данных решений, потому что если Норвегия финансирует режим Зеленского, если Норвегия фактически оплачивает зарплату наемникам из натовской частной военной компании ВСУ, если Норвегия покупает военную технику, то любой здравомыслящий человек в Норвегии может просто сложить 2 плюс 2, и понять, что будущее у него будет весьма-весьма печальным. Даже вот благодаря инстинкту самосохранения вот эта математика, она у многих, знаете, актуализируется. И, безусловно, вот эти все персонажи понимают, что очень скоро над их головами могут начать летать дроны, ракеты. И это только в лучшем случае. Вот. В худшем случае просто начнется там ряд случайностей, и различные вот персонажи, которые причастны к финансированию натовской ЧВК ВСУ, различных предприятий по производству оружия для натовской ЧВК ВСУ, вот, будет проходить ряд случайностей, и эти все люди будут вот как-то вот умирать. И это, опять же, такой один из самых позитивных вариантов. А негативный – это все-таки будущее в бункере, если повезет, конечно, ну и ядерный апокалипсис. Поэтому, безусловно, часть сил, мягко говоря, не в восторге от того, что Зеленский и те силы, которые стоят за ним, тянут Норвегию в эту сторону. И, скорее всего, вот этот персонаж, которого похоронили, он не один миллиард выделил конкретно на прокси-войну. И, безусловно, силы, которые все-таки могут эту математику нехитрую просчитать и немножко заглянуть в будущее и понять последствия, то, конечно, они хотели скрыть, чтобы этого персонажа и близко тут не видели, и чтобы откреститься от него максимально в жесткой форме, и чтобы ни копейки с Норвегии в украинскую сторону не ушло. Однако, с учетом того, что не стоит забывать, что Норвегия поставляет огромное количество газа вот в Евросоюз, и когда, собственно, Российскую Федерацию путем санкций и так далее с этого рынка фактически выбили, вот, эта вся история Норвегии принесла достаточно много денег. Это касается и повышения цены, это касается и как бы тех ниш, которые норвежские компании заняли. Поэтому, безусловно, если смотреть в целом на ситуацию, есть часть элит норвежских, которые на войне, на прокси-войне вот, блока НАТО против России зарабатывают. Вот. Но, тем не менее, у них достаточно серьезный конфликт сейчас вот назревает с самими Соединенными Штатами, с конкурентом фактически. И у этого конкурента аппетиты гораздо более серьезные, чем у России. И политических возможностей заставить Евросоюз покупать именно американский газ и нефть, даже дороже, у них, конечно же, есть. И Норвегию это не устраивает. Поэтому с учетом такого клубка противоречий, с учетом огромного количества денег в Норвегии, безусловно, там будет еще много таких вот казусов, которые будут вызывать вопросы, но на самом-то деле там все крутится именно вот вокруг всех этих процессов, между вот очень плохим сценарием и жаждой наживы.
6: Есть другая страна, которую многие считают братской, где этого значенного товарища принимали с почетным караулом и на красной ковровой дорожке. Может быть, потому что у них газа нету в этой стране? Как считаете?
7: Безусловно, но здесь по каждому случаю надо разбираться.
6: Ну, конечно. Это уж я так, от горечи, потому что вроде как народ, население нас любит, а руководство ведет себя вот таким вот образом, к сожалению. Но что касается самой Украины, очень мне понравилась эта новость. Значит, потребность страны 2 триллиона 746 миллиардов гривен, а из них придется получить с кого-то 2 триллиона 193 миллиарда гривен. То есть практически все. Ну, то есть, действительно, речь идет о новом государственном, то есть о новой среднесрочной стратегии управления государственным долгом Украины, о чем правительство, собственно говоря, и нам рассказало. Давайте попробуем разобраться, хватит ли у Европы денег, чтобы вот это все спонсировать, на чем еще Украина может заработать, тем более, что сейчас их от моря еще отрезали, наши доблестные ВКС. Вот какова здесь, с вашей точки зрения, перспектива следующего, может быть, года, конца этого?
7: Не, ну, дело в том, что, конечно, хватит. Канцлер Германии Мерц, он же сказал, что вот инвалидам так много не надо, что можно у инвалидов немножко немецких забрать, у, там, например, многодетных семей, у прочих там незащищенных граждан различные там пособия подсократить.
6: А у мигрантов можно отобрать?
7: Можно от образования забрать. Зачем, в принципе, в Германии образование? Это же, как бы, знаете, пережитки, можно сказать, социалистического наследия. Вот. Или там призрака Советского Союза. Поэтому в этом отношении уже многие политики в еврозоне обозначили, что для них такое развитие событий вполне приемлемо, когда в своих странах просто людей заставляют платить за прокси-войну блока НАТО против России. И в этом отношении тут, конечно, это очень серьезный ресурс, нужно на это потратить. Но мы особо не видим, чтобы каким-то образом страны вот, Евросоюза выражали готовность к прекращению боевых действий. А наоборот, такое ощущение, что им очень нравится стрелять себе в ногу. И вот после каждого выстрела, вроде и крови много, экономика рушится, вроде и больно с учетом социальной реакции. И там даже из-за вот АДГ вот немцы голосуют с перепугу. Но, тем не менее, выстрелы в ногу продолжаются. И как бы со стороны вот человека, который нас наблюдает это вот где-то вот сбоку, может сложиться впечатление, что все-таки вот когда вот правительство регулярно стреляет себе в ногу, вроде и сумасшедшие люди этим всем управляют. Но если посмотреть на ситуацию с точки зрения того, что в руководстве западных стран, стран Евросоюза, находятся там агенты вот, МИ-6, там, ЦРУ и так далее, то тогда картина становится полностью понятной.
6: Ну, там скорее BlackRock или нет?
7: Ну, дело в том, что там в любом случае есть персонажи, которые вот им задали линию, и они действуют. Как они там себя обозначают, в каких корпорациях они там фигурируют и так далее, это уже дело десятое. А вот в плане целеполагания и функции, то проще их обозначать как вот представителя данных вот спецслужб. И тогда становится понятно, почему все вот эти вот правительства просто методично стреляют в ноги собственной экономики. Потому что если вот они не будут этого делать, тогда придется стрелять в ногу американской экономики или британской. А это, знаете, плохо. Это не входит в их планы. И поэтому вот стрельба по ногам в странах еврозоны, я вас уверяю, еще продолжится. И, безусловно, зарплату натовским наемникам платить нужно с точки зрения вот, блока НАТО. Поэтому в этом отношении, к сожалению, у стран еврозоны очень плохие перспективы.
6: Ну, деньги-то они могут перевести, да, там все это работает.
7: Дело касается ресурсов, подождите. То есть здесь вот важный момент. Ага. Денег они себе могут напечатать безлимитное количество. Здесь вопрос в ресурсах, потому что вся вот эта черная дыра, которая сейчас вот называется остатки Украины, она пожирает огромное количество ресурсов. А с учетом того, что цивилизованный мир – это и Китай, и Россия, и Иран, и, собственно, Индия, сейчас в рамках БРИКС переходят уже на национальные валюты, уже не получится, как раньше, знаете, напечатали, и все хорошо. Уже получается, вся эта инфляция, она не может уйти в другие страны, а конкретно начинает уже пожирать страны НАТО изнутри. И в этом, конечно же, заключается такой самый сильный экономический удар. Именно поэтому они сейчас коллапсируют на грани финансового кризиса или даже дефолта некоторые страны.
8: Ну, прошу прощения. Если то, о чем мы говорили, действительно деньги, это вопрос вторичный. Как доставить? То есть корабли не причаливают, железные дороги работают сильно хуже, скажем так, там разбили логистические центры, тоже пострадали достаточно серьезно. То есть нет не то, за что купить, а то, что купить. Вот, да, кстати, вот ваше личное мнение хотелось бы, потому что появляются кадры, что полки пустые в разных...
7: Дело в том, что правда, здесь не стоит переоценивать подобного рода историю, потому что 30 лет назад эта история, можно сказать, без логистических баз нормально функционировала. И в конце концов элементарно можно прямо с фур все это дело продавать элементарно на улицах. И если уж будет какой-то серьезный перекос и торговые сети не смогут перестроиться на новые логистические маршруты, тогда просто с фур начнут продавать ту или иную продукцию, и с точки зрения там базовых потребностей ситуацию закроют в любом случае. А вот с точки зрения экономики, то, конечно, там будет намечаться очень серьезный спад, и все вот эти потери, которые сейчас ежедневно происходят, а я просто регулярно наблюдаю, насколько жесткие удары сейчас наносят ВКС РФ, особенно это касается Киева и области, по объектам натовской частной военной компании ВСУ, логистические базы горят максимально жестко, даже логистические базы, которые камуфлируют под гражданские объекты, туда также прилетает, причем регулярно. Это, кстати, яркие примеры, это эпицентр, потому что там часть магазинов была задействована под скрытую логистику для натовской ЧВК. И в этом отношении мы видим, что решение принято достаточно однозначное, максимально жестко наносить удары по всем логистическим возможностям, по производствам крупноузловым натовских различных дальнобойных дронов. И по нашим данным, то уже больше половины фактически предприятий по производству этих дальнобойных дронов уничтожено. Плюс еще огромное количество дронов уничтожено на вот этих логистических базах, которые удалось уничтожить. И в этом отношении сейчас стоит вопрос, как настроить это производство в еврозоне, чтобы уже просто напрямую логистика со стран Евросоюза по сухопутному, так сказать, направлению завозить все эти дроны и сразу запускать. То есть постепенно, с учетом того, насколько жестко ВКС РФ уничтожает заводы военные по производству дронов, сейчас очень серьезно стоит вопрос, чтобы все-таки эти заводы уже строить на территории Евросоюза. И это, конечно, будет дополнительным фактором втягивания стран Евросоюза в прямое противостояние с нашей Родиной.
8: Но, несмотря на все это, все-таки Зеленский, не знаю зачем, запросил, сказал, что готов идти на уступки. Вот давайте попробуем разобраться, какие уступки и что он вообще под этим понимает. И почему, самое главное, он согласился.
7: Но дело в том, что нужно понимать, прокси-война против России, она рассчитывалась на годы вперед. А когда мы увидели все-таки полноценную морскую блокаду, и когда мы увидели удары по металлургическим комбинатам, которые принадлежат британским корпорациям и украинским олигархам, это просто катастрофический удар по бюджету, и фактически дыра в бюджете за счет таких ударов и за счет блокады морской, она кратно увеличилась, и количество затрат на содержание режима Зеленского, оно тоже увеличивается. И от этого, мягко говоря, не в восторге хозяева Зеленского. И поэтому ему уже не раз дали пинка в отношении того, что сделай хоть что-то, но надо договориться, чтобы вот морская логистика, вот, она продолжалась. Но физически это выполнить невозможно, потому что, во-первых, решение наносить удары дальнобойными дронами по территории России, с моей точки зрения, с учетом, опять же, вот, косвенных доказательств, это решение принял Трамп для того, чтобы усилить переговорную позицию США. Вот, на следующем раунде там Анкориджа 2.0, пускай это будет так. То, безусловно, решить эту ситуацию очень непросто, потому что если Трамп и принял такое решение, и мы фиксировали определенный ущерб, определенные удары по НПЗ были, по Wildberries и так далее, то после всего этого прийти договариваться, мол, извините, мы, значит, немножко не рассчитали, мы теперь слишком много должны платить за содержание натовской ЧВК ВСУ и режима Зеленского.
8: Это поэтому... вы про Кушнер-Уитков или про кого?
7: Я сейчас говорю про Соединенные Штаты в целом. Ага. Безотносительно, какую говорящую голову там
8: зашлют. Ну, неважно, вот они приехали, конечно, Америка конечно, привезла конечно. Что-то такое, да.
7: И, безусловно, говорили с позиции силы, потому что не случайно Владимиру Владимировичу эти персонажи передали монету «Мир через силу». То есть это определенный намек, что Соединенные Штаты Америки будут разговаривать и дальше, исключительно с точки зрения силы. И это даже, можно сказать, угроза, шантаж. И, безусловно, требовали они в том числе и вот разблокирования Черного моря, ну и, конечно, определенных преференций и уступок по Ирану. Потому что для Соединенных Штатов Иран сейчас находится в приоритете, а с учетом тех событий, которые сейчас там происходят, безусловно, хваленая американская армия там терпит очень и очень серьезное поражение. А американские ВМС, мягко говоря, себя показали максимально неэффективно. Мало того, буквально сегодня уже стало очевидно, что новейшую вот, безэкипажную субмарину американскую военную выловили иранские ВМС, которые Трамп многократно уничтожал в социальных сетях, но которые никуда не делись и, кстати, эффективно в Ормузском проливе наводят порядок. И получается, сейчас в руки Ирану попала фактически новейшая разработка американского ВПК в сфере вот подводных мини-субмарин. Это просто катастрофа на самом-то деле для вот американского ВПК и, в принципе, США в целом. Потому что, как-никак, эти технологии, несложно догадаться, что попадут не только в Иран, а и к нам, и к Китаю. И, конечно, все эти аспекты, они четко говорят о том, что сейчас главная головная боль для США – это ситуация вокруг Ирана. И подобные переговорщики, они, безусловно, приезжали с различными вот вариантами развития событий и, естественно, полагали, что они приедут с позиции силы, значит, на белом коне, чуть ли не победители. Но по факту, после ударов ВКС РФ по оккупированным блокам НАТО территориям Украины, визит спецпредставителей Трампа уже сложно было назвать визитом с позиции силы.
8: Ну, вот смотрите... Значит, они чего-то от нас хотели, как вы говорите. Ну, мы сейчас обсуждаем там ваше мнение, мое мнение и так далее. Мы не знаем, что было там за закрытыми дверьми. Значит, вот разблокировать Черное море. Это же им от нас надо.
7: Безусловно.
8: А тогда где позиция силы тогда? Или, например, мы что-то должны сделать по Ирану, да? Это же тоже им от нас надо. Значит, они должны что-то предложить в ответ. Или мы вас побьем, если вы этого не сделаете?
7: Ну
8: или
7: вот, понимаете, я же поэтому и говорю, что они хотели с позиции силы. А получилось, что в ответ ВКС РФ просто организовала блокаду Черного моря. Вот, организовала максимально жесткие ответные удары по логистической инфраструктуре и увеличила дырку в бюджете конкретно режима Зеленского настолько, что сейчас срочно нужно искать где-то ресурсы для того, чтобы ее закрыть. То есть они-то предполагали, что они с позиции силы приедут, что у нас будут гореть везде НПЗ, что, значит, будет коллапс, не будет топлива на заправках и так далее. Но мы этот период пережили, адаптировались к этим всем моментам, провели необходимые работы для того, чтобы укрепить наши нефтехранилища, НПЗ и прочие вот объекты, которые критически важные. Вот, пускай с задержкой, но тем не менее эти работы сейчас вот активно ведутся. И поэтому тот эффект, на который рассчитывала команда Трампа, он не достигнут. И поэтому, конечно, вот вместо, так сказать, почти победителей, они пришли с точки зрения просящих, но с учетом того, что все-таки гегемония США у них в головах еще, к сожалению, живет, то, безусловно, они вот в такой хамской манере, с максимальной любезностью в словах, привезли монету «Мир через силу».
8: Не, ну у меня тогда возникает такой вариант. То есть они говорят, вот вы снимаете блокаду, вы нам идете на какие-то уступки с Ираном, а за это потом мы с вами такое экономическое сотрудничество забабахаем, что просто все тоннель построим потом где-нибудь.
7: Здесь, да? Дело или в том, как? Что здесь, понимаете, в чем дело? Все вот эти басни вот про голубого бычка, они имеют место быть с точки зрения вот буйных фантазий некоторых, знаете, журналистов, там, вот западных СМИ, они это любят для того, чтобы рисовать какие-то вот замечательные там мегазамки на песке. Но по факту, чтобы к этому прийти, нужно просто вывести вот натовскую частную военную компанию ВСУ с остатков Украины. Вот просто вывести и все. Нужно вот провести денацификацию, демилитаризацию. Этот процесс нужно проводить в любом случае, когда русская армия будет стоять у границ Польши. А для этого нужно, чтобы из США, из Британии была определенная позиция. Если этой позиции нет, то вы можете сколько угодно рассказывать про вот кисельные берега и молочные реки, но этого не произойдет. Поэтому сейчас мы просто рационально смотрим на ситуацию, и очевидно, та линия, которую занял Владимир Владимирович, она вот максимально соответствует интересам России, и с этой линии, как можно заметить, никто не ходит ни вправо, ни влево, она методично вот жестко отстаивается, причем, что самое главное, на поле боя, несмотря на различные вот удары блоканата, которые мы, к сожалению, фиксируем.
8: Еще на пару минут один вопрос. А что тогда они в Киев повезли? А там их встретили люди в майках. Ну, то есть один ходил, значит, в какой-то толстовке всю дорогу. Эти, значит, вообще дошли до майк.
7: Ну, понимаете, в чем дело? Вот представители Трампа – это все-таки представители еврейской общины американской. А встреча была тоже с представителями еврейской общины на Украине. Mm-hmm. Вот, потому что там и Зеленский, и Рахами, и вот Умеров – это тоже представители вот определенной диаспоры. Вот они с диаспорой встретились. Вот. Там, правда, Буданов сидел почему-то грустный. И вот явно не
8: террорист-экстремист, арестованный.
7: Да, террорист-экстремист, который, да, уже получил определенный срок на территории России. Вот. И я просто понимаю, что он психологически готовится к определенной процедуре, вот, чтобы стать своим, и поэтому грустит по этому поводу. А так, в целом, то, безусловно, это просто был визит, так сказать, вежливости для того, чтобы еще раз проинспектировать, каким образом американские активы на Украине функционируют и насколько, собственно, вот, контролируется ситуация для того, чтобы увидеть все это своими глазами.
8: Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Василец, политический общественный деятель, был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: знать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Саратове и Ереване 10. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Вьетнам отметили важность увеличения взаимных поставок сельхозпродукции. Турецкий президент провел в Анкаре закрытые переговоры с послом США. Серийное производство самоходных машин «Багги» запустили в Ставропольском крае. Подробности далее. Россия и Вьетнам отметили важность увеличения взаимных поставок сельхозпродукции и ее продвижения на рынках. Это следует из совместного заявления президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама. Стороны отметили важность наращивания кооперации в области сельского, рыбного и лесного хозяйства. Кроме того, Москва и Ханой создадут благоприятные условия для инвесторов, которые реализуют свои проекты в области промышленности сельского хозяйства на территории Вьетнама и России. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел в Анкаре закрытые переговоры с послом США в Турции, специальным представителем Вашингтона по Сирии и Ираку Томасом Бараком. Об этом сообщает телеканал «Ахабер». Встреча прошла на следующий день после контактов американского представителя с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом. В тот же день турецкий министр провел встречу с главой МИДа Сирии. Турецкое внешнеполитическое ведомство не сообщало подробности этой встречи. Президент Румынии Никуш Ордан обратился к парламенту за одобрением отправки до 20 военных в состав оперативного командования многонациональных сил по поддержке Украины. Об этом сообщила администрация главы государства. Ведомстве отдельно подчеркнули, что Бухарест не направляет боевые части на украинскую территорию и не планирует задействовать военных непосредственно в боевых действиях. Многонациональные силы по поддержке Украины созданы в прошлом году в рамках неформального объединения стран, которое в западных СМИ называют «коалиции желающих». Серийное производство самоходных машин «Багги» запустили в Ставропольском крае. Техника полностью локализована и состоит из отечественных комплектующих. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин. По его словам, предприятие планирует поставлять высокопроходимый транспорт для МЧС, лесников, сельхозпредприятий и туристической сферы. Производство также сможет выпускать «Багги» для использования в зоне спецоперации. Исследование останков святого князя Дмитрия Донского может занять много времени и даже годы, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент РАН, врио-директора Института археологии РАН Николай Макаров. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Одна из частиц находится в храме Христа Спасителя в Москве. Контейнеровоз «Дубай Тауэр» прибыл в Великобританию, проплыв по Северному морскому пути из Китая. Об этом сообщает портал морских новостей. Это первый из 8 еженедельных рейсов, который компания «Sea Legend» проделает в текущем сезоне навигации в Арктике. Северный морской путь представляет собой уникальный

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
1: Здравствуйте, друзья. Политический аналитик, журналист Руслан Осташко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин.
2: Привет, привет.
1: Мне обещали хулиганство.
2: Да, сразу спросил, будем хулиганить или нет. Конечно, будем, потому что главное наше хулиганство – это вы, наши уважаемые радиослушатели, потому что мы-то, конечно, взяли тему сегодня на обсуждение, которую уже все обживали со всех сторон. Это приезд этих переговорщиков американских, что хотели, потом в Киев ехали, много нюансов всплывает. Хотите эту тему обсуждать? Будем обсуждать. Почему хулиганство? Потому что обсуждали все, эксперты высказывали мнение, не обсуждали люди. Вот да, это наша есть... фишка. Поэтому давайте вы станете нашими экспертами сегодня и скажете, насколько вы оцениваете этот приезд, нужен он был, не нужен он был. Потому что, понимаешь, я слышал количество версий, что приезжали, что привезли, что было в этой черной папке Кушнера, что было в красной папке Путина, Зеленский, вот это хамское, да, прием этих товарищей американских на вокзале, и потом подарки, киевский режим футболки, вот эти, обсуждали войну, порвали три баяна, ржали там все, видел, да, все эти кадры, ну, все видели, я на самом деле в шоке от этого, я спросил у американцев, насколько в Америке считают подобный прием официальной делегации по небратству таким нормальным, мне американцы сказали, ну, в принципе, у нас на это не обращают внимания. А потом вчера вышла статья и в американской прессе, и украинские там инсайдеры говорят, что американцы в шоке от такого приема, они его не ожидали. В общем, что выяснилось в итоге? Трампу кровь из носу нужна перемога, которую он может объявить накануне выборов, выборы через 50 дней в Конгресс. И он, то есть ему сейчас мирное соглашение, как бы это страшно ни звучало, нужнее и важнее, чем нам. Потому что мы четко понимаем, ради чего и какие условия нас устроят. А Трампу не важны наши условия. Ему важно отчитаться перед своими избирателями, что он очередной конфликт остановил. И он выторговывал у нас, чтобы мы позволили ему заявить о прогрессе, о договоренностях, даже если этого прогресса не будет. Я так понимаю, что мы его в этом сильно обломали. Но приезжал он не просто так. Он приезжал отменять санкции частично. И у меня есть подозрение, что до Нового года он нам попытается эту морковку продать. Какие-то санкции, возможно, ну, может быть, незначительные, может быть, связанные, скорее всего, связанные с определенными узкими секторами, там нефть, газ, зерно, которое Украина больше не продает из-за Одессы. А, возможно, он что-то нам пообещал. Но лично мне немножко противно вот эти все переговоры вокруг торговли, когда гибнут наши люди. И мне больше интересует мнение наших вот обычных людей из регионов, наших радиослушателей. Для вас этот приезд, он важен? Вы его вообще заметили? Вы на него обратили внимание? Потому что мое субъективное мнение может не соглашаться. Это последняя зима конфликта, потому что за эту зиму, извините, мы расхреначим Украину, и они будут бить в ответ, надо понимать, и будут бить жестко. У нас тоже будет сложная зима, у нас тоже будут регионы, которые будут сидеть без света, без воды и без топлива. Это тоже надо понимать. И нам нужно набраться смелости себе сказать, что если мы хотим победить, нам надо это перетерпеть. Потому что кто перетерпит, кто сможет перетерпеть, тот и победит. У нас ресурсов несравнимо больше. Но то, что сейчас пишут люди из приграничных регионов, из прифронтовых регионов, Белгород, Курск, Брянск, я уже не говорю про Запорожье, Херсон. Там очень тяжелая ситуация. Там у людей 3 месяца нет электричества, нет воды. Там наверх начальники местные докладывают, что все хорошо, школы готовы, школы открываются. А потом оказывается, что не все хорошо. Там докладывают наверх, что у нас прифронтовые населенные пункты эвакуированы. А они по факту не эвакуированы. На бумаге людей нет, а по факту люди живут. Люди живут без электричества, без света. И люди говорят, доколе. Мы, говорит, готовы терпеть, дайте нам понимание, сколько, и не обманывайте нас. Это тоже идет испытание нас, нашего общества. А в Киеве веселятся, принимая этих гостей. Ну что, принимаем звоночки? Телефон еще не объявили, нам уже звонят. Хорошо, да, что вы помните наш номер наизусть.
1: Давайте попробуем. +7 495 95 95 91 2 наш телефон прямого эфира. Будьте любезны, представьте.

0: Представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
1: Здравствуйте, Олег, Москва.
0: Здравствуйте, Олег.
2: Для вас эти переговоры заметные, важные, нужные, потому что похоже, что американцы взялись всерьез, но не потому, что хотят мира, а потому что им нужно Трампу дать возможность об этом мире заявить.
1: Да, но все-таки вот и украинская, и российская стороны имеют абсолютно противоположные, да, подходы и, так сказать, заявки на эти переговоры. Возможно, опять договариваться. Речь шла потом о будущем трехстороннем формате, да, снова. Но то, что вы очень важно сказали, и про чувствительные удары по России, и действительно, они там резвились, и арахами в маечке, да, киевский режим, Зеленский там ржал. То есть у них там все хорошо. Понимаете, то есть они живы, веселы, там, зарабатывают бабло, общаются с американцами. То есть проблема в том, что вопрос опять такой же, нужна ли вся целиком, вот нужно ли сохранение живыми всего целиком, так сказать, киевского режима, всех членов киевского режима, надо ли сохранять живыми для переговоров? Это вопрос к российской стороне.
2: Но вы же помните, что наш президент ответил, ему прямо задали этот вопрос, да. Как раз-таки накануне приезда на ШОС, да, по-моему, это был этот вопрос. Он сказал, что нам они нужны живыми для того, чтобы кто-то подписывал. Мы это прошлую неделю назад обсуждали, я свою версию высказал. Но давайте скажем честно, кто подпишет капитуляцию, всегда найдется. Для этого не обязательно Зеленского сохранять живым. Но вот у нашего президента такая позиция, ее тоже можно понять, и уж точно нужно принять и уважать.
1: Конечно, разумеется. Ну пусть даже тот же эти злосчастные арахами с Зеленским, вот Хмары и Поклад, Буданов и Дропатый, там Прокопенко и Белецкий, нужны ли они живые для переговоров?
2: Прокопенко и Белецкий никто живых оставлять не будет. Я напомню нашим слушателям, это новые командиры, которые назначили руководить обороной Славянска-Краматорска. Это бывшие азовцы, запрещенные в России организации.
0: Это лидер, что ли, Прокопенко?
2: Да. Один из них, которого обменяли в Азовстали.
0: Террористы-экстремисты,
2: да. Их поставили оборонять последний оплот обороны Донбасса со стороны ВСУ.
0: Слушайте, а как вам такая версия, Олег, Руслан? Ну вот смотрите, если, так сказать, вот вы говорите там уничтожить, а что, собственно, это даст-то, я не понимаю?
2: Страх.
0: У них страх. Конечно. Они, думаете, не боятся?
2: Нет. Сегодня, видели фотографии и видео Зеленского на встрече? Я не вижу там испуганного человека.
0: Хотя, собственно, ладно, потом мысль эту найду опять, она у меня постоянно теряется, да. Олег, спасибо вам большое, пожалуйста, звоните, +7 495 95 95 91 2. Я ее вспомнил, а вдруг следующий, тот, кто будет назначен или самоназначен правителем Украины, будет не такой упертый и пойдет на какие-то уступки, так которые нам не выгодны.
2: Уступки, которые нам не выгодны?
0: Ну, например, уйти с Донбасса, вот просто уйти, у нас же был дух анкориджа, это уйти с Донбасса.
2: И что нам здесь невыгодно?
0: А мы на этом готовы закончить?
2: На этом нет, но просто после ухода с Донбасса, я напомню, начинаются переговоры по демонтажу нацистской системы на Украине. Это тоже наши условия, от которых мы не отступаем. То есть уйти с Донбасса мало. Нужно нам дать гарантии безопасности, что Украина не превратится в нацистское государство. Отсутствие натовских военных на территории Украины – обязательное условие. Русский язык – обязательное условие. И много еще нюансов. Но если Зеленский на это никогда не пойдет. Для того, чтобы новый руководитель пошел, для этого нужен страх как инструмент давления. Сегодня страха у Зеленского нет. Я понимаю, что у нас... Я примерно понимаю тактику, которую выбрал наш президент. Она имеет место быть. Это тактика удава. Медленно, потихонечку душить с язык не поворачивается, сказать, малыми потерями, но контролируемыми потерями наших. Мы теряем, ребята, и немало теряем, но теряли бы значительно больше, если бы тактика была другая. Вот в этом всегда разговор, об этом тоже наш президент говорит. И я так понимаю, Зеленский выторговал себе время на наши после выборов. Но проблема в том, что наши после выборов и американские выборы, там остается очень маленькое окно возможностей, ничего сделать не успеют. И, как я понимаю, Трамп пытался выторговать у нас пощаду энергетического сектора Украины на зиму. Чтобы мы зимой, ни они типа по нам бить не будут, ни мы по их энергосистеме бить не будем. И типа зиму как-то все продержатся. Зачем нам это, я не очень понимаю.
0: А зачем ему это?
2: К Зеленскому?
0: Да нет, Трампу.
2: Чтобы выдать это как перемогу. Ему сейчас кровь из носу, перед выборами нужно движение. Он шел на выборы, сказал, что он войну остановит за сутки. Потом за 3 дня, потом за 100 дней. Уже половина срока президентства прошло. Он все войны на планете остановил, кроме этой. Он уже успел некоторые развязать по 2 раза и опять остановить по 2 раза.
0: И выиграть олимпийский турнир по хоккею.
2: Да, и выиграть олимпийский турнир по хоккею, чемпионат мира по футболу, отменить красную карточку. Он все успел. Кроме, для него это заноза в одном месте. И для них это важно. Я понимаю, что для внутреннего американского избирателя гораздо важнее цена галлона бензина. Их не особо волнует Украина. Но для Трампа это важно.
0: Тогда надо что-то предлагать. Вот нам? Приехать нам. Уитков и Кушнер должны были что-то предложить.
2: Там, кроме Уитков и Кушнера, приехал же царь санкций. Я так понимаю, торговались на предмет того, что какие-то санкции начнут снимать. Но у меня тоже так, я опять свою позицию выскажу. Вы начните снимать санкции, а не вводить новые, а Трамп вводит новые санкции. Вы снимите несколько санкций, а мы посмотрим, как это работает, и подумаем. То есть утром деньги, вечером стулья. Это известная схема, по которой мы сейчас должны работать. Проблема в том, что им нам нечего предложить. Они Зеленского не контролируют.
0: А кто его контролирует?
2: Да я боюсь, что никто его не контролирует. Но вот наша...
0: А почему тогда не сделать некоторые шаги туда? Куда? Отрицательно. Ну как, взять и переставать давать разведданные?
2: Например. Не могут, потому что не контролирует Трамп полностью. Трамп не контролирует американскую оборонку полностью. Но американская оборонка существует вне зависимости от имени президента. Насколько можно сократить помощь Украине? Трамп и так сократил. Угу. Может сократить еще больше? Может. Но зачем ему это делать? Примем звоночек.
0: Да, у нас есть звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
1: Здравствуйте. Меня Алексей Егоров.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Уважаемый ведущий Руслан, Алексей, вопрос такой. Вот эти все фамилии, Рахами, ну и все, вы давно обозреваете все эти политические дела. Это же марионетки.
2: Конечно.
1: Это, была же старая пословица. Это нас. Это нас, человек. Ничего, их пригреют. У себя ничего не будет с ними. Это же их, как говорится, это те люди, которые нужны в данной ситуации.
2: Понимаете, в чем проблема? Опять же, я субъективное мнение свое высказывание претендую на истину последней инстанции, потому что мое мнение расходится с генеральной линией партии в данном контексте. Марионетка перестает быть марионеткой, когда ее жизни реально, физически угрожают. То есть, когда ты реально думаешь о том, что завтра ты марионетка, да, тобой управляют, и ты вроде как в безопасности. Но если ты понимаешь, что твои покровители не контролируют твоего врага, и твой враг может тебя физически завтра уничтожить, ты как-то автоматически перестаешь быть полностью марионеткой, начинаешь принимать решения, основываясь на своем инстинкте самосохранения. И в таком случае у Зеленского нет ни у Зеленского, ни у Рахами, ни у Буданова, террориста-экстремиста, нет в глазах страха. А они должны просыпаться, боясь, и спать ложиться, боясь. И ночи должны бояться, проснутся они или нет. Они не боятся.
1: Я уверен, наши вооруженные силы и спецслужбы делают для этого все возможное.
2: Я точно знаю, что наши вооруженные силы и спецслужбы могут уничтожить любого из перечисленной тройки, а может, еще больше, в течение суток, вообще не напрягаясь.
0: То есть уже палец на курке есть. 100%. Главное только сказать, конечно, нажимайте.
2: Вопрос политического решения. Еще раз говорю, наш президент свою позицию обозначил, и она имеет место быть. И уж точно у него данных для принятия подобных решений сильно больше, чем у нас с вами. Я не более чем высказываю свою аргументацию. Это одна из точек зрения. Мы все за нашу победу. Просто наш президент считает, что, сохранив Зеленского у власти, эту победу можно достичь быстрее. Он имеет на это право? Конечно же. У него данных сильно больше, чем у нас. Возможно, мы чего-то не знаем, чего-то недопонимаем. Возможно, потом окажется, что у него был план гораздо более стратегический в плане Зеленского. Я примерно понимаю, куда он движется. Потому что мы сейчас ослабляем не только Украину, а мы в принципе подорвали... Ну, извините за такую...
0: Алексей, спасибо, да.
2: Вот так сразу отключаешь. Может быть, мы еще поговорили бы.
0: Да?
2: Может быть, мы еще поговорили, ну ладно. Может быть, мы таким образом вообще, в принципе, подрываем военную мощь и военный потенциал всего Европейского Союза. Американцы нам тут не враги. Заметьте, насколько быстро американцы сейчас развернулись против Европы. Американцы нам сегодня не враги. Вполне очень может быть, что мы создадим условный альянс США, Китай и Россия, который, в принципе, поделит между собой этот мир. К этому все идет. Бьются за Европу в том плане, кому она будет платить дань.
0: Да будет ли у нее чем платить-то? И, печальная судьба-то, по-моему.
2: Когда мы начинали специальную военную операцию накануне, в декабре 2021 года, наш президент сделал запрос в НАТО и в США по поводу нераспространения. Получил ответ, который, к сожалению, не оставил нам других вариантов, кроме как начать специальную военную операцию. Мы ее начали. И на текущий момент, кто бы что ни говорил, идет третья мировая, ну пусть она гибридная война. И если бы через Украину, да, через Украину нас ослабляют, и мы, конечно же, русские уничтожают русских. Это идеальный сценарий для любого русофоба. Но Европа теряет свой военный потенциал. А это значит, что ни в 28-м году, ни в 30-м они, скорее всего, на нас не нападут. Нападать будет нечем. А более того, посмотрите на то, что происходит в Германии, как альтернатива для Германии набирает силы, как антибрюссельские настроения в Европе. Возможно, в этом план. И вот для этого долгосрочного плана, во что умеет играть наш президент, я не умею, но, возможно, для этого долгосрочного плана и нужен Зеленский. Потому что убери сегодня Зеленский, победи Украину, и завтра или через год Европа будет готовиться нападать на нас. А сейчас нет. Через Украину тоже идет ослабление. Но это такие мои мысли вслух. Ну, заметим, про визит на этих переговорщиков вообще ничего практически не говорили.
0: Ну как, ладно, про маечки поговорили, и про то, что чуть-чуть. Они нам предлагали.
2: Нашим слушателям это не особо интересно, потому что, правда, никто не знает, что они нам привезли. Никто не знает.
0: Так это же есть главное, можно только гадать, конечно.
2: Ты заметил, что в этот раз утечек не было?
0: Ну, в общем, да, да.
2: Но утечек не было, даже с украинской стороны. Только вот сейчас Скороход там, да, начинает что-то рассказывать у них. По поводу того, как ей рассказывают, что условия стали жестче, что теперь, оказывается, признание Донбасса и Крыма должно быть прописано в Конституции Украины. А раньше мы этого не требовали. Раньше было условие, они уходят с Донбасса, а юридические претензии типа сохраняются. И они решаются дипломатическими переговорами в течение длительного времени. Там, возможно, были сценарии проведения повторных референдумов, которые бы признали все стороны. И таким образом было бы урегулирование. Сегодня этот вопрос вроде как не стоит. И по русскому языку. Кушнер же сказал, что переговоры нужно вести напрямую, и на русском языке вы друг друга понимаете. Он открыто сказал, помнишь, да? Он сказал, вам не нужно говорить на других языках. Вы должны договариваться так, чтобы вы друг друга точно поняли. И он перестал говорить о перемирии, а стал говорить о долгосрочном мире. И вот слова Кушнера, я услышал слова нашего президента. Он повторяет их слово в слово. То есть то, что президент говорил, что является нашим требованием, американская делегация повторяет. Это большой прогресс. Но мы не знаем, что они говорили украинцам.
0: А может, ничего и не говорили.
2: И даже предположить не можем.
0: Хотя, бог его
2: не
0: знает.
2: Не можем. Утечек нет.
0: +7 495 95 95 91 2 наш телефон прямого эфира. Звоните. Ваше мнение сегодня для нас интересно, потому что мы языки уже стерли. А Уиткова, Кушнера, как там теперь? Ну, народ же у нас великий, Витек и Зятек.
2: Витек и Зятек,
0: да. Это же замечательно просто. То есть это такой отсыл к Салтыкову-Щедрину. Это вот прям туда, 200 лет уже.
2: Наши умеют. Великий, могучий русский язык, который отменить невозможно. Но американцы обратили внимание, что приезжают разговаривать не дипломаты, а девелопер и инвестор. И привезли с собой царя санкций. Человек, который занимается вводом и снятием санкций именно в отношении России. Он, конечно, больше вводит санкции, чем снимает, пока не снимали. Я так подозреваю, что пытались они нас поддавливать.
0: Или подкупить.
2: Да нет, под чем ты нас подкупишь?
0: Давайте вот сейчас мы сделаем это, то у нас сотрудничество мизерное, там на 5 миллиардов. Если не меньше сейчас уже.
2: Да кто же им даст? Понимаешь, сейчас, не выдав, для того, чтобы торговать с нами, а Трампу нужно торговать с нами, ему нужно перед Конгрессом перемогу показать, что он опять всех примирил. Для того, чтобы он начал с нами торговать, ему нужно, чтобы мы начали с Украиной договариваться и хотя бы обозначили какую-то дорожную карту этих самых мирных переговоров. На текущий момент, и сегодня Дмитрий Песков это открыто сказал, никаких предпосылок для договоренности с Украиной нет. Мы говорим о разном на разных языках. И договориться о том, о чем невозможно договориться, нельзя.
0: Ну, тут вопрос, насколько предел терпения Украины еще.
2: Да, я боюсь, большой. Их же, это страна, это труп, который живет на искусственной вентиляции легких и на подпитке внешней. Отключи вентиляцию, отключи подпитку, он сдохнет.
0: Гальванизируемый.
2: Ага. Но их не отключат. Вот как сделать так, чтобы Европа отключила? И, кстати, поздравление Путина «Альтернативе для Германии» с победой на выборах у немцев вызвало определенное беспокойство. Там, конечно, антитрамповские настроения растут. Вопрос, в этом месяце еще в двух землях выборы? Смогут ли там повторить успех? Я боюсь, что нет.
0: А это Восточная Германия?
2: Там Берлин и еще одна
0: там
2: земля.
0: Нет.
2: Берлин, ну, подожди. Вот,
0: 20%, 25%.
2: Я боюсь, что больше. Но все равно не 50%. Проблема «Альтернативы для Германии», коль уж мы ее затронули, в том, что против этой одной партии объединяются все остальные.
0: Ну, там нет, там Сара Вагенкнехт еще.
2: Она
0: в
2: торгуется.
0: Саксонии.
2: Но 5, у нее 5, сколько? 5%?
0: 5,3
2: у нее,
0: и тут 40.
2: Кроме Сары никто с ней объединяться не будет. Блок Сара Вагенкнехт, да, может. Но Сара Вагенкнехт ставит невыполнимые условия перед ДДГ. Они говорят, тогда премьер земли, где они побеждают, должен быть беспартийный. А беспартийный премьер для ДДГ это премьер Сара Вагенкнехт. Зачем им это надо? Там тоже все не очень просто. Проблема партии «Альтернатива для Германии» в том, что им не с кем объединяться в блок. А сами они 50% плюс один голос они не возьмут пока. А вот когда они возьмут 50 плюс один голос, я боюсь, это может обернуться в страшную силу. В Германии давно не было политической силы, которая бы одна, без объединения с другими партиями, брала бы власть в свои руки. Это может вылиться с учетом их правизны. Их, конечно, они, конечно, никакие не ультраправые, как нам пытаются нарисовать, но они достаточно националистически настроены.
0: Так это же разве плохо?
2: Ты понимаешь, в случае с историческим опытом Германии от национализма здорового до нацизма может быть один шаг.
0: Ну, тогда...
2: Я искренне хочу верить, что это не про альтернативу для Германии, потому что смотришь на выступления их лидеров и понимаешь, что, ну, наверное, адекватные люди. Но когда ты получаешь, понимаешь, красота немецкой системы Бундестага была в том, что ты вынужден всегда идти на компромиссы с другими, чтобы сформировать большинство правящее. Когда тебе не надо идти на компромиссы, кто его знает, какие желания, какие амбиции проснутся, они же захотят мстить.
0: Ну, просто есть один момент. Я сразу извиняюсь перед аудиторией. Евреев тогда в Германии в 30-е годы было значительно меньше, чем представителей прочих национальностей сейчас. То есть в процентном отношении.
2: Но...
0: То есть тогда получится, что гражданская война у них начнется.
2: Ну, конечно,
0: если они там будут...
2: Я про это прямо и говорю. А гражданская война будет краткосрочная, а потом эта гражданская может перерасти в мировую. Ну, просто потому, что они начнут мстить.
0: А почему краткосрочно это?
2: Ну, то они быстро всех порешат. Когда у тебя абсолютное большинство, и тебе не нужно ни с кем согласовывать свои действия, и ты ни от кого не зависишь, и тебе не надо идти ни на какие компромиссы, ты получил в наследство полностью разрушенную экономику, сотни тысяч безработных, которые сейчас лишаются своих мест из-за политики Мерца, а до этого Шольца, а до этого Меркель, которая открыто сказала, слышал же, да, вчера, что я специально затащила Россию в ловушку по Минским соглашениям, я от нее этого не ожидал, я не знал, зачем ей в этом признаваться сейчас.
0: Ну, все сказали же, и Зеленский сказал, и Олланд сказал.
2: Но она могла бы промолчать, мне она казалась адекватным, мудрым политиком. Нет, у них у всех свербит в одном месте при упоминании России, даже у таких, казалось бы, адекватных, как Ангела Меркель. Ну что, следующие полчаса на внутрянку перейдем?
0: Да, давайте попробуем. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист студии «Радио Спутник».
2: Готовьте ваши боли региональные, где что болит, какие темы интересны. У нас есть чего начать, но и вы к нам подключайтесь.
0: Да, спасибо. Вернемся.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
0: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по ряду объектов украинских боевиков, среди которых склад беспилотников на территории конвейер «Маша» в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. Кроме того, уничтожены логистические центры, где хранились военные грузы противника. И еще одной целью нашей армии стало судно типа «Буксир», которое сопровождало морские суда в порт Одессы. Партнерство России и Вьетнама на деле способствует глобальной и региональной стабильности и миру. Об этом заявил президент Владимир Путин. В Кремле прошел государственный обед в честь президента Вьетнама То Лама. Российский лидер подчеркнул, что народы России и Вьетнама всегда связывали и связывают неизменные чувства симпатии и уважения друг к другу. Именно на этой основе страны выстраивают всеобъемлющее стратегическое партнерство. Российский лидер также отметил, что Москва с большим уважением относится к масштабным достижениям современного Вьетнама, искренне радуется успехам Ханоя во внутреннем развитии. Значительное число рабочих заводов французского автомобильного гиганта «Рено» не хотят заниматься производством вооружений на мощностях сборки автомобилей. Об этом заявил представитель профсоюза компании Флоран Гримальди. Он подчеркнул, что сотрудникам угрожают увольнением. В январе компания «Рено» подписала контракт на производство беспилотников для французской армии. Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что его Европа использует гражданскую инфраструктуру для решения военных задач. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала объяснений от Службы безопасности Украины и Главного управления разведки украинского Минобороны, почему их сотрудники общались на русском языке во время перестрелки в Киеве в начале сентября. Она подчеркнула, что после проверки будут приняты меры реагирования в рамках действующего закона. 2 сентября украинские СМИ сообщили, что сотрудники ГУР и СБУ устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не могли поделить между собой мошеннические колл центры. По данным СМИ, в результате один сотрудник ГУР погиб, еще двое были ранены. В Нью-Дели рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС существенно укрепит партнерство и позволит продвинуться к цели в 100 миллиардов долларов взаимного товарооборота. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар. Он считает, что контакты между лидерами двух стран носят регулярный характер. Последняя встреча состоялась 31 августа в Бишкеке. Кумар напомнил, что ранее глава МИДа Индии Субраманьям Джайшанкар посетил Москву. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Политический аналитик, журналист Руслан Осташко в студии «Радио «Спутник». Я Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, теперь наша любимая. Ну, хотя вот я бы сказал, что следующая новость, она не совсем наша.
3: Но про нас.
2: Это та новость, на которую мы бы, внимание, наверное, может быть, и не очень обратили.
3: Точно не обратили.
2: Но которая стала, конечно, триггером, спусковым крючком и очень сильно завирусилась, так сказать, среди недругов из числа наших.
3: Ну, тоже сильно так себе, но
2: завирусилась. Но, тем не менее. Да. В общем, урок ОБЖ в обыкновенной российской школе. Там, значит, детишки-старшеклассники играют с манекеном. Видимо, на этом манекене их учили оказывать первую помощь. Я так предполагаю. Ну и ну, у другого парнишки в руках автомат Калашникова, который он успешно там взводит, да, и его рассматривает, все такое. Конечно, это вызвало возмущение, дескать, все русские такие, типичный день, вот в наших школах больше не только еще гранаты учат бросать, наверное, там, не знаю, под колючей проволокой ползать и прочее. Ну, ищут, цепляются за каждый вот такой вот момент.
3: Но сейчас им нужно объяснить своим гражданам, почему Россия враг. И образ детей, которые для нас занимаются совершенно обычным делом, игра «Зорницы», да, которая сейчас возобновляется, в том числе «Зорница 2.0», и возвращение уроков ОБЖ, наконец-то, в том формате, к которому мы привыкли, хотя по-хорошему мы-то с тобой привыкли к урокам НВП. Начальная военная подготовка. Так это называлось в советских школах, да и в российских в начале 90-х.
2: Ты за сколько автомат разбирал?
3: Слушай, ну я же потом еще служил. Ну, то есть меньше минуты. Сколько? 45 секунд? 40 секунд? 30, 30 секунд? Я не помню. Я всегда в нормативы вложил. Я всегда в нормативы.
2: Разбирать 30.
3: В нормативы на отлично всегда вкладывался. И в школе. Ну, в школе они были чуть попроще нормативы, и в армии. С этим проблем нет. Я уже не помню, сколько это времени занимает. Сейчас мне дай автомат в руки, я его разберу. Может быть, не за 30 секунд, но разберу. Это мышечная память, генетическая наша, русская. И им нужен образ, почему русские враги. Они нас расчеловечивают. В принципе.
2: Ну да.
3: Мы для них не люди. А требования японцев в Хабаровский памятник убрать?
2: Победе над Нет, тут японцев-то я понимаю. Требования их несостоятельные, но...
3: В чем? Война была, мы победили. Памятник победителя имеет право ставить?
2: А тебя не удивляет, что они обратно Курилы просят?
3: Да, это они не могут не требовать, потому что формально...
2: Не могут,
3: есть
2: не
3: юридические
2: говорить.
3: Причины требовать. То есть их можно понять с их внутренних...
2: Видишь.
3: Нет, их можно понять, а вот в этом их понять нельзя. Это
2: почему?
3: Разные
2: им
3: вещи.
2: Не нравится это. Они считают, что мы намекаем на их поражение.
3: Мы не намекаем, мы прямо говорим.
2: Хорошо, прям, тем более, прямо говорим. Им это обидно.
3: Знаешь, что меня радует во всей этой истории? Что вот эта вся антироссийская пропаганда, которая позволила развалить Советский Союз, это все оттуда корни. Ну, как бы, кто бы что ни говорил, это все оттуда. Она не работает больше.
2: Нет.
3: Видел же историю с кружкой «Армия России» в Германии, АДГ, там один из представителей партии. Ее выставили на аукцион, на американский, кстати. Но он везде работает, на Европе в том числе. И эту кружку поставили на торги. 2000 евро уже цена одной кружки. Немцам нравится...
2: У нас есть, пусть обращаются.
3: Да? Подсказка нашим уважаемым радиослушателям.
2: Мерчендайзерам.
3: Да. И нашей армии. Давайте откроем филиал продажи военторга. Быть...
2: А все Артемия Лебедева ругали, а звездочка зашла.
3: Ты слушай, Тёма крутой дизайнер. Его можно ругать за форму, в которой он преподносит ту или иную информацию. Но никогда нельзя ругать про содержание. Он очень умный, грамотный человек, и как дизайнер он лучший. Кто бы что ни говорил.
2: Я, кстати, добавил бы вот к школьникам, да, участник СВО тоже подбросил дровишку вот в этот... кострище. Александр Клаус его зовут. В Красноярске пришел...
3: Заметь фамилию Клаус. Такая русская фамилия.
2: А у нас...
3: Нет, потому что немцы и в России себя чувствуют хорошо. Это русский немец.
2: Это же какому-то французу объяснял один из наших императоров. Говорит, вот как вы думаете, кто здесь русский? Ну, говорит, кроме меня, говорит, француз. Пожалуй, все. Нет, говорит, вот там два грузина стоят. Это немец, это шотландец. Но все они русские.
3: Все они русские.
2: Вот, так вот, значит, он сказал, что нужно школьникам изучать устройство автомата Калашникова, чтобы весь мир говорил на русском. И тут, конечно, порвало, товарищи, да? Я это услышал, честно говоря, в украинском сегменте чат-рулетки. Вот это.
3: Играешь в чат-рулетку?
2: Что значит, нет, я слушаю, я сам нет.
3: Играешь, ты имею в виду, утрирую, конечно же. Участвуешь, а разговариваешь,
2: нет,
3: ты слушаешь?
2: Нет, я только слушаю.
3: Я тоже пытался, не зашло как-то.
2: Нет, мне нельзя, я себе запрещаю это делать, я просто слушаю. Ну, потому что у меня и так есть аудитория, есть трибуна, поэтому зачем...
3: А давай спросим наших слушателей, почему мы их так раздражаем, а некоторую часть, а некоторым очень нравимся.
2: Давайте попробуем.
3: И мода на русскость... Гарантирую, вернется. Мода на все русское вернется. И хотят того европейцы или не хотят, географию не отменить. Мы для них это альтернатива. Вот есть партия альтернатива для Германии, а мы альтернатива для того европейского курса, который им, в принципе, предлагают.
2: Альтернатива для Европы. АДЕ.
3: То есть можно жить, даже имея разные национальности, разные вероисповедания, но можно соблюдать правила цивилизации, в которой ты живешь. Потому что та же альтернатива для Германии, она выступает сильно против мигрантов, именно потому что мигранты разрушают культурную идентичность Германии и немецкий язык. Поэтому я и говорю, что это такой условно пока еще здоровый немецкий национализм. А там типа это не должно быть в тренде. Есть звоночек у нас? Давайте что же их в нас так раздражает?
2: Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы говорите.
4: Здравствуйте, всем добрый вечер, Тимофей, Санкт-Петербург.
3: Здравствуйте.
4: Я вот услышал в дороге, что вы тут обсуждали детей в школах с автоматами, а я хотел бы сказать, что вот посмотрите на израильскую подготовку, да, где не только мальчики, но и девочки, и бабушки, и дедушки, и все остальные, и вообще все с автоматами. Вот, поэтому, ну, матушка Россия не одна такая, где детей чему-то подобному учат.
2: Да даже если бы одна, извините, Тимофей.
4: Чё-чё?
2: Даже если бы одна, что нам на кого-то смотреть? Мы, действительно, а меня не раздражало,
3: меня я с удовольствием
2: возил с этим автоматом. Чего такого-то, я не понял.
3: И стрельбы у нас в школе были,
4: вот,
3: из
4: бельгашки. А что касается японцев и их претензий по поводу нашего памятника, я вообще не знаю, какие памятники в Японии стоят. И не японское это дело, знаете, какие у нас тут памятники.
3: Но там, знаете, в чем нюанс? В чем, почему японцы придрались? Там символы японского императорского дома, как проигравшей стороны. Хотя это же факт исторический. Они, эти символы были, эти символы с нами воевали, и эти символы проиграли.
2: Ну, то есть мы как вам что там поражает, да, именно как раз вот хризантему, по-моему.
3: Да, да, да, да, да, да, да. Так что, как вам кажется, можно ли примирить русских с европейцами? Или, точнее, нет, европейцев с нами, нас-то что с ними мирить? Мы к ним нормально относимся, кстати, до сих пор. Так все пропало.
2: Да, видимо, да, у нас.
3: Бывает, бывает.
2: Ну, кроме 12-13 года каждого столетия. Так мы их любим нежно.
3: Да.
2: Практически.
3: Ну, у меня есть своя гипотеза, почему это происходит у нас с нами исторически. Потому что мы, я повторю еще раз, мы для них показываем альтернативный путь развития их цивилизации. Потому что все то, о чем они декларируют, в своих демократических намерениях, в толерантности, в принятии чужого. Мы это у себя реализовали. Вот все, о чем они говорят, что нужно сделать для того, чтобы быть светло-демократической страной, мы у себя все реализовали.
2: Ну как, а вот темные времена коммунистической диктатуры?
3: Я говорю то, что мы сейчас.
2: А, сейчас?
3: Мы сейчас, конечно.
2: Но мы же всегда раздражали, а мы были разными.
3: Мы были разными, но мы всегда были опасными. Но теперь мы для них самые опасные. Потому что раньше у нас свои противоречия были. И тот путь, который мы прошли, и почему мы сейчас такие, он достался нам недешево. Мы очень дорого заплатили за... И сейчас дорого платим за право оставаться собой. Просто представь на секундочку, если Европа заживет так, как сейчас живем мы. В плане свободы. В плане принятия других национальностей. Да, у нас тоже есть проблемы. Но не сравнить с европейскими.
2: Мы изначально
3: в плане мультикультурализма. Такая... Когда мультикультурализм есть, а ущемление русской культуры нет. Хотя русские националисты со мной поспорят, но это тоже нормальное явление. Но, ну, правда, мы не чувствуем себя ущемленными в плане русской культуры. А там чувствуют.
2: Не, ну потому что у нас синтетическая нация изначально.
3: Вот.
2: Мы вобрали в себя.
3: А русские националисты сейчас с тобой тоже поспоришь. Что значит синтетическая нация? Ну, есть нация русские?
2: Ну,
3: я сейчас на себя возьму роль русского националиста.
2: Ну, мы же про это говорили, да. Вот это, все они русские. А что, Багратион не русский?
3: А вот русские националисты скажут, что есть прям русские.
2: А Екатерина Вторая не русская?
3: Скажут, что нет.
2: Ну тогда,
3: я
2: извините,
3: мне
2: с вами не по пути, простите.
3: Ну не совсем так. Тут тоже надо понимать. Вот эту русскость нашу... Надо чуть разделять.
2: Я могу еще пример?
3: Да, я с тобой согласен.
2: А дворянские роды Сабуровых или
3: Гильдеев? Наша цивилизация в том, что мы можем это принимать и обсуждать открыто, не боясь, что мы это превратим в какой-то межэтнический конфликт. Хотя, еще раз говорю, у нас тоже есть над чем проблемы. Но проблемы возникают ровно с теми людьми, которые пытаются принести нам свои правила. Не так, чтобы мы их правила приняли, а приходи к нам, но у нас есть свои правила, мы тебя уважаем, хочешь свои традиции, ради бога, используй, но у нас есть наши правила, и они на первом месте.
2: Мы не то, что уважаем, мы принимаем за своих, они такие же, как и мы.
3: Именно.
2: Вот именно поэтому. Есть звоночек у нас, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, назовите, откуда вы и говорите.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Андрей,
3: Очень плохо слышно. Андрей, откуда вы?
5: Из Краснодара.
3: Отлично, да. Как у вас на юге? Там дроны летают, говорят, очень сильно. Вот,
5: дроны, да, летают. И это эвакуация, например, я на складах известного ТП. Сегодня прям очень долго было, около часа нас держали до укрытия.
3: Андрей, к сожалению, связь очень плохая. Я боюсь вас не разобрать.
2: Попробуйте перезвонить
3: нам, да. Я как раз хотел спросить, как дела с бензином, потому что в Москве качели такие, да, там 2 недели назад опять появились проблемы, а последнюю неделю вообще проблем нет. Да. Говорят, что зимой могут быть сложности. Но еще раз говорю, вот возвращаясь к первой теме, которую мы начинали, мы сейчас взяли курс на уничтожение инфраструктуры Украины, чтобы уже это государство без внешней подпитки не существовало. Посадить на внешнюю подпитку Украины можно, мы это сделали. Сможет ли Европа их долго подпитывать? Сможет. У Европы достаточно ресурсов. Но подпитывая Украину, они лишаются наступательной возможности против нас. Это для нас тоже большой плюс.
2: В ответ будет все равно, это измор. Это такая большая крепость, которую обложили, и сидят и ждут, пока там, значит, не заголодают.
3: И пока альтернатива для Германии не возьмет власть в свои руки, условно. Потому что рано или поздно немцы должны сказать, а какое дело нам до этой сбунтовавшейся русской провинции? А про Украину именно так будут говорить, именно так про нее думать. Никакой нет ни Украины. Это не Украина, это сбунтовавшаяся русская провинция, которую после развала Советского Союза удалось сформировать в отдельное государство.
2: Политическую секту, я бы сказал.
3: Вот про Беларусь так не говорят. Потому что это хоть это реально независимое государство, но у нас братское сосуществование, и нас устраивает. И нас, и белорусов это устраивает. А с Украиной им получилось переманить их в свою секту. Кстати, свидетели Евросоюза.
2: Да, именно так. Запрещают переливание крови детям, да. Кстати, а вот меня, знаешь, какая мысль в последнее время посетила? Мне вот такое ощущение, может быть, я ошибаюсь, что в наших соседних с нами среднеазиатских республик за эти 30 лет построено и сделано гораздо больше, чем на Украине.
3: Ну это что? Это же логично.
2: Почему? Такой потенциал.
3: Да никто не собирался развивать Украину как Украину.
2: А украинцы сами не собирались это делать?
3: Нет.
2: Почему?
3: Потому что... Ты жил на Украине?
2: Ну, бывал неоднократно.
3: Я жил в Крыму. Я заканчивал школу. У меня отец офицер военно-морского флота России. И мы жили там до 96-го года. Ну, я жил там до 96-го года. На моих глазах происходило это. Главная мечта, которую вложили в голову и в сердца украинцев, заключалась в том, что вам главный успех украинца это был свалить из Украины в Европу. Наворовать, заработать, грабануть, отхапать где-то с земли, пристроить где-то себе пристроечку, отхапать участочек, где-то дать взятку, что-то получить на халяву, заработать и свалить. Национальной идеи построить успешную Украину ни у кого не было. Ахметов, самый крупный олигарх там, он что, деньги инвестировал в Украину?
2: В донецкий шахтер, в частности.
3: А это были необходимые инвестиции, все-таки нужно иметь совесть, и деньги, которые ты зарабатываешь, хотел сказать. Оговорился по Фрейду, заворовываешь на Украине, ты должен хотя бы показать обществу, что ты что-то делаешь для... Они даже Кубок УЕФА выиграли, насколько я помню.
2: Да, было дело.
3: Но это же все для того, чтобы хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ дали, а все остальное вывели за границу. А живет он где сейчас? На Украине? Нет.
2: Честно говоря, не знаю.
3: Ну, самая дорогая квартира Евросоюза была куплена им. Ну так, в Монако, если не ошибаюсь. Поэтому у них была мечта одна. Наворовать и свалить. До сих пор так же. У нас такой мечты не было. Мы, потому что нас воспитывали, что нас там не ждут. А им рассказывали, что они европейцы, у них европейский путь. И начиная с конца 80-х, начала 90-х, они видели себя частью Европы. Но причем видели себя частью Европы с пониманием того, что Европа им должна. Потому что у них пахотные земли, у них красивые украинки. Этим торговали. Я же, ну, здесь, по-моему, не рассказывал еще историю, когда у меня мама же жила в Севастополе, уже при Украине. Я прилетал периодически туда в гости, и вот у меня один раз был такой случай, который очень сильно перевернул мое восприятие. Я несколько лет не был, прилетаю в Симферополь, это старый еще аэропорт, который больше на сарай похож, кто был, тот понимает, о чем идет речь.
2: Я был, знаю.
3: Прям реально сарай.
2: Сарай, да.
3: Прям сарай-сарай, и строить ничего не собирались. И прилетает огромный лайнер, это же международный аэропорт был, из Турции, на 100% одних турков, мужчин.
2: Угу.
3: Ну, просто ни одной женщины. Ни одной женщины в самолете. Я такой, это что?
2: Да, секс-потребители, да?
3: Именно. Были организованные секс-туры в Ялту. Я такой, стоять, это мой Крым. Я здесь вырос. Во что его превратили? А тема легализации порноиндустрии сейчас на Украине обсуждается. Для нас это все, знаешь, такая улыбочка, потому что для нас это ненормально. У них была одна цель и задача — продаться подороже и свалить.
2: Они по отношению к нам так себя вели. А что вы нам предложите?
3: Именно.
2: Мы такие красивые, а вы, пожалуй, нам что-то дадите.
3: При этом есть та часть здравых украинцев, которые приезжают к нам и начинают нормально работать по-человечески. Это часть нашего русского мира. И это возвращается к вопросу русскости. Ты либо принимаешь наш менталитет, где каждый работает и принимает правила общежития, которое называется законы Российской Федерации, Конституции, правила и традиции. Потому что есть традиции, не оформленные в закон, но они есть. Уважение к женщине. Ты не обязан по закону женщине уступать место в метро. По закону ты такой же потребитель услуг метрополитена, как и женщина. Но наши нормальные мужчины, они встают и уступают. Не все, но многие, большинство. Это наши правила и традиции.
2: Кстати говоря, очень многие, ну, я по внешности сужу, ну, как кажется, что приезжие. Я извиняюсь, конечно, я не могу так сказать, но я очень много вижу, что встает мужчина, ну, такой наружности южный, скажем так, да?
3: Не-не-не, потому что это заразно. Быть русским, извините за грубость, это заразно. Потому что ты понимаешь, что ты получаешь удовольствие от того, что ты хороший. Что ты культурный, что ты воспитанный. Помнишь же, как у нас, ну, до сих пор даже курьеров с азиатских стран не особо любят. Но они в Москве тоже меняются. Вот у меня в подъезде, там, когда в обед приезжаешь, все же заказывают себе еду, сейчас очень многие там никуда не ходят, домой там привозят, кушают. И там курьеры просто пачками туда-сюда, у меня большой высокий дом. И они все здороваются.
2: Угу.
3: То есть мы стали друг с другом здороваться. Потом они начали с нами здороваться. Просто приходит, да, он по-русски иногда плохо говорит, но он здоровается, он смотрит в глаза, он не чувствует себя испуганным, он не чувствует себя чужим.
2: Ну что, пошлют, что-нибудь там крикнут,
3: да, скажут. Если человек с тобой улыбнулся и поздоровался, ты его не пошлешь.
2: Да.
3: А если он, вот опять же сегодня... Обратная сторона этой истории. Едем по третьему транспортному кольцу сегодня. Стоит машина скорой помощи, не на вызове. Напротив, у трешки, кто знает, около Москва-Сити, там есть площадка, угу, где можно постоять, смотреть, и посмотреть.
2: Справа.
3: Намаз у него.
2: О, как.
3: Оно вроде бы нормально. Религия — это хорошая история. Он возможно, сейчас у него обеденный перерыв, имеет полное право. Но выглядит странновато. Потому что, да, я спрашивал людей, которые разбираются в особенностях ислама, они говорят, что если ты на работе, и ты выполняешь, то Бог позволяет этого не делать, потому что у тебя есть другая миссия в данный момент. Ты душой и сердцем с Богом, но это не обязательно проявлять внешне, когда ты находишься на службе.
2: Ну да, ты же не можешь операцию перестать делать, если ты врач.
3: Могут. Ну, могут, ну так делают.
2: Это неправильно.
3: Летчики выходят в самолетах и начинают намаз. Я сейчас не шутку, реальный случай рассказываю. Второму пилоту отдал управление, вышел в коридор, ну, в проход, и начал намаз делать летчик. Наших российских авиалиний.
2: Ну, бывает и такое, к сожалению.
3: Что ты скажешь? Да не то, что к сожалению. Это то, что нам пытались донести. Это люди, которые с этим западным подходом, что вам обязаны все и должны, потому что вы уникальны. А у нас это не приемлет. И вот представь на минутку, что если в Европе начнут жить, как у нас, что быть немцем для араба — это классно. Здороваться, уважать, говорить по-немецки. Да, ты со своими встретился, говоришь на арабском языке. Ты зашел в магазин, ты публично не демонстрируешь, что ты специально говоришь на арабском, чтобы тебя не понимали, и в это время, возможно, что-то негативное про немцев говоришь. А ты зачем? Уважительно относишься к женщине. Да потому что так принято, потому что это традиция.
2: Не, ну как, ну вот я специально что-то буду плохо говорить про немцев?
3: Постоянно. Так
2: зачем?
3: Потому что немцы их ненавидят, а они ненавидят в ответ. Так вот же, как и нас ненавидят. Потому что про русских за глаза тоже там говорят очень много плохого одни немцы. А другие потом кружки покупают армии России за 2000 евро на аукционе.
2: А потом приезжают сюда и с такими глазами ходят по улицам, видят то, что они видят. Ну, это эффект чемпионата мира. Вы помнишь, как было?
3: Да.
2: Что ехали совершенно с другими ожиданиями.
3: У меня вообще ощущение, что специальная военная операция, конфликт на Украине начался из-за чемпионата мира по футболу.
2: О, как.
3: Ну, потому что мы показали всему миру, как можно. И корпоратам, которые сейчас правят миром, вот этим большим корпорациям, этому самому теневому правительству, это очень не понравилось. Потому что наш менталитет, наш подход к жизни, он не позволяет обманывать и надувать людей. Ну, я не говорю, что нас не обманывают и не надувают, у нас тоже это есть. Чего греха таить?
2: Конечно.
3: Но это невозможно сделать идеологией. То есть в любом случае обман и надувательство у нас порицаются. А там это называется лоббизмом и бизнесом.
2: То есть объегорить кого-то – это правило, да?
3: Конкретный пример. Один стартап американский, не вспомню сейчас название, медицинский, ученый изобрел лекарство, они выкупили патент на его производство. Лекарство, которое позволяет победить смертельную болезнь. Стали продавать укол по $500, при том, что себестоимость около $2000. То есть себестоимость $2, продавать стали по 500, люди стали покупать, потому что альтернатив нет, формула запатентована, то есть просто скопировать формулу и произвести ты не можешь, защищается авторским правом. Они взлетели просто в космос. Капитализация огромная, их ненавидят, про них пишут негативы, комментарии, но покупают их лекарства. У основателя стартапа спрашивают, а если бы у вас была возможность отмотать все назад, что бы вы сделали, вот вы уже выросли, что бы вы изменили? Может быть, вы вышли бы на массовый рынок, снизили цену? Он говорит, нет, я бы цену назначил в 5000.
2: То есть еще меньше.
3: Еще больше, в 10 раз.
2: Нет, еще...
3: Говорит, я бы цену назначил в 5000, и в этом их отличие от нас.
2: Ну, так а все эти препараты, которые на наши деньги по 3, по 5 миллионов стоят, да. Они что...
3: Это очень показательно в плане переговоров, которые сейчас идут по Украине. Им сложно с нами договориться, но неизбежно придется договариваться.
2: Спасибо, Руслан Осташко.
3: Философский разговор аналитик, такой сегодня получился. Да, мне кажется, интересный.
2: Журналист был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Серия диверсий в Германии. Контекст. Сообщение властей ФРГ об обнаружении дронов или взрывных устройств рядом с энергетическими и инфраструктурными объектами стали чуть ли не ежедневными. В Саксонии нашли очередную серию самодельных бомб около высоковольтных линий. До этого об опасных находках сообщали в Бранденбурге и Северном Рейне-Вестфалии. Инциденты с найденными беспилотниками в аэропорту Лейпцига стали поводом для обвинений в адрес Москвы. Министр внутренних дел Александр Добринт заявил о прямой ответственности России. Вслед за этим Берлин объявил о прекращении деятельности русского дома, закрытии генконсульства нашей страны в Бонне и других мерах. Москва ответила зеркально. Однако за рядом инцидентов, как выяснили правоохранители, мог стоять местный зеленый активист. Возможно, одиночка. Высока вероятность, что и другие ЧП, акции немецких правых или левых радикалов, власти Германии заявляют, что их страна столкнулась с целым рядом угроз. От диверсий и шпионской деятельности до тайных операций и государственного терроризма. Они предлагают радикально изменить законодательство и предпочитают не заострять внимание на том, что взрывные устройства почему-то никогда не срабатывают.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Екатеринбурге полночь, в Новосибирске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Безвизовый режим с Вьетнамом способен укрепить экономику России. Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Apple показала новый iPhone. Подробности далее. Введение безвизового въезда в Россию для граждан Вьетнама способно увеличить встречный турпоток, говорится в сообщении Минэкономразвития со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова. По его мнению, решение способно создать новые рабочие места в экономике, а также дополнительные возможности для развития деловых контактов и туристической инфраструктуры. В министерстве отметили, что Вьетнам станет 12-м государством, которому будет доступен безвизовый режим с нашей страной. Напомню, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что российский лидер хочет достижения украинского урегулирования и добавил, что было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Помимо этого, глава Белого дома дал высокую оценку прошедшим переговорам с Владимиром Путиным и назвал их отличными. Учения НАТО в Арктике, в том числе в Гренландии, призваны сделать северный фланг Альянса трудной мишенью. Об этом заявил глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен. Среди участников около 400 военных из 10 стран НАТО. Эти учения проводятся в рамках инициативы Альянса «Арктический часовой». Напомню, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой» и считает это провокацией по насаждению своих порядков. Иран ввел запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Как заявил официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Ирана Хосейн Махиби, для прохода через эту зону суда должны будут координироваться с Тегераном. В противном случае им будет отказано в предоставлении морских услуг и страхования. Также Махиби заявил, что Тегеран будет рассматривать для ударов до 10 американских целей за каждую атакованную США иранскую цель. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить единую федеральную дату чествования Байкала. По его словам, учреждение подобных праздников на федеральном уровне поможет воспитанию патриотизма, чувству ответственности и гордости за страну, а также станет стимулом для притока инвестиций в регионы и развития внутреннего событийного туризма. Apple показала новые iPhone 18 Pro и Pro Max. По данным компании, iPhone будет оснащен чипом A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island и получит новые вишневые оттенки корпуса. Pro-линейка выйдет в 4 цветах. Помимо вишневого будут голубой, серебристый и черный. В iPhone 18 Pro Max ожидается увеличенная батарея и камера с переменной диафрагмой для лучшего контроля света и степени размытия фона. Цены на линейку iPhone 18 на одном из маркетплейсов начинаются от 147 тысяч рублей в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Стоимость новой раскладной модели iPhone Duo стартует от 245 тысяч, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.

0: России и Индии по Севморпути назначен на весьма близкое время. Об этом объявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ну и, соответственно, вопрос тут такой. Ну, я еще понимаю, Китай, уже пробный рейс здесь проведен, насколько я понимаю. Даже Южная Корея, это тоже понятно. Но Индия-то точно ближе к странам Ближнего Востока, извините за тавтологию, через проливы, чем фактически для них такого кругаля, уж извините за просторечие давать. Почему у Индии растет интерес к этому маршруту? Помимо очевидного.
1: Алексей, я бы здесь отметил несколько моментов. То есть, наверное, ключевой момент, то, что Индия, она уже на текущий момент третья экономика в мире. И у них самое большое население. То есть, по факту, Индия все-таки претендует на роль сверхдержавы. Да, у них пока что атрибутов этих не хватает. То есть, по многим отраслям слабое развитие. Но надо понимать тот факт, что это по численности крупнейшая страна. И по экономике это третья экономика в мире. И поэтому, конечно, они свои интересы далеко выносят из Азии. И я бы здесь не удивлялся. Кроме того, я бы хотел отметить достаточно давнее сотрудничество России с Индией, и в первую очередь это в военно-промышленном комплексе. Индия является одним из крупнейших покупателей нашей военной продукции. Там и сушки, и танки, и ракеты «Брахмос», ну и много-много всего остального. Поэтому Индия является достаточно давним нашим союзником, и сотрудничество, в общем-то, понятно. Ну и здесь, в общем, Россия тоже заинтересована в сотрудничестве, потому что проект «Севморпути», он глобальный, он очень большой и требует больших вложений. В первую очередь вложений в инфраструктуру. И взять это строить на севере, это все очень непросто. Строительство значительно дороже, это надо как-то окупать. И, ну то есть проект в любом случае большой, поэтому данное сотрудничество, оно на самом деле взаимовыгодное, я бы здесь не видел чего-то странного. То есть, на мой взгляд, вполне логично.
0: Ну, просто другие маршруты, ну, например, в ту же Европу, они же покороче для Индии именно. Для Китая нет, а для Индии, как мне представляется, да. Или все-таки безопасность здесь на первом месте?
1: Ну, как мы видим, безопасность начинает играть очень важную роль. Наш проект Aftershock News, он вообще посвящен наступающему экономическому и энергетическому кризису. А в любой кризис он сопровождается падением уровня доходов, падением уровня жизни. И такой известный факт я бы хотел отметить, это то, что уровень преступности, он обратно пропорционален уровню жизни. В силу того, что во многих странах сейчас в мире мы наблюдаем падение уровня жизни, в первую очередь это Европа, Япония, то есть эти страны, у них падение уровня жизни происходит прям существенно, ну по факту. И достаточно давно уже. Как следствие здесь мы наблюдаем повышение преступности. Ну, конечно, это не только Европа. И вот это первые конфликты в Ормузском проливе, йеменские хуситы. Дальше они будут нарастать просто год к году. То есть, может быть, это вот не прям эскалация в ближайшие годы, но то, что мировые морские маршруты будут блокироваться и будут возникать трудности, это факт. А на севере, надо отметить, Севморпути очень достаточно хорошо защищен, просто чисто территориально. Но это север, и туда, в принципе, многим трудно добраться. Не то, что там пиратствовать, а просто туда добраться.
0: Поэтому там в тапочках важно. Будет холодно, да? Хуситам
1: ну,
0: каким-нибудь,
1: конечно, это условно. Да, любимое выражение, что йеменские хуситы в тапках, да, то есть разгоняют ведущие армии мира. Ну, по факту так ведь и получается. Только вот я сам много лет прожил в условиях Крайнего Севера, работал, сначала летал в командировке, потом жил. И знаете, я вот вам скажу, зная себестоимость строительства, например, всей этой инфраструктуры, ну, то есть я в любом случае эти сметы видел, калькуляция себестоимости, плюс в принципе там жить непросто. Ну, вот представьте, например, жить при минус 50. Я думаю, очень мало кто себе представляет, что такое перемещаться вообще по улице в минус 50-57. Это сложно. Во-первых, у тебя инфраструктура должна быть с колоссальным запасом. Это транспортные средства должны быть подготовлены и много-много всего остального. Это очень сложно. И, то есть, конечно, учитывая, какие с нашей стороны сейчас идут вложения все в морпути, безопасность этого маршрута будет обеспечена, с одной стороны, на то, что

0: что это Россия, с другой стороны, просто территориально, ну, с точки зрения логики, что туда просто сложно добраться и сложно что-то делать.
1: А еще Владимир Владимирович намекнул на белых медведей и косаток, да, так сказать, экстраполировав политическую ситуацию на животный мир.
0: Ну да, то есть это наши как друзья,
1: Я
0: так
1: не
0: можно
1: думаю, что это
0: сказать.
1: случайно. У него, в общем, случайно практически ни одно слово не обходится, как мне представляется. Ну, хорошо, понятно, что есть альтернативный маршрут, его нужно развивать, но вот 5 миллионов тонн в год, это ж не так много, это по сравнению с тем, что идет через там тоже Ормузский пролив или Красное море, Суэцкий канал, это ж крохи, да, пока. Это пока, наверное, да?
0: Ну, я бы все-таки отметил, что это на текущий момент, ну, если, например, сравнивать с Ормузским проливом, то в 2025 году это под 900 миллионов тонн, там, если конвертировать, ну, вот плюс-минус, трафик под 900 миллионов тонн, да. А, соответственно, весь Севморпуть это в районе 37, по-моему, миллионов тонн. То есть разница там в 25-30 раз где-то примерно получается. Конечно, эта разница колоссальная, если мы возьмем китайские порты, да, там Алакский пролив. Разница, конечно, здесь колоссальная. Но, как мы вначале уже говорили, то есть это, с одной стороны, это пока, потому что надо сначала построить инфраструктуру, которая очень недешевая. Я, кстати, напомню, что Россия приняла решение, Росатом в частности, строить в условиях Крайнего Севера 4 атомных электростанции малой мощности. Хотя логичнее было и дешевле, ну как бы дешевле гораздо и проще было построить именно газовые электростанции. Но вот именно создание инфраструктуры, то есть опять же малые модульные станции, они как бы это перспективное направление, его надо развивать и пусть сейчас в моменте дороже построить атомные электростанции, чем газовые. Но если смотреть на перспективу, на будущее, развитие проектов строительства малых АЭС, оно, конечно, как сказать, оно перспективно и оно жизненно необходимо. И поэтому было принято решение, в частности, строить 4 атомных электростанции. Опять же, я был сейчас на ВЭФе недавно, и там сообщалось о том, что уже приняты конкретные сроки, конкретные блоки мощности строительства АЭС в Сибири и Дальнем Востоке. И опять же, речь постоянно идет про малый АЭС. Сейчас, понятно, малые серии у нас это все будет выходить дороже, но то, что мы развиваем это направление, вкладываясь в будущее, а без атомной энергетики, как уже сейчас становится понятно, то есть в будущем существовать крайне сложно. И то есть развитие и малых модульных станций, и строительство инфраструктуры на Северном Орпути – это связанные проекты, это проекты будущего развития. И если смотреть на перспективу там не в 1-2 года, а на перспективу в 30-50 лет, то, конечно, развивать этот проект жизненно важно, значение его с течением времени будет возрастать. А если процессы по глобальному потеплению будут увеличиваться, как они, ну, то есть дальше нарастать, то северный морской путь он заиграет просто новыми красками. И трафик по нему, естественно, будет увеличиваться. Ну, он в любом случае будет увеличиваться, это мы видим на текущих проектах. И в том числе это, опять же, все прекрасно понимают, что в условиях нашей Арктики огромное количество полезных ресурсов, которых у большинства стран мира уже на текущий момент нет. Все прекрасно понимают, что если бы нефть была в Подмосковье, то, конечно, никто бы не поперся в Арктику добывать нефть. Ну, так ведь? Но, как мы знаем прекрасно, что нефти качественной близко нету и уже точно не будет. Но всегда разрабатываются месторождения, которые качественные, легко доступны в моменте, вот сейчас. Сначала разрабатываются наиболее легкие месторождения и с течением времени все более сложные.
1: Ну да,
0: Легкая нефть...
1: Баку, Татария, потом да, Западная Сибирь и так далее.
0: Да-да-да, вы меня немножко опередили, я хотел как раз это напомнить. Вот. А с течением времени добыча нефти будет удорожать. Та же сланцевая нефть в Соединенных Штатах, это же не от хорошей жизни, а от того, что другой нефти уже нету. И ну, дальше будем уходить в Арктику, в условиях Крайнего Севера, потому что там ресурсы однозначно есть. То есть это уже много месторождений разведанных, их надо осваивать, под это все нужна инфраструктура. Здесь все достаточно логично, на мой взгляд.
1: Разумеется, но есть один вопрос. Вот вы сами, кстати, сказали, что уровень жизни в Европе падает, причем тенденция не очень для континента хороша. И если так смотреть, то если это действительно так, то потребительские возможности Европы будут снижаться. А все вот эти вот маршруты, что через Суэцкий канал, что по Севморпути, они рассчитаны на то, что Европа, как и раньше, будет добросовестным потребителем. А если это будет не так, если там начнется, условно говоря, хаос, если народ стремительно обеднеет с такими руководителями, это вполне логично, то тогда вот конечный пункт всех этих маршрутов может и исчезнуть, или нет. Или, по крайней мере, серьезно свои возможности подрастратить.
0: Ну, с одной стороны, конечно, подрастратить, но с другой стороны, у нас остается Азия. И, например, если сейчас вспомнить Камчатку, то у нас строится на Камчатке, забыл название бухты, строится с одной стороны строится регазификационный терминал, то есть это сжиженный газ, угу, просто, чтобы его разжижать и уже отправлять на ТЭЦ местную. А, ну, то есть там порядка миллиона тонн, не помню точной цифры, миллиард кубометров газа примерно туда предполагается. А, соответственно, и второй терминал строится для того, чтобы северных газовозов, ну вот эти АРК-7, которые дорогие, сложные, технологичные, чтобы с них перегружать на обычные газовозы в Вилючинской бухте. И дальше нефть уже, дальше газ пойдет уже, соответственно, в Азию. То есть, если смотреть даже сейчас на текущий момент, во многом Севморпуть смотрит именно в Азию. И в том числе для нас это как развитие нашего севера. Второй якорный проект – это уголь. Добыча угля, классный коксующий уголь. Его точно так же поставляют в Азию. Ну, то есть, и такие проекты, они сейчас постепенно будут нарастать. В том числе там логистика из рек на Севморпуть. Ну, это просто как… Доставка по воде, она всегда дешевле, чем строительство железных дорог. Ну, то есть это самый экономичный транспорт. И здесь, в общем-то, глупо при освоении севера, а в первую очередь для нас это освоение нашего севера. То есть это, как сказать, те же ресурсы во многом идут там газопроводами, трубопроводами, в том числе там в Азию, в Россию. Опять же, когда строили газопроводы в Китае, газифицировали много регионов внутри России. Поэтому это в первую очередь это не на Европу, это Азия и развитие самой Сибири. Ну и развитие логистики России. Все-таки это так.
1: Ну да, если действительно, так сказать, роль Запада будет снижаться, можем мы такое предполагать, хотя над нами многие смеются, дескать, там загнивают, все никак не качать.
0: Но я здесь, знаете, я хотел бы все-таки отметить, что роль Запада, она постоянно падает. Если раньше экономики там США были доминирующие, там Евросоюз, США это были два крупнейших экономических блоков, то сейчас БРИКС уже обогнал по размеру экономики, ВВП, по паритету покупательной способности, уже достаточно серьезно обогнал большую семерку. И этот процесс неуклонно год к году продолжается. То есть их роль уже падает и падает десятилетия.
1: Вот как раз отмечаем мы то, что многие вот эти логистические пути, они сейчас перекрыты. Можно там верить Дональду Трампу, который говорит, что Ормузский пролив открыт, можно верить КСИР, которые говорят, что он закрыт, и там, значит, вот нельзя без согласования с нами ничего провести. Можно верить то, что работает там в полной мере Красное море и Суэцкий канал. Но вот у нас своя же ситуация. У нас фактически теперь Черное море остается закрытым по разным причинам. Мы перекрыли для Украины, а Украина своими действиями во многом перекрыла для нас. То есть вот здесь-то тоже ситуация странная, да, или там, и для нас она тоже болезненная. Как вы могли бы ее охарактеризовать?
0: Ну, извините, у нас пятый год уже идут военные действия. Mm-hmm. И, конечно, говорить о полноценном развитии экономики, комфортных условиях и далее по списку, ну, уже не приходится. Опять же, я прошу заметить, что у нас наблюдается рост промышленного производства, а объем ВВП по паритету покупательной способности у нас не падает. Ну и по большому счету, как такового падения уровня в жизни в России нет. А более того, в первые 2 года СВО он даже вырос у нас. То есть реальные доходы населения выросли, и ну, уровень жизни он растет, потому что это как нарастающий процесс. То, что есть издержки, и то, что есть огромное количество проблем, это само собой, и здесь ожидать того, что, по сути, когда ты ведешь военные действия против всего блока НАТО, через его прокси на Украине, который снабжает, поставляет, вводит санкции против нас, ожидать того, что все будет у нас безболезненно и комфортно, не приходится. Но если говорить о значении вот этих потерь на размер экономики и на жизнь граждан, здесь, конечно, этот удар по Украине, он несопоставим. Ну, то есть по Украине и по России. Они на текущий момент вынесли с точки зрения того складских помещений, у меня просто сейчас цифр под руками нет, но я скажу порядок. В абсолютных значениях они вынесли значительно больше, чем мы у них пока что. То есть первоначальные их атаки по складским помещениям, они действительно были достаточно болезненны. И в абсолютных значениях они очень серьезны. Но это мы когда говорим в абсолютных значениях. Когда мы говорим про относительные значения, относительно размера экономики, то здесь эффект меняется в противоположную сторону. То есть они примерно раза в два больше испортили наших складских помещений. Но с точки зрения значения на экономику, ущерб для Украины, он примерно раз в пять выше, чем для России относительно размера экономики. И вот это бьет по ним сильнее. Если мы вернемся опять же к зерну, поставкам, ну то есть основной экспортный материал это зерно, это металл в том или ином виде, то здесь удар по Украине, он гораздо серьезнее. Опять же, это секрет Полишинеля, что через Черноморские порты шли вооружения. И сейчас этот ручей, да, там поток, он иссяк. И это тоже, опять же, для них имеет гораздо более катастрофичные последствия, чем для России. Поэтому здесь надо понимать, что 5-й год мы ведем военные действия. Извините, когда можно нам блокировать черноморский трафик, это надо было делать. Ну, мое мнение как минимум такое.
1: Ну, то есть на зерновую сделку не соглашаться, с вашей точки зрения?
0: Да зачем? Нет, конечно. Опять же, зерновая сделка это что? На Украину будут давить, и на турков, и на Украину, что надо это прекращать, потому что в мире огромное количество голодающих, и каждый год их количество прирастает на десятки миллионов. Не надо думать, что продукты питания – это что-то такое, само собой разумеющееся. Так думают люди, которые считают, что электричество берется в розетки. По факту, что такое продукты питания, сельская продукция? Это квинтэссенция энергетики. Если подумать, вот с точки зрения того, откуда берутся продукты, да, там, для теплиц это газ в основном для отопления. Минеральное удобрение это опять же тот же газ, та же энергетика, да, ну там как бы опять же эти как химия всевозможная.
1: Удобрение, да.
0: Удобрение, да. Если мы говорим про сельское хозяйство, это дизель, да. Элеваторы это электричество в том или ином виде, это серьезные потребители. Доставка это опять же начинается логистика, электричество, дизель и далее по списку. То есть сельское хозяйство – это квинтэссенция энергетики на самом деле. И в силу того, что у нас энергетика лучше в мире не становится, с продуктами питания, как следствие, это уже как вторичный продукт высокого передела, более высокого передела, становится хуже. Поэтому количество голодающих в мире, оно постоянно увеличивается. А Россия является крупнейшим, ну, одним из крупнейших доноров сельхозпродукции. Естественно, наша продукция востребована. То есть если опять же вспоминать с картежниками, у нас на руках есть сильные карты. А у наших оппонентов, у большинства из них, сильных карт на руках нет. Поэтому в том или ином виде эта сельхозпродукция в мире нужна. В той же Турции, опять же, они имеют достаточно высокий гешефт на том, что они покупают наше зерно, а потом муку уже сами перепродают как продукт более высокого передела. Поэтому здесь первично то, что в условиях военных действий Украина несет больше потери, чем Россия. Естественно, это надо продолжать. Ну, как минимум, это я так считаю. Передо мной, понятное дело, наше правительство не отчитывается.
1: Ну, это разумеется, да. Мы со своей стороны пытаемся что-то понять. 3 минутки у нас еще до перерыва есть. А как полагаете? Ну, я еще в 22-м году говорил, что это война на выживание. Вне зависимости от происходящего на линии боевого соприкосновения, со всем уважением, восхищением к нашим парням, тем не менее, второй вот слой этой войны – это экономика. И насколько худеет быстрее Европа и насколько умирает экономика Украины по сравнению с проблемами, они у нас тоже есть в России. Вот что скажете на данный момент, какова ситуация и каковы тенденции с вашей точки зрения?
0: Ну, наша экономика по факту, конечно, растет, и у нас рост пусть небольшой, но он есть и промышленного производства, и экономики. Если говорить про фундаментальные показатели, Россия, в общем-то, по всем ключевым жизненно необходимым направлениям закрыта. Что нельзя сказать про Европу? Экономика большинства крупнейших европейских стран активно стагнирует. Но я в первую очередь говорю про их промышленное производство. Промышленное производство у них стагнирует. Про Украину туда же говорить, ну то есть для понимания цифр, я часто их привожу, но они глобальны, то есть в Италии от пика промышленного производства минус 20 с лишним процентов, 22, по-моему. В Германии минус 18 в 2017 году. Британия минус 10%, по-моему, 2018 год. То есть просто Франция 10%. Просто вдумайтесь эти цифры. Да? Италия 24% потеряла. У нас при развале Советского Союза, вот при всем нашем глобальном кризисе, который у нас был, это 40-45% было. То есть Италия уже потеряла 24%. И, как сказать, тенденции к росту, ничего, чтобы предвещало будущий рост, там нету даже близко. А про Украину говорить нечего. На момент развала Советского Союза это была крупнейшая промышленность в Европе, если не считать Россию. Ну давайте вспомним такие жемчужины промпроизводства, как Антонов, который делал самые большие самолеты. Южмаш, который сделал самое мощное оружие в мире, ракеты Р-36М. Воевода, да, в классификации НАТО «Сатана». Оно более 30 лет было самым мощным оружием в мире. Мы сейчас «Сармат» только сделали, более мощное, «Посейдон». Ну, «Посейдон» в каком состоянии? Они строили авианосец. А что они делают сейчас? Они сейчас могут только из китайских комплектующих делать дроны. То есть население на момент развала Украины было 50 миллионов. Сейчас по разным оценкам, там по хлебу если оценивать, да, там уже менее 20 миллионов населения. Не говоря о том, что никаких высокотехнологичных производств в такой ситуации развивать, в общем-то, невозможно. Поэтому, если мы говорим про войну на выживание, конечно, для Европы Украина уже чемодан без ручки. Они тратят туда последние ресурсы, деньги, которые им самим жизненно необходимы в условиях стагнации. А для России мы, в общем-то, обретаем дальнейший суверенитет. И здесь я бы отметил именно тот факт, что мы становимся более суверенными.
1: Сергей Брикотин, редактор сайта «Aftershock News» в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотой.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
6: Здравствуйте, друзья.
7: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
7: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Государственный визит президента Вьетнама То Лама в Россию завершен, сообщил Кремль. На видео, которое опубликовала администрация, президент России Владимир Путин лично проводил своего вьетнамского коллегу до машины. Лидеры на прощание пожали друг другу руки и обнялись. Супруге То Лама Путин подарил букет цветов. Один человек погиб, еще 9 мирных жителей пострадали в результате атак украинских БПЛА на Донецкую Народную Республику в среду. Всем пострадавшим оказывают помощь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что мирный житель погиб в Никитовском районе Горловки. Пострадали мужчина и женщина. По словам главы региона, в селе Красная Поляна ранена женщина. Еще одна пострадала при атаке на автомобиль между селами Новомайорская и Малый Керменчик. Еще трое мужчин пострадали в Красноармейске и Центрально-городском районе Горловки, отметил глава республики. Два мирных жителя ранены при атаке БПЛА в Весиноватском муниципальном округе, добавил Пушилин. Бывшего главного кадровика Минобороны генерала Юрия Кузнецова приговорили к 12 годам колонии за взятку. Решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Предпринимателя Леву Мартиросяна, от которого Кузнецов получил взятку, приговорили к 10 годам колонии со штрафом в 62 миллиона рублей. Защита намерена обжаловать приговор. Александр Вучич подписал указы о распуске парламента Сербии и назначении парламентских выборов на 25 октября. Сделать это сербский президент пообещал прошедшей ночью в телеэфире. Он добавил, что неоднократно призывал политических противников к диалогу и переговорам, но ответа никогда не было. Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года, но ранее он говорил, что готовится подать в отставку. В этом случае президентские выборы по закону должны будут состояться через 90 дней. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится после ноябрьских выборов в американский Конгресс. По его словам, Иран якобы использует ситуацию с атаками США, чтобы помочь группе приятных и слабых людей победить республиканцев на выборах. Но после голосования у Тегерана не останется возможности сдерживать ситуацию, убежден Трамп. Похороны короля Норвегии Харальда V прошли в Осло. Помимо семьи покойного короля, похороны посетили и монархи европейских стран, в том числе король Дании Фредерик X, шведский монарх Карл XVI Густав, король Нидерландов Вильям Александр. Также прибыли представители королевских семей Великобритании, Монако, Болгарии и члены императорской династии Японии. Из политиков присутствовали премьер Франции Себастьян Лекарню, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, генерал-губернатор Канады Луиса Арбур и другие. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
7: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Продолжаем разговор. На линии Сергей Брикотин, редактор сайта «Авторшок Ньюс», в студии Алексей Осин. Сергей, ну давайте теперь о глобальной ситуации на энергетических рынках мира. Впервые с конца июля нефть снова перевалила за $100 за баррель. Если смотреть по газу, то октябрьские фьючерсы в Европе котируются в $950 за 1000 кубометров. Это впервые вообще с декабря 2022 года. Как это отразится на экономике, соответственно, Европы, если о газе говорить, и мира, если о нефти? И насколько, с вашей точки зрения, долго это продлится?
0: Если говорить про крупнейшие экономики мира, ну, в первую очередь, западные, то на них это отразится просто катастрофически. Но объясню, почему. Они на текущий момент никто не могут сверстать свой бюджет без дефицита. То есть каждый год для того, чтобы просто дальше существовать, им приходится занимать огромные суммы денег. И, как следствие, у них у всех государственный долг постоянно год к году растет. Все это дорогие ресурсы, а, как известно, практически все крупнейшие европейские страны, они являются энергодефицитными, они закупают эти ресурсы. Соответственно, необходимость закупать ресурсы, она никуда не денется, и, как следствие, им придется еще больше увеличивать свои дефицитные бюджеты. И не надо тут думать, что это может продолжаться бесконечно долго. То есть последние годы, пример Соединенных Штатов тут можно привести, они на обслуживание своего госдолга только на погашение процентов, внимание, то есть вот просто только на погашение процентов, 1 триллион 170 миллиардов долларов им требуется только на проценты платить.
1: Это как их военный бюджет, который больше, чем все остальные военные бюджеты стран мира вместе взятые.
0: Ну, там чуть-чуть поменьше.
1: Ну да, это порядок всему... цифр такой, да.
0: У нас, если там вспомнить, бюджет России, там, ну, в районе двух, вернее, весь ВВП России, если номинировать его в долларах, там около 2 триллионов. То есть, ну, это огромные цифры. Это им только на обслуживание этого госдолга надо платить. Причем тут надо понимать систему. Они когда спускали свою инфляцию, то есть печатают деньги, наращивают госдолг, но они спускают свою инфляцию, свои деньги за границу. Сейчас этот механизм поломался, им приходится надувать пузыри. То есть вот эти вот рекордные капитализации, той же там Tesla, да, Nvidia, они не на ровном месте берутся. Им куда-то надо спускать вот эту вот напечатанную инфляцию, эти напечатанные доллары. Пока что они их спускают в фондовый рынок, вот в эти капитализации, но это вечно продолжаться не будет. Здесь это уже как снежный ком, да, вот, то есть получается, повышаешь ставки по обслуживанию государственного долга, соответственно, тебе надо больше процентов платить каждый год. Это уже триллионы, ну то есть это у Соединенных Штатов это уже триллион долларов. Если же ты ставку рефинансирования ставишь маленькую, то удар приходится по пенсионным фондам. И поскольку те же Штаты, Европа долгие годы держали ставку рефинансирования крайне низкой, очень близкой к нулю, соответственно, практически все пенсионные фонды Соединенных Штатов, Европы, они находятся в отрицательной зоне. Ну, в смысле как? У них обязательства превышают их активы. Ну или точнее сказать, что активы очень часто не покрывают и 50% обязательств. Поэтому европейцам рассчитывать на то, что, ну так же как и американцам, что они будут безбедно жить за счет своих пенсионных накоплений, на самом деле это глупо. Такого уже точно не будет. И падение рынка акций, оно случится неизбежно, вопрос только когда. Вот когда оно случится, оно еще сильнее обнулит вот эти вот пенсионные накопления. То есть это, вот понимаете, как все взаимосвязано. С одной стороны, дорогие ресурсы, они дополнительно наносят удар по финансам, а это, в свою очередь, наносит удар по образу жизни. То есть, ну, такая не очень очевидная связь. Ну, а если вернуться, то есть, к производству, конечно, это все увеличивает себестоимость. Когда у тебя нет свои ресурсы внутри экономики, как у России, например, или, например, у Соединенных Штатов, а когда ты закупаешь ресурсы, это бьет по экономике. И в первую очередь для Европейского Союза, для Японии, для Южной Кореи, для Китая с Индией, это, безусловно, тоже очень удар по их рентабельности производства. Очень многие производства, даже в том Китае, в реальности работают очень близко к нулевой рентабельности. И часто там те же государственные гранты помогают развивать отрасли. Но дешевых ресурсов, как мы говорили в первой части нашего с вами разговора, дешевых ресурсов больше не будет. Соответственно, миру надо привыкать жить в условиях того, что ресурсы, та же нефть, тот же газ, они стоят дорого.
1: А, ну и тут теперь к Европе 950, соответственно, долларов за 1000 кубометров. Помните, да, мы там над ними немножечко подсмеивались, говорили, дескать, вот там, когда особенно было 2000, 3000, да, был такой момент в 22-м году, если я правильно помню. Но прошло время, спустили они цену до 300-400 для них, в общем, обычную. А сейчас вот опять скачок. И вот тут тоже ситуация. Они пока не могут хранилище заполнить перед зимой. То есть там достаточно низкий уровень. Вот здесь что будет? Ожидает ли их зима там суровая в энергетическом смысле? Или все-таки найдутся какие-то выходы, с вашей точки зрения?
0: Алексей, ну я тут напомню еще, что параллельно у Соединенных Штатов резервы нефти тоже находятся, ну не на рекордно низких, но на достаточно низких показателях. Ну известный такой факт, что Трамп пока что планирует их дальше опускать до выборов, которые у них состоятся уже в ближайшее время. То есть дальше это будет падать. Китай очень сильно снизил свои запасы, но это тоже, в общем-то, секрет Полишинеля, потому что примерно половина трафика из Ормузского пролива шло непосредственно в Китай. Соответственно, этот дефицит во многом они покрывали из своих хранилищ. Сейчас эти хранилища надо заполнять, а это не очень просто сделать. И, конечно, дефицит в том или ином виде будет, но понятное дело, что правительство не даст замерзать населению. В первую очередь будут отключать крупные производственные предприятия, крупных производителей. Население будут отключать в последнюю очередь, поэтому думать о том, что какие-то кризисы случатся в Европе, нет, они наверняка пройдут зиму без особых эксцессов, тут ожидать каких-то проблем не стоит. Но крупные производства будут блокировать, будут отключать. То есть я бы больше на это смотрел и памятуя о том, что европейская, японская промышленность, она стагнирует год к году, но будет еще больше стагнировать, то есть. На самом деле это хорошо, если вспомнить то, что они как раз-таки нам, и, вернее не нам, а Украине поставляют вооружение. Поэтому я в этом не вижу ничего плохого, наоборот, я только за. Желательно, чтобы такие цены подержались подольше.
1: Но вот как вы уже сказали, да, пострадают в данном случае от повышения цен на газ предприятия. И много сейчас обсуждают, что же творится с Volkswagen. Вот машины эти многие на стране любят. Так вот, наблюдательный совет утвердил программу реструктуризации, и, соответственно, будет уволено 50 тысяч человек в ближайшее время при общем количестве 650, ну, 10%, чуть меньше, да? И пока не окончательно решен вопрос с закрытием 4 заводов. Вот здесь какая ситуация? Помните, раньше мы о концерне БАСФ говорили, о Сименсе чуть меньше. Ну вот, вот эта великая, замечательная промышленность немецкая. Вы уже сказали, что там промышленная инфляция велика. Вот все-таки, если конкретизировать, немножко подробнее об этом поговорить.
0: Ну я бы хотел напомнить, что первые удары по своей промышленности они наносили сами. То есть первое, что они начали делать, они стали внедрять активную альтернативную энергетику. А альтернативная энергетика, она очень негативно влияет на промышленность. Здесь два фактора. Во-первых, существует миф о том, что она дешевая. По факту она никакая не дешевая, она достаточно дорого обходится. Просто за нее приходится платить обычной энергетике. Ну представьте типичную ситуацию. Вечер, солнце зашло и стоит безветренная погода. А у нас как раз вечером примерно и возникает пик потребления электроэнергии. И как этот пик компенсировать?
1: Ну, можешь за день накопить.
0: А в чем?
1: Ну, как раз приборы не работают, все на работе, на службе, да? Как раз аккумуляторы заполнить.
0: Пока что источников энергии, которые могут компенсировать атомную электростанцию или даже уголь, ну и нет. Весь этот пиар с батарейками Макса... Там, оно может покрывать сотые проценты пикового потребления в крупных энергетиках. То есть это на самом деле больше пиар-акций, чем реальная энергетика. Ну, гигаватт в день, кто сможет предоставить? А 10 гигаватт в день. То есть по факту получается, что таких инструментов не так много. Первый самый качественный инструмент – это гидроэлектростанции. Накопительных у нас гидроэлектростанций в мире построено не так много емкостей, это обычный ГЭС. Ну, то есть, вот, который, это самое качество, самая удобная энергетика. И вот ею как раз-таки можно очень хорошо компенсировать. Но ее недостаточно много в мире. Второй элемент, который можно компенсировать, это газовая электростанция. Газовая турбина достаточно быстро набирает мощность. И здесь как раз можно вспомнить Ангелу Меркель, которая, кстати, с настойчивостью барана тянула северные газопроводы. Ну, помните, да, при Меркель эти газопроводы тянули. Угу. То есть, несмотря на все противодействие, они были достроены, введены в эксплуатацию. И очень много крови Ангели Меркель попортили. Для чего? Потому что газовые как раз ТЭЦ, они и могут набирать быстро мощность. А вот угольная электростанция, она очень долго разгоняется. То есть, потом долго остывает. Ну, представьте, то есть, если вы владелец угольной электростанции, и вам говорят, вот ты работаешь тут час, тут час, тут час, в рентабельность выйти практически невозможно. То есть, почему стали потом еще угольные электростанции закрывать? Это невыгодно. Все это взвинтило тарифы на электроэнергию в Германии просто до невиданных пределов. Опять же, они развивали альтернативную энергетику. Второй момент, это то, что к ней надо строить еще и линии электропередач, которые сами стоят гораздо часто дороже, чем сама генерация. Все это надо еще поддерживать в рабочем состоянии, то есть амортизацию. Ремонт там необходим. Конечно, это все ударило по себестоимости производства энергетики, ну и по конечному производству тоже. Сначала энергоемкие производства у нас закрывались, там, как производство удобрений, мы это активно обсуждали, там, 22-24 год, да. Сейчас пришла очередь и к промышленности, потому что немецкая автомобильная промышленность, ну это флагман и Германии, и Европы в общем-то. Если говорить про производство автомобилей, Германия где-то, по-моему, на 5-м месте находится в мире, уступая давно и Соединенным Штатам, и, конечно, Китаю. Но если говорить про экспорт автомобилей в стоимостном выражении, то Германия до сих пор остается лидером, причем с большим отрывом. Это один из основных источников поступления в германский бюджет. Ну, то есть, это вот ну, шикарная промышленность. Что говорить, немецкие автомобили десятилетиями считались эталоном качества. BMW, Mercedes. То есть, это просто уровень класса всегда был. Ну, все представительские автомобили, как правило, это были немецкие. Сейчас ситуация очень быстро меняется, и китайцы, несмотря на противодействие, они, в общем, начинают захватывать. В количественном выражении уже Китай давно обошел немцев. Причем, кстати, во многом благодаря российскому рынку, именно когда вот они вышли массово на российский рынок, заменив западные бренды, они как раз в этот год и вышли на первое место по экспорту автомобилей. Как следствие, Германия сама себе все портит. То есть, с одной стороны, отказываются от атомных электростанций, внедряют зеленую энергетику, не хотят ремонтировать северные потоки. Ну, то есть, это все удары, которые они, в общем-то, сами себя высекли. Ну, и недооценивать фактор Китая здесь, конечно, не стоит. С Китаем сейчас очень сложно конкурировать. Причем, как практика показывает, в том числе, глядя на автомобили в Москве, на улицах, премиум автомобили уже очень часто ездят именно и китайцы. И вот, кстати, если вспомнить про ВЭФ, на ВЭФе как раз-таки уже были и китайцы, и японцы. Немцев я там, кстати, не видел.
1: Ну и еще один, так сказать, способ поддержать собственные штаны – это начать производство на базе, на промышленной базе вот этих заводов, того же Volkswagen, оружия, ну, средств ПВО, других каких-то вещей. Но ведь это потребует довольно серьезной перестройки вот этих цехов и так далее. Это же не одно и то же автомобиль или там, вот, я не знаю, какая-нибудь установка по сбитию ракет чужих. Вот здесь дорого ли это обойдется? Потянут ли они такие вещи? Хотя, если правительство будет платить, то, наверное, да.
0: Ну, правительство точно будет платить. Здесь нельзя недооценивать русофобию. Давайте просто вспомним тот факт, что европейскую русофобию. Тот факт, что каждые 100 лет, а то и чаще, европейцы собирались большим кагалом и шли на Россию. Причем, как правило, здесь погибали, но опять накапливали несколько десятилетий силы и опять шли. Опять на Россию. То есть, многие, кстати, европейские политики сегодняшние имеют у себя среди предков нацистов. Это общеизвестный факт. А если посмотреть там на карты наполеоновской Франции, Германии гитлеровской или Евросоюза, ну, то это тот же самый набор стран. И у них русофобия, у них она, в общем-то, в культуре. То есть мы выглядим, как они, но по факту мы разные. И недооценивать их русофобию здесь, конечно, ну, в общем-то, не стоит. Поэтому правительство точно будет платить, они точно будут это делать. Но действительно, как вы сказали, переоборудовать производство из автомобильной промышленности, производство средств ПВО, ну, как с точки зрения, вот, ну, как у меня инженерное образование, я, ну, 20 лет проработав на производстве, я понимаю, как это функционирует. Инженерные специальности, они, конечно, и там, они с одной стороны общие, но это достаточно разные производства. Требуются разные наборы специалистов, разные там токари, наладчики и далее по списку. Помещения, да, помещения можно использовать, это, конечно, плюс, подведенные линии электропередач, дороги, вот, ну, то есть все вот это вот, вся инфраструктура. Но часто помещения надо перестраивать, как показывает практика. Если вспомнить даже нашу практику после развала Советского Союза, очень часто было проще построить завод с нуля, чем перестраивать уже существующие цеха. И очень часто так, кстати, и делали. Кстати, с точки зрения как бы вот пропаганды антироссийской, этот элемент применяли со знаком как минус для нас. То, что смотрите, сколько заброшенных производств, но сколько при этом производств строилось, как-то забывали упоминать. Причем тут можно вспомнить, кстати, один российский миф, что у нас якобы папиросы были Беломорканал 7,62 диаметра, а Прима 5,45. Да, то есть это вот...
1: Я, кстати, сам давно... патроны подав в автомат Калашникова, насколько я понимаю.
0: Ну, по факту это миф, конечно. То есть это вот ну, такой миф, что папиросные заводы можно будет переделать под заводы по производству патронов. По факту это, конечно, сказка, ничего близкого там в производстве папирос и патронов, конечно, нету. И точно так же я бы и смотрел на вот это переоборудование. Да, цеха, они, конечно, есть, линии электропередач, инфраструктура, это все есть для производства. Но само производство и сами инженеры, это, ну, это людей надо переобучать, это строить с нуля. Это не те компетенции, которые, как сказать, вот, можно дублировать. Это не так, как отрасль, допустим, строительство газовых ТЭЦ, как это было в Китае, да, там оно быстро-быстро-быстро нарастало. Производство ПВО – это все-таки другой процесс, чем автомобилестроение.
1: Если обращаться вот опять-таки к общей ситуации, с одной стороны, логистика сейчас в значительной мере нарушена, то есть товары из одних стран в другие поступают с трудом, тем не менее… Борьба за рынки продолжается, но вот на этом фоне китайские компании не хотят переносить заводы по производству компонентов для автопрома на территорию России, хотя, казалось бы, так проще и лучше. Ссылаются на разные причины, но тем не менее, вот с чем это связано? Почему тот же Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota и прочее, я могу долго перечислять все эти марки, как западные, так и восточные, они с удовольствием здесь открывали производство, когда мы дружили, а вот китайцы почему-то стесняются, как считаете?
0: Ну, конкурировать с производством внутри Китая очень сложно. Я здесь могу привести в пример, допустим, наших производителей бытовой техники, которые сами пытались наладить производство в России, но потом все равно переносили его в Китай. Потому что невозможно по цене и по качеству конкурировать с китайским. Ну, с производством в Китае, потому что там все рядом. Ну, условно говоря, та же электродрель, там ей нужен пластик такого качества, да, то есть там мотор такого качества, головка такого качества. То есть там несколько комплектующих. Если в Китае у тебя все вот рядышком, вот здесь вот, ну как бы в доступности в течение часа и можешь произвести практически любые партии, то когда ты открываешь производство в России, это все дорого. Ну то есть тебе ждать растаможки, все вот это вот из-за границы. Поэтому им проще делать внутри России, потому что проще делать внутри Китая. Угу. Конкурировать по качеству и по себестоимости с Китаем, ну, сейчас очень сложно. Это объективно реально. Давайте подождем там 10-20 лет, и тогда они растеряют часть своих конкурентных преимуществ, я про Китай говорю, и вот тогда уже встанет вопрос о том, что локализацию производства будут переносить. Причем здесь я бы еще хотел отметить следующий факт, Алексей. Вот смотрите, тут часто очень приводят в пример нашу буханку и японскую Тойоту. Тойоту выпустили так лет на 8, по-моему, позже, Короллу, первое поколение, чем буханку. Но ее с тех пор успели выпустить 12 модификаций. И вот этот мем, наверное, помните. Буханку сразу сделали идеально, ее не нужно было переделывать. Но в каждой шутке есть доля шутки. Если мы посмотрим на линию боевого соприкосновения, то буханки там мы встретим гораздо чаще, чем Короллы. По одной простой причине, что ремонтировать в полевых условиях их значительно проще. Поэтому если вернуться к сложному производству, а я напомню, что все-таки энергетический и экономический кризис не за горами, очень многие сложные производства, они будут разваливаться, потому что для той же микроэлектроники нужны колоссальные вложения в основные фонды и нужен доступ ко всему мировому рынку. А в условиях, когда у тебя проливы блокируются, все эти инструменты, они будут рушиться. И рассчитывать на то, что подобная ситуация в Китае, когда с ними конкурировать невозможно, она сохранится дальше, ну это, в общем-то, наивно. Процессы в мире фундаментально, они неизбежны. Ресурсы дорожают, уровень жизни падает, соответственно, преступность и конфликты будут расти по нарастающей.
1: Ну, вот в том же Китае все-таки уровень жизни подрастает, ну, если сравнивать с 50 годами ранее. И вот как раз, когда люди будут просить хорошие зарплаты, тогда рентабельность китайского производства и упадет, разве нет?
0: Ну, в Китае, по факту, люди уже и сейчас очень часто просят хорошие зарплаты. Там часто есть манипулятивное сравнение, приводят зарплаты китайских сотрудников в мегаполисах, прошу внимания, и сравнивают их с общероссийскими, и по факту они выше, чем российские. Ну, а если мы возьмем, соответственно, китайские средние зарплаты, ну, их по факту нету, они все-таки пока что еще ниже российских. Вот. Тем не менее, зарплаты в Китае уже сейчас, они достаточно высокие. Но я все-таки повторюсь, у них шикарная логистика, которой у нас просто нету по природным условиям в Китае. У них оптимизировано производство, оно очень локализовано, в отличие, опять же, от России. Потому что, ну, надо понимать, что в долинах рек у них сосредоточены как раз-таки вот в эстуариях рек, которые к морю выходят. У них там, как правило, все вот эти вот, и Гуанчжоу, да, эти все как... Там все локально, компактно и, опять же, доставка по морю. И с точки зрения логистики, себестоимости производства конкурировать с ними пока что, ну, прямо скажем, невозможно. Но в силу того, что если не будет придумано ничего нового, там инопланетяне с Нибиру нам новых технологий не дадут, вечно это продолжаться не будет. И вот тогда уже, ну, будем конкурировать. А пока что будем пользоваться идеальными буханками на линии боевого соприкосновения.
1: Назад к простому. Спасибо большое, Сергей. Сергей Брикотин, редактор сайта Aftershock News, был в эфире Радио Спутник. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы-песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания татуировки неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, столько же в Воронеже и Мурманске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Безвизовый режим с Вьетнамом увеличит поток туристов в обе стороны. Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин готов заключить сделку по Украине. Минпросвещение обновит программы обучения в российских школах. Подробности далее. Минэкономразвитие ожидает, что с введением безвизового режима для граждан Вьетнама турпоток между странами может достигнуть 1,5 миллиона поездок к концу года, говорится в сообщении министерства. В ведомстве напомнили, что с 2023 года российские граждане могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. В этом году эта мера была продлена для россиян до 2028 года. Напомню, ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин готов заключить сделку по Украине. По его словам, главным препятствием для достижения соглашения является то, что Владимир Зеленский из ненависти не готов на подобный шаг. Американский лидер также допустил возможность двусторонней встречи с российским коллегой. Минпросвещение до следующего года обновит государственный стандарт обучения и программы для классов с 5 по 9, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Уточняется, что новые ВГОС и федеральная программа для 10 и 11 классов вступит в силу уже с 1 сентября 2027 года. Стандарт для старшей школы разработан с участием научного сообщества и ведущих российских вузов. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тремимфутского прибыл в собор Рождества Христова в Челябинске. Встретить его пришли сотни верующих, передает корреспондент РИА Новости. По словам секретаря Челябинской епархии протоиерея Игоря Шестакова, это беспрецедентное событие. Святитель Спиридон почитается как скорый помощник в житейских нуждах, защитник семей, людей труда, путешествующих и всех, кто обращается к нему с искренней молитвой. В сентябре мощи доставляли в Приангарье и Хабаровск. Челябинск же стал 13-м городом, куда принесена десница. Национальный разведывательный центр Испании признал, что не смог заранее оценить масштабы массового проникновения мигрантов в Сеуту в конце июля, сообщает газета «El Diario». Ранее Совет министров Испании решил рассекретить доклады ведомства о массовом проникновении мигрантов из Марокко. Речь идет, в частности, о сообщении, направленном представительству правительства Испании в автономном городе и гражданской гвардии. В нем сообщалось, что в социальных сетях распространяется призыв проникнуть в Сеуту в день празднования марокканского Дня Трона. Заключительный этап всероссийского конкурса «Учитель года России-2026», в котором принимают участие 89 педагогов из всех регионов страны, стартовал в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Цель конкурса – выявлять и поощрять талантливых учителей, распространять лучшие образы профессионального мастерства и повышать общественный статус педагогической профессии. Девиз состязания – учить и учиться. Второй тур заключительного этапа для лауреатов конкурса пройдет в Москве, где и будет назван «Учитель года». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать самые интересные и актуальные темы на сегодняшний день и к этому часу. Ростех запускает первый в России промышленный маркетплейс для продвижения гражданской продукции отечественного производителя. Это абсолютно новая цифровая площадка, которая должна помочь связать заводы и заказчиков по всей стране. А вот о том, что это дает,

0: количество заводов, больших, маленьких. Кроме того, там есть научно-исследовательские компании, те, кто занимается неокром именно в промышленности. И вот эта платформа, она начала создаваться в прошлом году, и постепенно она масштабировалась в течение года.
1: Mm-hmm.
0: Да, действительно, rsat.ru. Ведь идея эта, ну, не новая, она давно витает в воздухе. Это такая цифровая платформа, которая позволит находить участнику платформы производителей тех или иной продукции, а также те, кто владеет тем или иными технологиями, те, кто может сделать как проект, либо осуществить научные исследования. Ну, к примеру, там связано именно с производственным процессом, либо с каким-то изделием производственным. Еще до ковида я был в Китайской Народной Республике, в Пекине, и китайские наши коллеги демонстрировали такую глобальную платформу. А в Китае она работает уже, получается, более 7 лет. И вот корпорация Ростех, она хочет свои компетенции фактически предложить всей стране для того, чтобы импортозамещение там, или решение каких-то сложных технологических задач, оно шло в цифровом виде быстрее, удобнее, выгоднее и, естественно, дешевле. Изначально, вот сейчас уже я знаю, что на площадку подключено 180 предприятий и научных организаций, а каталог по изделиям, то, что предлагают эти предприятия, 1250.
1: Да.
0: Ну и кроме того, заявляется, ну вот это я пока не проверял, но заявлено, что 370 технологических и производственных компетенций есть.
1: Да, на самом деле это так и есть. Более 180 предприятий, свыше 1250 готовых продуктов и более 370 технологических компетенций. И вот еще тоже интересный факт. Еженедельная посещаемость превышает 23 тысячи пользователей. Здесь хочется понять, это много или мало на самом деле. И вот я, например, до подготовки к этой теме, до подготовки к общению с вами, не знала об этом маркетплейсе. И вот смотрю по комментариям, которые нам пишут люди, они тоже вроде как не особо об этом знали. Что это за 23 тысячи пользователей? Опять же, повторюсь, это много или мало, и откуда люди об этом узнают? Может быть, знают именно те, которые заинтересованы в этом маркетплейсе?
0: Ну, я благодарю Радио Спутник. Благодаря средствам массовой информации, таким же популярным, как Спутник, об этом узнают больше. Вот сначала ведь эта платформа была создана для внутреннего использования внутри кооперации госкорпорации Ростех. Затем на нее были приглашены, сейчас приглашаются и другие предприятия. В частности, вот я знаю, что недавно же был День Москвы, и портал этот интегрирован с системой поиска поставщиков Москвы, порталом. С банком технологий, это тоже московская разработка. И на портал присоединились уже Краснодарский край, Тверская, Тульская, Рязанская область. Я надеюсь, что производственные, прежде всего, области, ну, к примеру, как Урал, там, Челябинская, к примеру, Свердловская область, Курганская, они будут присоединяться к этой платформе в первую очередь, потому что иногда вот задачки, которые производственные предприятия имеют, они носят нетривиальный характер их решений. Ну, к примеру, я знаю, что вот я смотрел, больше всего запросов на платформу это было средство противодействия ДПЛА, к примеру, вездеходная техника, связанное то, что с технологиями, там, биохимия, к примеру, и так далее. Поэтому, когда мы говорим о маркетплейсах, мы же обычно подразумеваем, прежде всего, это логистические маркетплейсы, там, доставки товаров. Ну, к примеру, наши лидеры, это Wildberries, там, Amazon.

0: Яндекс. А здесь как раз она платформа специальная. Это именно как маркетплейс для производственных и технологических компаний.
1: Ну вот как раз вы меня поправьте, если вдруг я ошибаюсь, если прям очень простым языком я попробую сказать, а там уж вы, повторюсь, поправьте, если я что-то не так понимаю. На этом маркетплейсе не будут продавать привычные товары для обычных людей, там вроде одежды, смартфонов, бытовой техники. Это платформа, где будут строго участвовать бизнес, заводы, некоторые корпорации. И вот слово «гражданское» просто мне почему было непросто разобраться, слово «гражданское» меня здесь смущало. Но я так понимаю, что оно означает то, что эти принадлежности, которые будут продавать товары, они предназначены не для армии, а для мирной отрасли. Там транспорт, медицина, например.
0: Ну, просто взаимодействие по военной линии, оно, естественно, идет по закрытым каналам. Угу. И это правильно. Но у нас много же задач, в том числе, кстати, и у Ростека по переходе на выпуск гражданской продукции. Но и, ну, например, вот 60% пользователей – это пока крупный бизнес. Угу. А я считаю, что малые производственные компании, они сэкономят время и деньги для решения каких-то своих технологических вопросов. Ну, кому-то нужно...
1: А вот какие отрасли, например, первыми почувствуют какую-то пользу от этой новой площадки?
0: Да вы знаете, сейчас, в принципе, у производственных компаний непростая ситуация, издержки растут, идет жесткая очень конкуренция, ну, даже с китайской, к примеру, продукцией. Нужно искать технологические решения, чтобы где-то качество повысить, удешевить производство, где-то выпускать новую продукцию. И здесь мы очень мало знаем о том, буквально, что там в соседнем регионе, что происходит. И сегодня такие маркетплейсы, они позволят быстрее находить поставщиков промышленной продукции, технологии.
1: Я вот вам задам еще вопросик от нашего слушателя. У нас, к сожалению, время эфирное ограничено, но на самом деле тема очень интересна, очень актуальна. Для участника будет возможность там покупать. Например, станок в гараж. Спрашивает наш постоянный слушатель Григорий Л. У нас с вами буквально 30 секундочек на ответ.
0: Да, станок, гараж, и не только, может быть, это станок, может быть, нужна какая-то промышленная химия для решения задач, да, производственных, ну и так далее. Это тоже ведь дефицит, и смазочные материалы там особенные, там абразивы, ну, для тех, кто работает в промышленности, либо микроэлектроника, к примеру, да, а у нас ведь есть российская уже микроэлектроника, только мы не знаем об этом.
1: Все, спасибо. Спасибо вам огромное за такой развернутый, на самом деле, очень, повторюсь, интересная тема. Можно будет ее еще подробнее обсудить, потому что это однозначно полезно для очень многих людей и компаний. С нами на связи был президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Сергеевич Калинин. Сейчас переходим к теме, которую мы уже совсем недавно, в начале этой недели обсуждали. И обсуждали, я бы даже сказала, наверное, немножечко в более шуточной форме. Но вот здесь все уже сейчас становится куда более серьезно. Специалист по конфликтам между крупными животными и человеком, зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Быстренько расскажу предысторию нашим слушателям. Сразу два региона вводят режим повышенной готовности из-за медведей. Петропавловск-Камчатский и Кузбасс. Также эксперты называют регионы, где есть самая большая численность бурого медведя. Хочется понять, почему звери все чаще выходят к людям.
2: Ну, смотрите, мы имеем дело с сочетанием сразу трех факторов. Значит, первый фактор – это рост численности этих животных, которые, в общем-то, длится уже больше 20 лет. Почему это происходит, понятно. Охотники, на которых выписываются лимиты по добыче медведей, не выполняют эти лимиты, причем не выполняют их на 60, а то и на 80%. То есть, если в регионе надо отстрелять 100 медведей, они отстреливают 20, в лучшем случае 40. Все остальное идет в резерв роста численности.
1: А с чем это связано?
2: Рост численности у нас идет, ну, сказать, они любят друг друга и размножаются.
1: Нет-нет, почему из, допустим, 100 медведей 20?
2: А потому что они не нужны людям. Медведя есть нельзя, шкура неликвидна, медведя нельзя продать или пропить. А это, в общем-то, на самом деле единственный критерий, по которому люди оценивают живого вообще, так сказать, все на свете. Вот. Это первый фактор. Второй фактор – это то, что у нас очень много незащищенных от диких животных свалок, мусорных куч, на которых выбрасываются пищевые отходы. Я не устаю повторять, говорю это уже 10 лет, что если бы можно было сделать их недоступными для этих животных, то конфликты и с медведями, и с бродячими собаками, и с другими животными уменьшились бы на 90%. Третий момент, который мы имеем, это низкий уровень нажировочных кормов в Южной Сибири. Это Кемеровская область, это Красноярский край, это Иркутская область, это Забайкалье. Вот. И, естественно, совершенно, когда питание становится меньше, то звери выходят туда, где они могут питаться беспрепятственно, а именно к окраинам поселков и городков, к мусорным свалкам.
1: А что с этим делать? На самом-то деле, вот я сейчас говорю о том, что они все чаще выходят к людям, вначале так подвелась, а потом уже не стала вас перебивать, но задумалась в этот момент о том, что, в принципе, за годы работы в новостной редакции мы очень часто говорим о том, что животные выходят, медведи, тигры, они выходят к людям, ну, последние, наверное, года 3 точно, очень часто выходят.
2: Ну, больше 10.
1: Да,
2: так и скажем. Вот, я уже старый, я сказать, могу вам авторитетно это сказать.
1: Конечно, конечно. Для этого мы с вами общаемся, поэтому вы эксперт. Спасибо вам большое, что вот рассказываете, там 10 лет получается. За 10 лет выходит, ничего не меняется. А можно ли что-то поменять?
2: Ну, смотрите, есть абсолютно лежащее на поверхности решение, которое практикуется на Камчатке. Там наиболее эффективно это все делается. Там есть просто узаконено через ЗАГС система. В каждом поселке есть группа по борьбе с конфликтными животными. Как только появляется медведь в поселке, эта группа, которая имеет, я повторяю, юридический статус, решает, представляет ли он опасность или нет. Если представляет опасность, они его отстреливают и по акту списывают через управление охотничьего хозяйства. Это вот такое совершенно поверхностное, ну, сказать, поверхностное, но эффективное решение. Если говорить об этом гораздо, ну, посмотреть более широко, у нас основная проблема – это отсутствие вообще стратегии государственной по поведению, по отношению к диким, к дикой природе и к диким животным. Это проблема гораздо шире, чем медведи. Это проблема гораздо шире, чем там лисы, бродячие собаки, все на свете. Мы не понимаем на государственном уровне, как нам управлять дикой природой. Потому что вот мне сразу будут говорить про то, что охотники, то другое, третье, хотят всех перестрелять. Та же самая охота является всего лишь одним из кусков пазла нашей природоохранной политики. Это такая же природоохранная политика, как заповедное дело, как водоохранные зоны, как, в общем-то, все это вместе. Но все это вместе у нас на государственном уровне никто не складывает, и никто, в общем-то, не собирается с этим ничего делать. Я даже знаю, чем закончится наш сегодня разговор.
1: Скажите, пожалуйста, чем? У нас с вами как раз 30 секундочек. А, я думала, вы говорите, я знаю, чем закончится разговор. Я вот думала, вы как раз подытожите наши оставшиеся 30 секунд с вами.
2: Да, я вам скажу, мы встретимся следующим летом.
1: А, мы встретимся следующим летом и будем обсуждать то же самое.
2: Да, абсолютно то же самое.
1: Я вас поняла. Ну, спасибо вам огромное за подробное разъяснение, за интересную беседу. Специалист по конфликтам между крупными животными и человеком, зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар был с нами на связи.
3: Радио «Спутник».
1: В Сочи фермеры вырастили бананы и уже их даже предлагают рестораторам. И, возможно, предполагаю, что совсем скоро на наших столах появятся и другие экзотические фрукты отечественного производства. Это самое важное. Насколько это реально, обсудим вместе с нашим экспертом, агроном, специалистом по сельскому хозяйству Владимир Викулов. С нами на связи Владимир Алексеевич, здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, как удалось вырастить бананы в Сочи? И, знаете, тут еще такой момент. Это экономически оправдано? На это идут какие-то большие затраты или нет? Вы уж простите, я просто вот в этом конкретно точно не разбираюсь.
4: Ну, если судить о тропических культурах, то банан одно из самых скороспелых. После посадки различные сорта банана могут дать урожай примерно через 8-10, ну, до полутора лет. И урожай неплохой. Главное создать условия. В Сочи, в принципе, возможно. Ну и в России и при царе выращивали экзотические фрукты. Вопрос себестоимости. Экономика здесь решит все.
1: Владимир Алексеевич, ну вам удавалось уже пробовать наши отечественные бананы когда-нибудь?
4: Ну, пробовать не удавалось. Видел я, когда работал в ботаническом садах, в ботаническом саду университета. Ну, там немножко другое, там бананы дикие, ну, они с семенами и так далее, самые вкусные. Современные сорта, они лишены семян, как правило, они партенокарпики, то есть образуют урожай без семян. Ну, все наши бананы, с которыми мы знакомы, они, естественно, все без семян, это культурные сорта. Вот, поэтому экономика решит все, и тут главное сорт и его технологии, сортовая технология. Без этого экономически будет 100% невыгодно выращивать эти бананы. Ну, в качестве экзотики можно попробовать.
1: То есть вы думаете, что масштабировать все-таки невыгодно? Потому что я тут смотрю, заявляется, что более 20 видов бананов, 2 вида папайи в этой коллекции экспериментальной теплицы. Вот это все, как вы думаете, останется в качестве эксперимента, такой единичный случай, или все-таки начнут масштабировать этот процесс?
4: Ну, вы знаете, я думаю, что здесь есть шанс локально занять какую-то локальную часть рынка. Конечно, конкурировать, скажем, с Эквадором, с Вьетнамом или Китаем, ну, Китай сейчас нам не поставляет бананы практически, достаточно сложно. Себестоимость, ну, разная совершенно, потому что у нас бананы на территории России можно выращивать только в защищенном грунте, потому что ближайший открытый грунт находится, ну, где-то не меньше, чем в 1000-1500 километрах от нас. Северные районы, ну вот, выращивают очень интересные сорта. Я не знаю, есть ли они в коллекции, есть на Азорских островах. Это Португалия, Атлантика, там мягкий субтропический климат. И в основном там выращивают в открытом грунте. Они небольшие. Я так думаю, что для нас это критично, очень важно, потому что растение бананы, хоть это и трава, она может вырастать до 10 метров. А, скажем, есть сорта, которые не превышают 1,5-2 метров. Это гораздо более технологично и удобно. Ну, и еще раз повторюсь, здесь нужна селекция, здесь нужна сортовая технология. Тогда какую-то часть рынка экзотов, таких фермеры или вообще хозяйства, могут занять.
1: Владимир Алексеевич, слушатель тоже интересуется, для чего нам свои бананы, ну для чего, наверное, понятно, но будут ли они также полезны? Вот здесь я согласна, потому что хотела задать тот же самый вопрос, будет ли такая же польза от бананов? Там ведь очень много кальция, например, содержится.
4: Ну, в бананах много калия.
1: Калия, да.
4: Калия, да, кальция меньше, бананы даже содержат и редкие металлы, например, золото в небольшом количестве. Но это не столь важно. Самая главная польза, конечно, это органолептическая. Они вкусные, достаточно калорийные, интересная культура. И надо понимать, что в мире это первая такая основная культура, которая удерживает свое место достаточно долго. Даже яблоки в мировом потреблении отстают от бананов.
1: Владимир Алексеевич, но если смотреть уже масштабно на развитие бананов в России собственных, вот как вы думаете, какие регионы подходят больше всего, кроме Сочи?
4: Ну, кроме Сочи, я думаю, что это многие районы Крыма.
1: 10 секунд у нас с вами.
4: Это Ставропольский край, то есть наши южные регионы, где достаточно солнца и где не очень холодная зима.
1: Спасибо.
4: Потому что отопление – это значительные затраты. Будут...
1: Спасибо. Спасибо вам огромное. К сожалению, эфирное время закончилось. Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов был с нами на связи. Илья Лисохабалова. Слушайте «Радио Спутник». Никогда не переключайтесь.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Перспективы поставок во Вьетнам российского сжиженного природного газа и угля отметил глава Минэнерго России Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что энергетическое сотрудничество России и Вьетнама вносит значимый вклад в развитие экономических связей двух стран. Это включает расширение инвестиционного взаимодействия, а также создает новые возможности для реализации совместных проектов. Напомню, по итогам сегодняшних переговоров двух президентов, Россия и Вьетнам подписали ряд соглашений, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в энергетической сфере. В вопросах реализации проекта по созданию стратегического нефтяного резерва, а также в области инвестиций и о разделе продукции по блокам континентального шельфа республики. Новые госучебники по физике будут взаимосвязаны с математикой, химией, биологией и будут отвечать современным достижениям науки и техники, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он добавил, что разработаны они совместно с Российской академией наук и МФТИ. Министр подчеркнул, что ведомство уже утвердило комплексный план по повышению качества естественно-научного образования. Россияне с 1 января смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений для накопления средств на покупку квартиры. Об этом РИА Новости рассказал зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Как отметил парламентарий, новый механизм жилищных сбережений может стать полезным инструментом, прежде всего для тех семей, которые пока не готовы брать ипотеку, но уже планируют покупку жилья и постепенно формируют первоначальный взнос. По его словам, востребованность нового механизма во многом будет зависеть от конкретных условий, которые предложат банки. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о важности углубления армяно-французского сотрудничества в космической сфере, сообщает пресс-служба армянского кабинета министров. Кроме того, собеседники назвали экономическое сотрудничество одним из приоритетных направлений стратегического партнерства. Напомню, Пашинян находится во Франции с рабочим визитом для участия в международном космическом саммите. Apple представила первый складной iPhone. В разложенном состоянии он похож на iPad mini. Аппарат включает в себя два дисплея, границы между которыми не должно быть видно. Смартфон позволяет запускать два приложения одновременно. Корпус выполнен из титана. Сам iPhone Duo будет выпускаться в двух цветах – белом и черном. Фронтальная камера на аппарате размещена под экраном. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня на студии Михаил Хорс, практикующий психолог, телеведущий. Михаил, я вас приветствую. Меня зовут Наталья. Попробуем разобраться со сложной поколенческой историей, а именно с тем, как общаться взрослым, с теми, кто их чуть моложе. Я сейчас говорю про поколение, которое сейчас любит обсуждать, писать об этом. Альфа, зумеры, наверное, дальше уже люди постарше уже примерно понимают, чем они как занимаются или не понимают, не знаю. Так вот, недавно появился такой запрос, видно, кто-то проводил исследование или еще что-то такое происходило, что поколение зумеров не хочет жениться. Ну, наверное, это случается с любыми людьми. Или действительно у зумеров что-то такое с ними произошло, что они не хотят, не знаю, жениться, ходить на работу и прочих обязательств. Или это все придумано, раздуто СМИ, чтобы было о чем поговорить. Вот попробуем на эти вопросы ответить.
4: А я бы сказал, что современный человек – это не только зумер, да, но вообще современный человек все меньше и меньше хочет ограничивать себя, свои возможности. И это не только про зумеров, да, это, в принципе, про сегодняшнюю жизнь, в которой одному кажется намного проще и спокойнее живется, комфортнее. А поскольку в последнее время комфорт – это, ну, как будто бы превалирующая ценность, ну, хотя для меня это странно, да, как для человека, который…
2: Ну, вы, наверное, говорите про какое-то внутреннее спокойствие, да, или как…
4: Ну, да, про внутреннее спокойствие. Вот это внутренний комфорт, ведь все его сейчас суют… Да, вот это нарушение границ, т.т., выстраивание отношений, токсичный, нетоксичный. И это не только вот те, условно, та молодежь, которая там есть сейчас до 25, даже до 20, до 30, там где-то, да. Это сейчас все больше и больше и про людей нашего, своим поколения и так далее. И вот эта вот фиксация на комфорте внутреннем, а значит, и как будто бы на внешнем, приводит к тому, что люди входят в отношения, да, или там даже вот в брак вступают, и видят, что там комфорта меньше. Потому что, ну, семья, я вот как семьянин, да, сколько у меня там, почти 30 лет стажа, да, семейного, но там нарушение границ происходит постоянно. То есть там вот эта притирка между мужем и женой, это годы. А уж когда ребенок появляется, он вклинивается в границы родителей и нарушает их комфорт, ну, колоссально просто.
2: Там, возможно, может быть, и нет этих границ личных в браке. мне так кажется.
4: Да, ну, как бы есть, просто они плавают, да, туда-сюда. И дело в том, что там в базе, вот у нас у сегодняшнего общества, неправильное представление о том, откуда берется душевный дискомфорт. Ну, то есть отрицательные эмоции, да, недовольство, раздражение, тревога, там, страх, ну, все виды эмоциональной боли, вот у нас принято считать, что они берутся из обстоятельств жизни, что мы как будто бы люди, мы заложники жизненных событий. То есть если вот что-то происходит, то у меня это обязательно должно отражаться там обидой, например. Да, мне вот что-то сказали, ты дурак, а я здесь обиделся. И эта связка как будто бы, ну, непререкаемая, обязательная. А это не так. Ну, то есть существует направление психологии, научное, абсолютно когнитивное, да, которому 100 лет. Существует огромное количество экспериментов научных поставленных, через которые прошли там десятки тысяч людей и в России, и за рубежом, в Советском Союзе, которые показывают, что вот это обстоятельство жизни, как его называют, там, раздражитель или стресс-фактор, да, вовсе не обязательно отражается стрессом здесь. То есть разные люди, попавшие в одинаковые обстоятельства, испытывают разные эмоции. Уж точно разную интенсивность эмоций, а иногда разные даже по знаку.
2: То есть вы хотите сказать, что то, что обидно для одного человека, другой может вообще на это никак не отреагировать?
4: Да.
2: Вообще не заметить этого?
4: Да. А значит, внешнее событие, оно априори нейтрально. У него нет знака. Оно не хорошее и не плохое. Вопрос, как мы его воспринимаем. А что такое, как мы его воспринимаем? Это наше мировоззрение. И вот мировоззрение полезно сравнивать с географической картой. Географическая карта – это представление о территории, а мировоззрение – это представление о всем мире, в том числе и о территории. Да? И дальше, вот, когда путешественник испытывает трудности в своем путешествии, когда он рассчитывает, что вот он сейчас пройдет там лес, горы, какую-нибудь равнину, реку по мосту перейдет и достигнет своей какой-то цели. И вот он пашет, идет, да, жизненный путь человек, преодолевает трудности, подходит к реке, а моста нет. И он понимает, что он не попадает туда. И тогда он какую эмоцию испытывает? Отрицательную какую-то, да? А потом спрашиваешь его, почему ты испытываешь эту отрицательную эмоцию? Он говорит, ну, потому что моста нет. То есть обстоятельства жизни заставляют меня переживать, там, злиться или разочаровываться, или там еще что-то. А этот ответ неправильный. Он испытывает отрицательную эмоцию не потому, что по факту нет моста, а потому что мост у него был нарисован в карте. Понимаете? Вот если бы там карта соответствовала объективной реальности, он бы не рассчитывал на этот мост. И отрицательной эмоции бы не было. Ну, то есть он нес бы бревно на себе там или как-то, ну, понимал бы,
2: да? То есть у него были одни ожидания, они не оправдались.
4: Да, но, видите, когда мы в свои ожидания искренне верим, как в единственно верные, а жизнь-то она разноплановая, она может быть и такой, и такой, и такой. Так вот, современный человек, он говорит, жизнь неправильная, если она не соответствует как бы моим картам, моим представлениям о жизни, о том, как все должно быть. А на самом деле, можно ли назвать карту правильной, если она не соответствует объективной территории? Нет, это карта ошибочная, да, в ней ложь, ошибка. Вот вам карта представления о жизни, да. Мне должно быть в семейной жизни комфортно. Если мне дискомфортно, это плохо. Вот такое представление есть у огромного количества людей сейчас. Естественно, он попадает в семейную жизнь, а там, ну, нет этого абсолютного комфорта. Там есть взаимные претензии, какие-то ссоры, там, притирки друг к другу, конфликты, в том числе, кроме радости и там удовольствия. И он оказывается не готов. Он говорит, раз эта семья не соответствует моим ожиданиям, значит, это плохая семья, это плохие отношения, токсичные, так быть не должно, и он уходит. Некоторые психологи, кстати, навязывают, да, такую модель, что типа человека не переделаешь, убегай. Ищи другого, своего человечка ищи, свою половинку. Когда твой человек будет, ты поймешь, потому что у тебя будет четкий комфорт и никаких, значит, трудностей.
2: Это даже не только психологи говорят, знаете, это все так говорят.
4: Ну вот ошибка большая.
2: Все-таки ошибка.
4: Конечно, ну нет никакого своего человечка. Любой человек – это результат семейной системы, да, воспитания в какой-то семье. Конечно, есть семьи, у которых там похожие ценности плюс-минус, но все равно будет разница. Все равно человек будет, ну, какие-то нарушать те самые пресловутые твои границы, которые окажутся на его территории почему-то, да? Ну, потому что вот так. И вот этот запрос на комфортную семейную жизнь, он ошибочен сам по себе, на полностью комфортную, да? И в итоге, конечно, люди чуть-чуть начинают там входить друг к другу в отношения, смотрят, там дискомфорт, разбегаются. Думают, о, а я еще, если я и тут еще и обязательства возьму, ну, юридические, да, это же брак, это юридические обязательства. О, а если еще дети, это же мне потом 20 лет их воспитывать, платить, вкладываться, а то и 30, судя по своему опыту, современный молодой человек говорит. И, конечно, ему страшно. И вот это обязательство, которое он будет нести там, перед ребенком, ему страшно, да? Угу. Что столько лет нести, а вдруг я буду плохим отцом или матерью, да? Слушайте, да, дорогие зрители, если нас молодежь, да, сейчас смотрит, нет на свете абсолютно хороших матерей и отцов. Ну, нет их. И абсолютно плохих тоже нет. Каждый родитель, рожая ребенка, воспитывая его, нанесет ему какие-то травмы и даст ему какие-то возможности. То есть задача родителя – просто дать больше возможностей, чем травм нанесешь. Все. Тогда ребенок, он пойдет, он будет развиваться, он эти травмы сам будет как-то там перерабатывать, заглаживать, решать эти свои вопросы, там, комплексы, нанесенные ему. Но невозможно быть идеальным родителем. А это опять запрос на внутренний комфорт. Если я буду идеальным родителем, мне ничего, никакой претензии не прилетит, как я имею сейчас претензии к своим родителям. Я же не хочу, чтобы мои дети так же, да? И поэтому, конечно, отказ от семейной жизни, от обязательств, от рождения детей – это проблема не только нашей страны, не только зумеров. Это всемирная сейчас проблема всех сытых и благополучных обществ. Общества, которые, где люди не знают толком, что они завтра будут кушать, поступают по-другому. Они рожают большое количество детей, они вступают в браки, потому что для них это все экономически целесообразно. Им вместе больше безопасности и комфорта. И еще одна группа, в которых рождаемость увеличивается, это всякие религиозные группы. Не будем их называть, но, например, в тех же Штатах, где та же самая тенденция на снижение рождаемости, на снижение количества браков, да, там есть вот большая-большая религиозная группа, на букву «М» называется, начинается, да, про нее все знают, она очень такая необычная, интересная. Там люди рожают вовсю.
2: Ну, то есть у них, скажем так, другое понимание о том, что такое комфорт.
4: Да. У них еще есть понимание, знаете, вот у глубоко религиозных людей, ну, у них какой-то долг присутствует, да, перед там, предками или перед Богом, или, ну, вот такое. То есть у них направленность не на себя основная, да, у них направленность на окружающий мир, и они хотят его делать лучше, ну, в соответствии со своими представлениями, да, которые им там с детства в рамках воспитания дали. Мировоззрение, карту. Угу. И они где-то готовы через свой дискомфорт переступать. Если, опять же, родители сейчас вот задаются вопросом, как, да, воспитать сейчас ребенка, который будет, ну, меньше заточен на собственный комфорт, меньше будет вибрировать, когда этот появляться будет нормальный, естественный житейский дискомфорт, то, ну, вот самое лучшее решение сейчас, на данный момент, это спорт.
2: А почему спорт?
4: Вот отдавая ребенка в спорт, где он будет конкурировать с другими, где ему будет больно, потому что они бежали, футболисты столкнулись там, или уж тем более единоборства какие-то там априори больно, да, где будет больно после приседаний ежедневных там, да, и так далее. Отдавая ребенка в детский, более-менее профессиональную секцию, где такая регулярная нагрузка, да, мы, по сути, имитируем ему реальную жизнь. А вот если мы этого не делаем, то либо нам самим приходится, да, с ним там больше конфликтовать, чтобы у него боль появлялась, да, разочарование, там, хочу айфон, а фиг тебе, да, или там, ну, что-то такое. Угу. Ну, так тоже можно, да. Но, в принципе, можно перепоручить это, делегировать тренеру, который будет это делать, и, ну, значит, соответственно, остальным тоже.
2: Ну, то есть получается, что спорт – это сфера, где, естественно, столкновения, конфликты, боли, неудачи, да, поражения, да. Наоборот, выигрыши какие-то.
4: Да.
2: То, что потом должно в жизни происходить с человеком в дальнейшем.
4: Модель реальной жизни.
2: Допустим, если человек уже ребенка, если он уже постарше, даже не подросток, уже зумер 25 лет, и он уже воспитался в той среде, в какой есть, и сейчас вот он вот это все слушает, и, допустим, он уже оказался в некоторой зоне комфорта, И хочется, чтобы он оттуда вышел, что ему нужно сделать. Он же, ну, может, наверное, тоже пойти в спорт, но, вероятно, это уже будет недостаточно, если ты взрослый.
4: Ну, во-первых, сейчас есть огромное количество вот этих полупрофессиональных спортивных объединений. Я не знаю, как в других городах, но так, у меня такое ощущение, что, не знаю, там 25% Москвы бегают марафоны, триатлоны, там, велосипеды и так далее, и так далее. Но это опять, когда человек взрослый, там важна его инициатива.
2: Он должен это захотеть.
4: Ребенку-то можно отдать, да, и, ну, более-менее родительским авторитетом сказать, все, ты там. Да?
2: Угу.
4: Хотя некоторые родители отдают, а там приходит ребенок, говорит, ой, меня ударили, и они его забирают сразу. Это ошибка. Что делать с современными великовозрастными детьми, сидящими дома, играющими в компьютер, не желающими работать, не желающими жениться?
2: Да нет, даже работающими, играющими иногда в компьютер, но не желающими, например, вот жениться там, ну или просто там с кем-то заводить какие-то долгие отношения.
4: Выпинывать? Как минимум из своей квартиры.
2: То есть не жить с родителями, да?
4: Да, но это задача родителя. Сепарация от ребенка – это основная задача родителя. Потому что ребенок, ему как бы комфортнее так, да, не платить за жилье, не платить за еду, не платить за интернет. И я много раз слышу, знаете, от родителей, так он у меня самостоятельный, зарабатывает, там. Я задаю вопрос, а квартиру он вам оплачивает? Свою комнату. Ну нет, ну как я буду со своей кровиночки брать деньги? Это же нехорошо.
2: Угу.
4: Вот. Надо либо брать деньги реально по рыночной цене, ну, постепенно, может быть, ее повышая там.
2: У меня, кстати, есть один знакомый, который вот берут с ребенка деньги. Они ему отдали свою вторую квартиру, но он платит им ренту.
4: Прекрасно.
2: То есть это есть, это не страшно, не то, что они какие-то
4: не
2: там
4: страшно, это
2: ужасные люди.
4: Конечно, это, ну, как ребенок становится взрослым так. Лучше, конечно, отдать квартиру своему, да, ну, как бы меньше там конфликтов, проблем со съемщиками. И лучше, чтобы он эти деньги платил родителям. Ну, так да. Это все равно не жесткие условия съема жилья, да, вот там в Москве, но, в принципе, это в ту сторону.
2: Угу.
4: Это прекрасно.
2: Ну, а как-то перестроить видение мира, то можно еще какие-то другие расставить приоритеты? Или это уже, ну, говорят, что человек не перевоспитаешь после какого-то возраста?
4: Перевоспитаешь, если этим заниматься. Ну, то есть вот это вот, еще раз, посыл «уходи», если тебя что-то не устраивает, другой человек не изменится, это большая ошибка. На самом деле люди меняются. Но для изменений требуется либо мотивация какой-то болью, и, ну, вот, то есть нехваткой чего-то, там, трудностями и так далее. Да? Тогда человек собирается и начинает что-то вот, со своей жизнью делать. И это, ну, наверное, 95% изменений в жизни идут под воздействием пинка, да, болезненного. А другой вариант – развиваться под воздействием воодушевления целью какой-то. Это более сложная история, тут надо быть более как бы подготовленным, развитой личностью, да. Ну, поэтому, я думаю, 5% изменений в мире идут, вот, когда человек увидел, воодушевился, какой целью, хочу туда, вот. Мне вроде и сейчас неплохо, но я туда хочу, да. И вот он попер. Так тоже бывает. Соответственно, конечно, лучше учить своих детей мотивироваться, воодушевляться целями какими-то, да, но вот тут нужна такая серединка, да, потому что совсем без боли, ну, как бы не развиваются люди. То есть первое – это все равно оттолкнуться от чего-то, да, вот мне не нравится, я отсюда уйду. Куда пойду, я еще точно не знаю, но отсюда точно ухожу.
2: Просто получается, что пока человеку где-то хорошо, он не развивается так, если сделать такой самый простой вывод. И никуда не двигается дальше.
4: Ну, изначально, да. То есть все-таки развитие к цели – это для более продвинутых личностей, да, которые уже закоренели, как бы такие крепкие, да, там все, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть они прошли через какие-то испытания. Дальше они уже на своем вот этом ресурсе, на опыте идут к целям.
2: Угу.
4: Но важно… Кроме того, что есть мотивация, да, у человека, у него еще нужно, чтобы была энергия для движения. А что такое энергия или силы? Силы же есть двух типов. Есть физические, а есть сила воли. И современный человек, опять физически, он достаточно силен. Он сыт, он выспался, он там съездил в отпуск. А волевой ресурс или личностный, как его правильнее называть, у многих сейчас истончен. Почему? Потому что, когда наша душа постоянно, регулярно, хронически испытывает отрицательные эмоции в большем количестве, чем положительные, а у нас нервная система изнашивается. То есть что такое отрицательные эмоции? Это же электрическая активность, которая шарашит по нашим нервным тканям. И они устают. прям усталость появляется, как будто физическая. Хотя вот выспался, да, все нормально вроде в жизни, не голодает человек, да, и не перерабатывает физически по ночам, там, кайлом не бьет стену, а сил как будто бы не хватает. Почему? Потому что у него вот этот вот, ну, как сейчас модно говорить, да, выгорание эмоциональное. То есть хронические отрицательные эмоции.
2: Ну, хотя говорят, что это придумали психологи.
4: Ну, пока не попадешь в это состояние, не подтвердишь это, да. Но вот сейчас современный мир, он как раз связан с тем, что уровень тревожности, уровень негативных переживаний, уровень претензий к себе и к окружающим гораздо выше.
2: То есть ты все время по факту расстраиваешься, да? Можно так, если перевести выгорание...
4: Да.
2: Ты не улыбаешься, не смеешься, а все время все тебя беспокоит.
4: Как будто усталость. Но эту усталость люди обычно называют словом «я ничего не хочу», как бы отсутствие желаний. На самом деле желаний у них вот столько, а сил их реализовывать не хватает, потому что нервная система это... Нет, биологически это воспаление нервной системы на самом деле. Да, вот депрессия – это воспаление нервной системы. И, конечно, человек он себя чувствует обессиленно, когда у него там воспаление. Соответственно, опять приходим, да, к мировоззрению человека. А почему он нервничает? А потому что у него сверхтребовательность к себе и к окружающим. Потому что он, вот это уже к зумерам сейчас перейдем, да, потому что он говорит, я в 23 года должен был уже создать собственную социальную сеть, как дядька Цукерберг, да, и стать миллиардером. И они искренне верили в это последние там, 10 лет своей жизни, что вот он закончит институт и тут же там взлетит ракетой. А так не происходит. Потому что, чтобы стать... Ну, есть, конечно, исключения, да? Но чтобы стать успешным, экспертным человеком в любой сфере, нужно лет 10-15 в этой сфере повариться. Ну, просто исходя из опыта житейского. Бывают, конечно, и по-другому, но большинство успешных людей таковыми становятся к 40 или там, 45 годам.
2: На что можно заменить? Вот опять же, возвращаясь к теме «хочу, не хочу». Вот это «я хочу», если оно не совсем правильное. Я хочу сделать так, чтобы мне только было хорошо или чтобы мне нравилось. И когда ты вот это все хочешь, ты чаще разочаровываешься. А на что это можно заменить?
4: На что не надо заменять?
2: Не надо?
4: Конечно. Я хочу, чтобы было так. И я даю время себе и окружающим на изменения. При этом помню, что не обязательно получится все, как я хочу. Но если я не буду тратить силы на переживания, а буду инвестировать эти силы в изменения, в формирование той жизни, которую я хочу, у меня гораздо больше шансов на результат. Просто не стоит думать, что если результат я добился там, не на 100%, а на 50%, то значит, я вообще ничего не добился. Это вот тут современная тоже такая...
2: Знаете. А, то есть не обязательно...
4: Да, не обязательно 100%.
2: 100 баллов получить.
4: Конечно.
2: Можно и 99?
4: Конечно. Можно и 99, и 50, и 20. Просто не стоит эти 20 или 50 обесценивать. Это нормально. У тебя есть 50% от того, что ты ожидал. Обопрись на это. Не говори, что это ноль.
2: Как-то хочется до вершины. Вот я недавно пыталась на гору залезть, и где-то только 40% одолела, и дальше пришлось спуститься.
4: Скажите, у меня есть 40%. 40% ведь гораздо больше, чем один. Так ведь? Да, это меньше, чем 100. Ну и что? Значит, у меня есть потенциал какой-то для развития дальше, пробовать, стараться. Почему я сразу должна залезть на эту гору? Вот показатель моих сегодняшних ресурсов и возможностей. Окей, я это взяла, я на это опираюсь, я спокойно и настойчиво продолжаю стремиться к этой цели. Вот и все. А ваши ожидания, что вы сможете сразу на 100%, оказались ошибочные. И вот это умение признавать свои ошибки, умение говорить себе, да, я могу ошибаться, я ошиблась, оказалось не так, оказалось вот так, по факту. То есть мы равняем свою карту с местностью. Фактическую, да, даем описание. И дальше, если у человека карта более-менее совпадает с местностью, он по этой местности гораздо более эффективно двигается. Он не падает в ямы неожиданные, не сталкивается со стенами неожиданными. Да? Он как бы идет.
2: Нет перфекционизма, получается. Или как?
4: Перфекционизм бывает двух видов. Бывает здравый перфекционизм, когда человек понимает, что идеал невозможен, но к нему можно стремиться. И он стремится. А бывает так называемый патологический перфекционизм, когда человек думает, что идеал возможен и должен быть. Вот это разница.
2: Угу.
4: То есть он требует результата обязательного, идеального. А в первом смысле это просто стремление к этому результату с пониманием, что, ну, скорее всего, идеал недостижим. Но это не значит, что не надо стремиться. Почему? Стремитесь. Что такого?
2: Мне кажется, хорошее резюме нужно всегда к чему стремиться.
4: Можно стремиться.
2: Можно.
4: Это возможность. Иногда бывают кризисы в жизни. Когда ты к чему-то стремился, и вдруг понимаешь, что это либо цель не твоя, либо она недостижима, либо там еще что-то. Да? И тогда мы попадаем в кризис, смысловой в основном кризисы, да, вот в жизни. И если человек живет в концепции «нужно обязательно всегда к чему-то стремиться» или «у меня обязательно всегда должна быть какая-то цель», то что с ним происходит, когда он попадает в этот кризис? У него мало что кризис, так он еще и люто себя начинает ненавидеть за этот кризис. Потому что нужно же обязательно стремиться, а я не стремлюсь, значит, я плохой.
2: Угу.
4: А когда человек говорит «да, я хочу стремиться, у меня есть такая возможность, я постараюсь стремиться, но понимаю, что может быть кризис, и я остановлюсь на месте». И вот ну, не буду иметь возможности стремиться или понимания, как это делать. И это неплохо, это просто ну, остановка. И вот тогда он эту остановку принимает, опять берет, да, и может ее использовать как отдых, как возможность оглядеться, а куда еще идти, да, как возможность найти каких-то попутчиков, чтобы было интереснее и легче идти. То есть остановки – норма жизни. Если ну, крайности такие, да, если человек все время стоит и не развивается, конечно, он будет деградировать.
2: Скорее. Главное не остаться совсем на этой остановке, я так понимаю, да?
4: Я не знаю, можно и остаться. Ну, если человеку комфортно, да. Ну, чего? Ну, он все, он остановился в своем развитии. Да чего его обязательно там пинать?
2: Главное, чтобы было хорошо внутри. Спасибо большое. Михаил Хорос, практикующий психолог, телеведущий. Спасибо.
4: Спасибо.
0: «Поговори со мной».Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Высылка российских дипломатов из Венгрии. Контекст. Неприемлемая деятельность в соответствии с Венской конвенцией. С такой формулировкой Будапешт объявил об отправке домой 10 сотрудников российского посольства. По словам главы венгерского МИД, решение принято для защиты безопасности и суверенитета республики. Одновременно глава ведомства подчеркнула, что этот шаг не означает разрыва дипотношений с Россией. Венгрия намерена продолжать диалог, основанный на взаимном уважении. По словам Марии Захаровой, ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным. В Госдуме считают, что решение о высылке дипломатов принято под давлением. Согласно Венской конвенции, неприемлемой деятельностью считается сбор секретной информации и проведение операций против интересов принимающей страны. Активная поддержка определенных политических сил на территории государства пребывания, а также коммерческая деятельность с использованием дипломатического иммунитета. В августе Венгрия начала классифицировать Россию как угрозу. Это зафиксировано в директивах для венгерской делегации на сессии Генассамблеи ООН, подписанных премьер-министром Петером Мадьяром. Он пообещал сделать свою страну сильным союзником ЕС и НАТО. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, в Уфе 2 часа ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Да в этом выпуске. Число пострадавших от атаки ВСУ на Сочинскую набережную продолжает расти. Американские спецпосланники снова посетят Киев. Мира Андреева проиграла в 1/4 финала US Open. Подробности далее. Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи увеличилось до 8, сообщил оперштаб Кубани. Напомню, от удара там сегодня произошло возгорание, предварительно пострадал один человек. Отмечается, что частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уитков и зять американского президента Джаред Кушнер снова посетят Украину, заявил Владимир Зеленский в беседе с группой международных СМИ. Он отметил, что Уитков и Кушнер неоднократно посещали Москву, тогда как их поездка в Киев стала первой. Украинские СМИ сообщали, что переговоры проходили в несколько этапов, на одном из которых к ним подключились представители Великобритании, Франции и Германии. Минпросвещение России синхронизировало учебные программы по физике и химии с ЕГЭ и ОГЭ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Уточняется, что на системной основе организованы подготовка и повышение квалификации педагогов по естественным наукам и математике. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» также предусмотрено ежегодное повышение квалификации 35 тысяч учителей естественно-научного профиля. До 2030 года обучение пройдут 210 тысяч педагогов. Безопасность на Ближнем Востоке, экономическое сотрудничество и дальнейшее развитие двустороннего партнерства обсудили на прошедшей сегодня встрече посол США в турецкой столице, спецпредставитель президента по Сирии и Ираку Томас Барак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Барак подчеркнул, что Турция и США остаются союзниками по НАТО, экономическими партнерами и странами, связанными десятилетиями общей истории. Правящая на севере Йемена шиитское военное политическое движение «Ансар-Аллах» атаковало в среду города на юге Саудовской Аравии ракетами и беспилотниками. Об этом говорится в заявлении представителя арабской коалиции по поддержке властей Йемена Турки Аль-Малики. По его словам, в условиях этих нападений хуситов коалиция будет защищать суверенитет королевства, гражданские объекты и население. Ранее военный представитель хуситов сообщил, что Саудовская Аравия нанесла 54 удара по территории Йемена за прошедшие 12 часов. Российская теннисистка Мира Андреева проиграла американке Кори Гауф в четвертьфинале открытого чемпионата США, который проходит на кортах Нью-Йорка. Встреча завершилась со счетом 2-6, 7-6, 6-2 в пользу посеянной под четвертым номером Гауф. Андреева была посеяна под пятым номером. Счет личных встреч стал 6-0 в пользу американки. Четвертьфинал при этом стал лучшим результатом Андреевой на US Open. В полуфинале Гауф сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая ранее гарантировала себе первое место в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор в студии «Радио Спутник». Вопросы, комментарии и пожелания, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Профессор, салют.
6: Приветствую. Я в студии, я потертый, но живой, да, поэтому нормально.
5: Потертый, но живой. Это радует. Ну что, мы долго говорили, что, значит, что переговоры, которые вот эти ведут, там и прочее, прочее, удивительны сами по себе, потому что как будто бы мало сливов, и стороны ничего не утекает, протечек нет, как будто бы не было протечек. Потом эти протечки как будто бы стали появляться, и неизвестно, доверять им или нет. Но теперь все чаще, вот вчера телефонный разговор, сегодня появляется заявление,

0: Саудовская Аравия сама по себе, значит, Объединенные Арабские Эмираты как бы сами по себе, но в целом.
1: Ну, во-первых, давайте отметим три момента. Из Москвы утечек так и не было.
0: Не было.
1: Абсолютно стерильная в духе, так сказать, классической абсолютно дипломатии в лучшем смысле этого слова. И это просто показывает, насколько все-таки мы серьезные игроки, мы, Россия и российское руководство, серьезные игроки в мировой политике. Значит, все остальные утечки. Любопытно. Значит, утечки делятся на три неравные, прямо вам могу сказать, группы. Первое. Это утечки из Киева.
0: Да.
1: И их больше всего.
0: Да.
1: Ну, потом, кто что привез, что думали, что привезут одно, привезли другое, это другое...
0: Хуже, чем предыдущее.
1: Да? Ну, это не надо иметь доступ к каким-то инсайдам, чтобы понимать, что чем дальше, тем будут привозить все хуже и хуже. Ну, это очевидно. Да. Но, тем не менее, и такие, знаете, по фону, я вот все-таки, Алексей, знаете... не чуждо всяким там медийным делам, это, конечно, по молодости все было и, конечно, неправда, но я бы определил стиль, в котором это все развивается, знаете, придавленный, не приглушенный, а именно придавленный истерики. Да, угу. Вот ожидалось что-то такое, на чем нет, никакого мирного там процесса никто в Киеве не ожидал. Ожидали то, на чем можно попиариться. Значит, и вообще, кстати, вот еще раз хочу сказать, вся мизансцена приезда Уиткофа и Кушнера в Киев – это корпоратив с последующим ток-шоу. Угу. Просто по форме, по всему и так далее. Но ожидал, что будет хоть что-то, на чем можно пиариться. Ничего. Это первая группа. Вторая, поменьше, но тоже так заметно большая. И она, это утечки, которые идут из глобалистских СМИ, практически полностью с медиа, связанных с восточным побережьем. Ну, может, я что просмотрел, но вот такие вот Тихоокеанское побережье я не заметил, наверное, просто просмотрел, что-то обязательно должно быть. Ну, вот такие вот глобалистские классические СМИ, и по ним видно, что эти утечки сделаны из Киева. То есть это те же самые киевские ребята, которые хотели отфиксировать некую позицию, что значит, Уиткоф и Кушнер привезли из Москвы не то, в Москве себя вели не так, а в Киеве вообще ничего хорошего не сказали, и как бы и нечего это обсуждать. Но это поменьше. Но есть и третья группа. И вот она, на мой взгляд, самая важная. Это утечки непосредственно американские. Они все про одно, ну, вернее, про две темы. Первое, что в Киеве люди, которые не собираются конструктивно говорить, сказать им нечего, да, вели себя по-хамски. Последнее вот из того, что я уже готовился к эфиру, могу сказать, значит, сказали, написано, что ни малейшего понимания, значит, о протоколе дипломатическом. И тут я должен сказать, что, ну, я посмотрел кадры встречи, значит, Уиткофа и Кушнера на вокзале, да, встречает их экстремист и террорист Буданов, которому объявили в розыск, по-моему, даже сегодня, в какой-то футболке, на которой еле различимы знаки отличия, и просто это надо посмотреть, всем рекомендую вот эту вот сцену, и выходит Уиткоф, человек рафинированный, такой жуликан старой закалки, да. И растерянно смотрит, а кто это?
0: Профессор, но давайте, так сказать, вот...
1: Я ради... вторую еще сказал вещь.
0: Давайте, да,
1: и,
0: сейчас
1: а вторая, поэтому... а вторая вещь очень простая, и она еще такая, она еще более болезненна для Киева. Это история про то, а, собственно, кто все эти люди. Начало в Америке, я думал, первое, где это начнет проявляться.

0: Это будет все-таки европейские СМИ такие, но пробросы отдельные были, но все-таки больше это вот евроатлантических таких вот американо-британских СМИ. А кто все эти люди? Да? А они вообще какую имеют власть? А кто это вот вообще это все придумал? Вот. И вообще, а как может руководить страной, и дальше самое важное, проигрывающий войну, прямо говорят, Украина проигрывает войну. Группа людей, не обладающих даже минимальной легитимностью и минимальной конструктивностью.
1: Вот тогда вот вопрос. Все, смотрите.
0: Доклад закончил.
1: Значит, а кто такие? Ты кто такой, так сказать? Вот у Вытков и Кушнера можно задать вопрос? Вот ты кто такой? Так сказать, чтобы тебя встречать согласно дипломатическому протоколу. Ну, в общем-то. Ну, Витек и Зитек, мы, это, так сказать, народ русский, мы знаем, богат.
0: Есть еще более меткие сравнения, но я не буду их здесь упоминать, более такие жесткие, меткие и язвительные, но я пока промолчу про них.
1: Но я к тому, что, так сказать, а какой протокол может быть, а с кем я, так сказать, имею честь, прошу.
0: Честно, я скажу, со спонсорами.
1: Вам
0: приезжает человек. Во-первых, все-таки приезжают люди маломальски одетые в костюм. Угу. Причем, если Вытков еще периодически снимает галстук, то Кушнер всегда практически, ну, я не помню, на каких-то его публичных появлениях, чтобы он был без галстука. Да? Они приезжают разговаривать официально. Какую бы должность они ни занимали, пусть они числятся в Белом доме, да хоть сантехниками, хоть садовниками, хоть сантехниками. Они приезжают, да, как личные посланцы, так сказать, человека, который возглавляет страну, которая вообще-то, вот этот весь, ну, это как бы, так сказать, я употреблю слово «банкет», хотя да, там просится да. Другое. Вот, весь этот банкет оплачивал долгие годы, и этот человек только что насчитал, ну, так, просто прикинул, вот, по трещинам на потолке и насчитал 300 ярдов долгу, который пока повесили почему-то на Европу. Угу. Но ведь можно же повесить и на Украину. Угу. И здесь надо проявить хоть какие-то признаки. Ну, я даже не говорю уважение, там с уважением это все напряженно. Вот. Но некоторые признаки, ну, дипломатического протокола. Да, я понимаю, что в нашей с вами, к счастью, уже минувшей истории 90-х, к спонсорам было разное отношение. Но это все-таки, ну, это все-таки 2026 год.
1: Вот именно потому, да, я, честно говоря, вот до конца еще внутри себя не разобрался там, как... По форме, да, не важно, кто там, что, а именно вот по форме, что мне ближе и что во мне типа больше откликается. Потому что у меня часто возникают там вопросы, например, да, к излишней консервативности в рамках внешнеполитической деятельности, дипломатической работы. И мне кажется, что порой мне кажется, что вот эта новая школа, как бы, да, но она имеет место. Но потому что... Ведь они что транслируют, как будто бы, да, в этих футболочках, без галстуков, вот в такой непосредственной, как будто бы непринужденной обстановке. Вы лучше меня понимаете и знаете, что они транслируют. Они транслируют как бы в большей степени, что это... Жиза, это такое слово есть, да, жиза, что-то такое жизненное, что-то такое непротокольное, а значит неформальное, а значит честное. Ну, как бы логика медийная, пиаровская, вот такая вот.
0: Ну, логика такая, на мой взгляд, они транслируют то, что они шпана, и, надо сказать, они добились, я имею в виду киевский режим, да, там, кстати говоря, отдельно упоминаются футболочки в американских СМИ, прям вот, вот ток-шоу, где посадили, как на ток-шоу, Кушнера, Вытков, и третьим был Зеленский, да, это как-то вот американцы съели. Но, видимо, уже привыкли к стилю Трампа. Кстати, Трамп тоже транслирует жизу, но он всегда в галстуке.
1: По-другому,
0: и всегда в
1: костюме. Да, это правда, да.
0: Правда, этой жизе тоже не веришь. Но оттранслировали, и удачно, надо признать. киевская вот эта вот компания, она транслирует, что она шпана. Реально шпана. И что она... А что такое шпана? Это те, кто кинут, подставят вот, любого.
1: Не
0: и
1: я вас,
0: я вас уверяю, в Америке, если и были люди, которые эту трансляцию не поняли, то уж им это объяснили точно. Там достаточно людей, прошедших в Америке и, как говорится, скрутящихся вокруг политического Вашингтона, которые прошли наши, подчеркиваю, наши 90-е. И вот этот вот пацанский стиль, он, наверное, хорош для воспоминаний. У меня не очень хорошие воспоминания про 90-е. Да, у кого-то они хорошие. Но еще раз говорю, сейчас 2026 год. Наверное, можно снять галстук. Наверное, можно... наверное, можно даже одеть футболку, если на ней знаки различия генерала. Да, правда, плохо заметные. Да, но это не важно. Но дальше надо себя вести сообразно ситуации и сообразно своим отношениям. То, что я увидел, это, знаете как, это шпана сказала, ну, ты дал мне 300 миллиардов. В действительности, если там сейчас начнут считать, там за 500 улетит мгновенно. Я думаю, триллион еще они там не докрутили, но до 500, до 500 миллиардов долларов, евро, конечно, чуть меньше, а в фунтах так и значительно меньше. Но кто же считал-то эти фунты? Фунты лежат в Лондоне, угу. Да, а доллары отмыли в Киеве. Да, поэтому вот типа ты дал нам 300 ярдов, как ты считаешь, но мы тебя на них кинем, и это не мы тебе должны 300 ярдов, а ты нам еще 300 ярдов. Самый ужас, это не ужас, я считаю это положительным явлением, что в ходе формальных, как бы, ну, в кавычках формальных переговоров, эта позиция Киевом была, она абсолютно подтверждена, что вообще-то это Трамп должен еще, да, а не они должны Трампу уже. Но есть один нюанс, и это тоже, ну, это, ну, так вот, аккуратненько, и аккуратненько у американцев проходит, но уже проходит. Вот когда они задают, а кто эти люди, там ведь на заднем плане-то то, что, значит, Кушнера с Виткофом отдельно прессовала команда, которая там их уже ждала, европейских бюрократов.
1: Да, да, да, трое,
0: и в действительности трое, да. Та сцена, о которой вы говорите, жиза, слово пацана там или не слово пацана, там, значит, мы сейчас в футболочках там, да, она не работает хотя бы потому, да, что там есть кураторы. Если ты такой весь из себя, даже шпана, но самостоятельный, ты, наверное, можешь в таком тоне и в такой форме общаться там с людьми, каждый из которых весит примерно столько, сколько половина реального, не через внешнюю помощь, а реального бюджета той части Украины, которую они контролируют. Но тогда ты должен быть самостоятельным. А когда у тебя возникает за спиной еще группа товарищей, которые говорят, а они вот это вот, те вот эти вот в футболочках, они вообще ничего решать не могут, мы сейчас вам объясним, что вы должны, значит, делать вообще дальше в жизни. Я думаю, что... насчет Кушнера не знаю, но биографию Уиткофа я достаточно внимательно изучил. Этот человек, который прошел, извините за этот методологический термин, да, терки на Ближнем Востоке с представителями очень разных этноэкономических, я скажу так, групп, да, вот его, я думаю, это выбесило редкостно на переговорах. Надо просто, еще раз говорю, посмотрите видеофрагменты. Да, если уж такой ледяной, так сказать, человек, который вот он самообладанием отличается великолепным, хотя, ну, я его, не его фанат близко, наоборот, я его, можно сказать, антифанат, но самообладание у Уиткофа колоссальное. Да, если уже у него на лице было все написано, ну, значит, дела совсем вот так. Я думаю, что его вся эта история реально, извините, выбесила. А самое главное-то, что вот эта шпана ничего не поняла. Они уехали, да, два американских визитера, уехали кураторы, три представителя Великобритании, Франции и Германии. Правда, должен отдать должное, хватило ума послать людей второго ряда, а не первого, чтобы там не светить на весь Киев. Да? А дальше-то какие результаты? А никаких, а ничего не поняли. Да, в Киеве. И главный вопрос, который царит, например, ну, это видно во всех этих... Даже я паблики не читаю украинских, там это, ну, бессмысленно. А в каких-то официальных там заявлениях или полуофициальных заявлениях это... А что, а где патриоты-то? А что, патриотов не будет, да? Угу. А что, и денег могут не дать? Это как-то? Это как-то? Они же приехали и не привезли денег. Это вот не мой вопрос. А теперь про... переговоры в Абу-Даби.
1: Давайте про арабов, да, поговорим, да.
0: Абу-Даби, место хорошее, я там не бывал, но говорят, что называется, обустроено. Есть только одна проблема: для того, чтобы можно было договариваться в Абу-Даби, нужно снять все риски, даже на таком, на техническом уровне, хорошо бы было снять все риски, связанные с военно-силовыми, все более усложняющимися отношениями между Ираном и Соединенными Штатами. И главное, чтобы в эти отношения еще не включился Израиль. Но я напомню об еще одном заявлении. Да, помощник президента Юрий Ушаков обозначил Абу-Даби как, опять же, желательное место. Абу-Даби нейтрален. Так, Эмираты, в принципе, нейтральны в этой ситуации, но на Абу-Даби они нейтральнее нейтральности. Это отдельный Эмират, ну, как бы он не самостоятельный, он главный политический Эмират вообще. У нас здесь считают, что главный Эмират – это Дубай, но понятно тоже, почему главный Эмират – это Абу-Даби. Там столица, столица не Дубай, опять же, так. Вот, там комфортно, они действительно нейтральны, они спокойные люди, они не попытаются, ну, каким-то образом там манипулировать. Во многих других местах могут попытаться манипулировать. Кстати, в Европе это просто, ну, это данность. Но для этого надо, чтобы было спокойно. И второй момент, значит, тут обозначен как желательное место, но одновременно... Нам было сказано на уровне, если мне не изменяет память, Дмитрия Сергеевича Пескова, что никакой повестки нет. Да? Никакой повестки, никакой дорожной карты, которую можно обсуждать, ее нет. И появиться она может только в условиях, когда Вашингтон, политический Вашингтон, скорее, наверное, в лице Трампа, да, сможет восстановить свой контроль над проектом Украина. Чего пока сделать явно не удалось. И вот это присутствие трех кураторов на встрече Уиткоф и Кушнера с так называемым руководством Украины, оно только про это и говорит. Так? Что кураторы довольно цепко держат контроль над Зеленским и его командой, за исключением отдельных ее бывших и нынешних членов, но те не играют решающей роли.
1: Вот давайте по поводу нейтральности два слова тоже еще расскажем. Значит, вот вы убеждаете нас, что, значит, УАЭ нейтральная, Абу-Даби нейтральная в квадрате. Но Иран-то шмаляет по УАЭ, потому что они не нейтральные. Не нейтральные.
0: Да. Тихо, ну это самое. Ну, слушайте, в нашем мире вообще тотальная нейтральность – это вообще фикция. Но по отношению к конфликту на Украине, Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты и Абу-Даби, как их часть, да, они являются нейтральными. Вот, ну, я же специально говорю,
1: я,
0: ну,
1: надо... понимаю. А давайте определим, значит, попытаемся сформулировать и определить. А американцы, вот, так сказать... Они же не нейтральные.
0: Американцы? Ну, да. если пользоваться терминологией и формулировками господина Рубио, кстати, он куда-то пропал.
1: Вот, это вы мой следующий вопрос. Сейчас.
0: Вы не заметили?
1: Мы сейчас перейдем к этому.
0: Если пользоваться формулировками Рубио, Соединенные Штаты являются прямым и безусловным участником войны с Россией на стороне Украины. И это пока не дезавуировано. На мой взгляд, некоторое дезавуирование в мягкой форме, сказать, что, ну, допустим, там девочка-машинистка ошиблась, ну, это Борис Николаевич этим грешил, Ельцин покойный, да, ну, или девочка-дизайнер не так слова склеила, или вообще Рубио находился в состоянии стресса, ну, каким-то образом позицию, заявленную на официальной, это было на слушании в Конгрессе, это на официальной площадке, на площадке Конгресса, который заявил официальное лицо по имени Марко Рубио, ее надо дезавуировать. И это, ну, я не хочу сказать, что это некое ограничение, я не хочу сказать, что это входной билет в дорожную карту, но дорожная карта без дезавуирования этой позиции будет выглядеть, ну, немножко я, извините, такое слово употреблю, контрафакт. Это будет контрафакт дорожной карты, который ведет нас к переговорам. Нет, я, опять же, не требую, чтобы Рубио сняли с должности. Хотя, надо сказать, в иные годы холодной войны за такое можно было и вылететь. Да, и партбилет еще республиканской партии на стол положить. Но, тем не менее, некие действия на входе должны делать американцы. А вот то, что было с визитом Уиткофа и Кушнера, так это то, что там было явное желание, что входные действия должны были бы сделать мы. Но не склалось.
1: Сейчас мы тогда продолжим говорить. Давайте еще немножко поговорим про пару Уиткоф-Рубио. Вот это же тоже любопытная тема. Уиткоф сидит всегда напротив министра иностранных дел. А государственный департамент возглавляет другой человек. Ну, как это? Ну, что это? Значит, мы попытаемся узнать. Профессор нам сейчас все расскажет. Если есть вопросы, пожалуйста, ВКонтакте, Рутюб и Телеграм. Принимаем ваши сообщения.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор, ваш любимый и нелюбимый ведущий Алеша Тимофеев, все здесь. Значит, давайте, профессор, ну давайте все-таки вот к этому, к Лыткову. А ты кто, так сказать, вот этот? Ты кто такой? Помните, как Шура Балаганов, да, с этим? Значит, а ты кто такой? А ты кто такой? Значит, он спецпосланник.
7: Да. Причем он спецпосланник, формально он начинал переговорную миссию между Россией и Украиной в должности спецпосланника по Ближнему Востоку.
6: По Ближнему Востоку, конечно. Мы помним, да, его это. Он, у него официальный юридический статус. Чрезвычайный и полномочный посол по особым поручениям. Кажется, что внешнеполитической деятельности на нем больше, чем на Руби. Ну, так кажется, я не знаю, может быть, нам так кажется, потому что, значит, мы там что-то не видим, что делает Руби. И как это вообще все понимать? Потому что, ну, должность-то главы Госдепа всегда была знаковая, ключевая, теперь и казалось, да, нам, что и Рубио такая фигура, и, значит, и преемник, может быть, и что-то, что-то. А сейчас мы его не видим, а видим только Лыткова.
7: Ну, берем даже из... Ну, наверное, Джона Керри мы не будем брать. Этот человек вообще слабо понимал. Это при Бараке Обаме был.
6: Да, я помню, конечно. Да, да.
7: Такой чел. Он слабо понимал, в чем заключается, значит, работа государственного секретаря, кроме как продвижение зеленой повестки. Угу. Да, но берем такие, действительно, таких вот людей, настоящих госсекретарей. Вот возьмем такого вражину. Джеймс Бейкер, да? Вот если ему рассказать, это при Буше папе, так? Вот если ему рассказать про то, как устроена дипломатия и внешняя политика Соединенных Штатов сейчас, да он просто нам не поверит, что это надо будет его вводить пару дней, показывать просто в режим реального времени, человека погружать. И то он, я думаю, не поверит, скажет, что это все нарисовано искусственным вашим интеллектом, ничего такого в Америке быть не может. Действительно, вопрос ваш очень болезненный, вопрос очень правильный. Я неоднократно, к слову говоря, в свою защиту скажу, что я неоднократно поднимал вопрос и услышан не был о том, что России надо на официальном уровне запросить у американцев официальный брифинг относительно системы принятия решений. Я, правда, начинал очень аккуратно, я начинал с запроса о принятии решений по применению ядерного оружия. Ну, расскажите, как, вот кто, ну, я понимаю, не будем ворошить прошлое, когда по легенде, которая, опять же, из американских СМИ, коды доступа которые должны были лежать у Байдена, там лежали у Джилл Байдена. Ну, фамилия одна и та же, а то, что, ну, это просто была его жена, но это легенда. Мы в нее, конечно, не верим, и это такого не было, потому что такого не могло быть, но что-то мне подсказывает. Я начинал с этого. Но потом, когда возникла ситуация фактически трех государственных секретарей, вот вы помянули старика Уиткофа, а что вы вот обошли молчанием господина Джей Ди Венса-то? Это же тоже человек, который выполняет дипломатические функции поверх, поверх государственного секретаря.
6: Я скажу, потому что все-таки, так сказать, приезжает к нам Уитков, и просто непонятно. Мы же помним табель о рангах, это же не зря было. Как к вам обращаться, ваше благородие или ваше превосходительство, или ваше высокоблагородие? Это принципиально разные для нас вещи.
7: Нет, это принципиально разные вещи. Но, простите, формально главным на переговорах в Пакистане по войне с Ираном, Соединенных Штатов, формально был Венс, и он даже там что-то произносил, но мы же понимаем, что главным был Уитков.
6: Да.
7: Поэтому мы не знаем, в действительности это надо констатировать, и мне кажется, что вот все-таки идея запросить официально, пусть они откажут, американцы, скажут, мы вам не скажем, это наша государственная тайна. Mm-hmm. Но запросить у них брифинг относительно того, как принимаются решения, да, по внешнеполитическим вопросам, по вопросам применения военной силы и так далее, было бы неплохо. Еще раз говорю, пусть откажут, но это будет означать, что они не могут четко сформулировать на официальном уровне под запись, как это принято говорить, да, некие основы, по которым американская внешняя политика строится. Несмотря на то, что до этого 200 с лишним лет она по ним строилась.
6: Во внутрике это какое значение имеет? То есть мы сейчас с вами про, так сказать, внешнюю политику, а во внутреннем?
7: А во внутрике. Это вообще чудовищная история. Вся американская внутренняя политика сконцентрирована в одном человеке. Да. Это в Дональде Трампе, еще немножко в министре здравоохранения. Mm-hmm. Потому что если прочитать то, что заявляет министр финансов Бессент, то это тоже про внешнюю политику. Это не про внутреннюю политику. Да, и это, кстати говоря, я не хочу сказать, что это четвертый госсекретарь. Нет, он пока на это не тянет. Это первый заместитель государственного секретаря. Но во внутренней политике встает вопрос, а кто может отдать приказ о применении Национальной гвардии для подавления беспорядков? Ответ на него вроде бы понятен. Президент, ну или губернатор, соответствующий в пределах своих полномочий. А вот как он проходит? Через какие ведомства? Каков статус Министерства внутренней безопасности? Его же не распустили? Не распустили. Министерство внутренней безопасности формально продолжает работать. Хотя у Трампа слетают все. А, кстати говоря, знаете, хочу хохму сказать одну. Я не исключаю, что через некоторое время, когда, допустим, я не буду говорить, демократическая партия США, но победившая на выборах демократическая партия США начнет ревизию документов Пентагона, я вообще очень не удивлюсь, что там обнаружатся документы, как проштампованные как печатью Министерства обороны США, так и печатью Министерства войны США. И уж тем более я не удивлюсь, если среди этих документов будут военные контракты и платежки. Да? Поэтому в этом смысле, во внутренней политике США, ну, я так скажу, что хаос, приближающийся к неким критическим величинам. Это, кстати, почему выборы в Конгрессе важны. Потому что если некая сила, именуемая в просторечии, не шайкой, а глубинным государством, сможет консолидировать некое двупартийное большинство, очагом упорядочивания хаоса Трампа во внутренней политике станет Конгресс. И это будет для современной Америки шок, сравнимый с тем, что было до гражданской войны тогда, в 19 веке. А по внешней политике... Ну, послушайте.
6: Но это намеренно, нет, значит, разделяй, властвуй. Это, нет, так сказать, говорит нам о том, что у Трампа, ну, там, что это говорит? Трампу это зачем? Ну, и как он, так сказать...
7: Ну, я так скажу. Ну, я, конечно, сейчас могу накрутить конспирологию, там, значит, Ватикан, рептилоиды. Да. А нет, рептилоиды это у нас, у них люди-птицы.
6: Да.
7: Вот, еще какое-то влияние там торсионных полей, но ничего этого, я думаю, нет. Это сложилось наложением нескольких слоев. Первое – это забюрократизированность американской системы, где исполнительные власти политического Вашингтона, здесь Трамп был прав, он стал политический Вашингтон при Обаме, стал не просто неуправляемым, он стал, что называется, осмыслять себя, чувствовать себя отдельным, так сказать, политическим субъектом. Но там наложилось очень много разных слоев. Развести зоны ответственности оказалось невозможным. Второй момент – это то, что никогда в истории послевоенной, даже в период Карибского кризиса, аппарат управления США в целом не действовал в состоянии такого цейтнота. Давление, необходимости принимать быстрые решения, которые сегодня одно, завтра другое и так далее. Ну и третье – это личные качества Трампа, которые вся его политика построена на концентрации власти у себя. Да? Фактически лишившая американскую систему госуправления каких-либо остатков гибкости.
6: То есть, значит, Уитков проводит внешнюю политику, даже не функции президента США, не функции президента, а лично, значит, Дональда
7: Именно
6: Трампа.
7: Так. Именно да, так.
6: Лично Трампа.
7: Трамп, вот, хорошо, мысль мне кинули, я ее подхвачу. Мысль гениальна. А, смотрите, это ваша мысль гениальна. Интерпретатор. Да? Значит, Уитков – это госсекретарь Трампа.
6: Трампа, да.
7: Да? А, значит, Рубио – это госсекретарь
6: президента.
7: Не, Соединенных Штатов.
6: А.
7: Да? То есть того, что осталось того,
6: да,
7: где, как говорится, пометил поляну Уитков. А Венс – это госсекретарь президента.
6: Ага.
7: Да, и работает госсекретарем по личному специальному распоряжению Трампа.
6: Да, черт ногу сломит.
7: Да, и все немножко шьют.
6: Бизнес,
7: шмизнес, там вот немножко тут, дрил, бэйби, дрил, здесь немножко на инсайдах поиграли чуть-чуть. Все. Вот. Такого в Америке не было.
6: Григорий спрашивает, а когда у них начнется борьба за власть? Будут убийства, спрашивает нас кровожадный слушатель.
7: Ой.
6: Ну, политически, наверное, смысле? Но имеется в виду там же...
7: Но в кровожадности нашего слушателя есть определенный резон, потому что такая степень внутренних противоречий в Соединенных Штатах встречается довольно редко, и каждый раз кого-то убивали. Так не всегда по-крупному, что значит по-крупному? Расстрел студентов в Огайо это было, посмотрите, могу ошибиться, нацгвардии, протестующих там против Вьетнамской войны, это, конечно, не убийство Кеннеди, но там погибло гораздо больше одного человека.
6: Угу.
7: Да, значит, вот в состоянии такого обострения внутренних противоречий, стрельба неизбежна. Второе, политическая борьба... Вот меня спрашивают, Рубио кто? Ну как, это госсекретарь США, это госсекретарь тех задач, того пространства внешней политики, которое осталось после Трампа. Если Трамп начинает высказываться и вообще действовать, например, по Кубе, да, Куба – это не территория Рубио, Рубио там исчезает. Да, и так же происходит по всем другим направлениям. Но вернусь, все-таки... Политическая борьба там уже началась, но есть очень интересный момент. Это новая черта американской демократии, демократия в кавычках, может быть, кстати, и к лучшему. американские политиканы начинают бояться стрелять первыми. Когда убивали Кеннеди, первым стрелять никто не боялся. Да? Потому что там этого вопроса не было. Будем надеяться, что нравы в Америке стали более вегетарианские, хотя не похожи.
6: Так, давайте еще, знаете что, ну, чтобы перейти нам потом, у нас же там еще Германию надо обсудить, там вот это
7: а
6: важно.
7: Что там Германия обсуждать?
6: Сейчас, чтобы не выглядеть. Смотрите.
7: Меня ограничивают.
6: Вот да. Этот, ну, скажите, ну, ладно, не будем искать синонимы слову цензура, не будем, нет. Значит, профессор, смотрите, приехали туда, уехали, а потом телефонный звонок. А телефонный звонок, он ну, просто гипотетически просуждаем, вот он как бы про что? Конструктивный, все мы знаем, это, так сказать, чист, честный, искренний, какие там еще эпитеты и куча прилагательных, которые мы уже слышим на протяжении нескольких лет. Мы все знаем. Но по факту, что там? Почему понадобился этот разговор, когда, так сказать, только они только-только приезжал?
7: Ну, во-первых...
6: Адъютант только был же. Ну, вот, а тут...
7: Не, во-первых, все-таки Трамп сказал, что он позвонит Владимиру Владимировичу. Да, поэтому не обозначить телефонный разговор было нельзя. Так, я, кстати, удивился, что он обозначен был... Довольно поздно, но он был все-таки обозначен, значит, он состоялся. У меня нет сомнений, что он состоялся, даже до официального заявления. Второе, по тому релизу, который был выпущен, мы понимаем, что разговор был довольно серьезный, потому что в релизе ничего нет. Релиз там, релиз такой стандартный, очень вежливый. Как только вы видите такой официальный релиз, со всеми согласованный, приглаженный, это первый признак того, что разговор был серьезный. Я сейчас не оцениваю, он был положительный, отрицательный там, и так далее. Но он был серьезный, потому что несерьезные разговоры, вкрапляются какие-то обязательно подробности, это, так сказать, видно. Ну и третий момент, но он не мог не быть, потому что понятно, что из Киева Вытков и Кушнер привезли футболки и кучу неприятных воспоминаний, но из Москвы-то они явно же что-то привезли. Из Москвы они привезли очень содержательный, дико не люблю, да простят меня некоторые люди, слово субстантивный, я предпочитаю слово содержательный. Не содержательные вещи, может быть, они были, ну, как бы устно озвучены, а может быть, даже и бумажечку какую-то передали, которая обозначает вот то, что начало утекать с восточного побережья. Да, о том и по датам, и по предельным возможностям России держать второе путинское предложение, которое с 24 года, с июня месяца неизбежно и так далее. Это, ну, эту вещь надо обсудить, и тем более, что надо понимать, что Дональду Трампу, в том числе, помимо всего прочего, и помимо Луны, да, и штата Нью-Мексико, который Новая Америка, ему нужен реальный медийный успех, да, который можно начать продавать. Ничего в Персидском заливе и вокруг продать него, нельзя, да. Что можно начать продавать как успех, нет. Да, но не будешь же ты продавать как успех сообщение о том, что вроде бы там утопили какие-то бесчисленные танкера, уже, по-моему, на дне лежит не только иранский военный флот, но там же и торговый, да и не только иранский, а танкеров, по-моему, если посчитать, сколько поразили американцы, скоро в мире почти не останется. А вот иранцы предъявили, уж простите, залезу на это направление, иранцы предъявили видеопруфы о попадании по американской базе в Иордании. Я не скажу, что они стопроцентно убедительны, я не скажу, что там... все там ракеты пришли в цель, но, во всяком случае, это сильно противоречит той версии, которую озвучивают американские военные, о том, что все сбили, потерь нет. Поэтому Трампу нужен постоянный диалог с Москвой, как демонстрация того, что он остается самым влиятельным лидером в мире. Потому что, ну, объективно, давайте скажем, а кто еще, кроме Трампа, может... содержательно общаться с Владимиром Владимировичем Путиным.
6: Ну, Си.
7: Си не Запад. Си.
6: Но я понимаю,
7: моде,
6: да, спасибо, да,
7: предупреждаю,
6: профессор,
7: ваш
6: точно,
7: вопрос.
6: Господи, вот это надо было... Да. Год, точно же, да.
7: Моди – это юг.
6: Да.
7: Да, не глобальный, но юг. Есть еще Ким Чен Ын. Да, действительно, вот партнер. Есть еще, ну, на Западе Александр Григорьевич Лукашенко, но он все-таки не Запад в политическом смысле этого слова. Трамп – это единственный западный лидер, который может сейчас разговаривать с Владимиром Владимировичем Путиным, вообще с Россией. И это очень сильная позиция. И если Трамп ее упустит, да, по тем или иным причинам, в том числе по причинам личной эмоциональности, то, ну, и свято место пуст не бывает, а не свято так тем более. Поэтому я думаю, что там довольно быстро в современных условиях, это к вопросу о выборах в Германии, может выстроиться очередь людей, которые желают поговорить. Кстати, я знаю, кто там будет первым.
6: Кто?
7: Эммануэль Макрон.
6: Угу.
7: Он, конечно, не про поговорить, он, конечно, пропиарится, но, тем не менее, в этой очереди он, скорее всего, будет первым.
6: Так, я даже не знаю, но давайте тогда еще поговорим тут про Америку. Мы закончим там про Луну, про волосы, значит, про это все. Я предлагаю туда уже на бантик где-то после 19:40 поговорить. А пока, ну, такие вещи, это тоже, в общем-то, бантик. Ну, пусть он как бы финализирует, знаменует наш вот этот вот час, который мы посвятили там Трампу и американской политике. Вот эта история между США и Канадой, которая там напряженности пишет усилия, все стебутся, Южный парк впервые переименовался в Южную Америку, ну, в смысле, значит, да, вслед за Google, да, тут тоже троллят или троллят, как кому угодно. Американо начали переименовывать в Канадиана. Ну, вот это все про что?
7: Я так скажу, они все ходят по ленточке, но даже Трамп боится за эту ленточку заступить. Потому что если... Ну, я не думаю, что Трамп этого не понимал. Ну, совсем не надо же из него делать там какого-то совсем человека от фонарного по части экономических дел. Но, понимаете, война с Блефуску, если кто-то помнит, про что это одно. А военно-силовое противостояние с Канадой, Америки и Канады, это совсем другое. Это возникновение очага напряженности, пусть даже низкой интенсивности, которая довольно быстро приводит к разрыву, причем с непредсказуемыми последствиями, выстроенного за последние, ну, чтобы мне не соврать, 100 лет единого экономического, социально-экономического комплекса в районе Великих Озер на, так сказать, на границе Канады и Соединенных Штатов. Надо же понимать, что этот комплекс, это примерно на километров 150 вглубь Америки и километров на 150, ну, может, чуть меньше, вглубь Канады. Там живут люди, там построены вокруг этого бизнеса социальные сервисы. И разорвать все это очень тяжелая история. Ее потом придет, но ее, конечно, можно восстановить. Там нет такого понятия, там, вот, там восстановить можно. Но единовременный экономический шок будет общенационального масштаба. Потому что при всем том, что американская часть относится к тому, что называется ржавый пояс, этот ржавый пояс довольно много весит в реальном секторе экономики. Понятно, что там креативная индустрия, финансовые секторы, бла-бла-бла, они не вот в этой зоне. Ну, хотя там тоже есть финансовый центр. Но вот реальный сектор пострадает очень сильно, причем не только автопром, что понятно, но и химпром, сталилитейка, химиоргсинтеза, да там много чего есть. И вот это вот и Трамп, и Карни, премьер-министр Канады, они боятся зайти за эту ленточку. А посему, значит, тарифы, это было уже все, так? А переименование, озеро Онтарио переименовать, это прям вот очень меняет его экономический расклад. Да, ну, кто-то на этом денег заработает, потому что вывески же надо менять, так? Америка, там это тоже все учитывается. Да? Значит, вопрос о поставках нефти. Да, в действительности канадская нефть очень бы пригодилась Соединенным Штатам, но пока еще можно без нее. Поэтому они ходят вокруг около вопроса о том, разрывать или не разрывать. И вот здесь опять я возвращаюсь. Американцы боятся разорвать это первыми. Почему? А потому что они тоже не могут предсказать последствия этого разрыва. И вот это вот такой новый штришок. Ну, во-первых, при Рейгане такого бы не было, но если бы такое случилось при Рейгане, он бы разорвал бы, да, и вообще даже не задумался об этом.
6: А тут любопытно просто, мы помним Трюдо все, но имеется в виду, так сказать, он запечатлелся. Как такой, ну, канадец, ну, что тут, значит, вот этот Карни пришел, он в большей степени такой воспринимается, что ли, да, со стороны... Как ястреб. А вот может ли действительно в Канаде появиться кто-то, ну, прям ястреб, что кто бросит по-настоящему, значит, в перчатку Трампу и скажет, Монтана и Вашингтон наши, вообще приграничные территории. Вот об этом, может быть, поговорим еще.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Серия диверсий в Германии. Контекст. Сообщение властей ФРГ об обнаружении дронов или взрывных устройств рядом с энергетическими и инфраструктурными объектами стали чуть ли не ежедневными. В Саксонии нашли очередную серию самодельных бомб около высоковольтных линий. До этого об опасных находках сообщали в Бранденбурге и Северном Рейне-Вестфалии. Инциденты с найденными беспилотниками в аэропорту Лейпцига стали поводом для обвинений в адрес Москвы. Министр внутренних дел Александр Добринт заявил о прямой ответственности России. Вслед за этим Берлин объявил о прекращении деятельности русского дома, закрытии генконсульства нашей страны в Бонне и других мерах. Москва ответила зеркально. Однако за рядом инцидентов, как выяснили правоохранители, мог стоять местный зеленый активист. Возможно, одиночка. Высока вероятность, что и другие ЧП, акции немецких правых или левых радикалов, власти Германии заявляют, что их страна столкнулась с целым рядом угроз. От диверсий и шпионской деятельности до тайных операций и государственного терроризма. Они предлагают радикально изменить законодательство и предпочитают не заострять внимание на том, что взрывные устройства почему-то никогда не срабатывают.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 1:00, в Калининграде полночь, в Якутске 7:00 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин обсудит с Кабмином систему «Честный знак». 500 000 новых рабочих мест прогнозируется к появлению в России. Новые взрывы гремят на территории Ирана. Подробности далее. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики. В рамках совещания с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Горенко, руководитель Росалкогольконтроля Игорь Алешин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Совещание пройдет в формате видеоконференц-связи. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Напомню, ранее глава ведомства заявлял, что обеление российской экономики является важнейшей задачей, стоящей перед правительством. Защита гражданских объектов от атак беспилотников является важнейшей задачей и возможна только в сочетании всех компонентов антидроновой борьбы. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, такая работа включает в себя, в частности, поддержку частных разработчиков средств радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков. Кроме того, как отметил зампред Совбеза, есть так называемая пассивная защита объектов при помощи материальных средств, а также мобильные огневые группы и армейское ПВО на различных рубежах. Примерно 500 000 новых рабочих мест появится в России в ближайшие 7 лет. Помимо этого, необходимо будет заместить 11,5 миллионов работников, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок Павел Смелов. Частично решить вопрос помогут срочные трудовые договоры, когда работодатель нанимает специалиста только на определенный период времени. Но эта практика может получить широкое распространение только в некоторых отраслях, преимущественно в малом и среднем бизнесе, предупредил аналитик. При этом массового отказа компаний от бессрочного найма в России не будет, уверены в ЦСР. Две атомные подлодки, надводные корабли и противолодочная авиация Тихоокеанского флота провели противолодочные учения у берегов Камчатки, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. После того, как условный противник не выполнил требования к всплытию, экипаж АПЛ «Омск» выполнил учебные торпедные стрельбы. Учения прошли в рамках плановой боевой подготовки Тихоокеанского флота. Взрывы прогремели в районе города Сирик на юге Ирана, сообщает иранское агентство «Фарс». Журналисты также добавляют со ссылкой на канцелярию губернатора провинции Хормазган, что доносились они со стороны моря. Ранее иранские СМИ сообщили о взрывах в районе портового города Джаск. Помимо этого, ряд районов города Сирик на юге Ирана подверглись вражеским ударам, пишет иранское агентство ИРНА. Администрация США предложила в среду исключить всех нелегальных иммигрантов из списков для переписи населения, что приведет к пересмотру численности избирательных округов в стране. Там объяснили это тем, что данная категория людей не является полноправными жителями США и членами политического сообщества. Как отмечается, в течение 30 дней все желающие могут оставлять свои комментарии к инициативе. После этого администрация изучит полученные мнения и примет окончательное решение. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Меня зовут Алёша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Так, что тут вы пишете? Я одним глазом посмотрю. Имя Америка присвоено Штатами незаконно, потому что Америка — это название континента, пишет нам Юстас. А название страны в США нет. Это просто Единённое государство, расположено на континенте Америка. Ну, как бы я так решил. Ну, уделить внимание нашим слушателям. Так, давайте про Германию. Обещали, обещали. Ну, знаем, конечно, мы знаем, что в Саксонии победила АДГ. 44. Убедительно, надо сказать, победила. Да. Убедительно победила. Мерц смеялся, а потом ему стало как будто бы не до шуток тоже. Как будто бы ему стало не до шуток. И кажется, что в российском информационном пространстве много внимания уделяется, так сказать, победе альтернативы в одной из земель Германии. А справедливо, что так много внимания уделяется? Самир же сказал, что, так сказать, вот эта победа может означать трансформацию чуть ли не всей Европы, там, ну, что-то такое. В общем, а может мы, ну, понапрасну, так сказать, вот смотрим туда, в эту Саксонию?
3: А я вообще очень спокойно отношусь к выборам в Германии, в том числе к местным выборам. Я вообще считаю, что пока условия...

0: Анхаль, да, не хочет воевать с Россией. Про внутреннее или не только про внутреннее?
1: Ну, во-первых, давайте так. АДГ просто обязан был побеждать в Саксонии-Анхальт, потому что эта земля относится к одной из наиболее, ну, что называется, потерпевших из-за политики последних германских правительств. Это, ну, она там считается, что одной из самых небогатых земель Германии, но главное же не то, богаты вы или нет в абсолютных категориях, вы стали богаче или беднее. Угу. Значит, в Саксонии-Анхальт вот это вот обеднение, относительное обеднение, оно проявлялось довольно ярко. И это такой вопрос очень болезненный. Конечно же, это важный эпизод. Преувеличивать его не стоит. Почему? Потому что важно даже не то, как на последующих выборах местных в других федеральных землях, которые относятся к территории бывшей ГДР, угу. Да, выступит АДГ, там она всегда сильно выступает. Для меня индикатором будет то, насколько сильно АДГ выступит, вряд ли она там будет занимать первые места, но очень важно, насколько сильно АДГ выступит на Западе. Вот это будет такой очень матерый показатель, потому что это будет вот именно степень усиления АДГ на Западе Германии, будет показывать в реальности ее потенциал на общефедеральных выборах. А теперь про господина Мерца, который сейчас работает Шольцем. Так, ну, работает Шольцем он плохо, потому что Шольц понял главное. Он понял, что не надо ни во что вмешиваться, сидя на должности федерального канцлера в современной Германии. И надо сказать, последовательно проводил эту политику. Мерц пытается рулить машиной, у которой сломано управление рулевое, нет тормозов, и она летит с горы. Но тем не менее, иногда он проговаривает очень интересные вещи. Первая интересная вещь, на которую я бы обратил внимание, вы ее уже упомянули, что это может быть поворот для всей Германии. То есть он даже не попытался объявить победу АДГ локальной истории. Uh-huh. Я думаю, это не случайно. И не только потому, что Мерцу сейчас принципиально всех запугать, так сказать, вот этой победой, как они считают, ультраправых. Там разные есть в АДГ, прям скажем. Вот, но победа ультраправых, за которыми стоит Россия и так далее. Хотя этот момент есть, вот этот элемент запугивания Бундесбюргера, да, о том, что сейчас, значит, красные, значит, за углом, он присутствует. Но Мерц все равно с политтехнологической точки зрения было выгодно сказать, ну, это исключение, дальше будет лучше. Так, ну, таких успехов больше не будет, тем более, что вполне вероятно,
0: что
1: их действительно не будет, если в АДГ затянется празднование этой победы. Но, тем не менее, Мерц на это не пошел, он признал, и я думаю, опять же, не случайно, наличие общегерманской базы для вот такого успеха у АДГ. Второй момент. И это такая вот вещь долгоиграющая. Ведь против АДГ на этих выборах было использовано все, что только можно. Включая вещи, которые по меркам старой, даже, ну, извините, даже меркелевской внутренней политики Германии, такие провокации, ну, считались недопустимыми. Но это Лейпциг, я думаю, все уже обживали этот Лейпциг несчастный, и вот этот Лейпцигский инцидент с дронами. Но это ладно, это, кажется, первая проба пюра, но надо же учиться в движении, надо же, кажется, в дороге надо учиться, господа хорошие, но то, что вы выдали про эти пиротехнические ракеты,

0: ракеты, нацеленные на подстанции, почему-то не взорвавшиеся, ну, это говорит о том, ну, не, ну, то есть класс игры невысок. Но, тем не менее, с точки зрения политических красных линий пересекли все, что можно, вот внутриполитических. А, и что? И ничего. Более того, есть некоторые суждения, я еще раз говорю, я Германией профессионально не занимаюсь. Но почитывал. И есть некоторые суждения, что по сравнению с тем, что было до провокаций, так, со стороны федерального, подчеркиваю, правительства, потому что там были задействованы федеральные ведомства, рейтинг АДГ был меньше. То есть он еще и вырос. Ну и третий момент, который очень важный. Здесь Мерц даже не проговорился, а сказал об этом открыто. Он сказал, что он не уйдет. А зачем он не уйдет?
1: И а? Почему? Ведь там же входили, помните, мы что с вами обсуждали, там и внутри партии, там недовольны, да, потому что рейтинг Мерца
0: и
1: ниже,
0: более
1: чем...
0: И более того, есть ястреб. Да, да, кстати, да. Ой, пропустили, проскочили про ястреба канадского. Такой,
1: а,
0: ну. Да, извините, вернусь на пол бобида назад. Господин Карни воспринимается не как канадец. Вот Трюдо действительно был канадец. Канадец, ну, еще немножко, видимо, кубинец, но это
1: ну,
0: не
1: да,
0: важно.
1: Ну, это рафинированный,
0: бывает,
1: значит, такой.
0: Бывает,
1: это,
0: да. А Карни-то же британец. Угу, и он воспринимается угу, в как, угу. США, причем повсеместно, именно как проконсул Британии. Это человек, который ассоциируется с Лондоном. Вернемся к Мерцу. Зачем он остается? Что, какая задача у него? Просто досидеть до выборов? Тем более, что у него есть сменщик, еще больше ястреб. Это Писториус. Он уже под парами. Он уже готов. Он уже дважды выходил, как говорится, в предбанник. Кабинет федерального канцлера, его оба раза выводили. Вот, вот, время пришло. И тут, значит, этот человек, про которого, по-моему, очень метко говорят, что был бы Советский Союз, он бы там кучу денег зарабатывал больше, чем в BlackRock, играя в советских фильмах, там, каких-нибудь фельдфебелей
1: да,
0: немецких,
1: да,
0: да,
1: да, да, да.
0: Причем как периода наступления немецких войск, так и отступления, и каких-нибудь там гуманистических фильмов бы про жизнь немецких пленных в лагерях военнопленных. Прекрасно, то есть карьера бы у него была блестящая, да, просто, да, может быть, сыграл бы в замечательном ГДРовском сериале на, значит,
1: в сказках,
0: телефон
1: он мог...
0: полиции 110,
1: а,
0: да, но
1: да,
0: тоже
1: да,
0: бывшего
1: да, да,
0: фельдфебеля да, какого-нибудь и так далее, немецкой армии вермахта. Этот человек говорит, а я не уйду. Есть вопрос, что, какая задача поставлена теми, кто его поставил, но мы же, наверное, не допускаем, что человек с такой биографией, как у Мерца, пришел к власти в Германии даже после Шольца, как результат некого политического процесса внутри своей партии, которая всегда находилась под кураторством американских атлантистов, а не европейских, а именно американских атлантистов. Вот партия зеленых – это филиал на Демпартии США. А ХДС, ХСС, ну, ХСС – это вообще вещь себе. А ХДС, да, это инструмент американских атлантистов в германской и порой, в некоторые моменты, общеевропейской политике. Поэтому уж извините, Мерца взяли и за ручку привели в кабинет федерального канцлера, сказал, ты теперь будешь федеральным канцлером. Он сказал, а BlackRock, а мои бонусы? И сказали, подождут пока, отработаешь, там дадим. Это, ну, это невозможно. Значит, ему, его кураторы, уж извините, да, сказали сидеть и сделать еще что-то, что еще он должен сделать. Он должен запустить механизм радикализации борьбы с оппозицией в Германии? Ну, так же.
1: Ну, видимо, так.
0: Потому что другого способа, да, консолидировать расползающуюся внутреннюю повестку, внутреннюю политику в Германии. Ну, наверное, германисты сейчас меня могут поправить, но я так очень с большим трудом вижу-то. Почему? Потому что здесь четвертый момент по поводу АДГ. Но раньше за АДГ, поддерживать АДГ было вот в респектабельных кругах...
1: Зашкварно. Простите, ради бога,
0: да, неприлично, термин. Да, нереспектабельно. Да, да, да, да. Но в данном случае термин «зашквар» носит гораздо более глубокое методологическое значение. А теперь, особенно после того... как Сара Вагенкнехт, человек вообще с другого...
1: С левого, да.
0: Да, с другого фланга. Она пока еще ничего не сделала, но она хотя бы обсуждает возможность, да, нейтрального отношения к АДГ. Это же может запустить механизм легализации АДГ как такой, ну, системной политической силы в Германии, не изгоя, не партии изгоя, которую вот-вот запретят. А напомню, еще весной шел разговор, что АДГ вот-вот запретят.
1: Да, да, да, да,
0: шли. А теперь они легализованы своей победой. И вот это, конечно, вещь очень важная. Но, конечно, последнее, что я разочарую, что я все-таки думаю, что главная причина, по которой АДГ так сильно выступает, она, конечно, не во внешней политике. Она, конечно, в политике внутренней. Понятно, что внутренняя политика и внутреннее состояние экономики – это является результатом политики внешней, абсолютно, с моей точки зрения, ну, я не хочу сказать безумной, но абсолютно иррациональной, что очень много говорит о состоянии германского политикума. Когда германский политикум начинает принимать иррациональные решения – или соглашаться с иррациональными решениями своих лидеров. Ну, я так скажу, это такое, это повод напрячься.
1: Да, помним. Значит, смотрите.
0: Помним, не любим, не скорбим.
1: Да. Тут разгорелось просто вот это как бы в жилу. Нам ложит сегодняшний скандал. Там ругались, господи, как Вайдель и...
0: честно, упустил.
1: И Мерц. Значит, Алис Вайдель, сопредседатель, да, АДГ, и Мерц поспорили прям публично на камеру по поводу России и помощи Германии Украине. Значит, Вайдель критикует, Мерц защищает. Это просто, так сказать, вот... Мы говорим, да, ну, понятно, там внутреннее очень важно и важнее, но это все равно никуда не девается.
0: Нет, это внутреннее. Почему? Это внутреннее. Давайте не рисовать из АДГ вот этих вот бескорыстных
1: пророссийских.
0: Пророссийских это вообще не про это. Там есть и антироссийские, и довольно сильно антироссийские элементы. Но это не вот эти бескорыстные борцы за мир. Вот этого там нет. Но! И я думаю, что вот сейчас будет очень интересный момент. Точка бифуркации для германского глубинного государства, которое не германское, да, но которое глубинное. Вот оно выберет путь давить АДГ или начать с ней сотрудничать. Ну, по-разному, в разные времена.
1: Можем представить с вами коалицию ХДС-АДГ, например?
0: Нет.
1: АСДПГ
0: АДГ? А вот это могу. ХДС, и вот я могу, знаете, какую коалицию представить? ХСС-АДГ. Баварцы, которые выходят там же, в чем фишка в этой коалиции, одни не дают кредита, другие не торгуют семечками. Да, ХСС не ведет предвыборную кампанию и не выдвигает кандидатов за пределами Баварии. Но ведь может же. Ограничений-то нет. И ХСС, вы же теоретически, я все сейчас меня уже там раскритиковали все германисты, которые есть. Но нет же ограничений формально. Значит, теоретически, при каких-то условиях ХСС говорит, мы смотрим вот на этих вот, да, мы не хотим с ними, мы выдвигаемся, по всему, по всей Германии. Да, ну, может быть, за исключением территории бывшей ГДР, потому что там им ничего не светит. Да? Ну, и получают они там какой-то процент голосов. И потом говорят, а вот мы войдем в коалицию с АДГ. С ХДС коалиция АДГ невозможна хотя бы потому, что это констатация, вот такой, знаете, шаштампом, да, полного банкротства ХДС. После этого надо распускаться. Да, а ХСС – это другое. СДПГ – это возможно, но маловероятно. Но, с другой стороны, с Сарой Вагенкнехт же какое-то взаимопонимание там достигается, но не с левыми, но не с Линке вот с этими.
1: Да, но они наберут большинство все равно. Ну,
0: Почему? А может, и наберут. А мы не знаем, как там все разложится. Мы не знаем, как разложится. Мы не знаем, как разложится... так сказать, вот эта вот идея нейтральной поддержки. Но фишка заключается в следующем. Вот это все равно внутренняя политика. Ну, это, да, с одной стороны, да. Коллапс традиционно существовавшей в Германии системы народных, то есть больших партий. С другой стороны, самый главный вопрос, который возникает сейчас внутри Германии. И он реально возник. Его не было еще очень недавно. А кто банкет-то оплачивать будет? Uh-huh. А? Кто будет оплачивать? Вот эта вот дискуссия, я ее просмотрел, но вы мне ее описали, про поддержку Украины. Но это же дискуссия, кто будет оплачивать украинский банкет. Тем более, что Дональд Трамп, еще раз говорю, посмотрев на потолок, сказал 300 ярдов. Когда все это
1: не считая, да,
0: прикинув, когда все это, ну зачем, что считать? Когда посчитаем 500 будет, лучше платите 300 сейчас, чем 500, когда я посчитаю.
1: Да.
0: Вот. А когда посчитает Бессент, вообще 700 будет. Угу. Так? Вот. Это же метод Трампа. Но когда все это начиналось, это же помощь была. Никто же не говорил, что это будет в долг. А теперь это в долг. И Трамп сказал, это долг европейцев. Как только вы слышите, это долг европейцев, в Германии вот прям все прекрасно понимают, ну, кто говорит по-немецки, да, все прекрасно и платят налоги, все прекрасно понимают, что это долг Германии.
1: Про них, да.
0: Потому что никто больше этот банкет оплачивать не будет.
1: Могли британцы, но Британия не Европа.
0: Да, Британия не Европа. Да. Да, они вообще здесь случайно.
1: Да,
0: и вообще, а что мы такого поставили?
1: Да
0: и вообще мы поставляли все свое.
1: А у французов засуха. Засуха,
0: да,
1: солнце.
0: Да,
1: значит,
0: все.
1: Этот сельхоз.
0: Да, и Испания, у них была сиеста, им не дозвонились.
1: Нет.
0: А немец был на работе. Правда?
1: Да.
0: А немец был на работе. Вот, поэтому немец и будет платить. И вот это вот то, что мы наблюдаем в виде АДГ, это тихий, пока еще очень корректный бунт вот этого обычного немецкого обывателя, который понял, что платить будет он. И платить он будет много. Раньше он тоже платил. Ну, потому что реально все-таки и с рабочими местами труднее стало, и с, ну, и вообще с промышленностью, и экономика так себе, и счета увеличились, и газа нет, да и вообще все плохо. Но раньше он платил понемногу, по пальчикам ему отрезали. А сейчас речь идет о том, что платить придется много, и кое-что придется платить сразу. И это, конечно, немецкого бургера, да, бюргера. Бургер это вообще не напрягает. А бюргера это напрягло, и он нашел ту силу, которая озвучивает простую идею. Мы платить не будем.
1: Не будем, да. Это тут, так сказать, прозрели.
0: Уже извините, Алексей, за мой плохой характер. Примерно с этого же начиналась еще одна история, еще одна эпоха в истории Германии – когда нашлась партия, которая сказала, мы платить не будем. Но тогда деньги, тогда это касалось
1: после Первой мировой войны.
0: Репараций после Первой мировой войны.
1: Да.
0: Извините, характер плохой, отсюда от этого и карьера не сделаю, все неприятности у меня только через мой дурной характер и доброе сердце.
1: Есть такая политэкономическая формула из 90-х. Если не знаешь, кто в схеме лох, то лох — это ты. Значит, да, и, собственно, вот в Германии сейчас, так сказать, поняли, что выходит, так сказать...
0: Удивительно, столько народу иммигрантов, прошедших 90-е, в том числе и с богатыми творческими, назовем это так, биографиями, ничего не могли объяснить.
1: Ну вот, видимо, сейчас вот АДГ, это причем не
0: единственное. Советников надо брать из нас сейчас все объяснят, как, чего... А как надо давать первый рубль, там, да, это мы отрицаем. Мы вообще боремся с этими всеми явлениями, и мы в России, слава богу, в политике их победили.
1: А профессор, а вообще не я да, вот сегодня что-то меня потянуло на эту лексику сниженную. А не стрёмно, так сказать, вот все равно, ну, вот этот успех АДГ. Вот может он. Вы сейчас приводили вот эти примеры, там, так сказать, в это они, мы уже это все проходили.
0: Не стрёмно, если знаешь, что эти примеры были, если знаешь, как развивалась реальная история Германии, почему Америка до 70-х годов фактически была конфедерацией, да, и что вот это федеративное устройство, это недавно, не стрёмно, а если не знать, то стрёмно.
1: Хорошо, в общем, не боимся, а учим, все.
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
3: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
3: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: Полчасика у нас есть, но такие лайтовые, но, может быть, что-то нас выведет, когда-нибудь кривая, да, серьезный разговор. Но тут вот такие, они важны на самом деле, но так или иначе. Вот эта история, предлагаю начать с Луной. Луна наша, написал Трамп.
0: Луна наша, да, написал Трамп. Возможно.
1: Значит, смотрите.
0: Приди и возьми.
1: Да, с одной стороны. С другой стороны, я подумал, ну, все начали смеяться. А я подумал, что это, в общем-то, в духе той логики или логики той эпохи, в которую мы все с вами живем. Ну, даже залез, посмотрел, там вот это вот, ну, помните, да, это, так сказать, вот это право первооткрывателя, воткнул флаг. Значит, моя земля...
0: Там есть отдельная конвенция по Луне.
1: 67-го года. 67-го года. Да, значит, но так или иначе. Ну, а они не работают. Ну, есть конвейшн, но, так сказать, выброси ее, не нужна никому. Ну, вот что он скажет. Воткнули флаг, все. Там еще, я посмотрел, хорошие такие. Я сегодня много, так сказать, снежную лексику употреблял. Там слова всякие, зашквары и прочее. Поэтому давайте буду реабилитироваться. Запоминаем, друзья, чтобы вечер прошел не зря, чтобы что-то в голове... Терра нулиус. Терра нулиус. Перевод с латыни означает «ничья земля».
0: Скажу где-нибудь.
1: Да, ты блеснул.
0: Блесну, прослыву наконец-то к 61-му году интеллигентным человеком.
1: Терра нулиус, ничья земля. Это юридическое обоснование правила, если территория юридически не принадлежит ни одному признанному государству или населена нецивилизованными с точки зрения колонизаторов народами, то тот, кто прибыл на нее первым, имеет право забрать ее себе.
0: Ну, это очень вообще поведение Трампа очень напоминает, как помните, Португалия и Испания делили мир пополам.
1: Да.
0: Там, да, из-за этого там
1: да.
0: И у Магеллана были проблемы, ну, там и у Васко да Гама там. Но делили пополам, потому что там есть другие претенденты. Это в голову двум королям не приходило ни разу. Да, конечно, здесь вы, конечно, правы, что Трамп – это носитель идеологии такого самого базового, что ли.
1: Хорошо, что вы не сказали примитивного, да.
0: Базового, ну, можно и примитивного сказать, американского колониализма. Фильм был давний, такая агитка-агитка прям про то, как в Америке делали люди сами себя, там с Крузом и Кидман, они что-то, по-моему, не развелись, называлась «Далекая страна». Завоевание Дикого Запада. Кто первый воткнул там свой флаг, тот это участок, это твой, но за него надо драться там и так далее. Это вот оттуда все. Но есть нюанс. Но Трамп не один. Вся история вот этого колониализма Америки, вот этого базу, все-таки он не был не примитивный, все-таки уберу я этот термин, не примитивный он был, потому что там были какие-то правила, там все начиналось, ритуалы были, с горна, выстрел пушки, кто, значит, первый фальстарт сделал, по нему можно было стрелять там и так далее, да, и если ты вот воткнул флаг, теоретически, да, все, тебе никто не мог ничего сказать. Ритуалы были, это уже не примитивно. Это такое, знаете, родоплеменное общество. Все-таки это не примитив. Но это все существовало в условиях, когда американцы действовали одни. Как только они столкнулись с серьезными, на уже, к сожалению, на поздней стадии продвижения на Дикий Запад и в Америки вообще в продвижении с организованными коалициями племен коренных народов Америки, которых мы именуем абсолютно ошибочно индейцами, да, уже возникли проблемы. Пришлось договариваться, обманывать, убивать, совершать там набеги и так далее. Но Америка до известной степени действовала в вакууме. Когда в завоевании Мексики Америка столкнулась не с абсолютно там пустым фактически пространством, с деградировавшей государственной властью, а с некими повстанцами, которые еще в ответ стреляли, как-то все это довольно быстро застопорилось. Хотя могли бы двинуться и дальше. Та граница, которая есть, она далека от естественных безопасных рубежей в действительности. Поэтому американец нес себе у себя в голове две вещи, что он как бы один, он действует в вакууме, все, кто вокруг него представляют хоть какую-то конкуренцию, они на уровень технологический ниже. И второе, у них есть два океана, которые их прикрывают от любой экзистенциональной угрозы, от этого шок Карибского кризиса с ракетами на Кубе, и отсюда очень, гораздо больше в действительности шок, когда, чем Карибский кризис, когда Иран смог отбиться. Вот Карибский кризис они переварили, если хотите, апроприировали, это тоже умное слово, я тоже знаю пару умных слов, Вот, апроприировать, я, правда, не вполне понимаю, что некоторые люди под ним подразумевают, но красивое слово.
1: Сейчас культурная апроприация, это, так сказать, устойчивое словосочетание.
0: Что это такое, я не спрашивайте, да. Но у нас-то мы любим что-то апроприировать, потом выясняется, что мы не апроприировали, экспроприировали. Пара букв другие, а какая разница в судьбе, что называется. Вот, они... Это, что называется, переиначили, они смогли с этим жить, хотя и очень болезненно, что... И вот они же все время повторялось, уже в наши новейшие времена Россия – это экзистенциальная угроза. Угу. Большую часть своей истории Америка прожила без экзистенциональной угрозы, то есть угрозы своему существованию. Да? Это шок, а Иран – больше шок. Государство, которое было обречено на заклание, никто не сомневался, да и у нас тут мало кто сомневался, что Иран обрушится. Не просто не обрушилось и нанесло американцам стратегическое поражение, заставив их уйти из важнейшего региона.
1: Вьетнам?
0: Нет, Вьетнам, они так не воспринимали, это было болезненное поражение. Но оно на порядок, это не единственная вокальная война, которую американцы проиграли. Так? Но они, во-первых, ушли сами, ушли почти объявив, что они победили. Да, потом, это все были вьетнамские коррупционеры, южно-вьетнамские, которые проиграли. Но это даже несравнимо. Шок от поражения в войне с Ираном несравним. Шоком от поражения в войне с Вьетнамом. Хотя потому, что за спиной Вьетнама стоял и Советский Союз, и некоторое время Китай. Хотите хохму,
1: давайте.
0: Алексей? Мы вот с вами тут говорили, кто такой Вытков.
1: Угу.
0: Читаю я тут новости. Прямо сейчас приходит.
1: Давайте.
0: Британские СМИ говорят, а кто такой Вытков вообще? Почему?
1: Серьезно?
0: Да, вообще он некомпетентный. Ну, слушайте, понятно, но британцам убрать Вытков это сверхстратегическая задача. Кто это вообще такой? И вообще их надо менять. Да, они Кушнер с Вытковым ничего не понимают в дипломатии. Политическое, это особенно Вытков,
1: а ничего вы, кстати, не понимает. Обратили внимание, вы посмотрели вот этот, так сказать, тройничок, в хорошем смысле слова, ну, в смысле выступления их втроем, когда они сидели на сцене. Слышали, какие вопросы им задавали?
0: Да.
1: Британцы, это было BBC, задал вопрос. Вы, говорит, ничего не сделали, вы везде облажались. Значит, а почему мы теперь должны думать, что вы тут справитесь? Это были британцы.
0: Да, британцам прям критично отодвинуть, дискредитировать их, значит, эту вот парочку. Да, а теперь главная хохма. А кого же продвигают на пост главного переговорщика вместо Вытков и Кушнера, Рэдклиффа. И понятно стало, чей чел. Да, и понятно стало, на кого господин Рэдклифф в действительности, не то, где у него трудовая...
1: Может, хитрая, может, не так напрямую, профессор, может, там, так сказать, вот сюда,
0: там прямо
1: чтобы этого
0: там
1: отнести.
0: Во-первых...
1: Ну, иногда надо назвать, чтобы его убрать.
0: Ну, конечно, его и уберут, да, но... Да, рано или поздно. Так, но в действительности я Рэдклифф, я думаю, на британцев напрямую не работает, а вот на кого он работает, это на американских атлантистов. Если почитать его биографию, вот он оттуда. Но для сегодняшней конфигурации он будет спасением. Но мы же не можем... Ну, британцы все-таки умнее, чем мы, чем
1: это
0: нам хотелось бы.
1: Да,
0: они же не могут сказать, давайте вот этих, значит, двух близких Трампу людей заменим, ну, на какого-то человека, на котором негде уже ставить клейма, да, что это британский человек. Ну, к примеру, есть такой хороший переговорщик Билл Бёрнс. Он даже тоже работал директором ЦРУ и даже написал совместный меморандум с руководителем британской разведки Муром, «Мы здесь власть», известный меморандум Мура Бернса. Но не, ему же, не могут же они вот такую кандидатуру...
1: Бернс, тем более, он в Москву же приезжает.
0: Ну, он руководил тут и признанным в России нежелательной, по-моему, организацией, фондом Карнеги, потом ЦРУ. Да, он был послом в Москве. Да, вот он знает. Не мог же они так вот прям вылезти. Потому что на теле господина Бернса там место от штампов Британия, Клинтоны, Обама, да, и далее везде просто места нет. Поэтому они предлагают некую промежуточную кандидатуру. Я не утверждаю, что в Британии слушают нашу программу, да, хотя признаки этого есть, да, ну как есть, ну так и есть. Вот, но тем не менее, вот эта идея, что вопрос, а это кто такие, да, он ведь витает в воздухе по отношению, простите, к любому члену команды Трампа.
1: Это да.
0: Да.
1: Но здесь в большей степени все-таки, но мы обозначали, да, откуда берется этот вопрос. Но вот это, так сказать, он закономерно возникает. Здесь не надо ничего нет. И все зависит. И вот знаете, что удивительно? Статус определяется, статус, положение и чин, если угодно, определяется встречающей стороной.
0: Да.
1: То есть не то, что он сам о себе, а то, как его, так сказать, вот как его встречают, тем, как бы он и является. Да, получается так. Но опять мы возвращаемся к футболкам и к протоколу на встрече в Москве.
0: Не, ну очевидно, что статус Уиткофа и Кушнера в России определяется как больший, нежели он был определен в Киеве. И это тоже, да. В этом ничего такого нет. Потому что в Киеве главное, это не американцы. Да, Рэдклифф бы туда приехал, ему, поверьте, тоже подарили бы футболку. И не только потому, что, видимо, этих футболок произвели много, их надо теперь раздаривать, а потому что американцы в Киеве сейчас не главные. Там главные англичане, и к ним подкатывает коалиция желающих. Вот эти главные. И задача Трампа, и, собственно, возможность такую Трампу предоставлена, я думаю, Москва не будет против этого, восстановить контроль Америки, да, и систему одного окна.
1: Угу.
0: Потому что, судя по коррупционному скандалу в Киеве, там окон как-то многовато стало.
1: Да.
0: Вот, американского бюджета...
1: В некоторые даже что-то залетает, там какие-то постоянно,
0: да,
1: что-то
0: туда, да,
1: залетает.
0: И дроны, да, туда, да, залетают, да. И американского бюджета может не хватить.
1: Угу.
0: Да, но вот Трампу дан исторический шанс, дан в Москве, восстановить систему одного окна и управление проектом Украина. И на этой основе сформировать некую дорожную карту, о которой говорил Дмитрий Сергеевич Песков, с которой, в свою очередь, выйти на переговоры хоть в Дубае, хоть в Абу-Даби, хоть, я не знаю, на Маврики.
1: Так, две новости. Давайте еще, значит, этот покрасился. Ну, вот это совсем неожиданно. Ну, это считывается, ну, абсолютно. Покрасился и, надо сказать честно, плохо выглядел. На этих фотографиях, на первых, на которых его показали, с новым каштановым, так сказать, цветом, сразу, конечно, вспоминается и 12 стульев, там и вот,
0: покраска Киса
1: Воробьянина.
0: Да, не буду врать, я вспомнил.
1: Так это все равно, ну, это, да. Значит, а что это он, профессор?
0: Я не осуждаю Дональда Трампа, я много лет борюсь с лысиной, поэтому я его понимаю, хотя я много моложе. Не буду я обсуждать. Ну вот человек захотел покрасить. Ну что, да, я вот борюсь с лысиной. Может быть, я бы, если бы я с ней не боролся, я бы выглядел более импозантно.
1: Да,
0: ну
1: что
0: вы пристали к человеку?
1: Ну послушайте, это же не просто человек.
0: Человек сидит много лет на фастфуде. Ну, дайте ему уже хоть покрасить волосы.
1: Ну, прикиньте, завтра Путин выходит с усами, например. Нет, ну это... Ну, понимаете?
0: Я даже это прикидывать не буду, потому что, знаешь, у меня есть такая система, у меня есть исключенные опции. Вот, ну, вопрос-то какой, зачем? Ну, Ну, Путин с усами. Я сейчас вспоминаю фотографии Путина разных времен. То есть много чего публиковалось. Я что-то ни разу его не помню.
1: Ни разу, нет.
0: Я ни разу не помню его в каком-то другом, ну, визуальном ряду, нежели тот, который у него есть сейчас. Но Трамп, ну, давайте уже внешность его оставим в покое. Человек, это, извините, сейчас я буду совсем плохо говорить, барин в этом возрасте имеет право дурить и чувствовать себя 18-летним.
1: Отец Карамазов такой, отец Карамазов.
0: Ну, слушайте, можно и так.
1: Нет, я еще раз, я не, даже тут, меня интересует ровно политтехнологическая, как бы, платформа этого смены.
0: А если
1: смены
0: ее
1: образа?
0: Нет, Алексей?
1: Вот да, я... ну не может такого быть. Ну как, ну есть президент. Мы привыкли, президент,
0: вот
1: жена,
0: он,
1: собака, там, дети.
0: Вот когда он постригся после того, как его приняли... Да, и, значит, откатали пальчики, помните,
1: да,
0: такое?
1: Помню,
0: он
1: да,
0: постригся,
1: да,
0: коротко. Вот это были политтехнологии, это верю. А когда он вырви глаз цвет покрасился, это барин дурит. И политтехнологии я там не вижу.
1: Это мой натуральный цвет, не знаю. Не знаю, честно говоря. Ну вот по мне, ну просто это же демонстрация... не то, что не, в конечном счете неуверенности. В конечном счете неуверенности. То есть потребность в смене, а потребность в смене почему? Ну, потому что мне не нравится это, а я хочу, значит, по-другому.
0: А с чему, Алексей, а с чему ему быть уверенным-то? У Дональда Трампа что, за последние 3 месяца какие-то крупные успехи наметились? 43-я победа над Ираном? Да? Угу. Конечно, у него есть внутри неуверенность. Но если Дональд Трамп считает, что он из этой ситуации неуверенности сможет выйти, покрасив волосы вот в такой цвет, ну, мне очень жаль. Я хотел бы, что если я вдруг случайно доживу до его возраста, я так мыслить не буду. Но если... Я прям даже с ужасом думаю, какие варианты Дональд Трамп обдумывает для того, чтобы выйти не просто из неуверенности, а из ситуации абсолютной политической изоляции, в которую он попал. Ведь вы заметьте, вот он все пишет, это даже еще кто-то читает, но чем дальше, тем меньше.
1: Мне интересно.
0: Да? Последние два, значит, последний человек, с которым он нормально общается, это Владимир Владимирович Путин. Да, еще есть один человек, с которым он наверняка хотел бы пообщаться, и наверняка это общение будет очень уважительным и так далее. Это Ким Чен Ын. С Си Цзиньпином очень явно, ну вот просто видно, что Си Трамп боится встречаться. Вот это главное неуверенность.
1: А сейчас же должен быть визит, кстати, скоро.
0: Да,
1: там
0: нет, будет визит, и он явно боится встречаться, потому что предъявить ему нечего. Да, внутри страны Трамп полностью изолирован. Посмотрите на предвыборную кампанию республиканской его родной партии. Она от него отталкивается как только можешь, чтобы он близко не подходил и не поддерживал и своих кандидатов. Трамп находится в состоянии тотальной изоляции как на внешнем, так и на внутреннем контуре.
1: Токсичный.
0: Да, он и... Вот я с ужасом думаю, какие варианты он продумывает, чтобы выйти из этой изоляции. А волосы покрасить? Ну да, неудачно получилось.
1: Да где дело? Мне не то, что удачно, неудачно, а сам факт, как будто бы вот такая... Ну, президент – это не про резкую смену имиджа точно. Президент любой страны.
0: Простите,
1: любой страны.
0: Алексей, президент – это не про потребление... фастфуда, я не буду никого рекламировать, но просто можете посмотреть, какой фастфуд он ест. Президент это точно не про этот фастфуд. Хотя, с другой стороны, Барак Обама, будучи президентом,
1: да,
0: поедал бургеры, и не только с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, так, И, ну, и вот здесь есть, но все равно вот те бургеры, которые ел Обама, и то, что ест Дональд Трамп, это несколько, все-таки согласитесь, разные такие.
1: Ну, плохо, короче, выглядел еще вот это, так сказать.
0: А чего хорошо-то выглядит?
1: Понятно.
0: Человек жил, не тужил, да, да, играл в гольф, да, чуть-чуть зарабатывал деньги, не всегда удачно. Потом где-то в 15-м году... Да, его на слабо взяли, причем утверждают, что есть даже как бы там свидетели, как он выдвигался в президенты. Да, вот, на слабо взяли, он выдвинулся в президенты, победил. Не выдвигаться второй раз, я не хочу употреблять термины из лексикона, который у вас был в предыдущем, но это значит, ну, проявить себя слабаком. Не мог он не выдвинуться. И так, и он уже почти не рассчитывал, что победит в действительности. Но так повернулась жизнь, что выдающегося американского политика, подчеркиваю, американского, так, так сказать, ну вот по плоти, по крови, по мозгу американского политика Джо Байдена ухандокали, причем залечили. Да, вот у нас Леонида Ильича Брежнева залечили. А тут Байдена залечили до той степени, что пришлось выбирать Трампа. Ну и что, с чего он должен выглядеть хорошо?
1: Так, две минуты осталось. Республиканская партия США впервые в своей истории проводит национальный съезд в год промежуточных выборов. Делегаты соберутся 9 и 10 сентября нынешнего года на арене American Airlines Center в Далласе, штат Техас. Тоже, кстати, любопытно. В Далласе же там что-то случилось, по-моему, штат,
0: да,
1: Техас.
0: Да.
1: А что это они? Что они не это, не суеверные, что ли?
0: Я думаю, что ничего в этот раз не будет. Они не суеверные. Но мест нехорошее.
1: Нехорошее.
0: Не там они собираются. Собираться надо на территории, за которую борешься, а не на территории, которая за тебя и так проголосует.
1: А за территорию, которую борешься, это за какую? Ну, в смысле, я имею...
0: Ну, конечно, это Атлантическое побережье, это Пенсильвания, вот там. Там, да, я последнюю раскладку по голосам не видел, да, но там она есть.
1: Ну, странно как-то. Ну, не знаю, Трамп там и Венс будет, и Бессен в такое тревожное время, в таком символическом месте. Чтобы мы потом опять 70 лет, значит, а через 5 лет нашли жителя Белоруссии.
0: Вообще они нарушают все законы. У них по внутренним протоколам президент, вице-президент вообще не должны в одном здании находиться, ни в одной комнате. Они напихивают высшими должностными лицами одно здание, там самолет пока нет, польский вариант их как бы успокоил.
1: Да, да, да.
0: Но нарушения идут очень большие, это, на мой взгляд, системный сбой.
1: Системный сбой. Совпадение?
0: Не думаю.
1: Да. Все, профессор, спасибо вам большое. Это получается сегодня-завтра они собираются. То есть мы на следующей неделе уже будем обсуждать итоги. Ну и желаем, так сказать, чтобы история не повторялась. Всем желаем здравия этого, да, что там надо еще говорить. Ну, в общем, всего хорошего. Все, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор. Пока-пока.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метров над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон доверия для школьников. «Контекст». Новый сервис для учащихся средних общеобразовательных учреждений поможет решать любые конфликтные ситуации. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что представители ведомства будут разбираться в каждом вопросе и жалобе, поступившем от школьников. Специалисты отмечают, что преимущественно конфликты возникают между самими учениками, либо по линии ученик-учитель. В первом случае они связаны с борьбой за лидерство и авторитет, соперничество из-за успеваемости и внимания окружающих, оскорблениями, сплетнями или травлей. Противоречия с преподавателями возникают из-за того, что тот или иной ученик не хочет учиться и выполнять домашние задания, не соблюдает дисциплину или считает, что ему ставят заниженные оценки. Иногда причиной конфликтов становятся личная антипатия или неправильные, несоответствующие уровню подготовки класса методы преподавания дисциплины. По словам Сергея Кравцова, важно уделять внимание не только процессу обучения и воспитания, но и здоровью учащихся школ. В этой связи следующий год в системе образования по инициативе родителей был объявлен годом здоровья школьников. Учеников также обязали не использовать гаджеты на учебных занятиях.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, столько же в Нижнем Новгороде и Петрозаводске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В Совете Безопасности России опровергли слухи о мобилизации. Работа по обмену детьми между Россией и Украиной продолжается. Названные регионы с наибольшим ростом зарплат с начала года. Подробности далее. Потребности вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Никакой необходимости в мобилизации нет. Об этом заявил зампред Совета Безопасности нашей страны Дмитрий Медведев. Слухи про это он назвал лживой провокацией со стороны киевской власти, которая испытывает дефицит людских ресурсов. Мужчина пострадал при атаке беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Кроме того, в Красноярушском округе в поселке Красная Яруга после атак беспилотников повреждены частные дома, легковые и грузовой автомобили, а также гараж. В селе Сергеевка повреждены фасад и забор частного дома. Работа в рамках непубличных гуманитарных контактов между Москвой и Киевом продолжается. Сейчас идет подготовка к воссоединению с близкими на Украине и в третьих странах двух детей и молодого взрослого с инвалидностью. Об этом сообщает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Как уточняет омбудсмен, всего при участии аппарата с родственниками в нашей стране воссоединились 32 ребенка из 24 семей. Украинским гражданам у себя и в третьих странах вернули 145 детей из 118 семей. Экстрадированный из Грузии россиянин Сергей Филимонов не признал себя виновным по всем 11 пунктам предъявленного ему в США обвинения. Минюст США сообщил об экстрадиции Филимонова во вторник. Американские власти обвиняют его в участии в международной схеме кибермошенничества, участники которой, по версии следствия, похищали данные клиентов банков и использовали их для доступа к счетам и несанкционированных переводов. Средние зарплаты в текущем году выросли сильнее всего на Чукотке и в Магаданской области. Тройку лидеров по приросту зарплат в России замыкает Ханты-Мансийский автономный округ. Во всех указанных регионах усредненные трудовые доходы выросли на сумму около 30 тысяч рублей, передает РИА Новости. Также в пятерку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. Кроме того, более чем на 15 тысяч рублей средние зарплаты увеличились в Забайкальском крае, Архангельской, Томской и Ярославской областях, а также в Республике Алтай. В США выявили вспышку сальмонеллеза, связанную с ростками брокколи. Заражены 22 человека в 4 штатах, двое госпитализированы, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний. Компания Evergreen Fresh Sprouts отозвала продукцию, поступившую в магазины, рестораны и предприятия общественного питания в Айдахо, Монтане и Вашингтоне. Власти рекомендовали не употреблять отозванные ростки брокколи, а выбросить их или вернуть продавцу. Французский Пари Сен-Жермен одержал крупную победу над словацким Слованом в первом матче футбольной Лиги чемпионов. Встреча в Париже завершилась со счетом 6-1. В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и совершил 3 сейва. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин. И сейчас нашим гостем будет Сергей Брикотин, редактор сайта «Aftershock News». Сергей, я вас приветствую. Ну, начнем наши политико-экономические изыскания с важности «Севморпути», которая растет день ото дня, скажем так. Совместный пилотный рейс России и Индии по Севморпути назначен на весьма близкое время. Об этом объявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ну и, соответственно, вопрос тут такой. Ну, я еще понимаю, Китай. Уже пробный рейс здесь проведен, насколько я понимаю. Даже Южная Корея, это тоже понятно. Но Индия это точно ближе к странам Ближнего Востока, извините за тавтологию, через проливы, чем фактически для них такого кругаля, уж извините за просторечие давать. Почему у Индии растет интерес к этому маршруту? Помимо очевидного.
3: Алексей, я бы здесь отметил несколько моментов. То есть, наверное, ключевой момент, то, что Индия, она уже на текущий момент третья экономика в мире. И у них самое большое население. То есть, по факту, Индия все-таки претендует на роль сверхдержавы. Да, у них пока что атрибутов этих не хватает. То есть, по многим отраслям слабое развитие. Но надо понимать тот факт, что это по численности крупнейшая страна. И по экономике это третья экономика в мире. И поэтому, конечно, они свои интересы далеко выносят из Азии. И я бы здесь не удивлялся. Кроме того, я бы хотел отметить достаточно давнее сотрудничество России с Индией, и в первую очередь это в военно-промышленном комплексе. Индия является одним из крупнейших покупателей нашей военной продукции. Там и сушки, и танки, и ракеты «Брахмос», ну и много-много всего остального. Поэтому Индия является достаточно давним нашим союзником, и сотрудничество, в общем-то, понятно. Ну и здесь, в общем...

0: Для Индии именно. Для Китая нет, а для Индии, как мне представляется, да. Или все-таки безопасность здесь на первом месте?
1: Но, как мы видим, безопасность начинает играть очень важную роль. Наш проект Aftershock News, он вообще посвящен наступающему экономическому и энергетическому кризису. А в любой кризис он сопровождается падением уровня доходов, падением уровня жизни. И такой известный факт я бы хотел отметить, это то, что уровень преступности, он обратно пропорционален уровню жизни. В силу того, что во многих странах сейчас в мире мы наблюдаем падение уровня жизни, в первую очередь это Европа, Япония, то есть эти страны, у них падение уровня жизни происходит прям существенно, ну по факту, и достаточно давно уже. Как следствие здесь мы наблюдаем повышение преступности. Ну, конечно, это не только Европа, и вот это первые конфликты в Ормузском проливе, йеменские хуситы. Дальше они будут нарастать просто год к году. То есть, может быть, это вот не прям эскалация в ближайшие годы, но то, что мировые морские маршруты будут блокироваться и будут возникать трудности, это факт. А на севере, надо отметить, Севморпути очень достаточно хорошо защищен, просто чисто территориально. Но это север, и туда, в принципе, многим трудно добраться. Не то, что там пиратствовать, а просто туда добраться.
0: Там в
1: Поэтому
0: тапочках будет
1: важность.
0: холодно, да? Хуситам
1: Ну, конечно,
0: каким-нибудь
1: это
0: условно.
1: любимое выражение, что йеменские хуситы в тапках, да, то есть разгоняют ведущие армии мира. Но по факту так ведь и получается. Только вот я сам много лет прожил в условиях Крайнего Севера, работал, сначала летал в командировке, потом жил. И знаете, я вот вам скажу, зная себестоимость строительства, например, всей этой инфраструктуры, ну, то есть я в любом случае эти сметы видел, калькуляция себестоимости, плюс в принципе там жить непросто. Но вот представьте, например, жить при минус 50. Я думаю, очень мало кто себе представляет, что такое перемещаться вообще по улице в минус 50, 57. Это сложно. Во-первых, у тебя инфраструктура должна быть с колоссальным запасом. Это транспортные средства должны быть подготовлены и много-много всего остального. Это очень сложно. И, то есть, конечно, учитывая, какие с нашей стороны сейчас идут вложения в Севморпути, безопасность этого маршрута будет обеспечена, с одной стороны, на то, что это Россия, с другой стороны, просто территориально, ну, с точки зрения логики, что туда просто сложно добраться и сложно что-то делать.
0: А еще Владимир Владимирович намекнул на белых медведей и косаток, да, так сказать, экстраполировав политическую ситуацию на животный мир.
1: Ну да, то есть это наши как
0: Ну,
1: друзья,
0: я
1: так
0: не
1: можно
0: думаю, что это
1: сказать.
0: случайно. У него, в общем, случайно практически ни одно слово не обходится, как мне представляется. Ну, хорошо, понятно, что есть альтернативный маршрут, его нужно развивать, но вот 5 миллионов тонн в год, это ж не так много, это в сравнении с тем, что идет через там тоже Ормузский пролив или Красное море, Суэцкий канал, это ж крохи, да, пока. Это пока, наверное, да?
1: Ну, я бы все-таки отметил, что это на текущий момент, ну, если, например, сравнивать с Ормузским проливом, то в 2025 году это под 900 миллионов тонн, там, если конвертировать, ну, вот, плюс-минус, трафик под 900 миллионов тонн, да. А, соответственно, весь Севморпуть это в районе 37, по-моему, миллионов тонн. То есть разница там в 25-30 раз где-то примерно получается. Конечно, эта разница колоссальная, если мы возьмем китайские порты, да, там Алакский пролив. Разница, конечно, здесь колоссальная. Но, как мы вначале уже говорили, то есть это, с одной стороны, это пока, потому что надо сначала построить инфраструктуру, которая очень недешевая. Я, кстати, напомню, что Россия приняла решение, Росатом, в частности, строить в условиях Крайнего Севера 4 атомных электростанции малой мощности. Хотя логичнее было и дешевле, ну как бы дешевле гораздо и проще было построить именно газовые электростанции. Но вот именно создание инфраструктуры, то есть опять же малые модульные станции, они как бы это перспективное направление, его надо развивать и пусть сейчас в моменте дороже построить атомные электростанции, чем газовые. Но если смотреть на перспективу, на будущее, развитие проектов строительства малых АЭС, оно, конечно, как сказать, оно перспективно и оно жизненно необходимо.

0: Поэтому было принято решение, в частности, строить 4 атомных электростанции. Опять же, я был сейчас на ВЭФе недавно, и там сообщалось о том, что уже приняты конкретные сроки, конкретные блоки мощности строительства АЭС в Сибири и Дальнем Востоке. И опять же, речь постоянно идет про малый АЭС. Сейчас, понятно, малые серии у нас это все будет выходить дороже, но то, что мы развиваем это направление, вкладываясь в будущее, а без атомной энергетики, как уже сейчас становится понятно, то есть в будущем существовать крайне сложно. И то есть развитие и малых модульных станций, и строительство инфраструктуры на Северном Орпути – это связанные проекты, это проекты будущего развития. И если смотреть на перспективу там не в 1-2 года, а на перспективу в 30-50 лет, то, конечно, развивать этот проект жизненно важно. Значение его с течением времени будет возрастать. А если процессы по глобальному потеплению будут увеличиваться, как они, ну, то есть дальше нарастать, то северный морской путь он заиграет просто новыми красками. И трафик по нему, естественно, будет увеличиваться. Ну, он в любом случае будет увеличиваться, это мы видим на текущих проектах. И в том числе это, опять же, все прекрасно понимают, что в условиях нашей Арктики огромное количество полезных ресурсов, которых у большинства стран мира уже на текущий момент нет. Все прекрасно понимают, что если бы нефть была в Подмосковье, то, конечно, никто бы не поперся в Арктику добывать нефть. Ну, так ведь? Но, как мы знаем прекрасно, что нефти качественной близко нету и уже точно не будет. Но всегда разрабатываются месторождения, которые качественные, легко доступны в моменте, вот сейчас. Сначала разрабатываются наиболее легкие месторождения и с течением времени все более сложные.
1: Ну да,
0: Легкая нефть...
1: Баку, Татария, потом да, Западная Сибирь и так далее.
0: Вы меня немножко опередили, я хотел как раз это напомнить. Вот. А с течением времени добыча нефти будет удорожать. Та же сланцевая нефть в Соединенных Штатах, это же не от хорошей жизни, а от того, что другой нефти уже нету. И ну, дальше будем уходить в Арктику, в условиях Крайнего Севера, потому что там ресурсы однозначно есть, то есть это уже много месторождений разведанных, их надо осваивать, под это все нужна инфраструктура. Здесь все достаточно логично, на мой взгляд.
1: Разумеется, но есть один вопрос. Вот вы сами, кстати, сказали, что уровень жизни в Европе падает, причем тенденция не очень для континента хороша. И если так смотреть, то если это действительно так, то потребительские возможности Европы будут снижаться. А все вот эти вот маршруты, что через Суэцкий канал, что по Севморпути, они рассчитаны на то, что Европа, как и раньше, будет добросовестным потребителем. А если это будет не так, если там начнется, условно говоря, хаос, если народ стремительно обеднеет с такими руководителями, это вполне логично, то тогда вот конечный пункт всех этих маршрутов может и исчезнуть, или нет. Или, по крайней мере, серьезно свои возможности подрастратить.
0: Ну, с одной стороны, конечно, подрастратить, но с другой стороны, у нас остается Азия. И, например, если сейчас вспомнить Камчатку, то у нас строится на Камчатке, забыл название бухты, строится с одной стороны строится регазификационный терминал, то есть это сжиженный газ просто, чтобы его разжижать и уже отправлять на ТЭЦ местную. А, ну, то есть там порядка миллиона тонн, не помню точной цифры, миллиард кубометров газа примерно туда предполагается. А, соответственно, и второй терминал строится для того, чтобы северных газовозов, ну вот эти АРК-7, которые дорогие, сложные, технологичные, чтобы с них перегружать на обычные газовозы в Вилючинской бухте. И дальше нефть уже, ой, дальше газ пойдет уже, соответственно, в Азию. То есть, если смотреть даже сейчас на текущий момент, во многом Севморпуть смотрит именно в Азию. И в том числе для нас это как развитие нашего севера. Второй якорный проект – это уголь. Добыча угля, классный коксующий уголь. Его точно так же поставляют в Азию. Ну, то есть и такие проекты, они сейчас постепенно будут нарастать. В том числе там логистика из рек, на Севморпуть. Ну, это просто как доставка по воде, она всегда дешевле, чем строительство железных дорог. Ну, то есть это самый экономичный транспорт. И здесь, в общем-то, глупо при освоении севера, а в первую очередь для нас это освоение нашего севера. То есть это, как сказать, те же ресурсы во многом идут там газопроводами, трубопроводами, в том числе там в Азию, в Россию. Опять же, когда строили газопроводы в Китае, газифицировали много регионов внутри России. Поэтому это в первую очередь это не на Европу, это Азия и развитие самой Сибири. Ну и развитие логистики России. Все-таки это так.
1: Ну да, если действительно, так сказать, роль Запада будет снижаться, можем мы такое предполагать, хотя над нами многие смеются, дескать, там загнивают, все никак не качать, не загниют.
0: Ну, знаете, я хотел бы все-таки отметить, что роль Запада, она постоянно падает. Если раньше экономики там, США были доминирующие, там Евросоюз, США, это были два крупнейших экономических блока, то сейчас БРИКС уже обогнал по размеру экономики ВВП, по паритету покупательной способности, уже достаточно серьезно обогнал большую семерку. И этот процесс неуклонно год к году продолжается. То есть их роль уже падает и падает десятилетия.
1: Вот как раз отмечаем мы то, что многие вот эти логистические пути, они сейчас перекрыты. Можно там верить Дональду Трампу, который говорит, что Ормузский пролив открыт. Можно верить КСИР, которые говорят, что он закрыт. И там, значит, вот нельзя без согласования с нами ничего провести. Можно верить то, что работает там в полной мере Красное море и Суэцкий канал. Но вот у нас своя же ситуация. У нас фактически теперь Черное море остается закрытым по разным причинам. Мы перекрыли для Украины, а Украина своими действиями во многом перекрыла для нас. То есть вот здесь-то тоже ситуация странная, да, или там, и для нас она тоже болезненная. Как вы могли бы ее охарактеризовать?
0: Ну, извините, у нас пятый год уже идут военные действия. Mm-hmm. И, конечно, говорить о полноценном развитии экономики, комфортных условиях и далее по списку, ну, уже не приходится. Опять же, я прошу заметить, что у нас наблюдается рост промышленного производства, а объем ВВП по паритету покупательной способности у нас не падает. Ну и по большому счету, как такового падения уровня в жизни в России нет. А более того, в первые два года СВО он даже вырос у нас. То есть реальные доходы населения выросли, и ну, уровень жизни он растет, потому что это как нарастающий процесс. То, что есть издержки и то, что есть огромное количество проблем, это само собой. И здесь ожидать того, что, по сути, когда ты ведешь военные действия против всего блока НАТО через его прокси на Украине, который снабжает, поставляет, вводит санкции против нас, ожидать того, что все будет у нас безболезненно и комфортно, не приходится. Но если говорить о значении вот этих потерь на размер экономики и на жизнь граждан, здесь, конечно, этот удар по Украине, он несопоставим. Ну, то есть по Украине и по России. Они на текущий момент вынесли с точки зрения того складских помещений, у меня просто сейчас цифр под руками нет, но я скажу порядок. В абсолютных значениях они вынесли значительно больше, чем мы у них пока что. То есть первоначальные их атаки по складским помещениям, они действительно были достаточно болезненны, и в абсолютных значениях они очень серьезны. Но это мы когда говорим в абсолютных значениях. Когда мы говорим про относительные значения, относительно размера экономики, то здесь эффект меняется в противоположную сторону. То есть они примерно раза в два больше испортили наших складских помещений. Но с точки зрения значения на экономику, ущерб для Украины, он примерно раз в пять выше, чем для России относительно размера экономики. И вот это бьет по ним сильнее. Если мы вернемся опять же к зерну, поставкам, ну то есть основной экспортный материал это зерно, это металл в том или ином виде, то здесь удар по Украине, он гораздо серьезнее. Опять же, это секрет Полишинеля, что через черноморские порты шли вооружения. И сейчас этот ручей, да, там поток, он иссяк. И это тоже, опять же, для них имеет гораздо более катастрофичные последствия, чем для России. Поэтому здесь надо понимать, что пятый год мы ведем военные действия. Извините, когда можно нам блокировать черноморский трафик, это надо было делать. Ну, мое мнение как минимум такое.
1: Ну, то есть на зерновую сделку не соглашаться, с вашей точки зрения?
0: Да зачем? Нет, конечно. Опять же, зерновая сделка – это что? На Украину будут давить, и на турков, и на Украину, что надо это прекращать, потому что в мире огромное количество голодающих, и каждый год их количество прирастает на десятки миллионов. Не надо думать, что продукты питания – это что-то такое само собой разумеющееся. Так думают люди, которые считают, что электричество берется в розетки. По факту, что такое продукты питания, сельская продукция? Это квинтэссенция энергетики. Если подумать, вот с точки зрения того, откуда берутся продукты, да, там, для теплицы это газ в основном для отопления. Минеральные удобрения это опять же тот же газ, та же энергетика. Да? Ну, там, как бы, опять же, эти, как химия всевозможная.
1: Удобрения, да.
0: Удобрения, да. Если мы говорим про сельское хозяйство, это дизель. Да, элеваторы – это электричество в том или ином виде. Это серьезные потребители. Доставка – это, опять же, начинается логистика, электричество, дизель и далее по списку. То есть сельское хозяйство – это квинтэссенция энергетики на самом деле. И в силу того, что у нас энергетика лучше в мире не становится, с продуктами питания, как следствие, это уже как вторичный продукт высокого передела, более высокого передела – становится хуже, поэтому количество голодающих в мире, оно постоянно увеличивается. А Россия является крупнейшим, ну, одним из крупнейших доноров сельхозпродукции. Естественно, наша продукция востребована. То есть, если опять же вспоминать с картежниками, у нас на руках есть сильные карты. А у наших оппонентов, у большинства из них, сильных карт на руках нет. Поэтому в том или ином виде эта сельхозпродукция в мире нужна. Той же Турции, опять же, они имеют достаточно высокий гешефт на том, что они покупают наше зерно, а потом муку уже сами перепродают как продукт более высокого передела. Поэтому здесь первично то, что в условиях военных действий Украина несет больше потери, чем Россия. Естественно, это надо продолжать. Ну, как минимум, это я так считаю. Передо мной, понятное дело, наше правительство не отчитывается.
1: Ну, это разумеется, да. Мы со своей стороны пытаемся что-то понять. Три минутки у нас еще до перерыва есть. А как полагаете? Ну, я еще в 22-м году говорил, что это война на выживание. Вне зависимости от происходящего на линии боевого соприкосновения, со всем уважением, восхищением к нашим парням. Тем не менее, второй вот слой этой войны – это экономика. И насколько худеет быстрее Европа и насколько умирает экономика Украины по сравнению с проблемами, они у нас тоже есть в России. Вот что скажете на данный момент, какова ситуация и каковы тенденции с вашей точки зрения?
0: Ну, наша экономика по факту, конечно, растет, и у нас рост, пусть небольшой, но он есть, и промышленного производства, и экономики. Если говорить про фундаментальные показатели, Россия, в общем-то, по всем ключевым жизненно необходимым направлениям закрыта. Что нельзя сказать про Европу? Экономика большинства крупнейших европейских стран активно стагнирует. Но я в первую очередь говорю про их промышленное производство. Промышленное производство у них стагнирует. Про Украину тут даже говорить... Ну, то есть, для понимания цифр, я часто их привожу, но они глобальны. То есть, в Италии от пика промышленного производства минус 20 с лишним процентов, 22, по-моему. В Германии минус 18 в 2017 году. Британия минус 10%, по-моему, 2018 год. То есть просто Франция 10%. Просто вдумайтесь эти цифры. Да? Италия 24% потеряла. У нас при развале Советского Союза, вот при всем нашем глобальном как бы, кризисе, который у нас был, это 40-45% было. То есть Италия уже потеряла 24%. И, как сказать, тенденции к росту, ничего, чтобы предвещало будущий рост, там нету даже близко. А про Украину говорить нечего. На момент развала Советского Союза это была крупнейшая промышленность в Европе, если не считать Россию. Ну давайте вспомним такие жемчужины промпроизводства, как Антонов, который делал самые большие самолеты. Южмаш, который сделал самое мощное оружие в мире, ракеты Р-36М, Воевода, да, в классификации НАТО «Сатана». Оно более 30 лет было самым мощным оружием в мире. Мы сейчас «Сармат» только сделали, более мощное, «Посейдон». Ну, «Посейдон» в каком состоянии? Они строили авианосцы. А что они делают сейчас? Они сейчас могут только из китайских комплектующих делать дроны. То есть население на момент развала Украины было 50 миллионов, сейчас по разным оценкам, там по хлебу если оценивать, да, там уже менее 20 миллионов населения. Не говоря о том, что никаких высокотехнологичных производств в такой ситуации развивать, в общем-то, невозможно. Поэтому, если мы говорим про войну на выживание, конечно, для Европы Украина уже чемодан без ручки. Они тратят туда последние ресурсы, деньги, которые им самим жизненно необходимы в условиях стагнации. А для России мы, в общем-то, обретаем дальнейший суверенитет. И здесь я бы отметил именно тот факт, что мы становимся более суверенными.
1: Сергей Брикотин, редактор сайта «Aftershock News» в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
1: Продолжаем разговор. На линии Сергей Брикотин, редактор сайта «Aftershock News», в студии Алексей Осин. Сергей, ну давайте теперь о глобальной ситуации на энергетических рынках мира. Впервые с конца июля нефть снова перевалила за $100 за баррель. Если смотреть по газу, то октябрьские фьючерсы в Европе котируются в $950 за 1000 кубометров. Это впервые вообще с декабря 2022 года. Как это отразится на экономике, соответственно, Европы, если о газе говорить, и мира, если о нефти? И насколько, с вашей точки зрения, долго это продлится?
0: Если говорить про крупнейшие экономики мира, ну, в первую очередь, западные, то на них это отразится просто катастрофически. Но объясню, почему. Они на текущий момент никто не могут сверстать свой бюджет без дефицита. То есть каждый год для того, чтобы просто дальше существовать, им приходится занимать огромные суммы денег. И, как следствие, у них у всех государственный долг постоянно год к году растет. Все это дорогие ресурсы, а, как известно, практически все крупнейшие европейские страны, они являются энергодефицитными, они закупают эти ресурсы. Соответственно, необходимость закупать ресурсы, она никуда не денется, и как следствие им придется еще больше увеличивать свои дефицитные бюджеты. И не надо тут думать, что это может продолжаться бесконечно долго, то есть последние годы, пример Соединенных Штатов тут можно привести, они на обслуживание своего госдолга только на погашение процентов, внимание, то есть вот просто только на погашение процентов, 1 триллион 170 миллиардов долларов им требуется только на проценты платить.
1: Это как их военный бюджет, который больше, чем все остальные военные бюджеты стран мира вместе взятые.
0: Ну, там чуть-чуть поменьше.
1: Ну да, порядок всему... цифр такой, да.
0: У нас, если там вспомнить, бюджет России там, ну, в районе двух, вернее, весь ВВП России, если номинировать его в долларах, там около 2 триллионов. То есть, ну, это огромные цифры. Это им только на обслуживание этого госдолга надо платить. Причем тут надо не понимать систему. Они когда спускали свою инфляцию, то есть печатают деньги, наращивают госдолг, но они спускают свою инфляцию, свои деньги за границу. Сейчас этот механизм поломался, им приходится надувать пузыри. То есть вот эти вот рекордные капитализации, той же там Tesla, да, Nvidia, они не на ровном месте берутся. Им куда-то надо спускать вот эту вот напечатанную инфляцию, эти напечатанные доллары. Пока что они их спускают в фондовый рынок, вот в эти капитализации, но это вечно продолжаться не будет. Здесь это уже как снежный ком, да, то есть получается... Повышаешь ставки по обслуживанию государственного долга, соответственно, тебе надо больше процентов платить каждый год. Это уже триллионы. Ну, то есть это у Соединенных Штатов это уже триллион долларов. Если же ты ставку рефинансирования ставишь маленькую, то удар приходится по пенсионным фондам. И поскольку те же Штаты и Европа долгие годы держали ставку рефинансирования крайне низкой, очень близкой к нулю, соответственно, практически все пенсионные фонды Соединенных Штатов, Европы, они находятся в отрицательной зоне. Ну, в смысле как? У них обязательства превышают их активы. Ну, или точнее сказать, что активы очень часто не покрывают и 50% обязательств. Поэтому европейцам рассчитывать на то, что, ну, так же, как и американцам, что они будут безбедно жить за счет своих пенсионных накоплений, на самом деле это глупо. Такого уже точно не будет. И падение рынка акций, оно случится неизбежно, вопрос только когда. Вот когда оно случится, оно еще сильнее обнулит вот эти вот пенсионные накопления. То есть это вот, понимаете, как все взаимосвязано. С одной стороны, дорогие ресурсы, они дополнительно наносят удар по финансам, а это, в свою очередь, наносит удар по образу жизни. То есть, ну, такая не очень очевидная связь. Ну, а если вернуться, то есть, к производству, конечно, это все увеличивает себестоимость. Когда у тебя нет своих ресурсов внутри экономики, как у России, например, или, например, у Соединенных Штатов, а когда ты закупаешь ресурсы, это бьет по экономике. И в первую очередь для Европейского Союза, для Японии, для Южной Кореи, для Китая с Индией, это, безусловно, тоже очень удар по их рентабельности производства. Очень многие производства, даже в том Китае, в реальности работают очень близко к нулевой рентабельности. И часто там те же государственные гранты помогают развивать отрасли. Но дешевых ресурсов, как мы говорили в первой части нашего с вами разговора, дешевых ресурсов больше не будет. Соответственно, миру надо привыкать жить в условиях того, что ресурсы, та же нефть, тот же газ, они стоят дорого.
1: А, ну и тут теперь к Европе 950, соответственно, долларов за 1000 кубометров. Помните, да, мы там над ними немножечко подсмеивались, говорили, дескать, вот там, когда особенно было 2000, 3000, да, был такой момент в 22-м году, если я правильно помню. Но прошло время, спустили они цену до 300-400 для них, в общем, обычную. А сейчас вот опять скачок. И вот тут тоже ситуация. Они пока не могут хранилище заполнить перед зимой. То есть там достаточно низкий уровень. Вот здесь что будет? Ожидает ли их зима там суровая в энергетическом смысле? Или все-таки найдутся какие-то выходы, с вашей точки зрения?
0: Алексей, ну я тут напомню еще, что параллельно у Соединенных Штатов резервы нефти тоже находятся, ну не на рекордно низких, но на достаточно низких показателях. Ну известный такой факт, что Трамп пока что планирует их дальше опускать до выборов, которые у них состоятся уже в ближайшее время. То есть дальше это будет падать. Китай очень сильно снизил свои запасы, но это тоже, в общем-то, секрет Полишинеля, потому что примерно половина трафика из Ормузского пролива шло непосредственно в Китай. Соответственно, этот дефицит во многом они покрывали из своих хранилищ. Сейчас эти хранилища надо заполнять, а это не очень просто сделать. И, конечно, дефицит в том или ином виде будет, но понятное дело, что правительство не даст замерзать населению. В первую очередь будут отключать крупные производственные предприятия, крупных производителей. Население будут отключать в последнюю очередь, поэтому думать о том, что какие-то кризисы случатся в Европе, нет, они наверняка пройдут зиму без особых эксцессов, тут ожидать каких-то проблем не стоит. Но крупные производства будут блокировать, будут отключать. То есть я бы больше на это смотрел и памятуя о том, что европейская, японская промышленность, она стагнирует год к году, но будет еще больше стагнировать. То есть, на самом деле это хорошо, если вспомнить то, что они как раз-таки нам, и, вернее не нам, а Украине поставляют вооружение. Поэтому я в этом не вижу ничего плохого, наоборот, я только за. Желательно, чтобы такие цены поддержались подольше.
1: Но вот как вы уже сказали, да, пострадают в данном случае от повышения цен на газ предприятия. И много сейчас обсуждают, что же творится с Volkswagen. Вот машины эти многие на стране любят. Так вот, наблюдательный совет утвердил программу реструктуризации. И, соответственно, будет уволено 50 тысяч человек в ближайшее время при общем количестве 650, но 10%, чуть меньше, да? И пока не окончательно решен вопрос с закрытием 4 заводов. Вот здесь какая ситуация? Помните, раньше мы о концерне BASF говорили, о Сименсе чуть меньше. Но вот эта великая, замечательная промышленность немецкая. Вы уже сказали, что там промышленная инфляция велика. Вот все-таки, если конкретизировать, немножко подробнее об этом поговорить.
0: Ну, я бы хотел напомнить, что первые удары по своей промышленности они наносили сами. То есть первое, что они начали делать, они стали внедрять активную альтернативную энергетику. А альтернативная энергетика, она очень негативно влияет на промышленность. Здесь два фактора. Во-первых, существует миф о том, что она дешевая. По факту она никакая не дешевая, она достаточно дорого обходится. Просто за нее приходится платить обычной энергетике. Ну, представьте типичную ситуацию. Вечер, солнце зашло и стоит безветренная погода. А у нас как раз вечером примерно и возникает пик потребления электроэнергии. И как этот пик компенсировать?
1: Ну, можешь за день накопить.
0: А в чем?
1: Ну, как раз приборы не работают, все на работе, на службе, да? Как раз аккумуляторы заполнить.
0: Пока что источников энергии, которые могут компенсировать атомную электростанцию или даже уголь, ну и нет. Весь этот пиар с батарейками Макса... Там, оно может покрывать сотые проценты пикового потребления в крупных энергетиках. То есть это на самом деле больше пиар-акций, чем реальная энергетика. Ну, гигаватт в день, кто сможет предоставить? А 10 гигаватт в день. То есть по факту получается, что таких инструментов не так много. Первый самый качественный инструмент – это гидроэлектростанции. Накопительных у нас гидроэлектростанций в мире построено не так много емкостей. Это обычный ГЭС. Ну, то есть, который это самое качество, самая удобная энергетика. И вот ею как раз-таки можно очень хорошо компенсировать. Но ее недостаточно много в мире. Второй элемент, который можно компенсировать, это газовые электростанции. Газовая турбина достаточно быстро набирает мощность. И здесь как раз можно вспомнить Ангелу Меркель, которая, кстати, с настойчивостью барана тянула северные газопроводы. Ну, помните, да, при Меркель эти газопроводы тянули. Угу. То есть, несмотря на все противодействие, они были достроены, введены в эксплуатацию. И очень много крови Ангели Меркель попортили. Для чего? Потому что газовые как раз ТЭЦ, они и могут набирать быстро мощность. А вот угольная электростанция, она очень долго разгоняется. То есть, потом долго остывает. Ну, представьте, то есть, если вы владелец угольной электростанции, и вам говорят, вот ты работаешь тут час, в рентабельность выйти практически невозможно. То есть, почему стали потом еще угольные электростанции закрывать? Это невыгодно. Все это взвинтило тарифы на электроэнергию в Германии просто до невиданных пределов. Опять же, они развивали альтернативную энергетику. Второй момент, это то, что к ней надо строить еще и линии электропередач, которые сами стоят гораздо часто дороже, чем сама генерация. Все это надо еще поддерживать в рабочем состоянии, то есть амортизацию. Ремонт там необходим. Конечно, это все ударило по себестоимости производства энергетики, ну и по конечному производству тоже. Сначала энергоемкие производства у нас закрывались, там, как производство удобрений, мы это активно обсуждали, там, 22-24 год, да. Сейчас пришла очередь и к промышленности. Потому что немецкая автомобильная промышленность, ну, это флагман и Германии, и Европы, в общем-то. Если говорить про производство автомобилей, Германия где-то, по-моему, на 5-м месте находится в мире, уступая давно и Соединенным Штатам, и, конечно, Китаю. Но если говорить про экспорт автомобилей в стоимостном выражении, то Германия до сих пор остается лидером, причем с большим отрывом. Это один из основных источников поступления в германский бюджет. Ну, то есть это вот, ну, шикарная промышленность. Ну, что говорить, немецкие автомобили десятилетиями считались эталоном качества. BMW, Mercedes. То есть это просто уровень класса всегда был. Ну, все представительские автомобили, как правило, это были немецкие. Сейчас ситуация очень быстро меняется, и китайцы, несмотря на противодействие, они, в общем, начинают захватывать. В количественном выражении уже Китай давно обошел немцев. Причем, кстати, во многом благодаря российскому рынку, именно когда вот они вышли массово на российский рынок, заменив западные бренды, они как раз в этот год и вышли на первое место по экспорту автомобилей. Как следствие, Германия сама себе все портит. То есть, с одной стороны, отказываются от атомных электростанций, внедряют зеленую энергетику, не хотят ремонтировать северные потоки. Ну, то есть это все удары, которые они, в общем-то, сами себя высекли. Ну и недооценивать фактор Китая здесь, конечно, не стоит. С Китаем сейчас очень сложно конкурировать. Причем, как практика показывает, в том числе глядя на автомобили в Москве, на улицах, премиум автомобили уже очень часто ездят именно и китайцы. И вот, кстати, если вспомнить про ВЭФ, на ВЭФе как раз-таки уже были и китайцы, и японцы. Немцев я там, кстати, не видел.
1: Ну и еще один, так сказать, способ поддержать собственные штаны – это начать производство на базе, на промышленной базе вот этих заводов, того же Volkswagen, оружия, ну, средств ПВО, других каких-то вещей. Но ведь это потребует довольно серьезной перестройки вот этих цехов и так далее. Это же не одно и то же автомобиль или там, вот, я не знаю, какая-нибудь установка по сбитию ракет чужих. Вот здесь дорого ли это обойдется? Потянут ли они такие вещи? Хотя, если правительство будет платить, то, наверное, да.
0: Ну, правительство точно будет платить. Здесь нельзя недооценивать русофобию. Давайте просто вспомним тот факт, что европейскую русофобию. Тот факт, что каждые 100 лет, а то и чаще, европейцы собирались большим кагалом и шли на Россию. Причем, как правило, здесь погибали, но опять накапливали несколько десятилетий силы и опять шли, опять на Россию. То есть, многие, кстати, европейские политики сегодняшние имеют у себя среди предков нацистов. Это общеизвестный факт. А если посмотреть там на карты наполеоновской Франции, Германии гитлеровской или Евросоюза, ну, то это тот же самый набор стран. И у них русофобия, у них она, в общем-то, в культуре. То есть мы выглядим как они, но по факту мы разные. И недооценивать их русофобию здесь, конечно, ну, в общем-то, не стоит. Поэтому правительство точно будет платить, они точно будут это делать. Но действительно, как вы сказали, переоборудовать производство из автомобильной промышленности, производство средств ПВО, ну как с точки зрения, вот, ну как у меня инженерное образование, я прикинул 20 лет проработав на производстве, я понимаю, как это функционирует. Инженерные специальности, они, конечно, и там, они с одной стороны общие, но это достаточно разные производства. Требуются разные наборы специалистов, разные там токари, наладчики и далее по списку. Помещения, да, помещения можно использовать, это, конечно, плюс. Подведенные линии электропередач, дороги, вот, ну то есть все вот это вот, вся инфраструктура. Но часто помещения надо перестраивать, как показывает практика. Если вспомнить даже нашу практику после развала Советского Союза, очень часто было проще построить завод с нуля, чем перестраивать уже существующие цеха. И очень часто так, кстати, и делали. Кстати, с точки зрения как бы вот пропаганды антироссийской, этот элемент применяли со знаком как минус для нас. То что, смотрите, сколько заброшенных производств, но сколько при этом производств строилось, как-то забывали упоминать. Причем тут можно вспомнить, кстати, один российский миф, что у нас якобы папиросы были Беломорканал 7,62 диаметра, а Прима 5,45. Да, то есть это вот... Я, кстати, сам
1: давно... патроны под автомат Калашникова, насколько я понимаю.
0: Ну, по факту это миф, конечно. То есть это вот ну, такой миф, что папиросные заводы можно будет переделать под заводы по производству патронов. По факту это, конечно, сказка, ничего близкого там в производстве папирос и патронов, конечно, нету. И точно так же я бы и смотрел на вот это переоборудование. Да, цеха, они, конечно, есть, линии электропередач, инфраструктура, это все есть для производства. Но само производство и сами инженеры, это, ну, это людей надо переобучать, это строить с нуля. Это не те компетенции, которые, как сказать, вот, можно дублировать. Это не так, как отрасль, допустим, строительство газовых ТЭЦ, как это было в Китае, да, там оно быстро-быстро-быстро нарастало. Производство ПВО – это все-таки другой процесс, чем автомобилестроение.
1: Если обращаться вот опять-таки к общей ситуации, с одной стороны, логистика сейчас в значительной мере нарушена, то есть товары из одних стран в другие поступают с трудом. Тем не менее, борьба за рынки продолжается, но вот на этом фоне китайские компании не хотят переносить заводы по производству компонентов для автопрома на территорию России, хотя, казалось бы, так проще и лучше. Ссылаются на разные причины, но, тем не менее, вот с чем это связано? Почему тот же Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota и прочее, я могу долго перечислять все эти марки, как западные, так и восточные, они с удовольствием здесь открывали производство, когда мы дружили, а вот китайцы почему-то стесняются, как считаете?
0: Ну, конкурировать с производством внутри Китая очень сложно. Я здесь могу привести в пример, допустим, наших производителей бытовой техники, которые сами пытались наладить производство в России, но потом все равно переносили его в Китай. Потому что невозможно по цене и по качеству конкурировать с китайским. Ну, с производством в Китае, потому что там все рядом. Ну, условно говоря, та же электродрель, там ей нужен пластик такого качества, да, то есть там... Мотор такого качества, головка такого качества. То есть там несколько комплектующих. Если в Китае у тебя все вот рядышком, вот здесь, вот, ну как бы в доступности в течение часа, и можешь произвести практически любые партии, то когда ты открываешь производство в России, это все дорого. Ну то есть тебе ждать растаможки, все вот это вот из-за границы. Поэтому им проще делать внутри России, потому что проще делать внутри Китая. Угу. Конкурировать по качеству и по себестоимости с Китаем, ну, сейчас очень сложно. Это объективно реально. Давайте подождем там 10-20 лет, и тогда они растеряют часть своих конкурентных преимуществ, я про Китай говорю, и вот тогда уже встанет вопрос о том, что локализацию производства будут переносить. Причем здесь я бы еще хотел отметить следующий факт, Алексей. Вот смотрите, тут часто очень приводят в пример нашу буханку и японскую Toyota. Toyota выпустили так лет на 8, по-моему, позже, Corolla, первое поколение, чем буханку. Но ее с тех пор успели выпустить 12 модификаций. И вот этот мем, наверное, помните. Буханку сразу сделали идеально, ее не нужно было переделывать. Но в каждой шутке есть доля шутки. Если мы посмотрим на линию боевого соприкосновения, то буханки там мы встретим гораздо чаще, чем Corolla. По одной простой причине, что ремонтировать в полевых условиях их значительно проще. Поэтому если вернуться к сложному производству, а я напомню, что все-таки энергетический и экономический кризис не за горами, очень многие сложные производства, они будут разваливаться. Потому что для той же микроэлектроники нужны колоссальные вложения в основные фонды и нужен доступ ко всему мировому рынку. А в условиях, когда у тебя проливы блокируются, все эти инструменты, они будут рушиться. И рассчитывать на то, что подобная ситуация в Китае, когда с ними конкурировать невозможно, она сохранится дальше, ну это, в общем-то, наивно. Процессы в мире фундаментально, они неизбежны. ресурсы дорожают, уровень жизни падает, соответственно, преступность и конфликты будут расти по нарастающей.
1: Ну, вот в том же Китае все-таки уровень жизни подрастает, ну, если сравнить с 50 годами ранее. И вот как раз, когда люди будут просить хорошие зарплаты, тогда рентабельность китайского производства и упадет, разве нет?
0: Ну, в Китае, по факту, люди уже и сейчас очень часто просят хорошие зарплаты. Там часто есть манипулятивное сравнение, приводят зарплаты китайских сотрудников в мегаполисах, угу, прошу внимания, и сравнивают их с общероссийскими, и по факту они выше, чем российские. Ну, а если мы возьмем, соответственно, китайские средние зарплаты, ну, их по факту нету, они все-таки пока что еще ниже российских. Вот. Тем не менее, зарплаты в Китае уже сейчас, они достаточно высокие. Но я все-таки повторюсь, у них шикарная логистика, которой у нас просто нету по природным условиям в Китае. У них оптимизировано производство, оно очень локализовано, в отличие, опять же, от России. Потому что, ну, надо понимать, что в долинах рек у них сосредоточены как раз-таки вот в эстуариях рек, которые к морю выходят. У них там, как правило, все вот эти вот и Гуанчжоу, да, эти все как... Там все локально, компактно и, опять же, доставка по морю. И с точки зрения логистики, себестоимости производства, конкурировать с ними пока что, ну, прямо скажем, невозможно. Но в силу того, что если не будет придумано ничего нового, там инопланетяне с Нибиру нам новых технологий не дадут, вечно это продолжаться не будет. И вот тогда уже, ну, будем конкурировать. А пока что будем пользоваться идеальными буханками на линии боевого соприкосновения.
1: Назад к простому. Спасибо большое, Сергей. Сергей Брикотин, редактор сайта «Aftershock News», был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Высылка российских дипломатов из Венгрии. Контекст. Неприемлемая деятельность в соответствии с Венской конвенцией. С такой формулировкой Будапешт объявил об отправке домой 10 сотрудников российского посольства. По словам главы венгерского МИД, решение принято для защиты безопасности и суверенитета республики. Одновременно глава ведомства подчеркнула, что этот шаг не означает разрыва дипотношений с Россией. Венгрия намерена продолжать диалог, основанный на взаимном уважении. По словам Марии Захаровой, ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным. В Госдуме считают, что решение о высылке дипломатов принято под давлением. Согласно Венской конвенции, неприемлемой деятельностью считается сбор секретной информации и проведение операций против интересов принимающей страны, активная поддержка определенных политических сил на территории государства пребывания, а также коммерческая деятельность с использованием дипломатического иммунитета. В августе Венгрия начала классифицировать Россию как угрозу. Это зафиксировано в директивах для венгерской делегации на сессии Генассамблеи ООН, подписанных премьер-министром Петером Мадьяром. Он пообещал сделать свою страну сильным союзником ЕС и НАТО.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Омске 6 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Да в этом выпуске. Россия должна становиться лидером технологий в мире, считают в Совбезе. Выплаты для молодых семей за третьего ребенка установили в 33 регионах России. Российский теннисист вышел в полуфинал US Open. Подробности далее. Достижение России технологического лидерства не предполагает изоляции страны и попыток производить абсолютно все самим. Целью этого процесса становится устойчивость экономики и конкурентоспособность на мировых рынках. Об этом заявил зампред Совета безопасности нашей страны Дмитрий Медведев. Он отметил, что считает лидерство наиболее точным словом, которое отражало бы нынешний вектор и потребности России. А применительно к экономике в целом, промышленности и сельскому хозяйству это выражается в технологическом лидерстве. В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. Как сообщили в оперштабе, по предварительной информации пострадали 8 человек. На месте работают оперативные специальные службы. Перед этим мэр города Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки БПЛА и призвал жителей перейти в безопасные места. Единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей и более при рождении третьего ребенка в молодых семьях установили 33 российских региона. Об этом сообщает РИА Новости. По данным, на начало сентября 300 тысяч рублей и более выплачивают власти таких регионов, как Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Алтайский край, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская и Ивановская области и многие другие.